0: Нет, их нет, нет, нет. Их можно только надо фантастический роман на этот счет написать. Но Гейм и Новоселов реализовали такую систему.
1: И получили Нобелевскую премию. Но не совсем. Но давайте только справедливо скажем, чтобы у зрителей не осталось тут иллюзий. Не совсем за то, что вы говорите. Не совсем за население плоских существ, наделение их интеллектом.
0: Нет, нет, нет. Ну что вы, они серьезные люди. Они реализовали такую плоскость, реально, на которой вы можете забыть, что она находится в трехмерном пространстве. И все процессы, все... Математически это можно было давно сделать, но они это реализовали такую плоскость. Ну, а теперь давайте усложнять динамику на этой плоскости и дойдем, в конце концов, до хромосом каких-нибудь там двумерных, до живых существ.
1: На этой оптимистической ноте я предлагаю прерваться на сюжет и после этого продолжить прямо с этого места.
2: В 3 веке до нашей эры Евклидом, одним из величайших ученых античности, была изложена геометрическая теория, основанная на системе аксиом. Глубоко символично название работы – «Начало». Она стала действительно первым шагом в понимании пространства, причем описанного четкими математическими формулами. Впрочем, первый шаг, как это часто бывает, редко исчерпывает все нюансы. Попытки улучшения евклидовой аксиоматики предпринимались неоднократно. Последним веское слово сказал Давид Гилберт. Но Евклид в математике навсегда, ибо он автор математического описания мира, в котором мы живем, нашего обычного мира. В чем суть бурного взрыва, сопроводившего появление геометрии Лобачевского? Скорее всего, проблему понимают по-своему и по-разному отличные друг от друга представители научных дисциплин. Математики, живущие в мире формул и любующиеся в том числе их красотой, ставят во главу угла одно, физики другое, философы третье. Но ведь для многих и многих вряд ли был столь важен постулат, вернее, его иная интерпретация пересекающихся прямых. Турнир произошел между двумя утверждениями. У Евклида: в плоскости через точку, не лежащую по данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной. У Лобачевского: через одну точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие ее. За этими несколько суховатыми определениями вдруг оказался сокрыт целый сон миров. Отдадим математикам математику, но главное, Лобачевский первый четко показал сложность и загадочность окружающего нас пространства, увел нас из плоского трехмерного мира в миры иные, и, по существу, все наисовременнейшие построения о возможностях, слишком экстравагантных пока, перемещениях в галактиках, во Вселенной, берут начало в работах великого русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Его гениальному открытию «на кончике пера», часто говорят, было суждено пережить вторую волну славы. Произошло это тогда, когда новейшие астрономические наблюдения подтвердили существование таких топологических пространств, которые лучше всего описывает геометрия Лобачевского. Она считается ныне одной из трех великих геометрий по очередности появления – Евклида, Лобачевского, Риммана. С одной стороны, сочтемся славою, как говорится, но справедливости ради, гениальность Евклида в описании того, что вокруг. Гениальность Лобачевского – не все везде так, как вокруг. Гениальность Риммана – строить одну из базовых наук человечества можно не только на поверхности, наделенной кривизной, но даже на шаре. Так что пусть все великие математики спокойно и без всяких конфликтов разберут доли причитающейся им славы. Но Лобачевский остается Лобачевским, впервые доказавшим сложность и нетривиальность пространства, в котором существует наш мир.
1: Что игра ума, игра математика в построении логических структур? А что из этого имеет шанс реализоваться во Вселенной? Вот мы с Кантом, как благодаря вам я выяснил, мы теперь заодно. Мы-то с Кантом за встроенность и предкомпилированность такого евклидового восприятия мира. А ведь, наверное, в каком-нибудь гиперболическом мире, управляемом геометрией Лобачевского, есть гиперболический Кант, который в своем гиперболическом Кёнигсберге, наверное, объясняет, что в мозги встроена гиперболическая геометрия, где параллельные линии по-другому себя ведут.
3: Мне кажется, он все-таки говорил не о том, что, вот, скажем, мы в плоском или не плоском мире живем. Mm-hmm. Он все-таки говорил о том, что пространство – это данная вещь, в которой вот населяется предметами, там, людьми, чем угодно.
0: Это Кант.
3: Кант говорил. Ему не важно было, там, положительная кривизна или отрицательная.

0: Просто пространство, оно существовало само по себе как вместилище всего. Вот как бы в общей теории относительности мы стали говорить иначе. Да?
1: Но Лобачевский не возражал.
0: Не возражал, да.
2: Лобачевский совершенно против, даже не против чего не возражал. Да. Он как бы мило экспериментировал. Но
0: просто вот это все построение Риманова геометрии, Лобачевского геометрии, они же философски Канту не противоречат. Потому что как бы пространство вместилище всего. А само пространство, оно как бы ни от кого не зависит. Но у Эйнштейна все-таки не так.
2: Да.
0: У Эйнштейна уже не так. У Эйнштейна уже свойство пространства связано с теми предметами, которыми в нем находятся. Вот если плотность предмета внутри пространства очень велика, оно начинает закукливаться, это пространство, оно сворачивается. А если мала, оно вот седло образуется. И оказывается, эти вещи связаны. То есть пространство – это не просто вместилище, оно существует вместе с теми предметами, которые в нем живут. Вот как мы
2: то
0: сейчас...
2: То есть если я выкину все предметы, то что?
1: Ничего не будет.
2: То таки ничего не останется.
1: Вот, например, время.
2: Да.
1: Вот время, все мы знаем, что такое время. Да. Вот нет времени или оно есть.
2: Да.
1: А никакого времени нет, пока не указан способ его измерения. Угу. Пока вы не договорились, какой процесс мы считаем периодическим. То есть какие промежутки между какими событиями объявляются равными.
2: Да.
1: Пока вы не установили вот между такими-то вехами равные расстояния, никакого пространства нет.
2: А, линейка. Мягко говоря, вы говорите, что нужна линейка, чтобы
1: пространство линейка. Как-то. Если угодно линейка, да. Или какие-то предметы. А вот, например, время, опять, я к времени возвращаюсь. Чтобы измерить время, вы должны иметь какие-то вехи. Вот если у вас ничего не происходит, или происходят какие-то события очень редко, вам кажется, что время тянется, проходит быстро. На этом временном промежутке ничего нет, пустыня. Если же все время происходит событие, то вам кажется, что очень много времени.
2: С пространством нужна аналог этого пространства.
1: Нужна линия. Должно быть пространство. Не приходит в голову аналогия, но, конечно, это то же самое.
2: Но мы хотели обсудить и другое. Мы хотели обсудить, до какой степени отсутствие евклидовости пространства, вот, например, Лобачевского, является, и там безобразие с параллельными является игрой ума, а до какой степени это свойство мира? И как получилось, что игра ума предвосхитила какие-то возможные свойства мира?
0: Я хотел сказать, что игра ума всегда предвосхищает что-то, но то она игра ума. Но в данном случае, совсем недавно, несколько лет назад, мы измерили линейкой, можно сказать, только эта линейка длиной во многие световые годы, мы измерили, является ли пространство плоским или является ли оно кривым. Это действительно было измерено совсем недавно, это несколько лет назад, когда измеряли микроволновой фон, космический микроволновой фон.
2: Мы изобрели такую линейку.
0: И этот фон явился такой линейкой. Мы смогли измерить расстояние по времени, которое отстоят на 300 тысяч лет от рождения Вселенной.
2: Да.
0: И мы измерили, по сути дела, угры треугольника, который расположен вот на таких расстояниях.
2: Буквально.
0: И получилось, что сумма углов практически равна 180 градусов.
2: То есть старина Евклид таки не промахнулся.
0: Что мир плоский. Вот то, что мы сейчас знаем, что у нас мир плоский.
2: Хотя мы знаем, мы теперь этому удивляемся сильнее, чем раньше, потому что мы знаем, что он мог бы, как нас учили.
0: Ну, конечно, мы сейчас...
2: Забраться, скривиться во что-то, честно говоря, более-менее во что-то.
0: Мы сейчас говорим, что это надо теперь понять, как же это так, и почему из всех возможностей, которых миллион, мы выбрали почему-то плоский мир, почему не такой и не вот такой. Мы говорим, а вот он оказался плоским. Вот эта величина, которая равняется... единицы для плоского мира равняется там 1,13 плюс-минус 0,13 минус 0,10, что-то вот так. Это измерение теперь.
1: Просто мы точность недостаточно. Когда точность будет повышена, увидим, что он все-таки не
0: плоский. Может быть, чуть-чуть.
2: Понятно. Анатолий Тимович только что поставил... А, вы поставили на плоскость, имеется в виду двумерную плоскость, а не на плоскость пространства.
1: Нет, это все равно. Сумма углов треугольника равна 2π. Это свойство
2: плоского пространства. 180 градусов, выражаясь.
1: 180 градусов.
0: Да, это свойство плоского пространства, да.
2: Но вы же, апеллируя к голограмме, тем самым апеллируете к тому, что тот же мир выглядит как антидеситеровский мир с гиперболической геометрией, то есть геометрией Лобачевского. И как мне вас понимать, такое отсутствие последовательности в ваших словах?
1: Надо уточнять, улучшать точность измерения.
2: Нет, все-таки голограмма и мир Лобачевского, лежащий в основе того, что нам кажется. Или по-настоящему плоский мир, и никакого Лобачевского, никакой голограммы. Или вы сочтете мои вопросы неправильными, некорректными, запрещенными.
0: Вот любопытно, что нет противоречия. Вот, между
2: вот, тем это и тем... вот это действительно любопытно. Между, казалось бы, двумя совершенно несовместными точками зрения нет
0: вот противоречия. Вроде бы нет противоречия. Вот когда мы говорим, что вот мы сейчас измерили ту сумму глоб треугольника в нашем как бы мире, вот тут же приходит такой воображаемый мой коллега и говорит, правильно.
2: Но вы должны знать, как его зовут.
0: Да, я даже знаю, как его зовут. Который мне скажет, ну правильно, ты измерил на своей бране, которая вложена в многомерный мир, который антидеситеровский.
2: И получается... В котором сумма углов там меньше, да?
1: 180 да. Нет, там просто больше измерений. Разные вещи. Больше,
0: больше измерений.
1: Или кривизна того пространства, которое у нас есть. Как... Если наше пространство вложено в пространство больше, то измерений, тогда, естественно, быть кривым. Ну вот на шаре мы живем. Если мы живем на шаре, это значит, что мы живем на поверхности, в двумерной поверхности, шар, вложенный в трехмерное пространство. Тогда естественно, что эта поверхность
0: но немножко кривая. Но седло ведь тоже можно вложить. Так что и седло возможно. Это отрицательная кривизна. Так что и плоскость можно вложить в многомерный мир. Ну, непонятно это все остается.
1: Что касается Лобачевского, ведь там дело не только в кривизне, а еще в топологии. Как сфера эта топологически другой объект, чем плоскость. Вот восприятие человека мира... человеком. Я сейчас скажу нечто из области совсем не физики, а из области социальной психологии. В социальной психологии есть такая постановка вопроса. Вот какие-то явления мира человеком воспринимаются в как, сколькомерном пространстве да. Он вкладывается. Вот, например, какие-то политические объекты, там партия какая-то или деятели. Вот как мы их расставляем в политическом пространстве. Вот генерала Лебедя однажды спросили, вы левее Зюганова или правее Зюганова?
2: Здорово.
1: А он говорит, я круче. Что это значит? Человеку предложили поместить себя в какое-то место в одномерном пространстве, на линию.
2: Он сказал, что он не помещается.
1: Где право или левое? А он сказал, нет. Пространство, по крайней мере, двумерно. И вот... путем всевозможных исследований специальных социальные психологи устанавливают, не знаю, какой у них результат, но у них это называется факторное пространство. Сколько, как человек воспринимает вот какие-то такие вот объекты социальные,
2: ну, это настоящее...
1: он вкладывает в какое воображаемое им пространство. Ну,
2: это настоящее определение размерности. Сколько параметров нужно задать, чтобы точно определить соотношение всех точек
1: относительно. Да, это делается путем специальных компьютерных программ и так далее. Но они все, в чем они не правы, они думают, что только разные пространства отличаются числом измерений.
2: Да.
1: Они на самом деле могут быть разной топологии. Вот, например, еще один политический персонаж, Ленин, говорил, пойдешь направо, придешь налево.
2: Он говорил?
1: Да, он так говорил.
2: Да.
1: То есть он говорил, что вот вы будете правым экстремистом, окажетесь левым экстремистом. А это он просто переводил с английского. Да. Есть английская поговорка «extremities meet».
2: Ага.
1: Крайности сходятся. Значит, если мы возьмем одномерное пространство, эту линию, и соединим концы, и тогда как раз получится, пойдешь направо, окажешься налево. И так будешь ходить по кругу.
0: Да Магеллан так сделал.
1: Да,
2: он определил
1: топологию. Он определил топологию земного шара, совершенно верно.
2: Доказал ее.
1: Значит, это пространство вроде листа Мёбиуса. Когда вы берете лист бумаги, вырезали полоску, соединяете концы, но предварительно их перевернули один или несколько раз. И тогда получается такое многообразие, когда вы можете двигаться по одной стороне
2: и вдруг немедленно
1: и оказаться
2: плавно перейти на
1: другую сторону. Вот в таких мирах, конечно, геометрия Лобачевского и торжествует.
2: Большой взрыв произошел в пространстве какого числа измерений?
0: Мы его описываем в 3+1. Ну, три пространства, одно время.
2: Никакой браны, никакой ничего.
0: Нет.
2: Никаких лишних.
1: Не дошли, но дойдем мы до этого хорошей
2: идеи. Нет, то есть откуда они взялись потом, совершенно непонятно.
0: Ну, во всяком случае, вот то, что сейчас есть в науке, все способы этого описания, они в основном относятся ко Вселенной, которая жила вот в трехмерном пространстве, была там изотропна вдобавок, то есть мы вообще движемся только по времени.
2: Я предсказываю следующий сюжет, и после этого продолжаем.
3: Еще раз произнесем вслух великие слова: время, пространство. Мы существуем во времени и путешествуем в пространстве. Но как? Упростим задачу. Наш мир – лист бумаги, по которому мы можем свободно перемещаться, но лишь в двух измерениях. Нет ни верха, ни низа. То есть третьего измерения не существует. А трехмерные объекты? Они могут существовать, но наши органы чувств воспринимают их своеобразно. В сознании отражаются лишь плоскости. И вдруг, то ли в результате великого географического открытия, а скорее всего путем мысленного эксперимента, вы обнаружили себе подобных на другой стороне листа. Элементарная вежливость требует хотя бы поприветствовать друг друга, но как добраться до соседей? Разделяющую плоскость преодолеть невозможно, ведь нет третьего измерения, не существует его как такового. Не в наших правилах успокаиваться, посему давайте экспериментировать дальше. Изогнем лист в ленту Мёбиуса и пошагаем по ней, по всей длине. Пройдя по обеим сторонам, вернемся к исходной точке, так и не попав на оборотную сторону. Чтобы это случилось, нужен изгиб. Но допустим ли он? Несмотря на то, что лента Мёбиуса трехмерна, мы ограничены двумя измерениями. Третьего нет. У листа бумаги нет верха. А теперь перенесемся в наш мир. Мы, люди, в земных условиях ограничены тремя измерениями – длиной, шириной и высотой. Не можем при всем желании путешествовать в четвертом. Продолжаем рассуждать. Допустим, как один из вариантов, что наша Вселенная – лента Мёбиуса, созданная в трехмерном пространстве. Где-то может быть изгиб, дающий доступ в параллельную Вселенную. Мы можем познакомиться с жителями другой стороны, с жителями еще одной стороны нашей трехмерной Вселенной. Скорее всего, той, что называют параллельной. Представьте только, обнаружить мир, который резко отличается от нашего. Вся загвоздка лишь в том, где находится этот изгиб и кто его создал. Сверхразум, имеющий доступ к четвертому измерению. А ради чего? Для забавы. Кто может склеить ленту Мёбиуса из листа бумаги для муравьев? Все рассказано, игра ума, конечно. Своеобразная притча. Но явно не из тех, что перемалывают пустопорожнее, если бы докобы. Пространство нашей Вселенной, даже в той небольшой известной его части, устроено очень сложно. И на пути, долгом, кстати, пути, предстоят встречи с многими неожиданностями, с великим неизвестным. И надо быть к этому готовым.
0: Возможно, существует нестандартная топология, что существует кривизна, что существует многомерный мир, что мы живем там прижатый к какому-то или вот листу бумаги, а мир многомерен. Или есть какие-то очень маленькие измерения, которых мы не знаем пока, но, может быть, они есть. Вот эти все вот такого рода идеи надо проверять.
1: Просто мы должны выйти за пределы нашего опыта.
2: А, точно.
1: И мы, у нас есть два пути выхода. Одни идут далеко, другие идут, одни идут вдаль, другие идут вглубь.
2: То есть только мы с Кантом остаемся здесь, в нашем житейском опыте ограничено. А вы, как люди продвинутые,
1: нужно искать выходы из опыта там, где нашего опыта нет. Его нет на очень больших расстояниях космических, его нет на очень малых.
2: И позвольте немедленно переобезьянить вашу метафору. Пойдешь в большие расстояния, пойдешь в малые, немедленно придешь в большие.
1: А это уже совершенно новая идея.
2: Ну, такая идея тоже нашла. Она, тем не менее, пробивает себе дорогу.
0: Там. Нет, ну, вот удивительное дело, что, оказывается, измерения каких-то вещей на галактических масштабах могут вам что-то сказать о том, что происходит в мире элементарных частиц и наоборот.
2: Могут.
0: Вот это сейчас
2: просто
0: уже...
2: Просто не могут, а просто говорят.
0: Нет, это конкретные совершенно данные, это конкретные совершенно цифры, которые получаются из экспериментов. Ну, как пример, чтобы не быть голословным, да. Приведу. Вот, например, изучают флуктуацию температурного фона микроволнового излучения.
2: Да.
0: Измеряют это, оказывается, флуктуации очень маленькие, на уровне там 10-4, 10-5. И из вот этих флуктуаций определяют, получают ограничения на количество нейтрино, которые есть в физике элементарных частиц. Вот казалось бы, откуда...
2: На количество нейтрино во Вселенной?
0: Да.
2: Да?
0: Да. Количество типов нейтрино во Вселенной. Или на массы нейтрино во Вселенной. Да? Вот изучают микроволновой фон, то есть, вот, по сути дела, прилетающие к нам фотоны.
2: Да.
0: Да, изучают их температурные флуктуации по небесной сфере. И вот из изучения вот этих флуктуаций получают ограничение
2: числа нейтрино. Это означает, среди прочего, что, несмотря на то, что все говорят, я совершенно в сторону отвлекаюсь, просто не могу не заметить, что хотя все говорят о глубокой и узкой специализации нынешней науки, по крайней мере, эти ученые из чуть-чуть разных областей должны, по крайней мере, на конференциях встречаться и, по крайней мере, друг с другом разговаривать, чтобы вызывать
0: интерес. Я бы сказал так, что до недавнего времени мы не понимали жаргона друг друга.
2: Да.
0: Да, потому что все свои аббревиатуры, которые совершенно невозможно понять. Так вот, уже теперь мы начинаем это учить, потому что слушаем доклады.
2: Вы что, вы учите? Прям буквально?
0: Вот я учу аббревиатуры космологов, а они вынуждены учить наши слова типа нейтрино.
2: Скажите мне про масштабы. Когда я слышу, что расширение Вселенной – это не куски чего-то, летящие в пустоте, а это и разлетающие друг друга, а это само пространство расширяющееся. Как я должен это понимать? Оно само растет, что ли?
0: Хороший пример известен. Это надуваемый шарик. Вот. Воздушный шарик, который надувается, который растягивается в каждой точке.
2: А правда? Если я на нем нарисую галактики, да?
0: Ну, они будут растягиваться.
2: Если я начну его надувать, то они будут... Но шарик, я понимаю... Я понимаю, куда и в чем раздувается.
0: Ну, потому что у нас нет воображения четырехмерного.
2: У нас, да? С кантом.
0: У нас с кантом.
2: У нас, да. Нет, у нас с кантом.
0: У вас
2: с кантом. У вас есть.
0: А у нас есть, мы воображение заменяем математическими символами.
2: И переведите их на язык, доступный нам.
0: И говорим, что если бы вы представили себе четырехмерное пространство, в которое вложено трехмерное, так как вы легко себе представляете двумерное пространство, вложенное в трехмерное, вы бы вот это и увидели, как пространство расширяется.
2: Но потом к вам приходит настоящий космолог и говорит: только учти, никакого внешнего пространства на самом деле нету. Мы ни во что не вложены. Мы сами по себе. Это приводит меня к вопросу, который я хотел задать сразу после сюжета. Модная нынче тема параллельных вселенных, которые вроде бы якобы предсказываются какими-то вариантами теории, которые хорошо предсказывают все остальное, что нам нравится. Они где? Они в нашем пространстве, не в нашем. Что значит наше и не наше пространство? Я вот от Канта довольно...
0: А что такое наше и не наше вселенная?
2: Вот я оставляю своего друга Канта в нашей вселенной и в обычном пространстве и готов вместе с вами двигаться там черти куда. Что такое не наше пространство? Не наша вселенная? Как они соединены, не соединены? Где это все вообще? Как я должен себе представлять саму идею пространства тогда?
0: Я, вообще говоря, затруднился прямой ответ дать на такой вопрос про эти так называемые мультивселенные, где они расположены.
1: К сожалению, имеется, если уж дошло дело до многих вселенных и вариантов, то нужно сказать, что современная наука дошла до полного философского кризиса в этом отношении. Когда пытались... Есть мечта науки такая, вековая, сделать все так, чтобы была одна вот теория единая, которая все охватывает. Эйнштейн еще мечтал о единой теории поля. И придумали такую теорию, которая казалась, что единая. Теория струн она называется. И там вот на струне все сразу, все частицы там существуют. Надо только посмотреть.
2: И суперпартнеры, и все
1: что. Супер, все. И подумали, ну вот, наконец-то, сейчас мы получим сразу... В одном объекте, который занимает несколько строчек, всю Вселенную и всю предопределенность того, как должен быть мир устроен. Оказалось, что чем дальше вглубь, тем больше дров, что количество вариантов при этом только возросло. И сегодня...
2: Вариантов только чего?
1: Вариантов разного развития, разных Вселенных. И разных размерностей этих пространств тоже. И поэтому, когда спрашивают, а почему же мы живем вот именно в этом мире, который устроен вот именно так, как Дмитрий сказал, люди разводят руками, говорят, а потому что если бы мы не жили здесь, то некому было бы задавать дурацкие вопросы. Угу. И это называется...
0: Как же это? Антропный принцип.
1: Антропный, совершенно вылетело слово. Антропный принцип. Вот это вершина философской мысли, на которую мы дошли. Это вообще полный кризис.
2: Но это вопрос, почему я родился именно у своих собственных родителей.
1: Примерно так.
2: Да.
1: Не родился бы, не спрашивал.
2: Совершенно верно. И родился бы у них, у других спрашивал про других, но не про
1: их. Про других, да. Вот вершина философской мысли, до которой мы дошли.
0: Но не все так думают.
2: А передовые ученые?
0: А нет. Да нет, что не передовые. Вот есть такая шутка, что по одну сторону океана думают так, а по другую сторону океана по-другому.
2: Атлантического.
0: Да.
2: Ага. Но заметьте, что если ехать кругом, то пойдешь направо, придешь налево, как я сегодня вас выучу, то там можно еще и через Тихий океан, немножко используя Аляску, немножко замкнуть.
0: Да, но вот если непосредственно через Атлантику лететь, то мнение меняется.
2: То есть, сидя в самолете, нужно быстро привыкать к новой точке зрения.
1: Просто есть буржуазная наука и истинная.
2: А судьба пространства?
0: Ничего не произойдет с плоским пространством.
2: А нет, оно когда-нибудь истощится, испортится, сойдет на нет, потеряет интерес, содержание, смысл.
0: Нет, надо вопрос ставить не так. Надо вопрос ставить конкретно для физика. Вот мы говорим о развитии Вселенной. Мы говорим, Вселенная в неком пространстве. Вот мы в ней живем. А? Какова судьба Вселенной? Что с ней будет происходить? На этот вопрос можно давать ответ. Потому что можно изучать развитие по времени, вот Вселенной решать уравнение Эйнштейна или уравнение Фридмана, и смотреть, что будет происходить. Будет ли Вселенная бесконечно расширяться, или она начнет потом сужаться.
2: Объект, который эволюционирует в этих уравнениях, это отчасти пространство.
0: Ну, если угодно, потому что мы говорим о масштабном факторе, вот как он
2: себя ведет. Поэтому я спрашиваю, какова судьба пространства? Это же чудо, что мы можем взять уравнение на само пространство.
0: Правильно,
2: уравнение... Не на брошенный камень, а на само пространство.
0: Но уравнения, которые мы пишем, они же дифференциальные уравнения, еще есть кривые условия. А кривые условия определяют решение. Так вот, то, что мы узнали в последние годы, что есть ускоренное расширение пространства. И это поменяло ситуацию.
2: Да.
0: Потому что если раньше при обычном расширении пространства мы считали, что вот это так, если оно плоское, то оно так и будет вот расширяться, то теперь с этим ускорением ситуация другая ведь. Потому что решения поменялись. Вот эти таких вот состояний, когда мы расширяемся, сужаемся, сужаемся, расширяем, больше нет в этих расширяющихся.
2: И судьба пространства нашего несчастного.
0: Вселенная судьба меняется.
2: Ну и что будет-то?
1: Это антигравитация.
0: Она будет расширяться.
2: Антигравитация означает, что чем дальше от вас я нахожусь, тем сильнее мы друг друга
1: отталкиваем. Мы быстрее расширяемся, как будто есть какое-то вещество, которое нас антигравитирует.
2: А на самом деле само пространство ползет?
1: Да, но это эквивалентно. Можно.
0: Не исключено, что это напряжение пространства, ну, вакуума говорят, ну, можно сказать пространство, напряжение пространства, которое расталкивает Вселенную.
2: Ничего себе напряжение.
0: Но это то, что сейчас составляет
2: дурацкую энергию. У меня абсолютно дурацкая аналогия. Мы тоже собрались через океан лететь на самолете. Как вы знаете, там имеется средиатлантический хребет, из которого вот так вот что-то выпирает, и два континента разъезжаются вот так вот в сторону друг от друга, страшно медленно. Аналогия абсолютно дурацкая, потому что здесь непонятно, откуда бы это выпирало, вот это напряжение, которое берет и растягивает. Оно может вообще разорваться? Его будет растягивать так сильно, что оно лопнет в некотором смысле. Такая судьба у пространства может быть? Big rip singularity какая-нибудь.
1: Чтобы разрыв произошел.
2: Да.
1: Наверное, такую модель можно сделать.
0: Я думаю, что по ту сторону Атлантики такая модель уже есть, а по эту еще нет.
2: Еще нет.
1: Здесь, в этом месте, имеется сколько людей, столько разных моделей. Можно придумать и такую модель, как вы хотите, с разрывом. А можно непрерывным растяжением.
2: Просто Дмитрий Игоревич учит, что уже можно, как только придумал модель, нужно немедленно обращаться к компетентным людям и просить их компетентно на эксперименте это проверить.
0: Нет, только слово «компетентное» в российских устах звучит не так.
2: Хорошо.
0: А вот к специалистам надо обращаться.
2: Нужно обращаться к специалистам, которые компетентно установят истину.
1: Дмитрий уже об этом говорил, насчет критерия истины.
2: Да.
1: Я говорю, критерий истины – это красота и естественность.
2: Вы этого не говорили, но, пожалуйста, скажите это еще раз. Критерий истины – это красота и простота.
1: Да, это восходит к Дираку, по-видимому, который в Московском университете на доске написал математическое уравнение, должно быть красиво, что-то в этом роде. И люди заключили это
0: под
1: стекло, чтобы мел не осыпался, и так это высказывание там находится. Это эстетический критерий истины. А Дмитрий подчеркнул, что надо все-таки, чтобы это все выражалось в предсказаниях, которые можно проверить экспериментально, чтобы измерить можно было. Значит, модели тьма тьмущую можно наградить. Ценны такие работы и такие модели, которые на выходе имеют такое предсказание. Вот сделай так и сяк, и получи 2 или 3, и тогда будем знать.
2: А вам казалось, что такие модели иногда, которые сходят с экспериментом, оказываются заодно и красивыми? что возвращает нас к абсолютно другому взгляду на нас с Кантом. В том, что красота, как ни странно, действительно может являться по непонятным причинам критерием истины. Кант говорил не про красоту, а про изначальное умозрение. Но в данном случае то, что встроено в мозги, и то, что сообразно каким-то внутренним представлением моего мозга, вдруг оказывается по причинам совершенно ускользающим. Вдруг оказывается сообразным вселенной.
1: Просто наши представления о красоте формируются, и это есть наиболее общее выражение нашего восприятия мира. Эстетическое представление. Они плохо формализуемы, но именно эстетика, которая, конечно, это неотделимо от самого человека, его эстетическое представление, но они формируются, это наибольшее обобщение всего человеческого опыта, который у нас
2: красота.
1: Есть. Красота.
0: Да. Только понятие меняется со временем.
1: Конечно.
0: И критерии красоты меняются.
1: Опыт меняется, меняются критерии. Да.
2: Чудесно. Блиц-опрос под конец. Блиц-опрос. Знаете, как спрашивают, хотели бы вы, готовы ли вы эмигрировать, готовы ли вы на то? У меня следующий блиц-опрос. Хотели бы вы жить в пространстве другой размерности, если да, то какой?
1: Ну, конечно, уже надоело в этом жить.
2: А какой? Какой тогда?
1: Какой размер? Ну, для начала, ну, нельзя сразу так уж резко менять образ жизни. Ну, хотя бы 5 измерений, 3 пространства и 2 времени, например. Или одно время и 3 пространства. И 4 пространства.
0: Ответ положительный – да, но только с одним временем. Пусть пространств будет много, а время пусть одно.
1: Вот так.
2: Спасибо. Я благодарю Дмитрия Игоревича Казакова и Анатолия Ефимовича Шабата. Большое спасибо. До свидания.

0: Можно ли считать, что питание будущего – это инъекции разнообразных коктейлей, напрямую поступающие в кровь, минуя ЖКТ?
1: А знаете, когда я была маленькая, я читала всякие фантастические романы, и там вот прекрасно это было, потому что не надо было тратить время на покупку продуктов, на приготовление еды, и потом на такую скучную вещь, как поедание этой самой еды, освобождалось очень много времени. Но я думаю, что на вот сегодняшний момент у нас вообще нет никаких оснований думать, что мы обойдемся без желудочно-кишечного тракта, потому что он как раз нам и нужен для того, чтобы те питательные вещества, которые мы получаем из еды, преобразовать в те молекулы, которые могут использовать наши клетки. То есть в данном случае ответ нет. У нас есть в диетологии, в медицине энтеральное питание, это когда используются жидкие смеси, да? Есть парентеральное питание, когда непосредственно питательные растворы внутривенно вводятся, но опять-таки это случаи заболевания, состояния, когда это нужно. И чем быстрее человек возвращается к нормальному питанию, мы стремимся к этому, тем лучше.
0: Какая связь между тем, чем мы питаемся, и акне? И существуют ли некие стандартные правила? Это есть можно, это нельзя в борьбе с акне? Или все индивидуально?
1: Акне – это юношеские угри, они обычно возникают в подростковом возрасте. Это связано с перепроизводством кожного сала из-за повышенного количества андрогенов, воспалением, да, и бактериальной колонизацией. То есть вот это вот причины акне. Что касается еды, то нет никаких оснований думать, нет доказательств того, что какая-либо еда, включая шоколад или жирную пищу, влияет на развитие угрей. И Американская академия дерматологии не рекомендует какую-то специальную диету или исключение особых продуктов при акне. Есть небольшие исследования, да, которые показывают, что обезжиренное молоко, в отличие от обычного, и высокая гликемическая нагрузка могут быть связаны с акне, но они, эти исследования недостаточно длительные, недостаточно хорошие, чтобы мы принимали их во внимание, то есть нужно нам больше работ. И если сейчас какой-то специалист говорит вам, что нужно отказаться от всего, то есть не есть красное, шоколад, острое, жирное, вообще абсолютно все, для того, чтобы улучшилось состояние вашей кожи при акне, то это неправильно. То есть международные рекомендации этому не соответствуют. Тем более, что у нас есть достаточно средств с доказанной эффективностью для лечения акне. То есть это лечится, но не едой.
0: Среди последователей сыроедения также есть отличный вид, в который за основу принята теория, что температурная обработка пищи является неестественной для организма человека. Хотелось бы услышать мнение эксперта об этом.
1: Что касается рекомендаций по питанию, то сыроедение как раз не является адекватным и сбалансированным способом питаться и не рекомендуется никакими официальными диетологическими рекомендациями, никакими руководствами. Я не являюсь специалистом по антропологии, это не моя область, и поэтому мне бы хотелось порекомендовать вам вот на эту тему, да, на тему того, чем человек питался там много-много-много тысяч лет тому назад, книжку Роберта Ренгемера, он как раз антрополог, она называется «Зажечь огонь». И вот там вот он прослеживает, каким образом питание, да, еда и приготовление пищи влияли на человека. Все, как мы любим, то есть ссылка на научные исследования, на качественные статьи. Очень замечательно, интересно. Вот горячо рекомендую эту книжку. Вообще, что касается еды, люди заселили всю Землю, всю нашу планету и жили в очень разных условиях, с разной доступностью еды. Именно поэтому мы видим отличия, да, в том, даже сейчас, что они едят. Ну вот самый простой пример – это то, что коренные жители Чили, да, не переносят это молочный сахар, лактозу, из-за того, что у них за пределами младенческого возраста не активен фермент, который расщепляет лактозу. Фермент называется лактаза. Да? То есть коренные жители Чили не могут пить молоко. Тогда как если мы посмотрим на население скандинавских стран, там подавляющее большинство людей, по-моему, 98%, совершенно спокойно в любом возрасте там, до старости пьют молоко и чувствуют себя совершенно прекрасно. Просто потому, что у них есть генетическая мутация и фермент лактаза активен. Вот, то есть вот такие вот отличия произошли в связи с тем, что разная доступность еды была вот у разных популяций. И то же самое, например, можно сказать о массовом традиционном вегетарианстве. Да, это тоже адаптация, в том числе и генетическая, к той еде, которая была доступна. И подробнее о том, насколько вегетарианские гены распространены в популяции, есть очень интересный обзор исследователей Корнельского университета, я рекомендую его вашему вниманию.
0: А где про упомянутые трансжиры почитать? Выступающий говорит, что ВОЗ планирует вообще их запретить, а Википедия, что они в сливочном масле и в говяжьем фарше.
1: Небольшое количество трансжиров присутствует в молоке, говядине, баранине, но основное количество, которое мы получаем из еды, это все-таки в еде глубокой переработки, то есть это добавленные жиры. Растительные и рыбные жиры частично гидрогенизируются, присоединяя водород в ходе химических реакций, опять-таки это промышленные продукты, да, и таким образом, во-первых, они становятся насыщенными, и, во-вторых, меняют свою пространственную конфигурацию, то есть превращаются в трансизомеры. И для трансжиров показано, что они неблагоприятно влияют на липиды крови, увеличивая количество плохого холестерина. И, в общем, есть связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому к 2023 году Всемирная организация здравоохранения просит членов-участников отказаться от использования промышленных, я подчеркиваю, трансжиров в производстве продуктов питания. Да, они дешевые, они хорошо хранятся, их выгодно использовать, но для здоровья они не очень полезны. Проблема в нашей стране, в общем, состоит в том, что сейчас ввели уже нормирование трансжиров, допустим, в маргаринах, но огромное количество продуктов в современном супермаркете тоже их содержит, и вы не узнаете, сколько их там, да, сколько их в вафельном торте, или сколько их в выпечке, или сколько их в конфетах, которые вы покупаете, поэтому вам придется внимательно читать этикетки. И если вы видите на этикетках значит, такое наименование, как частично гидрогенизированный жир, кулинарный жир, кондитерский жир, заменитель какао-масла, заменитель молочного жира, то такой продукт лучше поставить обратно на полку. Лучше, конечно, чтобы все это было более тщательно прописано, но пока вот так.
0: Диетологи вначале запрещали масло сливочное из-за высокого содержания холестерина. Тоже твердили о проведенных исследованиях на группе людей. Теперь, наоборот, говорят о его пользе. Какова вероятность того, что нынешние знания о еде хоть как-то отражают действительность?
1: Ну вот опять, это мысль о том, что где-то сидит какой-то верховный диетолог, да, и что-то там запрещает. И сегодня он запрещает одно, а завтра он запрещает другое. На самом деле, если мы посмотрим рекомендации по питанию, они не очень, не как-то там кардинально изменились там за последние 20-25 лет. Да, и рекомендуется, чтобы на насыщенные жиры приходилось не более 10% от суточной калорийности рациона. Насыщенные жиры – это те, которые твердые в холодильнике и пластичные при комнатной температуре. То есть обычно это животные жиры, Сюда же относятся, ну не только, сюда же относятся, например, кокосовое и пальмовое масло. Да? То есть вот это все насыщенные жиры. Ненасыщенные жиры – это растительные масла и рыбий жир, чтобы было понятно, что это такое. Что касается там запрета или разрешения на те или иные продукты, то надо еще помнить, что исследование питания – это дело, в общем, сложное, долгое, и такие массовые, скажем, исследования не начались не так давно. Да, что имеется в виду? Ну, допустим, исследование здоровья медсестер. То есть 120 с лишним тысяч американских медсестер 28 лет заполняли опросники о том, как они едят. Там, кроме того, фиксировались на протяжении всего времени наблюдения, там, чем не только что они едят, но и чем они болеют, от чего они там умирают и все такое прочее. То есть вот длительные наблюдательные исследования – это то, что в основе современной диетологии, не мнение экспертов, вот то, что касается запрета на насыщенные жиры, это как раз было мнение группы экспертов, но теперь в доказательной медицине, в доказательной диетологии мы все-таки опираемся вот на такие исследования. Они становятся лучшими, более точными. Но опять очень сложно сказать что-то там такое прям очень четкое и важное про какие-то конкретные продукты. Более целесообразно изучать паттерны все-таки питания, да, какие-то определенные, но это не диеты все-таки, наверное, а планы питания, вот как средиземноморская диета и тому подобные вещи. Это можно изучать в рандомизированных клинических исследованиях, что является нашим золотым медицинским стандартом. И не надо думать, медицина и диетология, как и любая наука, это не что-то такое выбитое в граните. Данные накапливаются, они переуточняются. И вот какой-то простой и четкий совет, да, вот давайте мы будем есть этот продукт, а этот есть не будем, это в принципе невозможно. То есть, да, естественно, данные будут меняться с накоплением данных, но я не думаю, что это будет кардинально. Вот. И они не особенно изменились, просто умеренное употребление насыщенных жиров полезно. Они ешьте трансжиры, ешьте умеренное количество там, того же сливочного масла и всего такого прочего. То есть они много где содержатся, кроме масла. И все будет хорошо и прекрасно.
0: Большое спасибо. Но лично мне хотелось бы больше рекомендаций о том, как правильно питаться, или ссылки на материалы, с которыми необходимо ознакомиться. Сейчас очень много неверной информации, и человеку, не имеющему профильного образования в данной области, очень легко уйти в сторону от истины.
1: Вы можете начать с моей книжки «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людей». Там нету никаких авторских методов, никакой точки зрения, там физиология пищеварения, об обмене веществ, о пищевом поведении и, собственно говоря, те базовые международные рекомендации о том, чем питаться здоровым людям. И если вас это не удовлетворит, вы можете пройти по всем 68, по-моему, ссылкам, да, там книги, там качественные исследования, метаанализы, клинические рекомендации, все такое прочее. Что еще можно, если хочется углубиться? Ну, во-первых, есть сайт Всемирной организации здравоохранения, там есть какие-то базовые материалы на русском языке, можно это посмотреть. Еще на русском языке очень хорошо пишут о питании такой телеграм-канал «На мочи манту» и «Медуза». Там тоже очень сильный медицинский раздел, ну просто потому, что его делают одни и те же люди. Вот. В принципе, на русском языке можно еще почитать серию книг «Академия доктора Родионова». Там тоже есть немного о питании, чуть показательное, но, в принципе, это хорошая серия, чтобы понять вообще, что такое доказательная медицина, как все это работает, на что мы опираемся, когда даем вообще любые совершенно рекомендации, не обязательно там по питанию или по физической активности, или еще почему бы то ни было. Вот. В принципе, не так много информации на русском языке. Ну, там, не знаю, ряд моих коллег, специалистов доказательной медицины, ведут блоги, клиника, в которой я работаю, клиника «Рассвет», ведет блог. Если вы начнете читать что-то на эту тему, да, из качественных источников, то вы совершенно по-другому будете оценивать эту информацию. Еще один сайт, где представлено много переводных статей, ну там о доказательной медицине, немножко о диетологических исследованиях, это medspecial.ru. Гораздо больше информации на английском, вот просто несравнимо больше, поэтому если вы хотите такого более популярного изложения, но однако там будет ссылка на исследование или на метаанализ или еще там на что-то, да, иногда на научную статью или на образовательную статью, можно читать Vox и журналиста медицинского Джулио Белюс. Это то, что вот я читаю сама. И есть еще ряд изданий на английском языке, где тоже очень качественная и хорошая медицинская информация. Conversation, например, или Atlantic. Ну, в общем, их много. Если вы хотите рекомендации по питанию для здорового населения, опять на английском языке, они собраны со всего мира и доступны на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ФАО. Мои фавориты – бразильские рекомендации, они такие очень нежные, мягкие и приятные. Но, в принципе, если вы посмотрите, они довольно похожи, конечно, там с поправкой на какие-то национальные особенности. Вот. Но, в общем, это более-менее такие адекватные и, ну, не одинаковые, но похожие, по крайней мере, рекомендации. Что еще можно почитать? Есть сайт Американской академии питания и диетологии. Там очень много статей, их тоже пишут диетологи, они хорошие. Есть, значит, сайт службы национального здравоохранения Великобритании. Вместе с Британской ассоциацией диетологов они тоже делают хорошие, качественные материалы о питании. В конце концов, есть большое количество книг на английском языке, которые посвящены питанию. Только смотрите, чтобы автором был диетолог. Вот, потому что диетология – это отдельная огромная специальность, медицина вообще очень большая. Мне в институте преподавали хирургию, но это не значит, что меня пустят когда-то кого-нибудь оперировать. Точно так же человека, которому сделали очень много операций, не пустят к операционному столу, несмотря на его огромный личный опыт. То есть если хочется рекомендации в какой-то определенной области, да, нужно прислушиваться все-таки к рекомендациям, которые дает специалист в этой области. Вот, и они, конечно, должны опираться на факты, на исследования, на клинические рекомендации. Это не должны быть просто мнения экспертов, это низший уровень доказательности. Что касается питания при заболеваниях, то на сайте UpToDate, это наш профессиональный медицинский ресурс, есть тоже пациентский раздел, и там вот очень хорошие эти рекомендации. Ну и есть ряд, опять на английском языке, пациентских организаций, которые тоже имеют отдельные сайты и советуют, опять на базе научных исследований, как питаться при тех или иных заболеваниях. Иногда там даже есть огромное количество рецептов, выбор продуктов, чтобы человек просто понимал, что ему есть. То есть мне кажется, что достаточно источников хорошей, качественной диетологической информации.
0: Есть популярное мнение, что нужно есть не реже, чем через 3-4 часа. И особенно не стоит есть на пустой желудок сладкое. Объясняется это тем, что резкое повышение глюкозы в крови стимулирует активную выработку инсулина, что в свою очередь косвенно запускает процесс жирообразования и в целом негативно влияет на эндокринную систему. Это миф или есть соответствующие исследования?
1: Это такая модификация идеи, у которой есть совершенно конкретные пропоненты, авторы. Это журналист Гэри Таубс, который написал целую целую книжку о углеводно-инсулиновой вот этой вот гипотезе, теории, идеи, как хотите назовите. И есть еще пара академических исследователей, которые его поддерживают. То есть это не какой-то там мейнстрим, там медицинское, это все-таки мнение нескольких человек. И в чем, собственно говоря, состоит эта идея? Она состоит в том, что когда вы съели какие-то углеводы, особенно если это, допустим, там что-то из рафинированной муки или какие-то сладости, то, что содержит сахар, да, то у вас повышается уровень глюкозы, повышается уровень инсулина, запасается жир. Да, и, в общем, от этого вы толстеете. То есть, ну вот, в общем виде эта гипотеза звучит так. То есть, получается, что в жирообразовании виноват конкретно гормон инсулин. Прежде чем вообще рассказать, как он работает, я хотела бы рассказать об исследованиях, где проверяли эту теорию, то есть на базе Национального института здравоохранения США прошло такое очень интересное исследование. Оно было небольшое, но хорошее, потому что очень точно замерялось то, сколько люди ели, сколько люди тратили и все-все-все нужные биомаркеры. Да? То есть там брали людей с ожирением и с избыточным весом. Сначала их кормили так, как вот они привыкли есть обычно, то есть едой с большим количеством рафинированных углеводов и сахара, и смотрели на их биомаркеры, да, на глюкозу, на инсулин и на другие, на всякие. А потом их сажали на низкоуглеводную диету и опять замеряли да, все вот эти вот показатели. Причем там очень точно измерялось то, как они тратят энергию, на что, и до крошки мерилась их еда, естественно. Вот. И оказалось, что действительно, на очень низкоуглеводной диете снижается уровень инсулина чуть ли не на 50%, но при этом не происходило никакого там особенно дополнительного жиросжигания. Да, и если мы посмотрим на рандомизированные исследования, где сравнивались низкоуглеводные диеты с низкожировыми, то опять на каком-то более длинном промежутке, то есть не менее года, разницы в том, насколько люди похудели, не было. То есть разница тут скорее связана с тем, насколько ограничена калорийность рациона. Да? То есть если вы получаете калорий меньше, чем тратите, вы худеете, естественно, не куда не девается первый закон термодинамики, он по-прежнему выполняется. Вот, то есть здесь скорее каким-то образом попытка ограничить калорийность рациона. Понятно, что если вы выбросите из своего питания рафинированные злаки и сахар, просто естественным образом уменьшится эта калорийность рациона, да, потому что да, действительно, это еда, в которой много энергии, это совершенно понятно. Вот. Что касается инсулина, то это единственный гормон, который помогает глюкозе поступать в клетки. То есть для подавляющего большинства наших органов и тканей нужен посредник, и это инсулин.

0: основной источник.
1: Тоже делают свинья. Относится к так называемым всеядным. Но именно всеядным, потому что есть он может все что угодно. Гадюку найдет, гадюку схряпает вместе с ядовитой головой и с ядовитыми железками. Ничего ему не будет, даже живот не заболит. Грибы вкусные найдет, грибы съест. Кабани порои вы, наверное, все в лесу видели, да, когда все вспахано, где-то он корешки там вкусные искал, какие-то сочные. Но опять-таки охотники уверяют, что в голодную пору матерые сикачи, самцы кабанов, даже волков отгоняли от добычи и, естественно, их добычу поедали. У Некрасова, помните, кому на Руси жить хорошо, по-моему? Не-не-не-не-не, или Арина Мальчик Солдатская, не помню, в какой-то поэме Некрасова, там у крестьянки сыночек съела свинья, когда он лежал на улице, во дворе, в колыбельке. Так что съесть кабан может все что угодно. А если уж он найдет гнездо наземно гнездящихся птиц, конечно, он сожрет и яйца сожрет, и птенцов, и родителей в придачу, если сумеет их поймать. Поэтому там, где много кабана, там мало глухарей. Я вот недавно читал даже статью с графиками, со статистикой на эту тему. Так что, видите, у этих птиц охотники есть помимо нас людей. Дальше что у нас следующее? Следующее. А, вот, стоп. Ребят, кто это? А? Ребят, Александр, а вы знаете, кто это? Я не знал, пришлось сына. А? Мне пришлось позвать сына, он посмотрел, пап, ну это пятый элемент, Люк Бессон, 97-й
2: это,
1: год.
2: Как говорят, это классику.
1: Классику, да. Хорошо, тогда да. Я исправлюсь, я обязательно исправлюсь, но не смотрел. Вот. Но,
2: только это не робот из пятого элемента, тут нам пишут, что это робот. Нет, это не робот.
1: Не робот, да? Нет. Да, это какой-то инопланетянин.
2: Это костюм, там. Костюм.
1: Или костюм, да. Костюм. Ребят, так вот, кого он вам напоминает? Давайте вот зайду с этого бока. Ну, сын мой обиженно сказал, папа, это называется дизайнерская идея. А я говорю, ну, замечательная дизайнерская идея. А кто прототип-то этой дизайнерской идеи? У кого-нибудь есть какие-то версии, а, ребят? Ну, мы о птицах говорим пока, видите, о куриных. Ну, Александр, давайте бесспорного прототипа покажем. Вот он, ребят. Эта птица замечательная совершенно. Она широко распространена пока еще в Северной Америке, хотя численность ее сокращается. Вот. Я ее всю жизнь по привычке называю шалфейный тетерев. А мой добрый товарищ Евгений Александрович Коблик, замечательный орнитолог, он меня всегда поправляет и говорит: «Саша, ну не говори ты шалфейный». Он не шалфейный, он полынный. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что sage grass, да, по-английски, а sage, вот и полынь sage по-английски, и шалфей sage. Ну, вот как-то вот так у них получилось у англичан, что они полынь от шалфея не отличают, хотя совершенно рода даже разные. Вот. А grouse – это рябчик. То есть вот таким образом у нас полынный рябчик превратился в шалфейного тетерева. Ну, почему? Я, ребят, я могу сказать, почему я привык к этому названию, потому что когда я сам был вот мальчишкой, мне было там лет 12, это было очень давно, больше 50 лет назад, то был у нас на Арбате такой кинотеатр «Наука и знания», и там шли очень интересные фильмы, в том числе и документальные, в том числе был какой-то зарубежный фильм о дикой природе, и вот там, я помню, был ток шалфейных тетеревов. Покажите, Александр, следующую картинку. Ребят, это вот было, я помню, я был потрясен этим зрелищем, когда они становятся в такую позу артиста, да, который вышел к микрофону, и дальше они вот эти вот крылья полукругом, и у них раздуваются два таких шара огромных, и они как-то их стряхивают, и возникает такой звук бульк, бульк, бульк, то есть раздается такое очень громкое бульканье. И я был просто потрясен, когда я это первый раз увидел, вот тогда в кино. И вот раз и навсегда запомнил, что это шалфейный тетерев, так его перевели. Почему Евгений Александрович Коблик прав, и не надо его...

так называть. Дело в том, что у вот этой вот птицы, которая водится в степях, это западные степи Северной Америки, причем вот по всему западному побережью, аж там до Канады, у них очень широкий ареал степной, они питаются в основном полынью, одуванчиком и тысячелистником, и там пару видов бобовых местных, какая-нибудь чина луговая, там американские виды. Все, вот это 90%, 90% их рациона. Никакого шалфея они не едят. Вот. Ну, хотят его называть шалфейным тетеревом, ради бога, да, мы с вами не против, мы все-таки будем себя переучивать, я себя переучиваю, уже иногда говорю полынный. К сожалению, численность его снижается, потому что степи распахивают, перевыпас, там пасется скот. Ну вот по современным подсчетам, недавно мне где-то попадалось, где-то 500 тысяч. Это вот по всему вот этому побережью США, по западному, где-то 500 000, 500 тысяч птиц, хотя до недавнего времени их были миллионы, просто миллионы. Но антропогенный пресс, братцы, что вы хотите. Вот. Несмотря на то, что это родственники наших петухов, такие троюродные братья, стычек у них практически не бывает. То есть это вот единоборство, скорее, они такие, знаете, творческие, скажем так, да? То есть вот они как бы представляют свои сценические образы, но если говорить серьезно, ребят, то в этом случае по величине вот этих вот своих мешков, которые они надувают, да, по яркости оперения, по тому, насколько это оперение ухожено, сразу все видно, какой метаболизм у этой птицы, обмен веществ. Самка, она же все видит, все прекрасно наблюдает. Говорит: «О, это какой-то больной, этот нам не нужен, нам нужен папа для моих птенчиков здоровый, крепкий и красивый». Но при этом та же самая история, да? Вот она. Давайте посмотрим следующую картинку, Александр, там, по-моему, это есть. Вот. Фантастика, да? Такое впечатление, что степь расцветает вот этими живыми гигантскими цветами. Я такую же картину видел, знаете, где? В окрестностях Вольска, это Саратовская губерния, ну, мы сейчас до туда дойдем. И вот первая ассоциация, что это вот какие-то гигантские такие хризантемы, да? И обратите внимание, та же самая история, то есть круг, в центре круга такие уже матерые птицы и молодежь, которая еще пока учится вот этому мастерству, она по периферии. Ну, а там уже сидят самочки, тетерочки, которые выбирают каждое себе суженого. Ну вот, поэтому по пищеводному мешку, по голосу, я не исключаю, что вот этот вот бульк, который издается, этот бульк не просто так. И по тональности вот этого булька самочка очень много диагнозов может поставить этому самцу. Да, еще такой смешной момент. Сейчас у нас накануне, вот на носу выборы, да, в США президента они будут выбирать. И вечная борьба демократы-республиканцы. Так вот, демократы, они всегда объявляют такую. Дело в том, что шалфейный тетерев – это один из символов Америки, да? Вот, и демократы всегда не объявляют такую великую кампанию за спасение шалфейного тетерева, а демократы им говорят: «Да вы что, у нас вон какие проблемы, у нас тут инфляция, у нас тут то сё». Вот, то есть шалфейный тетерев или полынный рябчик, он всегда как разменная монета в этих выборах, ну, посмотрим. Но потом, конечно же, про них после выборов забывают. А это всего лишь такие предвыборные обещания. И спасем эту нашу замечательную птицу. Едем дальше. Едем дальше. Вот, а это как раз дрофа. Самая-самая тяжелая наша летающая птица, но, опять же, с Евгением Александровичем Кобликом мы недавно прикидывали, Евгений Александрович меня убедил, что с лебедем они
в весовых категориях в одних и тех же. А лебедю тяжело ли? Он такой тяжелый, что ему приходится по воде же, шлепая ластами, разбегаться. А дрофа вот разбегается по земле. Тоже без разбега взлететь не может, потому что очень тяжелая большая птица. И вот индюк дрофы, так же как вот полынный, извиняюсь, тетерев, фантастическое зрелище. Вот мы снимали в степях под Вольском. Знаете, как бутон, его же не видно. И потом вдруг из этого бутона раскрывается цветок. Покажите нам следующий. У него усы сразу топорщатся. Видите? Вот. У него сразу вот эти вот перья. Вот просто как такая гигантская какая-то хризантема. И, конечно, зрелище завораживающее. Если сделать засидочку, если знать место, если в эту засидочку с ночи залезть и кормить своим бренным телом до утра комаров, то потом весной, конечно, когда расцветет, можно сделать очень красивые кадры. И согласитесь, это гораздо лучше, чем палить из ружья. Ну, что вам, еды не хватает? Ну, пойдите индюшку купите в магазине. Следующий, давайте посмотрим. Следующий кадр. Вот. А это попробуйте. Ребят, я не наезжаю на охотников, сразу хочу сказать. Я не знаю, рассказывал вам или нет. В моей жизни был такой забавный случай лет 20 назад, даже чуть больше. Был такой издательский дом «Друг», ушел главный редактор журнала «Охота» Вениамин Ольшанский, и Татьяна Катасонова, генеральный директор, предложила мне эту должность главного редактора журнала «Охота». Я говорю: «Тань, вы знаете, говорю, ничего, что я не охотник, что я ни разу по живой мишени не стрелял». А говорит: «Ну, Александр, ну какая разница? Вы же ведь природу хорошо знаете, в птичках, в зверях разбираетесь». Я говорю: «Ну, немножко разбираюсь, да, хотя я не биолог, да. Но, говорю, понимаете, мне, чтобы с охотниками на одном языке разговаривать, мне надо лет 10 погрузиться вот в их сообщество, а у меня уже печень не выдержит». Говорю: «Ну что значит на одном языке?» Я говорю: «Ну как что? Ну вот пегая выжлая со звоном ударила по прибылому». Говорю: «Знаете, что это?» Говорю: «Пегая масть, выжлая гончая, звон – это лай, вид лая, ударила, побежала, прибыло – это заяц определенного возраста. Вот, пожалуйста». Говорю: «Понимаете, это свой мир, свой язык». И, конечно же, к любителям правильной охоты я, в общем-то, отношусь нормально, потому что они выполняют роль хищников, которых не хватает. Если это правильное охотхозяйство, то там и спасают, кстати, некоторые виды. Но это уже отдельная тема для разговора. А вот браконьерство, вот эта вот трофейная охота, это, конечно, это ужасно, и это портит людей, это душу человеческую портит. Это тщеславие. Что такое трофейная охота, да? Вот хочу там убить рыбу-меч самым большим мечом, длинным, и войти в книгу рекордов Гиннесса. И вот буду убивать там 100-200 этих рыб, пока 3 сантиметра не хватило. Это гордыня, тщеславие, это душу урода человеческого. Так, все, отвлеклись о серьезном теперь. Кто это? Не-не-не, Александр, назад, верните, верните, верните нам назад. Вот что это за птичка? Кулик. Да, я сам вижу, что кулик. А как этот кулик называется? Ребят, вы его можете встретить на пролете. Вон у нас от совхоз Бисерова, эти самые либерецкие даже поля орошения. Да. Молодцы, кто-то узнал. Это Турухтан. А это Турухтан, но все дело в том, что, ребят, по картинкам мы знаем совершенно другого Турухтана. Вот когда мы говорим о боях, вот самый боец – это уже Турухтан. Покажите следующую картинку. Вот это ареал. Это ареал Турухтана. Ну, синее, как вы уже догадались, это где он летом, зимой, в холодное время года. А вот это желтенькое на самом севере – это где много еды, мало людей, мало беспокойства, где он как раз устраивает свои концерты, свои бои, свои гнезда, где он размножается для того, чтобы потом улететь в теплые края. Видите, какие большие ареалы? Вон вся Африка, от экватора туда вниз, на юг. Вон даже в Индии есть, и даже в Австралии есть. На самом юге Австралии пятнышко. И вот это желтое, это вот здесь еды побольше, намного побольше всяких мошек, вошек, блошек. Поэтому они сюда и прилетают размножаться. И вот когда они сюда прилетают, Александр, покажите следующую картиночку. Вот он превращается вот в такое вот чудо. Причем, ребят,
послебрачная линька полностью меняет оперение. Полностью. То есть вот это все, то, что у него отрастает, разноцветные перья, вот это жабо роскошное, вот это вот его шапочка, да, все, что отрастает к брачному периоду, потом все перелиняет. Теперь смотрите, как очень интересно название его Филомахус. Ну, Фило мы с вами знаем, что такое, да, филателия, да, философия. Фило – это любитель. А, Махус. Ну, как вы теперь говорите, махач, да? Это то же самое. То есть любитель подраться, любитель биться. Вот. То есть, и, кстати, видовое название тринга, да, ой, тринга пугнос, да, это на латыни воинственный. Вот. То есть это даже отражено в его названии. Вот среди 100 трухтанов, покажите там, Александр, следующую картиночку, там, по-моему, будет несколько штук для сравнения, да? Вот, они все разные. Один черный, у одного жабо там такой ярко-рыжего цвета, у другого желтое, песочное, у третьего белое, да? То есть из 100 трухтанов вы не найдете двух похожих. А собираются они очень-очень большими большими скоплениями, да, особенно в тундре где-нибудь, где люди не мешаются. И вы знаете, вот ученые, они только недавно обнаружили очень интересную такую штуку, что всех самцов трухтанов можно разделить на три типа. То есть сначала два типа-то они были абсолютно понятны. Первый тип – это вот 84, там, по-моему, процента, подавляющее большинство, скажем так. Это самые яркие трухтаны, такие задиристые, которые проявляют наибольшую активность, которые дерутся, причем дерутся они, будь здоров, по-серьезному дерутся, как петухи, выясняют отношения. Второй тип – это самцы, которые подчиненные вот этим доминантам, субдоминанты, да, это у этологов называется. И вот тут очень интересная штука. Вот у этих субдоминантов, Александр, по-моему, там есть дальше, давайте посмотрим, у них жабо, как правило, белого цвета. Вот это сразу видно, да, такой задира-доминант, он сейчас, кто сюда сунется, там сейчас как вломлю. А вот с белыми вот этими перьями на воротнике, это, как правило, вот эти субдоминанты, которые уже в боях-то особо не участвуют, и которых просто доминанты терпят. То есть, ну ладно, они уже знакомые, можешь здесь где-нибудь постоять, в стороночке, только не лезь под горячую руку. Но что интересно, самочки иногда их выбирают. То есть смотрят, стоит такой задумчивый блондин. Выбирают. То есть его тоже допускают к размножению. Ну, а потом вот недавно нашли третий тип. Третий тип самцов. Описали его вот недавно, буквально там меньше 20 лет назад. Это самкообразные самцы. То есть это самцы, у которых половой диморфизм выражен очень слабо, его можно спутать с самкой. Но самое интересное, что иногда их тоже выбирают самки. Ну, как там Маяковский писал, не мужчина, а просто облако в штанах. Очень интересное такое явление у них наблюдается, называется полиандрия. То есть у одной самки может быть несколько избранников. Вот, то есть у нее в гнезде яйца могут быть, в которых птенчики от разных пап. Вот. И ей вот этот понравился, а еще она пожалела представителя третьей группы, которая совсем похожа на девушку, которая не лезет в драку и стоит грустной. Вот пожалела его, и от него тоже у нее будет пара птенчиков, да? Антоним, знаете какой? Ну, если есть полиандрия, когда у одной самки несколько мужей, да, то бывает и моноандрия. Это вот как в нашей семье 37 лет мы с женой живем, вот у нее моноандрия, один единственный муж, ваш покорный слуга. Трухтаны птицы-то известные, и вот мне очень, знаете, что странно? Мне странно, что в пословицы, в поговорки вошли, там и всяк кулик свое болото хвалит, да, и петухи вошли, и голуби, и многие другие птицы, и ласточки.
А вот Трухтаны почему-то они не фигурируют. Хотя у Дениса Давыдова, у героя войны 12-го года, была такая басня, называлась «Орлица, Трухтан и Тетерев». Ну, такая нравоучительная байка. Орлица была Екатерина II, понятное дело. Трухтан был Павел, ее сын, а Тетерев, это, по-моему, Александр I, сын Павла. Ну вот, там сейчас я даже выписал вам, кого велят до смерти заклевать, кого в леса дальнейшие сослать, кого велит терзать сорокопуту, томится птичий рот, томился птичий рот, стонал. Видите, даже сорокопуту кого-то, сорокопут там как палач. Хотя птица небольшая, но знаете, почему сорокопут палач, я догадался. Потому что сорокопут, он же вершитель, он на колючки накалывает ящериц, там каких-нибудь личиночек и даже хвосты от ящериц, которые отвалились. Вот, наверное, поэтому Денис Давыдов решил сорокопута сделать палачом. Ну, давайте дальше. Мы смотрим дальше, с трухтанами мы с вами разобрались. О, мы уже с вами скоро час будем. Вот это пошли, вот эти вот концерты. Они приседают, они подскакивают, сшибаются друг с другом, перья в разные стороны летят, и вон там самочка идет, видите? Но потом все это пройдет, короткая пора тока, и трухтанчики перелиняют, и вы уже самца от самки не различите, даже в бинокль. Смотрим дальше. Смотрим дальше, смотрим дальше. Вот как раз про что я вам говорил. Видите, вот белое жабо, белый воротничок и такой субдоминант, который держится рядышком и которого пока еще терпят. Пинком не прогнали. Дальше посмотрим. Ой, нам бы сегодня с вами бы добраться до... вот. Гусиные бои. О, такая древняя забава. Это уже наша забава, но, ребят, она не кровавая забава, абсолютно. Никакой крови на снегу там обычно не бывало, хотя травмы бывали, один гусак другому крыло вывернет. Ребят, я просто хочу напомнить вам, что водоплавающие птицы, особенно такие, как лебедь, как гусь, они еще дерутся в рукопашную. Лебедь крылом может сломать человеку руку, кость. Он очень мощно бьет. Это удар очень сильный. Мне просто рассказывали в заповеднике в Астраханском, что были случаи таких травм серьезных у людей, когда позволяли себе фамильярность. В зоопарках, кстати, лебеди очень часто гоняют других птиц, там же плотно очень, и до серьезных травм доходит. Что касается гусаков, ну, обычно это происходит в марте, да, конец февраля, март. Почему? Потому что в это время у гусаков сезонные таковища, такие же, как у других птиц, пора размножения. Ну, в отличие от кур, которые несутся круглый год, да, ну, не круглый год, у них есть период, вот сейчас, кстати, он идет перед зимой, линька. Вот когда линяют куры, они перестают нестись. А гусаки, они, в общем-то, выдерживают вот эти свои биологические ритмы, они как-то из них особо-то не вышли. А дальше здесь вот какая интересная история. Гусь, как известно, он хозяин своего гарема, своей стаи. То есть для того, чтобы бились, нужны доминанты. Нужны такие гусаки, сильные, матерые, и гусак, он просто так биться не будет. Потому что гусь, кстати, очень умная птица, потрясающе умная. Это один из интеллектуалов пернатого мира. Я с ними сталкивался, и с тех пор гусятину не ем, потому что, честно говоря, жалко мне их. Да и потом там есть нечего, один жир. Вот. Поэтому без самки гусь биться не будет. Поэтому, когда устраивают гусиные бои, сначала выпускают самок. Самка обязательно во время боя присутствует, подбадривает своего гусака. Вон она, видите? Дай ему, дай ему, дай ему! Стоит рядом, а с другой стороны стоит другая самка, а то и две самки его противника. Сначала выпускают самок. Самки вот чисто по-женски начинают друг с другом ссориться. И вот когда уже они страсти накаляются, в это время волнуются уже вот главы семейств, и уже выпускает их, и каждый за свою барышню уже готов биться. Вот
Ну, я не могу сказать, чтобы это прям такая забава была вот массовая. Нет. Чисто локально. Были несколько областей, где это на протяжении там 100, 150-200 лет как-то культивировалось. Это вот у нас Тульская область, не здесь, правда, Дубна, да? Это знаменитые гусиные бои Павлов на Оке. Чудесный городишко, вот никак туда не доберусь, очень хочу, потому что там не только гусиные бои, там знаменитые павловские канарейки, и там павловские лимоны, говорят, на каждом окне зреют лимоны на протяжении последних столетий. Ну и в Суздале, да, в Суздале на Масленицу тоже устраивают гусиные бои. Вот несколько таких вот зон. Тотализатора практически нет, как это ни странно. Вот я не слышал, чтобы там как-то на кон что-то ставили. Если вы откроете энциклопедию Брагауза и Фрона, знаете, что это такое, ребят? Вот, видите, вот гусаки выясняют отношения, а там вот гусыни. Ми-ми-ми-ми-ми. Брагауз и Фрон – это дореволюционная энциклопедия, вот как большая советская энциклопедия, там я не знаю, сколько там, томов 50. То есть это такая истина в последней инстанции была в дореволюционной России. И вот я как-то интервью брал у одного губернатора, не буду называть фамилию, а у него в кабинете две стены, вот так вот золоченые корешки. Я сначала не понял, а потом смотрю, там три энциклопедии Брагауза и Фрона. То есть с первого тома там по 50-й, еще раз с первого тома по 50-й, еще там томов 20, чтобы уже стену добить. Я говорю, а зачем вам здесь три энциклопедии? А что, красиво. Так вот, в энциклопедии Брагауза и Фрона в 1860 году написано, а общество покровительства животным добилось запрета гусиных боев, а потому что это безнравственная и жесткосердная забава. Ребята, обращаю внимание, 1860 год. Вопрос, когда у нас крепостное право отменили? Ась? Правильно, только через 2 года. Ну, едем дальше. Едем дальше. И это страусы. У страусов драки тоже бывают, будь здоров. Почему? Потому что страусы – это территориальники. Птица, кстати, достаточно агрессивная. Она по натуре по своей агрессивная, потому что мозгов мало. А вы обратили внимание, самые агрессивные люди, как правило, самые глупые. Вот если в вашем классе есть какой-то самый агрессивный товарищ, я вот вам зуб даю, что он хуже всех учится. Точно? Угадал? Точно. Гадалки не ходи, потому что биологию надо знать. А вот так же и страус. У страуса глаз больше, чем мозг. Вот. Поэтому птицы достаточно агрессивны. Я помню, мы снимали страусов, вот не помню где, ферму страусиную. И когда на нас попер там вот такой вот папа страус, причем попер с такими серьезными намерениями, это давно было, лет 25 назад, наверное, то хозяин фермы взял палку, надел на нее свою бейсболку, поднял так вот вверх, и страус остановился, отступил. И он меня тогда научил раз и навсегда. Говорит, если страус видит что-то, что выше него, он всегда отступает, он не будет связываться. Неважно что, говорит, руку вытяни с шапкой. Если твоя рука с шапкой будет выше, чем его голова, он на тебя уже не... Ну, он же глупый, правда? Вот. А я вам еще одну тайну открою. Самые агрессивные люди, они не самые смелые. Они, как правило, достаточно трусоватые. И агрессию проявляют только тогда, когда чувствуют свою безнаказанность. Вот так же и страус. И потом мы уже всегда, когда снимали страусов, я сзади ставил всегда камермена, ассистента оператора, у него штатив. Я говорю, так, шапку надевай на штатив, и штатив за оператором вот так держи. И ни один страус к нам не подходил. Страуса есть смысл бояться, потому что страус – это очень мощная штука. Это 2,70 может быть высоту, представляете, почти 3 метра. Это 150 килограммов весом. Это чудовищные мышцы. За 2 секунды он разгоняется до 70 километров в час. Я не знаю, много машин могут так это рвануть, да, с места. И бьются, конечно, страусы за целый гарем. Дальше происходит все очень интересно. Дальше, после вот этой вот разборки, когда лишних самцов убрали, вот дальше самец
который оказался победителем, он спаривается с самками, они все ему достаются в качестве приза, и дальше самец роет такую ямочку, это его гнездо, и говорит: так, теперь, девочки, все сюда, все сюда, все сюда ко мне. Девочки все собираются, и все в эту ямочку откладывают яйца.

Потом, ну, конечно же, птенцы вылупляются не одновременно. Часть птенцов вообще не вылупляется, часть не могут проклюнуться, потому что, ну, ребят, вы знаете, что у страусиных яиц у них такая бронированная скорлупа. По секрету вам скажу, что практически у всех птенцов есть зуб, так называемый, по-моему, яйцевой зуб он называется, вот здесь вот, на кончике. И вот этим зубиком он проделывает отверстие, чтобы выйти в этот мир, в который он появляется из скорлупы. Но у страусов она настолько плотная, что если хилый птенец там, то ему это не удается. И после этого приходит мама страусиха и разбивает все яйца, которые не вылупились. Почему? Потому что, ребята, это Африка, это жара, и на этот запах начнут слетаться с округи все мухи и другие насекомые. И вот эти все мухи и другие насекомые – это прекрасная еда для птенцов, которые растут, для тех птенцов, которые вылупились, у которых хватило сил проклюнуться через эту скорлупу. Но знаете, что интересно? Вот самцы страуса, когда бьются, они практически не используют свое самое страшное оружие. А какое, ребята, у них самое страшное оружие? Вот, видите, это ноги. Это нога страуса африканского, вы сразу ее как бы определите, потому что там два пальца. И вот на этом пальце, на указательном, да, по-нашему, острый, острый, крепкий коготь. Очень острый. Если учесть, что у страуса мощнейший удар ногой, то есть это такое впечатление, что, ну, это удар копьем. То же самое. Не поздоровится кому угодно. И сейчас следующую картинку, Александр, покажите. Вот здесь два пальца запомнили, да? А здесь три пальца. А это кто? А вот так по пальцам очень легко отличить, например, африканского страуса от страуса эмму. Потому что у страуса эмму у него три пальца. Ну, когти тоже хорошие. Ну, а теперь пошли дальше. Родня. Это вот двоюродные братья, троюродные. Вот. Это, по-моему, в книге рекорда Гиннесса, как самая опасная птица в мире для человека. Потому что там десятки нападений на человека – это казуар. Шлемоносные. Их несколько видов, там есть оранжево-горлый казуар, но они все с отвратительным характером, ребят. Вот у кого бывают драки, причем с кем угодно, вот кто бойцы, и это казуары. Казуары, бойцы, будь здоров, какие. Покажите следующую картиночку. Это знают. О, видите, здесь даже вот сотрудник заповедника с щитом. То есть он в прыжке бьет ногой, причем бьет ногой, посмотрите, прямо, то есть вот этим вот когтем, а там коготь мощнейший у казуара, который пробивает, там, я не знаю, автомобиль пробьет, как конфетный фантик. Поэтому казуары даже вот в заповедниках, где они водятся, там стоят такие знаки, как дорожные, осторожно, казуар, и там, где очень опасно, там еще сопровождают туристов инспекторы местные. Очень серьезное животное. Следующее покажите картиночку. Вот почему он шлемоносный, да? Ну, вот такой вот у него шлем. У кого там? У гренадеров, да? Такие шлемы были похожие. Ну, вот это вызывало много споров у ученых. Некоторые считали, что это, ну, в науке это называется сексуальный эвокатор. То есть то, что привлекает самок. Да? Чем больше шлем, тем считается красивее, интереснее самец. А некоторые считали, что он помогает им пробираться. Они живут в колючих кустах. Вот такой колючий кустарник, и для того, чтобы вот на скорости нужно пробежать через этот колючий кустарник, то вот таким вот шлемом очень удобно, как килем корабль, да, волны рассекает. Кстати, у казуара прекраснейшая защита в виде перьев. Перья там просто образуют броню. То есть там многослойное такое вот перо. По-моему, даже у него из одной луковицы растет два пера. И прокусить ее невозможно. Вам, кстати, никого не напоминает эта птица? Вот следующее покажите картиночку. По-моему, я ее взял. А, нет, не взял. Ну ладно.
И вот совсем недавно были опубликованы такие открытия. Нет, вернемся вот на эту схемочку, Александр, да.

что, оказывается, вот этот шлем Кузуара, он играет очень большую роль в терморегуляции. Но это такая достаточно сложная история. Ребят, если честно, я с химией, с физикой на «вы», вот, поэтому не берусь вам сейчас. Нет, ну я как бы понимаю, о чем идет речь, но я не на том уровне компетенции, чтобы вам все это рассказывать и показывать. Но я просто знаю, что нечто похожее было обнаружено у туканов из Нового Света. То есть там тоже спорили, зачем ему этот такой здоровый клюв, а потом обнаружили, вот когда уже появились приборы, соответствующие, да, обнаружили, что он тоже играет огромную роль в терморегуляции птицы. Кому интересно, посмотрите, а если хотите, мы можем с вами сделать как-нибудь отдельную такую тему, да, тепло, холод, терморегуляция, кто как спасается, кто как выживает, у кого какие приспособления. Вот тогда я пороюсь более основательно, посоветуюсь со специалистами, они мне на пальцах как бестолковому все объяснят, а я уже с видом знатока буду вам рассказывать. Шучу. Едем дальше. Слоны. Слоны, конечно, тоже дерутся. Вот у слонов, у Стефана Цвейга есть новелла такая, называется «Амок». Почитайте. Это про то, как взбесившийся слон разгромил деревню, там убил людей. Это называется «муст». Есть такой термин «муст», он уже стал фактически таким научным термином. На фарси «муст» – это пьяный, невменяемый. Это такое вот состояние, в которое слоны впадают, причем впадают все слоны, и африканские, и азиатские. Это очень мучительное для самого слона состояние, потому что, ну, как вы говорите, в таких случаях у него рвет крышу. Он совершенно ничего не соображает. Но вот по последним исследованиям, в это же время он испытывает сильнейшие боли. Ну, почти такие же, знаете, как бывает, зубная боль. Маяковский в молодости, когда с собой пытался покончить, выстрелил себе в грудь, оставил записку: «Смерти своей никого не виню, кроме немецкого поэта Гейне, изобретшего зубную боль в сердце». А вот такую же страшную боль, как зубная, испытывают слоны во время этого муста. А в это время скачок гормональный, тестостерон, вот этот мужской гормон, он взлетает 60 раз превышение до 140. Представляете, в 140 раз уровень тестостерона повышается. Все, то есть голова не соображает у животного абсолютно. Взгляд рассеянный. Но здесь есть один очень интересный момент. То есть раньше считали, что это, ну, это все как гон у оленей. Успеем мы сегодня про гон оленей? Наверное, успеем. Боюсь, я, ребят, придется четвертую серию нам делать. Что-то как-то я даже сегодня подготовиться толком не успел, а все равно мы засиделись. Дело в том, что последние исследования показали, что совершенно непонятно, то ли вот этот гормональный всплеск – это последствия муста, то ли наоборот, муст запускает вот этот вот гормональный всплеск. Почему? Потому что у самок слонов, у слоних, у них течка круглый год. У них нет такой сезонности. Они живут в Африке, там всегда тепло. А беременность, кстати, у слонов почти 2 года длится. А вот у самцов муст всегда приблизительно в одно и то же время, зимой. И именно поэтому нередко самцы встречаются во время муста, то есть когда муст у одного и муст у другого. И, конечно, это заканчивается драками, причем драками очень жестокими, о чем мы поговорим чуть позже. Вот сейчас покажите следующую картиночку. Вот, видите, когда слон впадает в это состояние, у него здесь височная железа, и там сочится такое выделение, на санскрите ихор это называется, она имеет мускусный такой запах и вязкая, как смола. Вот видите, и вот это вот первый симптом очень страшный, что у слона начинается муст, потому что после этого слон невменяемый. В Индии опытные погонщики
махауты они называются, они уже по своим приметам понимают, когда приближается вот это состояние у слона, и вот когда уже вот-вот сейчас начнется муст, его крепко-крепко привязывают к какому-нибудь очень большому, очень крепкому дереву, и несколько дней не кормят, не поят. Потому что если его не кормить и не поить, то вот это состояние, оно проходит быстрее, раза в два быстрее. Но у них есть там свои приметы, они их, как правило, не разглашают, поэтому, может быть, даже науке они неизвестны, но все-таки слоны-то домашние, не домашние, а как бы дрессированные. Они так и не стали домашними животными, потому что слоны дрессированные, они на 90% из дикой природы. То есть они как коровы не разводятся или как свиньи в крестьянских подворьях. Так вот, обычно, вот если привязать слона к дереву, то там 5-7 дней муст заканчивается. Слон, понятно, он в это время сам страдает. Он в это время впадает в состояние, помните, как Геракл, да, который в таком состоянии убил своих собственных детей. Если идет драка, то... Вот мне рассказывали в одном национальном парке, они наблюдали такую схватку слонов, она длилась больше 10 часов. Представляете, насколько это утомительное было сражение. Причем это не значит, что они как боксеры на ринге, да, все 10 часов там клыками фехтовали. Нет. Они рыли землю, они ревели, они там поднимали хобот, угрожающие по... Они валили вокруг деревья, кустарники. Сходили всего несколько раз за эти 10 часов. Там 3 или 4 раза, когда вот у них уже контактный бой такой был. Но потом... Слон, который помоложе, он понял, что ему здесь ловить нечего, и отступил. Ну и представьте себе, вот если два таких слона в мусте встречаются и летят друг на друга, да, это же ведь махина, это страшная махина, которая летит со скоростью там, 40 км в час, это 6 тонн весом, и вот эти две махины, они сшибаются. Бывает, что доходит до летальных исходов, естественно. Кстати, помните, ребят, кто из вас читал, ну, мультик-то наверняка смотрели, а я советую почитать. У Жюль Верна есть такой роман «80 дней вокруг света на воздушном шаре». Помните, там этот Филиас Фок-то пари заключил, и вокруг света на земном шаре за 80 суток должен был облететь. И ему подсунули в Индии, продали ему слона, которого кормили специально жиром, чтобы у него быстрее начался муст. Ну и попал сэр Фок и паспорту в переделку. Чем кончилось, почитайте, узнаете. Ну, Жюль Верну особо не надо доверять, потому что он фантазировал очень много. И вот мой старый товарищ Николай Николаевич Непомнящий, у которого... Больше 100 книг он написал. Он все мечтает написать книгу «Косяки Жюль Верна». Вот. Косяков у него там огромное количество. Некоторые мы с вами упоминали. Ну, едем дальше. Едем дальше. Все-таки хочется нам сегодня... Да. Носороги. Носорог – второе в Африке животное, наверное, после слона. По мощи, по силе, по харизме. Никто с ним не связывается. Ну, хотя вот бегемот и носорог, я бы не знаю, кому бы отдал предпочтение. Знаете, в китайском языке есть один очень интересный иероглиф. Я как-то спросил, говорю, а что это значит? Мне говорят, не второй. Я говорю, то есть что значит не второй? Ну, не второй. Я говорю, да, ну, понятно, что не первый, не третий. Ну, то есть, может быть, несколько вот таких вот, но не второй. Вот, ну, надо быть китайцем, чтобы понять вот эти вот нюансы. Но, тем не менее, что касается бегемота и носорога, здесь, наверное, подходит этот иероглиф «не второй». Потому что слону некоторым тоже могут дать фору. У носорогов тоже бывают схватки. Бывают схватки очень серьезные, потому что носорог – территориальник. У него своя четкая территория, несколько квадратных километров, которую он держит. Гонять он может кого угодно. Ну, не так, чтобы он прям на рук кого-то нацепит. Ну, больше так он сердится и гоняет. Все и так знают, что лучше не связываться. Ну, ребят, я вас не буду такими тривиальными фактами засыпать.
Вы же знаете прекрасно, да, что рог носорога – это не рог. Рог – это кальций, это кость, а это кисточка, это кератин. Тот же самый, из которого у нас волосы и ногти. То есть это волосы, которые вот слиплись, и которые держатся вот таким вот крепким-крепким рогом. Но это как бы знает каждый школьник, хотя не знают многие взрослые. У носорогов есть два типа, у самцов-носорогов. Ну, я хочу напомнить вам, ребят, с прискорбием, что черного носорога мы уже потеряли. Ну, черный условно, он не черного цвета, он был очень похож на белого носорога. У них губы разные. У белого носорога вот эта вот верхняя губа, она ровная, а у черного она была треугольничком, как бы вот такой хоботочек небольшой у него образовывался. Но вот черного носорога становился меньше и меньше, и теперь он, наконец, исчез. То есть его можно записать, к сожалению, вымершие животные. А что касается белых носорогов, которые лучше изучены, у них два типа самцов. Первые – это одиночки, это такие самцы, странствующие рыцари, да? Но не странствующие, у него своя территория, как мы уже говорили. Он одиночка, он хозяин своей территории. А вот вторая категория – это подчиняющиеся доминанту самцы. То есть, знаете, как в средние века сюзерены, у него вассалы, да? То есть, самец уже знает этих субдоминантов, его своих вассалов. Они признают его главенство, поэтому никаких выяснений отношений. Но если кто-то из них вдруг почувствует, что он стал слишком здоровым, то да, там произойдет драка, и его поставят на место. И вот как раз одиночные самцы, они как раз и устраивают очень серьезные битвы. Это бывает редко, но случается. И эти очень серьезные битвы могут кончиться очень-очень плохо. Но вот что интересно. Перед тем, как драться, они роют землю ногами. Они принимают угрожающие позы. И, как бы это деликатнее сказать, выделяют очень много мочи. Так вот, самое интересное, что по запаху мочи они понимают, кто из них круче. То есть носорог противник, он, принюхавшись, понимает, что у этого моча-то, смотри, какая, лучше не связываться. И тогда он уходит. То есть в этом случае может все кончиться. Как, что они там в этом запахе мочи находят для себя? Ребят, я не знаю, если честно. Но мне самому стало интересно, вот сейчас я выясню. Ну, ребят, вы не забывайте, что у животных, у них анализаторы совсем не такие, как у нас. Да? Мы ту же самую мочу несем на анализ, а животные, они по запаху сразу диагноз поставят. Они все это чувствуют по нюансам запаха. И собачка, когда меточку чужую нюхает, да, на столбике, она знает вплоть до того, чем ее хозяин покормил перед прогулкой. Вот по этому самому запаху. Так что это целый мир запахов и запаховых нюансов, который нам с вами недоступен. Едем дальше. Успеем мы все сегодня? Да, наверное, успеем. Мы постараемся. Вот и бегемот, да? Вот с бегемотами все еще круче, да? Бегемот – единственное животное, которое пасть открывает на 180 градусов. То есть это тоже страшное животное, огромное. Это тонны весом. Это скорость, при том, что это животное огромное, он как торпеда, он вдруг развивает страшную скорость, очень злое. Ну, я не буду вам напоминать, это, по-моему, все знают, что бегемот считается самым страшным зверем в Африке, потому что нигде не погиб... никакой другой зверь в Африке не убивает столько людей, сколько бегемот. Есть национальный парк, вот я сейчас не помню, как он называется в Африке. В этом национальном парке за год происходит до 150 смертельных случаев. Бегемот убивает людей. Он жесткий территориальник, то есть он держит свою территорию, поэтому бросаться может на все что угодно. У него гарем из самок, он свой гарем очень ревностно охраняет, поэтому бои бывают очень серьезные, а клыки у бегемотов до 70 сантиметров, очень мощные. Можете представить? Вот пасть на
180 градусов открывается, то есть он бьет, ну, как копьем, да. И даже шкура бегемота, вот эта непрошибаемая шкура, очень крепкая, очень прочная, там, по-моему, то ли 4, то ли 5 сантиметров, представляете, вот толщина шкуры, то есть ее топором прорубить невозможно. И тем не менее, они в этих поединках крови бывает много и вплоть до летального исхода. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Угу. Вот. А тут, видите, бегемот, озверевший, чего-то там увидел. И вот эта вот туша, смотрите, вы обратили внимание, как вода, как будто бы катер несется, да, на воздушных крыльях. И вот это вот с бешеной скоростью от него не уйдешь. Эта вот штука начинает атаковать. Он переворачивает лодки. Он лодки перекусывает своей пастью. Наблюдали съемки даже где-то, я видел, как бегемот льва схватил пастью, затащил под воду и потопил там. Но при этом, знаете, что интересно? Вот есть сведения, что, например, с крокодилами у них дружеские отношения. Мало того, они друг друга не трогают. Бегемоты к ним очень редко проявляют какую-то агрессию. И даже бегемоты на них, на крокодилов, оставляют свое потомство, чтобы те их охраняли и за ними приглядели. То есть такие симбиотические связи. Ну, не знаю, почему нет, не знаю. Конечно, надо это проверить, вот, потому что пишут всякое, а надо проверить у людей, которые наблюдают в живой природе все это и которые фиксируют. Тем более, что сейчас это все можно снять и выложить где-то. Смотрим дальше. Наши картиночки. Вот, видите, его клыки, и вот пасть открытая на 100. Так, теперь, ребят, смотрите. А вот теперь, так, внимание. А вот возьмем мы с вами, ну, например, огурчик, да, или что еще? Банан. Вот, давайте почистим банан и возьмем банан, да. А дома вентилятор есть, снимаем с него решеточку, вот он, пропеллер крутится, и дальше мы с вами сунем в этот пропеллер банан. И что будет? Вся комната в брызгах. Правильно, молодец кто-то. Теперь давайте посмотрим след. Почему я это сказал? Сейчас видите. Вот. Дело в том, что хвост бегемота, он крутится как пропеллер со страшной скоростью. То есть вы его не видите. Вы видите, вот как у самолета пропеллер. От винта и он пошел крутиться. Да? Как наш вентилятор на серьезной скорости. И в это время, когда бегемот выдавливает фекалию, то эта фекалия хвостом, пропеллером рубится, и брызги летят в разные стороны. И вот так бегемот идет и метит свою территорию. Вот носороги по моче узнают, кто круче, кто сильнее, а бегемоты по фекалиям. То есть самец обходит свою территорию, помечает ее брызгами своих фекалий, да, при помощи хвоста. А другой самец потом сунется, понюхает, скажет, не, с этим я, пожалуй, связываться не буду. Или наоборот, о, хозяин, ты здесь, хиловатый, ну-ка, выходи, биться будем. Вот так оно в живой природе. Едем дальше. Здесь вы видите битвы бизонов. Ребят, знаете, как бизона от зубра-то отличить, да? На самом деле очень просто. У бизона голова на шее, как бы видите, такая, а у зубра шеи нету. Вот. Ну, есть и другие отличия. Конечно же, у всех быков и вот наша корова обычная, да, одомашненная, бос примигениус, это же тур. То есть это тот же самый вид. Вот тур, которого мы выбили уже в XIX веке, это тоже бос примигениус. И тур – это было страшное животное. Все знали, что к туру лучше не приближаться, потому что у него свое стадо, он бросается на все, что угодно. И точно так же и другие быки, и бизоны, и зубры, и у них, конечно же, возникают бои и такие внутриранговые разборки, тем более, что бизоны живут стадами, большими стадами, и в этих стадах очень важно установить правильные иерархические взаимоотношения. Отношения. А иерархические взаимоотношения можно только одним способом, вот именно таким. У кого рога, у кого не только рога, еще харизма, еще сила духа. Вот она у животных играет очень большую роль. Давайте следующую посмотрим картиночку. Следующая, вот это африканские буйволы.
Мне они всегда напоминают вот этих, помните, половые раньше с прямым пробором, вот с полотенцем, локоточки, что изволите, в трактирах, да? Вот прямо как будто бы у них такой прямой пробор и вот эти вот прически такие. Буйволы – это одни из самых мощных африканских животных. По-моему, он входит в этот Big Five, да, большая пятерка африканских животных с носорогом, со слоном, с жирафом. Конечно, у них тоже такие же разборки, потому что буйволы тоже гаремными группами живут. Следующую давайте посмотрим. Я сейчас хочу прогнать быстрее, потому что там интересные вещи будут. А вот буйволы уже азиатские. И у азиатских буйволов во Вьетнаме практикуют, естественно, людишки-то, они жаждут всегда каких-то жестоких таких развлечений, но самое главное даже другое. Как я вам уже говорил, южные азиатские народы, особенно Юго-Восточная Азия, они просто патологически азартные. Поэтому им вообще нельзя их допускать ни до каких азартных игр, проиграют все на свете. В Китае, например, поэтому нет казино. Вот казино, они только в Макао, там вот плавучее такое на корабле, вот можно играть. Если бы были казино в Китае, то все китайцы уже давно бы все поспустили. Вот. И вьетнамцы немногим уступают в плане азартности, поэтому устраивают вот такие вот буйволиные бои. Буйволов, конечно, ведут такую породную группу, особенно свирепую. Там есть свои тонкости, как их к этим боям приготовить, помечают, видите, там что-то им пишут, какие-то боевые номера. В принципе, это запрещено законом в Вьетнаме, но в некоторых провинциях это оставили, потому что привлекает туристов еще к тому же. И говорят, а вот это вот этника такая, наша национальная древняя забава, которой уже 8 тысяч лет. Вот. И, открыв рот, туристы идут туда, чтобы все это дело заселфиться и выложить в Facebook. Пойдем дальше, посмотрим. Так, вот это как раз фрагменты таких боев. И азартные вьетнамцы. Дальше давайте посмотрим. Это вот совсем отвратительная забава, смысла которой я никогда не понимал. Нет, ну, конечно, блестящая ария из оперы «Торе Адорси», смелее. Ну, эстетика определенная в этом, конечно, есть. Кстати, знаете, я вам говорил в прошлый раз, что в Каталонии, Каталония, она всегда себя так немножко отделяла от остальной Испании. И когда был референдум, то они сказали, ну, наши эти ваши корриды нам даром не нужны, а вот петушиные бои мы себе оставим. И народ Каталонии проголосовал за петушиные бои. Ну, едем дальше. Это уже муфлоны. Вот что касается баранов. Это тоже, вот, ребят, кто видел живьем, я думаю, вряд ли кто-то из вас видел такие тараньи бои, бараньи бои. Это сшибаются бараны со страшной силой. То есть они разбегаются, сшибаются лбами так, что мне всегда кажется, что вообще там мозги брызгами должны в разные стороны разлететься. А бараньи лбы это все дело выдерживают. Я долгое время вот пытался узнать, как, может быть, у них вот как у дятла, да, голова почему не болит, у него там есть целые приспособления, там амортизаторы, которые позволяют вот это вот гасить нагрузку на череп. Не, ничего у баранов нет, просто крепкий лоб, сильная такая лобовая кость, непрошибаемая. Это вот муфлоны, от которых пошли все наши барашки уже культурные. Ну и, конечно же, ребята, конечно же, азартные люди баранов использовали для того, что для своей забавы. Ну а чего, если баран бьется, чего их не стравить-то? И стравливали. Вот. Давайте следующую картиночку посмотрим. В разное время традиция таких бараньих боев была в Африке, в Азии, даже в Европе была, кстати, в свое время. Ну, наверное, больше всего это распространено в Алжире. Ну, вот Средняя Азия, Монголия, да? Давайте дальше посмотрим. Вот, это уже Алжир. В Алжире гбабши есть такая профессия. Гбабши – это
дрессировщики баранов. То есть это профессия именно. Они ходят по селам, они уже зорким глазом видят ягнят перспективных, да, как будущих спортсменов. Они их выкупают, потом их начинают тренировать, специальная диета, тренировки. Ну, там вот, я знаю, элемент такой тренировки барана за рога привязывают к стене. И дальше этот баран, бедный, целый день, он пытается как-то освободиться, ну и тренирует шейные мышцы, но потом приходит хозяин и обязательно положительное подкрепление даст ему лакомство, если ему удалось как-то освободиться. Вот, и потом уже их там красят хной, там свои, вот какая-то своя эстетика в этом во всем есть, есть свои правила проведения, очень важна кличка. Вот почему-то алжирцы считают, что кличка, ну, как у яхту назовете, так она и поплывет, да, помните, по капитану Врунгелю. И поэтому на одном ринге могут там биться, скажем, Дарт Вейдер и Гитлер, или там Рэмбо и Ленин, да, вот запросто могут, или какой-нибудь там Першинг. Ну, если баран проиграл, то, ребят, сами понимаете, какова его участь, да? Его участь быть съеденным. Ну, здесь тоже интересный момент, вот то, что они показывают 2-2-2-2-2, да, ребят, это не тотализатор, потому что тотализатора тут нет. Ну, пророк Мухаммед категорически запрещал на деньги играть в азартные игры, поэтому алжирцы этому завету пророка следуют. Но здесь дело вот в чем. Дело в том, что в свое время в Алжире была очень такая плачевная ситуация после гражданской войны, которая выкосила много населения, была нищета, бедность. И вот тогда правительство понимало, что нужно как-то пар выпускать. И вот они поэтому как-то вот, ну, сквозь пальцы смотрели на эти забавы. Пускай народ забавляется, появились вот эти гбарпши, потому что работы не было, нечем было заняться. Вот. Ну, говорят, что какой-то очень хороший баран, такой знаменитый чемпион, может там стоить до 10 тысяч долларов. Но я думаю, что все это больше сказано, байки для туристов. Так, едем дальше. Дальше проезжаем и баранов. Вот, это козлы, это горный нубийский козел, естественно. Ребят, вот смотрите, теперь что касается козлов. Для чего им нужны рога? Ребят, рога, ну, во-первых, это красиво, да, я понимаю. Сейчас мы к этому перейдем еще. Это турнирное орудие. Это турнирное оружие, ничего больше. То есть функционально ему эти рога не нужны. Он крупных хищников этими рогами отгонять не сможет. Вот выяснение отношений. Видите, тут сразу три козла выясняют отношения. Вот давайте дальше посмотрим. Следующую картиночку. Это ориксы. Это такие пустынные антилопы, у которых прямые рога острые. Вот это уже серьезно, да? То есть, если такие рога во время фехтования всадить в бок, то это уже это будет очень-очень серьезно. Я к тому, что, ребят, понимаете, рога у всех разные. И поэтому как бы жанр вот этих поединков, он тоже очень сильно различается. Сейчас мы с наглядным пособием это все увидим. Едем дальше. Вот. Александр, следующую смотрим картиночку. Вот. Вот теперь мы с вами пришли к оленю. У нас у копытных гон начинается осенью. Осенью раздается вот этот трубный глаз оленей. Вот. Кстати, ребят, вот я недавно узнал, да не только я, наука недавно это выяснила, что наш амурский тигр с Дальнего Востока, он подражает вот этому реву маралов для того, чтобы их подманить. Причем у маралов рев разный, у оленей. У таких матерых старых самцов это голос такой хриплый, низкий, а у молодых он выше и чище. И наверняка тигр прекрасно понимает, кем нужно прикинуться, чтобы сюда сейчас пришел на разборку олень и попал ему на обед.
Значит, где у меня... Вот, сейчас я вам покажу пособие. У меня тут есть такая небольшая коллекция рогов, да? Вот это вот рога благородного оленя. Это из оленьего парка. Вот, как мы с вами знаем, ребята, рога скидывают все олени, кроме северных оленей, потому что у северных оленей рога есть не только у самцов, но и у самок, у важенок, они важенки называются. А все остальные олени, лось это тоже олень, кстати, они используют рога исключительно как турнирное оружие во время гона осеннего. Все. Больше рога ему не нужны. Если олень или лось будет отбиваться от волка, он будет отбиваться копытами. У него поставленный удар, бьет он очень метко, хорошо. Ну, может быть, рогами он как бы прикроет путь хищнику, да, если там ему надо его как-то вот во время этих разборок препятствовать. Сшибаются они с хорошей силой. Кстати, вот такая загадка, братцы мои. Рога опадают у оленей, у лосей, у косули, у всех остальных. Их можно найти. Их можно найти осенью. Их можно найти, вот сейчас, кстати, можно найти. И можно найти в начале зимы. А весной вы их не найдете. А как вы думаете, почему? А что такое рога? Это все-таки не кератин, это не кисточка носорога. Это кость, это кальций. Поэтому, когда рога сброшены на землю, то белочки, мышки, все-все-все, кто мимо будет пробегать, они с удовольствием погрызут эти рожки и сгрызают их напрочь, потому что это кальциевая хорошая подкормка. А вот почему я показываю вам вот этот вот рог. Вот видите, здесь вот этот вот рог, вот он обломлен. То есть, видимо, сшиблись так хорошо олени, что вот здесь есть такой отросточек, видите? А здесь его нет. По всей видимости, это рога одного и того же. А, нет, вон, вот здесь этот второй на вилке есть отросточек, здесь нет. Вот. Ну, вот мне подарили в оленьем парке эти рога сброшенные. И, конечно, меня это немножко удручало, то, что нету отросточка. А тут я захожу в зоомагазин и смотрю, кусочки рогов отпиленных оленьих продаются там как подкормка, ну, видимо, всяким шиншилкам там и так далее погрызть. Я купил кусочек, принес домой, думаю, сейчас отшлифую, приклею. К сожалению, не совпадает по диаметру. А он дорогой, что-то рублей 200 вот такой кусочек стоит, или 300. Так, теперь следующий рога. Вот, дети мои. Я почему показывал вам те рога? Вы видели, там острые, острые выросты у этих рогов. Кстати, вот есть такой, как бы, примета, да, что по количеству отростков можно посчитать, сколько лет самцу оленя. Ну, отчасти это правильно, потому что здесь есть такая удивительная штука, ребят. Вот рога растут и достигают максимального размера где-то вот 7-8 лет у зверя, да, 9, может быть. А дальше они в старости становятся меньше. То есть вот в старости каждые новые рога, которые вырастают, они меньше предыдущих, это понятно, потому что другие процессы метаболизма, уже обмен веществ другой, там и так далее, и так далее. Ну и потом рога, это же ведь еще и фитнес. А вот этими рогами уже так не пропорешь, да, живот? Ребят, как вы думаете, кто это у нас, а? Нет, это не лось. Это совсем даже не лось. Я вам даже подсказочку дам. Эти рога у меня из Греции. Эти рога я нашел на ферме, вот я не помню, то ли Родос, то ли Кос. Вот на одном из этих островов там была ферма. Это лань, ребят, это рога лани. Лань же это тоже олень. Небольшой, очень красивый олень в белых пятнышках, рыженький, вот с такими ветвистыми рогами. И как вы видите, ребят, уже вот этими рогами брюх не вспоришь противнику. И это в основном такое фехтование. Есть такая байка, кочующая, что нашли двух мертвых оленей, потому что они сшиблись и сцепились рогами так, что не могли расцепиться, и оба они умерли от голода. Так, это был не лось. А вот сейчас я вам покажу, ребята, самые страшные рога. Я их сам боюсь, еле сюда дотащил, до второго этажа. О, видите?
Они весят килограммов 20, наверное. Вот. Я им иногда так вот вместо штанги зарядку делаю. Видите, какие огромные? Это лось. Причем это уже такой старый, матерый лось и сахатый. И вот здесь уже очень острые края, которыми тоже действительно можно нанести очень серьезную рану. Давайте, кстати, следующее посмотрим. Там будет картинка битвы лосей, да? Как же Мегацериус, да? Этот самый ископаемый олень-то был. Это вот Ярославу Попову, он точно вам скажет, по-моему, у него там чуть ли не 4 метра был размах рогов. И я каждый раз думал, бедный, как же он это все таскал на голове, потому что вот эти лосиные рога, они весят килограмма 20. Я их сюда, в общем-то, не без труда на второй этаж затащил. По секрету скажу, мне их подарили у моего школьного друга детства. У него папа был большой начальник, то есть папе подарили эти рога охотники. А потом папа умер, и он говорит, Саш, говорит, заберешь рога? Я говорю, конечно, заберу. Хотел над камином повесить, вот внизу, а жена с сыном не дают, потому что у нас все остальные рога, они бескровные, так сказать, а это все-таки вот с черепом. Они говорят, это нет, мертвечину это убери, вот они у меня там стоят во дворе, в сарае. Вот. В редком заповеднике или охотхозяйстве вам не расскажут такую историю про егеря или охотника, которого осенью лось загнал на дерево, и который там целую ночь просидел, а то и 2 дня, а то и 3, а то и неделю, как столпник. Это уже смотря какая совесть у рассказчика. Но на самом деле это действительно так, потому что вот в эту пору гона все олени, и лоси в том числе, проявляют повышенную агрессию, тестостерон подскакивает, и дальше вот начинаются вот эти бои. Действительно, они иногда бывают достаточно кровавыми. Вот. Но чаще всего, конечно, животные понимают прекрасно, кто сильнее, и тот, кто слабее, и слабее духом, и слабее физически, он всегда имеет возможность ретироваться. Так, дальше смотрим, что у нас следующее будет. Александр, что у нас следующее? Вот, это жирафы, да? А вот у жирафов уже не рога. Ну, рожки, да, можно назвать. Вообще это осиконы называются, рога жирафа. Их может быть 2, их может быть 4, иногда бывает даже 5. То есть 2 таких побольше осикончика, 2 поменьше, еще один такой вырост на лбу. Бывает и такой костный выступ. Это хрящ, такой хрящ, обтянутый кожей. Поэтому у жирафа, я даже не знаю, вот зачем они ему нужны. Дурацкий такой детский вопрос, который я всегда задаю своим друзьям-биологам. Говорю, а для чего? А зачем? Они всегда на меня сердятся. И всегда говорят, а почему тебе надо знать, зачем? Вот, ну, нужны и все. Ну, вот природа такими создала. Брэм считал, что, кстати, старина Брэм писал, что прям с осиконами жирафята уже и рождаются. Они еще есть у окапи. Окапи почти жираф, и больше ни у кого в животном мире нет. Но у жирафов тоже бывают битвы, как у всех самцов, за территории богатые пищей растительной. Вот здесь он задней лапой дал, видите, задней ногой. Но еще у жирафов вход идет голова, то есть они любят работать головой. Голова у жирафа тяжелая, шея длинная. Вот следующую картиночку покажите, Александр. Он как цепом этой головой может наносить удары. То есть знаете, как это кистень, да, или что там, такой шар на цепи. Вот точно так же бьются жирафы. Видите, уже совершенно другая манера боя. Хотя здесь он вроде этими своими осиконами, ассасинами. Дальше давайте посмотрим. Мы с вами сейчас переходим, наверное, уже к заключению. Что-то мы с вами долго-то уже почти. Жеребцы кусаются страшно.
тоже драки очень жестокие, за доминирование. Особенно жестокие драки происходят у стадных животных, где гаремные группы. Есть за что биться, да, за положение в обществе и за свой гарем. Поэтому бьются они очень здорово. Пена летит в разные стороны, кусаются до крови и могут просто покалечить друг друга. Точно так же, как другие их родственники непарнокопытные. Дальше вы увидите зебр. Я просто не буду на этом останавливаться. А вообще в табуне очень жесткие правила, потому что вот мой товарищ здесь рядом, у которого конная дача, Александр Аболец, он часто возит туристов, ну, они такой цепочкой едут, он хочет верхом, шагом ехать совсем несложно. 99% населения сядут верхом на лошадь, и шагом-то уж проедутся. И я смотрю, у него больше половины лошадей не подковано. Я говорю: «Саша, а почему ты их не подкован?» Он говорит: «Ну, это же табунные лошади». «А что такое табунная лошадь?» Табунная лошадь – это если сзади кто-то к нему слишком близко подошел, то тут же он по морде получает задними ногами. А если они с подковами? Представляете? Это уже серьезно, это уже как кастет в руке. Едем дальше, смотрим дальше. Дальше у нас будут зебры, по-моему, да? Нет, это еще пока лошади. Это у нас зебры. Дальше. Дальше у нас львы. Давайте дальше прокрутим, Александр. Просто уже дети бедные, они скоро будет 2 часа как сидят. Ну, естественно, у львов самые серьезные драки, потому что, как мы с вами, ребята, знаем, в прайде охотятся женщины, львицы. А хозяин прайда, царь лев, единственное, что он делает, это он бьется за свой трон со всеми, кто на него претендует, да? В том числе с другими самцами своего прайда, которые понимают, что он пока еще здоровее и мощнее, но потом кто-то из них подрастет, этот уже лев станет дряхлым, его либо загрызут, либо изгонят, и этот бедный царь-лев, который правил в своем прайде, представляете, он окажется один в саванне, охотиться он не умеет, есть ему нечего. Он такой король-лир в изгнании. Ну и участь его, конечно же, не завидна. А дальше следующую картиночку покажите. Естественно, бывают драки и у самок, и у львиц. Потому что у львиц, которые охотятся в стае, у них тоже своя иерархия, да? Если это стая, то они должны работать слаженно, они должны действовать по команде, кто-то должен возглавлять этот охотничий коллектив. И если кто-то не понял или не подчиняется, то в ход идут клыки, когти, и тут, конечно, может кому-то достаться очень здорово. Дальше еще едем. Часто спрашивают, а кто сильнее, тигр или лев, да? Кто кому накостыляет, лев тигру или тигр льву? Ну, вы знаете, ученые считают, что, наверное, все-таки лев. По одной простой причине, потому что, как вы уже знаете, вся жизнь льва – это единоборство за власть с другими львами. А тигр, он все-таки больше охотник. У тигров таких стычек не бывает. Они делают метки, задиры. У тигра огромная охотничья территория. Там плотность совсем не такая, как у львов. Да? Где-нибудь там у нас в Уссурийской тайге. Подойдет другой тигр, по этим, по когтям, по задирам сразу: «О, какой тут дылда-то живет! Нет, я с ним связываться не буду». Вот, поэтому в таких коротких стычках, как правило, львы побеждают, и сила духа у них такая бойцовая, больше, чем у тигра, у матерого хищника, который: «Ну, зачем мы эти глупости? Ему надо жизнь сохранить, а не геройствовать». Следующую картинку покажите. Это вот цирки, видите, иногда они могут мирно жить. И, кстати, у Эдгарда Запашного я как-то спрашивал, он подтвердил, да, говорит, у львов, у них как-то в этом коллективе смешанном авторитет бывает покруче, тигры это чувствуют. Ну-ка, опять же, все это зависит от характера животного, от его силы духа, харизмы и каких-то личных качеств. Следующую картиночку покажите. Это лемуры, кошачьи лемуры. Кольцехвостые лемуры, вот у этих ребят все наоборот. Там матриархат. О, извините, не патриархат, а как это сказать? Там женщины главные. Там самки руководят самцами, все самцы у них подкаблучники, самцы нянчат детишек,
сопли вытирает, а самки верховодят. И когда идут драки, следующее, покажите нам кадр, а драки между коллективами вот этих лемуров случаются постоянно, то самки выходят, говорят: мужики, идите сюда, ну-ка, подержи моего ребенка. Папа берет этого лемурчонка, а дальше женщины выходят и начинают биться. И вот самки у этих лемуров бьются, будь здоров, как, и бьются иногда очень жестоко. Они подпрыгивают, они с визгами, с писками сшибаются, катятся по земле. Вот мы все это видим. А вот, Александр, верните назад, сейчас картиночку, если можно. Ребята, вы обратили внимание, почему хвосты у них трубой у всех? Дело в том, что вот эти лемуры, это единственные лемуры, которые на деревья практически не залезают. Они наземные, образ жизни ведут. А это сейчас они на дорожку вышли, а там трава, там высокая трава. И они друг друга не видят, они видят только хвосты. И вот по вот этим кольцам на хвостах они очень четко знают, кто это. Это вот Вася, а это Петя, а это кто? О, это моя мама. Да? То есть, представляете, для нас эти хвосты одинаковые, но вот эти вот малейшие нюансы. Так же, как и зебры, кстати. Зебренок маму отличит по любому фрагменту ее полосок. Вот такая фотографическая память, и настолько они все это дело узнают. Едем дальше. Очень хотел я вам сегодня рассказать про собачьи бои, всю правду, потому что я как-то получилось так. Давайте, Александр, промотаем. А, вот. Такие вот они симпатичные. Ой, я помню, как же Кристиансен, город в Норвегии, я там снимал зоопарк местный, меня запустили к ним в вольер, они меня чуть на клочки не разорвали. Они сидели на мне человек 15-20 уже и за волосы, и за шиворот. Ну, очень милые создания, которые можно простить все на свете. Я вам как-нибудь покажу, у меня даже эти кадры остались. Смотрим дальше. Вот, даже зайчики дерутся, видишь? А, так, следующее давайте посмотрим, потому что надо вот заканчивать. Вот. Это алабаи. Теперь, ребята, мы дошли до собачьих боев. А, я специально здесь не качал никаких картинок, потому что я не собираюсь это как-то рекламировать. Я просто хочу отделить зерна от плевел. Так получилось, что вот эта вот история, во всяком случае, в России всех собачьих боев, она проходила на моих глазах. Я за ней пристально наблюдал. Я очень хорошо знал участников. Я в это время был членом редколлегии журнала «Друг» для любителей собак. Главным редактором был Ваня Затевахин Иван Игоревич. Мы были тогда очень плотно интегрированы во все наше собачье общество, знали очень многих заводчиков, судей. И, в общем, так получилось, что я даже знал первого питбуля, которого Любовь Кречетова привезла в Россию. Ее звали Шиба. Совершенно замечательная собака, питбулиха, она всякий раз валила меня с ног и зализывала насмерть. И вот с этого момента, когда появились... Дело в том, что, ребят, до этого у нас собак было очень мало, вот до 91 года. Был такой набор открыток собаки, да, там, ну, сколько там, штук 20 их было. Колли, боксер, там, московская сторожевая, водолаз, там, длинношерстный, там, московский, там, пекинес, пудель, раз, два, три обчелся. Ну, побольше было у охотников. Да, у них там свои эти дороткары, курцхары там и прочие фокстерьеры и яктерьеры. И вот в 91 году, когда развалился Советский Союз, когда поднялся этот железный занавес, к нам сюда хлынули неведанные породы собак, которых мы даже на картинках не видели. Всякие аргентинские доги, Фило Бразильеро там и так далее, так далее, так далее. Да, белая смерть, аргентинский дог, Фило Бразильеро их вывели для того, чтобы беглых рабов травить. И, конечно же, каждый такой... А это времена бандитские были, ребят. Это была такая эпоха совсем не романтического бандитизма. Вот, поэтому все как-то старались выглядеть круче, чем они есть на самом деле. Все торговали этими щенками экзотических пород, называли их, естественно, бойцовыми. И вот собака бойцовой породы загрызла там кого-то. На самом деле, я вам по секрету скажу, бойцовая порода только одна. Американский питбультерьер. Все остальные, мы потом очень долго бились, вот и Иван Игоревич Затевахин, и Александр Романович, это вот основатель
журнала «Вдруг», потом «Депутат», и добились того, что вроде как сменили формулировку «собаки социально опасных пород». Но, к сожалению, эта формулировка почему-то не прижилась. Вот. Собак, которые попадали, их привозили в Москве на Серебряные пруды, и там их стравливали. Вот. Все эти байки, что там 600-е Мерседесы на кон ставили, и что там на кону стояло там 100 тысяч долларов, это все байки. Этого не было. Ставили, да, там 200-300 долларов, там 500, может быть, 1000 от силы. Это были не бои. Это была травля. Это такая была спонтанная травля. А вот спустя несколько лет, когда появились настоящие... Вот это, кстати, это азиатские овчарки, да, среднеазиатские, это алабай. Дело в том, что культура боев алабайных, она есть в Средней Азии, в частности, в Туркмении. Там даже есть такие бойцовые породные линии, да. Я видел, ребята, как в самой Туркмении, я видел эту картину, я запомнил на всю жизнь, как два алабая выясняют отношения. То есть это вот встречаются два таких кобеля, очень мощных, становятся и смотрят друг другу в глаза. Вот они стоят и минуту где-то смотрят друг другу в глаза. Потом один из этих алабаев поджимает обрубок хвоста и уходит. Все. То есть они бились силой духа, харизмами бились. Вот без всяких зубов, без всяких клыков, без всяких оскалов, вот эту вот шерсть дыбом там и прочих угрожающих поз. Но, тем не менее, вывели несколько таких породных линий, устраивали эти бои. Говорят, что когда были в Среднюю Азию депортированы чеченцы и ингуши, то вроде как им это немножко понравилось, и они попытались то же самое сделать с кавказскими овчарками. Не получилось, не пошло. Вот давайте дальше посмотрим. Теперь, что касается непосредственно... Вот он, питбуль. Питбуль – это одна из самых интеллектуальных пород, которые я знаю. Это одна из самых несчастных пород, которые я знаю, которые вывели люди. У многих моих друзей были питбули. Знаете, вот я когда очень много снимал собак лет 25 там назад на телевидении, да, в начале 90-х годов. Вот. Мне очень часто их приходилось снимать на камеру, и поэтому, естественно, я очень хорошо понимаю, какой собаке можно подойти, какой лучше не подходить. Ну, в общем, ну, видно сразу, когда с собаками общаешься, сразу видно, что... И я всегда операторам говорил, если питбуль, можешь к нему впасть, залезть со своей камеры, он тебя никогда в жизни не тронет. Это действительно так. На ринге, когда идет бой двух питбулей, кстати, питбули бьются обычно, знаете, вот гуляют с собачками, две собачки. У вас мальчик или девочка? Два мальчика? Нет, это плохо. Так вот, у питбулей может и мальчик, и девочка биться в ринге. То есть питбули это не остановят, потому что это искусственно выведенная линия. Если рядом человек, вот представьте себе бой, да, пит, яма. 3 на 3, что ли, метра? Или 4 на 4? 4 на 4, по-моему, метра вот этот вот ринг, яма, пит, выпускает собак. Перед тем, как их выпустить, каждый хозяин моет собаку своего противника. То есть мы с вами выставили собак, я свою, вы свою, я мою вашу собаку, а вы моете мою. Почему? Такая традиция, потому что втирали в шерсть всякие нехорошие вещества, которые мешали биться. Да? И вот, чтобы убедиться, что там все по-честному, ничего не втерли, пожалуйста, я ее мою везде, собака стоит, терпит, она меня не трогает. Идет бой. В ринге рядом два хозяина и судья, третий человек. И никогда не было случая переключения агрессии, чтобы собака там переключила агрессию на человека, который рядом. Но все мои друзья, у которых были питбули, гуляли в 2 часа ночи. Потому что если вот эта собака видит другую собаку, она мгновенно включается. Ее для этого выводили. Там было несколько линий. Там линия Red Nose, да, по фенотипу красный нос, линия Iron, там линия King. Я сейчас уже всех не помню, ребят, 30 лет почти прошло. Вот. И каждая линия – это свой стиль борьбы и так далее. Сразу вам хочу сказать – зрелищности никакой.
То есть как это все выглядело? Это не футбол, это не финал чемпионата мира. Это выходят две собаки, берут друг друга за шкирку, и вот они долго пыхтят, там пытаются друг друга бросить, сопят. Все это тихо. Никто не скулит, никто не верещит, никто не воет. Да, иногда появлялась кровь, безусловно. Были вот эти вот байки, что у них нет нервных окончаний, они не чувствуют. Да ерунда все это есть. В свое время, когда запрещали собачьи бои, когда запрещали питбули как породу, появились американские стаффордширские терьеры. Ни специалист их не отличит. То есть фактически это та же самая собака, большая собака в маленькой упаковке, в компактной, как кто-то пошутил очень хорошо. Собака-компаньон идеальный, у которой слегка ослаблены вот эти бойцовые качества. Когда вот владельцы питбулей, их называли питмены, я знаю.

немножко мне тоже удалось пообщаться там с питменами, много чего мне интересного рассказали. И оттуда, кстати, из Югославии к нам приехало какое-то количество собак. Но у нас, слава тебе, Господи, эти бои не пошли, чему я очень рад. Когда мэром был Лужков, он запретил собачьи бои. Ну, не он, по-моему, Дума выпустила московская. Но здесь сразу возникает вопрос: ребят, а куда девать питбули? Питбули выводили там 200 или 300 лет для того, чтобы он бился с другими собаками. И куда нам питбули девать, под нож, что ли, всех? И тогда владельцы питбулей стали проводить так называемые роулинги. Что такое роулинг? В процессе породного отбора, когда идет тестирование на рабочее качество, там есть такой элемент, который называется скретч. Собак выпускают друг на друга из двух углов ринга, они, и значит, они схватились, да? Если видят, что у одной собаки явное преимущество, их разводят. Такая специальная была палочка, чтобы, значит, зубки разжать, их развести. И дальше собаку выпускали на скретч. Если она на скретч не шла, на вторую шибку, да, то ее выбраковывали. Вот. А вот эти тестирования рабочих качеств назывались роулинги. То есть, да, у нас нет боев, у нас тотализатора нет, у нас роулингс. Это тестирование рабочих качеств. То есть, вот так, я помню, как-то мы поехали на подпольные бои, значит, мне сказали, обещали, когда их запретили, то мы вас на подпольные бои поведем. И вот, значит, мы, улица Василиса Кожаная, как сейчас помню, это год там 90 какой-то, 94-й, наверное, был, 93-й, а какой-то стадион. Ночью на этом стадионе какие-то бандиты качаются там со штангами, и там же, значит, проводятся бои. И вышли эти бандиты, скучающиеся, положили свои штанги, смотрят. И одна из организаторов говорит: «Что, ребята, интересно, правда?» Те-то хмыкнули. Что интересно, у нас люди здесь по ночам бьются гораздо интереснее. То есть, видите, бои человеческие очень жесткие в то время проводились. А бои собачьи запретили. Ну, с другой стороны, наверное, и правильно, что сделали. Ребят, я вам это все рассказал, только с одной целью. Как вы понимаете, я не энтузиаст, собачьих боев, хотя о них знаю очень много. И мог бы еще долго вам рассказывать. Но я просто хочу вступиться за породу, за чудесную породу питбультерьер. Кстати, вот покажите следующий кадр, Александр. Вот, видите, вот такие вот они, ребята. Очень хорошие, очень ласковые. Я не помню случая, чтобы питбуль-курьер покусал человека или... Нет, ну, можно, конечно, любое живое существо довести до такого состояния, когда оно будет кидаться на все живое, да? Есть такие больные люди, которые притравливают собаку на все живое. Есть. Их просто надо лечить у психиатра, этих людей. Следующую покажите картинку. Наверное, это немножко не детские у нас уже пошли темы, но вот эта мама питбулиха, она будет учить своего ребенка биться, то есть она будет учить его приемчикам, как там кинуть через бедро. Ну, их ради этого выводили, ребят. Потом, помните, когда, ну, если уж в историю мы с вами залезли, когда в Ирландии был голод, англосаксы посадили ирландцев на одну картошку, потому что англосаксы ирландцев держали в узде не то слово. А тут случилось фитофтороз, который пожрал всю картошку, и сотни тысяч ирландцев умирали от голоду. По-моему, 2 миллиона, если мне память не изменяет, это легко проверить. А остальные садились на корабли и уплывали в Америку, в Новый Свет. Вот там они дали вот этот костяк, это были очень несгибаемые, мощные ребята, ирландцы, которые очень здорово оздоровили вот будущую американскую нацию. И ирландцы привезли с собой собак. Вот эта вот культура собачьих боев, питбультерьеров в Новом Свете, это вот благодаря тем ирландцам. Ну, а если уж забегать в самое начало, то это уже в Средневековье были две такие в Британии породные группы, их называли буллинбейстеры, баллинбейстеры, да, барин. Барин, понятно, это медведь, бульдог, бультерьер – это бык, их притравливали на быков, других на медведей. Вот джентльмены с удовольствием все это смотрели, делали ставки. Там действительно была такая культура очень жестокая. И если вы читали «Белый клык», роман Джека Лондона,

0: покажите нам, Александр, следующую картиночку. Это иллюстрация. Помните, когда белый клык бьется? Вот я помню, в советском переводе это был, по-моему, боксер или бульдог. Конечно, это был питбультерьер. Потому что, когда появились питбультерьеры в Серебряном Бору, и вот эта вот маленькая собачка, литые мышцы, вот эта маленькая собачка, которая вздрагивала, когда мимо проходили люди, и когда ее выпускали на вот эту огромную, там, какого-нибудь мастина Неаполитана, и он выходил, эта маленькая собачка, он моментально включался, и эта мастина сразу понимал, что дела его очень плохи. То есть больше их ни с кем не травливали. Почему уже после этого и пошли бои только питбультерьерные? Ну, рядом никто не встанет, как боец, что называется. Ну, мы сейчас живем в другие времена, и, слава богу, времена не такие жестокие, не такие суровые. Это раньше, знаете, в средние века на казни приходили, как в театр, там, с попкорном. Вы представляете, если бы мы с вами пришли на казнь, я не знаю, я потом, наверное, 2 месяца спать бы не смог. Все, наверное, сегодня, да, ребят? Мы все успели, правда, мы 2 часа почти проговорили, но зато мы сегодня тему закрыли. Если есть какие-то вопросы... Александр, есть?
1: Да, есть немного вопросов и замечаний, комментарии. Такой смешной комментарий. Ульяновский энтомолог Алексей Соловьев открыл в Китае и в Камбодже новые виды бабочек и назвал их на привычной ему латыни «фигня мелкая» и «барабашка мелкая». А потом открыл еще много другой фигни. Слышали о таком?
0: Да, очень много в наши дни неопознанной фигни, да? Знаете, я помню в газетах, это вот уже не байка, а в газетах писали, когда у нас Борис Николаевич Ельцин был президентом, то селекционер, по-моему, из Урала, кстати, его земляк, вывел новый сорт хрена и хотел его назвать Ельцин. А ему не давали. Он говорит, ну я же имею право, ну, в реестр сортов. И он добился. Ну, у нас же есть, говорит, гладиолус Юрий Гагарин, есть там пион Майя Плисецкая, а почему не может быть хрен Ельцин? И добился. Вписали в реестр сортов. Это по поводу фигни. Да, еще есть какие-то?
1: Да, немного. Есть вопросов сегодня.
0: Надо же, кто-то 2 часа выдержал. Ребята, меня ваши родители расстреляют. Так.
1: Александр Георгиевич, свидетелем каких сражений животных вы были? Кто сражался за победу в борьбе за выживание? Это 2 вопроса, получается. В борьбе за выживание вы что имеете в виду? Которая борьба за выживание, как это, борьба за обед?
0: Нет, ну, я не могу сказать, что я видел много таких вот сценок, когда там бились жеребцы насмерть или слоны в амоке, такого мне видеть не приходилось, но иногда везло, я помню, вот с Олегом Шумаковым мы снимали на острове Корфу, да, на острове Корфу, и совершенно случайно мы обратили внимание, как на травинке сидит вот такая саранча матерая, напротив нее богомол. И они долго смотрели друг на друга, а потом стали выяснять отношения. Мы даже сняли это на камеру. Ну, повезло, да. Ну, так вот приходилось, конечно, иногда. Ну, что-то такого феерического, что там запоминается на всю жизнь. Нет, я не видел, не могу сказать.
1: Какие бои более жестокие, за территорию или за спаривание с самкой? Какие из них более жестокие?
0: Конечно, за спаривание. Потому что за территорию, ну, нет и не надо, да, пойдем в другое место, искать по свету, где оскорбленному есть чувство, уголок, карету мне, карету. А вот когда за самку, понимаете, самкой обладать должен самый сильный, самый смелый, самый ловкий, самый здоровый и самый красивый. Иначе просто популяция будет вырождаться. Поэтому, конечно, за самку. Тем более, что мы уже с вами знаем, иногда не за одну самку, а за целый гарем бились. Это уже стоит чести и достоинства.
1: У нас сейчас проходит параллельно открытый эфир. Сейчас даже скажу. покажу из него картинки, вам, наверное, тоже будет интересно. Идет лекция касатки Авачинского залива Камчатки.
0: У-у-у, здорово.
1: Читает лекцию Татьяна Ивкович, биолог, руководитель экспедиции по исследованию касаток на Камчатке.
0: Большой знаток по части.
1: Сейчас идет параллельная трансляция. После нашей трансляции переходите туда, трансляция открытая, открытая, можете послушать. Я сейчас покажу.
0: А потом там... вернетесь и начало посмотрите,
1: да,
0: если
1: да,
0: пропустили.
1: Да. А у каких видов животных сражаются самки? Как распространены в природе сражения самок?
0: Ну вот я вам привел пример с кошачьими лемурами. Да? У других обезьян есть такое явление, когда рожать в стае может только доминантная самка, и она буквально вот... ну, просто третирует всех остальных. То есть, она их держит в таком стрессе, что им даже рожать не хочется. А рожает только она. Вот там, конечно же, эти разборки постоянные. Она постоянно всех обижает, всех грызет, всех кусает. А у лемуров, что интересно, то, что у них не один на один, а у них такие разборки групповые бывают. Ну, прежде всего, за территорию, да, где обитает стая. А так у самок, вот у страусов, я вам говорил, тоже бывает, самки дерутся. Ну, и там, где, ну, и, конечно же, самка иногда тоже держит свою территорию, да, такое тоже бывает. Ну, правда, чаще всего это папина забота.
1: Угу. Так, сейчас, ага, продолжают писать. А, секунду. А есть видео, где львицы во время дележки добычи начали разбираться и в процессе втянули всех, и даже два льва увлеклись, отпустили добычу, и добыча быстренько, но хромая, ушла.
0: Ну, повезло добыче. Что ж ты будешь делать?
1: Да, как вот же они так? Они не контролируют добычу, когда дерутся, или что?
0: Ну как? Ну, они увлеклись, да, к счастью. Нет, ну тут понимаете еще какая штука? Дело в том, что добыча, как правило, вот вы обратите внимание, ну, мне не доставляет удовольствия изучение этих кадров, но приходится, да, по роду деятельности своей. Чаще всего, когда добыча попадает в зубы хищнику или в лапы, она уже как-то совершенно обреченно вянет. То есть она уже не сопротивляется, ничего, она опустила голову, и она ждет, когда ее съедят. Да? Но это вовсе не значит, что ее покинули силы. Поэтому, если в этот момент хищник ее выпустил из зубов, чтобы там переключиться на разборку, она встанет и быстренько-быстренько даст дёру. Так что ничего в этом удивительного нет.
1: Угу. Так, вопрос от Мии.
0: Да, Мия, рады тебя видеть и слышать.
1: Да.
0: Не видеть, не слышать, ощущать. Вот так.
1: Мия, 12 лет, спрашивает, а есть ли какие-то интересные факты о сражениях пантер и ягуаров?
0: Мия, я ни разу в жизни не видел сражений ягуаров и пантер. Вот. Честно говоря, ни разу не видел. Но подозреваю, что у них, как у всех кошачьих, понимаете, вот у меня тут три кошки в доме и штук 10 всегда на участке с котятами. И я вам хочу сказать, что у котов, да, у них бывает так же, как у крупных кошек, да, у них бывают очень жесткие драки в сезон размножения, особенно если в это время кошка в охоте рядом, да. Но все остальные разборки у них очень короткие и бескровные. И даже коты в другое время проявляют такую терпимость друг к другу. Я думаю, что у пантер, у ягуаров то же самое. У них же есть свой этикет. Ягуар держит свою охотничью территорию, он ее помечает. И, конечно, эти метки считывает другой ягуар. Да? Потом пантера, леопард. Вот. Это меланист, темная форма леопарда. Вот, у них, наверное, то же самое, я так думаю. Кстати, леопард – единственный хищник, который в свое время специализировался на такой бесхвостой обезьяне, которая называется Homo sapiens. То есть мы уже как-то говорили о том, что на наше счастье мы люди очень невкусные для животных. Но был один хищник, который на нас специализировался – это леопард. Ну, до тех пор, пока люди не поумнели, не придумали себе оружие, и вот тогда леопард понял, что людишек лучше не есть. Выследят. и накажут. Так, еще есть вопросы? А, это вот как раз про касаток, да?
1: Да, посмотрите, сколько много народу
0: О,
1: пришло.
0: здорово.
1: Это, по-моему, у нас вообще аншлаг для таких лекций.
0: Да, слушайте, здорово.
1: Да. А существуют ли в природе бои межвидовые, не связанные с охотой? Межвидовые, не связанные с охотой.
0: То есть один вид с другим?
1: Да, и при
0: Ну,
1: этом я...
0: бывает. Конечно, бывает. А вон в интернете посмотрите, полно таких, как
1: За
0: там, я не
1: территорию,
0: знаю.
1: наверное, да? За
0: Да
1: территорию
0: не
1: бывает.
0: только за территорию,
1: Два разных вида
0: а,
1: за
0: ну,
1: территорию.
0: посмотрите, тот же бегемот, он будет гонять всех со своей территории. Ему все равно, кто туда залез. Залез туда человек, залез туда крокодил, залез туда лев. Ему все равно, он кидается на все, абсолютно, на все живое, потому что вот его территория, он всех воспринимает как, ну, и такое вот с территориальниками очень часто бывает. С копытными это тоже бывает, они держат свою территорию, могут гонять кого угодно. А среди этих кого угодно бывают и такие, которые могут дать отпор. И поэтому в интернете полно вот этих эпическая битва носорога там и бегемота там страус дал лапой по морде льву там ну нет
1: Так,
0: да потом
1: еще.
0: очень часто не забывайте бывает же ведь когда отбирают добычу да те же гиены они отбирают добычу у львов росомаха может отобрать добычу у более крупного хищника. Да, там есть совершенно сумасшедшие животные, такие как медоед, ну и барсук тоже, кстати, американский, которые вообще без чувства страха и нападают на любого противника.
1: А еще пару вопросов осталось. А если вы не сильно прям убегаете сейчас, спешите. Мия еще раз спрашивает. Я слышала, что у гиен стаю возглавляет самка. Как это влияет на отношения в стае?
0: Мия, там очень жестко все регламентировано. Вот. Это во-первых. Во-вторых, у гиен есть такое явление, как ложный гермафродизм. То есть по внешним половым признакам невозможно понять, кто перед тобой самка или самец. Вот такое животное, да. Поэтому это затрудняет наблюдение за ними, этологов. Трудно понять, вот, кто с кем общается здесь сейчас самка. Это все-таки не собачки, и тем более не петух с курицей, где половой диморфизм явно выражен. Но вообще это очень сложная история с гиенами, потому что гиены это такой очень интересный объект стайных животных со своими повадками, со своей как бы иерархической структурой очень сложной, со своими законами. Но это отдельный разговор, к которому надо подготовиться, потому что я многих вещей сейчас не помню или просто не знаю, да? Потом там есть гиены, есть, во-первых, разные гиены, есть гиеновые собаки, и везде свои нюансы, которых тоже, кстати, почему-то гиенами называют.
1: Да, однажды был свидетелем ожесточенной битвы стрекозы и осы. Около 5 минут возились по земле. Возились по земле. И в конце концов оса победила, отгрызла голову стрекозе и улетела с ней.
0: О, как! Повезло, я такого не видел. Так, но не забывайте, ребят, что осы, крупные некоторые осы, они просто специализируются на, например, на пауках, да, и просто они на них охотятся, потом они этого бедного паука затаскивают в норку, откладывают яйца, и их личинки будут этим пауком питаться. Поэтому с осой лучше не связываться с такой, она биться умеет.
1: Так. Да, вот еще комментарий оставляет, что аллигатор может выяснять отношения с питоном тоже за территорию, скорее всего. Аллигатор с питоном.
0: Ребят, питоны это Азия, аллигатор Америка.
1: А, с бизоном, наверное, с бизоном,
0: А, с
1: наверное,
0: бизоном.
1: да, наверное, аж Ошиблись, да.
0: Ну, может быть.
1: Хорошо. Вы сейчас видите, мы показываем кусочек трансляции в прямом эфире.
0: Жалко, не
1: Александр,
0: слышим.
1: да, ну,
0: Пошли слушать.
1: да, давайте переходим туда. А наш эфир подошел к концу. Большое спасибо. Спасибо вам за донаты. И мы увидимся с вами
0: Через две недели,
1: через две
0: ребята.
1: недели.
0: Через субботу.
1: Да?
0: Да? Всего доброго. Спасибо тем мужественным, кто протерпел эти два с лишним часа. Надеюсь, не скучали. Пока.
1: До свидания.
0: Ой, спасибо,
1: Да,
0: Александр. Все.
1: сейчас, секунду, выведу нас из эфира.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Совершенно особенную роль в истории Китая играет опиумная война, или даже иногда говорят про опиумные войны. Но вот, собственно говоря, имеет смысл, конечно, разобраться, в чем там дело. Дело в том, что, как мы уже говорили, в 18-м, например, веке империя Цин была исключительно экономически успешным государством. Были свои проблемы, естественно, но на империю Цин приходилось там 25-20 разные оценки процентов мирового ВВП. При этом у империи был исключительно выгодный внешнеторговый баланс, потому что было очень много желающих купить китайские товары. На этот момент главным китайским товаром, как ни странно, был чай, который соседи Китая, монголы и тибетцы распробовали там еще в X веке и так далее. Но к этому времени чай стал стратегическим товаром, в том числе в Британской империи. Там очень значительный процент бюджета империи пополнялся за счет акцизов на чай. Поэтому тогда, да, в отличие от сейчас, когда чай растет много где, он рос, соответственно, только в Китае. Больше его взять было неоткуда. При этом Китай настолько много всего производил, что практически не нуждался ни в каких иностранных товарах. Редким исключением были какие-то там совсем предметы роскоши, типа некоторых драгоценных камней индийских, слоновой кости, что-то такое. Но, в общем, это было совсем ничтожно и несравнимо с тем, что в Китае покупали. Поэтому практически ситуация была такова, что иностранцы за все, что покупали в Китае, не могли привозить свои товары, чтобы их обменивать, а были вынуждены платить серебром, который был основой монетного оборота, собственно, империи Цин. И к началу 19 века это стало заметно сказываться на экономике. Экономика Китая позитивна, а на экономике, скажем, Британской империи скорее негативно. Более того, сами правила торговли в Маньчжурской империи Цин были довольно жесткими. Если в начале, в конце 17 века все было довольно свободно, было открыто несколько портов, где иностранцы могли с китайскими купцами торговать, то с середины 18 века все было ужесточено. Единственным портом, где могла вестись торговля, был Гуанчжоу или Кантон. Была создана специальная гильдия, вернее, несколько гильдий, которые были объединены в одну, в так называемый Кахонг или Гунхан, китайских купцов, которые имели лицензию на торговлю с иноземцами. Никакого свободного рынка не существовало. То есть были фиксированные пошлины и фиксированные цены. То есть, когда приходил каждый корабль, то ему объявлялось, сколько им будет продано, там, предположим, чая и по какой цене. То есть, никакого установления цен, значит, рыночным путем происходить не могло, и все это было, опять же, выгодно для Китая, но совсем не выгодно для иностранцев. Уже с конца 18 века в Китай отправлялись многочисленные посольства, которые пытались добиться от Пекина разрешения на либерализацию торговли, на увеличение количества мест торговли, на какое-то установление цены путем, значит, договоренности сторон, а не путем спуска с цены сверху. А сейчас это кажется нам логичным, да, потому что мы живем во время, когда свободная торговля считается нормой, но тогда любое уважающее себя государство стремилось максимально с этим бороться. Да? Чем сильнее государство, тем больше оно регулировало пошлины, цены, какие-то обменные курсы и так далее. Поэтому во многом потому, что маньчжурские императоры совершенно не видели никакой необходимости в увеличении торговли с Западом. Им казалось, что есть спрос на китайские товары и, соответственно, хотите, покупайте. Да? Нам ничего больше не нужно, поэтому нет никакого интереса вам облегчать жизнь. Поэтому на эти посольства никакого успеха, не имели, и все продолжалось так, как и продолжалось, но это все больше и больше раздражало прежде всего англичан, у которых, во-первых, росли обороты торговли с Китаем, соответственно, вот этот вот серебряный голод становился все острее, а во-вторых, чем дальше, тем больше они себя чувствовали уверенно в регионе, потому что шел успешный процесс подчинения Индии, соответственно, у англичан появилась довольно мощная база, в том числе военного присутствия, уже теперь довольно близко от Китая, и поэтому все сильнее среди британских, прежде всего, коммерческих кругов становились позиции тех, кто считал, что ситуацию надо менять. И вначале ситуацию было решено изменить путем подбора товара, который все-таки китайцы будут вынуждены покупать. Таким товаром стал опиум. Довольно часто в литературе можно прочесть такие вполне, значит, угрожающие трактовки, что, значит, это был такой замысел англосаксов по поводу наркотизации китайского населения и превращения китайцев в наркоманов, чтобы потом их было легко завоевать. Это, конечно, лирика, потому что, собственно, в это время даже в самой Англии опиум был вполне легален, и никакого запрета на него не было. Вообще идея о том, что государство должно заботиться о здоровье своих подданных, не разрешать им потреблять всякие вредные вещества, тогда еще была совершенно не актуальна. Просто опиум имел несколько очень позитивных факторов в качестве вот такого товара, который можно было бы взломать китайский рынок. Во-первых, он занимает небольшое место, и, соответственно, он удобен для контрабанды и вообще торговли. Во-вторых, он был известен в Китае, использовался в медицине, но он был очень дорог, и его могли себе позволить немногие. В это время англичане начинают разводить опиум прежде всего на плантациях в Бенгалии, что позволяет сократить его себестоимость в много-много раз. Соответственно, товар, который был известен в Китае как дорогой, становится доступен как недорогой, а вполне доступный. То, что раньше могли себе позволить только очень богатые люди, теперь может себе позволить практически любой человек, по крайней мере, первый раз. Соответственно, этот товар вот в совокупности своих, значит, характеристик мог и нашел спрос в Китае. Его стали привозить английские купцы либо в Гуанчжоу, либо потом, когда с этим стали бороться, его просто привозили в прибрежные воды, куда приплывали китайские купцы, его закупали, и дальше он уже расходился по стране. И, собственно говоря, когда мы говорим о нехороших англичанах, которые вот подсадили Китай, значит, ну, в данном случае на трубку, да, между прочим, кстати, роль сыграла еще и то, что примерно в это время изменился способ его употребления, которое сделало его гораздо более эффективным в качестве наркотика. Когда мы говорим о безнравственных английских купцах, не надо забывать, что, собственно говоря, на протяжении первых десятилетий в распространении по самому Китаю они не играли никакой роли. Это делали сами китайцы, и все самые крупные состояния этого времени в Китае были сделаны именно на торговле опиумом, потому что это было самое выгодное и самое, с точки зрения оборотов и нормы прибыли, самое интересное дело, которое в Китае существовало, потому что действительно огромное население получило доступ к тому, к чему раньше его получить не могло. Ну и, естественно, эффект привыкания тоже, значит, не надо забывать. Хотя, опять же, в пропаганде мы встречаем очень часто образ Китая как к концу 19-го, начало 20 века абсолютно наркотизированной страны. И все китайские власти, в начале Китайской республики, потом особенно, значит, Компартия Китая, ставили себе в плюсик, значит, борьбу с опиумом и победу над опиумной зависимостью китайцев, которую вот монархия не могла достичь, а вот, значит, коммунистам удалось. Это частично верно. Действительно, буквально через несколько лет после прихода коммунистов к власти проблема опиумной зависимости ушла. Но насколько велика была эта победа, мы, откровенно говоря, не знаем, потому что у нас нет никакой статистики потребления, значит, наркотика и количества потребителей в империи Цин. У нас есть только косвенные данные. Например, когда в 1895 году под власть Японии перешел Тайвань, то японцы там провели как раз очень подробную статистику, значит, потребителей опиума. У них получилось, что 6% населения так или иначе употребляют. Это немало, но и довольно далеко от того облика, значит, Китая, как мы иногда видим, когда, так сказать, там нам пытаются показать, что там, значит, люди лежат на улицах, курят опиум, никто не работает, а все, значит, только медленно умирают, и тут случается революция, которую Китай из этого вынимает, это, конечно, картинка пропагандистская. Проблема была, но, вероятно, сказать, все-таки не в таких масштабах. Соответственно, вот этот ключик подошел. Действительно, опиум китайцы у англичан покупали с большим удовольствием, причем, поскольку привозить его через вот эти официальные каналы и продавать лицензированным купцам было неинтересно, потому что те, значит, платили цену, которую они хотели, англичанам это было не нужно, то это в основном шло по каналам контрабанды, как раз по каналам свободного рынка, где цена устанавливалась, значит, путем соотношения спроса и предложения. И объем торговли опиумом был таков, что, во-первых, это действительно уже к 30-м годам 19 века опиокурильни появились по всем Китае. А главное, что было гораздо более тяжелым для Пекина, серебро, которое до этого притекало в Китай, оно стало утекать обратно, потому что опиум, опять же, не меняли на чай, за опиум платили серебром. И уже в начале 19 века стал чувствоваться недостаток серебра в Южном Китае, а затем и в Северном. И, соответственно, это стало оказывать тяжелое влияние на экономику в целом. Китаю так всегда не хватало серебра, его приходилось покупать в Японии, а потом, значит, например, вот испанское серебро Южной Америки в основном шло не в Европу, а как раз в Китай, потому что в Китае серебро было дороже, чем где бы то ни было, его там было выгоднее всего продавать, но вот здесь его стало не хватать совсем, и это стало болезненно сказываться на экономике, и, собственно, стали думать, что с этим делать. Были люди, которые считали, что нужно бороться с контрабандой, и с начала 19 века до конца 30-х выходит несколько десятков, по-моему, императорских указов, которые запрещают опиуму продавать, что показывает, что они не работали. Да? Если выходят все время новые запреты, это значит, что предыдущие не срабатывают. Были люди, которые считали, что не надо запрещать, а наоборот, нужно это все легализовать, разрешить иностранцам с ним его продавать вот по старым правилам, немножко более либеральным, а внутри страны взимать пошлину с этих опиокурилен и, соответственно, как-то пополнять с этого казну. Но проблема была в том, что и те, и другие составляли ничтожный процент чиновничества, основной процент чиновничества все устраивал, потому что вот эта огромная опиумная торговля внутри страны, от контрабанды, начиная до опиокурилен, значит, даже в крупных деревнях, была совершенно неистощимым источником, значит, коррупционных поступлений, и чиновники на местах отлично себя чувствовали, собирая совершенно, значит, нелегальные поборы со всех участников, поскольку денег в этой схеме было много, то и взятки тоже были большие, и, в общем, основная масса чиновников ничего делать не хотел. Но со временем, к концу 30-х годов, постепенно начинают увеличиваться влияние ястребов, которые считают, что все это нужно запретить, а если европейцы не подчинятся, то, значит, грозить войной. Причем здесь были основания надеяться на успех, потому что в конце 18-го, начале 19 века было несколько эпизодов, когда во время каких-то трений удавалось немедленно поставить иностранцев на колени и заставить их вернуться к предыдущим правилам просто запретом торговли. Просто, так сказать, вот в Гуанчжоу запрещали торговлю, значит, блокировали иностранную концессию, где иностранцы могли находиться, и буквально через несколько недель терпящие огромные убытки иностранные купцы, значит, добивались того, чтобы все, значит, принимали все требования китайской стороны, потому что это было выгоднее. Поэтому, в общем-то, было основание считать, что это сработает и в этот раз. Более того, конечно, цинские сановники не вполне адекватно воспринимали соотношение сил, считая, что в случае открытой войны, естественно, у англичан никаких шансов нету, потому что их совсем немного, войск им вести далеко, а здесь огромная империя с многомиллионной армией, и, в общем, казалось бы, ну какие тут могут быть интриги, никаких. Вот в конце 30-х годов губернатором Гуанчжоу был назначен один из лидеров ястребов, которого звали Лин Цзысюй. Он, кстати, иногда его рисуют таким вот твердолобым человеком, который совсем не понимал, как устроен мир. На самом деле было не так. Его секретарем был такой Вэй Юань, который издал в Китае первую энциклопедию иностранных государств, где была вся на тот момент в Китае доступная информация о государственном устройстве, географии, армии, парламентах, все-все-все, что, значит, вот можно было узнать. Довольно много они, кстати, к тому времени знали. То есть Лин Цзысюй был человеком очень информированным. но, видимо, он полагал, что как раз именно поэтому он считал, что как можно быстрее нужно ситуацию вывести в эндшпиль, потому что, значит, иначе у Китая шансов будет еще меньше. Соответственно, прибыв на место, он стал очень жестко бороться с торговцами опиумом, конфисковал опиум у иностранных торговцев в Гуанчжоу, и, значит, торжественно его, где-то его сожгли, где-то его, значит, смешивали с грязью и там выкидывали в море. Он даже написал стихотворение, где, значит, он просит у моря извинений за то, что, значит, вот его заставляют поглощать вот эту вот, значит, иностранный дурман. И, значит, было сказано, что торговля будет возобновлена только если иностранцы подпишут письменное обязательство не торговать опиумом и примут, так сказать, там ряд еще других обеспечительных мер. Может быть, в этот раз это бы и прошло, но главой британской концессии, а значит, соответственно, британской фактории, а значит, и всех иностранных торговцев в Гуанчжоу, в это время был Эллиот, Чарльз Эллиот, который был сторонником, также сторонником выведения ситуации в эндшпиль. Он считал, что, в конце концов, Британская империя, это унизительно уже постоянно выполнять, значит, требования Китая. Да, империя Цин сильна, но явно не сильнее, чем это Британская империя. Нужно просто поставить их на место, да, поставить их на колени и заставить их отказаться от вот этой, значит, невыгодной системы торговли. И поскольку лобби торговцев опиумом в британском парламенте было довольно сильно, это сейчас звучит, значит, ужасно, но тогда это было просто один из товаров, который выгодно продавался, то в этой ситуации ему удалось добиться объявления войны. Соответственно, началась как раз опиумная война, она называется опиумной вполне правильно, потому что она началась из-за опиума, из-за конфискации, из-за отказа компенсировать ущерб британских купцов, которое было формальным основанием начала войны. И вначале действительно англичане требовали только компенсации за уничтоженный опиум, но неожиданно для них оказалось, что империя гораздо слабее, чем она выглядела. Китайские войска несли вполне катастрофические поражения, и в итоге война кончилась в 1842-м подписанием так называемого Нанкинского мирного договора, согласно которым Великобритания получала под свою власть остров Гонконг, а также демонтировалась вся система международной торговли империи Цин. Для торговли с иностранцами открывались 5 портов от Гуанчжоу и далее на восток по побережью. Причем вот эта гильдия купцов, которая допущена для торговли с иностранцами, распускалась. Соответственно, торговля должна была вестись просто по законам рынка. И Китай лишался таможенной независимости в том плане, что все устанавливались ввозные пошлины не более, по-моему, 5%, и пересмотреть их можно было только с согласия, значит, британской стороны. С Нанкинского договора начинается, и вскоре после него было добавлено, так называемое, дополнительное соглашение с еще там некоторыми дополнительными условиями. Начинаются как раз так называемые 100 лет позора, и вскоре аналогичные соглашения были подписаны с Китаем, Францией и Америкой, причем без всякой войны, да, то есть само открытие, что Китай на самом деле бессилен, привело к тому, что иностранные державы стали навязывать Китаю свою волю даже без военной победы. Собственно, первый такой договор России с Китаем, скажем, был подписан в 1858 году тоже без всякой войны, а просто потому, что, значит, все побежали, и я побежал. И эта система неравноправных договоров, так называемых, где Китай однозначно трактовался как более слабая сторона, соответственно, не могущая претендовать на равноправие в отношениях, она продолжалась практически до Второй мировой войны. Они перестали действовать только основная масса их перестала действовать в 43-м году, а окончательно только в 45-м была демонтирована вот эта вся система послеопиумных войн. Иногда говорят о так называемой Второй опиумной войне, которая прошла с 1856 по 1860. Она похожа на первую в смысле беззащитности Китая, его неспособности обеспечить собственную безопасность. Кончилась она даже хуже, она кончилась практически взятием Пекина, и, собственно, мирный договор был подписан в Пекине. Но на самом деле из Китая были вырваны еще, так сказать, там очень многие привилегии, там были открыты посольства, было легализована миссионерская деятельность христиан на территории империи, но в принципе ее не стоит называть опиумной, потому что в ее начале и причинах никакого опиума не было, она началась из-за инцидента с кораблем Arrow, то есть стрела. Это был китайский корабль под британским флагом, который был захвачен китайскими властями, и, собственно говоря, вот его освобождение, так сказать, отказ его в освобождении, компенсации владельцам, вот как раз был причиной объявления войны, поэтому на Западе эту войну принято называть войной стрелы, Arrow War, но это, конечно, может быть не так красиво, как опиумная, но зато более правильно. Хотя, по сути, это, конечно, две таких похожих войны, когда, почувствовав беспомощность Китая, западные державы постарались выжать из этого, значит, максимальные выгоды и навязать все возможные условия для того, чтобы обеспечить себе на этом огромном рынке максимально выгодные позиции. А после этого, уже к концу 19 века, во многом с подачи России, начинается вообще дележка Китая на сферы влияния, в том числе вот очень мощным рычагом здесь была постройка китайской восточной железной дороги, которая практически передала под власть России значительную часть Маньчжурии. Вот это как бы уже следующий этап, который был связан с дальнейшей деградацией империи Цин, несмотря на все усилия правительства Цыси, все равно Китай слабел, и здесь последняя ступенька, это так называемое боксерское восстание, или восстание Хэтуани 1900-1901 года, которое было вызвано проникновением иностранцев и христиан, и, собственно, повстанцы убивали иностранцев, убивали китайских христиан, уничтожали церкви, железные дороги, телеграф и так далее, пытаясь вот остановить этот технический прогресс, который был неразрывно связан с иностранным влиянием. Когда это восстание было подавлено, то последняя точка в такой полуколониальной зависимости Китая была поставлена тем, что правительство Цыси было вынуждено разрешить пребывание иностранных войск на территории Китая, как на территории посольского квартала, так и всяких ключевых точках вокруг столицы. Это вот был, пожалуй, такой последний уже шажок, и после этого уже дальше еще через 10 с небольшим лет, значит, случилась революция, которая низвергла империю Цин, и во многом революция произошла, кстати, под лозунгом отмены и разрыва вот этих неравноправных договоров и возвращения настоящей независимости Китая, но по факту это произошло только после Второй мировой войны, во многом в качестве награды за то, что Китай во время Второй мировой войны оказался в антигитлеровской коалиции.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня главный научный сотрудник Московского городского педагогического университета Иван Гринько. Иван Александрович, здравствуйте и добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Друзья, сегодня будем говорить о татуировках. Когда вообще речь заходит о татуировках, я никогда не остаюсь в стороне. Ну, во-первых, я являюсь обладательницей оных. А во-вторых, сразу вспоминаю историю, как один маленький ребенок, проведя маленьким пальчиком по моей татуировке, спросил как-то давно-давно, что это такое. И я попыталась ему объяснить с точки зрения культурологии, что это такое, чтобы не деформировать какое-то изначальное его понимание. Но меня перебил другой взрослый, сказав, что это наколка. Все, точка. Вот так большинство, к сожалению, из моего поколения, ну, как минимум в детстве воспринимали татуировки, поэтому сегодня будем говорить действительно с точки зрения истории. Иван Александрович, а откуда и когда начинается история татуировок?
3: Ой, это очень хороший вопрос. К сожалению, татуировки возникли раньше, чем письменность, поэтому точно мы никогда этого не узнаем. И опять же, в силу того, что татуировки, как вы понимаете, находятся на коже, она сохраняется не очень хорошо в археологических памятниках. Соответственно, тут можно использовать только косвенные источники. Понятное дело, что есть отдельные случаи, такие как кейс с ледяным человеком, который был полностью мумифицирован в итальянских Альпах, но это скорее редкость. Сейчас возраст появления татуировок довольно сильно удлинился в силу того, что начали очень плотно анализировать орудия их производства. Да? То есть археологи начали смотреть на иглы не просто когда, на объект для шитья, но еще и как возможно в некоторых случаях орудие нанесения татуировок. Например, на памятнике Ушки у нас на Камчатке обнаружились подобные приборы, где при помощи трассологии, где при помощи спектрального анализа нашли явные следы того, что их применяли для нанесения рисунков на теле, и датируются они аж 12 тысячами лет назад.
2: Серьезно?
3: Но опять же, это как бы тот минимум, который мы знаем. И, скорее всего, по мере развития технологий, по мере развития исследовательских методик, этот возраст будет удлиняться. Я не удивлюсь, что если их найду там в районе 40-50 тысяч лет назад.
2: Тогда применялись растительные красители? Ну, из доступных-то
3: да.
2: Были только такие?
3: Не только растительные, в принципе, органические. Например, иногда для этого использовалась сажа. Здесь, в общем, никаких особых секретов нет.
2: А сажа не смывалась, ну, даже если находясь под кожей? Как-то это она
3: нет,
2: так и не стойкая?
3: Если она носилась под кожу и ее смешивали с каким-нибудь закрепителем органическим, вполне держалась.
2: Я вот тоже о тех самых памятниках культурных, которые, ну, имеют на руках ученые. Какими были самые первые татуировки из известных вам? И откуда это стало известно?
3: Как я уже говорил, здесь мы можем работать только с мумифицированными, да, человеческими останками, ну, и на ледяном человеке, и на примерно того же возраста египетских мумиях, на которых не так давно обнаружили татуировки, это были довольно простые рисунки, точки, линии, там не было таких прямо очень сложных узоров. Это как бы примета более позднего времени, например, знаменитые пазырыкские татуировки. Там уже гораздо более сложные и красивые.
2: Это что за знаменитые? Я даже не выговорю вот тра-та-та татуировки. Повторите для нас, пожалуйста. И очень интересно, правда.
3: Это знаменитый памятник пазырыкские курганы у нас на Алтае, где, опять же, из-за специфических очень климатических почвенных условий, да, сохранились тела практически в неприкосновенности, и на них оказалось очень много интересных татуировок. Кстати, на всякий случай, если это забавный такой кейс, но если кто-то смотрел фильм «Дуэлянт», то там на главном герое, собственно, и есть эти татуировки. Хотя по сюжету они были нанесены на Аляске, да, у тлинкитов, но почему-то рисунок взяли именно с Пазырыгской.
2: Ну, теперь есть повод посмотреть. Если сравнивать с той древностью, которая доступна нам, то есть вот ледяной человек, ну, то есть те памятники, которые удалось идентифицировать и открыть. Так вот, насколько, на ваш взгляд, изменилось назначение татуировок?
3: Очень хороший вопрос, но, как вы понимаете, ответить на него опять же проблематично.
2: Может быть, это записывали, что... описывали. Я вот отсюда отталкиваюсь, задавая этот вопрос.
3: Учитывая, что да, не всегда у нас есть сопутствующие письменные источники, определить это довольно проблематично, но, на мой взгляд, да, учитывая анализ традиционных культур, скорее всего, функционал татуировок за это время практически не изменился.
2: То есть, получается, что татуировки – это... то, что нас, ну, к чему-то причисляет, идентифицирует, я даже не знаю, как правильно тут точнее выразиться, какую-то кастовость какую-то несут себе, я не знаю. Вот это всегда так было, получается, чаще всего?
3: Скорее всего, да. Хотя, например, в случае ледяного человека исследователи считают, что там татуировки были нанесены немного с другими целями, и это было... такая смесь традиционной медицины с религиозными верованиями, да, потому что, как я понимаю, этот несчастный ледяной человек вдобавок ко всем своим несчастьям еще и страдал проблемами с суставами, и большинство татуировок как раз нанесены на проблемные точки. Поэтому здесь можно рассматривать, помимо всего прочего, татуировку и как некий оберег традиционно.
2: Я думаю, чтобы врач не промахнулся. Что болит?
3: Или так. Ну, кстати, вы знаете, что сейчас, собственно, татуировки иногда используют и в современной медицине как раз, собственно, с этими целями.
2: А вот давайте прям сразу, не отходя, так как говорится, от кассы далеко. Как это делается, татуировка в медицинских целях? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, она делается не в медицинских целях, а скорее в целях, сопутствующих медицинским. Например, при повторном процедурах, ну, например, при онкологических заболеваниях, ну, пациентам наносят татуировки, опять же, для того, чтобы можно было точнее наводить аппаратуру, точно знать локализацию пораженного участка и так далее. Есть и такие истории, да.
2: Угу. И как часто это сейчас используется в медицине?
3: Я вам, к сожалению, не могу сказать, как часто, но такие кейсы точно есть.
2: Так, хорошо. А к татуировкам общество чаще было... лояльно или, наоборот, нетерпимо? Вот я привела в самом начале нашей встречи пример, когда татуировки, ну, в моем обществе, я уж не знаю, может быть, в нашей стране, за всю страну не могу говорить, называли, благодаря вот некой тюремной линии, наколками. Вообще, стоит ли проводить разграничение между татуировками и наколками?
3: Нет, разграничение проводить не стоит, ну, потому что технически это одно и то же. А с точки зрения общества, ну, тут я могу только ответить в зависимости от общества. В некоторых обществах это считалось обязательным, в некоторых это порицалось.
2: Иван Александрович, в каких обществах это считалось обязательным, скажите?
3: Ну, в очень многих традиционных группах, не только татуировки. Здесь, опять же, мы так очень сильно сосредоточились на татуировках. Надо же понимать, что их надо рассматривать вообще в комплексе с широком соматических модификаций. То есть манипуляции с телом, которые проходят в рамках каких-то социокультурных норм. И тут, конечно, картина немножко меняется, потому что, ну, я думаю, все прекрасно знают, что, например, почему-то вот в нашем обществе есть нормальное отношение к прокалыванию ушей, но почему-то очень многие крайне негативно относятся к татуировкам. Хотя надо заметить, что лояльность к татуировкам за последние годы повышалась. Там не очень сильная динамика, но если следить по опросам в ЦИОМ, то она скорее позитивная. Да? Все меньше и меньше людей испытывает негатива по поводу этого социального института. Это, собственно, возвращаясь к тому, что в очень разных обществах по-разному относятся к различным соматическим модификациям. Ну, если мы вспомним, например, иудаизм и мусульманство, то да, там все прекрасно знают, что обрезание является просто обязательной частью, да, неотъемлемой для этих культур.
2: То есть прокалывание разных частей тела, обрезание, деформация черепа, удлинение шеи, нанесение татуировок. Это все культурные, так сказать, события, поставлены, могут быть поставлены в один ряд. Я верно вас понимаю?
3: Да, собственно, это была основная мысль моей кандидатской диссертации, посвященной этой истории, что это и технически, и семантически одно и то же.
2: Знаете, сильнейшее впечатление я получила этим летом, находясь в таком военном городе, Балтийске, это Калининградская область, где много моряков. И вот стоит моряк, знаете, вот просто вот красавец, как с картинки. В его туфлях можно свое отражение разглядеть до мельчайших подробностей. И я так привыкла, что, ну вот, любой военный, вот когда он такой бравый, здоровенный, он как образец чего-то того, что можно поместить на картинку в детскую книжку. Но сильнейшее впечатление в чем состояло? Это была летняя форма одежды. И все руки были зататуированы, ну, вплоть вот до запястья, чтобы, так сказать, это называется рукава. Я, как знаете, в детском саду шла и оглядывалась, даже не стеснялась, потому что понимала, я этот шанс не должна упустить, разглядеть, потому что вот в моей голове не совмещалось нечто армейское и столь такое фривольное. Это было красиво, я сразу скажу, потому что я правда люблю татуировки, и вот когда зататуированы все руки, мне это нравится. Но что бы вы сказали, изучая вот некую историю, военные всегда наносили татуировки как принадлежность к роду войск, еще какие-то знаковые вещи, либо это пришло вот, я даже не знаю, может быть, в 90-е, вот в этом плане, знаете, как военные, кого бы еще привести в пример? Наверное, актеров я не буду или артистов, в принципе, приводить, потому что тут все достаточно сложно, да, как они играть будут и так далее. Вот, вот я имею в виду какой-то строгий очень, где устав организационный.
3: Очень хороший вопрос. Здесь, наверное, надо чуть-чуть вернуться назад к тому моменту, когда вы говорили о том, что татуировка является очень важным элементом групповой идентичности. Да, так оно и есть. И поэтому во многих замкнутых коллективах, особенно мужских, да, особенно связанных с риском. Здесь речь идет не только о военных, но это пожарные, спортсмены, полиция и так далее. Это очень распространено.

0: в массу.
1: Номер четвертый. Следы ног древнего человека попадаются археологам нечасто. Но благодаря активным поискам число таких находок в последние десятилетия резко возросло. А еще не так давно появился специальный термин – амоглиф – для обозначения древних узоров, выполненных людьми в рыхлом песке тысячи лет назад. Подобные находки сделаны недавно в Южной Африке. На южном побережье Капской провинции обнаружены не только отпечатки ног, но и окаменевшие узоры на песке – круглые, штрихованные, веерообразные и другие. Все эти следы сохранились в цементированных береговых отложениях, некогда бывших песчаными дюнами. Примечательно, что некоторые отпечатки представляют собой естественные слепки, негативы, то есть выступающие оттиски в слое, когда-то покрывавшем древние следы. Новая публикация посвящена датировкам 7 таких памятников, сделанным с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции. В том числе это, например, множество выступающих оттисков человеческих стоп на потолке естественного туннеля у подножия скал. А также узор в виде круга с углублением в центре. И еще примечательная находка – 40 выступающих оттисков человеческих ног на потолке и стенах небольшой пещеры. Вероятно, кто-то пробежался по песку трусцой. Древность следов на побережье от 153 тысяч до 70 тысяч лет. Итак, это самые древние следы людей, найденные в Южной Африке, и, вероятно, древнейшие известные следы людей современного вида. Спустя несколько месяцев эти же авторы выпустили новую статью, где анализируют ряд следов из Южной Африки. Исследователи приходят к выводу, что в 3 случаях следы оставил человек, обутый в сандалии на жесткой подошве, возможно, более 100 тысяч лет назад. Номер 5. Продолжим разговор про Южную Африку, но теперь в нашем поле зрения Homo naledi. Удивительные человечки с маленьким мозгом, жившие около 300 тысяч лет назад. Эти существа описаны палеантропологом Ли Бергером по находкам в системе пещер Rising Star. В июне вышло 3 статьи команды Бергера с невероятными открытиями. Во-первых, это погребение, да-да, намеренное погребение Homo naledi. При раскопках в камере Диналеди палеантропологи обнаружили скопление костей, названное «особенность Диналеди-1». Все кости принадлежали одному взрослому индивиду. Исследователи полагают, что это не простое углубление в полу, а намеренно выкопанная яма, в которую положили тело, а потом засыпали. Само расположение костей указывает на то, что тело поместили в углубление целиком, и оно было засыпано до того, как мягкие ткани разложились. Рядышком находится вторая такая ямка, особенность Диналеди-2, пока что подробно не исследованная. И еще одно вероятное погребение находится в другой камере пещеры, называемой «прихожая холма» – скопление костей на участке треугольной формы. Учитывая, что материал очень хрупкий, скопление разделили на 3 части, залили гипсом и целиком подняли на поверхность, а потом исследовали с помощью томографа. Замечу, что речь о погребениях, которые, если это они, как минимум на 160 тысяч лет древнее самых ранних могил Homo sapiens в Африке. Но дальше больше. На северной и южной поверхностях естественного столба, торчащего в пещере, исследователи обнаружили нечто, напоминающее гравировки. Линии пересекались, образуя геометрические узоры – квадраты, треугольники, кресты. Наиболее заметное изображение из пересекающихся линий образует нечто вроде решетки – хэштега. По мысли авторов, об игре природы речи не идет, изображение создал человек. Пока что возраст этих гравировок неизвестен, но все же мысль авторов сформулирована прямо. Скорее всего, изображения созданы Homo naledi, поскольку следов никаких других гоминин в Rising Star не найдено. При этом совсем рядом с изображениями находится погребение. Значит, выбор места не случайен. Люди возвращались в пещеру раз за разом. Может, гравировки имели какой-то особый символический смысл? Как и следовало ожидать, сенсационное открытие Бергера научное сообщество встретило с сильным скепсисом. В журнале eLife, где опубликованы статьи, размещены и рецензии 4 экспертов, и все они крайне критические. В конечном итоге в статье просто не было никакой науки, пишет один из рецензентов Джейми Ходжкинс, палеантрополог из Университета Колорадо в Денвере. Другие более деликатны в формулировках, но Бергер явно их не убедил. Коллективу авторов нужно будет очень постараться,

изучить каждую косточку из гипотетических погребений, а также каким-нибудь хитрым способом датировать изображение в пещере, прежде чем его идеи будут восприняты всерьез. Номер 6. А теперь снова о парантропах. Этих прямоходящих существ с мощными жевательными зубами обычно разделяют на три вида. Примерно 2 миллиона 800 тысяч лет назад возник парантроп эфиопский, а от него произошли парантроп бойса в Восточной Африке и парантроп массивный, робустус, на юге. Однако с такой схемой согласны не все. Как разобраться? Ведь в столь древних костях уже нет надежды найти ДНК. На помощь ученым приходит палеопротеомика – анализ остатков древних белков. Некоторые аминокислоты более устойчивы, чем ДНК, и могут сохраняться, например, в эмали ископаемых зубов. Состав белков позволяет делать вывод о родственных связях древних организмов, примерно так же, как это делают с помощью древней ДНК, ну, хотя, конечно, не с такой разрешающей способностью. И вот группа ученых взялась за зубы парантропов, найденные в южноафриканской пещере Сварткранс. Исследователи выбрали для анализа 4 зуба из самых древних слоев памятника, возрастом около 2 миллионов лет. Удалось прочитать аминокислотный состав от 8 до 10 белков. И первое, что идентифицировали ученые, это пол хозяев зубов. Вышло, что 2 зуба принадлежали самцам, а 2 других – самкам. Но больше всего исследователей интересовало, в каком родстве эти парантропы состоят между собой и с другими гомининами, современными и вымершими. Так вот, по результатам анализа, все 4 парантропа оказались ближе к хомо, чем к любым другим приматам. Отрадно, что представление об эволюции человека подтверждается. Ну, ведь могло получиться, что парантропы родня какой-нибудь горилле, и тогда привычное эволюционное дерево пришлось бы перетряхивать. Когда исследователи построили родословное дерево, 3 парантропа образовали сестринскую ветвь по отношению к разным хомо. 4-й индивид оказался стоящим слегка особняком в сравнении с другими парантропами. Вероятно, эта особь принадлежала к какой-то специфической группе парантропов. По мнению исследователей, такой результат, полученный для зубов возрастом в 2 миллиона лет, можно считать потенциальным прорывом в палеантропологии. Номер 7. А теперь новое достижение в палеогенетике. Памятник Гюргиле-Нуаза находится на севере Франции. Это крупнейшее кладбище эпохи неолита. Примерно 6700 лет назад здесь похоронили 128 человек. Исследователям удалось получить полные геномы большинства погребенных и тщательно их изучить. Удалось построить 2 родословные. Самая длинная родословная объединяла 64 индивида в 7 поколениях. На настоящий момент это самое большое генеалогическое дерево, построенное на основании древней ДНК. Поколения в обеих родословных связаны почти исключительно по мужской линии, то есть социальное наследование в этом обществе происходило через отца. Кроме того, и по генетическим, и по изотопным данным большинство женщин были не местными, а мужчины происходили с данной территории. Это значит, что сыновья оставались жить в своей общине, а матери их детей прибыли из других общин. Для большей родословной исследователям удалось установить отца-основателя некрополя, мужчину, от которого произошли все члены генеалогического древа. Интересно, что его могила представляет собой единственное вторичное захоронение в некрополе. Кости патриарха поместили в женское погребение. Учитывая данные изотопного анализа, исследователи рисуют такой сценарий. Группа из нескольких поколений переехала на новое место, оставив своих умерших детей в предыдущем некрополе, но привезла с собой кости отца-основателя. Спустя какое-то время, около 100 лет, группа съехала, вновь переселившись куда-то, а на кладбище остались могилы их умерших детей. Номер 8. И снова новость из Франции. Оленья пещера в коммуне Арси-сюр-Кюре изучается с середины 20 века. Знаменита она тем, что здесь нашли артефакты культуры Шательперон вместе с многочисленными человеческими костями. А эту культуру некоторые исследователи считают переходной между неандертальской и кроманьонской. В связи с этим оленья пещера приковывает пристальное внимание исследователей. В 2019 году был проведен генетический анализ 2 фрагментов свода черепа, принадлежащих ребенку из оленей пещеры. Митохондриальная ДНК оказалась неандертальской. Теперь при пересмотре всей коллекции обнаружили новые человеческие кости, в том числе часть таза младенца.
Исследователи сравнивают строение находки с двумя другими тазовыми костями неандертальских детишек, а также с набором младенцев Homo sapiens. Оказалось, что находка из оленей пещеры по ряду признаков совсем не похожа на неандертальцев, а гораздо ближе к современным людям, хотя и отличается от них. Исследователи заключили, что найденная тазовая кость относилась к некой древней форме Homo sapiens. Какой из этого вывод? Одно из возможных объяснений – когда возникла культура Шатель-Перрон, в Западной Европе сосуществовали неандертальцы и сапиенсы. Оленья пещера заселялась попеременно разными человеческими группами или даже некой группой, в которой вместе жили два разных вида человека. Тогда и обмен культурными инновациями выглядит вполне логично. А еще с высокой вероятностью там происходило смешение, гибридизация неандертальцев и сапиенсов. Номер 9. В 2007 году в Турции, в местонахождении Чорак-Йерлер, Центральной Анатолии, палеонтологи нашли хорошо сохранившийся череп обезьяны, а также фрагменты обезьяньих нижних челюстей. Всего это как минимум 4 особи. Палеонтологи поняли, что речь идет о ранее неизвестном роде человекообразных. Новоиспеченную обезьяну окрестили Анадолувий, от Анадолу, что по-турецки означает «Анатолия». Итак, Анадолувий турецкий. По некоторым признакам он напоминает черепа горилл и европейских дриопитеков. Анадолувий отличается от других балкан-турецких гоминин, таких как уранопитек и грекопитек. Исследователи построили несколько кладистических схем, стараясь разобраться, с кем новооткрытый обезьян находится в близком родстве. И в большинстве полученных схем человекообразные обезьяны Турции и Балкан группировались с шимпанзе, гориллами и ардипитеком. Куда я клоню, догадываетесь? К европейскому, балкано-турецкому происхождению гоминин, подсемейство больших человекообразных обезьян, включающего человека. При этом в трех кладограммах, где присутствует сахилантроп, он у авторов исследования вообще вылетает из гоминин. Ну еще бы, ведь это африканский конкурент нашим родным балкано-турецким пращурам. Особый интерес в статье, на мой взгляд, представляет рисунок, на котором изображена схема эволюции человекообразных. В ней от троицы человекообразных Восточного Средиземноморья, в том числе нашего Анадолувия, идут три веточки. В одну сторону гориллы, в другую шимпанзе, а посередине – африканское родословное человека. Авторы добросовестно перечисляют возможные эволюционные сценарии. Человекообразные Восточного Средиземноморья могли вымереть, не оставив потомства, подобно парантропам Африки. Кроме того, эти обезьяны могли быть потомками последовательных миграций гоминин из Африки. Но тогда где они, африканские предки? Покажите их. Наконец, именно среди средиземноморских обезьян могли возникнуть самые ранние гоминины и мигрировать в Африку. Именно эту гипотезу исследователи считают самой убедительной. Но, конечно, для ее подтверждения нужно подождать дальнейших открытий. И номер 10. В конце 70-х годов прошлого века археолог-любитель Мигель Азнар забрался в пещеру Кова-Симания на северо-востоке Испании, недалеко от Барселоны. Там, в большой галерее, он сделал ряд находок – кремниевое орудие, керамика, древесный уголь, а также кости животных и человека. Бегло осмотрев находки, любитель сложил их в коробочку, которую в 86-м году передал в дар Музею археологии Каталонии. Там они и лежали 30 с лишним лет, да мало ли кто и что приносил в музей. Только в 2020 году сотрудники музея заглянули в ящик и осознали ценность собранной коллекции. Человеческие кости и зубы числом более 50 штук оказались неандертальскими, да еще приличной сохранности. Специалисты срочно занялись очисткой и консервацией бесценных находок, а другая группа ученых принялась за раскопки, пусть запоздалые, в самой пещере. 11 костей животных, а также 5 фрагментов угля отправили на радиоуглеродное датирование. Единственная козья кость, содержавшая достаточное количество радиоактивного углерода, имела возраст 42 тысячи лет. В образцах угля оказалось слишком мало изотопа 14С, и это означало, что они чересчур стары для методики, то есть древнее 49 тысяч лет. Что можно сказать про сами человеческие остатки? Среди них, помимо кучи зубов, имеется фрагмент нижней челюсти, позвонки, две плечевые, кости кисти и стопы. Относились они как минимум к трем индивидам – взрослой женщине, подростку и ребенку. Прямо-таки трое из ларца.
Теперь этот набор будут активно изучать, сравнивать с другими находками, делать эволюционные выводы. Как обычно, множество исследований, открытий, находок в мой топ не поместились. Но это не значит, что они менее значимы для науки. Тем не менее, горячая десятка антропогенеза перед вами. Так что год можно отпускать. Что сказать про наступающий 24-й год? Пусть он будет лучше, благодаря настоящей науке. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Приветствую вас на форуме «Ученые против мифов 9», организованном порталом «Антропогенез.ру». Сегодня мы поговорим о том, являлись ли ангелы космонавтом на МКС, обсудим, какие страшные тайны скрывает омское метро, расследуем, сколько наследников оставил на Новой Гвинее Миклуха Маклай, выпьем структурированной воды и не только. Ожидайте сюрпризов. Наши постоянные делегаты знают, насколько точно у нас соблюдается регламент. В конце каждого доклада обязательно будет 15 минут на ваши вопросы докладчикам. Сейчас на экране за мной должны появиться правила задавания вопросов. За лучшие вопросы – призы. Книги от издательств «Alpina Nonfiction», «Корпус», «Питер» и «Центр Архе». Следить за регламентом будет Лера. Она где-то там, да, вот она. Кроме того, будут вопросы от наших экспертов-ученых. И мы проведем несколько голосований. И я прошу тех, кто за нами сейчас наблюдает онлайн из разных городов, не стесняйтесь, голосуйте, нам важно знать ваше мнение. В перерыве будет работать наша выставка, которая охватывает огромный интервал времени от юрского периода до середины 20 века. Палеонтолог Павел Скучес позволит вам прикоснуться к настоящим костям динозавров. Археолог Иван Семьян продемонстрирует технологии каменного века. Наша совместная с биологическим музеем экспозиция покажет не только черепа, но и торс неандертальца. Павел Краснов будет весь день печатать черепа на 3D-принтере. На стенде Музея музыки вы услышите и увидите уникальные балалайки. Центр... Проект «Миклуха Маклай. 21 век. Ожившая история» покажет фотографии экспедиции с берега Маклая и копии рисунков знаменитого путешественника и этнографа. Историк Баир Иринчеев представит книги по истории Великой Отечественной войны. И энтомолог Олег Валерский познакомит вас с нашими шестиногими братьями по разуму. На столах наших партнеров издательств вас ждут отличные научно-популярные книги. И не забывайте про сувениры. Например, вы можете обзавестись такой футболкой, как сейчас на мне. Я благодарю за их производство компанию «Ямайка». И если у вас есть наша внутренняя валюта, пингвины-питеки, то на столе сувениров их принимают по курсу 100 рублей. Перерыв у нас будет, большой перерыв на обед. У нас будет с 14.45 до 15.45. Те из вас, кто оплатили заранее обед в ресторане «Тоскана», должны были при регистрации получить талончики. А здесь во время перерыва мы продолжим наш сеанс связи с друзьями-астронавтами из лунного модуля «Игл». Важное объявление. Генетик Светлана Боринская, которая должна была выступать сегодня, по болезни, к сожалению, не приехала из Москвы. И сегодня вместо нее выступать будет старший джедай науки Станислав Дробышевский. А сейчас я хочу поблагодарить... Спасибо. Хочу поблагодарить тех, без кого этот форум бы не состоялся. Портал 22 века Сергея Маркова, Биологический музей Надежду Пантюлину, главного интеллектуального партнера издательства «Alpina Nonfiction» и Павла Подкосова, студию Дмитрия Пучкова, Викентру Игоря Викентьева, поставщика подарков для бизнеса «Проект 111», Александра Аганезова, Ирину Фролову, Даниила Антоненко, Павла Краснова и Павла Самсонова за 3D-печать, Сергея Кривоплясова за видеозаставку, Дмитрия Денисова и Константина Устиновича за музыку, Рустам Сафрагалиева, Виталия Крауса и Петра Стерликова за монтаж, лабораторию научных видео Александра Трунтаева, Ксению Аблес и Андрея Лавиченко за съемку и трансляцию, Евгения Прохорова за голос, Дарью Стулову за сувениры, Юлию Родину за рисунки, Гик Бейкери за кексы, ВКонтакте, Бэткомедиан, Общество скептиков, Сайтопус, Вердайдер, Сайван, Химия Просто, Кларус, Виктория, Суровый технарь и популяризацию науки за поддержку всех наших замечательных спонсоров, а также Сергея Котикова, Маришу Яковлеву и команду волонтеров SciTeam. А сейчас встречайте старшего джедая науки.
1: Шабаш официальной науки объявляю открытым!
0: Наш форум, так сказать, на своем логотипе имеет изображение динозавра. И, наконец, у нас будет доклад про динозавров. Я прошу, Павел, на сцену.
2: Павел Скучес, кандидат биологических наук, специалист по мезозойским позвоночным, доцент истории Санкт-Петербургского государственного университета.
3: Добрый день.
0: Добрый день, Павел. Один читатель мне написал, что динозавры, если бы они были такими огромными, не смогли бы спариваться. Что вы про это думаете?
3: Ну, вы знаете, для того, чтобы ответить вот так вот стопроцентно на этот вопрос и подтвердить, что динозавры действительно спаривались, надо найти два скелета спаривающихся динозавров. Пока таких находок не было. Но с другой стороны, все рептилии, которые откладывают яйца, а динозавры откладывали яйца, это яйцо динозавра, они имеют внутреннее оплодотворение и процесс спаривания. На днях мне попалась маленькая заметка, замечательная, это такая камасутра для гигантских динозавров. Там были модели, как гигантские динозавры могли делать это. Они могли делать это, при этом головы длинные, шеи они разводили в разные стороны, хвосты в бок. То есть для любви на самом деле преград нету. Действительно, динозавры являются самым необычным объектом палеонтологии, и динозавры привлекают массу внимания. Вот это вот внимание порождает в итоге множество мифов и домыслов. Причем многие мифы и домыслы порождают сами ученые, которые занимаются динозаврами. Но этому есть определенные причины. Основной причиной появление мифов и домыслов в научной среде является неполнота палеонтологической летописи. И в целом неполнота. Что такое неполнота палеонтологической летописи? Не все ископаемые формы попадают в горные породы. То, что мы знаем о древних созданиях, это небольшой лишь процент. Вторая проблема – это неполнота палеонтологического материала. Даже если мы находим там кости динозавров, скелет динозавров, это еще не целый динозавр. Мы вынуждены реконструировать мягкие ткани, органы, и вот это как раз поле для появления домыслов, мифов и палеонтологических ошибок. Как справляются палеонтологи с этими проблемами, с этой неполнотой? Первый – это очень простой подход, он достаточно древний, им пользовался еще Чарльз Дарвин. Этот подход называется метод актуализма. Смысл его примерно следующим, что процессы, которые работают и существуют сейчас, работали и в прошлом. Если я брошу яблоко сейчас на сцену, оно упадет. Если я окажусь в юрском периоде, брошу яблоко, оно тоже упадет. Второй подход имеет более сложное название, это филогенетический брекетинг. Смысл его следующим. Ну, по-другому можно сказать филогенетические скобки или скобки родства. Для того, чтобы узнать какую-то древнюю биологическую особенность ископаемых форм, нужно обратить внимание на их ближайших родственников. Если мы говорим про динозавров, ближайшими родственниками являются, даже потомками, мы об этом чуть попозже поговорим, птицы. И ближайшими нединозаврами родственниками в современной фауне – крокодилы. Если какая-то особенность есть и у крокодилов, и птиц, с большой вероятностью она была и у динозавров. Таким образом, мы берем динозавров в скобки. Например, мы знаем, что крокодилы откладывают яйца, птицы откладывают яйца, динозавры тоже откладывают яйца. И мы нашли этому, естественно, подтверждение. Ну и первый миф, о котором хотелось бы чуть-чуть поговорить, это динозавры были везде. На суше, в море и в воздухе. Все, что жило в древности, все рептилии – это динозавры. На самом деле этот миф постоянно подогревается в масс-медиа. Вы можете найти такие вот замечательные афиши. Морские динозавры в 3D. Или на марках многих стран написано «Летающие динозавры», и на них изображены летающие ящеры. Эта группа называется «Птерозавры». Давайте с этим потихонечку разбираться. Динозавры – это очень четко очерченная группа рептилий. Очень яркой особенностью динозавров являются стройные ноги, которые находятся под телом. То есть, в принципе, палеонтолог может своей девушке сделать комплимент. У тебя ноги как у тираннозавра. Это нормально. Правда, если она в ответ скажет, у тебя руки как у тираннозавра, это уже хуже гораздо. Динозавры появились в мезозойскую эру, в триасовом периоде, это примерно 230-240 миллионов лет назад. Поэтому сразу же все, что было до этого времени, до триасового периода, те рептилии, которые существовали, это не динозавры. Перед вами дерево родства, филогенетическое дерево. Давайте попробуем всех наших товарищей обнаружить. Динозавры в зеленом. Птерозавры, летающие ящеры, оказываются самой близкородственной группой для динозавров, но это не динозавры. А если мы будем искать на этом дереве морских рептилий мезозоя, которые жили в океанах, то они оказываются совсем далекими родственниками динозавров, но не самими динозаврами. Получается, что птерозавры, летающие ящеры, которые появились вместе с динозаврами, первыми освоили летающий полет. Они использовали перепонки, натянутые на длинный палец. Это не динозавры. Рептилии, которые освоили океан, ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры, это тоже не динозавры. На самом деле, не каждый завр – это динозавр. Вот для того, чтобы так потренировать себя, представьте, напрягите воображение, представьте себе страшного товарища под названием ксенозавр Грандис, большой ксенозавр. Вот давайте, вот напрягите, как он выглядел. Или выглядит. Это маленькая ящерица, которая живет в Мексике. То есть не каждый завр – это динозавр. И завр обозначает всего лишь рептилии и ящерица. И это окончание до сих пор используется в названии даже современных рептилий. Другой вопрос. Хорошо, птерозавры – это не динозавры, и они первыми освоили полет в триасовом периоде. А сами-то динозавры что? Освоили ли они полет? Да. Птицы – это летающие динозавры. Хищные динозавры действительно освоили воздушную среду. Сейчас переход от крупных, достаточно хищных динозавров к летающим птицам известен очень хорошо. Когда мы смотрим на многих птиц, мы видим динозавров. Вот мне кажется, птенец большой голубой цапли напоминает больше какого-то хищного динозавра, их классического, нежели типичную птицу. Когда вы будете есть куру-гриль, помните, что это динозавр, вы будете есть динозавра. Соответственно, раз птицы – это динозавры, ученые начали их использовать как современные модели для выявления биологических особенностей динозавров прошлого. Замечательное исследование, когда курица приделали что-то типа вантуза. Ну, нет у курицы такого жесткого хвоста, как у тираннозавра, например. Курица сразу изменила положение тела и стала ходить как динозавр. То есть таким образом птицы используются для изучения особенностей биологии динозавров. Хорошо. Динозавры все-таки после птерозавров освоили летающую среду, а океан? Вот с океаном не получилось. Хотя попытки освоить водную среду были. Были полуводные динозавры, и очень известный динозавр, который называется спинозавр, он даже в парке юрского периода успел сняться, вот, это полуводная форма. Почему так получилось? Почему выяснили, что он именно полуводный динозавр? Посмотрите, какие у него передние конечности. Очень нехарактерно для терапод. Они очень крупные, с широкой лапой. Кроме этого, ноздри были направлены наверх, как у крокодилов. Это очень удобно, когда ты держишь морду на поверхности. Вот эти вот отверстия на морде – это выходы специальных сенсоров, органов, такие же, как и у крокодилов, которые работают в водной среде. Ну и, кроме всего прочего, если посмотреть на внутреннее строение костей, оказывается, что скелет у спинозавра был безумно тяжелым. Там не было практически мозговых полостей. Это для того, чтобы иметь хороший такой балласт и погружаться в воду легко. Таким образом, динозавры были очень биологически разнообразны. Они после птерозавров освоили полет, да? Ну и океан у них освоить не получилось. Ну и помните, что не каждый древний завр – это динозавр. Следующий такой вот миф, он сложился еще чуть ли не в 19 веке, что динозавры были все огромные, все медлительные и тупые. На самом деле наши представления о динозаврах меняются. Концепция динозавров тоже меняется. И не только внешний облик, реконструируемый для динозавров, претерпевал изменения. Но давайте разбираться с первым подпунктом про огромность динозавров. Сейчас известно, что множество динозавров были мелкими. Если мы даже возьмем вот этот вот ряд хищных динозавров, которые привели к появлению птиц, эволюция которых привела к появлению птиц, то мы видим множество мелких форм. Кстати, вот это вот велоцираптор, а вот этот силуэт человека примерно моего размера. Ну, Спилберг немножко увеличил велоцираптора, чтобы он смотрелся лучше. В каждой группе динозавров мы можем обнаружить относительно небольшие или вообще мелкие формы в каждой. Так что не все динозавры были огромными. А вот про медлительность этот вопрос интересный. Давайте впервые попробуем применить вот этот вот филогенетический брекетинг, филогенетические скобки. Но то, что птицы немедлительны, вы знаете. Вы можете выйти на улицу, испугать ворону и попробовать ее догнать. А что с крокодилами? Это галоп крокодила, вы от него не убежите. Получается, что динозавры, конечно же, вряд ли были медленными. Но тем не менее, хорошо, маленький динозавр мог бежать быстро, среднего размера динозавр мог бежать быстро, но огромные гиганты по 30 метров, были они медлительными или нет? Были даже такие вот реплики, высказывания, мысли, что если начать отгрызать хвост гигантскому динозавру-завроподу, только через несколько минут до него дойдет, что ему что-то съели. Отчасти такой миф был рожден недавно. В результате этого исследования, в котором, кстати, ничего не было сказано о динозаврах, исследовали жирафа. У жирафа выявили вероятное замедление в проведении нервного импульса. То есть, если вы тыкнете чем-то в ногу жирафу, пока импульс дойдет до спинного мозга, потом пойдет в голову через длинную шею, потом вернется обратно, и только потом он вас брыкнет. Задержка – это 100 миллисекунд. Вот рассчитываем для жирафа. 100 миллисекунд – это очень немного на самом-то деле, 0,1 секунды. Если раздуть это до размеров завропода, ну, все равно получается меньше, чем 1 секунда. Но, тем не менее, как, возможно, справлялись гигантские динозавры-завроподы? И вообще, правомочно ли сравнение с млекопитающими? На самом деле, с млекопитающими мозг рептилий, птиц, сравнивать нельзя. Недавно было показано, что количество нейронов клеток головного мозга в голове, в мозгу у попугая и у человека оно одинаковое. Просто у птиц более компактно. Ну и динозавров, наверное, было более компактно. У жирафов, похоже, есть компенсаторные механизмы. Вот эта вот задержка, он справляется следующим образом. У него хорошее зрение, и мозг сразу же заранее достраивает картинку, куда поставить ногу. То есть они предугадывают свои действия. Скорее всего, нечто похожее было и у гигантских завропод. Так, своеобразный компенсаторный механизм. Ну и кроме этого, давайте поговорим про тупость. Птицы, вот их нельзя назвать тупыми. Вороны, например, это интеллектуалы. А крокодилы, можно их назвать тупыми? На самом деле, конечно, нет. Недавно были совершенно фантастические исследования. Вот это вот не просто так. Это крокодил в Северной Америке положил себе на морду палочки. Не для того, чтобы его никто не нашел, а наоборот, чтобы были найдены эти палочки. Это происходит в сезон размножения цапель. Для цапель палочки – это ресурс для постройки гнезд. Цапля летит, видит палочки, ну и все это последнее, что видит эта цапля. Потому что крокодилы вот эти палочки используют как приманку только в сезон размножения цапель. Это потрясающе. А? То есть нельзя назвать динозавров тупыми.

0: Война превращает в диких зверей людей, рожденных, чтобы жить братьями. Вольтер, французский философ-просветитель XVIII века.
1: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем китайский фильм «Человек за солнцем». И у нас в гостях научный журналист и врач высшей категории Алексей Валерьевич Водовозов. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, Кристина.
0: В 1988 году вышел фильм гонконгского режиссера Тун Фэй Моу «Человек за солнцем», повествующий о бесчеловечной деятельности отряда 731, японской секретной лаборатории по производству биологического оружия, находившейся на территории Маньчжурии в районе Харбина во время Второй мировой войны. Оригинальное название картины переводится как «Черное солнце 731». Из-за его графического содержания фильм вступил в массовый конфликт с цензурой во всем мире, в том числе в странах бывшей антияпонской коалиции. Первоначально он был запрещен в Австралии, а в Японии вызвал такой общественный резонанс, что режиссер получил угрозы убийства. После первого же сеанса в Японии фильм был снят с показа из-за угроз ультраправых националистических организаций сжечь кинотеатры. Во многих странах часть эпизодов была вырезана, или же фильм был полностью запрещен к показу из-за натуралистичности и жестокости.
1: В этом фильме демонстрируются просто чудовищные опыты, которые ставили японцы над людьми в отряде 731 во время Второй мировой войны. Честно говоря, это, наверное, самый страшный фильм, который я видела за всю свою жизнь. И этот фильм действительно противопоказан людям со слабой психикой.
2: Это правда.
1: Когда он вышел, на режиссера посыпались угрозы, и он был запрещен во многих странах. И многие критики и зрители пришли к единому мнению о том, что сцены жестокости не имеют никакой ни художественной, ни обучающей ценности, а сделаны только для того, чтобы удивить зрителя. Согласны ли вы с этим мнением? Или все-таки стоит показывать столь кровавые страницы истории таким образом, как в этом фильме, без всяких прикрас?
2: Не согласен. Я думаю, что стоит показывать, потому что это то, что было, и это то, что может повториться. То есть нужно понимать, что никуда такие идеи с нашей планеты не делись. То есть исключительность какой-то отдельно взятой нации, или ее превосходство по тем или иным признакам, например, или то, что любые средства годны для достижения определенных целей, и так далее, и так далее. То есть они все до сих пор присутствуют. И нужно понимать, что такая вещь может вернуться. Это во-первых. Ну и во-вторых, чтобы посмотреть, как, то есть до каких глубин могут опуститься люди, да, если они одержимы, скажем так, милитаризмом, одержимы некой такой вот идеей превосходства и всего остального прочего, потому что, ну, если честно, мне сложно, очень сложно назвать людей, которые этим занимались, людьми. Я не представляю, что у них там было в головах и так далее, но эта тема важная, да, потому что я понимаю, что тема важная.

0: Войны, она сама по себе, сложная, мягко говоря. Чем дальше мы от нее отходим, тем, наверное, менее восприимчивыми становятся люди. Потому что одно дело, когда это было 10 лет назад, 20 лет назад, и совсем другое, когда вот там уже 80 лет назад это было. Ну, когда это? Это вообще было в прошлом веке, не с нами, в другой стране и все остальное. Вот нужно понимать, что да, это было все с нами, в том числе в отряде 731 были и русские люди, и советские военнопленные, и так далее, и так далее. То есть это все касалось непосредственно нас. Надо сказать, что примерно в то же время, в 1985 году, в СССР вышел фильм, который также критиковали примерно. Это «Иди и смотри» Елена Климова. И надо сказать, что вот такой подход, на мой взгляд, оправдан. Потому что, ну а как еще показать ужасы войны? Завуалировать? Наверное, нет. Как-то иносказательно? Ну, то же самое нет. Я понимаю, что, конечно, переборщил автор с натуралистичностью. И да, я действительно крайне не рекомендую смотреть ни беременным, ни людям с повышенной чувствительностью, ни еще что-то в этом роде, потому что он невероятно тяжелый. У него в описании жанров описаны ужасы. Вот реально ужасы. То есть прям самые натуральные. Но тут нужно понимать, еще раз повторюсь, что все это очень реальная история. Это отряд 731 императорской армии, который был создан в 1935 году. Сначала в интересах военной полиции КМПИТАЙ, а потом его передали в медицинскую службу Квантунской армии, конкретно Сиру Исии. И Сиру Исии был фанатом чумы, можно сказать так. И, в принципе, биологической войны как таковой. Поэтому все, что проводилось в этом отряде, было направлено в первую очередь на создание биологического оружия. Но, кроме того, там изучались и другие прикладные моменты, которые касаются войны в принципе. И то, что могло бы помочь тем же японским солдатам, например, или выжить, или победить, или там медикам могло помочь японским и так далее. То есть во главу угла ставился интерес Японии. В любом виде, в каком угодно. И любые средства были хороши для достижения именно этой цели. Основная база находилась в Харбине, то есть в оккупированном Китае фактически. Было несколько филиалов, то есть это не один отряд. Вернее, как отряд-то один, а филиалов было много. Практически по всему оккупированному Китаю и в том числе некоторым другим регионам Юго-Восточной Азии, там, где стояли японские войска. Он просуществовал до 45 года, то есть вот фактически до разгрома Японии, и за 10 лет натворил такого, что в фильме показано еще далеко не все. То есть это, конечно, да, вещи страшные показаны, но были и гораздо более ужасные. То есть, ну, если так вот буквально пробежаться, потому что там творили, помимо изучения биологического оружия, ну, например, изучались новые виды вооружений, то есть новые гранаты, как они действуют на человека. Соответственно, что мы делаем? Мы берем военнопленных, привязываем к столбам, взрываем рядом гранату. Потом смотрим, как что с ними происходит. Или в закрытом помещении то же самое. Их туда помещаем, кидаем гранату, потом смотрим, что с ними произошло.
1: Но это вы описываете примерно те сцены, которые были в фильме, да?
0: В том числе, да.
1: Где их привязывают к столбам?
0: Да. То есть все это отражено в фильме. То же самое, штык-ножи. Испытывали, огнеметы испытывали, авиабомбы новые испытывали и так далее. То есть вот это все, это как бы одна часть. Вторая часть – это воздействие экстремальных температур. Ну, в первую очередь, конечно, холодов, потому что это интересовало в смысле обморожений, которые у солдат происходят, да, что они попадают в воду, например, надолго, и как все это там, как организм выходит из строя. Изучалось отдельно воздействие низких температур. И в фильме это показано просто изумительно, да, примерно так все это и происходило. Далее изучались, например, какое количество крови может потерять человек перед смертью, то есть сколько нужно потерять крови, чтобы умереть. Соответственно, очень просто брали очередного военнопленного, пускали ему кровь и считали, все это описывали. При этом еще могли, кроме того, вскрывать человека живого, то есть вивисекция проводилась, и по одному удалять органы. И то же самое смотреть, наблюдать, записывать, после какого удаления он умрет. Кроме того, что еще? Практиковались опыты над беременными. Но поскольку могли не наловить беременных, да, в округе, то их делали прямо там внутри за счет изнасилования. То есть к этому либо подключались охранники, либо заставляли других военнопленных насиловать женщин. Таким же образом передавались сифилис, гонорея там, и так далее. И тоже изучалось, как эти заболевания лечить. Ну и так далее. То есть столько всего, что в голове просто не укладывается. В фильм вошло еще далеко не все.
1: А я слышала такую теорию о том, что именно японцы в этом лагере на практике доказали, что человек на 78% состоит из воды. Их превращали в мумии, не давали им пить, высушивали их до...
0: Я понимаю, да. Ну, нет, нет, нет, это байка, конечно. Дело в том, что эта цифра 78, это, знаете, такая средняя температура по больнице, а учитывая фильм, еще и с учетом морга, да. А у человека вот эта величина, она сильно колеблется. Очень сильно зависит от того, какого возраста человек, какого пола, какой массы тела, какого сложения и так далее. То есть это масса переменных. Да, действительно, у нас... очень много воды, но нельзя сказать, что вот четко 78, нет. Конечно, они проводили эксперименты по дегидратации, и интересовало их в первую очередь это выживание солдат, да, то есть, например, попал на необитаемый остров, сколько он сможет прожить без воды, или попал в океан летчик, да, прыгнул с парашютом, оказался в океане, сколько он сможет прожить без воды, потому что пить вокруг ее нельзя. Либо, что будет с ним, если он обезвоженный, начнет пить воду морскую. То же самое, такие эксперименты тоже проводились. И так далее. То есть все было заточено на своеобразный, но все-таки научный интерес.
1: А я хотела у вас сейчас спросить по поводу одного из опытов, который показан в фильме. Там мужчину запирают в камеру, включают звуки на высоких частотах, и его сначала расплющивают, а потом у него вываливаются кишки.
0: Да, да.
1: Для чего проводили этот опыт и что это были за звуки?
0: Это звук насоса. На самом деле там повышали давление. То есть это была такая своеобразная барокамера. Туда нагнетали воздух и постепенно повышалось атмосферное давление внутри. Именно поэтому так и происходило. Он сначала не мог встать, естественно, то есть его просто этим воздушным столбом задавливало. Потом просто изнутри уже, естественно, все эти внутренности начали выходить. Исключительно поэтому. То есть звук это просто был сопутствующий. А это изучалось воздействие атмосферного давления различного. Да, то есть как человек, например, если он находится в каком-нибудь укрепленном бункере, а снаружи происходит взрыв, взрывная волна приходит, создает избыточное давление. И что с человеком происходит при избыточном давлении? То есть при каком избыточном давлении он точно погибнет? Как погибнет конкретно? То есть что, для чего это делалось? Что, как предотвратить вот эти вот все события? И делали не только с барокамерой, центрифуга, например, тоже. Засовывали в центрифугу и крутили до смерти. То же самое, записывая все, очень тщательно все это протоколируя, наблюдая и так далее. Они там и те еще затейники были.
1: А касаемо тоже одной из ужасных сцен, где делают вивисекцию мальчику, у меня был двойной шок. Первый шок был, когда я читала о фильме и узнала о том, что, оказывается, режиссер месяц искал тело настоящего мальчика для того, чтобы они крупным планом вскрыли его. И родители дали согласие на использование его тела, поскольку у них был маленький бюджет, и у них просто тупо не хватало денег на реквизит. Вот, это у меня был первый шок. Второй шок, зачем нужно было именно на живую вскрывать мальчика, доставать органы? Чем органы трупа отличаются от органов живого человека?
0: А вот это и пытались выяснить. То есть именно этот вопрос и пытались выяснить. И на самом деле сегодня, когда мы проводим какие-то клинические исследования, ну точнее доклинические исследования на лабораторных животных, мы задаемся ровно тем же вопросом. То есть, как изменяются органы под воздействием тех или иных факторов, лекарств, воздействий и еще там прочих-прочих вещей. Но у нас сегодня есть то, что называется GLP, то есть доброкачественная лабораторная практика. Это кодекс правил, по которым работают все лаборатории во всем мире. И, например, даже перед усыплением животным положена анестезия. А в отряде 731 в подавляющем большинстве случаев все делали без анестезии. Анестезию делали только в том случае, если изучали саму анестезию. Но в подавляющем большинстве случаев вот эти вскрытия, они, в принципе, как бы они не сильно заморачивались в этом смысле и проводили на живую. Поэтому им, еще раз скажу, это был научный интерес. Это не было описано в достаточном количестве, потому что никто такие эксперименты не рисковал проводить. А здесь почему бы нет? Материал есть, никто не мешает. Впереди победа Японии и все остального, и во славу императора. без вопросов и без вариантов.
1: Там еще есть сцена такая, где в газовой камере душат мать с ребенком. И известный факт, да, что только 8 имен сохранилось, да, известных, которые погибли в этом лагере. Это 6 китайских и 2 русских. И как раз это известное имя, это женщина с 4-летней девочкой, которую как раз в Харбине похитили. Это получается, они воровали людей на улице и доставляли в лагерь, когда им не хватало людей для опытов.
0: Да, совершенно верно.
1: Откуда они еще брали людей для того, чтобы проводить опыты?
0: Ну, первое, как бы, это военнопленные. Сначала китайские, потом позже еще советские появились. И мирное население. То есть вот сколько им надо, столько они и привозили к себе. И именно поэтому мы до сих пор не знаем, сколько людей прошло через отряд 731. То есть не совсем правильно называть это лагерем. Лагерь все-таки подразумевает, что у человека есть шансы выжить. Через концлагерь прошли достаточно много людей, которые сумели выжить, их потом освободила советская армия. И если мы говорим об отряде 731, то шансов выжить не было. В принципе, то есть человек подлежал уничтожению, его брали за тем, чтобы уничтожить. Неважно, как конкретно, то есть вот над ним сделали один опыт, он выжил. Ладно, хорошо, некоторое время ему дают отдохнуть, делают второй опыт. Выживает? Хорошо, третий. Выживает? Четвертый. Если выжил, потом уже вивисекцию под конец, чтобы уже наверняка и на 100%. И что интересно, на жаргоне их называли бревнами. То есть даже не людьми, там, не заключенными, не номером, а просто бревнами. Есть такая версия, что это, скорее всего, была такая злая шутка персонала, потому что операцией прикрытия этого отряда была лесопилка. То есть тут строят лесопилку. Ну и, соответственно, спрашивали, там, сколько бревен сегодня привезли. И, опять же, если продолжать аналогии, то, как и бревна, их сжигали. И потом размалывали в пепел, то есть в труху полнейшую, чтобы не было возможности идентифицировать, восстановить. Поэтому мы ровным счетом ничего о том, что там происходило, не знаем. Есть очень приблизительные оценки, что от 3 до 10 тысяч человек там погибли. А сколько именно, неизвестно.
1: Я смотрела журналиста Сёдзи Кондо, по-моему, зовут, который писал книгу про все ужасы отряда 731. И он брал интервью у одного из участников, еще выживших на тот момент этого отряда. И он сказал, что не может быть 10 тысяч, потому что только он один в день убивал по 3-4 человека. И если мы умножаем, что это длилось 10 лет, да, а их там было около 4 тысяч, правильно, в этом отряде?
0: Да, ну то есть, еще раз, мы не знаем, Это очень оценочные результаты, и я уверен, что мы этого не узнаем никогда. Потому что основная масса документов, она уничтожена.
1: Смотрите, основная масса документов уничтожена, но Сир и Си и большая часть отряда 731, их укрыли у себя американцы. Вот. И взамен на то, что они поделятся результатами своих опытов. Сохранились ли какие-то документы на эту тему, или они полностью засекречены?
0: Ну, пока что таких документов нет. Да,
1: то есть про эти опыты никто не знает?
0: Про эти опыты никто ничего не знает. Можно только предполагать, что конкретно. Но мы знаем, что они забрали действительно и нацистов, всех вообще, в принципе, разработчиков, ну, включая Вернера фон Брауна, если мы говорим о ракетных технологиях, да, и прочие технологии, они тоже все это по максимуму утащили. И когда CROC, он самостоятельно сдался американцам специально, целенаправленно. Потому что он понимал, что если он сдастся Советскому Союзу, ну, в общем, с ним будет, мягко говоря, не сильно хорошо. Но он сдался не просто так, а он сдался прямо с пакетом документов. То есть он все это собрал. Что интересно, 300 заключенных оставшихся уничтожили, когда советская армия подходила, да, уже прям совсем-совсем рядом была. 600 китайских рабочих расстреляли. Персоналу выдали ампулы с цианистом калием и велели самоуничтожиться. Не все это сделали, поэтому вот у нас есть свидетельство, да, то есть именно о том, что там происходило, со слов людей. Но документация была либо уничтожена, то есть сожжена, либо ее забрал с собой CROC к американцам. Когда американцы в Форт-Детрике посмотрели, что он притащил, то местный глава медицинской службы пришел в полный восторг. Он сказал, что это ценнейшая информация, мы такую нигде никогда не получим, потому что мы такие опыты никогда не сможем провести. То, что они сделали, это вещь уникальная, поэтому забирайте этого Сиру Исии к себе, прячьте его от судов, все остальное. Ему дали иммунитет в 46-м году, и все. Мы о нем больше ничего не знаем до момента смерти. Мы знаем, что он умер в Токио, то есть он вернулся в Японию, 9 октября 1959 года. Все. Вот этот промежуток абсолютная пустота. Мы не знаем ничего про него.
1: Ну, смотрите, вы говорите, что американские врачи были в восторге.
0: Да.
1: Но они же тоже проводили опыты. Например, они проводили опыты над чернокожими и душевнобольными людьми. Например, ставили опыты по поводу сифилиса, чтобы понять этапы
0: развития заболевания.
1: Да, этапы развития заболевания.
0: И пытались лечить антибиотиками, да, такое тоже было. Но в этом ИСИ уже не участвовал. Это было 60-е годы, а он в 59-м уже умер. Ну да, я так думаю, что это могло быть следствием именно той самой японской программы. Просто там изучалось за счет изнасилований, да, в японцах, а американцы все-таки как-то обходились без этого звена, заражение было другое.
1: Можно ли назвать вообще 20 век временем, когда просто практически в каждой стране разрабатывалось биологическое оружие?
0: Да, абсолютно. Это так и было, действительно. Вы же понимаете, что это дешево и сердито, что называется. Потому что задача какая? Что уничтожить как можно больше той же живой силы противника, например. Или вывести из строя какие-то его промышленные центры, промышленные регионы. Пуля, она убивает одного человека. Но если сильно повезет, то прям двоих может, ладно. А, например, тот же хлор, если выпустить его из баллона, да, он накроет определенную площадь, и там погибнет примерно треть отравившихся. В этом смысле он чрезвычайно выгоден, да, то есть его производить даже дешевле гораздо, чем те же снаряды, чем те же пули и все остальное. И при этом не надо прицеливаться, при этом не нужно подвергать опасности своих, потому что можно запулить, да, куда-нибудь при помощи или газомета, как в Первую мировую это делали, либо сбросить с самолета бомбу, либо ракету, либо еще что-то в этом роде. И да, свои остаются в неприкосновенности, а чужие сильно страдают. Ну вот примерно из таких соображений все эти разработки и велись. Да, действительно, надо сказать, что и в Советском Союзе вот те 12 человек из отряда, которые туда попали, офицеры, они, никто не был казнен из них. В обмен на полное признание, то есть на рассказ о том, что там реально происходило, им пообещали жизнь. И выполнили это обещание, действительно, все они выжили. Надо сказать, что даже некоторые потом вернулись в Японию и занимались врачебной практикой, писали работы научные, да, то есть стали такими нормальными, обычными докторами. И что самое интересное, что вот этот отряд 731 до войны, они даже публиковали результаты своих исследований в рецензируемых научных журналах. Но, правда, не сообщали о том, что это были эксперименты на людях. Они указывали, что это были маньчжурские обезьяны. Угу. Вот такой эвфемизм использовали и публиковались. Ну, а почему бы нет? Такой материал пропадает. Но мы получаем уникальные данные. Значит, нужно еще и публиковаться. В общем, они были в полной уверенности, что они делают науку во славу Японии.
1: Самое обидное, что им, насколько я знаю, дали 25 лет.
0: Да, максимум 25
1: срок.
0: Лет.
1: Они был, вышли, да. По-моему, их освободили через,
0: да,
1: 7
0: срочно,
1: лет.
0: Да, срочно, да.
1: А вы читали эти научные статьи?
0: Нет, эти научные статьи я не нашел. Я постарался их поискать, но как-то не нашел. Надо их, видимо, в архивах каких-то искать. Но это был, как вы понимаете, где-то 38-39 год, вот примерно так. С этими работами достаточно сложно.
1: Контролируется ли сейчас каким-то международным договором разработка и применение биологического оружия на данный момент?
0: Да, конечно. Во-первых, после Первой мировой войны был принят Женевский протокол в 1925 году, который, в принципе, запрещал использование оружия массового поражения, ну, то, которое было известно на тот момент. То есть это биологическое, химическое, токсинное, все. То есть, по большому счету, уже были ограничения некоторые по разработке. А затем появился еще один документ в 1975 году, уже конвенция, которая была направлена конкретно на биологическое оружие, то есть только на него. И действительно, среди подписавших эту конвенцию, подавляющее, наверное, большинство развитых стран, в отличие, скажем, от такой же конвенции по химическому оружию, которую ратифицировали всего 65 участников из 165 подписантов, и самый крупный нератифицировавший — это США, Соединенные Штаты. Вот. Но по биологическому оружию — да. Надо сказать, что вы понимаете как? Контролировать их довольно сложно. Вот производство химического оружия контролировать полегче. А здесь, ну, работают с бактериями. Ну, работают с вирусами. Ну, да, там четвертого класса опасности. И что? У нас же вот заболевание есть. У нас вот вам, пожалуйста, коронавирус. У нас натуральная оспа может вернуться. У нас все остальное. То есть, где вот эта грань между военными наработками и невоенными в биологии, это прям очень сложно. И у нас, и в Соединенных Штатах, и во Франции, например, в Германии, в Японии есть целые институты, которые фактически были заточены на войну, что называется. Ну, ГНЦ-вектор из этого вырос. То есть это ребята с военным прошлым и настоящими, я так подозреваю. Но как они как бы скрыты за завесой секретности. И многие разработки, которые мы сегодня видим, они с военным прошлым, получается, так. Например, вакцина «Спутник». Ее база, то есть ее платформа, вот этот аденовирусный вектор, в принципе, тот же институт Гамалеи, они изучали его как изначально для создания вакцины против Эболы. Что такое Эбола? Это один из видов биологического оружия. То есть тот, который рассматривался вот прям как замечательная лихорадка и Эбола, и Марбург, две геморрагических лихорадки с невероятно высокой летальностью. Но, правда, контактный путь передачи — это минус для нее. Может быть, поэтому эти разработки в итоге свернули. А так и чума, и дизентерия, и холера, и САП, если, так сказать, в отношении там какого-то скота, чтобы его выбить, и сибирская язва, и там все остальное, вот это все очень даже долгое время рассматривалось как возможность для создания биологического оружия. Ну, с оружием ладно, как бы с оружием тут обошлось, в принципе, хотя в мире у нас есть некоторые случаи подтвержденные применения. Ну, так, если мы сильно-сильно назад отмотаем, то есть они как бы легендарные и есть более-менее задокументированные. Вот легендарные — это когда какой-нибудь вражеский город не сдавался, туда запускали больного, чумой, например. После этого, естественно, там все начинали заболевать, паника, город открывает ворота, все, туда входят победители. А позже, например, стали, ну, вроде как, закидывать за стены с помощью метательных орудий. И если кто смотрел фильм с Рутгером Хауэром «Кровь и плоть», там это в том числе показан, этот момент, да. Но самый известный, наверное, легендарный момент — это с тем, как Крым наказал Европу черной смертью. Значит, что произошло? Что было на самом деле? То есть есть такая генуэзская крепость Кафа, она находится в Феодосии в современной, до сих пор сохранилась, там есть, можно сходить посмотреть ее. Там жили генуэзцы в основном. И в 1346 году туда пришел хан Жанибек из Великой степи. Великая степь, то есть Монголия, часть Китая, это родина чумы. Она там зародилась, она там появилась, и она периодически оттуда выскакивала, так сказать, погулять во все окружающие пространства, и войско Джанибека пришло больное. Генуэзцы посмотрели, ну а что с вами драться? Закрылись, крепость, она мощная, действительно каменная, огромная. Давайте мы подождем. А Джанибек посчитал, что так несправедливо, что умирает только его армия, и поэтому якобы при помощи метательных орудий закидал город трупами, и там началась болезнь в том числе, но... Поскольку армия Жанибека заболела раньше, они ушли тоже раньше. То есть они сняли осаду, ну, потому что там почти не осталось. Там ужас, что творился. И ушли. Генуэзцы сказали: о, как замечательно. Все прекрасно, давайте мы теперь сбежим отсюда. Они сели на корабли, ну, оставили больных, сели на корабли и смотались в Европу. Эти корабли потом назвали чумными. Почему? Потому что они привезли в Европу как раз черную смерть, эту самую знаменитую, которая в 1346 году и началась. И потом еще долгое время куролесила. Это было начало второй пандемии чумы. Она потом до 18 века почти по Европе болталась и уничтожала огромное количество людей. А если говорить о более-менее задокументированных вещах, то это, наверное, будет 1763 год, генерал Армхерст, который руководил англичанами в англо-франкской войне в Соединенных Штатах, ну, на территории современных Соединенных Штатов. Там дрались между собой англичане и французы и содружественные им племена индейцев. И Вот тут, скорее всего, это было намеренно. Правда, есть версия, что это и получилось случайно, но все-таки, наверное, это было намеренно, потому что племени Делаваров были переданы два одеяла и один платок, которыми пользовались больные оспой. И поскольку индейцы, они сталкивались со многими заболеваниями, но вот натуральную оспу им привезли европейцы. И вот после этого контакта у них в племени началась просто масштабнейшая эпидемия, и, естественно, после этого племя из войны, из этой выбыло. То есть, наверное, вот это было таким первым применением. А второе доказанное, это как раз отряд 731. То есть вот у него доказанное применение по территории Китая. Там как минимум 12 китайских городов, как минимум 11 китайских городов, плюс 12 полевых испытаний, и общее число жертв оценивается примерно в 400 тысяч. То есть, опять же, мы не знаем вот на 100% сколько, но если собрать все, что они там за 10 лет накуролесили, они туда и чуму запускали несколько раз, и холеру, в том числе, и тиф, и паротиф, и тулеремию, и, в общем, огромное количество заболеваний они на жителях Китая оккупированного попробовали. Ну, в общем, можно сказать, что у них получилось.
1: Отряду 731 удалось произвести бактерии бубонной чумы, превосходящие обычную бактерию, более чем в 60 раз. И Сируси придумал как раз фарфор для того, чтобы доставлять эти бактерии до места нужного положения. Потому что до этого они использовали другие материалы, и в других материалах бактерии погибали. Можете поподробнее рассказать про эти фарфоровые бомбы?
0: В 60 раз это, конечно, перебор, потому что я вот не очень понимаю эту цифру, с чем сравнивать. Они вагон угля разгружают за час, а не за 60, получается так. У нас же есть какие-то конкретные показатели, например, летальность, да, и при чуме, при легочной чуме она 70-90%, как ее можно в 60 раз увеличить, не представляю. Потом у нас есть, например, базовое репродуктивное число, то есть сколько человек может заразить один заболевший. И максимальное у нас это где-то 12-18 для кори. Как в 60 раз что-то еще может быть? Вот эту цифру я никогда не понимал, что это означает. Другое дело, что они смогли наладить массовое производство. Вот это точно. Потому что они использовали очень интересную технологию. Как делали в той же Европе, например, ну, это среда на чашках Петри, да, такие вот стеклянные, маленькие, их много, и выращивается там в термостате при 37 градусах, например. А японцы сделали целую комнату. Вот в этом отряде, в помещении, сделали стеклянную комнату целиком и использовали агар. Это среда, которую получают из водорослей. А уж чего-чего, водорослей там навалом. Поэтому проблем с агаром у них не было. Они просто замазывали этим агаром все стены стеклянные, засевали это все, и потом туда периодически заходили люди в защитных костюмах и просто скребками соскребали вот эти бактериальные колонии. У них получалось производить до 300 килограмм чумной палочки в месяц. 300 килограмм или до тонны холерного вибриона. То есть это просто невероятная производительность, может быть, вот в этом смысле имеется в виду, что ни в Европе, ни в Штатах такого не могли. Потому что это надо было додуматься, придумать и получить доступ к агару, в том числе к этой технологии. Но если говорить о способах доставки, то да, у них были разные варианты, они пробовали. И особо сильно, понятно, что доставалось Китаю, да, несчастному. Там над некоторыми городами в провинции Хунань просто самолеты на бреющем полете пролетали и разбрасывали вот эту рецептуру, что называется, да, то есть блох тех же зараженных чумой. И после этого, естественно, по идее, возникала вспышка, потом перерастала в эпидемию и так далее. То есть все как положено, все замечательно. Но в военных условиях низколетящий самолет — это прекрасная удобная цель. Да? То есть его можно сбить даже из винтовки. То есть это неправильно. Поэтому пытались бомбить, скажем, с большой высоты. Но тогда все это либо сгорало, либо приходило в негодность, либо еще как-то. А Сируиси, напомню, он был фанатом чумы. То есть он прям преклонялся перед этим заболеванием. Ну, там действительно чумная палочка — это просто нечто. О ней надо отдельно рассказывать, у нее масса приспособлений. То есть действительно такая боевая штука и сама по себе. Так вот, он еще в 30-е годы он придумал эту самую фарфоровую бомбу, то есть концепцию фарфоровой бомбы. Она реально сделана из фарфора. То есть это такая хрупкая достаточно вещь. И если ее сбрасывать с самолета, то непосредственно перед землей там достаточно буквально малейшего заряда, то есть совсем маленький заряд был взрывной, который ее раскалывал. Получается так, что она падает на землю, раскрывается уже, раскрытая, оттуда разбегаются блохи эти самые зараженные, они переселяются на местное какое-нибудь, не знаю, может быть, на грызунов на каких-нибудь, на тех же крыс и так далее. И все, дальше пошло классическое распространение чумы. Есть у этой истории небольшое продолжение, потому что ходили упорные слухи о том, что во время Корейской войны американцы применяли точно такие же фарфоровые бомбы. Но подтверждения этому не нашлось. То есть если тот же Чан Кайши, например, он пригласил военных специалистов зарубежных, медиков зарубежных, и они работали в тех городах Китая, которые обрабатывались таким образом японцами, и там были доказательства, что да, вот массовая вспышка, вот там еще что-то, вот это нашли, то нашли, здесь подтверждение и так далее, то во время Корейской войны таких подтверждений найти не удалось. То есть это было исключительно только со слов пациента, что называется. Вот. Но, как вы понимаете, осадочек остался, что называется. То есть применение таких бомб, оно, в принципе, рассматривается и сегодня. Да? То есть некие контейнеры, не совсем бомбы, а контейнеры, которые раскрываются либо перед падением непосредственно, либо падают и раскрываются уже на месте. Ну, просто потому, что нам нужно доставить живой материал. Они не только создали вот это все, они успели все это испытать, во-первых, и, во-вторых, применить на практике. То есть вот те пострадавшие 11 китайских городов, они страдали от разного рода атак. То есть в том числе с самолета, в том числе в Нанкин, например, забрасывалась диверсионная группа. Ну, нанкинскую резню мы все прекрасно знаем, что это такое. Но еще были диверсионные группы, которые отравляли источники питания, источники воды. И в ходе вот этих экспериментов полевых было установлено, что возбудитель паратифа самый удачный в этом смысле. То есть там население просто очень быстро слегло массово именно с этим заболеванием. А при этом страдали и японские солдаты в том числе. То есть там где-то 1700 пострадавших, например, при вспышке холеры в одном из городов, пострадали еще 1700 солдат. Но поскольку пострадавших с той стороны было 10 тысяч, это считалось приемлемыми потерями.
1: А еще в фильме показан отряд, состоящий просто из совсем молодых мальчиков, новоприбывших. А правильно я понимаю, что японские власти хотели создать некую безжалостную армию, которая взращена с детства, видит такие ужасы войны, все эти извращения, которые там происходили в лагере?
0: Ну, я так думаю, что не только хотели, но и создали. У них это получилось, надо сказать так. Думаю, что это просто была некая такая аллегория. Не знаю, было ли какое-то специальное подразделение молодое в 731-м отряде, но явно туда приходили какие-то новые люди, там явно были обучающиеся, то есть какие-то молодые и прочее, прочее. Но они, естественно, предназначались для отряда. То есть я не думаю, что это специально какие-то подразделения там обкатывали, да, какая-то психологическая обработка, подготовка или еще что-то в этом роде. Может быть, своеобразная аллегория.
1: В фильме говорится командующими о том, что биологическое оружие – это единственное, благодаря чему Япония может победить в войне. А действительно ли это так? Или командующие просто произносили такие фразы, мотивирующие для того, чтобы ученые и солдаты усерднее работали, и у них была более высокая производительность труда?
0: Ну, производительность у них и так была неплохая, то есть они все были мотивированы сами по себе, поскольку они были японскими военными, соответствующим воспитанием, понятиями и всем остальным. А то, что биологическое оружие реально могло помочь Японии, это правда. То есть это действительно так, потому что вот как Германия чуть-чуть не дошла, да, до ядерной бомбы с ракетами, вот Япония примерно так же не дошла чуть-чуть буквально до такого массового применения и массового производства этого биологического оружия, потому что, еще раз повторюсь, основная проблема – это производство. Производство химического оружия, оно все-таки требует больших ресурсов. Это должна быть массовая такая химическая промышленность, хорошо развитая, да, это должна быть загруженность на заводах, определенные мощности, все остальное. То есть это все сложно делать. Это определенные снаряды, там все прочее, прочее. Это дорого. А конец войны, как вы понимаете, ресурсы истощены. И в этом смысле, конечно, даже химическое оружие, которое, ну, вроде бы спасало от снарядного голода в Первой мировой войне, даже здесь оно как бы уже было немножко не по карману. Но вот они сумели разработать эту технологию быстрого выращивания огромного количества бактерий. То есть тонна холерного вибриона в месяц, это можно было там через годик, предположим, всю планету заставить, так сказать, страдать профузным поносом. И да, поскольку основная цель была все-таки не армия воюющего противника, да, а именно мирное население, то это могло стать, в общем-то, существенной катастрофой на самом деле, потому что этот подрыв пошел бы еще со стороны тыла, начиная, да, и только потом выбился бы мобилизационный резерв, и потом бы уже дошли и до армии в том числе. То есть задумка, в принципе, была, ну, оправданной, скажем так, с точки зрения японских военных.
1: А как вы считаете, можно ли оправдать настолько жестокие опыты, которые не могла проводить ни одна страна, тем, что эти указы давал император, у которого было медицинское образование, и он был зачинщиком всех этих опытов?
0: А почему нет? То есть здесь самое главное, да, что как в нацистской Германии тут же их освободили как бы, да, от совести, здесь то же самое решение, как бы все это взял на себя император. И если он готов это делать, то почему не готов ты, скажем так? То есть никаких моральных терзаний в этом смысле не было. Это во-первых. Во-вторых, что считать жестокостью? То есть было ли это жестоким? Жестоким может быть по отношению к человеку. А вот те, ну, условно говоря, бревна, да, как они их называли, они не считались людьми. Они в принципе людьми не считались, да, то есть Япония как бы понаду все, да, и все остальное, оно как бы в подчиненном положении, это источник исключительно для экспериментов. Ну, например, если у вас сломался карандаш, вы карандаш выкинете. Если у вас засветилась пленка, вы ее сожжете. То же самое, если у вас испортился вот этот человек, бревно, абсолютно никакого сожаления. Он как бы не достоин абсолютно такого внимания. И нужно понимать, что да, это было вот именно на уровне идеологии, на уровне мировоззрения. Почему у них не было никаких угрызений совести? Они к этому относились как к науке, то есть как к мышам, по большому счету. Будете ли вы переживать в отношении мышей? Ну, сейчас, наверное, да. А в то время и по поводу мышей не особо переживали. То же самое с военнопленными. У них не прав, они вообще никто и так далее, и так далее. Так что в этом смысле никаких препятствий не было.
1: Ну, правильно я понимаю, что японцы были жестоки не только к другим национальностям, ставя выше себя всех остальных, но еще по отношению к себе.
0: Себе, конечно.
1: Потому что у них были летчики-камикадзе, огромное количество.
0: Да.
1: Потом я знаю, что во время войны, если солдата ранили, его никто не лечил, он должен был покончить с собой. Либо, если он был настолько ослаб, ему помогал в этом его соратник. А потом, и даже эта культура самураев с харакири, идут ли корни оттуда, из этих самураев? Потому что тот же самый журналист Сёдзи Кондо, когда брал интервью у участников отряда 731, не мучает ли их совесть и не мучила ли их тогда, когда они выполняли
0: не
1: приказы?
0: Мучила, да.
1: Они говорили, нет, просто мы служили императору и выполняли долг.
0: Да, абсолютно так.
1: Идут ли эти корни к самураю и служению своему господину?
0: Да, естественно. То есть они очень быстро прыгнули из феодализма в капитализм, ну, вот так вот, на стыке, что называется. И феодальные устои, они очень долгое время сохранялись. И преданность как бы своему сюзерену, это как бы, ну, без вариантов. То есть он хозяин, он глава, он думает, вы делаете. Все. То есть это все достаточно просто, с одной стороны. С другой стороны, смотрите, вот эти вот культы, они существовали и в других народах, ну, те же скандинавы древние. Умереть — это было почетно, то есть это цель жизни была — умереть. Не просто так, естественно, а в бою. Да, уничтожив максимальное количество противников, тогда ты попадаешь в Вальхаллу, и там постоянный пир, там и с Одином, и со всеми остальными героями, и так далее, и так далее. Если ты умираешь в постели, то тебе никаких валькирий не полагается, да, и всего остального. Поэтому они до седых волос, да, старались ходить в походы в эти, да, кого-нибудь громить, кого-нибудь убивать и так далее. И желательно, чтобы их тоже в этом походе убили. Это было невероятной честью, да, невероятным успехом в жизни. То же самое и здесь. Если мы посмотрим вот эти вот самурайские кодексы и все остальное, то главное получается честь. То есть честь самурая – то, что он выполнил то, что ему было, так сказать, приказано. Независимо от того, то есть никакие отговорки в принципе не принимаются. То есть там заболел, не дозвонился и так далее, все не считается. Ты должен выполнить. Вот если ты выполнил, ты молодец. Это почетно, это правильно и так и должно быть. А вот если ты не выполнил, это уже как бы совершенно другая история. Тут должен смыть позор, естественно, своей собственной кровью. Поэтому в этом смысле, опять же, никаких противоречий не было. И поэтому, повторюсь, их абсолютно не грызли никакие угрызения совести. Они до сих пор, многие считают, что все нормально было. И только некоторые сотрудники и сотрудницы даже, вот тут недавно, в 2011 году заговорила в Токио одна медсестра, которая 60 лет молчала. Ей было тогда 22 года, она была молодой достаточно, и вот через 60 лет она заговорила. И в Японии, в Токио конкретно, там сейчас ведутся какие-то раскопки, расследования. Похоже, что она указала на какое-то место захоронения еще одно, видимо, там какая-то еще была база. Но, в общем, это все пока под завесой тайны. Китайцы все пытаются узнать, мол, что там, что она рассказала, объясните нам-то хоть. А те ничего не знаем, это как бы наше японское дело, не лезьте сюда. Вот. Если, может быть, там потом как-нибудь все это расскажем, потому что даже применение биологического оружия Япония признала только в 2002 году. Ну, о чем можно еще говорить?
1: А я хотела вас еще спросить про одну сцену, где Сирой Исии пьет дистиллированную мочу своего подчиненного. Для чего нужна была эта сцена? Какой был смысл?
0: А вот это как раз понятно. Это, я уже еще раз сказал, что там велись научно-прикладные разработки в пользу армии. Соответственно, мы, ну и у нас в том числе, и в Соединенных Штатах, и в других странах, и здесь, искали, как бороться с дегидратацией. В тех регионах, например, пустыня. Ну вот нет источников воды, а ты туда попал. И что делать? Или океан. Вот ты попал в этот океан, ты сбитый летчик, да, ты болтаешься в спасательном жилете, то есть ты не утонешь, но тебе нужно как-то выживать.
1: Космос.
0: Или космос, но космос это попозже появился, у нас, естественно. В космосе та же самая установка стоит. Она, во-первых, собирает ту влагу, которая выделяется с потом, а во-вторых, там стоит специальный рециркулятор, да, дистиллятор, который использует мочу и превращает ее в воду, в питьевую. Причем эффективность, ну вот на Земле примерно 85%, а в космосе получилось 75%, то есть 3/4 воды возвращается именно в таком нормальном виде. А мне это сразу напомнило, если честно, гербертовскую дюну и стилсьюты этих фрименов, да, что у них тоже вся влага организма собирается, и они потом пьют эту воду именно очищенную и так далее. И это была вполне нормальная разработка. Единственное, что в чем была проблема, дистилляторы были большие. То есть они были слишком громоздки. Их нельзя было, скажем, поместить в самолет, да, именно как в аптечку там, или в комплект того, кто потерпел крушение и так далее, и так далее. Но разработки велись, это означало, что со временем что-нибудь компактное обязательно появится. И у нас действительно появляются постепенно и опреснители компактные, и, может быть, даже и средства для перегона мочи в более-менее приемлемую форму тоже будут. Понятно, что они сегодня по совершении. Тогда все-таки фильтровалось не настолько хорошо, да, не настолько сильно очищалось, но была вполне пригодная для питания. То есть, если есть выбор, ты пьешь вот эту переработанную мочу, а на второй чаше весов ты умираешь от жажды, то выбор вполне себе очевиден. А они показали в своих экспериментах, в том числе в исследованиях, что эта моча пригодна для питья. Все. Все нормально.
1: Ну а по составу она сильно отличалась от обычной воды?
0: Ну вы же понимаете, что моча это 95% воды. Все остальное это соли, которые нужно убрать. Это пигменты различные. Ну в первую очередь, конечно, уробелин, которые окрашивают мочу, и плюс всякие азотистые вещества, которые придают такой характерный достаточно запах. Вот если это все убрать, то моча вполне себе может быть нормальной, пригодной для питания. Да, то есть это будет точно такая же вода. Ну, может быть, там будет чуть больше каких-то примесей, но не сильно влияющих на органолептику, и уж тем более на здоровье. Да, то есть пить такое можно вполне. Гораздо хуже, если человек не будет получать должного количества жидкости.
1: Я еще хотела поподробнее у вас узнать про эту сцену, когда девушки поливали холодной водой руки. Вы немножко рассказали про это, я хочу поподробнее услышать. Я знаю то, что на эту роль, в принципе, никто не соглашался, и поэтому там снималась племянница, по-моему, режиссера. Да. Вот. Я хотела узнать, если действительно долгое время поливать ледяной водой руки, оставить на морозе, потом опустить их в теплую горячую воду, действительно ли вся кожа и все мягкие ткани сойдут до кости?
0: В принципе, да. Может быть такое. То есть это реально. А вопрос, почему, так сказать, ей, почему она сразу не умерла там, от болевого шока или еще чего-нибудь в этом роде. Вы понимаете, как? Отмораживание – это такой очень интересный процесс. Там начинают погибать в том числе и чувствительные рецепторы. И получается, что ну вот почему мы, например, что-то себе отмораживаем? Потому что мы не чувствуем эту область тела. Мы ее не начинаем растирать или еще что-то. Мы потом только выясняем, что ой, что-то у нас вот чувствительность на щеках вообще никакой, нулевая. Мы проводим рукой и не чувствуем. Или ноги, например, пальцы. Да, мы просто наступить не можем нормально, потому что пальцы уже как бы не чувствуют ничего, они отморожены. Так вот, чем дальше, тем эта чувствительность исчезает гораздо глубже. Да? То есть поражаются более глубокие ткани. И никакой болевой импульсации в головной мозг не идет, поэтому болевого шока нет никакого, ровным счетом. То, что ее поместили чуть ли не в кипящую воду, это было все равно, потому что это уже были отмершие ткани, там произошел некроз. Ну и все, а потом как бы по месту сочленения, скажем так, да, то есть там же взяли именно как бы там, где переход между мертвой тканью и живой, и потом изобразили терминатора второго. Вот. И я думаю, что потом, конечно, такая девушка должна была умереть без вариантов, да, потому что это и сепсис, скорее всего, начнется потом, да, потому что ну, не может она просто так ходить вот с голыми костями, без мышц, без сухожилий, без связок, да, без суставов, там, без всего чего-то такого. Но это изучалось именно воздействие экстремальных температур. То есть как, до какой степени омертвения могут дойти ткани.
1: А можете мне объяснить, зачем нужно было части тела перешивать и переставлять местами? Какой они вывод из этого хотели сделать?
0: А вот здесь интересно, потому что некоторые современные методики операции, они так и выглядят. Мы можем, ну, например, есть такое понятие русское отравление. Это когда человек по ошибке выпивает уксусную эссенцию. Ну, или вместо уксуса, или вместо какой-то другой жидкости. Почему русская? Потому что на постсоветском пространстве вот эта эссенция, она была достаточно долгое время доступна, 70-процентная кислота уксусная. И происходил некроз, причем такой мощный некроз пищевода. Он потом стенозировался, и все. А что сделаешь, да? Вот как дальше жить человеку? Этот участок некротизированный удаляется, на его место ставится кишка. Человек продолжает жить. Откуда это узнали? В том числе и оттуда.
1: Кишку потому что, на это место?
0: Да, тонкая кишка. А почему нет? Те же самые мышцы, те же самые слизистые. Ничего такого. Это обычная трубка. Эксперименты по сшиванию пищевода, например, с кишкой, они тоже делали. А что это такое? Это экстирпация желудка. Еще одна операция, которая проводится при онкологических заболеваниях, при перфоративных язвах, при многих-многих других патологиях, когда повреждается желудок, и мы уже с ним ничего сделать не можем. Мы либо его частично удаляем, ушиваем, либо прям целиком, то есть экстирпация, то, что называется. И что мы делаем? Мы сшиваем вот эти два участка между собой. Опять же, откуда известно? Оттуда. И так далее. Мы можем до бесконечности перечислять различные техники, которыми пользовались там и которыми пользуются сегодня.
1: Что вы можете сказать в целом о фильме?
0: В целом о фильме...
1: Некорректно, конечно, задавать вопрос, хороший он или нет.
0: Да, я понимаю. Вы знаете, он очень своеобразный. То есть я не скажу, что он хороший или плохой. Он очень своеобразный. Поэтому, если вы не готовы к просмотру вот всего, о чем мы сегодня рассказали, то вот, пожалуйста, не надо делать над собой усилия и его смотреть, потому что потом ночью будут мучить кошмары. Это прям гарантирую, без вариантов. Но если вы готовы к этому, если вы нормально отнеслись, вот, например, к «Иди и смотри», то есть если вы поняли, да, о чем этот фильм, о том, что это действительно, что такое война на самом деле, как она выглядит вот там изнутри, и если вы хотите посмотреть примерно такое же, но на новом уровне, скажем так, ужасов этой войны, то, пожалуйста, да, конечно, этот фильм можно посмотреть. С художественной точки зрения я не скажу, что он прям какой-то шедевр, да, то есть он снят скорее как псевдодокументальный, вот, наверное, так. И вы знаете,
1: полностью согласна.
0: И это поражает даже боль, то эффект больше. То есть, по сути, ты как бы находишься в гуще событий. И именно из-за этого, да, вот он оказывает такое очень мощное влияние, ну, сравнимое, наверное, с чем бы я сравнил, вот как в детстве, 8 лет в Берлине нас возили, вернее, когда мы были в ГДР, нас возили на экскурсию в Заксенхаузен. То есть это один из известных концлагерей, который остался, там был сделан мемориальный комплекс. И вот когда мы входили в помещение, там, где стояли печи и все остальное, да, там, где сжигали вот трупы и прочее, там вот до сих пор такой очень специфический запах стоит. Плюс гнетущая атмосфера, плюс вот как ты все это представишь, да, там масса фотографий, там и экскурсовод все это рассказывает. Вот как ты все это представишь, это без слез оттуда выйти невозможно. Вот примерно такой же эффект у этого фильма, то есть слезы вот прям ждите, они прям будут.
1: Но он даже с точки зрения картинки и композиции кадра, да, больше похож на фильм 40-х, 45-х,
0: да.
1: Но в цвете.
0: А я думаю, что это стилизация. То есть там и частота кадров чуть-чуть сдвинута, да, то они двигаются чуть быстрее и все остальное. Да, действительно, я думаю, что это просто стилизация под 40-е. То есть вы как бы туда попадаете. Вот вы когда это смотрите, вы реально прям туда попадаете и ощущаете себя одним из вот этих молодых курсантов, которые там находятся, да. То есть вы только что подружились с мальчиком, с этим снимом китайским, и вот тут же его уже сразу вскрывают. Вы там еще там что-то сделали, вам приказывают там сделать вот эту ужасную вещь и так далее. То есть это, по-моему, очень правильный взгляд на войну.
1: Спасибо вам большое, Алексей, за интереснейший
0: разговор.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Как всегда, мы рады вас приветствовать сегодня вот в большом звездном зале нашего планетария. И я с удовольствием представляю нашего гостя. Мы давно мечтали поговорить с вами на эту тему. Тему вы видите. Я надеюсь, что большинство пришло именно на эту тему. И сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института ядерной физики МГУ и руководитель научно-культурного центра СЭТИ Александр Дмитриевич Панов. Давайте его встретим, поприветствуем. Александр Дмитриевич первый раз на нашей трибуне, поэтому его нужно поддержать. Я попрошу его выйти к сцене, чтобы он посмотрел на нас, а мы посмотрели на него. И в двух словах рассказал о том, что он может рассказать перед началом лекции. Затем у нас по традиции обзор звездного неба, ну а потом уже сама лекция.
2: Добрый вечер. Спасибо всем, кто пришел. Я приветствую

разделе физики. Ковали в 59 году, называется она Search for Interstellar Communications, то есть поиск внеземных сообщений, коммуникаций. Ну, это как бы страница является просто сейчас таким музейным экспонатом. Значит, что же они показали? Они показали очень простую вещь. Вот она отражена на этом графике. Сейчас я расскажу, что здесь что означает. Значит, если мы занимаемся радиосвязью, то мы должны понимать, что любые сообщения радио передаются на определенной частоте. Вот по оси абсцисс отложены разные, так сказать, частоты, на которых могут передаваться радиопослания. А по оси ординат на этом графике отложена интенсивность того шума, который будет чувствовать радиотелескоп, если он работает вот на той или иной частоте. И вот видно, что есть частоты, на которых шум большой, они либо очень маленькие, либо наоборот очень большие, есть где поменьше. Вот это вот существует вот такое вот окно прозрачности, как бы, где шум минимальный, в котором и удобнее всего работать. Вот именно об этом они и написали. Более того, они написали, что в этом окне есть, значит, это длинная волна от 30 примерно до 3 сантиметров, значит, частоты от 1 до 10 гигагерц, значит, если кто понимает, то он понимает, о чем идет речь. Значит, более того, здесь есть две выделенные линии. Это так называемые линия водорода, вот 21 сантиметр, знаменитая 1420 мегагерц, и недалеко от нее и линия гидроксила, OH. Вот этот вот промежуточек часто называют водяным окном. Ну, иногда, так не очень точно, водяным окном называют и всю вот эту вот область, но это уже не очень точно. И вот они показали, что если работать в этом водяном окне, ну, например, на частоте водорода, то значит, исходя из имеющихся уровней шумов, очень легко установить связь между не очень, так сказать, далекими звездами, ну, десятки световых лет. Сейчас я могу сказать, что с помощью современных инструментов на самом деле связь может быть установлена на галактическом расстоянии. Что это означает? Если я имею передатчик, если я имею приемник, если передатчик знает, где находится приемник, а приемник, где передатчик, и они смотрят друг на друга, то с помощью современных средств связь можно установить через всю галактику. Вот ровно это и было показано. Это вызвало огромный всплеск энтузиазма. Значит, к проблеме немедленно подключился наш замечательный отечественный астрофизик Иосиф Самуилович Шкловский. В 60-м году он опубликовал в «Природе» статью под названием «Возможная связь с разумными существами других планет». И уже в 62-м году он написал вот свою известнейшую классическую книгу «Вселенная. Жизнь. Разум». Эта книга вышла потом в 7 изданиях, в том числе одно издание из изданий уже вышло после 2006 года. Она была переведена на английский язык, там есть добавление Карла Сагана, то есть эта вот книжечка вышла на английском языке в соавторстве Шкловского и Сагана. Ну и вот она стала просто классикой этого жанра. Ну и вот надо сказать, что Иосиф Самуилович Шкловский, он сыграл колоссальную роль в развитии проблемы с этим. Он не только отразил ее в себе, как в зеркале, но и в значительной степени была сильная обратная связь, он влиял на ее эволюцию, развитие. Уже в 60-м году, а статья, я напомню, была первая, вышла всего в 59-м году, начались первые практические наблюдения по проблеме SETI. Значит, организатором таких первых наблюдений был Фрэнк Дрейк. Вот он в то время, когда эти наблюдения только начались, это вот, так сказать, он выглядит сейчас вместе со своей знаменитой формулой Дрейка. Он начал проект ОСМО, где вот на той самой волне водорода 21 сантиметр, о которой я говорил, были изучены для начала всего две звезды. Тау Кита, которая находится от нас на расстоянии 12 световых лет, и Эпсилон Эридана 10,5 световых лет. Но сейчас известно, что Тау Кита имеет действительно 5 экзопланет, но там имеется мощный полевой диск, то есть эта планета, звездная система не очень благоприятна для возникновения жизни. Эпсилон Эридана имеет 2 экзопланеты, но они находятся на орбитах с сильным экстрансизитетом, что тоже не очень хорошо, но тогда это, конечно, ничего было неизвестно еще, потому что экзопланеты наблюдать не умели. Вот было в этом проекте посвящено 150 часов наблюдений этим двум звездам. Потом был реализован проект ОСМО-2, 73-76 год, было, так сказать, просмотрено 65 ближайших звезд, и вообще с 60 по 80 год было реализовано около 40 небольших таких самодельных, я бы сказал, программ, где фигурировало около 1000 звезд и несколько галактик. И кроме того, что очень важно, был проведен обзор всего неба не направленными антеннами, а здесь шла речь о

наблюдение отдельных звезд направленными антеннами, вот, и обзор всего неба был проведен в СССР, я об этом еще скажу несколько позже. Немедленно начались первые совещания конференции, вот здесь они перечислены. В 1961 году была первая конференция в Грин-Бэнк, которая была сначала секретная, потому что ученые как бы боялись просто вынести на поверхность обсуждение столь странной проблемы, как поиск неземного разума, но затем эта тема была рассекречена. И вот уже в самом первом совещании участвовал один из лауреатов Нобелевской премии, то есть силы сразу было на это брошено огромные. Вот. В 64 году прошло первое всесоюзное совещание по этой проблеме в Бюракане, а в 71 году прошла советско-американская конференция по проблеме CETI, вот она называлась не CETI, а CETI, буквы C, S это search, а CETI это был communication, то есть тогда проблема выглядела как установление связи просто, а не поиск. Это сейчас мы понимаем, что это только поиск еще, пока идет до связи, еще дожить надо. А тогда это рассматривалось как практическое установление связи. И колоссальные силы участвовали в этой конференции. Вот одних только нобелевских лауреатов было 3 человека. Ну и другие, на самом деле, личности совершенно выдающиеся. Вот по материалам этой конференции издана книга, которая называется «Проблема CETI». Вот вышла она в 1975 году. И вот кто доберется до этой книги, я очень советую ее посмотреть, потому что книга совершенно потрясающая. Это дословная запись всей дискуссии, которая шла на этой конференции, и цвет вообще земной цивилизации обсуждал то, что им интересно. Там, о будущем Земли, о прошлом Земли, о том, что такое жизнь, что такое не жизнь и так далее. Это просто потрясающе. Потрясающее чтение. И, кстати говоря, сканы этой книги можно найти в интернете. Вот. Но примерно к 80-му году никаких, в общем, практических результатов получено не было. Значит ли это, что вообще ничего не было найдено? Нет ничего подобного. На самом деле было много зарегистрировано так называемых подозрительных сигналов. Вот один из наиболее известных из них – это так называемый сигнал ВАУ. Значит, 15 августа 1977 года он был зарегистрирован на телескопе, который называется Big Air, Большое Ухо в Соединенных Штатах. Значит, нашел его Джерри Эммон. Значит, что это такое? Телескоп Большое Ухо, он работает следующим образом. Он смотрит в определенное направление на небо неподвижно, в небольшой области, и звездное небо мимо него проходит. И вот если появляется какой-то источник, то он ненадолго появляется в апертуре, значит, пока, ну, в апертуре – это область зрения телескопа, пока он находится в апертуре, он регистрируется, когда он выходит, он кончает регистрироваться. Вот ширина апертуры здесь была около 1 минуты. Значит, что нарисовано вот на этой вот, так сказать, это распечатка, по которой был найден этот сигнал. Вот по горизонтали здесь расположены вот так один за другим вверх разные частотные каналы. Наблюдения навелись вблизи, так сказать, волны 21 сантиметр водородной. Вот ширина одного канала здесь была маленькая, 10 кГц. Ну, это, в общем, относительно маленькая ширина. А вот так идет просто развертка по времени. И вот вы видите, что в разных каналах ничего особенного нет, а в одном из каналов появляется сильный сигнал. И вот как раз автор Джерри Эммон здесь написал «Вау», и под этим именем сигнал и вошел в историю. Вот так вот выглядит временная развертка этого сигнала. Вот на одну точку здесь приходится 12 секунд. Это длина временного канала, всего есть около минуты. И выглядит он точно таким образом, как будто через апертуру телескопа прошел точечный сигнал. Вот, то есть вот этот вид сигнала согласуется с гипотезой, что этот сигнал был постоянным во времени. Но есть очень странная особенность. Этот телескоп «Большое ухо» имел не одну апертуру, а две. И вот через эти две апертуры идет звездное небо. И поэтому, если сигнал появляется в одной из апертур, он обязательно должен появиться и во второй апертуре. А этот сигнал появился только один раз. Что это означает? Что либо, да, и наблюдения были устроены таким образом, что невозможно было понять, из какой именно из апертур наблюдался сигнал. Что это означает? Что либо сигнал где-то здесь включился и наблюдался только в этой, скажем, апертуре, либо наоборот он прошел через эту апертуру и выключился. То есть сигнал был импульсный. Вот эти вот такие вот удивительные совершенно особенности этого сигнала. Сигнал был крайне сильный. Значит, по многим признакам было видно, что и это именно сигнал, пришедший из какого-то далекого межзвездного пространства. Его не удалось отождествить ни с какой помехой. Подтверждением того, что этот сигнал существовал, было бы его повторное обнаружение. Но, к сожалению, сигнал повторно обнаружил не был, и это вот типичная ситуация с тем, что называется кандидатами в сигналы неподтвержденными. Но вот таких событий было довольно много, но остальные были, может быть, менее впечатляющие.
И вот к 80-му примерно году начало нарастать разочарование. Стало понятно, что, грубо говоря, на коленке точно ничего не удается найти. Начал нарастать пессимизм, который в себе как раз отразил Иосиф Самуилович Шкловский. И вот он написал в журнале «Вопросы философии» в 1978 году под номером 9 статью под названием «О возможной уникальности разумной жизни во Вселенной». Значит, вот первая пожелтевшая страница этой статьи. Значит, в чем, собственно говоря, была аргументация Шкловского? Значит, он говорил о том, что естественной траекторией развития любой цивилизации является космическая экспансия. Ну что это значит? Если взять наш технологический взрыв, в состоянии которого мы находимся, и, грубо говоря, его как-то проэкстраполировать в будущее, то получается, что мы очень скоро должны оказаться на просторах галактики. Вот, а поскольку планет должно быть много, это должно быть часто происходить, поэтому галактика должна быть забита разумной жизнью. Но, по крайней мере, простыми средствами ничего не удается обнаружить. И что это означает? Это означает, что по какой-то причине земной разум, вот как он говорил, практически уникален. Это не значит, что он один вообще во Вселенной. Это значит, что другие разумы находятся недостижимо далеко. И, как он писал, земная цивилизация практически одинока. Вот то, о чем он писал, фактически является формулировкой, значит, утверждения, которое сейчас называется астросоциологический парадокс. Значит, в чем состоит астросоциологический парадокс? Ну, вот есть две формулировки, слабая и сильная. Вот слабая, она заключается в том, что какие-то следы деятельности разума в космосе должны наблюдаться, ну, в виде сигналов, в виде наблюдения астроинженерной деятельности или иным образом, но они не наблюдаются. Спрашивается, почему? Вот это слабая формулировка, а сильная формулировка, которая также называется еще и парадоксом Ферми, заключается в том, что мы их должны не только наблюдать по каким-то косвенным признакам, по их сигналам, они должны быть просто здесь. Потому что если каждая цивилизация начинает эту экспансию, галактика должна быть забита звездными кораблями. Где они? Вот это называется парадокс Ферми, потому что вот якобы Ферми однажды задал вопрос, где они. Значит, итогом вот первого, так сказать, десятилетия, ну, первого десятилетия вот этой бури и натиска, я бы сказал, в проблеме с этим, была формулировка астросоциологического парадокса. Вот это и был, значит, итог первого этапа развития, развития проблемы с этим. Так, на самом деле, теперь я хочу немножко уточнить, что же мы все-таки нашли и чего мы не нашли. Вот здесь вот придется обратиться к той самой футурологии, о которой я говорил. Здесь возникает очень простая футурология, которая основана на так называемой шкале Кардашова. Вот, это Николай Семенович Кардашов, который ныне является директором, руководителем проекта «Радио Астрон». Он является сейчас руководителем, ну, это космический радиотелескоп такой, является проектом нового, руководителем нового проекта «Миллиметрон», это вот будущий телескоп астрономический. И кроме того, он очень много дал для проблемы с этим. И вот он дал классификацию цивилизаций. Очень простая. Цивилизация первого, второго и третьего типа. Значит, что такое цивилизация первого типа? Это классификация идет по энергетическим ресурсам. Это энергетические ресурсы цивилизации находятся на планетарном уровне, не выше. Значит, что можно сказать о деятельности таких цивилизаций? Значит, если мы говорим о передаче сигналов, то всякие мощные изотропные, значит, во все стороны светящие одновременно космические маяки исключены по энергетическим соображениям. А могут вестись передачи только на остронаправленном луче и, кроме того, узкополосным по частоте, то есть вот ширина полосы по частоте сигнала, ну, может быть, кто-то знает о том, что такое ширина полосы радиосигнала, я, к сожалению, не могу об этом рассказывать, должна быть очень маленькой для того, чтобы всю энергию сигнала сосредоточить в очень узкой области и в этой области сильно перекрыть уровень помех. Вот это все, что могут позволить себе цивилизации первого типа. Цивилизация второго типа – это энергетический ресурс на уровне родительской звезды. Вот от таких цивилизаций следует ожидать, что они могут поставить всенаправленные широкополосные маяки и создать какие-то не слишком сложные астроинженерные конструкции, ну, типа, например, так называемой сферы Дайсона. Сфера Дайсона – это предполагается, что звезда окружается, грубо говоря, полем солнечных батарей, которые перехватывают почти весь поток света от этой звезды и дают огромную энергию тем самым этой цивилизации. Значит, от них можно ожидать широкополосных маяков. И, наконец, цивилизация третьего типа –
Это цивилизация, располагающая энергетическими ресурсами на уровне родительской галактики уже. Вот что от них ожидать, мы не знаем, но это должны быть некоторые сорта так называемых космических чудес. Вот именно это вроде бы и надо искать. Вот, и что же мы нашли, и что же мы не нашли? Вот я начну с цивилизации второго и третьего типа, которые, в принципе, могут давать, значит, всенаправленные мощные маяки. Вот в 70-72 году в СССР Троицким, это была одна программа, и Кардашовым, Николаем Семеновичем, с предыдущего слайда, это была другая программа. Значит, проведены были изотропные поиски сигнала со всех сторон, но не очень чувствительными радиотелескопами. Ну, здесь написано их чувствительность 10⁻², 10⁻²⁰ ватт на метр квадратный. Значит, там использовался метод совпадений, то есть использовалась не одна тарелка, грубо говоря, а две далеко отстоящие тарелки, только в том случае, если там сигнал повторялся, значит, он есть на самом деле. Значит, в программе Кардашова использовалась к тому же так называемая дисперсионная задержка. Это что такое? Вот любой широкополосный сигнал состоит из сигналов разной частоты, а сигналы разной частоты в космическом пространстве распространяются немножко с разной скоростью. И поэтому, если мы ловим импульс, то сначала приходят одни частоты, потом другие. И вот по разнице вот этих частот можно оценить расстояние, с которого пришел этот сигнал, и это дополнительный сильный метод доказательства космической природы сигнала. Вот, были обнаружены некоторые сигналы, их было довольно много, но в конце концов было показано, что все это помехи. Вот результат этих поисков можно сформулировать наукообразным образом, следующим образом. Значит, на расстоянии ближе 1 килопарсека нет изотропных маяков с энергией больше 1,5 × 10⁶ джоулей с периодом, так сказать, повтора меньше 1 месяца. Ну, что такое килопарсек? Я напомню, что это такая единица. Значит, парсек – это расстояние, с которого видна была бы из космоса орбита Земли под углом 1 градус. Это чуть больше 3 световых лет. Значит, примерно 3000 световых лет. Значит, как это можно сформулировать, такую вот эту наукообразную формулировку более простым языком? Значит, цивилизация второго типа маловероятна в окрестности примерно 1 килопарсека. Но вот что касается цивилизации третьего типа, то они маловероятны во всей галактике. Вот если теперь посмотреть на картинку с нашей галактикой, то выглядит это таким образом. Значит, с некоторой степенью уверенности мы можем сказать, что во всей нашей галактике нет цивилизации третьего типа. Ну, в общем, здесь удивляться не приходится. Может быть, такие цивилизации, которые могут потреблять энергию в масштабе галактики и не могут существовать по каким-нибудь физическим причинам, Бог их знает. А вот это вот кружочек, который окружает наше Солнце, имеет как раз радиус 1 килопарсек. И вот видно, что все, что мы поняли, это что внутри этого кружочка нет цивилизации второго типа, ну, с некоторой достаточно большой вероятностью. А про всю остальную галактику мы вообще ничего не знаем. А что теперь можно сказать о цивилизациях первого типа, то есть о цивилизациях, похожих на нашу? Вот здесь вот ситуация еще гораздо хуже. Здесь возникает так называемая проблема космического стога Сена. Значит, в чем она состоит? Мы должны искать очень узконаправленный, слабенький сигнал, который, к тому же, скорее всего, не может быть непрерывным. То есть на нас какая-то звезда посветила и перестала, стала светить в другую сторону. Она не может, потому что светить на все звезды сразу. Значит, здесь нужно попасть в нужное время, на нужную звезду, нужно попасть в нужную частоту и нужно отгадать способ модуляции. Вот возникает огромное так называемое пространство поиска. Вот этот термин «космический сток Сена» ввели Фрэнк Дрейк и Джилл Тартер, вот, о которой я тоже дальше буду рассказывать. И по оценке Джилл Тартер, к 81 году, это как раз завершение вот этого первого периода, о котором я говорю, была обследована 10⁻¹⁷ часть вот этого самого пространства поиска. Ну вот в чем, грубо говоря, здесь состоит основная трудность? Вот мы смотрим направленным телескопом, посмотрели на какую-то звезду. У нас один телескоп, мы не можем смотреть на все звезды сразу. Мы можем в течение какого-то короткого времени посмотреть на звезду и отвернуться, смотреть на другую звезду. И только мы отвернулись, эта звезда как раз стала на нас светить. Вот в чем основная проблема. Нам трудно на нее попасть. То есть мы на нее мельком взглянули и отвернулись. И вот это то, что сейчас называется звезда исследована с точки зрения проблемы связи. Конечно, это не есть никакое исследование, это есть вообще практически ничто, потому что на основе таких просмотров нельзя составить никаких внятных оценок, что мы видим и что мы не видим. Значит, ситуация какая получается?
что поиски цивилизации первого типа в настоящее время практически еще не начаты. Что нужно, чтобы можно было сказать, что они действительно нужны? Нужно, ну вот простые оценки показываются, что требуется непрерывный индивидуальный мониторинг примерно миллиона звезд, и для того, чтобы вероятность обнаружения априори не была много меньше единицы. Вот, достаточно мощными направленными радиотелескопами во всех разумных диапазонах частот сразу. Но естественно, что ничего похожего даже не начато, даже и близко нет. Вот, в общественном сознании существует такое широко распространенное убеждение, что ученые искали-искали внеземной разум и ничего не нашли, поэтому нет никаких на самом деле инопланетян. Вот это вот один из так называемых мифов сети. Значит, на самом деле ничего подобного. Вот поиски цивилизации первого типа, это вот наши и другие такие вот локальные цивилизации, практически даже еще не начатые находятся в методической стадии. А вот что касается цивилизации второго типа, то мы исследовали только крошечный кусочек галактики. Ну и вот после вот этого периода энтузиазма начался второй период, который я называю организационно-методическим, который начался примерно в 80-м году, продолжается сейчас. Вот. И что же для него было характерно? Значит, стало понятно, что просто проблему с этим не решить. Поэтому стали возникать крупные организации, которые занимаются этой проблемой. Они стали реализовывать крупные проекты, такие долгосрочные. И еще характерно для этого времени это систематический отказ государства от финансирования исследований по проблеме с этим. Вот здесь я государство написал с большой буквы, потому что я не имею в виду какое-то конкретное государство. Но наше государство тоже входит в числе в перечень этих государств. Все государства отказались финансировать эту проблему именно в связи с вот тем пессимизмом, который возник после первого неудачного периода поисков. Вот, и сейчас просто я перечислю некоторые основные организации и проекты, которые реализуются вот сейчас на этом втором этапе. Значит, в 1984 году в Соединенных Штатах Америки возник так называемый институт SETI, который возглавил Джилл Тартер. Значит, это совершенно такая легендарная личность. В частности, многие из вас, вероятно, смотрели фильм «Контакт», а может быть и читали книгу Карла Сагана «Контакт». Вот героиня Элли Эрой этого фильма, она является как раз... То есть Джилл Тартер является прототипом для этой главной героини. Но вот, к сожалению, героине фильма больше повезло, чем реальный Джилл Тартер. Вот, значит, была организована эта программа. Эта организация начала реализовываться некоторые программы. Первая программа называлась программой «Феникс». И вот это было то, что я буду дальше называть традиционная методика сначала. Что такое традиционная методика? Это берутся обыкновенные радиотелескопы, пусть и мощные, которые смотрят только в одну точку пространства. И вот они начинают просматривать одну звезду до другой, но здесь возникает вот та самая проблема космического стога Сена, или иными словами, как бы простым человеческим языком, то, что мы на каждую звезду смотрим только мельком и тут же отворачиваемся. Мы можем пропустить сигнал, который она к нам посылает. Вот, значит, ну, была реализована эта программа в ее, сначала традиционно, в ее рамках вот таким образом было изучено около 1000 близких солнцеподобных звезд, ну, на обыкновенных радио, так сказать, астрономических инструментах, которые здесь вот перечислены, ну, я их не буду перечислять. Вот, но затем они от этой программы, в общем, отказались и решили идти принципиально новым путем. И вот начиная с начала этого века и тысячелетия, они начали реализовывать другую программу. Значит, называется это Аллен телескоп Array. Значит, Алленовский массив телескопов. Это уже не один телескоп, а это так называемая антенная решетка. Что это такое? Это берется несколько... но не очень больших тарелок, которые все вместе составляют одну антенну, и с помощью очень мощных компьютеров делается так называемый синтез апертуры. И вот такая система может сделать несколько апертур, то есть она может смотреть одновременно во многих разных направлениях, и тем самым держать под контролем сразу много звезд. Вот это именно то, что нужно для решения проблемы с этим. Вот конкретно вот этот вот инструмент должен поддерживать 32 независимых луча, в том случае, если будет реализовано все 350 тарелок вот этих зеркал диаметром по 6 метров, которые предполагаются. Значит, я должен сразу сказать про название этого телескопа, почему он Алленовский. Значит, Аллен — это никакой не ученый.
Аллен – это человек, который дал первые деньги на этот проект. Вот под этой, так сказать, под этим знаком проходит все развитие сейчас исследований по проблеме сети. Это в основном идут частные инвестирования. Вот. Но к настоящему времени смонтировано 42 зеркала на июнь 2014 года, уже довольно давно. Эти 42 зеркала из 350 работают. Пока что они не могут дать 32 независимых луча. Проект идет трудно, потому что денег не хватает. Вот так вот он должен выглядеть, когда будут смонтированы все 350 зеркал. Вот эта вот одна картинка тоже. Вот, на самом деле первые 43 были уже в 2007 году смонтированы и подключены к компьютеру. Они были в 2014 году. На это потребовалось 7 лет. А вообще всю вот эту систему должен обслуживать компьютер совершенно чудовищной мощности. Его мощность должна быть 4,4 на 10-16 операции в секунду. Это, чтобы вы понимали, вот мощность суперкомпьютеров, которая начинает достигаться только сейчас. Это самые мощные компьютеры, имеющие на сегодняшний день, и вообще большая часть стоимости этой установки связана именно с ее вычислительными мощностями. Вот по-другому это называется 44 петафлопса, такая скорость вычислений. Вот, это вот уже движение было в интересном направлении, но, повторяю, проект развивается трудно. Вот другая организация, другой проект, это так называемая Лига Сети, ее руководителем является Поль Шуч, тоже вот американский ученый. Основана она в 1994 году, вот, в ответ на отказ Конгресса США финансирования проблемы сети на государственном уровне. И что предлагается? Предлагается во многих местах на Земле поставить около 5000 вот таких вот маленьких радиотелескопов для того, чтобы они позволили осуществить покрытие всего неба в режиме 24 часа в сутки каждый день. То есть держать все небо под непрерывным мониторингом. Вот, конечно, чувствительность такой системы не может быть очень высокой. Ну, прообразом этого проекта был проект 69-72 года Троицкого и Кардашова, обзора всего неба, о котором я уже говорил. Вот интересно, что эта идея, она была предложена тоже где-то в 80-х годах Троицким, называлась «Система обзор», но на нее не было получено финансирование. Вот он предлагал сделать систему из многих малых двухметровых тарелок, которые делают точно такой же обзор. Значит, финансирование проекта отсутствует полностью, его нет вообще. Откуда же берутся деньги? А вот откуда. Эти, значит, проекты реализуются на деньги тех, кто в нем участвует. Значит, эта организация продает оборудование, каждый может его купить, стоит оно не очень дорого, это приемник-анализатор, стоит около 3000 долларов. Вот, надо где-то достать, ну, крупную, но обыкновенную телевизионную тарелку, и вы можете включиться в этот проект. Вот, значит, и предполагается, что он будет полностью реализован к 2020 году, значит, в количестве 5000 этих тарелок, хотя я несколько сомневаюсь, что получится. Вот здесь показано это оборудование, значит, приемник, анализатор, значит, все стоит 3000 долларов, вы ставите такую тарелку. Ну вот на этом графике показано, что может давать эта система, сейчас я коротко объясню. Значит, чувствительность у нее будет 10⁻²⁰ ватт на метр квадратный. Вот на этом графике по горизонтальной оси отложена чувствительность аппаратуры. Вот 10⁻²⁰ вот здесь находится, вот. А вот эти косые линии соответствуют передатчикам разной мощности на других, значит, далеких экзопланетах. Вот, например, пунктирная кривая соответствует так называемому нашему земному Арексибскому планетному радару, который одновременно является и самым мощным земным излучателем, и самым мощным земным радиотелескопом. Вот теперь можно увидеть, что значит, передатчик с мощностью Арисипского может быть обнаружен на расстоянии 32 световых года. А вот это вот световые годы. Ну а вот 100 тысяч раз более мощный передатчик можно будет обнаружить на расстояниях много больше тысячи световых лет. И это означает фактически, что он будет обнаружен, где бы он ни был установлен в галактике. То есть если есть мощный излучатель, такая система наверняка его найдет, если Земля хоть иногда попадает в его поле зрения. Вот, да, значит, я повторю, что в этом проекте может участвовать каждый, в том числе и здесь присутствующих, если он готов заплатить 3000 долларов. А вот этот проект, значит, в каком-то смысле еще более интересный, потому что в нем тоже может участвовать каждый, но уже совершенно бесплатно. Значит, речь идет о так называемой системе Serendip. Это определенный такой, ну, это аппаратура, которая представляет себе многоканальный анализатор.
которая установлена в фокусе как раз вот того самого Аресипского телескопа. Вот где-то здесь она находится. Значит, вот здесь вот показано, как сверху вниз эта система развивалась. Вот здесь ее конечное состояние. Значит, что здесь написано? Вот называется это Серендип-5. Она одновременно может работать в полосе 300 МГц, это очень широкая на самом деле полоса. В этой полосе она формирует 2 миллиарда отдельных частотных каналов, то есть 2 миллиарда вот тех вот узеньких частотных каналов, где могут вестись передачи, анализируются одновременно. Вот это вот и есть частичное решение проблемы Стога-Сена, но только частичное. Вот ширина одного канала 1,5 Гц. В 2009 году это было значит, реализовано. И сигнал вот с этой системы обрабатывается в программе, которая называется SETI at home, SETI дома. Что же это такое? Это вот что такое. Этот сигнал, значит, добровольцам, волонтерам совершенно бесплатно рассылается домой, а они скачивают специальное программное обеспечение, которое работает так. Оно запускается в то время, когда ваш компьютер простаивает. Оно работает вместо того, что называется вот скринсейвером, хранитель экрана. Вот когда ваш компьютер простаивает, запускается эта программа, она принимает какие-то порции данных вот этого самого устройства Serendip и обрабатывает их, например, на предмет поиска организованного сигнала. Вот. И вот каждый из вас может легко включиться в эту программу. Это значит то, что называется скриншот этой системы. И вот организовал все это дело Дэвид Джедай. В 95-м году, в 94-м это придумал. С 99-го года эта система уже работает. И нашла, я вам хочу сказать, множество кандидатов в сигналы SETI. Но вот постоянные проблемы существуют, что они не повторяются. Вот, еще хотелось бы я остановиться на программе Юрия Мильнера, это наш миллиардер, кажется, даже не миллионер, который предложил 100 миллионов для поддержки, значит, некой программы поиска внеземного разума на стандартных телескопах. Это программа старого типа. Вот программа Аргуса, о которой я рассказал, малых телескопов, это программа нового типа. Она постоянный обзор всего неба, небо организует. Программа Алленовского телескопа – это тоже новая программа, потому что она занята многолучевыми системами. А вот это программа старого типа. Вот, значит, здесь Юрий Мильнер объединился со Стивеном Хокингом, значит, известным таким физиком-теоретиком, который занимается преимущественной гравитацией. Ну, собственно говоря, я не до конца понимаю, на что были потрачены эти огромные деньги, потому что, я говорю, это традиционное направление. В общем, я лично не ожидаю здесь большого прорыва, но ожидается, что будут просмотрены около миллиона звезд. Но что значит просмотрены? Это будут работать отдельные телескопы. Это опять будет тот самый взгляд мельком, о котором я говорил. Не попали случайным сигналом в этот взгляд мельком, все, сигнал потерян. Вот, и, значит, чувствительность этой системы утверждается будет такова, что для ближайших примерно 1000 звезд к Земле сигнал может быть обнаружен, если он имеет мощность, ну, современно, грубо говоря, аэродромных радаров. Это ни в коем случае не означает, что если там стоят аэродромные радары, они будут обнаружены. Почему? Потому что аэродромные радары наши излучают широкополосный сигнал шириной там больше килогерц, во всяком случае. А такой маломощный сигнал можно обнаружить только в гораздо более узкой полосе, шириной там типа 1 или нескольких герц. Но вот если там есть маломощные передатчики, они тем не менее будут обнаружены. Но вот я еще раз хочу повторять, мне здесь не все понятно. Вот, что происходит у нас в это время? Значит, в 92-м году был организован научно-культурный центр SETI. Значит, он был учрежден научным советом по астрономии, Российской академией наук, Российской академией космонавтики, значит, некоторыми другими еще организациями, вот Институтом Штернберга, Астрокосмическим центром ФИАН, и работает по настоящее время. То есть это вполне себе такая официальная организация, хотя и безбюджетная, как и во всем мире. Значит, руководителем НКЦ SETI с 92 года по 12 год был Лев Миронович Кинделис, вот его портрет, с 12 года вот ваш покорный слуга. Значит, каждый может зайти на сайт этой организации, вот здесь вот
приведен адрес, но это скриншот нашей интернетной страницы. Значит, мы занимаемся не только разговорами, значит, время от времени проводятся наблюдения. Вот, в частности, они проводились и в прошлом году. Вот эта вот первая страница заявки, вот я являюсь руководителем этой заявки, для наблюдений на телескопе Ротан-600. Вот Ротан-600 – это ровно тот телескоп, который был изображен на афише к нашему сегодняшнему докладу. Вот, в прошлом году были просмотрены 39 объектов, это звезды и пара шаровых скоплений с высокой металличностью. Значит, почему шаровые скопления с высокой металличностью? Значит, металличность – это содержание тяжелых элементов в звезде. Вот большинство шаровых скоплений имеет очень низкую металличность, и поэтому около звезд таких скоплений планеты земного типа маловероятно. А если высокая металличность, то они вполне вероятны. И вот это как раз место, где может возникнуть какая-то суперцивилизация. Вот этот вот вид на телескоп Ротан-600, вот видите, такой огромный кольцевой отражатель, несколько сот метров в диаметре. Вот, и я не могу сказать, что время прошло совсем бессмысленно. Был зафиксирован один сильный сигнал. Вот этот телескоп работает в таком же режиме, как работал телескоп Большое Ухо, о котором рассказывал. То есть небо проходит через неподвижную апертуру. Только здесь ширина апертуры 2 секунды, а не минута, как была там. И вот видите, что форма сигнала очень близка к форме апертуры. Но здесь мы понимаем, что это могла быть и помеха, хотя с не очень большой вероятностью. Вот мы до конца точно не смогли оценить вероятность. Но это где-то порядка 5% или, может быть, меньше, может быть, и чуть больше, но маловероятно. Тем не менее, это очень интересный сигнал. Вот, и, несомненно, звезда, значит, с которой этот сигнал пришел, она является хорошим кандидатом в звезды Сети. Звезда находится на расстоянии 95 световых лет. Около известен один теплый Нептун на круговой орбите. Теплый – значит орбита примерно Меркурия. И вот где на круговой орбите меркурианской находится большая планета, вполне на более далеких планетах могут находиться какие-то земли. А звезда сама очень похожа на Солнце. Но вот я не привел точно, какая именно эта звезда, потому что я просто не имею права. Это потому что еще пока работа не опубликована, она будет публиковаться. Вот, так что мы занимаемся не только разговорами, но и практическими исследованиями в нашем научно-культурном центре Сети. Значит, в тот же самый период стали расширяться разные альтернативные направления работы по проблеме Сети. Это что такое? Это поиск астроинженерных конструкций, поиск космических артефактов, то есть искусственных объектов, которые пришли к нам с неба или где-то мы их там нашли. И вот так называемая астроархеология. Значит, огромное количество материала существует на эту тему, поэтому я только вот могу вскользь коснуться то, что здесь происходит. Вот здесь показан портрет одного из основных энтузиастов, который продвигает это направление, но много народу работает там, и помимо него это Алексей Архипов из Харьковского, по-моему, астрономического института. Вот он опубликовал очень интересную книгу, которая называется «Неразгаданная тайна Вселенной», где как раз рассматривается вот этот вот круг вопросов: артефакты, астроархеология и так далее. Всем советую прочитать, крайне интересно. Сам он очень квалифицированный человек, и именно по этой тематике он смог защитить кандидатскую диссертацию. Он просто герой, с моей точки зрения. Вот один из примеров, так сказать, того, что дали его поиски. Он просматривал архивы данных по поискам планет методом транзитов, но это были наземные телескопы, а не миссии Кеплера, о которой я говорил. И вот один очень интересный объект. Значит, была найдена планета, вот четко совершенно видны ее транзиты, никаких сомнений нет. Период обращения очень маленький, земная звезда какая-то солнечного типа, всего 1,5 суток. То есть очень близкая планета, размер 7,6 радиуса Юпитера, то есть это то, что называется горячий Юпитер. Значит, ожидается, что тяжелая планета вращается по очень узкой орбите, и звезда должна немножко раскачиваться. И эта планета должна обнаруживаться тогда не только методом транзитов по затмениям, но и так называемым спектральным методом. То есть по маленькому спещению доплеровскому, так называемому, спектральных линий звезды, потому что она качается туда-сюда. И вот по этим смещениям можно определить массу планеты. Так вот этот метод показал, что масса планеты равна нулю.
То есть она не обнаруживается. Ну, точнее говоря, получено было только верхнее ограничение, не более 3% массы Юпитера. То есть плотность объекта меньше 0,1 грамм. То есть объект огромный, вращается по низкой орбите, но он совсем не похож на планету. Эта планета больше гораздо похожа на какой-то либо полый объект, либо просто на большой непрозрачный экран. Вот. Но это не означает, что мы открыли астроинженерное сооружение. Это кандидаты. Вот. И таких кандидатов сейчас уже существует очень много. То есть кое-что интересное таким методом вполне себе обнаруживается. Вот. Другое направление – это астроархеология Луны. Значит, что имеется в виду? Значит, если инопланетяне действительно существуют, они когда-то посещали нашу Солнечную систему, то с очень большой вероятностью они в том числе создавали базу на Луне. Ну просто потому, что это очень удобное место для посадки, и этот спутник близок, ну, просто заведомо интересной планете Земля, где кишит жизнь. Вот. А если они там останавливались, так сказать, и наследили, то их следы будут потом сохраняться в течение сотен миллионов лет. Почему? Потому что там ветер не дует, водяной эрозии там нет. Ну, там есть метеоритная бомбардировка, но она довольно медленно разрушает структуру на поверхности Луны. Вот. И поэтому, если в течение нескольких там, сотен лет назад были оставлены какие-то следы достаточно крупные, то мы их можем просто увидеть в подробной съемке поверхности Луны. Вот Архипов этой съемкой занимался, в смысле исследованием этой съемки занимался, вот в частности, это были исследования съемки аппарата Клементина. И действительно, некоторые подозрительные объекты обнаруживаются. Ну вот, например, вот такие вот квадратные структуры. Ну, может быть, это геологические разломы такой необычной формы. А вообще говоря, может быть и нет, это надо разбираться. Но надо сказать, что размер вот здесь вот несколько сот метров, то есть это очень большие такие циклопические сооружения. Ну, честно говоря, на этом снимке я ничего особо подозрительного не вижу. Вот сейчас существуют съемки Луны с гораздо более высоким разрешением. Ну, разрешение полметра на один пиксель фотографии. То есть на таких снимках хорошо должны быть видны объекты размером уже 10 метров. Но никто подробным, таким сплошным детальным изучением вот этих снимков пока не занимался. А вообще говоря, надо было бы это сделать. Вот. Значит, другой класс, другое направление поиска связано с тем, что называется псевдометеориты. Значит, что такое? Это объекты, которые падают на Землю в форму метеоритов. Ну, в частности, есть свидетели, которые упал, значит, какой-то раскаленный обломок с неба. Раскаленный обломок – это что-то, прошедшее на какой-то там первой-второй космической скорости через плотные слои атмосферы. Значит, сейчас таких обломков на Землю падает, конечно, предостаточное количество, потому что вокруг Земли вращается огромное количество космического мусора, и вот это вот выпадает в виде таких псевдометеоритов. Но до начала космической эры таких вещей ожидать не следовало. А на самом деле псевдометеориты довольно часто выпадали на Землю и до начала космической эры. Вот один из широко известных примеров – это так называемый Итонский метеорит, который упал в 1931 году на территории Соединенных Штатов, вот, когда никаких космических аппаратов не было. Это значит небольшой гантелеобразный предмет. К сожалению, я не нашел его фотографию в интернете. Весом 30 грамм. Но состоит он из латуни, из чистой латуни состоит. Вот, из латуни метеориты состоять, казалось бы, не должны. Вот спрашивается, откуда такое взялось. Вот, существуют и другие объекты старые такого типа, но выпадают непонятные предметы и даже сейчас. Вот так называемый Харьковский метеорит, который часто называют, ну, может быть, не очень заслуженно, харьковским артефактом, то есть харьковским искусственным предметом. Это, наверное, немножко слишком. Все-таки это давайте будем рассматривать пока как метеорит. Но с чем он интересен? Он, во-первых, состоит из практически чистого железа, что для метеоритов не очень характерно. И, кроме того, он имеет очень необычную форму. Ну, здесь не очень хорошая фотография, к сожалению, лучшую фотографию я тоже не смог найти, но это кусок трубы, вот. Вот здесь вот вогнутая поверхность. С обратной стороны видны насечки типа резьбы и очень толстые стенки, значит, 2-3 сантиметра толщиной. В современных космических аппаратах такие детали не используются. Вот, и откуда в космосе мог взяться такой предмет? А это точно метеорит, никаких сомнений нет. Он упал где-то в 40 километрах южнее Харькова. Тут же был найден очень быстро. Там есть метеоритная воронка, все, что попало. Вот что это такое, абсолютно непонятно. Вот, но все, что сейчас происходит, это как бы поиски наугад. Мы потому что не знаем, где искать, не знаем
плохо знаем, куда смотреть, смотрим на подозрительные звезды, но мы не знаем, есть ли там точно землеподобные планеты. Вот. И в таком режиме мы будем существовать еще пару десятилетий, но потом ситуация начнет меняться. Вот. И вот смена ситуации, она как раз и будет характерна для перехода к третьему периоду в исследовании проблемы Сети, это период регулярного решения задачи. Значит, что это такое? Значит, уже современные телескопы позволяют обнаруживать некоторые планеты не косвенным образом, там, по транзитам, по качанию звезды, вот методом лучевых красей, а просто их видеть. Вот это вот одна из современных картинок. Вот здесь вот должна была бы находиться звезда, но ей устроено искусственное затмение, такой экран стоит, чтобы она не слишком сильно светила. И вот видны три звезды, они просто видны.

То есть они далекие. Именно поэтому их современными методами уже и видно. Вот. Но астрономическая наука развивается. Значит, уже возводятся гораздо более современные наземные телескопы. Вот здесь на этом слайде показан возводимый так называемый европейский чрезвычайно большой телескоп, Extremely Large Telescope. Вот показаны самые большие телескопы из числа современных, а вот то, что строится. Значит, это не какие-то фантазии. Этот телескоп строится уже сейчас. Значит, он строится, значит, в пустыне Атакама, в Чили. Диаметр зеркала будет 40 метров. Значит, утверждается, что этот телескоп сможет наблюдать уже планеты земного типа в виде изображений, а не косвенным образом, но пока на достаточно далеких орбитах. Значит, еще лучшие перспективы связаны с космическими телескопами. Значит, речь идет прежде всего не об оптических телескопах, вот типа известного, наверное, многим телескопа Хаббла, а о так называемых инфракрасных интерферометрах. Ну вот первые прообразы примеров этих инструментов уже есть, но в виде пока не интерферометров, а просто телескопов. Вот, это вот проекты, уже осуществленные ИРАС, значит, такой инфракрасный телескоп, Гершель. Значит, почему именно в инфракрасном свете удобно искать планеты? Потому что центральная звезда в инфракрасном свете светит не очень сильно. Вот планеты относительно в инфракрасном свете светятся гораздо ярче, чем видимым. Поэтому именно инфракрасными телескопами их лучше и искать. А вот планируемые инструменты. Это уже как бы на самое ближайшее будущее. Это, по-моему, на 18-й год. Телескоп Джеймса Веба, вот изображен на этой картинке. Это уже очень крупный телескоп. Вот я, к сожалению, не помню точно диаметр зеркала, несколько метров. Значит, утверждается, что вот этот телескоп может прямо видеть экзопланеты земного типа на расстоянии 12 пока астрономических единиц от своих звезд и удаленные на расстоянии до 15 световых лет. То есть, вот видите, происходит движение в правильном направлении, хотя, конечно, и не очень быстрое. Уже прямое наблюдение планет земного типа будет возможно, значит, в сравнительно недалеком будущем. И рассматривается много гораздо более перспективных, так сказать, более сильных проектов. Вот их несколько, я просто расскажу о парочке типичных. Вот проект «Дарвин», который в настоящее время уже закрыт. Это был такой чисто поисковый проект. В общем, фактически исследовались возможности этого направления. Это что такое? Это уже не один телескоп, а это система из нескольких космических телескопов, которые вот образуют то, что называется интерферометр. Значит, вот когда у вас есть несколько телескопов, размещенных на большое расстояние, они вам позволяют достичь очень высокого углового разрешения в получаемой картинке. И вот на этом слайде, значит, здесь показана синтезированная картинка, как вот этот телескоп мог бы увидеть нашу Солнечную систему с расстояния 10 парсек, то есть с расстояния чуть больше 30 световых лет. Вот как, значит, ведется центральное светило, затенено. И вот видны планеты Венера, Земля и Марс. То есть эти планеты будут просто, были бы просто видны этой миссии. Но вот сейчас изучаются другие подобные проекты. Когда-то они начнут реализовываться, хотя дело это чрезвычайно медленное. И вот недавно поданная заявка в мае 2013 года, это так называемый гипертелескоп. Значит, оптическая обсерватория гипертелескопа. Что это такое? Это тоже интерферометр. Значит, много маленьких телескопов. Ну, диаметр каждого зеркала там около 3 метров. Но их может быть около сотни штук. Они могут быть разнесены на расстояние 100 километров друг от друга. При этом работать совместно, вот создавая интерференционную картинку там через какой-то мощный компьютер или каким-то другим способом. И вот эта система уже по-настоящему сможет рассматривать планеты земного типа на земных орбитах. И более того, вот опять синтезировать картинка, что здесь показано. Если бы звезда от нас находилась на расстоянии 3 парсек, то есть около 10 световых лет, то мало того, что можно было бы увидеть Землю нашу на земной орбите, у нашей Земли можно было бы увидеть географию, можно было бы изучать во всех деталях химию, атмосферу и так далее. Вот, значит, что происходит? Как бы проблема с этим постепенно обретает зрение. Вот обнаруживая такие планеты, мы просто по мере их не очень, надо сказать, спешного

0: Скорее всего, обнаружение, когда они будут появляться, значит, мы сможем ставить такие планеты уже под постоянный контроль. Вот поскольку процесс будет очень длительным, очень много ресурсов на это не нужно будет тратить сразу, и эта проблема будет решаться постепенно. И вот исчезнет проблема нашего мимолетного взгляда. Мы не пропустим сигнал, если он когда-то на нас будет послан, потому что вот эти вот крайне подозрительные планеты мы сможем держать под прицелом постоянно. И вот тогда, наконец, начнется эра, когда кончатся поиски наугад в проблеме сети, и начнется проблема постепенного, регулярного решения этой задачи. И чем же, значит, что же следует ожидать в конце этой проблемы, значит, так сказать, на финише вот этой вот огромной научной задачи? Либо мы в конце концов просмотрим все звезды нашей галактики и сможем где-то обнаружить внеземной разум. Значит, по их сигналам, например, тогда мы, скорее всего, сможем включиться в какую-то, ну, мало того, что мы сможем обрабатывать эти сигналы, мы каким-то сложным образом окажемся включенными в такую межзвездную коммуникационную сеть, напоминающую наш интернет, но только в галактическом масштабе. Это отдельный длинный рассказ, что бы это нам могло дать. Но это нам могло бы дать очень много, но, грубо говоря, вот цивилизация, находящаяся в коммуникации с другими цивилизациями, также отличается от одиночной нашей цивилизации, как совершенно одинокий человек от человека в обществе. То есть это может радикальнейшим образом преобразовать лицо нашей собственной цивилизации. Либо мы сможем доказать, но практически исчерпывающим образом, что другого разума в нашей галактике нет. А это что будет означать? А это означает, что мы-то есть, и значит на нас лежит огромная ответственность по, так сказать, продвижению эволюции материи куда-то вверх вообще во всей нашей галактике. То есть мы отвечаем лично за всю эволюцию материи в нашей галактике от более низких форм к каким-то более высоким. Но вот это все очень длительная перспектива, потому что все вот эти вот космические миссии потребуют очень большого времени на вот решение соответствующих задач, на постройки новых космических телескопов. И вот до этого времени, когда решение проблемы с этим уже логически приблизится к своему концу, еще как бы дожить надо. Вот в чем проблема, доживем или нет. А на самом деле перед земной цивилизацией стоят тяжелейшие задачи, но это вот уже не тема моего рассказа. Скорее всего, придется решить очень тяжелые проблемы, и жизнь совсем не будет легких, и проблемы будут настолько тяжелые, что наша земная цивилизация сможет решить их только в том случае, если она объединится. Эти проблемы решаются только объединенными силами всей без исключения цивилизации. Но вот сможет наша цивилизация объединиться или не сможет, я не знаю. Сейчас есть тенденции и глобализации, это как раз то, что надо. Есть, так сказать, тенденции, наоборот, центробежные, которые неизвестно, удастся нам преодолеть или нет. Но перед нами пока эти пути не закрыты. И вот для того, чтобы дожить до этих времен, требуется большая работа в этом направлении. Нас всех. Вот все мы должны об этом думать. Вот, спасибо за внимание. Я закончил свой рассказ.
1: Спасибо большое. Мне кажется, очень интересно.
2: Спасибо большое за лекцию. И хотелось бы задать такой вопрос. А вот не совершаем ли мы ту же ошибку, которую делали до этого знаменитые достаточно футурологи? Ну, допустим, Станислав Лем, да, он выделял в векторе развития цивилизации такую вещь, как, ну, там, информационные технологии, но только по пути интенсивному, то есть наращивание большие мегакомпьютеры, там, компьютеры с размером с планету и прочее, не подразумевая интенсивный путь развития, когда мы на других принципах.
0: Экстенсивный путь, не подразумевая экстенсивный путь
2: Да,
0: развития.
2: да, да.
0: А, я понял,
2: Ага.
0: да. Вы говорите.
2: Значит, смысл в чем? Мы все время ищем, грубо говоря, сигналы на уровне электромагнитных волн, по сути дела. Ну, мы пока другого просто и не знаем по факту. Вот не нужно ли ждать, пока физика будет раскрыта в другой, как бы, в другом принципе, да, который подразумевает передачу информации на больших скоростях, чем скорость света, то есть скорость распространения электромагнитного импульса.
0: Ну, наверное, хватит, потому что уже слишком много в одном вопросе. Здесь уже несколько вопросов прозвучало. Значит, первый вопрос об интенсивном пути развития цивилизации. Значит, то есть это не тот путь, когда происходит мощная космическая экспансия, вот, которая фигурирует как раз в формулировке астросоциологического парадокса, а другой путь информационное развитие вглубь. Вот мое мнение состоит в том, что в этом-то как раз суть и есть. Вот много на самом деле признаков современной, эволюции нашей земной цивилизации указывает на то, что мы переходим от экстенсивного пути развития к интенсивному, то есть к развитию в информационном направлении. Это что означает? Это может означать то, что на самом деле все, грубо говоря, цивилизациями первого типа по Кардашовой и ограничено. Вот. Но, значит, в простейшем случае это есть одно из наиболее естественных объяснений астросоциологического парадокса, почему мы никого не видим, потому что такие цивилизации не могут поставить вот этих мощных всенаправленных маяков. Мы должны искать какой-то сорт слабых узконаправленных сигналов, неизвестно откуда. Его найти очень трудно. Значит, элементарные оценки показывают, что его найти очень трудно. Вот. Поиск в этом направлении, как я говорил, мы еще даже практически не начали. Вот. Вот те отдельные взгляды мельком, как я говорил, на звезды, это не серьезный поиск, это только отработка, пока идет методики. Значит, по поводу сигналов другого типа. Конечно, они могут существовать, значит, сигналы другого типа, но было бы глупо сесть, так сказать, и ждать, когда по реке проплывет труп вашего врага, как говорят индейцы. Надо что-то делать. Если мы не будем делать ничего, то мы нигде и не окажемся. Значит, шанс решить эту проблему на нашем уровне технологий невелик, но если мы ничего не будем делать, он равен нулю точно, а никаких гарантий, что на самом деле какие-то другие каналы коммуникации существуют, у нас нет. Может быть, их и не существует, этих каналов. У нас нет доказательств ни за, ни против. Ну и теперь по поводу сверхсветовых коммуникаций. Ну, здесь это очень серьезная вещь, как бы, потому что надо понимать, что передача сигналов быстрее скорости света серьезнейшим образом нарушает принцип причинности. Вот, передача сигналов быстрее скорости света, на самом деле, вот если разобраться с физикой, я бы все это мог показать, но у нас лекция не по физике, эквивалентна возможности передачи сигналов в далекое прошлое, в любое прошлое, а это чревато разными информационными парадоксами типа убийства собственного дедушки. Вот, поэтому простая физика, она этого не допускает. Значит, существует сложная физика, связанная с такими вещами, как, например, кротовые норы. Вот кротовые норы – это не есть сигнал, кротовая нора – это не есть сигнал, который распространяется быстрее скорости света, это нечто иное. Это есть серьезное изменение геометрии пространства-времени, вот от почти плоской, в которой мы живем, к очень существенно закрученной. Это, в принципе, возможно, но в настоящее время нет никаких как бы ни теоретических, ни практических указаний на то, что вот эти самые кротовые норы действительно существуют. Вот черные дыры, они существуют практически точно, но черная дыра – это не кротовая нора. Ну, черная дыра, как минимум, это проход в одном направлении, а может быть, это даже и не проход. То есть никакая коммуникация через черную дыру невозможно. Так что вот я могу сказать, что физика нам пока что это запрещает. Вот всякие вещи, связанные со сверхсветовыми корреляциями в квантовой механике, она этого не допускает. Никаких там сигналов быстрее скорости света нет. И это, вот, так сказать, достаточно хорошо образовано в квантовой механике людям, понятно совершенно точно. Ну, может быть, кто-то еще вопрос задаст?

0: Павел, город Королев. У меня вот один сначала короткий вопрос. Вот упомянутая Лига сети по Аргусу в России, вот уже появились участники вот, на сегодняшний день?
1: По Аргусу, по-моему, нет. Я такого не слышал.
0: А
1: Для
0: второй
1: нас это
0: вопрос.
1: все-таки слишком дорогое удовольствие для энтузиастов.
0: Второй вопрос касается вот
1: А вот и участников проблемы сети Home сколько угодно, их много.
0: Это да. Касается и вот и тех, кому ищем, и нашего будущего. То есть вот обязателен ли для разума отказ от биологического носителя в его эволюции? Вот, ну, лично ваш взгляд на это. Но он пересекается, конечно, ну, с природой вообще нашего сознания, цифровой ли это объект. Вот, ну, вот ваше мнение на этот вопрос. Спасибо.
1: Вот каждый вопрос достоин отдельной лекции. Значит, речь, собственно говоря, идет о проблеме искусственного разума, вот или чего-то похожего. С моей точки зрения, ну, это мое частное мнение, и, кстати говоря, у меня по этому поводу есть опубликованная статья в журнале «Информационные технологии». Значит, что пока что человеческий разум умеет делать нечто, что не может делать ни один компьютер в современном понимании. Более того, это не просто оценочное суждение. Вот есть так называемая теорема Пенроуза об искусственном интеллекте, которая как раз строго доказывает, значит, утверждение, согласно которому ни один компьютер в смысле конечного автомата, значит, не может обладать всеми способностями, которыми обладает человек. То есть человек может делать некоторые вещи, которые не может сделать ни один компьютер. И это строго доказанная математическая теорема. По крайней мере, никто ошибки в доказательстве пока не нашел. Поэтому у меня лично вот к проблеме искусственного разума и к проблеме тем самым чисто техногенной цивилизации отношение очень скептическое. Но, с другой стороны, мы уже сейчас не являемся чисто биологическими существами. Мы уже сейчас существуем в сильном симбиозе с нашими некоторыми технологическими системами. Вот, например, там где-нибудь через 50 лет, я думаю, появятся люди, которые, скажем, начнут доказывать, что существование человека без мобильного телефона невозможно, потому что эти системы друг от друга неотделимы, или что-нибудь в этом духе. Это так называемая проблема неустранимой сложности в биологии. Вот иногда утверждается, что вот мы наблюдаем два симбиота, видим, что один без другого существовать не может, и креационист утверждает, что существование таких симбиотов есть доказательство существования Бога, потому что это не могло возникнуть само. Вот я думаю, что через 50-100 лет такая точка зрения может возникнуть на компьютерной системе по отношению к человеку. И вообще тело человека становится все более и более искусственными. Вот связь, так сказать, с искусственными всякими информационными системами все более и более интегрированные и тесные. Поэтому я думаю, что полностью человек из системы устранен не будет, точнее, даже не сам человек, а элементы человеческого разума. Но то, что в результате получится, будет очень мало похоже на то, на что мы похожи сейчас. Вот в эволюции есть такой закон, он называется аддитивность эволюции. Значит, он вот в чем заключается. По мере того, как происходит эволюция, настраиваются все новые и новые, более сложные этажи эволюции, но при этом старые этажи эволюции, они полностью не исчезают, они обязательно сохраняются в каком-нибудь редуцированном, модифицированном или в каком-то виде. Вот земная биосфера, она возникла в виде биосферы прокариот, вот простейшие одноклеточные существа. Сейчас она существует в виде уже разумной биосферы, но прокариоты никуда не делись, и все другие промежуточные этажи эволюции никуда не делись. Вот очень может быть, что дальше так и будет происходить. То есть все уйдет очень далеко, но где-то там внутри обязательно должен будет гнездиться человеческий разум. И все это будет очень мало похоже на современного человека. Вот у меня мое частное мнение примерно такое.
2: Вот Земля, она достаточно как бы уникальная планета, и я как бы много факторов, ну, например, наклон орбиты, то, что Луна находится, такой большой спутник рядом с Землей, ну, то есть большое электромагнитное поле. Вот. Просто я, может быть, не могу перечислить всех факторов, но просто я читал по этому поводу на литературу. И просто, как сейчас вот ищут эти экзопланеты, пока вот только ориентируются, как я понимаю, вот на размер и вот где он должен, на каком расстоянии от, находиться от звезды. То есть вот я хотел спросить, вот если не будет каких-то из этих факторов, то есть в этих, может быть, найденных экзопланетах, это уже как бы будет означать то, что там нет разумной жизни, там, то есть, и какие еще факторы, то есть, нужно рассматривать. Что, чтобы понимать, есть там разумная жизнь или нет.
1: Ну, я понял, да. Но это вот есть такая точка зрения, что Земля на самом деле не является типичной обитаемой планетой, а имеет очень многими уникальными параметрами. Значит, это является всего лишь точкой зрения, она не доказана, не опровергнута. Но я сомневаюсь, что это так. Но вот как бы я мог обосновать эту точку зрения, что это не так? Значит, вот я уже говорил о том, что на Земле жизнь существует существенно везде, где она может существовать, даже где ей очень плохо. Вот... Проблема, например, Луны. Еще часто упоминаются приливы, что они, значит, необходимы для возникновения жизни. Ну, во-первых, не факт, что жизнь возникла именно на Земле. Она могла быть занесена в процессе вот так называемой панспермии из другого места, где она возникла, в каких-нибудь более благоприятных условиях. И это касается любой другой планеты. Значит, вот проблема нашего тяжелого спутника. Он действительно стабилизирует наклон земной оси. Значит, если бы Луны не было, значит, наклон земной оси был бы нестабилен, но что с ним бы происходило? Он медленно бы менялся, мог бы меняться даже в том числе очень неблагоприятным образом. Но эти изменения были бы очень медленными, и, скорее всего, для существования биосферы как таковой они бы не представляли, так сказать, большой проблемы. Но вот действительно там медленно... Полярная шапка медленно перемещается по поверхности планеты вместе с миграцией оси ее вращения. Ну и что? Жизнь будет постепенно, медленно дрейфовать вслед за положением этой полярной шапки. Значит, является ли это проблемой для возникновения высокоорганизованной жизни? Я не понимаю, почему это должно быть проблемой, тем более, что у нас есть перелетные птицы, у нас есть экспериментальное доказательство, что миграции на огромные расстояния по планете возможны, но почему бы, в конце концов, разумному виду не произойти от перелетных птиц? Ничего такого в этом нет. Магнитное поле – это вообще не проблема. На самом деле, ведь на Земле многократно происходили переполюсовки, когда у Земли магнитное поле исчезало, и уровень радиации вот на поверхности Земли резко подскакивал. И это вообще не оставило никаких заметных следов на биосфере. Так что я доказать это не могу, но с моей точки зрения вот степень... влияние уникальности Земли на развитие разума именно здесь сильно переоценено. Я думаю, что это не так важно. Я думаю, вот что важно действительно, это попадание в зону обитания в смысле расстояния до звезды. Вот это действительно важно. Да и то неизвестно. Сейчас же вот Леонид Александрович Ксанфомолити, может быть, кто-то знает его, серьезно обсуждает возможность жизни на Венере. Потому что это не с потолка пришло. Это есть как бы некие экспериментальные указания на то, что там есть жизнь, просто на основе фотографий, которые были получены нашими Венерами. Ну вот, казалось бы, совсем уж никуда условия, но может быть там существует жизнь на иной какой-то молекулярной основе, кто ее знает, существует идеи, какая это может быть жизнь. Нет, я думаю, что дело, так сказать, что уникальность Земли не столь важна, и на самом деле жизнь – это чрезвычайно въедливая штука. Вот она может существовать вообще где угодно, где для этого есть хоть какие-то условия. Но мы пока не в состоянии рассматривать такие факторы. Будут рассматриваться все факторы, которые будет возможно рассмотреть. Пока что таких факторов, к сожалению, очень мало. В основном это тень на фоне звезды от ее транзита. То, что мы имеем сейчас. Чем дальше, тем больше мы будем иметь.
3: У меня много мелких вопросов, спасибо вам за лекцию. Я задам только один большой. Не слишком ли мы переоцениваем стремление других цивилизаций излучать определенные сигналы, свидетельствовать о том, что они там есть, а не просто, допустим, жить? То есть, смотря на человечество, можно, во-первых, вспомнить, что люди решили, что самая лучшая частота – это частота водорода, на которой нужно искать сигналы, но сами 4 раза отправляли сигналы в космос о том, что «привет, ребята, мы здесь», и ни один из этих сигналов не был отправлен на частоте водорода. Потом...
1: Ну, там можно... не было просто технических возможностей.
3: Ну, может быть, да. Но есть еще такая проблема, что люди вообще много сигналов отправляют. Но вот они вот отправляли там какое-то количество времени, пользовались радиоволнами, потом перешли на оптические сети, которые, вообще говоря, не создают такого облучения. Или, допустим, если, развивая вашу мысль о том, что жизнь может быть и в том числе разумная, какая угодно, мы можем представить себе какую-нибудь жизнь, там, например... Ну, например, как в фильме «Аватар», да, то есть жизнь, которая находится в симбиозе с природой, ей вообще не обязательно пользоваться радиосвязью. Вот как мы будем искать все вот эти случаи, как мы будем ловить цивилизации, которые на самом деле там есть, но никаким образом, либо уже перестали давать о себе знать, хотя не перестали свое, как бы существовать, да, либо вообще никогда этого не делали.
1: Ну, это как бы связано немножко со структурой науки. Наука старается не идти от чистых фантазий, а основываться хоть на каких-то фактах. Значит, факты состоят в том, что у нас есть отдельные, по крайней мере, энтузиасты уже сейчас, хотя для этого еще пока не очень много возможностей, прямо скажем, например, в лице Александра Леонидовича Зайцева, вот, который занимается посылкой тех самых сигналов. То есть мы сигналы посылать зачем-то хотим. И иногда этим занимаемся, хотя у нас пока для этого крайне мало ресурсов. Значит, вот здесь имеется вход в другую очень большую сложную тему, еще одна отдельная лекция, которую я не могу здесь, к сожалению, озвучить. Значит, вот это стремление посылать сигналы со временем может очень сильно у нас возрасти. Значит, я не могу доказать, что это именно обязательно произойдет, но возможность такая есть. Значит, с чем это, грубо говоря, может быть связано? Это, грубо говоря, может быть связано с тем, что когда-то мы осознаем, что связь с иными цивилизациями для нас жизненно необходима. Вот, и дальше начинается такая философия. Это когда-то поняли и другие, если мы когда-то это поймем. И эти другие поняли также, что если никто не излучает, то ее принимать будет нечего. И возникает альтруистический мотив посылать сигналы. Вот. Поэтому, значит, просто на основе наблюдения нашей собственной цивилизации есть некоторые основания предполагать, что другие цивилизации тоже хотят излучать. Это, на самом деле, часть общекультурного контекста проблемы сети. Это то, что делает ее не вполне нормальной наукой. Это вот то, о чем я говорил сначала. Значит, теперь, что касается длин волн. Значит, современные системы, они нацелены, значит, поиска по программе сети, нацелены вовсе не только на длину водорода. Вот, например, та же самая система Serendip работает сразу в частоте 300 МГц. Это же нацелено, это уже значительно часть гигагерц, и к тому же эта частота там может переставляться туда-сюда. Так что вот эта вот проблема преодолена. Значит, что касается теперь цивилизации, которая не излучает, ну что поделать? Может быть, такие есть, тогда мы о них ничего не узнаем. Хотя здесь и тоже нужно на самом деле как бы немножко сдерживать свои фантазии. Ведь нужно понимать, что любой разум, он может возникнуть не иначе, как эволюционным путем. А любая эволюция решает сходные задачи. Вот поэтому все разумы решали сходные задачи, и в этом смысле они в чем-то должны быть похожи друг на друга. Вот это свойство параллелизма эволюции, которое в нашей собственной биологической эволюции наблюдается в миллионе экземпляров. Ну вот характерный пример, например, глаз головоногих и глаз позвоночных устроены совершенно одинаково, за исключением там того, что у головоногих глазной нерв пределан более немножко удобным образом, чем у нас. У нас из-за этого слепое пятно есть, а у них нет. Но в остальном они устроены совершенно одинаково. Почему? Потому что решалась одна и та же задача. И любой разум тоже решает близкие задачи. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что разумы уж совсем не похожи ни в чем друг на друга. В чем-то мы должны обязательно быть похожи, и поэтому есть некоторые основания для экстраполяции нашего собственного опыта вот в форме той самой ненаучной футурологии на другие цивилизации. Между прочим, строя на этой основе уже научные методики. Нет, это не мысль Шкловского. Мысль Шкловского была в другом, что разум есть гипертрофированный орган, который приведет к вымиранию человечества. Это вот как раз вот в этой самой статье 1978 года прозвучал. А этот мотив тоже, конечно, высказывался, Но я сейчас не могу вспомнить, кем.
4: Здравствуйте, спасибо за доклад. Я хотел задать такой вопрос. Допустим, гипотезу, то, что мы нашли планету, которая посылает сигнал, радио какое-то, и мы осознали то, что там, возможно, есть жизнь. И такой вопрос. Вы сказали, то, что мы можем наладить с ними связь в виде интернета, то есть посылая сигнал, но при этом сказали то, что...
1: Не совсем так, но...
4: Сигнал-то скорость света имеет, то есть если 10-30 световых лет,
1: то... Да-да, я понял вопрос.
4: Грубо говоря, одно поколение напишет там «Привет, как дела?», а следующее поколение там, возможно, ответит.
1: Совершенно верно. Вот. Вот с этим связан один из культурных аспектов сети. Значит, действительно, я лично... Как бы очень сомневаюсь, что быстрее скорости света можно передавать сигналы и делать в принципе причинности, в которые я вынужден просто верить, никуда не деться. И это создает барьер для двухсторонних связей. Поэтому я думаю, что значит, если вот этот вот галактический интернет существует, то эта система совершенно иного сорта. Значит, она может быть устроена следующим образом. Вот, я не могу рассказать обо всех подробностях. У меня есть книжка о проблеме сети, если вы там ее где-нибудь поищете. Она, в частности, уже в интернете давно выложена, хотя, в общем-то, противозаконным образом, но ее там можно найти. Значит, все подробности там, но вкратце, значит, это выглядит таким образом. Это не будут двухсторонние коммуникации, они невозможны. Значит, здесь как бы психика, психология работает по-другому. Вот, допустим, мы зафиксировали первый сигнал какой-то, который к нам пришел. Тем самым мы понимаем, приняв этот сигнал, что разум вообще существует. Значит, мы при этом понимаем, что излучение своих собственных каких-то сообщений в принципе имеет смысл. Есть приемники этих сообщений. При этом мы делаем две совершенно разные вещи. Во-первых, мы посылаем свои собственные сигналы о себе самом, а во-вторых, мы транслируем то, что получили от других цивилизаций. И дальше начинается очень интересный, медленный, но очень мощный процесс. Вот смотрите, каждая цивилизация, которая включается вот в эту вот такую вот систему, она передает собственные сообщения и старается ретранслировать все, что она получила от других. И вот это вот количество ретранслированной информации со временем, значит, можно просто показать, начинает все нарастать, нарастать, нарастать. И мы оказываемся в этом процессе, подключенные не к отдельным цивилизациям, а мы оказываемся подключенными к тому, что вот в моей книжке называется галактическим культурным полем. Значит, вот это галактическое культурное поле – это фактически объект, значит, который существует очень долго. Он может поддерживаться огромным количеством отдельных цивилизаций, которые то возникают, то, может быть, исчезают. А время жизни отдельной цивилизации может быть много меньше, чем время жизни всего этого культурного поля. Вот. И мы взаимодействуем с культурным полем. Мы начинаем поддерживать существование этого культурного поля. Значит, это выгодно культурному полю, то, что мы передаем туда информацию, а то, что мы получаем эту информацию с культурного поля, выгодно для нас. Вот возникает такой взаимовыгодный симбиоз нас с культурным полем. Но если мы, конечно, законченные эгоисты, тогда мы будем информацию из культурного поля только получать. Но будучи незаконченными эгоистами, мы будем и получать, и излучать. Вот. Таким вот образом, вот эта вот проблема отсутствия двусторонней связи, она преодолевается. Мы не с отдельными цивилизациями общаемся, а мы общаемся с культурным полем в целом. И принимаем, значит, это культурное поле начинает как бы нас под себя вот перерабатывать, поджимать. Мы становимся чем-то совсем другим. Ну, вот я говорил, что мы будем так же отличаться от одинокой цивилизации, как одинокий человек от человека, включенного в социальную систему. Вот. И вы попробуйте только представьте себе, что мы можем получить, получая сигнал от этого культурного поля. Вот из-за такой многократной ретрансляции сигналов, например, ну это не будет просто передача, это фактически должен быть какой-то очень мощный банк данных. И вот в этом банке данных мы можем найти, например, миллион просто ну, романов класса «Войны и мир», которые были написаны на других планетах. Это вот изучение всей вот этой информации может занять цивилизацию на многие миллионы лет и полностью переориентировать вектор развития этой цивилизации, так сказать, из наружного на экспансию, там, чисто физическую, на звездолетах для завоевания других планет звезд, на экспансию внутрь вот этого бездонного информационного пространства. Вот очень может быть, что это в галактике уже давным-давно происходит, но вот элементарные расчеты показывают, что даже если это культурное поле существует, обнаружить его крайне сложно, в том случае, если оно основано на передаче узконаправленных, узкополосных сигналов, что характерно для цивилизации первого типа. То есть оно, может быть, уже есть. Вот то, что мы ничего не видим, это не значит, что его нет. Просто его найти очень трудно. И, может быть, мы его найдем как раз вот в конце вот того вот пути регулярного поиска цивилизации, которую я описал вот в конце своего доклада в результате наблюдения просто визуального далеких экзопланет. Вот примерно так. Да, конечно.
5: Александр, Москва. Вот вы сказали о культурном поле, которому мы можем приобщиться. Но вопрос в том, сможем ли мы понять язык всей галактики? Чтобы понять и расшифровать язык не одного сообщения от одной планеты, а вот то, что будет ретранслировано, это понадобится огромное количество времени. Mm-hmm. Это первый вопрос. И второй вопрос про парадокс Ферми. Не возникает ли у вас ощущение того, что вот эти годы, потраченные на поиск сигналов, и нулевой практически результат, не возникает ли у вас ощущение того, что мы не там ищем? Не тот канал связи мы с вами нашли, и надо искать новые каналы связи. И, может быть, вот те средства, которые выделяются вот, спонсорами, вложить не в новые зеркала, тарелки и там приемники, мощные передатчики, а именно в новые способы, в поиск новых информационных каналов. И если мы в один прекрасный момент когда-то включим вот этот вот приемник, который откроет нам новый диапазон, мы услышим такой гул информационной галактики, что мы просто поймем сразу, что мы не там искали. Спасибо.
1: Ну вот вторая часть вашего вопроса уже частично прозвучала там в одном из других вопросов, значит, по поводу других каналов связи. Дело в том, что наши мозги открыты для как бы, получения любых аргументов в пользу существования других каналов связи. Другое дело, что мы никаких таких аргументов пока не получили. Значит, чем надо заниматься для того, чтобы их, может быть, когда-нибудь получить? Нужно физику изучать. Вот физику мы изучаем, но пока ничего не нашли. Делаем все, что мы можем. Мы тратим миллиарды там, рублей, долларов и чего угодно на гигантские ускорители. Это все отсюда. Вот, это все физика. Вот в этом направлении надо двигаться, но нельзя искать непонятно что. Это никто не умеет делать, это только в сказке. Можно пойти туда и принести, значит, туда не знаю куда, и принести то неизвестно что. Вот вопрос в том, сможем ли мы понять эти сигналы, он очень интересный. Дело в том, что это в каком-то смысле, сейчас как бы сказать, ну, этот вопрос неправильно поставлен, я сразу могу сказать. Значит, с другой стороны, это понимание в каком-то смысле и не нужно. То есть не нужно никакого полного окончательного понимания. Вот понимание этих сигналов – это не есть вещь, которой либо нет, есть, либо ее нет. Вот получив эти сигналы, мы мгновенно получаем возможность их изучать. А то, что их изучать можно будет, и то, что там можно будет много чего наизучать, это просто гарантия. Это как бы к гадалке не ходи. Вот. И мы начнем постепенно в этом изучении продвигаться. Я не знаю, насколько быстрым будет это изучение. Значит, это будет похоже на обычную нашу науку. Ведь можно ли так поставить вопрос, можно понять природу или нельзя? Вот примерно в духе того, как вы его поставили. Но мы природу до конца не понимаем. Но мы уже далеко продвинулись в понимании природы, продолжаем продвигаться все дальше и дальше. Вот с этими сигналами точно такая же история. Да неправильно ставить вопрос, можно понять или нельзя понять. Мы сначала поймем крохотный кусочек, потом мы построим гипотезы на основе этого понимания, мы их проверим на других фрагментах этих посланий, мы увидим, что все это ерунда, придумаем, что это новое, вот будем биться головой об стенку, будем постепенно продвигаться, в конце концов какой-то пазл сложится, мы сделаем скачок большой, как это происходит и в обычной науке, и никогда никакого окончательного понимания достигнуто не будет. Вот можете ли вы сказать, что вы окончательно понимаете какого-то вот рядом с вами сидящего соседа? Да ни разу. Но кое-что вы про него знаете. Вот точно так же есть проблемы понимания вот этих самых инопланетных сигналов, если они будут. Да не нужно никому окончательное понимание. Нужна возможность двигаться в этом направлении. И более того, мы уже идем в этом направлении. Вот в этом направлении создаются разные экспериментальные системы, например, такие как язык Линкос. Вот это создается модель понимания. Вот можно сказать, что создав модель понимания, мы уже частично поняли эти самые послания. Почему? Да потому что мы уже начали двигаться в этом направлении, и ничто нас не остановит. Вот так вот.
6: Спасибо большое. Думаю, что это последний вопрос. Еще раз, Александр Дмитриевич, огромное вам спасибо за прекрасную лекцию. И я надеюсь, что мы встретимся еще не раз, потому что действительно много вопросов, на которые нужно посвящать гораздо больше времени. Дорогие друзья, прощаюсь с вами сегодня, желаю вам всего доброго и всегда рада видеть вас у нас на наших лекциях. До свидания.

Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.

садись тоже. Значит, давайте продолжим. Вот все, что мы знаем о внутреннем строении Земли, получено косвенными методами. Вот это следует очень четко запомнить, потому что, ну, не можем мы проникнуть туда глубже 12 километров, 200 метров. Но мы знаем очень много. Ну, вот этот сейсмологический метод, он дает нам изменение скоростей, как продольных, так и поперечных волн. А вот что дальше? А вот дальше вступают в дело уже вот совсем косвенные методы расчета. Вот смотрите, в среднем плотность Земли 5,52 значит, грамма на кубический сантиметр. Но на поверхности те породы, которые мы знаем, граниты, песчаники, известняки, имеют плотность 2,2, 2,3, 2,4. Откуда 5,5? Значит, что-то внутри должно быть гораздо более плотное. И из минералогии, из кристаллографии мы хорошо знаем, какие минералы при каких температурах и давлениях устойчивы. Вот говоря о внутреннем строении Земли, я еще не упомянул одну планетарную границу, так называемую поверхность Махоровичича. Махоровичич – это такой хорватский геофизик был, который в начале прошлого века определил эту границу. Это нижняя граница земной коры. Земная кора – это очень тоненькая пленочка, покрывающая весь земной шар. Она имеет мощность от 5 километров и меньше в океанах, и максимум 70 километров имеет мощность в горных областях, например, на Памире, в Гималаях, там в Каракоруме и так далее. Вот это, в принципе, это 1/60 от радиуса Земли, или там даже больше. Тончайшая пленка. Но вот именно кора для нас очень важна, потому что все полезные ископаемые, все мы получаем именно из коры. И не просто из коры, а получаем из ее верхней части самое. Так вот, все, что находится ниже, мы узнаем только косвенными методами. Вот только что недавно вышла книга, буквально несколько дней назад, двух академиков. Один из них декан нашего факультета, Дмитрий Юрьевич Пущеровский, а другой Юрий Михайлович Пущеровский, главный научный сотрудник Геологического института, «Геология мантии Земли», где там показано, какие минералы в каких зонах или геосферах Земли могут быть устойчивы. И вот есть такая большая система от самого верха до самого низа. Ведь давление внизу очень высокое. Температура не так уж высокая, но 5000 кельвинов может там быть. Понимаете? Но это все расчетное. Вот эти все расчетные данные, они не взяты с потолка. У нас степень свободы ограничена. В некоторых случаях мы не можем сделать шаг влево, шаг вправо. Потому что такое давление, такая температура, какой минерал устойчив? И вот выясняется, как вот эти минералы меняются по поверхности Земли. Следующую. Вот эта картинка. Вы видите, тут показано, что мантия Земли ниже земной коры, ниже поверхности Махоровича и до поверхности Гутенберга, до глубины 2900, сама делится на несколько частей. Вот Дмитрий Юрьевич Пущеровский, Юрий Михайлович Пущеровский, они выделяют больше таких геосфер, нежели было раньше. То есть верхняя мантия выделялась всегда до глубины примерно в 660 километров. Была граница 410, а сейчас еще и ниже есть границы. 1700, 1900 и до границы ядра. И вот разные минералы, они устойчивы при разных давлениях. Это данные расчета, так как мы не имеем на поверхности ничего. Мы имеем некоторые минералы и породы с глубины, ну, 150 километров, 100. В кимберлитовых трубках взрыва выносятся на поверхность вместе с алмазами вот те породы, которые могут быть на таких глубинах. Больше мы ничего не имеем. Но видите, вот есть такой оливин, минерал очень распространенный, геологи его знают. Ну, вот альфа-оливин. Глубже он переходит в бета-оливин, еще глубже в гамма-оливин. А дальше другие упаковки, все более и более плотные. И вот открытие последних лет
ну, не только последних лет, но, может, последние десятилетия, это открытие так называемого слоя на грани, слоя D2'1 на границе внешнего ядра и нижней мантии на глубине 2800-2900 километров. Вот этот слой очень важен сейчас оказался. Почему? Потому что, по-видимому, на таких глубинах при давлениях в десятки гигапаскалей, а 1 гигапаскаль – это 1 000 000 атмосфер. То есть это колоссальные давления, устойчивые минералы определенной структуры. Вот есть такой, такая структура минерала перовскит. Ну, вообще-то это магний, СО3, но кальций-титано-3, вот такой наиболее распространенный. Это формула, но дело-то все в том, что структура иная. Вот посмотрите на этой картинке. Структура перовскита – это просто структура магниевси. И вот постперовскита гораздо более плотная. И вот эта плотнейшая упаковка, она свидетельствует об очень высоких давлениях. И вот считается, что на этой глубине 2800-2900 мы имеем слой частично подплавленный. И он очень важен. Почему? Потому что именно из этого слоя поднимаются через мантию так называемые плюмы. Плюмаж – это, значит, такая вот струя материала более нагретого. Это не расплав, это твердое вещество, но тем не менее оно поднимается в очень твердой мантии. Эффективная вязкость мантии примерно 10-23 степени Пуас. Это очень высокая вязкость, то есть твердость. Но, тем не менее, вот из этого слоя вверх могут идти такие плюмы. Вот эти плюмы, они очень медленно двигаются. Движение – это сантиметр в год. Но если он 200 миллионов лет двигается, то это будет достаточная величина. Вот поэтому вот этот слой очень важен. А ниже идет у нас ядро внешнее. Вот японский исследователь Хироси, ну, это совсем не свежие работы. Вот они показывают профиль температуры вот современной Земли, черная линия, вы видите. И вот внизу, там, где голубое пространство, это зона существования постперовскита, чрезвычайно плотной упаковки минерального вещества. Вот это очень важен момент, потому что это получено экспериментально, это расчеты, а ведь это на алмазных наковальнях, это страшно сложная процедура такого вот давления и получения на дифрактометре строения данного кристалла, который получается. Вот это проблема. И вот эти плюмы, которые возникают на границе внешнего ядра и нижней мантии, они поднимаются вверх. Но это одна из картинок. Картин очень много. Моделирования очень много. Они совершенно разного типа все. У разных исследователей. Ну, понятно, мы что положим туда в моделирование, то и получим. Ну, вот понимаете, одно безусловно. Да, с этой границы внешнего ядра через нижнюю и верхнюю мантию поднимается что-то нагретое. И вот это нагретое вызывает те процессы, которые происходят у нас на поверхности Земли. Вот это самое важное. Вот в 60-х годах прошлого века произошла в геологии революция. Это действительно революция. Когда одна идея или парадигма, по выражению философа Куна, сменилась новой парадигмой. Когда возникают вот новые такие парадигмы? Они возникают в том случае, когда появляются новые данные, основанные на новой технологии, новых не сколько идей, сколько новых фактов. Вот до этого господствовала так называемая гесинклинальная концепция, развиваемая американцами впервые Дена и Холлом, которая заключалась в том, что все, что мы видим на Земле, все так и было всегда как бы гвоздями прибито к верхней мантии. И никуда не перемещалось, только вверх и вниз. Никакие горизонтальные перемещения не были возможны. Они были запретными. А вот стали накапливаться новые данные. Их было много. И пришли к выводу о том, что это не так, что у нас могут отдельные участки земной коры, и не только земной коры, а и верхней мантии, двигаться. И вот тут стоит отметить, что
Вот вообще история становления тектоники литосферных плит как новая идея в геологии, она страшно интересна. Есть великолепная книжка английского профессора из Бирмингема Энтони Хеллама «The Great Geological Controversies» – «Великие геологические споры». Прекрасная книга об истории науки. Вот она переведена на русский язык. Вот я рекомендую ее почитать. Там очень здорово описана вот эта борьба идей. И первый, кто внятно объяснил все это был Альфред Вегенер. Альфред Вегенер – это, значит, был метеоролог немецкий, который выступил в 12 году на конференции в январе месяце во Франкфурте на Майне и впервые показал, что материки раньше находились вместе. И вот этот огромный суперматерик он назвал Пангеей, Пан всеобщая, Гея Земля. И этого Вегенера растерли в порошок. То есть критика была ужасная. Потому что резюме было такое, если поверить в то, что нам рассказал Альфред Вегенер, нам надо забыть о всем, что мы учили, что нас учили, скажем, 60 лет. И о нем забыли. Но ведь Вегенер как поступил? Он взял ножницы, вырезал карты вот так по краям материков и сложил. Но он не первый был. Складывали другие. Были и Тейлор, и Пеллегрини, и еще многие исследователи были. Но Вегенер вот первый так вот сделал такую вот картину. Дальше пошли вот эти карты океанов, рельефа дна. Потому что раньше мерили-то веревкой, лотом, дно. А до войны, Второй мировой войны, был изобретен эхолот, который поставили на все корабли. И звуковой сигнал, идя до дна и отражаясь, ловился на приборе. И зная поправки за плотность воды, мы могли определять глубину. И все корабли это определяли. После войны свели все эти данные вместе. И вот Хизен, американец, и Мэри Тарп, картограф, они представили такие карты. Вот одна из карт рельефа Индийского и дна Индийского и Атлантического океана представлена здесь. И весь мир, так сказать, геологи, географы пришли в полное недоумение. Такого рельефа нет на Земле. Его надо было как-то объяснять. Мало того, по этим хребтам, которые в середине океанов, проходили глубокие ущелья, так называемые рифтовые впадины. А эти хребты разделялись поперечными разломами. Это было нечто необычное. Вот увидели, как распределяются землетрясения. А на земном шаре они ведь не везде, они только в определенных зонах. Вот великое, оно еще называется Огненное кольцо Тихого океана. Вот смотрите, только землетрясения, но там же есть и вулканы, там же расчлененный рельеф, там же глубоководные желоба, вот это то, что называется активными окраинами. А есть участки пустые, где никаких землетрясений нет вообще. Вот, например, Запад Южной Америки, большая часть Африки, ну и так далее. Это же тоже не случайно. Вот активные есть, а есть пассивные участки. И вот, когда дело дошло до магнитного поля Земли, а это еще, значит, после 50-е годы, вот знаменитый полимагнитолог Ранкорн в Англии, да и другие, значит, обратили внимание, ну, у нас есть магнитное поле, мы все знаем, оно очень слабенькое, примерно 0,5 эрстед по напряженности, но оно есть, и оно дипольное поле, то есть у нас есть два полюса, северный и южный. На северном у нас силовые линии входят, на южном выходят. Поле это векторное, но нас не это интересует. Нас интересует то, что оно имеет способность к инверсии, то есть обращаться. А именно, там, где северный полюс, может быть южный, и наоборот. Как это происходит, в чем причина, никто не знает. Так же, как точно не знает, как и магнитное поле образовалось. Все думают, ну, наиболее распространенная идея – это магнитная гидродинамо. Внешнее ядро жидкое, внутреннее твердое и мантия твердая. Вот взаимное вращение при очень слабом первичном токе и создает вам это магнитное поле. И вот инверсия, она прекрасно изучена сейчас. Вот есть колонки, которые получаются при бурении, скажем, океанского дна –
и другими способами. Вы видите десятки инверсий.

где-то 780 тысяч лет назад. Последняя. И вот сейчас такие идеи, что вот должна быть инверсия, вроде бы мы подошли к этому. Вот так это или не так, никто не знает. Но чем может грозить инверсия, это тоже проблема. Если исчезнет магнитное поле вдруг на какое-то время, но это все для живых организмов, это очень плохо. Так сказать, потому что оно защищает нас, магнитное поле, я покажу чуть попозже. А, вот на картинке. Вот смотрите, значит, солнечный ветер на нас дует все время. Земля имеет магнитосферу, вот то, что я вам показывал, линия. С стороны Солнца оно сплющено. Там ударная волна проходит, и магнитосфера имеет такую, со стороны Солнца, ну, сплющенную луковицу, вот такую. А вот дальше идет огромный магнитный хвост. Но обычно солнечный ветер – это ионизованная плазма. Скорость истечения его примерно в 300-400 км в секунду. А вот бывают большие взрывы на Солнце, когда скорость истечения 1200 км в секунду. Вот эта волна достигает очень быстро Земли. Она может пробить магнитосферу. И это очень сильно влияет на Землю. Вот магнитные бури иногда объявляют, понимаете? То есть магнитное поле для нас это очень много. И вот это Альфред Вегенер, очень интересный исследователь, которого, значит, вот растерли в порошок в 2012 году. Но скончался он в Гренландии, он метеоролог был. Он несколько раз был в экспедиции в Гренландии, поэтому снят вот в таком меховом одеянии. И там же умер. Не то от сердечного приступа, не то еще от чего-то. Неважно. Он скончался. И о нем забыли. И вот его была реконструкция. Вот видите, была 200 миллионов лет, 220 миллионов лет верхний рисунок. Это Пангея. А потом материки начали расходиться в сторону. Но этому никто не верил. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но когда стали измерять на магниченность океанского дна, то выявилась совершенно удивительная картина, что в океанах магнитное поле совсем не такое, как на континентах. Оно симметрично, похоже на матрас полосатый. Вот если центр хребта, вы видите, вот здесь у нас показан, в центре хребта, значит, намагниченность вот белая, это вот современная, то по краям красная, скажем, обратная намагниченность. И дальше эти полосы симметрично располагаются в стороны от хребта. И вот в 50-е годы, тоже, ну, в конце, в 60-е годы, аспирант Кембриджского университета Вейн и его профессор Драмонд Мэтьюс, значит, они подумали над этим, он попросил аспиранта подумать. И тот пришел к идее о том, что эти магнитные аномалии фиксируют расширение океанского дна, которое в свое время было названо спредингом. Спред, расширение, растекание. И вот внизу на снимке вы видите, что вот это темно-синее, фиолетовое, это примерно 180 миллионов лет, 170. Это Юра. Так вот, древнее коры, а намагниченность это и есть возраст у коры, во всех океанах древнее нету. А на суше есть породы с возрастом 4 миллиарда лет. Вот у меня на столе в университете лежит кусочек с возрастом 4 миллиарда лет. Гнейса акаста. Но есть сейчас получены цирконы из Австралии с возрастом 4,2 миллиарда лет. Даже 4,4 говорят, но это не очень ясно. Но понимаете, а вот тут только 180 миллионов лет. Наши океаны молодые. Но ведь они же, понимаете, океаны, огромные пространства. И в Тихом океане вот древнее коры нету. И в Индийском, и в Атлантическом. Это тоже надо было как-то объяснять. И вот тогда, в 60-е годы, возникла идея так называемой тектоники плит. Вот это магнитное поле океана, вот здесь на картинке вы видите, они на всех океанах. Да, действительно, вот в Тихом океане, вы видите, синие, только на западе Тихого океана. А вот красная – это более молодая кора. В Северном Ледовитом океане, вокруг хребта Гакеля, тоже есть молодая вот кора. Значит, в Атлантике возраст коры на севере более молодой, чем в центре. То есть как бы проградирует, то есть идет прогрессивное продвижение

0: этих срединно-океанских хребтов. Вот это тоже надо было объяснять. И вот возникла идея так называемых тектоник и литосферных плит. Было выдвинуто всего несколько вот позиций, которые видны на этой вот картинке. Значит, первое – это спрединг, образование океанского дна. Верхняя вот картинка. Вы видите, магма, а в океане кора очень маломощная, внедряясь в рифтовую зону, как бы распирает эту кору в стороны, растаскивает ее. Значит, по магнитным аномалиям у вас в центре будут, конечно, более молодые вот породы, по краям более древние. Но тут же встал вопрос, а если океаны – это результат расширения, то что ж, Земля вся расширяется? Она не может расширяться. Я не буду аргументировать это, но с точки зрения астрономии, физики, она расширяться может в пределах плюс-минус 1%, то есть не расширяется. Но, как сказал основатель нашего университета МГУ, Ломоносов, где в одном месте чего убудется, в другом присовокупится. Ежели здесь присовокупилось, то где же убыло-то? Вот стали искать это место и нашли. Это вот активные окраины, скажем, Тихого океана, где тяжелая океанская кора, состоящая из базальтов, она погружается под более легкую континентальную. Вот вторая картинка сверху. Это так называемая субдукция. Subduction – это погружение. Значит, кора погружается, и таким образом сохраняется равенство радиуса земного Земли. Но там же, раз это погружение, то там образуются гипоцентры землетрясения. Ну, потому что при трении, погружении этой вот тяжелой коры в такую плотную массу, это неизбежно. Там же возникает и вулканизм, там же глубоководные желоба, там же землетрясения все время. Вот это очень показательно. Вот другой вид – это смещение по горизонтали. Это так называемые трансформные разломы, которые пересекают все вот эти вот срединно-океанские хребты. Трансформа – значит перемещение, смещение по ним. И следующий вариант – это коллизия, столкновение двух плит, когда образуется структура, которая изображена на нижнем слайде. Вот видите, образование спрединга, расширение океана. Вот то, что Вегенер сделал чисто предположительно, владея ножницами, здесь уже была структура. И мы понимали, сейчас это очень хорошо изучено. Изучено совершенно разными способами. Вот один из способов – геофизическая томография, сейсмическая. Вот томография – это получение, по сути, объемной картины. И вы видите, вот верхний левый, вот это синее, это более плотная океанская кора, которая погружается под острова. Ну, там вот это внизу, это вот Фаралон, плита в Тихом океане, верхняя часть, по-моему, это Япония. Или вот внизу справа, вот так погружается тяжелая океанская кора. И это доказано. Это доказано глубоководным бурением. И вот сделали картинку такую, взяли, выделили активные окраины, взяли землетрясение и выделили 7 крупных литосферных плит. А литосфера – это земная кора плюс верхняя мантия до слоя астеносферы. Слой астеносферный – это такой слой, где скорость волн падает. Немножко, но падает, продольных и поперечных. Почему она падает? Да потому что, по-видимому, там чуть-чуть подплавлено. Сколько подплавлено, неизвестно, 2-3%. Но это вот достаточно. Кто говорит 4? Это своеобразная смазка. Астеносфера есть везде. Она то более сложная, то менее сложная. В одних местах она глубже, в других она выше. Но она есть везде. И вот эти плиты литосферные, они определяют всю вот эту структуру. Понимаете, а земной шар же это все-таки шар. Поэтому плита-то, она не плоская, как этот стол, она имеет как арбузная корка вот такую форму, и она идет по этой вот поверхности. Но у нас Земля все-таки сплюснута, и переходя из широт низких в широты высокие, все эти плиты испытывают очень сильные напряжения. Перемещение плит решается просто, это по теореме Эйлера, сферической геометрии, простые формулы очень, по которым узнается ось вращения и миграция вот этой плиты. Теперь вот, значит, это все подтверждено различными геодезическими методами, в частности космические. Ну вот GPS-данные. Вот смотрите, вы видите, как движутся эти плиты. Они движутся так, как предсказано в тектонике литосферных плит. Атлантика расширяется, Тихий океан идет в основном на запад, на восток идет плита, которая идет в сторону от хребта, а вот Тихоокеанский хребет, он входит как бы в залив Калифорнийский, и североамериканская плита на него наезжает, поэтому в Сан-Франциско, в Калифорнии такие землетрясения все время происходят, по знаменитому сдвигу Сан-Андреас. Это подтверждено многочисленными данными. Вот новый Нувель 1А. Это тоже, таких способов несколько. Все то же самое. Понимаете? То есть ничего противоречащего тектонике плит не обнаружено в этом плане. Да, плиты двигаются. Вот у нас в лаборатории была сделана такая интерпретация Лубниной Натальи Валерьевны. Развитие Атлантического океана. Вот 1 миллион лет, видите? 1 миллион лет Атлантика раскрыла. Причем это сделано по магнитным аномалиям. Это не рисунок, это очень точная реконструкция. Вот все это указывает на то, что тектоника плит работает. И вот эта тектоника плит вызывает у нас на поверхности, в земной коре, вот те события, которыми мы все знаем и подвержены. Прежде всего, это землетрясение. Вот именно движение этих литосферных плит, сжатие, растяжение, оно и провоцирует землетрясение. Что такое землетрясение? Это смещение пород, мгновенное смещение пород, когда сила, скажем, сжатия превышает предел прочности у пород. Вот несколько примеров я просто хочу вам показать. Вот я был на Тайване. Вот это землетрясение у них было такое, Чичи, в 2002 году. Вот прямо эпицентр. У них разрушили там, это колледж у них разрушенный. А вот это, у колледжа был стадион. И видите, на стадионе какая волна пошла. А вот сдвиги в Мексике, землетрясение. Сдвиг на 2,5 метра. Это колоссальный землетрясение, потому что в Ташкенте в 1976 году, когда город был разрушен полностью, смещение на поверхности было 3 сантиметра всего, а здесь 2,5 метра. Это было мощнейшее землетрясение. Вот этот знаменитый разлом Сан-Андреас, тоже сдвиг, как бы на продолжение вот этого срединного Тихоокеанского хребта. По нему все время происходит движение, и всегда будет вот трястись и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес. А вот это цунами, которые возникают. Значит, цунами по-японски значит большая волна в мелком заливе. Смысл-то заключается в том, что любая волна, приближаясь к берегу, если глубина примерно половины длины волны, волна начинает расти как бы вверх. Почему растет? Внизу вот трение одно, скорость меньше, а вверху скорость больше. И волна приобретает вот такую форму. Это не очень хороший рисунок, но тем не менее. Она забуруливается, и у нее такой образуется вот большой склон, на котором любят кататься на эти виндсерфинги, вот все на досках, именно на этом. И потом обрушивается на берег. Если берег отмелый, мелкий, она может пройти очень вот далеко. Вот 2004 год, я уже забыл, вот это землетрясение в Индонезии, которое стерло город Пхукет. И погибло ведь 400 тысяч. А волна-то была метр с небольшим. Она прошла, вот видите, это после, что в Пхукете осталось, после этого наплыва этой вот волны, значит, она прошла, а потом она обратно. Все, что она разрушила, она потом унесла. А если волна больше? Вот были волны от... Это тоже цунами, но волны вызваны колоссальными оползнями на Аляске. Волна была около 500 метров. Это Останкинская башня. Представьте себе, колоссальная волна. Бывают волны и по 20 метров, и по 30 метров. Но не каждое землетрясение вызывает цунами. Вот в этом проблема. У нас на кафедре, вот заведующий лабораторией тектонофизики, профессор Гончаров, вот они моделируют и занимаются пытаясь разделить цунами-генные и не цунами-генные землетрясения. Вот еще технология новая – это изучение глубин океанского дна. Значит, сейчас пробурено примерно больше 1400 скважин глубоководных. Бурение на большой глубине – это очень сложная процедура. И я даже о ней говорить не буду, на картинке тут видно. Чтобы попасть с высоты 5 километров, скажем, глубины, в воронку диаметром метр, для этого нужны особые приборы, особые свойства. Но с помощью этого бурения были сделаны величайшие открытия. Это открытие века, так называемые черные курильщики, black smokers. Есть еще и white smokers, белые, но черных больше. Это вот в этих рифтовых зонах выходит такой как бы дым, в кавычках. Это не дым, это суспензия, это готовая руда. Там железо, там марганец, там цинк, там медь. Они поднимаются вверх в виде вот таких волн. И кругом этих курильщиков, а на выходе температура воды плюс 370 градусов, тогда как кругом плюс 2, обнаружена новая биота. Вот эти вестиментиферы. Вот видите, это такие паганофоры, или кольчатые черви, я даже не знаю точно. Таких не было. Мы не знали об этих, до этих черных курильщиков. А вот эти курильщики сами, вот видите, такие столбы, вот они называются чимни, ну, чимни по-английски камин. И вот видите, из них идет этот дым. Но само это тело, это руда. Вот мы все думали, как же руда может образовываться? А вот она образуется именно вот таким путем. И оказывается, на Урале такое месторождение медное, сибайское, там были известные ископаемые, палеозойской вестиментиферы, но никто не знал, что это такое. А вот теперь это определено. Вот это очень важно. Следующий процесс – это извержение вулкана. Я просто вам покажу некоторые. Вот Сакурадзима – всегда молнии. Масса молний. Почему? Потому что электризованный пепел, а это обломки стекла, частички, они трутся и образуются такие молнии. Вот извержение у нас на Камчатке. А вот это извержение очень вам такого хорошего вулкана Эйя Флатла Йокуды, которое было весной на Исландии, которое ввергло в ступор половину авиакомпаний мира. Не летали, потому что выброшенный пепел вот из трех вот кратеров, которые видны здесь, они, значит, заволокли все небо. Опять стекло. Стекло прилипает к лопаткам турбин, они плавятся, и самолет должен упасть или сесть. Вот видите, вот как это выглядит, а вот тут несчастные эти, это не овечки, а телята, которых сгоняют, кругом пепел сплошной покрывает все это. Вот те же молнии, в этом Эйя Флатла Йокуды, опять же, это выброс этого стекла. Вот наша Камчатка, обратите внимание на красные эти полосы и белые линии, это трассы самолетов, летающих из Америки в Японию, в Корею и так далее. Они вот пересекают эти облака. Ну, это одна из картин, когда выброшена. Так что это тоже опасность большая, геологическая. А вот это Антарктида, которую сейчас пытаются все делить. И вот нижний снимок, вот эта палка с таким набалдашником, это Южный полюс. А вот тень, которая там видна, это мой однокашник, приятель, академик Леонов, который снимает эту штуку и сам в ней отражается. На Южном полюсе. Вы понимаете, Антарктиду тоже сейчас она не остается без внимания. Она пока международная. Что будет потом, не очень ясно. Полезных ископаемых там очень много. Но вся Антарктида под весом 4-километрового щита, она вот прогнута вся. Ну вот, видите, ледники, сейчас все тает. Вот, пожалуйста, вам, как сокращается лед в Голландии. А вот это рост насчет глобального потепления. Вот понимаете, подъем океана левый, углекислый газ, подъем температуры, все находится в соответствии, корреляция полная. Вот глобальное увеличение температуры. Вот как тает лед в Северном Ледовитом океане. Считается, если темп будет такой же таяние, то через к 30-му году вообще лед исчезнет. Уже сейчас на севере лед не 4 метра, а 2-1,5. Уже тяжелые вот самолеты сесть не могут. Да еще вмешалось сейчас вот везде, по телевизору, в интернете, в газетах, что Гольфстрим почти остановился. А раз остановился, то нас ждет суровая зима, так как он не обогревает, не будет обогревать Европу. Ну, кто говорит так, кто говорит не так, но это проблема. Но человек воздействует на Землю гораздо хуже другими способами. Вот у нас в Дубне кафедра экологии в университете, наука о Земле, понимаете, занимается этим проблемой. Мы скорее погибнем от мусора, чем от чего-то, чем от метеорита какого-то. Один человек примерно тонна отходов в год. В Москве официально 12-13 миллионов, а так, наверное, 18. А утилизируется, может, 10% мусора. Где он весь-то? Вот это очень важная проблема. Ну и вот, говоря обо всем этом, я бы хотел сказать так, что наша Земля – это планета, которая живет. Живет, потому что в ней происходят процессы. Но эти процессы все связаны и с внешними явлениями. Вот мы с вами все дважды в сутки поднимаемся и опускаемся на 40 сантиметров. Лунно-солнечные приливы. Мы вроде их не ощущаем. Земля твердая, а в океане это мощные приливы. Но и внутреннее ядро у нас перемещается, а от этого смещается ось вращения. И наступают холода или более теплые эпохи, это все связано. Вот нельзя Землю рассматривать изолированно. Она вся связана в целом. Это глобальное потепление. Что будет дальше, неизвестно. Если рисовать глобальное похолодание, то сюда можно в валенках рисовать. И вот я из одного журнала специально взял 12 событий, которые могут изменить в мире все. Вот первое – это наше. Таяние полярных шапок, чудовищное землетрясение, столкновение с астероидом. Остальное нас не касается Земли, но тем не менее это может быть. А вот таяние полярных шапок, оно приводит к очень быстрому повышению уровня океана. Значит, все низменные участки Голландии, Западной Сибири, Англии могут оказаться под водой. Прогнозов очень много. Они все разные. И также все спорят усиленно, что глобальное потепление – это результат антропогенного стресса, то есть это мы виноваты, или это чисто природное явление. Ну, были же потепления раньше, были похолодания раньше. Однозначного ответа на сегодняшний день нет. Но Землю надо изучать. Вот у нас геологический факультет МГУ, на котором 16 кафедр, которые занимаются всеми аспектами геологической деятельности. Вот я хочу довести до сведения слушателей, что геология, она хоть и не в фаворе сейчас находится, гораздо больше социальная работа или экономика, но тем не менее без геологии никуда не деться, так как нефть, газ и другие полезные ископаемые открываются геологами. А экологи, которые вот мы воспитываем в Дубне, но воспитываем и в Московском университете на кафедре инженерной геологии, геоэкологии. Это тоже очень важная специальность. Понимаете? Потому что экология неотделима, геоэкология неотделима от поверхности планеты. То есть вот эта способность человека жить в равновесии с природой, она очень важна. Я надеюсь, что и в будущем мы будем пытаться это соблюдать. Спасибо.
1: Макар Ванна, геологический факультет МГУ. Николай Владимирович, вы упомянули, что плиты как бы плавают по астеносфере и перемещаются, причем имеют целенаправленное перемещение в каком-то определенном направлении. А что вызывает это перемещение?
0: Ну, это понятно, что вызывает это вот перемещение. Это вот тот материал, который поднимается в плюмах, и выражением которого являются вот срединно-океанические хребты, и они тащат, вот если этот плюм пошел вверх, потом у него в стороны расхождение, вот они и тащат эти плиты. Причем, ведь, скажем, в Атлантике расширяется ведь не только вот Южная Америка и Африка, а часть Атлантики и плюс Южная Америка – это вместе одна плита, которая движется на запад. Африка и часть Атлантики движется на восток, но она медленнее движется, потому что она сталкивается с Евразией. Понимаете, вот движение этих плит вызывает именно вот эти потоки в мантии. которые, конечно, сейчас находятся, их изучение, я бы сказал, в таком зачаточном состоянии. Много есть идей, но точного ответа нету. Пожалуйста.
2: Чуклов Артем, Гуманитарная академия. Вот скажите, пожалуйста, насколько теоретически возможна жизнь на Марсе и насколько наши планеты схожи по своему составу и строению?
0: Спасибо. Я понял. Ну, понимаете, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. В известном кинофильме об этом вот говорилось в свое время. Но, понимаете, тут не в этом дело. Вот в свое время в Австралии был найден метеорит. В этом метеорите определили, что это метеорит с Марса. И в этом метеорите якобы нашли следы прокариотов, сине-зеленый возраст, цианобактерии. Если это так, то, значит, жизнь могла быть занесена к нам извне. А для жизни что? Ну, вода нужна. Так вот, на Марсе вроде бы вода есть, как и на Луне, кстати, вода есть. На Марсе вроде вода есть. Вот ее сейчас ищут все эти пафайндеры американские. Они вот бурят, чтобы найти воду. Мы следы флювиальной деятельности на Марсе видим. Были реки. Но что это текло? Это было H2O или это что-то другое было? Понимаете? Мы сказать не можем. Поэтому все наши усилия сейчас, ну, как говорится, вот мировой общественности обращены именно к Марсу. И вот туда хотят и лететь, и вот испытывают людей на совместимость, там могут ли они пробыть там полтора или два года вот так в замкнутом пространстве, в одиночестве, все. Интересно, конечно, но так это или не так, никто не знает. Еще ведь Сванте Арениус, такой знаменитый химик, в начале прошлого века выдвинул идею панспермии, что значит занесение жизни извне. Может быть, это так. Как возникла жизнь, никто не знает. Но над этим работают. Вот академик Галимов, директор Геохимического института Академии наук, у него очень интересная книга была о возникновении жизни. Но это гипотезы. Понимаете? Конечно, мы не знаем точно об этом.

августовской ночью, посмотрев на небо в течение получаса, вы обязательно заметите один, два, а то и больше метеоров. Что это такое, знает каждый школьник. Это маленькие космические частицы, влетающие в атмосферу Земли с большой скоростью, несколько, а иногда несколько десятков километров в секунду, и двигаясь с такой гигантской скоростью сквозь воздух, они нагреваются и сгорают, вспыхивают и мгновенно превращаются в облачко плазмы. Откуда эти частицы? Как они прилетают к Земле? Каково их происхождение? Поговорим об этом и о многом другом. Метеоры – это, как правило, очень мелкие песчинки, буквально весом 1,5-2 грамма, которые просто из-за своей большой скорости, имея огромную кинетическую энергию, производят яркую вспышку. Насколько она яркая, надо понимать, ведь это происходит на высоте примерно 100 километров над Землей. То есть в 100 километрах от нас, а то и больше, если от метеору горизонта, мы видим эту вспышку, несмотря на то, что частица буквально на ладони у нас уместилась бы, и была бы не больше наперстка. Происхождение этих частиц давно уже стало понятно. Это вещество заполняет Солнечную систему, все межпланетное пространство и фактически является главным населением нашей планетной системы. Если больших планет у нас всего 8, карликовых планет пока известно 5, то метеорных частиц и более крупных метеороидов, которые мы называем ядрами комет, астероидами, миллионы и миллионы. Если в атмосферу Земли влетает не песчинка, а камушек весом несколько десятков граммов, он тоже сгорает, но вспышка его гораздо ярче. И такие яркие вспышки мы называем болидами. Ну, это от английского fireball, огненный шар. Болид редко встречается, но тот, кто привык смотреть по ночам на небо, я думаю, неоднократно видел болиды, причем настолько яркие, что иногда они тени даже отбрасывают на Землю. Как правило, болидами называют те метеоры, яркость которых превосходит любое ночное светило, ну, не считая Луну, конечно. То есть по яркости превосходит Венеру, имеет минус пятую, шестую или более отрицательную звездную величину. Если положить фотокамеру неподвижно и направить ее на небо, то с длительной экспозицией мы можем получить вот такой красивый снимок звездного неба с большим количеством метеоров. Создается впечатление, что все они вылетают из одной точки или из одной небольшой области на небе. Это впечатление совершенно понятное, очевидное. Это обычный эффект перспективы. Частицы летят в нашу сторону издалека, они приближаются к нам. Поэтому привычная нам на Земле перспектива, когда параллельные пути сходятся в точку у горизонта, она же реализуется и на небе, когда параллельными путями летят частицы, врезаются в атмосферу Земли, движутся к нам, приближаются, тот же самый эффект производят. То направление, откуда вылетают космические частицы, мы называем радиантом. У каждой группы метеоров, у каждого метеорного потока свой радиант на небе, он проецируется на определенное место звездного неба. Ну вот, например, осенние метеоры, мы их называем персеидами. Это обычно наблюдается в первой половине августа, с 10 по 15 августа, как правило, максимум этого метеорного потока. А почему персеиды? Да потому что, если подложить карту звездного неба, мы увидим на этом месте созвездие Персей. По его имени и назван метеорный поток. Примерно дюжина ярких метеорных потоков в течение года наблюдается на Земле, и у каждого из них свое название – персеиды, лириды, вы понимаете, по какому созвездию, орианиды. Итак, каждый метеорный поток отождествлен с тем созвездием, на фоне которого он наблюдается. Откуда эти мелкие частицы? Это частицы, потерянные кометами. Мы привыкли к тому, что кометы – это хвостатые светила. Но на самом деле тело кометы, ее ядро – это большой космический айсберг, замерзшее вещество, первобытное вещество нашей Солнечной системы. И пока оно вдали от Солнца, это совершенно холодное инертное тело. Но когда оно приближается к Солнцу и нагревается его лучами, газы начинают испаряться. И вместе с потоками газа с поверхности ядра кометы улетают мелкие частицы, пылинки, камушки, которые были вморожены в это тело, когда формировалась Солнечная система. В
конце концов, за кометой вытягивается длинный хвост. Именно это придает кометам такой замечательный вид. Как правило, хвостов два. Один более голубой на этой фотографии, плазменный. Другой, желтовато-белый, пылевой. Дело в том, что частицы газа, ионизованного газа, плазмы, и частицы пыли по-разному взаимодействуют с Солнцем. Солнечный свет давит на пылинки и отбрасывает пылевой хвост практически в противоположном от Солнца направлении. А газовый, плазменный хвост взаимодействует с солнечным ветром, магнитным полем и солнечной плазмой его несущей. И немножко в другом направлении отклоняется. Потому что поэтому типичный вид кометы – это такая двуххвостая светила. Газовый хвост и пылевой хвост. Ну, а атмосфера, окутывающая ядро кометы, называется ее головой. Комета подлетает к Солнцу, в этот момент начинает испаряться. Потом уходит вдаль от Солнца и снова охлаждается. Проходя мимо Солнца, комета теряет основное свое вещество. И постепенно вдоль траектории кометы вытягивается потерянная ей пыль, заполняющая вот эту трубку пространства вдоль кометной орбиты. Если орбита Земли пересекает в одной, а иногда и в двух точках орбиту кометы, то на несколько ночей мы попадаем в поле, в область, запыленную кометой. И в атмосферу Земли улетает больше частиц, чем обычно в обычное время. Когда частица в космосе, мы ее называем метеороид. Стоит ей влететь в атмосферу Земли, начать разрушаться, нагреваться, гореть, испаряться, это метеор. Ну, а если что-то до конца не испарилось, не разрушилось, упало на Землю, мы подобрали этот кусочек, то мы его называем метеоритом. Итак, метеороид, метеор, метеорит. Почему разрушается космический камень? Он разрушается от давления, которое оказывает на него набегающий воздух. Ну, казалось бы, на высоте 100 километров воздух очень разрежен, но скорость полета метеороидной частицы так велика, что даже давление этого разреженного воздуха оказывается очень большим. Каменный метеорит, как правило, разрушается, дробится в атмосфере. Железные, а такие тоже есть, более устойчивы, но и они тоже иногда разрушаются. Осколки, которые остаются от метеорного тела, выпадают на Землю. Они быстро тормозятся, мелкие из них уже не разрушаются, потому что быстро останавливаются при трении о воздух. И на Земле оказывается область, засеянная метеоритными осколками. Причем эта область, как правило, вытянутая, и ближе к месту разрушения падают мелкие осколки, они первыми тормозятся, а дальше пролетают более массивные, более крупные. И их полет продолжается дольше, они падают дальше от места разрушения. Ну, бывает, что метеориты приносят неприятности, падают на жилые дома, а, как вы видите, иногда на автомобили. Ну, вот этот случай широко известен. В 92 году на старый автомобиль, принадлежащий девушке американской, упал метеорит, помял багажник. Но, как выяснилось, продав этот метеорит и помятый им автомобиль в местный музей краеведческий, девушка выручила достаточно большую сумму, ну, по крайней мере, для того, чтобы купить себе хороший новый автомобиль. И вообще, надо заметить, метеориты стоят денег. Это редкие камни, очень интересные, уникальные в смысле их научного значения. Ученые гоняются за метеоритами, покупают их на аукционах. И есть даже люди, которые какой-то бизнес для себя организовали в поисках метеоритов, их перепродажи. Аукционы метеоритные бывают. Это полезно и для тех, кто нашел метеорит, и для тех музеев, институтов, научных групп, которые их покупают. Ну, иногда те, кто нашел, дарят метеориты ученым. Это, конечно, приветствуется в первую очередь. Где искать метеориты? Если у вас охота за метеоритами заинтересовала, то сразу могу сказать, на Земле есть два места, где вероятность найти метеорит очень велика. Это надо делать там, где нет других камней. А где их нет? Либо в пустыне, ну, на Аравийском полуострове, в египетских пустынях, в Сахаре. Там очень мало камней, почти каждый из них – это метеорит.
либо в Антарктиде, где вообще нет камней на ледяном куполе, и практически любой камень, найденный на льду Антарктиды, это метеорит. И надо сказать, очень эффективно поиски метеоритов организованы сегодня в Антарктиде, там на снегоходах ученые объезжают большие пространства и нашли уже тысячи, много тысяч новых метеоритов. Если метеорит крупный, то он практически не тормозится земной атмосферой, а с большой скоростью врезается в поверхность Земли. Резко останавливается, вся его кинетическая энергия переходит в тепло, и камень практически испаряется или очень сильно дробится, и происходит взрыв, похожий на взрыв обычной авиационной бомбы. Рождается метеоритный кратер. Но перед нами самый известный, самый популярный, хорошо сохранившийся кратер в американской пустыне Аризона. Его диаметр всего 1 километр, ему около 50 тысяч лет, но, как видите, он уже достаточно разрушен эрозией, и вряд ли он проживет более 500 тысяч лет. Но на Земле есть и более крупные кратеры. Правда, они не так хорошо заметны, их скорее геологи выделяют по своим картам. Но вот на этой карте намечены места крупных метеоритных кратеров, и самые большие имеют возраст примерно 500 000 лет и диаметр около 200 километров. Ну, наиболее популярное явление в последние годы – это, конечно, падение метеорита над Челябинском, его разрушение, точнее, над Челябинском, потому что мало что упало от этого метеорита. Это было уникально полезное для науки явление. Такого количества документов, фотографий, записей очевидцев, как с Челябинским метеоритом, ученые не знали еще никогда, и его продолжают интенсивно изучать. Но, к счастью, он не принес никаких фатальных разрушений, никто не погиб, хотя более 1500 людей получили порезы стеклом, порезы лица, потому что зимой смотрели сквозь стекло на это явление, и ударная волна, выбив стекло, конечно, причинила немало неприятностей людям, но все-таки все остались живы. А Челябинский был обычным, самым рядовым метеоритом, как говорят астрономы, обыкновенным хондритом, то есть каменным метеоритом. Вот небольшой его фрагмент разрезанный, вы видите оплавленную темную корочку, и внутри обычное минеральное вещество. До появления Челябинского метеорита более популярным был метеорит, упавший в нашей стране в 1947 году на Дальнем Востоке над Сихотэ-Алинским хребтом, и он так и называется – Сихотэ-Алинский метеорит. Это был железный метеорит, раздробившийся на части, и большинство этих частей было найдено, потому что железные метеориты искать довольно легко. Во-первых, обратите внимание на их внешний вид – темная корка, покрывающее тело, и вот эти небольшие углубления, ригмоглипты, которые оставил горячий воздух, обтекающий этот метеорит. Это вот характерный вид железного метеорита, его трудно с чем-либо спутать. Ну и потом искать на поверхности металлическое тело с помощью металлоискателя всегда легче, чем каменный метеорит, который, в общем, похож на обычные земные камни. Ну и, наконец, самое удивительное из метеоритных событий, произошедшее, я думаю, вообще на земном шаре в последние столетия, это Тунгусский метеорит. Он тоже упал на нашу российскую территорию и не долетел до Земли, а взорвался в воздухе. И от взрыва полегла тайга на площади современной Москвы, 1000 квадратных километров. Но тело метеорита так и не было найдено. Поэтому мы сегодня считаем, что метеориты бывают трех типов – железные, каменные и, видимо, ледяные. Из их числа был Тунгусский метеорит, потому что ни одного осколка не сохранилось. То есть фактически ледяной метеорит – это небольшое ядро кометы, которое почти целиком состоит изо льда. Каменный метеорит легко отождествить, его оплавленная темная корка, а если он ударился о землю, часть корочки отлетела, вы увидите там нетронутое минеральное тело, вот типичный вид каменного метеорита. Разрезав его, вы увидите эту корку более четко, и тело метеорита, нетронутое горячим воздухом, внутри нее. Про железный мы уже поговорили, его характерная особенность – это ригмоглипты на его поверхности. А вот любопытный, довольно редкий образец – железо-каменный метеорит. Тут в железную матрицу, ну, точнее, это железо с примесью никеля, в эту матрицу вкраплены минеральные зерна.
И вот так отрезанная и отполированная пластинка очень красиво выглядит. Надо сказать, на Земле не образуются такие сочетания железа с минералом, а в недрах метеорных тел они встречаются. Самые крупные из найденных метеоритов, конечно, железные, они хорошо сохраняются. Вот 14-тонный железный метеорит, а самый крупный из них, вообще самый крупный из найденных метеоритов, был обнаружен на юге Африки, на частной территории. И до сих пор он там и остается. Это так называемый метеорит Гоба, массой в 60 тонн. И владелец этого поместья, где был найден метеорит, не захотел с ним расстаться, а организовал вокруг него нечто похожее на лекторий. Он водит туда экскурсии, показывает это удивительное космическое тело и пока не думает его продавать. Откуда прилетают столь крупные фрагменты? Вот орбиты некоторых крупных метеоритов, восстановленные по фотографиям, и мы видим, что они пришли к нам из пояса астероидов. Между орбитами Марса и Юпитера заключены сотни тысяч орбит небольших астероидов, и очевидно, что сталкиваясь время от времени друг с другом, астероиды дробятся, и вот эти небольшие осколки астероидов, свернув с основного пути и попав на Землю, как раз и производят нам метеоритные кратеры и прочие метеорные явления. Вот так астроном отмечает метеорит на последовательных, точнее говоря, метеорное тело, метеороид, на последовательных фотографиях звездного неба. Вы видите, что звезды регулярно движутся справа налево, а в центре находится то самое тело, за которым следит телескоп. Очевидно, это близкое к нам тело, иначе бы оно на фоне звезд быстро не перемещалось. В основном, конечно, на астрономических фотографиях астероиды выглядят как точки. Они слишком малы, чтобы телескоп мог различить их поверхность. Но к некоторым астероидам уже подлетали космические аппараты, и мы представляем себе, как они выглядят. То, что каждая планета в своей эволюции испытала метеоритную бомбардировку и продолжает ее испытывать, видно на примере Луны. Там метеоритные кратеры сохраняются долго, там нет ни дождей, ни ветра. И вот, скажем, обратная сторона Луны – это такой музей метеоритных кратеров, который говорит о том, что на любую планету падали метеориты, но не на любой они сохранились. Например, в 1993 году мы наблюдали, как на поверхность, точнее говоря, в облачный слой Юпитера врезались фрагменты кометы, незадолго до этого пролетавшей мимо гиганта и разрушенные его гравитационным полем. Но, конечно, следы их падения ненадолго остались в облаках Юпитера, а уже через несколько месяцев они практически затянулись. Но нам бы не хотелось, чтобы такое явление произошло на Земле, чтобы на нашу планету упало крупное космическое тело. Поэтому надо следить за движением астероидов, особенно за движением тех, которые приближаются время от времени к Земле. В истории астрономии был лишь один случай, когда нам удалось открыть подлетающее к Земле тело и предупредить Землю о надвигающемся ударе. Это было в 2008 году, когда вот этот небольшой фрагмент, вы видите на фотографии, приблизился к Земле, и мы знали, что он ударит. Среди сотен тысяч обнаруженных сегодня астероидов, примерно 10 тысяч потенциально угрожают Земле. И их полет можно, вообще говоря, проследить и прогнозировать их падение на Землю. Вот 2008 год, когда за несколько часов до подлета астероид был открыт, мы знали, что он упадет в Африке, и на фотографии, которую вы видите, сделанной ночью со спутника Погоды в инфракрасном диапазоне, видно яркую точку, то есть вход этого тела в атмосферу Земли и его сгорание там. Утром были заметны еще в атмосфере следы сгорания этого небольшого, размером всего несколько метров тела. А спустя несколько дней поиски в пустыне привели к открытию фрагментов этого небольшого астероида. Они все-таки сохранились, упали на Землю. Это очень полезные для науки свежевыпавшие, так сказать, тепленькие метеоритные образцы, которые не успели еще заразиться нашей биологической, не будем называть ее заразой, нашим биологическим веществом. То есть они пришли из космоса с тем, что внутри них было, когда они жили вдали от Земли.
И исследование этих метеоритов очень интересно, потому что там могут быть предбиологические молекулы, которые, может быть, когда-то дали начало жизни на Земле.

33-летний художник Василий Дмитриевич Поленов переехал из Петербурга в Москву в 1877 году. Он снял квартиру в районе Арбата, даже не предполагая, что простое решение жилищного вопроса оказалось судьбоносным и не только для него самого, но и для всей русской живописи. «Я ходил искать квартиру», — вспоминал художник. «Увидел на двери записку, зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его». Именно так, совершенно незапланированно, родилось одно из самых знаменитых русских полотен XIX века. В первоначальном варианте на картине был изображен лишь пейзаж, стена барского дома, густая листва старого сада, нависающая над оградой, высокая, почти погибшая береза, покосившиеся хозяйственные постройки, песчаные тропинки, свежая зелень травы. О времени суток можно догадаться по коротким теням, лежащим на земле и стене дома. Дворик патриархальной Москвы словно дремлет в лучах полуденного солнца. Позднее Поленов решил оживить полотно и добавил в пейзаж несколько фигур. Играющих детей, девочку, рассматривающую цветок, плачущего малыша, женщину с тяжелым ведром, домашних животных. Молодой художник смог воссоздать ощущение запечатленного мгновения, совершенно обыкновенного, а вместе с тем поэтичного в своей неповторимости. Когда в 1878 году академик живописи Иван Крамской предложил Поленову представить одну из своих работ на выставке «Товарищество художников-передвижников», тот испугался. Предложение было лестным, однако работы, достойной столь ответственной выставки, Поленов не находил. А в успехе своего дворика сильно сомневался. «К сожалению, я не имел времени сделать более значительные вещи», — извинялся он. «Мне хотелось выступить на передвижную с чем-нибудь порядочным. Надеюсь, в будущем заработать потерянное для искусства время. Картинка моя изображает дворик в Москве в начале лета». 9 марта 6-я передвижная выставка открыла свои двери в Петербургском доме общества поощрения художеств. Картина Василия Поленова стала настоящим открытием. Она заслужила наивысшие похвалы от зрителей, коллег, художников, критиков и знаменитого покровителя искусств Павла Третьякова. Через 2 месяца передвижная выставка переехала в Москву, а еще через 12 дней судьба картины Поленова «Московский дворик» была решена. Павел Михайлович Третьяков купил ее для своей галереи. Если в первом этюде Поленов изобразил пейзаж почти с фотографической точностью, то, добавив людей, он расширил панораму и изменил композицию картины. Он расположил ее не по вертикали, а по горизонтали. Изменения он вносил и впоследствии. «Был я вчера в вашей галерее и видел там мой дворик», — писал Поленов Третьякову. «Воздух в нем мне крайне не понравился. На этюде он гораздо лучше, поэтому покорнейше прошу вас позволить мне его пройти». Вскоре «Московский дворик» стал столь знаменит, что художник начал получать заказы на авторские копии картины. Каждая из них отличалась.

обворожительно и грациозно, как поддерживающая ее внучка. Печать запустения лежит на каждой детали уходящей жизни. Уголок старой Москвы и деревянный хозяйский дом, и бабушкин сад, и уютный дворик по ту сторону забора – все это скоро исчезнет навсегда. Точно так же, как и сотни других московских двориков и садов, они уступят место многоэтажным каменным доходным домам и закатанным в асфальт улицам. Уже давно не существует ни старинной усадьбы, ни сараев, ни тропинок, запечатленных Поленовым. От былого пейзажа Старого Арбата остался только храм Спаса Преображения на песках. Он назван памятником московского зодчества и охраняется государством. Его окружают большие дома, по улицам едут машины, спешат по делам прохожие, а залитый солнцем дворик и заросший сад продолжают жить на полотнах Поленова, словно остановивших время и сохранивших для потомков аромат старой Москвы.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Жара, жара, жара, жара. Всем добрый день, мы рады вас приветствовать в культурно-просветительском центре на нашем канале. Продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только для всех возрастов от 5 до 125. Сегодня лекция называется «Проблематики. Кто ты, древний незнакомец?» И как всегда прочтет ее Ярослав Александрович Попов. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо большое. Я тоже всех приветствую. Прошу прощения за задержку, но надеюсь, что это единственная наша проблема в нашем сегодняшнем эфире, а в остальном все будет идти гладко. Итак, сегодня мы с вами действительно будем говорить про некие проблематики. Я думаю, что сразу же стоит, собственно, обозначить, что же это такое. Как ни странно, но это практически официальный научный палеонтологический термин. Проблематиками представляют из себя не поймешь что. То есть, конечно же, когда палеонтологи ищут всевозможные окаменелости, они чаще всего находят либо какие-то бледные отпечатки, либо всевозможные фрагменты от древних животных. Но, к счастью, все-таки чаще всего понятно, по крайней мере, от кого этот кусочек отвалился. Даже если находят какую-нибудь там фалангу пальца, то можно сравнить ее с другими уже известными фалангами пальцев, посмотреть на фаланги пальцев современных животных и примерно хотя бы понять, что же это было за чудовище. Можно, правда, немало так ошибиться. Так, например, в свое время животное, известное как терезинозавр, вы можете его помнить как огромного динозавра с гигантскими когтями, который в одном из последних фильмов «Мир юрского периода» протыкал этими когтями своего соперника. Вот. Но помимо... Но когда его только обнаружили, обнаружили от него только лишь когти. И исследователю, палеонтологу Малееву, который с ними работал, показалось, что эти когти похожи на когти черепахи. И он предположил, что этими когтями какая-то огромная черепаха собирала водоросли со дна. Конечно, мы теперь знаем, что Малеев очень сильно ошибался, и, конечно же, никакой черепахи терезинозавр отношения не имеет. Но все-таки в случае с тем же терезинозавром, ну, хотя бы было понятно, что это позвоночное животное, что это когти и так далее. А бывают тут такие окаменелости, которые, ну, вообще не поймешь чего. В некоторых случаях они просто так плохо сохранились, что возникают некоторые вопросы, что бы это могло такое быть. А в других случаях это просто какое-то настолько непонятное древнее живое существо, что аналогов в современном мире либо нет, либо они настолько уже сильно отличаются от окаменелости, что, в общем-то, найти у них какие-то общие черты затруднительно. Именно такие организмы, которых буквально невозможно на систематическом древе определить, найти им какое-то место среди других живых существ, называют проблематиками. Конечно, я думаю, многие догадались, что большая часть проблематик происходит из самых древних слоев Земли. Если мы вспомним в целом шкалу на нашей ну, шкалу геохронологическую, на которую делят историю Земли. Там выделяют несколько так называемых эонов. Катархейский здесь он не показан, потом архейский, протерозойский, и вот это все объединяется в фанерозойский. А затем эоны делятся на эры. Вот, например, последний эон делится на палеозой, мезозой и кайнозой. Ну и затем эры уже делятся на периоды. Ну, есть более дробные подразделения. Так вот, если мы посмотрим в целом на шкалу времени, то большая часть проблематик будет находиться где-то вот здесь. Либо еще в протерозое, когда только-только жизнь в морях начинала формироваться, либо в Кембрии, когда природа буквально проводила свои первые эксперименты с всевозможными позвоночниками и панцирями. И даже сегодня, хотя я пытался по возможности все-таки проблематики из разных периодов вам показать, но вы обратите внимание, что очень много будет всего действительно из Кембрия и из докембрия. Конечно же, про многие проблематики вы уже слышали и от меня, и от каких-нибудь других спикеров, лекторов и прочих блогеров, и во всевозможных научно-популярных передачах, и в всевозможных книгах и так далее. Я думаю, что такие животные, как аномалокарисы, галлюцигении, у всех на слуху. И так как уже столько раз это все было пережевано, что, ну, кажется, уже нового ничего про них сказать невозможно, я постарался в этой лекции собрать побольше таких проблематик, про которых мало кто говорит. Конечно, найти такие проблематики, про которых вообще никто никогда не говорил, наверное, практически невозможно. Уж где-нибудь кто-нибудь что-нибудь упоминал. Ну и, собственно говоря, я уже так много здесь читаю лекций, что про очень многие организмы говорил. Но все-таки я постарался собрать что-то более-менее редкое, а не то, про что мы говорим с вами каждый раз. Итак, начнем. Начнем уже разбираться, и для этого погрузимся в самое далекое прошлое. На сей раз мы отправимся даже не в эдиакарский период, как некоторые могли заподозрить. Это период, который предшествует Кембрию, возраст где-то около 600 миллионов лет назад. А мы отправимся еще дальше. Примерно на 2 миллиарда лет назад, в самое начало протерозойского эона, чтобы посмотреть на совершенно загадочные объекты так называемой францвельской биоты. Это действительно непонятнейшие формы. Они не похожи, одним словом, ни на что. У них какая-то, как правило, есть центральная часть вздувшаяся, по бокам какие-то непонятные лопасти. Иногда вроде как в центральной части даже какие-то отдельные доли удается разглядеть. Иногда здесь обнаруживают какие-то нитчатые формы. Но что это такое, абсолютно непонятно. Но оно и не удивительно, ведь между нами и этими организмами пролегает пропасть в 2 с лишним миллиарда лет. Это не какие-то жалкие десятки миллионов лет, которые разделяют нас от, допустим, последнего там, из динозавров, из типичных динозавров. А это 2 миллиарда лет. Конечно же, 2 миллиарда лет назад могла существовать такая жизнь, которая никаких аналогов в современной природе просто не имеет. Потом она вымерла, еще 3 раза какие-то другие новые биоты формировались, и мы являемся потомками совсем другой биоты, совсем других каких-то организмов. А с большой долей вероятности так оно и есть, и францвельская биота полностью вымершая. Но, может быть, все-таки что-то похожее на эти живые организмы в современности обнаружить можно. Ну, давайте посмотрим, что же они все-таки из себя представляли. Ну, вот такие интереснейшие типичные габониты. Да? Листочки, уплощенные, утолщенный центр. Здесь такой загадочный символ в середине вырисовывается из небольших складочек, как будто бы инь и янь. Иногда этого символа нет, просто утолщенная часть. А при этом эти организмы сохранились за счет минерала, известного как пирит. Он же золотая обманка. Он и вправду имеет золотистый цвет, и в идеале пирит блестит невероятным металлическим блеском и имеет такой привлекательный оттенок золота. Но, конечно же, если этот пирит немножечко измененный, то он уже выглядит не столь привлекательно и приобретает такой серый цвет. Серый цвет он приобретает при контакте с кислородом. Ну и что мы знаем по самым разным объектам из палеонтологической летописи, что пирит иногда в определенных условиях, как правило, в бескислородных условиях или в условиях с минимальным количеством кислорода, может покрывать очень быстро органику какую-то и ее буквально замещать. То есть мы периодически находим пиритизированные окаменелости. Иногда это пиритизированные раковины, но в некоторых случаях это пиритизированные внутренние какие-то структуры, мягкие ткани. Здесь, конечно, никаких раковин не было. Это тот самый случай, когда пиритизировалось что-то мягкое. Насколько оно было мягкое, мы, конечно, тоже уже судить не можем. То ли это было что-то совсем мягкотелое, просто какая-то ткань, то ли все-таки, что более вероятно, здесь был какой-то жесткий каркас, но, может быть, этот каркас был из какой-нибудь, не знаю, роговой ткани, условно говоря, как наши ногти. Может быть, это был какой-нибудь каркас из, там, не знаю, фосфатов каких-нибудь, еще из чего-нибудь. Ну, кто же разберет? Ну, по крайней мере, что-то такое тверденькое было и имело вот такую форму. Также среди представителей этих самых загадочных габонитов или францвельской биоты обнаруживают вот такие вот бусики, которые тянутся через породу. Как видите, небольшие такие складочки, небольшие шарики, которые тянутся друг за другом. Ну и, наконец, бывает сочетание. Вот такой вот хвост из бусинок и голова, если можно это назвать головой, с в виде вот в форме этого листика, с утолщенной центральной частью. Иногда даже кого-то какие-то ушки появляются, чем-то похожи на такого нарисованного ребенком червячка или гусеницу. Но что же это все может быть? Обращаю внимание, что это не супер мелкие объекты. Вообще-то говоря, для пород такого возраста, 2 миллиарда 100 миллионов лет, мы знаем только одноклеточные формы. И в данной ситуации, когда организмы оказываются длиной в несколько сантиметров, вот эта сантиметровая линеечка, то есть они могли быть длиной 2 сантиметра, 5 сантиметров, 10 сантиметров, но это прям супергиганты для того времени. И то ли это гигантские какие-то одноклеточные формы, то ли это, может быть, даже первые многоклеточные формы. Самая-самая первая попытка стать многоклеточной. Но после многочисленных исследований, собственно говоря, выдвигались разные гипотезы, то, что это одноклеточные и многоклеточные. Но сейчас все больше и больше сравнивают этих организмов с современными слизевиками. Слизевики тоже крайне загадочные живые существа. Когда-то их считали за грибы, и это неудивительно, потому что они действительно во многом похожи на грибов. Они разбрасывают свои споры, из спор вырастает вот что-то такое с ниточками, будто бы грибница, будто бы нити, гифы грибов. Ну а потом на них вырастают шарики, из которых выпадают споры. Но когда еще внимательнее на все это посмотрели, заметили, что из спор-то выбираются одноклеточные организмы, очень похожие на на амебы. А потом они сливаются между собой, оказывается, что это гаметы, и превращаются в зиготу, тоже напоминающую амебу. То есть это, по сути, мы видим как бы их такой необычный половой процесс. То есть это мужские и женские, получается, споры, из них мужские и женские клетки выползают и сливаются. Сливаясь, превращается в первую клетку будущего организма. И потом эта клетка начинает разрастаться тонкими нитями, при этом перегородок между отдельными нитками не возникает. И на все вот это вот сооружение приходится одно единственное ядро, которым всем управляет. Говоря проще, это одна гигантская клетка. И таким образом мы имеем очень странных живых существ, которые могут выглядеть как грибы, вести себя примерно как грибы, но при этом, в отличие от грибов, быть одноклеточными. Ну, правда, справедливости ради, можно отметить, что и среди грибов тоже есть одноклеточные формы, но вот это все-таки не совсем грибы, я бы даже сказал, совсем не грибы, хотя бы по их генетике. Но почему я, собственно говоря, сейчас вспомнил про слизевики? Дело в том, что слизевики, они внешне, неожиданным образом, оказываются довольно-таки сильно похожими на ту форму габонитов, которых францвельской биоты, которую мы с вами только что смотрели. Мы видим, что здесь есть такие уплощенные площадочки, здесь есть какие-то нити, которые их соединяют. Действительно, это очень похоже на те листочки и те вот бусинки, которые мы только что с вами видели. Кроме того, мы знаем, что эти самые организмы, они еще и могут формировать какую-то жесткую структуру, какой-то жесткий каркас. И этот жесткий каркас имеет гораздо больше шансов сохраниться, чем просто вот такая вот мягкотелая штука. И, кстати говоря, ну, казалось бы, это одноклеточные формы, значит, наверное, они не очень большие, а вот ничего подобного. Самые крупные вот эти вот физарумы многоглавые, вырастали длиною до 5 метров 54 сантиметров. Даже неправильно сказал, они занимали площадь 5 метров 54 сантиметра в квадрате. То есть получается, что они вырастали просто невероятного размера. И даже такой вот среднестатистический плазмодий, так называют тело слизевика, может вырастать длиною до 30 сантиметров. Ну, то есть это что-то очень крупное. И если мы посмотрим на древних габонитов, которые вырастали длиной всего там 8 сантиметров, 10 сантиметров, то получается, что они еще были буквально малышами по сравнению с современными средневеками. Ну и вот, собственно говоря, склероций. Это жесткие структуры, которые формируют скелет этих самых плазмодиев. Ну, в целом, получается, картина очень похожая, очень правдоподобная на первый взгляд. Но проблема в том, что в деталях все-таки на слизевиков вот эти вот древние живые организмы не похожи. А кроме того, стоит отметить, что слизевики-то это наземные существа. А здесь мы явно совершенно говорим о каких-то живых организмах, которые обитали на дне морском. Так что точно совершенно то, что жило 2 миллиарда 100 миллионов лет назад, не было слизевиком, но, возможно, это тоже была какая-то одноклеточная форма, которая тоже формировала свой плазмодий, пропитанный склероцием, то есть, собственно, такой вот скелетом, можно сказать. И ну, именно эти скелеты мы находим спустя миллионы, миллиарды лет. Немножко переместимся во времени, я бы даже сказал, переместимся во времени на 1 300 000 000 лет и окажемся в прошлом где-то около 800 миллионов лет назад. Это все равно еще очень-очень много, очень давно. Если что, чтобы так напомнить основные временные рамки, динозавры вымирают 66 миллионов лет назад, первый динозавр стал гулять по Земле где-то 240 миллионов лет назад, кембрийский период, когда появились, допустим, первые трилобиты и аномалокарисы, это 539 миллионов лет назад, это я начало периода называю, а тут 800 миллионов лет назад. То есть это еще ого-го как давно. А, правда, 800 миллионов лет назад уже были определенно многоклеточные формы, поэтому уже сильно каким-то находкам многоклеточных палеонтологи не удивляются. Удивляются, конечно, но чуть-чуть. Однако же, что из себя именно представляли эти древние многоклеточные, вот это все еще представляет большой вопрос. И вот в Китае обнаруживают довольно неплохо сохранившуюся древнюю фауну возрастом около 800 миллионов лет назад и называют ее хайнаньской. Типичными представителями этой фауны являются вот такие самые разные трубочки. И каких только версий тоже не высказывалось относительно этих трубочек. Что это какие-то трубки червей, и что у них есть голова, хоботок какой-то. Или же что это остатки каких-то, может быть, таких сидячих организмов вроде петеланамов. Это листоподобные организмы, которые появятся уже значительно позже, где-то 550 миллионов лет назад. Или же, может быть, это какие-то древние водоросли, или это какая-то центральная часть водорослей. В общем, много было версий, но чем больше их изучают, тем больше замечают, что как минимум это что-то крепившееся к субстрату. Были обнаружены прикрепительные диски, они были округлыми, к ним прикреплялась вот такая вот длинная-длинная палка, поделенная на сегменты. И, ну, собственно говоря, это все, по большому счету. Кроме того, что мы узнали, что это не просто палка, а еще и палка с диском, в общем-то, больше у нас особо данных и нет. Но вот судя по составу этих организмов, а также судя вот по иногда вот такому вот воронкообразному углублению, то есть как будто бы это полые какие-то трубочки, возникли идеи то, что, возможно, это все-таки водоросль. Есть некоторые современные водоросли, в первую очередь зеленые водоросли, которые формируют более жесткие конструкции, иногда даже известковые какие-то трубочки. И эти трубки поразительным образом похожи вот на эти все древние парониколы. Возможно, что это действительно остатки таких нитчатых водорослей. Это сейчас одна из основных версий, но, впрочем, многие специалисты подозревают, что это могло быть и что-то совсем иное. Где же истина, какая из этих версий правильна, мы пока точно не знаем. На то они и проблематики, чтобы вызывать у ученых множество вопросов, на которые не всегда удается найти ответ. Ну а мы тем временем отправляемся в уже такой относительно приближенный к понятному нам миру животных со скелетом или с панциями, с раковинами, миру фанерозойскому, период эдиакарский. Действительно, Эдиакарский период – это последний период протерозойского эона, который, вот меня уехал куда-то не туда, но вообще он вот здесь должен быть. Вот. Он должен быть у самого-самого основания протерозоя и таким образом предшествовать кембрийскому периоду. И в это время появляется уже такая довольно интересная, разнообразная фауна древних организмов, известная как эдиакарская фауна или же венская биота. Эдиакарский и венский периоды – это одно и то же название для одного и того же интервала времени от 635 до 541 миллионов лет назад. Только венский период – это название, которое мы больше использовали, а эдиакарский использовали за границей. Ну, сейчас вроде попытались все это более-менее унифицировать, поэтому я буду дальше говорить эдиакарский, чтобы не путаться. Итак, эдиакарский период. С временными рамками более-менее разобрались. Что же тут такое вообще творится? Откровенно говоря, творится тут просто что-то невероятное. Настолько невероятное, что по большому счету мы до сих пор про большую часть этих живых существ крайне мало чего знаем. В некоторых случаях мы даже не можем понять, ну, абсолютно, что это такое. Каких только версий не было предложено. Что это какие-то животные, что это какие-то растения, что это какие-то грибы, что это лишайники. Ну, уж про то, к какому конкретно типу, допустим, животных это отнести, тут вообще речи не идет. Хотя иногда были идеи, вот, например, я уже упоминал пировидные организмы питалонамы, их какое-то время пытались причислить, например, к кораллам, к восьмилучевым кораллам, но не получилось. Так как у них симметрия неправильная, сегменты все смещены друг относительно друга, да и в целом уж слишком у них какое-то слоеное такое, причем в плохом смысле слоеное, я бы даже сказал, фрактальное строение. То есть каждый маленький кусочек является как бы маленькой моделью целого организма. Так обычно нормальные многоклеточные животные не устроены. Ну вот в эдиакарском периоде это было модно. Честно говоря, настолько здесь много странных и загадочных животных, что всю лекцию про проблематики можно было посвятить исключительно эдиакарскому периоду. Но на этом канале уже была лекция, посвященная эдиакарскому периоду и разным их животным. Поэтому, чтобы уж совсем не повторяться один в один, я про эдиакарский период расскажу, ну, самый минимальный минимум. И расскажу про те случаи, когда не просто мы нашли что-то, и мы не поймем, что это такое, ну, того же трибрахидиума, а вот до сих пор непонятно, что это такое, вот какой-то знак там есть с тремя лопастями, и что он из себя представлял, непонятно. А расскажу лучше про то, с чем стало что-то понятно, и даже расскажу, каким образом удалось эти проблематики решить их проблематичности. Один из случаев приключился с организмом по имени Немиана, он же Бельтонелли формис. Здесь, кстати, стоит отметить, что вообще довольно забавная ситуация, то, что этот организм был описан под двумя именами. Если периоды под разными именами называть, это еще куда ни шло, тем более, что не всегда очевидно, насколько местная какая-то вот шкала геологическая соответствует другой геологической шкале. Но все-таки, когда исследуют животных, стараются всю литературу изучать и не повторяться, и не изобретать масло масляное, не называть животное несколько раз. Но здесь никто ничего и не изобретал. Посмотрите, вот это Немиана, да? То есть это камень, на котором есть маленькие такие кочки. Они объемные, они имеют определенную форму. В целом все это известковое. А вот это Бельтонелли формис. Это абсолютно уплощенные отпечатки с концентрической структурой. Но понятно, что это абсолютно разные организмы, на первый взгляд. Но в дальнейшем, когда уже были проведены многочисленные исследования, было доказано, что все-таки это действительно одно и то же. Это просто разная форма сохранности. В разных местах один и тот же организм может сохраниться совершенно по-разному. Тем более, что организм-то этот был мягкий. У него не было жесткого скелета. А значит, он имел право оставить объемный отпечаток. Допустим, если его облепило со всех сторон грязью, и грязь вокруг окаменела, тогда вот получилась вот такая штука. Или же он мог просто быть, опять же, покрыт грязью, но сохраниться в виде тоненькой пленочки, буквально высохнуть, стать тоненьким-тонким объектом. Это вот такая форма, Bertonelli formis. А самое удивительное, это то, что этот самый Bertonelli formis, как оказалось, был не просто сохранившимся уплощенным отпечатком, а это было действительно высушенное тело, сохранившееся на пластах земли. И в этом высушенном теле удалось потом обнаружить остатки органического вещества, то есть буквально остатки самого Bertonelli formis, сохранившегося спустя 560 миллионов лет. И когда изучили остатки этого Bertonelli formis, смогли понять, кто же это такой. До этого было много идей, особенно когда изучали Немиану. Например, была мысль, то, что, вообще-то говоря, это не были кочки, а это были, наоборот, ямки. Такое в палеонтологии частенько бывает. Ну, вот по самым таким очевидным вещам, иногда публикуешь в какое-нибудь место, и там вместо того, чтобы увидеть след динозавра в виде ямки, след динозавра в виде выпуклости, как будто бы слепок лапы. А причина очень простая, да, то есть когда динозавр прошел, оставил этот след, потом дно окаменело, потом сверху новый слой сформировался, он тоже окаменел, а затем нижний слой разрушился. И остался, ну, как бы объемный, такой вот объемный след, выпуклый. Он таким изначально не был, но вот так уж он сохранился. Ну, вот здесь подумали, что, может быть, на самом деле это когда-то были ямки, а вовсе не кочки. А вот сохранились они в виде кочек. А в этих ямках сидели, ну, допустим, какие-нибудь медузы или же гидры. Возможно, вы слышали про гидру. Гидра – это, я, конечно, говорю не про чудовище, с которым Геракл боролся. Это пресноводный такой организм, маленький совсем, с щупальцами и очень-очень живучий, маленькая такая зелененькая гидра. Бывают гидры не только пресноводные, но и морские, и бывают колониальные. И действительно, колониальные гидры выглядят примерно вот так. Так что, может быть, это была бы и гидра, если бы эта интерпретация была правильной. Но оказалось, что она неверная. Итак, когда выяснили, что пленочка от Bertonelli formis сохранилась, провели ее химический анализ. Когда проводят химический анализ, можно сказать, практически испаряют этот кусочек пленочки, и разные вещества в разный момент испаряются под воздействием различной температуры и различных веществ. И в тот или иной момент остаются пики испарения того или иного вещества, и в итоге таким образом пытаются определить, из чего же это вещество состояло. И оказалось, что у Bertonelli formis очень много было стиранов, так называемых стиранов. А еще присутствовали гапаны. И причем рядышком, допустим, в других местах никаких гапанов найдено не было. Стираны – это, конечно, хорошая штука, она, в принципе, много у кого в составе присутствует. Но вот гапаны, ну и в целом стираны указывают на какое-то животное или же растение с ядром, то есть на эукариотическую клетку, на клетку с ядром. А вот гапаны, напротив, указывают на, скорее, бактериальную клетку. Здесь же получается забавная ситуация. То есть вот это вот получается что-то с ядром. Возможно, что это, например, водоросль была. А вот это, оно без ядра, как бактерия, и с ядром. Путаница какая-то, какая-то ерунда. Но дело в том, что, видимо, вот эта вот водоросль, она выросла везде. И здесь под этими блинчиками она тоже сохранилась. И, скорее всего, вот к этим лепешечкам, собственно, к Bertonelli formis, относятся только гапаны. То есть, иными словами, эти лепешечки – это представители бактерий. И действительно, есть сейчас такие бактерии, называются они настоки, которые формируют колонии в виде шариков. Колонии большие. Понятное дело, что бактерии маленькие, их так просто не разглядишь. У них клетки в сотни раз меньше, чем клетки с ядром. Организм в сотню раз меньше, чем какие-нибудь амебы, да? Но когда их много, когда они колонию формируют, то эту колонию уже можно видеть невооруженным взглядом. И, видимо, вот что-то типа колонии настоков представляло из себя Bertonelli formis. Проблематика была раскрыта. Еще один интереснейший организм, про которого, наверное, больше всего вспоминают, когда говорят про эдиакарский период, это ну, даже группа организмов, которая называется проартикуляты. Ну, а самое известное из них это, конечно же, дикинсония. Вот так выглядит, собственно, дикинсония. Это все разные проартикуляты. Это георгия, это вендия. Они все чем-то похожи, хотя чем-то и отличаются. В первую очередь, они напоминают каких-то то ли трилобитов, то ли еще кого-то. Собственно, по этой причине их когда-то пытались как-то притянуть к членистоногим. Но чем внимательнее их рассматривали, тем больше замечали их каких-то странностей. Ну, например, хотя в целом это похоже то ли на червяка, то ли на какого-то трилобита, но все-таки у этих живых существ сегменты несимметрично идут относительно друг друга. Тут проявляется то, что ученые называют симметрия скользящего отражения, когда один сегмент относительно другого смещается. И в итоге получается, что они попросту несимметричные. Кроме того, вот эта голова, она же ни разу и не голова. Там нет ни глаз, ни рта, ничего того, что мы привыкли видеть на голове. Да и лап никаких никогда не было обнаружено. Иными словами, мы осознали, что это точно не членистоногие. И больше того, даже не похоже, чтобы это были какие-то знакомые нам животные. Сейчас мы знаем про них побольше. Знаем, например, что они, как они росли. Росли они с заднего конца тела. У них добавлялись сегменты. Вот здесь была точка роста. Знаем, где у них был вроде как передний конец тела. Знаем, что вроде бы у них была пищеварительная система. Вот здесь вот отпечатывались внутренние органы, вроде как желудок и какие-то распределительные каналы. Ну и, наконец, мы знаем, что они на какой-то слизи, подобно улиткам, могли ползать. Вот эта уникальная плита, которая была найдена на берегах Белого моря, ну а сейчас она хранится в Палеонтологическом музее в Москве. И на этой плите видно, собственно, сам организм, саму дикинсонию, вот она, и множество ее следов ползания. То есть она вот ползла и растворяла под собою, видимо, бактериальный мат. Ну а кто же это был такой? То есть, ну раз ползает, раз чем-то питается, наверное, это животное. Но, наверное, такие вот термины науки не любят. Любят все-таки какую-то точность. А как точно это установить? Например, опять исследовать тоненькую пленочку органическую, сохранившуюся от этого животного. И так и было сделано. Оказалось, что на Белом море иногда сохраняются остатки этого животного спустя сотни миллионов лет, тоненькие пленочки. Их можно исследовать и обнаружить там много всего, в том числе холестерин. Причем холестерин животный, а значит, это все-таки животное. К сожалению, это все, что мы пока знаем. Только принадлежность к типу животные. То есть мы понимаем, что мы и вот эти вот странные блины в какой-то очень далекой степени родственники. Ну, так же, как мы родственники улитки, например. Или тому же коралловому полипу. Но не более того. То есть это точно не гриб, не растение и не огромное одноклеточное. Кстати, такие версии тоже были. Но это животное, но что за животное, непонятно. Скорее всего, полностью вымершая группа. Ну и последний организм, про который я хочу рассказать, последняя проблематика из эдиакарских. Их тут очень много, как я уже сказал, можно было бы про них всех рассказывать. Но, к сожалению, про большую часть мы не очень-то много чего и знаем. Либо они не очень-то и вызывали вопросов, и более-менее было понятно, что это такое, но это редкий случай. Либо, наоборот, они вызывали столько вопросов, что ответы на них так и не нашлись. Но я расскажу еще одну историю, которая имела счастливый финал. Историю про Намакалиатус. Вот он, здесь он, кружочком мы его обвели, и теперь можем про него поподробнее поговорить. Итак, что же это такое? Это в Намибии, в Африке, в породах эдиакарского периода обнаружены объекты. Объекты небольшие, прямо скажем, да, это сантиметровая линейка, вот эти сантиметрики, вот это. То есть они, ну, прямо скажем, маленькие такие, что шарики. По-моему, вот это вот сантиметрики, да, все правильно. Небольшие такие шарики, ну, соответственно, шарик такой может быть длиной, ну, может быть, с ниточкой, ну, 2 сантиметра, 3 сантиметра, что-то очень небольшое. Но в то же время все-таки заметное невооруженным взглядом и с крайне странным и необычным дизайном. То есть вот когда эти шарики изучили внимательно, сделали в том числе шлифы, распилили их в разных плоскостях, выяснили, что там есть ножка, что там есть шарик, есть несколько отверстий. И на этом все. И вот что же это может быть? С одной стороны, это же абсолютно уникальный объект. Дело в том, что в данной ситуации мы точно совершенно дело имеем со скелетом. Они состояли из минералов, эти шарики. То есть, получается, это один из первых организмов, который научился использовать минералы. Это уникальный передовик до своего времени. Но кто же это? Понятно, что, судя по всему, организм был сидячий, раз у него была ножка. Понятно, что, видимо, он фильтровал воду. Мы это тоже можем предположить. Обычно именно так делают подобные организмы. Но у нас в современном мире есть невероятное количество сидячих, фильтрующих живых существ. Я уверен, что даже наши зрители, которые далеки от биологии, могут вспомнить, ну, как минимум, уже упомянутую мною сегодня гидру, или же, допустим, кораллы, ну, всевозможных двустворчатых моллюсков, хотя на моллюска это минимально похоже. А если разбираться более детально, то можно вспомнить там какую-нибудь мшанку, брахиоподу, можно вспомнить множество других форм, которые мало известны. И что же в итоге? В итоге, что конкретно здесь мы наблюдаем, было совершенно непонятно. Были, правда, высказаны некоторые предположения, что, может быть, это дальний родственник брахиоподы и червей. А брахиоподы – это такие в двухстворчатых раковинах организмы, прячущиеся, у которых есть лофофор, закрученная спиралью рука, такой вот фильтровальный аппарат с множеством маленьких ресничек, ну, не настоящие реснички, тут не очень хорошо использовать этот термин, но отросточков, которым он фильтрует все, что через них проходит. Это отдельный тип живых существ, это не моллюски, это не кораллы, это просто брахиоподы. Вот брахиоподы – это вещь в себе. И, может быть, это было что-то вроде брахиоподы. Но, вообще-то говоря, идея была крайне смелая. Потому что брахиоподы сейчас, еще раз, это организмы в двустворчатой раковине. Они скорее на моллюсков похожи, а не вот на это. Это, ну, на худой конец, как коралл могло бы быть, да, или как какая-нибудь там, не знаю, какая-нибудь теробранхия. Ну, точно не брахиоподы. Однако же, в 21 году был найден новый образец, который открыл эту тайну. Частенько именно так, собственно говоря, проблематики разрешаются. Бывает, конечно, что выдвигаются какие-то более смелые гипотезы, приходят новые ученые с новым оборудованием и раскрывают проблематику. Но все-таки чаще всего какая-то новая уникальная находка наконец-то позволяет пролить свет. И вот здесь была такая находка. Находка вот этих вот самых намокалятов, спиритизированных, опять же, спиритизированным телом. И это тело удалось более-менее реконструировать. Оказалось, что там были какие-то отростки, похожие на лофофор, на ловчий аппарат брахиопод. Дальше был вот такой вот загнутый пищеварительный тракт с ротовым и анальным отверстием. Похоже ли это на брахиопод? Вообще-то говоря, да, похоже. Среди брахиопод подавляющее большинство имеет только рот. То есть у них получается замкнутая пищеварительная система. Но самые древние, самые примитивные брахиоподы, а вот есть сейчас такая, например, лингула, она обладает такой длинной, толстой ногой, вот ее даже ногу в некоторых местах едят, и она с помощью нее может закапываться. Так вот, внутри этой раковины с длинной ногой там спряталось тело, у которого есть рот, есть анальное отверстие, и рот с анальным отверстием вот таким вот U-образным образом соединены, подковой такой вот. То есть получается, что у них не замкнутая пищеварительная система с ртом и с анусом. И здесь все так же, как у брахиопод, причем у самых простых, самых примитивных. А это очень древнее, очень примитивное живое существо. У него и должно быть, как у самых простых. И по ряду некоторых других признаков было показано, что, скорее всего, это и вправду, конечно, не брахиопода ни разу, но древний родственник брахиопод, который уже умел делать себе внутренний скелет. Ну что ж. А на этом мы с вами заканчиваем путешествие по Эдиакарскому периоду на сегодня и перемещаемся в Кембрий. А, тут пятерочка должна быть. 539 миллионов лет назад начинается Кембрийский период, время, когда происходит знаменитый Кембрийский взрыв, когда резко и неожиданно появляются множество организмов, обладающих раковиной и панцирем. И среди этих живых существ были представители всех современных типов животных, но также были какие-то очень странные создания, пусть и относящиеся к современным типам, но выглядящие совершенно загадочно. Во-первых, там были буквально переходные звенья, которые еще не совсем определились, кем им стать. То есть то, чего так любят все эволюционисты. Что-то такое ни рыба, ни мясо, а переходное. С другой стороны, там были какие-то уникальные эксперименты, какие-то новые организмы, которые пытались найти свое место в природе, но не нашли. И, соответственно, в современном мире их не найдем. И по этой причине для Кембрия огромное количество известно тех самых проблематик. Есть, кстати, еще одна причина, почему именно в Кембрии много проблематик. Вот это тоже пока еще не до конца объяснено, в чем дело. Но почему-то именно в Кембрии было большое количество так называемых лагерштетов, мест, в которых сохранялись уникальным образом организмы, буквально со всеми мягкими тканями, с внутренними органами. Такого обычно не бывает. А вот в Кембрии было. И благодаря этому мы очень многое знаем об этих загадочных кембрийских живых существах. Ну и начнем с первого такого непонятного живого существа, которое было описано в 2017 году, совсем недавно. Назвали его Saccharitus coronarius. Ну и хотя, казалось бы, еще даже 10 лет описание этого живого организма не прошло, но уже оно успело несколько раз поменять свою родню. Началось все крайне загадочно. Ну, стоит отметить, что такое действительно прямо пугающее живое существо, вообще-то говоря, было крайне маленьким. Это буквально организм размером с миллиметр. В Китае обнаружили миллиметровые шарики вот такие вот, и на этих шариках вот такие страшные мордочки. А в какой-то момент была даже идея, то, что, может быть, просто можно было набрать среди множества таких вот шариков что-то похожее на мордочку, и, в общем-то, Saccharitus не существовал никогда. Это просто фантазия китайских исследователей. Но нет, потом уже многократно к ним возвращались и выяснили, что все-таки это реально действительно сохранившиеся организмы. Но кто они же такие могут быть? Когда их в первый раз описали, это было просто сенсацией сенсаций. Ведь сказали, что это одно из древнейших вторичнородных живых существ. Кто такие вторичнородные? Первичнородные – это в основном все беспозвоночные животные. Вторичнородные – это беспозвоночные, такие как иглокошие, а также позвоночные. То есть, если это древнейшее вторичнородное живое существо, то это возможный предок морского ежа или, что еще более пугает, возможный предок нас с вами. Все, как у любого угодно животного с внутренним скелетом, с хордой. И таким образом получается, что из этого живого существа должна была появиться ну, какая-то проторыбка, ну и в дальнейшем, в конце концов, и мы с вами. Почему возникла настолько странная идея? Тем более, я напомню, это все-таки миллиметровый шарик, у которого просто есть несколько отверстий и какие-то складки. То есть из него информацию-то какую-то сложно подцепить. Но были вот эти вот места. И они были интерпретированы как жаберные мешки, жаберные отверстия. Мы знаем, что жаберные отверстия, жаберные мешки есть у рыб, у бесчелюстных рыбообразных, вроде миноги-мексины. Ну и, допустим, у того же ланцетника. Ну, одним словом, у хордовых животных. А значит, это получается что-то типа хордового. Вот это была сенсация, действительно. Вот это была неожиданность. Но, как я уже сказал, с тех пор интерпретация поменялась. Было найдено еще множество таких вот остатков организмов. И оказалось, что вот эти вот ямки, они были с заглушками. И не просто с заглушками, а сверху сидели шипы. Просто чаще всего они отваливались. И получается, что это живое существо скорее выглядело вот так. Это более новая такая реконструкция. И при такой интерпретации более милым и симпатичным он, разумеется, не стал. Он все еще похож на какого-то инопланетянина из фантастического фильма. Но зато никакого отношения к хордовым животным он теперь уже точно не имеет. И из-за того, что у него побольше иголок стало, нет, иглокожим он тоже не стал. Он, в общем-то, и до этого на иглокожего, прямо скажем, похож особо не был. А скорее его теперь сравнивают с личинками каких-нибудь бархатных червей и членистоногих. Бархатные черви, они же анихофоры, это такие очень маленькие организмы, имеющие некоторые признаки членистоногих, но и червяков. Что-то среднее между червяком и членистоногим. Но опять же, если вы древних животных хорошо знаете, то вы можете вспомнить глюцидинию. Она как раз представитель бархатных червей. И вот это вот получается их родственник. Ну, пусть они теперь сами своей родней такой разбираются. А мы тем временем отправляемся в Канаду. Мы будем частенько путешествовать между Китаем и Канадой. Вот только что уже были в Китае. Сейчас побываем в Канаде, потом опять в Китае. Ну, потому что Китай и Канада – это, ну, можно сказать, такие самые крутые места с кимбрийскими лагерштеттами. Ну, а самое главное, они еще и очень изучены. Сланцы Бёрджес, которые мы сейчас наблюдаем в скалистых горах Канады, они исследуются без малого уже 100 лет. Сами видите, вот фотография 1913 года, и это не начало исследования. Начало было еще в 19 веке. А поэтому там находок огромное количество, именно оттуда известны всевозможные глюцидении, аномалокарисы и прочее, прочее, прочее, прочее. С другой стороны, Китай – это супер недавно исследуемая территория, но китайцы молодцы, они работают очень быстро и огромное количество публикаций уже успели сделать по своим материалам. А есть еще в других местах, там, помимо Гренландии, вот у нас там есть Синский лагерштедт. Но эти места все-таки гораздо меньше изучены и меньше там находок всяких интересных обнаружено, по крайней мере, на данный момент. Поэтому Китай и Канада действительно по плане Кембрия это два места, которые соревнуются постоянно. И мало того, что соревнуются, частенько оказывается, что и там обнаруживаются просто одинаковые организмы. Вот сейчас будет несколько таких вот живых существ. Вот, например, чтобы далеко не ходить, диномиш, которого обнаружили и в Канаде, и в Китае. Итак, диномиш, диномишус. Это что-то красивое, но тоже непонятное. Это такой цветочек до дюймовочки, да, то есть всего лишь 2 сантиметра, даже показываю что-то более крупное, вот так где-то 2 сантиметра будет. А маленький совершенно цветочек, у которого 18 лепесточков, какая-то вот чашечка есть. А, ну, мало того, что это что-то очень маленькое, так еще и что-то очень непонятненькое. А, да, конечно, так сказать, глядя со стороны, не всматриваясь в контекст, кажется, что это цветок. Но цветковые растения от момента этой находки появятся только через примерно 300 миллионов лет, а может быть даже еще побольше. Это во-первых. Во-вторых, это морские породы. Ну и в-третьих, ну, в целом остатки органики скорее такие, как у животного, да и некости. Например, на некоторых клетках можно обнаружить рот, посерединке анальное отверстие сбоку. То есть, опять же, внутри был такой вот кишечник. Это, ну, точно совершенно какое-то животное. Когда же стали изучать эти 18 лепестков, заметили, что на этих 18 лепестках могли быть реснички, а сами эти лепестки были очень жуткими. Ну, хорошо. Мы имеем какой-то морской поток. Есть у нас кто-нибудь такой? Конечно же, есть. В первую очередь мы морскую лилию. Не зря же морскую лилию назвали морской лилией в честь цветочка. Потому что морская лилия, несмотря на то, что это иглокопная родственник морской звезды и морского ежа, очень похожа на растение. У нее есть чашечка, у нее есть вот такие вот расходящие в разные стороны руки, которыми она всех хватает. Ну, в общем, действительно, это крайне такое странное живое существо, абсолютно не похожее на животное, а похожее скорее на растение. Хотя оно вполне животное, хищник. оно с помощью своих рук ловит кого-то. Ну и, в общем-то, почему бы динамишусу не быть древним иглокожим? Но проблема в том, что у иглокожих есть некоторые уникальные особенности скелета. Еще встретимся с настоящими иглокожими и заметим их. Например, каждый элемент скелета состоит из кольца. Каждый элемент скелета, он внутри имеет абсолютно идеальную кристаллическую структуру. И если его расколоть аккуратненько, то образуется идеально ровный грань. Кроме того, скелеты иглокожих могут, может быть, известковым. Никаких других скелетов иглокожих неизвестно. Они всегда имеют известковую. Здесь же у динамишуса мы никакой извести не обнаружили. Это чисто органическое соединение. Так что, хотя некоторое небольшое сходство действительно с иглокожими, с морскими лилиями есть, все-таки от этой идеи быстро отказались. Более привлекательной оказалась идея насчет внутрипорошицевых. Я буквально только минут назад рассказал вот таких вот фильтровальщиков с щупальцами в воде множество. И вот уж про кого только избранные знают. Они же энтопрокты, но думаю, что это название вам не намного более знакомо, чем внутрипорошицевые. Ну вот так вот. У них есть щупальца, у них есть рот, у них есть пищеварительный тракт. Они соединены общей. Долгое время считалось, что это такая довольно своеобразная группа мышанок, которые тоже являются колониальными организмами. Значит, казалось, что это не мышанки вовсе, а вообще абсолютно вещь в себе, абсолютно отдельный тип живых существ с множеством уникальных особенностей, каких только в морях сейчас организмов нет. В принципе, на внутрипорошицевых взгляд вот эти вот динамишусы больше похожи. Но на первый взгляд, опять же. А вот на второй взгляд можно заметить, что тут, скажем, все-таки немножко иначе устроена пищеварительная система. Вот такого вот U-образного канала мы не видим. Кроме того, симметрия у них немножечко другая. Ну, короче говоря, все-таки похоже, но не совсем. Следующая была я. А что, если это вообще полностью вымершая группа, и при этом еще и паразитическая, и паразитировала, допустим, тех же аномалокарисов и трилобитов? Почему вдруг милых цветов для меня лично не совсем понятно? Ну, это была статья, в общем-то, мало кто эту идею поддержал. Но была такая интерпретация, да. И вот, наконец, обратили внимание все-таки вот на эти лепесточки и заметили, что на них есть как будто бы места прикрепления ресничек. Да и вообще, кроме как объяснить для ресничек перемещение пищи, было практически возможно. Как же это еще живое существо могло питаться?

чтобы окружающее тело и моллюск. То есть придется пересматривать как бы концепцию эволюции головоногих моллюсков. И самая большая беда. Мы знаем, что у головоногих щупалец-то много. И исходно считается, что их было 8 или 10 даже. А здесь их 2. Опять же, всю концепцию эволюции придется менять напрочь. Это странно. Ну и кроме того, когда уже потом его снова стали изучать, заметили у него некоторые черты, вроде как похожие на черты членистоногого. И вот эту вот штуку, скорее, как предположили, что это кишечник такой вот вывалившийся наружу, ну просто потому что животное погибло, и вот после смерти у него такое произошло. То есть при жизни такого не было. А значит, получается, воронки не было, и, в общем-то, на моллюска это не очень похоже. И возникла идея, а может быть, все-таки это членистоногое, или, что еще лучше, а что, если это просто какой-то отдельный тип живых существ? Ну, одним словом, Nyctocaris до сих пор остается большой проблематикой, которая так и не нашла свое разрешение. Вот я могу высказать свою новую версию. Правда, я ни разу не специалист по этим ребятам, и я детально их не изучал, но вот мне кажется, внешне они похожи на Тимура Бести. Вот пусть специалисты, если когда-нибудь услышат этот эфир, попробуют сравнить Nyctocaris с Тимура Бести, а вдруг окажется, что они очень похожи. Но это скорее больше шутка, чем истина, хотя сходство есть. К слову, что новенького у Nyctocaris, так это у него появилась родня. Мы до сих пор не знаем, кто это такой, но мы зато знаем, кто были его родственники. В Китае были найдены ветустовермисы. Внимание, вермис – это червяк. То есть мы понимаем, что первый автор, кто его описал, решил, что это вообще червь неожиданным образом. Сейчас уже так не думают. И питаемы. И когда недавно, ну как, относительно недавно, в 2010 году в очередной раз стали переизучать самых разных древних живых существ, заметили, они на Nyctocaris очень похожи и решили их объединить в одну единую группу. Но объединить-то объединили, а вот как бы то это такое и что оно из себя представляло, так до сих пор и непонятно. К сожалению, в их пасти не найдено ни вот этих вот пластиночек, какого-нибудь там, какой-нибудь Оамискви, ничего там не нужно, ни каких-то сегментов, как у членистоногих, тем более не найдено. Так что это все еще очень загадочная группа, не имеет аналогов в современном мире. Может быть, она вообще ни к одному типу живых существ не относится, это отдельный какой-то полностью вымерший тип. Следующая проблематика – хиолит. Что ж тут такое? Тут у нас колпачок. Колпачок, еще один колпачок, много-много колпачков. В принципе, это вся суть хиолита. Это бесконечные колпачки. Колпачки иногда хорошо сохранившиеся, иногда видно, что они имели даже какую-то симметрию. У них скульптура в виде ребрышек, но на правило все. Иногда обнаруживают находки чуть-чуть получше, а там обнаруживается еще крышечка, которая колпачок закрываться. А иногда еще такие два странных элемента, иногда они просто вот чуть-чуть по сторонам торчат, как два уса, иногда они еще и спирали изучиваются. Что это такое, опять же, непонятно совершенно. В отличие от многих других живых существ, это организм, появившийся в Кембрии, вот, пожалуйста, из Кембрия, уже находка. Но просуществовали аж до конца рамского периода, то есть про миллионов лет. Это была не какая-то вот такая вот раннекембрийская экспериментальная модель, а это была довольно успешная штука, ну, вроде трилобитов. Они долго-долго-долго жили. Но кто они такие, было непонятно совершенно. Были высказаны идеи, и согласно одной из них, это было что-то такое с фильтрующим аппаратом, может быть, похожее, опять же, на брахиоподу, ну и, как мы теперь понимаем, на намакалятус. А может быть, это был такой моллюск, это у него была внутренняя такая вот раковинка. Действительно, мы знаем, что у моллюсков бывает колпачковидная раковина, бывает крышечка, которая на эту раковину закрывает. Ну, почему бы нет? Похоже. И, насколько я помню, когда в институте мы проходили вот эти все мои хиолиты, нам в первую очередь как бы делали акцент, что, скорее всего, все-таки это моллюск.

0: действительно сходство есть. Однако же, совсем недавно, в 2017 году, опять была найдена уникальная находка, которая пролила свет на строение хиалита. На идеально сохранившемся образце был обнаружен опять вот такой вот форме английской буквы «У» кишечник, то есть там был рот и анальное отверстие отдельно, и лафофор, вот такой вот спиральновидный орган с щупальцами, который позволял фильтровать воду. Мы знаем только одних лафофоратов. Это брахиоподы. Ну, справедливости ради, там у них еще родственнички есть близкие. Вот, в общем, на них похожие. Ну, короче говоря, это получается опять что-то вроде брахиоподы с очень необычным строением. И действительно, вот эта створочка, она даже чем-то на створку раковины двустворчатых брахиопод похожа. Только это, ну, как бы брахиоподы, только с очень вытянутой одной створкой и вот с такими странными образованиями, которые, возможно, помогали ей как-то закопаться, заякориться на дне или же приподняться на дном. Конечно, это была не брахиопода, это был другой тип, но ближайшие родственники действительно брахиоподы. А к нам тем временем приползла виваксия. Ну вот я старался обойти вниманием все самые топовые, самые известные окаменелости, но виваксия все-таки пленила мое внимание, и я решил про нее пару слов сказать. Виваксия действительно странный организм, очень странный. Вот такая вот лепешечка, комочек, полностью покрытый чешуей, еще и с пластинами, торчащими кверху. Причем иногда без пластин, иногда пластин побольше, иногда поменьше. Раньше и это вызывало большие вопросы, но сейчас более-менее разобрались. Оказалось, что это разные возрастные стадии. Вот так выглядели эти виваксии, когда они только начинали расти. Это вот каждый квадратик 1 мм. Потом они потихонечку формировали пластины, и у взрослого уже вот пластины были четко сформированы, и спереди и сзади он так немножечко уплощался, приобретал вот такой вот, ну, как бы нос-пятачок немножечко тупорылый и своеобразную такую форму тела довольно. Вот такая вот получается виваксия. Мы знаем, как оно росло, мы знаем, что оно могло ползать, мы знаем, что, судя по всему, оно могло что-то там соскребать со дна, но что это такое? Была высказана идея изначально, что это многощетинковый червь. И действительно, вот эти вот пластинки похожи на щетинки, которые у некоторых червей можно обнаружить. Но позже были обнаружены, во-первых, некоторые особенности, вроде как отпечатки мускулатуры, которые чуть-чуть напомнили отпечатки мускулатур некоторых моллюсков, так называемых аплакофор. Когда-то, когда про моллюсков у нас лекция была, я про них рассказывал. Но это моллюски без раковины. Только не слизни, а морские моллюски без раковины. И не голожаберные. Другие без раковины. Вот. Но самое главное, у некоторых виваксий была обнаружена радула. Очень характерные зубчики. Зубчики, которые бывают только у моллюсков. И отсюда, ну, довольно стала распространенная идея, что это действительно очень своеобразный древний моллюск. Он ползал, соскребал все на дне, но только вместо раковины имел сверху такую странную чешую и шипы. Но до сих пор споры еще не утихли. На самом деле не все подтверждают, что это моллюск. Есть идея, то, что, может быть, это что-то еще до разделения на моллюсков и червей. А мы знаем, что действительно моллюски, скорее всего, произошли от кольчатых червей. Так что, видимо, был какой-то предок, какие-то переходные звенья. Может быть, это как раз оно. Ну, а мы тем временем идем дальше и встречаем Бальбапаритес, который уже не жил в Кембрии, он молодец, он жил в Ордовике, в следующем за Кембрием периоде, который длился примерно от 480 миллионов лет назад до 440 миллионов лет назад. Короче, тоже давно. Что представляет из себя бальбапарит? Вот такой вот колпачок. Это миллиметрики идут, это сантиметр. Ну, то есть получается колпачок размером с сантиметр. Маленький колпачок. А сверху у него какие-то странные штуки бывают. Такие вот ямки. И, в принципе, еще иногда тут отверстие бывает. И на этом все. Вот пойди разберись, что может обозначать древний шершавый колпачок. Ну, все, что угодно, абсолютно все, что угодно. Мы даже не знаем, целое это животное, это часть животного, это вообще что. Но тут на помощь пришло его внутреннее строение, его структура. Когда стали его изучать более детально, обнаружили у него структуру стереомоподобную. Вот. Вот такие вот, видите, четко параллельно идущие грани. Ну, выражаясь более простым языком, это внутри как бы цельный кристалл. То есть он состоит из монокристалла кальцита. А я говорил, что такими бывают только иглокожие, значит, перед нами иглокожие. Ура! Мы благодаря структуре внутренней узнали, кто это. Но дальше хуже. Монокристалл кальцита – это, конечно, прекрасно. Это уникальная особенность иглокожих. Но какое это иглокожие? Это шип, это иголка морского ежа. Это иголка, не знаю, древней звезды какой-нибудь. Или же это цельное животное, которое вот просто маленькое такое сидело и фильтровало. Непонятно. И вот как раз и возникло две интерпретации. Либо это шип какого-то организма, либо это цельное животное с вот такой вот ручкой, называется бронхиола, которую он хватал все, что мимо проплывало. И вот эти споры не утихают вот просто по сей день. Жесткие такие бесконечные споры. А, причем периодически какие-нибудь авторы, вот, например, у нас в 94-м году вот, нарисовали эти картиночки, все объяснили, сказали, это точно животное. Вот посмотрите, мы даже нашли вот колпачки, на которых сохранился вот кусочек от начинающей расти вот такой руки. То есть явно совершенно это никакой не колпачок, не элемент какой-то условной морской звезды, а это отдельный организм, вот такой вот зарывающийся, и вот как-то питался. Однако же потом была работа 21 года с множеством авторов, которые... не 21 года с множеством авторов, там это тоже наша работа, а, по-моему, 20 года с множеством авторов, я тут ссылочку не оставил, да? Ну вот, в этой работе сказали, что это совершенно точно должен быть элемент какого-то животного, потому что внутри у него нету практически ничего. У него есть только такой тоненький канал, и все, больше ничего. И как это живое существо вообще могло функционировать? У него органы снаружи были или что это? Это был внутренний скелет? Непонятно. Скорее всего, это был просто один вот такой вот шипик, и все. Ну и, может быть, внутрь туда заходили какие-нибудь там кровеносные сосуды или пищеварительная система, и вот от них канал. Однако же потом, вот как раз в 21 году, снова у нас авторы российские переизучили этот самый бальбопарит и привели десяток доказательств того, что бальбопарит – это отдельно сидящий организм. По большому счету, я думаю, что споры все еще продолжаются, и однозначно точку ставить в этих спорах не получится. Чем-то похожая история с вот гирикоплакусами и с гирикоцистисами. Эти опять из Кембрия, из более древних слоев. Снова там внутри они как цельный кристалл, то есть получается, что это иглокожие. Но что за иглокожие, непонятно. Здесь, правда, меньше как-то идеи насчет того, что это может быть просто элемент какой-то. Считается, что это все-таки цельный организм. Но вот как этот организм выглядел, как он функционировал, не очевидно. Ну, возможно, что он прикреплялся стебелечком, сверху был рот. Вот такие вот у него были закрученные по спирали. Не как обычно пятилучевая симметрия, как обычно у иглокожих, а вот закрученные по спирали были поля с маленькими ножками, которые они высовывали. Вот этими ножками они ловили кого-то, кто мимо проплывал. Но это одна из идей. Следующая группа загадочнейших живых существ – это витуликолии. Про них я тоже уже несколько раз говорил, рассказывал, показывал. В чем их смысл такой вот глубокий философский? У них спереди вздутая часть какая-то, слабо сегментированная или совсем не сегментированная. Точно есть спереди рот. Ну, а дальше сегментированная часть. Бывают они довольно большие, до 20 сантиметров. И что же это такое? Вот непонятно. Немножечко как будто бы приоткрыла тайну, завесу тайны вот такая вот штука по имени Скимелла. Обнаружена она была, вот эта Скимелла, в США. И когда ее изучили, заметили, что в передней части имеются жаберные мешки. А я говорил, что это особенность, характерная для хордовых. Таким образом, было решено, что это древняя хордовая. Здесь, видимо, располагался фильтровальный аппарат, здесь, видимо, были основные органы, а это был вот костик только для перемещения. Ну, в общем-то, действительно, это чем-то похоже на личинку, допустим, ланцетника, или же это немножечко напоминает личинку оболочников. Оболочники – это такие вообще мешочки по жизни с двумя сифонами, и все. Но личинки их похожи на головастиков, они вполне себе плавают с хордой, и такие довольно активные ребята. Ну и вот это очень похоже как раз на личинку оболочника. Но в то же время это крайне похоже и на членистоногое. У него все тело поделено на сегменты. И вот эти сегменты, они как-то ну совсем не похожи на сегментированные мышцы, которые мы видим у всевозможных хордовых, а скорее похожи на сегменты членистоногих. Поэтому, хотя в последнее время как-то все чаще и чаще их называют древнейшими хордовыми, но вообще-то говоря, споры относительно того, то ли хордовые это, то ли, прошу прощения, членистоногие, до сих пор не утихли. И мы так и не знаем, кто же такие самые витуликулии. Ну и несколько, по-моему, последних уже животных, про которых я буду рассказывать, родом из каменноугольных слоев, слоев каменноугольного периода в Мейзен Крик. Это уникальное место в штате Иллинойс, в котором обнаруживают вот такие вот ржавые камни, ну, буквально там очень много в них железа, и когда их раскалывают, там внутри идеально сохранившиеся какие-то окаменелости, самые разные. И многие из них выглядят, ну, очень странно. Одно из этих загадочных живых существ – это тифлёсус. А вот этот самый тифлёсус, он в первый момент был принят за канодонта. Я вот как раз последний раз на прошлой нашей лекции рассказывал про канодонтов, но если вдруг вы не видели этой лекции, не видели других каких-то лекций, в которых я или кто-то еще рассказывал про канодонтов, я кратенечко напомню. Канодонты, вот они здесь изображены, это такие угреобразные существа, у которых в пасти очень странный набор зубов. Ну и вот, собственно, эти зубчики-то маленькие в основном всегда и находили, и пока не был найден целый отпечаток вот этого организма, канодонт тоже был настоящей проблематикой, настоящей головной болью для палеонтологов. Но сейчас мы знаем, что выглядел он вот так. Но задолго до того, как был обнаружен первый отпечаток канодонта, был найден тифлёсус. И у него были найдены канодонтовые элементы, те самые канодонтовые зубчики. Это настолько характерная, настолько уникальная как бы, структура, что никаких сомнений ни у кого, что обнаружен отпечаток канодонта в первый момент не оказалось. Но позже было отмечено, что, вообще-то говоря, эти зубчики, они в странном месте. Они не вот здесь где-то, не в передней части тела, а вот тут вот посерединке, на том месте, где, по идее, должен быть желудок. То есть, попросту говоря, тифлёсус сожрал канодонта. Благо, он был все-таки 9-сантиметровым парнем. Канодонты, как правило, больше сантиметра по размеру не достигают. И почему бы не захомячить канодонта, ну, если имеешь такую возможность. Вот он и съел канодонта, и после этого погиб. Таким образом, мы узнали, что это точно не канодонт, но кто это такой, было непонятно от слова «вообще». Больше того, когда его стали изучать детали, тут нашли, ну, вроде как, остатки его кишечника, обнаружили вот отпечаток плавничка и, наконец, барабанная дробь, обнаружили ферродиск. Это кусочек вот такой вот кругленький, который содержал в себе большое количество железа. Я, правда, сильно не уверен, что это железо, ну, собственно, исходное, первичное, учитывая, что их находят в железистых конкретциях, может быть, это что-то пропитанное железом. Но, как бы там ни было, сейчас это элемент, имеющий очень повышенное содержание железа, из-за чего его назвали ферродиск, что переводится как неожиданно железный диск. Самое главное, что мы понятия ни малейшего не имеем, зачем нужен ферродиск. Вот прям вообще никакого. Ну и таким образом, настолько странно устроенное живое существо не имело никакого объяснения, и вообще его никак не могли никуда приткнуть. Это ни червяк, ни моллюск, ни канодонт, вообще не поймешь чего. Но то случилось недавно. по-моему, в 22-м году, если не ошибаюсь, разглядели у него радулу, зубчики, как у моллюска. Из чего сделали вывод, что это безумно странный, но все же моллюск. Итак, мы сейчас считаем, что Typhlosus – это очень-очень странный моллюск. А вот кем считать талли-монстра? Вот этот вопрос тоже, который до сих пор никакого однозначного ответа не получил. Обнаружен он был еще в середине прошлого века. Нашел его любитель палеонтологии Фрэнсис Талли. И в честь него он и получил название «Монстр Талли» или «Талли-монстр». Все замечательно, все чудесно, только вопрос, кто же это такой? Дело в том, что этот талли-монстр, он выглядит, ну, абсолютно непонятнейшим образом. Вот как он выглядит, да, у него вертикальный плавник на хвосте, у него сегментированное тело. Вроде бы это признаки, ну, допустим, ланцетника, то есть хордового. В то же время у него спереди длинный хобот с клешней. Это, ну, может быть, похоже чем-то на какую-нибудь апобинию. Кстати, еще одно загадочное живое существо – это членистоногое такое с хоботом. Ну, или на худой конец на моллюска. Вот, моллюски тоже такие бывают. В то же время у него еще и глаза на стебельках. А ведь действительно глаза на стебельках – это скорее особенность моллюска. И вот, когда весь этот набор признаков увидели, начались бесконечные споры. Это вот такой вот глазастый моллюск. Это кто-то из родственников Аномалокариса и Апобинии, то есть древняя членистоногая. Это что-то типа миноги, это все-таки хордовая, и даже вроде как хорду у него где-то рассмотрели. Или же это, может быть, ну, если не минога, то просто суперпримитивная хордовая, даже, может быть, более примитивная, чем ланцетник. И споры эти ведутся, и конца и края им, честно говоря, не видать. Вот так вот его интерпретируют. Вроде бы даже у него такие вот жаберные мешочки обнаружили. Это опять черта скорее хордового животного. Но вот глаза, конечно, совершенно абсолютно непонятные. То есть вот такие глаза вообще ни с чем не сравнишь. Ну и вот некоторые работы недавние, допустим, работа 2016 года, где его детальнейшим образом вроде как рассмотрели, все-таки нашли у него хорду, нашли у него эти жаберные мешки и выяснили, что он в целом больше похож на миногу. То есть все-таки у него много-много сходств именно с миногой. И талли-монстр оказался где-то рядышком с древнейшими миногами. Однако прошло несколько лет, и в 23-м году его снова переизучили и заметили, например, что сегменты этой мускулатуры у него есть, да, но эти сегменты идут практически до самого хобота. Иными словами, у него даже глаза находятся посреди сегментированного, ну, по сути, тела. И получается, что у него и головы-то как таковой нету, у него все тело сплошная мышца. Вот. Тут даже и думать-то особо нечем. А такого у миноги нет. У миноги уже вполне себе нормальная голова. Такое мы наблюдаем, например, у ланцетника. Ланцетник – абсолютно безголовая тварь. А вот мелокунминге – это древний родственник всех хордовых. У него вот тоже такая особенность наблюдается. И таким образом получается, что это похоже на хордовое, но очень-очень примитивное, сродни мелокунминге. Дальше хуже. Казалось бы, куда уж хуже талли-монстра. Но встречайте, это цистис. Животное, которое изначально получило еще более прикольное название H-животное. Почему? Ну, потому что оно H. Ну, наверное, если бы его в России изучали, его бы назвали бы N-животное. Действительно, очень похоже. Но на первый взгляд это черт знает что. Но если посмотреть внимательнее и рассмотреть все-таки отдельные элементы, то это все равно черт знает чего. При этом были обнаружены даже некоторые доказательства того, что он имел красную окраску. По крайней мере, что-то похожее на пигмент было найдено. Мы знаем, что он был размера довольно крупного, от 2 до 11 сантиметров. Ну, сами посмотрите, вон, пожалуйста. Да. То есть тут несколько сантиметров длиной. Такая здоровенная штука, 5-сантиметровая. Но что это такое? Что это за мешок такой? Что здесь вообще происходит? Непонятно было вообще. Но надо было как-то это объяснить, и в итоге объяснение поступило следующее. Что это птеробранхи? Кто такие птеробранхи? Это, как ни странно, наши очень дальние родственники, полухордовые. У них есть маленькая-маленькая хордочка, которая не особо-то им, казалось бы, пользу приносит, но она у них есть, из-за чего мы понимаем, что они родственники хордовых. Но при этом, в отличие от нормальных хордовых, это фильтрующие организмы, у которых есть единый столон, то есть единый стебелек, можно так выразиться, на котором сидят отдельные особи. Каждая особь представляет из себя вот такой вот мешок. У них есть вот такой вот диск, которым можно питаться. Есть руки, которыми они все подряд фильтруют. И, ну, в принципе, у этого организма тоже что-то подобное наблюдается. Смотрите, вот столон, к которому крепились несколько организмов. Вот это, собственно, рот, это желудок, это его руки, только немножко такие странные, вот в такой вот необычной позе. И, в общем-то, ну да, ну, наверное, что-то общее у них есть. Так что, возможно, что это действительно птеробранхия. По крайней мере, других объяснений нет, вообще никаких. Так что это пока единственная идея. Так что вот, возможно, вот как-то вот подобным образом вот этот самый H-организм когда-то выглядел. Но есть еще организм Y, да? Животное Y, если угодно. Позже оно получило официальное название эскумазия. Но от того, что оно такое название получило, опять же, намного легче не стало. Снова здоровенная штука, вообще-то говоря, до 20 сантиметров. И снова непонятно, что это. То есть есть какая-то утолщенная часть, есть какие-то, ну, типа щупальца, есть что-то вроде стебля. То есть очевидно, что это что-то сидячее и фильтрующее. Но что это такое? Мы не знаем. Вроде бы, когда стали изучать его более детально, обнаружили клетки книдоцисты или что-то максимально на них похожее. Это клетки стрекающие, выражаясь русским языком. Стрекающие клетки есть только у одного живого существа. Исходно они есть только у стрекающих. То есть кораллы, гидры, медузы, кубомедуза. Значит, это кто-то из них. Но есть беда. У стрекающих у них всегда радиальная симметрия. То есть у них всегда можно зеркало несколько раз поставить. У этих Y-существ, а их много нашли, у них четко двусторонняя симметрия. Это раз. Ну и второе еще хуже. У некоторых из них удалось найти анальное отверстие и ротовое отверстие. Это значит, что у них был сквозной кишечник. Сюда пища попадала, отсюда все, что непереваренное, выходило. У книдарий никогда такого не бывает. Ничего похожего. Ни у медузы, ни у коралла. У них только рот. Все, рот, желудок. Ну, они кишечно-полостные, у них просто мешок с полостью. И там одно отверстие. То есть это точно не кишечно-полостное, но с книдоцистами, со стрекательными клетками. Что это за фигня такая? Просто других слов нету. А вот мы не знаем, что это такое. Вот вообще не знаем, что это такое. Ну и заканчиваю я свой рассказ палеодиктионом. Вообще-то говоря, помимо проблематичных окаменелостей, бывают еще проблематичные следы, следы жизнедеятельности. И вот палеодиктион один из них. Обычно под следами мы как-то вот представляем себе следы динозавров. Ну, на худой конец следы каких-нибудь червяков. А вот, это соты. Причем эти соты обнаруживаются в породах вообще любого возраста. И кембрий, и ордовик, и что угодно, какая угодно юра. Короче говоря, с кембрия и поныне. То есть 500 миллионов лет существует кто-то, кто делает эти следы. Кто это делает? Зачем он это делает? И что он этим хотел сказать? Мы не знаем. Вроде как похоже на пчелу сот, но это в морских породах. Причем, как правило, в глубоководных морских породах. И чтобы нам уж совсем было весело, в современном мире обнаружили палеодиктионы. На огромной глубине, на глубине в тысячи километров. В километры. Да, вот 3575 метров. То есть получается, что они сейчас живут. Казалось бы, но если сейчас есть организм, мы можем его изучить. Но, к сожалению, как бы изучать что-то подробно, внимательно следить, там, проводить эксперименты на глубине в 3 километра мы пока не умеем. Поэтому, да, фотофиксация была, но мы так и не понимаем, что это за палеодиктион такой. Мы понимаем, что он не очень палео, потому что он до сих пор существует, но вот кто это, непонятно. Есть только разные гипотезы. Есть гипотеза, что это домики каких-то червей. То есть вот там вот черви ползают, почему-то, почему по сотам непонятно, но вот такие вот своеобразные черви. то это остатки, следы каких-то гигантских одноклеточных животных. В принципе, что-то подобное действительно в Марианской впадине было обнаружено, именно связанное с одноклеточными. Что это такая вот сеточка для выращивания бактерий. И кто-то вот ее специально создает, бактерии там выращивает, а потом их пожирает. Кто создает? Каких бактерий? Неизвестно. Но идея такая была Адольфом Зейлахером предложена, идея прикольная. Ну и, наконец, есть совсем грустная идея, то, что, вообще-то говоря, все эти палеодиктионы, хотя их множество находят, они разного вида, разной формы, разного размера, но что все они просто являются чем-то небиологическим. Ну, например, какая-то морская рябь. Вот. Была идея, то, что это следы высыхания, но высыхание на дне Мирового океана уже как-то не очень рассматривается. Но вот что-то такое, вот, что природное происходит без участия организмов. Ну и, кстати, то, что следы иногда оказываются действительно животными, например, что это может быть одноклеточным, у нас есть доказательства. Вот, скажем, вот такие вот штуки, опять в древнейших породах, мы снова в Адиакарский период заглянем, арбезианы всевозможные, они были изучены как следы ползания кого-то. А потом, изучив их структуру, изучив, как они растут, было доказано, что это колонии одноклеточных живых существ. Так что почему бы колонии одноклеточных не оказаться, допустим, и палеодиктиону? Ну, как говорится, новые исследования покажут. Как видите, палеонтология не самая простая наука. В ней обнаруживается множество супер каких-то проблематичных живых существ, но тем она интересней. А сейчас перед вами так называемый Avatio vermis, родственник современных анихофоров, ну и по совместительству родственник галлюцидений из Кембрия. Считается, что вот он своими этими длинными щупальцами вот так как будто бы аплодировал и вылавливал что-то из воды. В общем-то, тоже одним словом проблематика. Вот, ну, очень красивый. Ну, а я на этом заканчиваю свой сегодняшний рассказ. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, что все-таки, несмотря на такие наступившие технические сложности, удалось все дослушать вам. И готов ответить на ваши вопросы.
1: Какие специфические научные методы изучения применяют к исследованию наиболее древних проблематиков?
0: Ну, к проблематикам применяют те же методы изучения, что и к любым другим окаменелостям. Другой разговор то, что когда их применяют к обычным окаменелостям, там уже примерно ожидают, что должны увидеть. С проблематиками это всегда некоторые сюрпризы, некоторая интрига. Ну, какие могут быть методы? Может быть, метод самый древний, да, визуального осмотра образца. Метод микроскопии, соответственно. Посмотреть что-то более мелкое, что просто так взглядом не окинешь. Можно попробовать сделать какие-то хитрые промеры и потом это во всякие таблицы занести, но чаще всего с проблематиками это не сильно помогает. Там все-таки, как правило, не в пропорциях проблема. Можно попробовать провести химический анализ, если сохранилась какая-нибудь биопленочка. Вот именно эти анализы были проведены для того, чтобы понять химический состав, какие белки были в идиокарских проблематиках, и это во многих случаях давало очень хороший результат. Можно провести, допустим, если это какой-то объект, который уходит в породу, его сложно доставать, компьютерную томографию или же МРТ-исследование. Но, правда, это не всегда помогает, или чтобы заглянуть внутрь какой-то проблематичной окаменелости. Что еще? Можно попробовать посмотреть в самом разном спектре на эту окаменелость. Ну, скажем, применить рентген. Посмотреть, опять же, если есть данные по составу, где каких элементов больше. Так мы, например, узнали, что там ферродиск содержит больше железа. Ну, собственно, помимо всевозможных всех типов химических анализов, всех способов просветить окаменелость и всех способов посмотреть на нее с максимальной точностью, там, сканирующим электронным микроскопом или обычным, то, пожалуй, что особо ничего тут больше не придумаешь. Больше каких-то людей нету.
1: Почему вопрос из чата? Почему по экрану плывут донаты? Потому что вы нам их присылаете, поэтому они плывут по экрану. Это такая тоже проблематика, не изученная, правда, еще. Но она требует изучения. Надеюсь, что мы ее лучше изучим, и их станет больше.
0: Мне кажется, это донатика. Это отдельный вид организмов.
1: Да, нужно сделать отдельную лекцию по этому. Так, вот такой у нас донат. Я его просто зачитаю. Тифлео стоп, за ним Тулли.
0: Да, полностью согласен.
1: Следующий вопрос. Есть ли разница терминов формация и Лагерштедт?
0: Так, формация, да?
1: И формация и Лагерштедт.
0: Есть, конечно, потому что формацией называют любую какую-то пачку слоев, которая имеет совершенно четкие характеристики. Есть масса разных терминов в разных языках. Но у нас, как правило, слово «формация» не используется, а используется термин «свита». Это набор определенных слоев, которые по каким-то признакам связаны, либо это по определенным организмам, либо по их минералогическому составу, либо по, как предполагают, их общности происхождения. То есть, например, есть такая наука, секвентная стратиграфия, да, такое направление науки, когда выделяют отдельные секвенции, отдельные такие фрагменты геологического разреза, отдельные пачки слоев, которые связаны с, допустим, наступлением моря или отступлением моря, или там, изменением каких-то резких условий. Ну и вот могут их тоже выделить в отдельную свиту, в отдельную формацию, теоретически, если они имеют какую-то характерную черту. Ну, в общем, короче говоря, это отдельный, абсолютно определенный признаками обладающий набор слоев, имеющий определенный возраст. Что же касается Лагерштеттов, это уникальные местонахождения. Причем традиционно выделяют два типа Лагерштеттов, либо концентрационные, либо консервационные. Консервационные – это вот все, что я сегодня рассказывал, когда в слоях уникальнейшие сохраняются какие-то организмы, которые в других местах не сохраняются, или же сохраняются те же организмы, что и везде, но с уникальной, опять же, сохранностью, например, с мягкими тканями. А концентрационный Лагерштедт – это место, где очень-очень много окаменелостей по тем или иным причинам накопилось сразу и рядышком. Соответственно, какая-то формация, она может быть Лагерштеттом теоретически. То есть, например, Бёрджесс Шейл, так называемый, это формация, да, сланцы Бёрджесс. Ну и они являются Лагерштеттом, потому что это пачка слоев, которая содержит в себе уникальную окаменелость, уникальной сохранности. Но может быть масса формаций, в которых плохо сохраняются окаменелости, только обычные окаменелости сохраняются или вообще окаменелости нету. Но они при этом будут четко выделенными, их будут все геологи различать, и они будут отдельной формацией. Так что, Лагерштедты, они, как правило, являются как бы, определенные Лагерштедты, они в рамках определенной формации существуют. Вот, как правило, это они совпадают с какой-то формацией определенной, но формация – это гораздо более широкий смысл. Формации гораздо больше, чем Лагерштедт.
1: Нам присылают донат. Большое спасибо. И в донате спасибо написано большое. «Спасибо за стрим. Очень приятно вас слушать».
0: Спасибо большое. Стараемся.
1: Вопрос. А мог ли мегалодон охотиться на левиафана Мелвилла? Кажется, такой вопрос когда-то был уже.
0: Так, мегалодон на левиафана. Ну, скажем так, по времени они совпадали. По месту обитания они тоже совпадали. То есть у них был немножко разный ареал, но в целом часть ареала их пересекалась. То есть они встречались реально в природе. А вопрос, как они друг на друга реагировали. Варианты. Либо игнорировали, либо кто-то кого-то атаковал. Если кто-то кого-то атаковал, кто-то кого-то ел. А, скорее всего, если мы говорим про взрослого мегалодона и про взрослого левиафана, они друг друга бы игнорировали. Потому что левиафаны были более шустрыми животными. По размеру левиафаны были поменьше, конечно, чем мегалодоны, но все-таки тоже здоровенные такие ребята. Мегалодоны, кстати, недавно очередная статья вышла, и снова их переоценили. Они теперь у нас вытянутые стали и 24-метровые. Но вот левиафаны, гораздо скромнее, где-то там метров 15, наверное, так. Соответственно, мегалодон бы просто не догнал бы левиафана, да и не стал бы на такую крупную добычу активную нападать. Но если бы какой-нибудь левиафан увидел бы какого-нибудь молодого, маленького мегалодона, он его бы сожрал. Или же какого-нибудь там больного и побитого. И обратная ситуация, если бы большой, нормальный взрослый мегалодон увидел бы какого-нибудь детеныша левиафана, или же там, не знаю, подросточка, или же какого-нибудь там больного старика, то тоже мог бы его попробовать атаковать. Так что в целом и те, и другие могли стать как хищником, так и жертвой. Но чаще всего взрослые друг друга, видимо, игнорировали. Так же, как сейчас там, допустим, все-таки, как правило, белые акулы взрослые здоровенные игнорируют косаток. Примерно так же.
1: Да, да, мы не игнорируем ваши вопросы, а следующий вопрос. У Пелагорниса были зубы или это были псевдозубы, как часть арамфотеки?
0: Ну, дабы не расползаться мыслью по древу, думаю, на этот вопрос можно легко ответить. Коротко, это псевдозубы. А здесь никаких сомнений нет, благо скелеты не в единичном экземпляре присутствуют, они хорошо изучены. Так что нет. Зубы закончились у птиц в мезозое. С тех пор больше они не возвращались.
1: В книге «Внутренняя рыба» Шубин пишет, что тектоалик прятался на мелководье от ужасных пресноводных панцирных рыб, а потом выбрался на сушу. Так ли это было на самом деле?
0: Для того, чтобы понять, так ли это было на самом деле, и проверить его Шубина, было бы неплохо, ну, хотя бы построить машину времени на худой конец и не посмотреть, надо, как это было на самом деле.
1: Не надо, это вот плохо закончится.
0: Ну, есть разные сценарии. Есть разные гипотезы, как это может закончиться. Вот. Но в любом случае, из того, что мы сейчас знаем, что действительно были в тех же водоемах и другие живые существа, в том числе панцирные рыбы, и некоторые из них были достаточно крупные. Единственное, что, насколько я помню, все-таки в таких речных водоемах, где в основном обитал тектоалик, там панцирные рыбы были не то чтобы очень большие. Поэтому возможно, что очень даже вероятно, что предок тектоалика ушел, собственно, в пресные водоемы, как раз чтобы избежать, в том числе, гнета панцирных рыб, но чтобы сам тектоалик непосредственно в реках от крупных панцирных рыб страдал, вот это я уже не уверен. Что-то, насколько я помню, в тех слоях, в которых найден тектоалик, там никаких, собственно, сильно больших рыб панцирных не обнаружено. Он был одной из самых крупных рыб. Так что, наверное, сам тектоалик уже чувствовал себя более-менее спокойно. Но предков тектоалика, скорее всего, панцирные рыбы загнали в реки. Это возможно.
1: Сланцы Бёрджесс уже полностью изучен или ждет новых исследователей?
0: Ох, сланцы Бёрджесс, конечно, изучены уже и вдоль и поперек, но, несмотря на это, каждый год из сланцев Бёрджесс какие-то новые открытия приходят. Потому что слои такие, они, по сути, практически вечно могут исследоваться. Разнообразие древних организмов, оно было немногим меньше, чем разнообразие современных организмов. И чем больше будут эти сланцы Бёрджесс копать, тем больше будут откапывать чего-то такого, что мы еще ни разу не видели, или узнавать что-то новое о том, что уже до этого было исследовано. Плюс появляются новые методы исследования, и можно вернуться к тем же уже образцам, которые уже, допустим, на музейной полочке лежат, их снова посмотреть и что-нибудь еще новенькое о них рассказать. Так что я думаю, что сланцы Бёрджесс еще многие поколения палеонтологов смогут воспитать. И, в общем-то, это практически бесконечный объект исследования.
1: Есть ли какие-нибудь новости про озеро Восток? Нашли ли там какие-то нибудь древние формы жизни?
0: К сожалению, мне никаких новостей неизвестно. Сразу могу сказать, что специально я этот вопрос уже давненько как-то не рассматривал, не интересовался этим. Но я думаю, что если бы что-нибудь было бы обнаружено, скорее всего, мы бы все бы уже об этом знали, особенно если это было бы что-нибудь прям суперсенсационное. Потому что обычно это все уходит в желтую прессу, и мимо таких заголовков пройти сложно. Я таких не встречал. Скорее всего, ничего нового пока не найдено, но утверждать не берусь. Давно публикацию на эту тему не проверял.
1: Где чаще находят такие диковинки? В отвалах раскопок, приведенных 100 лет назад, откуда извлекались только крупные кости позвоночных или хорошо сохранившиеся раковины моллюсков, или в новых местах?
0: Я так понимаю, что речь идет, наверное, о проблематиках.
1: Ну да.
0: Как вы могли заметить, большая часть проблематик, о которых сегодня шла речь, она обнаруживается в лагерштетах, в местах с уникальной сохранностью.

0: Самые изученные формации, есть ли такие, где уже все раскопано и изучено?
1: Ну, таких, где все раскопано и изучено, практически нет. Единственный сценарий, при котором можно раскопать все, это если по каким-то причинам формация ограничена в пространстве довольно-таки жестко. То есть это, допустим, какая-нибудь костеносная линза в прямом смысле слова. И в таком случае есть шанс, что эту линзу просто во всех направлениях выработают и все. Ну, скажем, что мне сразу приходит в голову, это, ну, допустим, шиханы в Башкортостане. Там каждый шихан, это такой вот холм своеобразной формы, это отдельный кусочек кораллового рифа. И, ну, так как он имеет вполне себе ограниченный объем, теоретически можно этот шихан раскопать полностью, и от него не останется ничего. Так, собственно говоря, с самым знаменитым шиханом и произошло. Вот его полностью разработали, и, соответственно, его больше нет. И больше оттуда окаменелостей новых не поступит. В противном случае, если это какой-то слой, который тянется на сотни метров, а то и на километры, но его можно разрабатывать, разрабатывать, разрабатывать. И, как я уже упоминал, даже если в каком-то слое на протяжении уже, там, не знаю, нескольких лет не попадается ничего нового, потом неожиданно может попасться что-то совершенно фантастическое. Сам в этом неоднократно мог убедиться. Вот, например, сколько я ездил по Краснодарскому краю, там, Адыгее, копал вот эти вот рыбные слои, там уже столько времени все это закопано, перекопано, и уже, казалось бы, что там еще можно найти. Но нет, каждый год обнаруживается какой-нибудь новый вид или же какие-то новые, более цельные находки какого-то старого вида, которые новые данные дают. Так что всегда удается обнаружить что-то еще интересное.
0: Вам передают пожелания. Огромное вам спасибо за интересную лекцию и за то, что радуете нас каждый понедельник.
1: Большое, пожалуйста.
0: Еще один вопрос. Ринио-Гната примерно около 407 миллионов лет назад. Это самое древнее насекомое?
1: Так, сейчас, секундочку, я все-таки освежу память. Но, насколько я помню, по-моему, его сейчас уже за насекомого-то и не считают, если это то, что я...
0: Ринио-Гната хирсти.
1: Да-да-да-да-да, ну я понял, о чем идет речь. Да, я все правильно вспомнил. Значит, с этим ринеогнатом оно считалось самым древним насекомым, пока как раз не были применены более новые методы, более детально с помощью микроскопа удалось рассмотреть более хорошего микроскопа его челюсти, и оказалось, что у него не одинарный набор мандибул, а двойной. А такой набор мандибул может быть только у многоножки. Так что неожиданным образом ринеогната из насекомого, из самого древнего, превратилась в многоножку. Не самую древнюю, кстати. Сейчас с самым древним насекомым проблемка. Вроде бы, когда я этот вопрос проверял последний раз, самое древнее, что удалось более-менее достоверно найти, это небольшие фрагменты около Голливуда. Там слои есть, такие древние девонские. И в них находят фрагментики древних насекомых, бесчелюстных, но это фрагментированные находки, и их даже ни в какой отдельный вид или род не определяют. То есть, как бы просто отмечают, что насекомые там уже появились. По-моему, вот это самое древнее, что сейчас на данный момент обнаружили. И, к сожалению, чего-то более древнего или чего-то более цельного пока что неизвестно. Все уже такие более-менее нормальные насекомые из каменноугольного периода пока. В Девоне все плохо с насекомыми.
0: Да, вопросы закончились. Наш эфир подошел к концу. Ярослав, большое спасибо за сегодняшнюю лекцию.
1: Большое,
0: А наших
1: пожалуйста.
0: слушателей мы благодарим за донаты. Спасибо, что поддерживаете нас. Нам это очень важно. Особенно сейчас в жару, когда все перегревается, мозги кипят. Увидимся через неделю. Будет у нас эфир через неделю. Я знаю, что вы будете в другом месте выступать с
1: Да.
0: лекцией.
1: Я
0: Эфир
1: думаю,
0: будет
1: даже...
0: онлайн?
1: Я думаю, даже это небольшой секрет. Буду я в Грузии в этот момент. Но этот момент я пока, честно говоря, не могу сказать. Я пока не знаю своего точного расписания. Буду выяснять ближайшее.

0: решение. Постараемся, чтобы был.
1: Ну,
0: скорее всего, будет. Вот, скорее всего, по крайней мере, предыдущие мои поездки получалось провести этот эфир.
1: Если там вот позволит связь, да?
0: Но будем посмотреть.
1: Да, и либо это будет проведено на месте непосредственно в том лектории, который находится в аудитории. Хорошо.
0: Да, я думаю, так оно, скорее всего, и будет.
1: Возможно, посмотрим, да. Хорошо. Ну, тогда до следующих встреч.
0: Всем до свидания, всем отличного настроения, крепкого здоровья и не теряйте интерес к науке. Всем пока.

0: Дорогие друзья, добрый день, дорогие любители истории. Сегодня поговорим с вами о, наверное, самой скандализированной теме. Это личная жизнь Екатерины II и фавориты Екатерины. Вообще, образ шальной императрицы, такой гулящей, пережил Екатерину и стал элементом исторического фольклора. Этот штамп живет собственной жизнью. Мы не будем углубляться в его изучение. Екатерина всей своей жизнью нарушила огромное количество табу. Начнем с того, что она обычно сама выбирала себе мужчин. И, по крайней мере, сама делала первый шаг. Это и сейчас кажется удивительным. А в те времена, в 18 веке, ну, вспомните письмо Татьяны Онегину, когда девушка сама делает первый шаг мужчине, объясняется ему в любви. Это же скандал. Скандал невероятный. Во-вторых, конечно, все, что можно простить мужчине, тяжело простить женщине. Посмотрим на фаворитов французских королей. Сколько у них там было фаворитов? Кто их там считал во времена галантного века? Да, пожалуйста. Это вообще была характерная черта того времени. Во Франции даже был такой официальный термин. Так называлось. Официальная фаворитка короля. Практически титул. Вот такая была знаменитая маркиза де Помпадур. Бывали, кстати, случаи похлеще. Например, знакомый нам по фильму «Д'Артаньян и три мушкетера» герцог Бекингем. Он не просто был первым министром, он был и лучшим другом, причем иногда говорят, что даже больше, чем просто другом, короля Якова, чем не фаворит. Ну, мужчине можно. Когда фавориты у женщины, у императрицы, у правительницы, конечно, мужчинам обидно. Они ищут в этом такую эротическую подоплеку. И, конечно, раздувание всех этих сексуальных историй вокруг фаворитизма, ну, я бы сказал, что такой способ психологической компенсации мужчины. Ему вообще обидно, что женщина им правит, управляет. А Екатерина управляла на протяжении 34 лет. Причем к власти пришла уже в зрелом, сознательном, 33-летнем возрасте. Ну, поэтому хочется как-то уязвить. Ну, вот мы и язвим. Ну, и, наконец, против Екатерины в части обвинения ее в фаворитизме избыточном и любвеобильности, как ни странно, сказалась и ее демократичность. Екатерина была поразительно обходительным и доступным монархом, не только с ближним кругом. У нее был круг общения невероятный. Она могла разговаривать на равных, интересоваться личной жизнью поваров, истопников, слуг, лакеев, челяди дворовой. Она помнила зачастую, как кого зовут, не забывала делать им маленькие подарки. Была очень снисходительна к ним. И множество воспоминаний описывает поразительные истории, когда у Екатерины было, по-моему, два сменных шеф-повара. Один из которых готовил хорошо, а второй готовил не очень хорошо и плохо. И работали они как-то там понедельно примерно. И много раз ей говорили: слушайте, смените вы этого повара, он плохо готовит. Что Екатерина с улыбкой говорила: ничего, мы постимся. У него зато большая семья, как он останется без работы. Вот мы эту неделю пострадаем, зато на следующей насладимся вкусными явствами. За это ее очень любили все. Но ее доступность тут же породила огромное количество слухов о том, что это не просто там лакей заглядывает ей за портьеру, и она его не прогоняет, не казнит, ссылку не отправляет. Там между ними какая-то симпатия проглядывается. Что, конечно, совершенно неправда. Кстати, Екатерина, обращаю ваше внимание, постоянно общаясь с людьми самых разных классов, и в этом проявляется удивительная интуиция и талант, она научилась настоящему разговорному, искреннему русскому языку. Вообще, немка Екатерина, начавшая изучать русский язык лет в 15, будет говорить по-русски намного лучше, чем многие природные русаки в ее окружении, которые предпочитали во дворце говорить по-французски, по-немецки, как угодно, только не по-русски. Приезжайте, в основном говорили по-французски при дворе. Екатерина говорила по-русски. Русский она учила как раз у челяди, общалась с ними постоянно на народном языке. И от этого знания поговорок, народных оборотов, шуточек, каких-то там легких полуанекдотов, любовь к ее к уменьшительным суффиксам. Кстати, и в переписке, и в произведениях ее это проглядывает. Это все знание и чувство Екатерины народного живого языка. В этом отношении она так похожа на Пушкина. Пушкину няня учил русский язык, вот Екатерина учила у своих слуг. Так вот, возвращаясь к теме фаворитов. Кстати, я сразу оговорюсь. У нас почему-то считается, что фаворитизм – это неотъемлемая черта монархии. Мол, выборная система, конституционная, свободные выборы и так далее, исключает фаворитизм, исключает попадание друзей детства и прочих однокурсников, одноклассников, товарищей по двору, ближний круг общения. Тогда будет там при демократии всегда верховенство закона, в этом преимущество ее перед монархией. Вы смеетесь над тем, что я говорю, да? Я тоже смеюсь. Ха-ха-ха. Реальную жизнь мы с вами знаем. И я не говорю о России. В любой стране, в любом государстве всегда так. Так что фаворитизм и монархия, поверьте, никак друг с другом не связаны. Ну, это все, если правитель мужчина. Значит, если правитель женщина, конечно, вот эта особенно постельная тематика придает этому некие оттенки скандальности. В этом отношении первым известным фаворитом нашей истории можно назвать Василия Голицына, сподвижника царевны Софьи, образованнейшего человека своего времени, многое пытался сделать для России. Так получилось, что вместе с Софьей он отправился в безвестность. Ну, кстати сказать, некоторыми учеными, несмотря на их очень близкую, интимную буквально переписку, особенно по тем временам, многими учеными факт интимной близости между царевной Софьей и Василием Голицыным ставится под вопрос. Мы не будем это сейчас обсуждать. Факт такой, что вот была царевна, правительница, был уже в России при ней фаворит. Ну, у Анны Иоанновны мы с вами об этом говорили. Был официальный фаворит Берон. Далее Анна Леопольдовна, которую путают с Анной Иоанновной, либо вообще не знают, кто это такая, но тем не менее, была при троне у нас. И хотя она правила чуть больше года, тоже имела своего фаворита, саксонского посланника Морица Линара. Я сказал, что она была при троне, потому что Анна Леопольдовна была регеншей при сыне, младенце Иоанне VI, а ее муж, кстати, все это было при ее муже, который жил и здравствовал, при этом был одним из первых генералиссимусов России, Антон Ульрих Брауншвейгский. Ничего такого он для России не сделал, так что это был такой ненастоящий генералиссимус. У веселой императрицы Елизавет фаворитов тоже хватало. Мы знаем из них двух известных. Это Алексей Разумовский, возможно, ее гражданский муж. Ну, из умницы Иван Шувалов, о котором мы тоже подробно рассказывали. Но мелькают в воспоминаниях и другие фамилии. Поменьше, чем у Екатерины. Тоже девушка, скажем так, не монахиней была. Ну, а вот уже при Екатерине II фаворитизм становится, после смерти ее супруга, особенно становится, ну, по сути, почти государственным учреждением. Что бы я здесь хотел отметить? Первое. Не ждите, что здесь у нас рассказ пойдет в духе «Sex in the City». Ничего подобного. Поверьте, по нынешним меркам, вот по меркам сегодняшней расслабленной морали, ничего такого у Екатерины не было. И вела она себя на протяжении всей своей жизни весьма и весьма целомудренно. Историки путаются в цифрах, потому что, вы понимаете, фавориты не назначались императорскими указами. Но в целом за всю ее жизнь можно насчитать достоверно примерно 12 фаворитов. 12. А прожила Екатерина 67 лет. Посчитайте. Причем, например, с Григорием Орловым у нее были очень длительные и абсолютно моногамные отношения. Ну, опять же, то, что мы прощаем Петру Первому, вот Петр Первый в нашем понимании, что у него была какая-то боевая подруга Екатерина, он от нее отвлекался исключительно на борьбу с Карлом и турками, возвращался к Екатеринушке домой и был примерным императором, большой семьей. Ну, на самом деле, все, что было не так, мы знаем, что число любовниц Петра Первого не поддается исчислению. Все это общеизвестно. Но Петру это простительно. Он же мужчина. А вот когда мы говорим о женщине, то сразу скатываемся в какой-то, значит, стиль софт-порно. Откуда пошла вся история с фаворитизмом? Источником ее является, как ни странно, по сути, одно единственное сочинение французского деятеля с характерной фамилией Массон, его звали Шарль Массон, который издал брошюру, где в деталях смаковал все слухи и разговоры об оргиях, которые устраивает престарелая императрица у себя в Зимнем дворце, причем смаковал под таким соусом, мол, в то время как русские солдаты гибнут на фронтах со шведами, поляками и турками, бессовестная и безнравственная старуха Екатерина устраивает древнеримские оргии у себя во дворце. Но, как мы видим, с поляками, турками и шведами. То есть французский деятель детально и скрупулезно перечислил всех союзников Франции, с которыми воевала в этот момент Россия, а Франция была нашим на тот момент главным геополитическим конкурентом. Если бы сейчас, а мы говорили о сочинении Шарля Массона, мы бы сказали по-простому, ну, это элемент информационной войны. Это совершенно очевидно. Что же было на самом деле? Первая из известных нам любовников, будущая еще императрица, Сергей Салтыков, 28 лет, он старше Екатерины, лучший друг ее законного супруга Петра, будущего императора Петра III. Екатерина молодая, Салтыков красивый, статный, знатный, невеликий интеллектуал. Были слухи о том, что он может быть отец Павла I, но слухи эти несправедливые, поэтому он довольно быстро сходит со сцены. В течение 2 лет после рождения Павла данные о новых возлюбленных Екатерины в источниках полностью отсутствуют. И в 1756 году она еще княжна. В ее жизни появляется молодой красавец, польский аристократ Станислав Понятовский. Примерно ее ровесник на тот момент. Кстати сказать, роман с Понятовским был совсем в духе галантного века. Открытым, страстным, с перепиской. Если Павел I с вероятностью 99,99%, конечно, сын Петра III, то вот второй ребенок Екатерины, Анна, она, к сожалению, умерла в младенчестве, с высокой долей вероятности могла быть дочерью Понятовского. По крайней мере, Петр III считал именно так. Она сделает своему возлюбленному царский подарок, в будущем продвинет его, как бы сейчас сказали, на должность короля Польши. Полный титул Понятовского будет звучать: «Божьей милостью и волей народа король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайцкий, киевский, волынский, подольский, подляжский, инфлянский, смоленский, северский, черниговский и прочее, прочее, прочее». Но титул короля Польши, как мы понимаем, это одновременно и констатация имеющегося, и воспоминания о далеком прошлом, и надежда на некое светлое будущее. Поэтому, когда мы с вами вздыхаем каждый раз, когда смотрим на карту Российской империи, говорим: «Господи, какую же страну мы потеряли?» Представьте, что себе испытывают польские патриоты. А им как тяжело. Прочитайте титул. В общем, Понятовский был единственным иностранцем, кстати, среди всех любовников немки Екатерины. Все остальные были природными русаками или малоруссами. Пару слов о посмертной судьбе Понятовского. Я напомню, что похоронен он был в Петербурге, в храме святой Екатерины. Однако, спустя почти 150 лет, в 1938 году, Польша обратилась к руководству Советского Союза с просьбой передать ей останки Понятовского. Руководство СССР ответило согласием. Прах короля был вывезен в Польшу и захоронен в 35 километрах от Бреста, там, где ранее находилось родовое поместье Понятовских. Это территория Западной Белоруссии, которая по итогам Второй мировой войны вернулась в состав СССР. Польское правительство неугомонное снова обратилось, теперь уже к Горбачеву, с просьбой опять перезахоронить прах Понятовского, на этот раз в Варшаве. И снова советская сторона ответила согласием. Так что вот с тех пор прах Станислава Понятовского находится в храме в Варшаве. Ну, а тогда Понятовский в силу ряда политических обстоятельств был вынужден покинуть Екатерину, и она осталась одна. И через некоторое время встретила одного из двух, я бы сказал, главных мужчин своей жизни. Красавца, героя, рубаху парня Григория Орлова. Собственно, само время Орловых, ее даже называли эпоха Орловых, она была очень короткой. С 1762 года по 1775. Это время, пока Григорий Орлов был первым главным фаворитом императрицы. Ну и несколько лет после этого они еще продолжали играть важную роль в общественно-политической жизни империи. Это примерно получается 12 лет всего-навсего. Итак, Орловых братьев было 5. Иван старший, Григорий самый знаменитый, Алексей, Федор и Владимир. Дети генерала, впоследствии новгородского генерал-губернатора Григория Ивановича Орлова. Фигура тоже, кстати сказать, колоритная. Родился еще в допетровские времена, где-то на территории, которая впоследствии вошла в состав Тверской губернии после ее образования. Сейчас вот это Тверская область. Вот его отец, то есть дед братьев Орловых, Иван Иванович Орлов, тоже служил при дворе, имел придворное звание стряпчего. Это в неофициальной петровской классификации чинов, условно 6-й уровень придворных должностей. Значит, не надо думать, что в допетровской России все было очень тускло и неорганизовано. Да, Петр систематизировал гражданские военные чины и ввел так называемую табель о рангах, которая с небольшими новшествами и дополнениями существовала вплоть до революции. Вот по этой табели было 14 рангов, от самого младшего до самого старшего. Звания были воинские, гражданские и придворные. И была установлена система соответствия. Она иногда чуть-чуть менялась. Система соответствия придворного, гражданского и воинского чинов и званий
1: Это было удобно с карьерной точки зрения, с точки зрения сопоставления, продвижения людей как бы снизу вверх по способностям, по заслугам. Такова была идея Петра. Но до Петра нечто подобное тоже этому было. Было 9 уровней придворных должностей. Бояре, окольничие, думные дьяки, думные дворяне, стольничие, ну и так далее. Вот дед Орловых был стряпчим. Про него есть легенда, которая каким-то образом попала к Пушкину, и тот ее растиражировал, что якобы дед Орловых участвовал в стрелецком бунте, якобы был приговорен к смерти, уже взошел на плаху, там чуть ли не столкнулся по дороге с самим государем Петром Алексеевичем, и сказав ему гордо: «Государь, посторонись, пусти меня на помост, тут мое место». Своим бесстрашием так поразил царя, что он его простил и даже к себе как-то приблизил. В общем, легенда очень красивая, наверное, придумана была при Орловых, потому что, как выяснили потом ученые, дед этот умер еще в 1693 году, то есть задолго до помянутого стрелецкого бунта. Отец Орловых типично служил и дворянину, офицер, участвовал в азовских походах, в Северной войне, отличился в боях, дослужился до полковника. И уже после Анны Иоанновны вышел в отставку. Тогда было принято, что при хороших служебных успехах и отсутствии нареканий человека в отставку отправляли с автоматическим повышением в чине. Вот он служил полковником, а в отставку ушел в звание генерал-майора. Потом он перешел на гражданскую службу, как я сказал, уже стал губернатором и получил чин, соответствующий чину генерал-майора. Это действительно статский советник. Тут я обращаю внимание поклонников Ираста Петровича Фондорина. Помните, там есть такая интересная повесть «Статский советник». Вот Ираст Петрович тоже был статским советником уже в конце 19 века. Но к тому моменту система немного поменялась. И тогда статский советник был не генерал. Тогда статский советник был в сравнении с воинской службой, был примерно армейский полковник. Или чуть старше армейского полковника. В 18 же веке статский советник – это генеральское соответствие. Вершина карьеры у него к моменту восхождения на престол Елизаветы, дочери Петра, это новгородский губернатор. Мать Орловых – Лукерия Зиновьева. Зиновьевы – старинный русский дворянский род. Помните Каменева и Зиновьева? Почти выдали план большевистского восстания накануне октября 17 года. Так вот, Каменев и Зиновьев, они, конечно, не Каменев и Зиновьев. Кому интересно, Каменев на самом деле Розенфельд, Зиновьев Герш Аронович Апфельбаум. Ну, ничего плохого, они с Украины, из местечка. И тяжело было с еврейскими фамилиями тогда продвинуться, поэтому они взяли твердые, хорошие псевдонимы. А товарищ Апфельбаум, он вообще взял старинную дворянскую фамилию Зиновьевы, не менее прославленную, чем фамилия, ну, тех же Орловых. Братья Орловы были очень поздними детьми. Дело в том, что разница в возрасте между родителями была 25 лет. Это поздние дети для отца. Кстати, у Потемкина, помните, я рассказывал, у Потемкина больше 30 лет была разница между родителями. Брак, несмотря на такую разницу, вопреки всем предубеждениям, был очень счастливым. Братьев родилось много. По некоторым источникам, Орловых было аж 9. Одни мальчики рождались. Детская смертность тогда была высокой, и, к сожалению, она не щадила ни царских детей, ни дворянских, ни крестьянских. До взрослого возраста дожило 5 братьев Орловых, что по тем временам выдающийся результат, 5 из 9. Генетика была у них очень хорошая. По уровню достатка Орловы – это типичный средний дворянский класс. Так же, как, кстати, и Потемкина. Семья была крепкая, дружная и, в хорошем смысле слова, патриархальная. Эталон для поклонников домостроя. Домострой, кстати сказать, это не что-то плохое. Домострой – это одна из первых нравоучительных и полезных для ведения домашнего хозяйства книг на Руси для домашнего чтения, содержащая массу всякой полезной информации. От того, как правильно обращаться с женой и с невестой, и заканчивая тем, как правильно заниматься домашним хозяйством, уборкой, соленьями и всякого рода домашним бытом. Вот такая твердая домостроевская семья. Отец был строг, но справедлив, склок и ссор не допускал, братьев с измальства приучал к взаимовыручке. Результат: братья всю свою жизнь любили себя сравнивать, они как 5 пальцев, сжатых в кулак. Это еще не раз и потом по жизни пригодится. До самой смерти они сохраняли близкие родственные отношения, всегда имели общий кошелек, не делили имение отцовское. Это большая редкость. У них все было общее. Все настоящие русские богатыри. Высокие, статные, красивые, славились физической силой. С детства отец сделал упор на 2 дисциплины воспитания. Первая – физкультура. много занимались спортом, игры на открытом воздухе. И второе – воинская подготовка. Что касается образования, ну, с образованием была проблема. Это было типичное дворянское домашнее образование. Потемкин-то исключение, мы об этом говорили. Университеты всякие – это не для дворян. Поэтому братья Орловы науками особо не занимались, но люди были в целом грамотные. Путевку в жизнь все, кроме самого младшего брата, получили одинаковую через службу в гвардии. Трое из них в отрочестве прошли через первое военное училище в Российской империи. Это сухопутный шляхетский кадетский корпус, созданный еще при Анне Иоанновне. Шляхетский – это дворянский. Само название дворянства было шляхетское, мода на польские слова. То есть сухопутный дворянский кадетский корпус. Что это такое? Туда принимали мальчиков по нынешним временам школьного возраста, начиная с 13 лет. Ну, дети тогда раньше взрослели. 13 лет – это взрослый уже подросток. Не тинейджер никакой. И заканчивали они обычно где-то лет 18-19, ну, в зависимости от того, в каком возрасте поступали. И сразу получали офицерский чин в армию, либо в гвардию. Кстати, в шляхетском корпусе также давали и гражданские дисциплины. Там, математика, геометрия, закон Божий, базовые основы права и юриспруденции, история. Поэтому после шляхетского корпуса можно было получить гражданский чин и пойти на службу в коллегию, как бы сейчас сказали, в министерстве ведомства. На гражданскую службу. В нашем понимании шляхетский корпус – это старшая школа, Суворовское училище. В понимании того времени, конечно, это военное училище и первые курсы института университета. По окончании шляхетского корпуса, отслужив какое-то время в войсках, 24-летний Гриша Орлов и совсем еще молодой 18-летний Федор участвуют в 7-летней войне с Пруссией. При этом Григорий отличился во время битвы при Цорндорфе. Он входил в состав известного обсервационного корпуса, спецвоинская часть, вооруженная шуваловскими единорогами. Отдельная история про него, что будет как-нибудь рассказать. Есть много иронических замечаний по поводу реальной боевой готовности этого шуваловского спецкорпуса. Ну, так либо иначе, Григорий воевал храбро. В сражении был трижды ранен, поле боя не покинул. Завоевал репутацию храброго офицера. И вот после лечения его переводят в Петербург, где... Рослый, статный, герой войны, склонный к кутежам, рискованным похождениям, быстро приобретает репутацию драчуна, забияки, бабника и кутилы. То есть идеальная репутация для молодого гвардейского офицера в Петербурге. Он становится главным участником всех регулярных гвардейских попоек, многочисленных романтических приключений, кутежей, игр в бильярд. Бильярд – очень популярная игра тогда среди молодого дворянства, карты и так далее. По поводу попоек сразу хочу сказать. Вообще, вопреки мифологии, в те времена на Руси пили мало. Пьянство – это проблема, возникшая у нас в таком масштабе уже в 20 веке и даже более всего после Великой Отечественной войны. Но гвардии это не касалось. В гвардии были свои нравы. Ну, поскольку среди гвардейцев преобладали совсем молодые люди, 20+, плюс среди них было много тех, кто реально повоевал на полях 7-летней войны, то есть представьте себе, молодые ветераны, пили, гуляли много, практически на показ. Была такая поговорка в те времена: гвардейцы, ее величество, не боятся вин количества. Это было непременной частью их времяпровождения. Даже популярна была такая история, называлась «гвардейский тычок». Посмотрите, кому любопытно, штовчик, 100 грамм водки, водка была слабее, чем сейчас, но все же 100 грамм, должна была охладиться до ледяного состояния абсолютно, и потом без закуски быть выпита залпом. Почему-то считалось, что если вот эта такая ледяная промороженная водка сразу куда-то упадет туда вниз, то ты получал такой тычок резкий, бодрящий. Гвардейцы бахвалились, кто больше раз тыкнется, там, кто раз, кто два, кто пять, и на ногах еще после этого устоит. Ну, Орлов был вот среди них. Гвардейская жизнь была дорога, денег братьям постоянно не хватало, поскольку они их просаживали в кабаках и бильярдных. И, кстати, за деньги, на призы, постоянно участвовали в кулачных боях. Ребята были крепкие. Вот именно тогда Гриша Орлов, известным Дон Жуаном и красавцем, заинтересовалась великая княгиня Екатерина Алексеевна. Говорят, что в качестве сводницы поработала ее ближайшая подруга Прасковья Брюс, родная сестра легендарного фельдмаршала будущего Петра Румянцева. К этому моменту отношения между Екатериной и ее законным супругом Петром III были ниже нуля, и девушка была одинока. Ну, а тут такой интересный кадр, и плюс ко всему, очень популярный в гвардии, поэтому личное совпадало с общественным. Через него и через его братьев она завела большое влияние в гвардейских полках. От Григория не отставал средний брат Алексей. Такой же баламут, дуэлянт, бабник и безобразник. Кстати, физически Алексей Орлов был еще крепче, чем Григорий. Он манерами не отличался, жутко ругался, сморкался в два пальца, чавкал за столом, о его бескультурье ходили легенды. И мне, честно говоря, кажется, что на показ был таким разболтанным молодым человеком. Дамы закрывали лицо и краснели в носовой платок, а Алексей гулко хохотал и продолжал также дерзить в обществе. В возрасте 20 лет у Алексея Орлова случилась известная пьяная драка. Тут дальше есть две версии этой истории. Одна из них, по версии Пушкина, цитирую, причиной которой было вино, бильярд и девки. Ну, что еще могло быть причиной? Где-то в трактире он сцепился с другим гвардейцем по фамилии Шванвич. Шванвич служил в гренадерской роте Преображенского полка, то есть фактически в личной охране императрицы Елизаветы. Тоже богатырь и мог легко тягаться один на один с любым из Орловых. Что-то у них произошло в трактире, из-за чего непонятно. И далее, по первой главной версии, они вышли из трактира, стали махать кулаками и оружием. И Шванвич, будучи мертвецки пьяным, выхватил шпагу и как-то так неудачно ей макнул, что рассек Орлову буквально половину лица. На всю жизнь у Алексея Орлова остался страшный рубленый шрам, который довольно некрасиво зажил от щеки сверху вниз. Удар не стал смертельным еще раз только потому, что рука у Шванвича дрожала. Кстати сказать, Орлов не пытался после этого обидчику отомстить никоим образом. Тоже, видимо, чувствовал себя в чем-то виноватым. Есть другая версия этой истории, более жесткая, что они тогда повздорили в трактире, договорились о дуэли, вышли биться на шпагах. Тут Орлова кто-то окликнул, Орлов обернулся на окрик, и в этот самый момент Шванвич и ударил его шпагой по щеке. Это было грубым нарушением дуэльного кодекса. Нельзя ни в коем случае атаковать соперника, если он отвлекся. Теперь вспомним пушкинскую капитанскую дочку. Дуэль Петруши Гринева со Швабриным, похожая фамилия. Там Петруша Гринева отвлекает, по-моему, Маша криком. Петруша отворачивается, и Швабрин, мерзавец, бьет его шпагой и ранит. Пушкин знал эту историю, он ее видоизменил и превратил Шванчича в Швабрина. Но самое интересное следующее. Сын этого гвардейца был одним из немногих офицеров, которые перешли на сторону Пугачева. Представляете, как соединились эти две истории? Он перешел на сторону Пугачева, потом был взят в плен, его не казнили, его подвергли гражданской казни, ломали шпагу, навечно сослали куда-то в глушь. Но самое страшное наказание для офицера-дворянина, изменившего императрицы, был отказ в общении. С этого момента с ним запрещено было кому-либо разговаривать из благородного сословия. И он прожил, этот Шванчич, долгую-долгую жизнь. По-моему, скончался где-то во времена Александра I, имея возможность общаться только со слугами и крестьянами. И один человек, равный ему, ни разу не разговаривал. Так вот, именно Алексей, по мнению многих историков, и стал мозгом заговора против Петра III. Как писал один из участников переворота Федор Хитрово, Гриша был глуп, а более всего делает Алексей. Он великий плут. И всему тому делу причиной. Старший из братьев Иван тоже окончил кадетский корпус, тоже служил в Преображенском полку. Ну, как служил, числился. Сразу после смерти отца он, как старший, взял на себе все заботы по управлению неразделенным имением Орловых. К тому времени там подрастал и младший брат Владимир. Он тоже воспитывался в доме старшего Ивана. Интересно, что несмотря на буйный нрав, в присутствии старшего брата до конца жизни все братья были кротки, как овечки. Они не смели первыми садиться за стол, пока не сядет старше. В письмах целовали ему руки и обращались к нему как к отцу. Он был им в отца место. Наконец, третий брат Федор, как и все Орловы, тоже статный красавец, тоже гвардеец. Отличался такой немного женственной красотой, утонченными чертами лица и модной в те времена аристократической белизной. Поэтому, когда Елизавета устраивала свои знаменитые машкерады с переодеванием, мужчины одевались придворными дамами, а дамы – мужчинами, самой красивой девушкой на этих машкерадах по традиции был именно Федор Орлов, которого легко по его утонченным чертам лица и белизне можно было принять за девушку. Братья звали его Душкой. Мы подробно говорили о том, как Екатерина пришла к власти. Я добавлю еще лишь несколько характерных штрихов. Вообще этот переворот можно было бы смело назвать революцией имени братьев Орловых. Потому что все, что с ним связано, конечно, несет печать удали и бесшабашности. Все это делалось как-то с лету, с колес, в каком-то безумном кураже импровизации. Честно говоря, так планировать военный мятеж можно только по молодости в состоянии алкогольного опьянения. Ну, во-первых, про отношения Екатерины с Григорием Орловым знал весь Петербург. И если бы государь Петр III не отличался редкостной беспечностью, то весь этот заговор можно было в зародыше затушить в два счета. Заговорщикам постоянно не хватало денег. Их-то было не так и много. Надо было вывести армию, вывести хотя бы гвардейские полки в поддержку мятежницы Екатерины. Ну и накануне буквально переворота каким-то образом Екатерина пролоббировала назначение Гриши Орлова, как это тогда называлось, казначеем канцелярии, главной артиллерии и фортификации. Переведу на современный язык. Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны. Казначей, отвечающий за все финансирование. Поэтому в руках Григория оказалось огромные казенные средства, которые тут же, с позволения императрицы, он использовал для подкупа гвардейцев. Он из этих денег стал выдавать им суды, так называемые, которые, по сути, были авансовыми платежами за поддержку Екатерины. Что касается перевербовки солдат гвардейцев обычных, она проходила без особых изысков. Екатерина взяла деньги у какого-то английского купца. На эти деньги, если верить источникам, было закуплено страшное количество водки. В источниках фигурирует цифра 35 тысяч ведер. С таким количеством водки переворот прошел значительно веселее. Не могу тут не вспомнить, я сам был участником августовских событий 91 года в Белом доме. И хорошо помню, какое количество бесплатной водки в это время находилось среди защитников Белого дома. Ничего плохого, не могу сказать. Это существенно поднимало боевой дух противников ГКЧП. Главным мотором заговора, повторюсь, еще раз был Алексей. После того, как случайно арестовали одного из заговорщиков, именно он настоял на том, что действовать надо немедленно. Он координировал проведение всех силовых действий. Он публично провозгласил Екатерину императрицей. Он контролировал перевозку свергнутого Петра III в Ропшу, где его поместили под домашний арест. Ну и в дальнейшем именно ему, как мы знаем, приписывается и убийство Петра. Дело это, конечно, очень темное, но во всяком случае Алексей взял на себя ответственность в этом обвинении, написав известное покаянное письмо Екатерине, которое, впрочем, до нас дошло в копии, и подлинность которого некоторыми историками отрицается. В течение 10 лет после переворота он фактически являлся принцем-консортом. Его свадьба с Екатериной вот-вот могла состояться в любой момент. Даже оказавшись на самой вершине государственной власти, Григорий, в общем-то, не вел себя как государственный муж, не стал крупным государственным деятелем. Правда, когда ситуация требовала не великих аналитических и административных способностей, просто храбрости и умения принимать быстрое решение на месте, вот тут Орлов был на высоте. Например, во время эпидемии чумы в Москве, последней эпидемии чумы в Европе, которая была в 1771 году, с этой задачей Орлов справился блестяще. Чуму тогда, я повторюсь, занесли из Турции. За считанные месяцы в Москве умерло огромное количество, там, почти четверть населения, по разным оценкам. Власти города были в панике, масштаб бедствия скрывался, никто не понимал, что вообще происходит и как с этим бороться. Народ суеверный, почему-то стало считаться, что лобзание чудотворной иконы одной, установленной в центре города, очень помогает для борьбы с неведомой заразой. Вокруг этой иконы собирались толпы, ее лобзали, то есть это было идеальное место для распространения смертельной инфекции. Как ни удивительно, московский архиепископ Амвросий оказался образованным человеком и попытался пресечь это безобразие, забрал эту икону, спрятал ее в монастыре. В итоге озверевшая толпа с криками «Матушку уносят, матушку грабят!» ворвалась в этот монастырь, убила архиепископа, монастырь разграбила. Страшен бунт русский, бессмысленный и беспощадный, особенно на фоне чумы. И вот в этой обстановке Орлов с войсками и прибыл в Москву наводить порядок. Я отсылаю вас всех к одной неплохой лекции, которая размещена на лектории Достоевски. Как раз рассказывает о том, как доктора помогали Орлову бороться с эпидемией чумы. Главное достоинство администратора какое? Слушать профессионалов. Вот он слушал профессионалов и сам принимал правильные решения, которые, в общем, можно разбить очень по пунктам просто. Первое. Жесткий карантин, дисциплина, никаких беспорядков, введение жестких санитарных норм, сожжение всех ненужных зачумленных вещей, зачистка помещений, обкуривание и обдымление потенциально зараженных помещений и вещей, как правильно советовали, кстати сказать, лекари Орлову. Повсюду бани, постоянно мыться, максимум использования традиционной медицины. Ну и, конечно, самое гениальное решение Орлова, которое в конечном счете поставило точку в этой эпидемии. Болеть не хотели, в больницу ложиться, как сейчас иногда с прививкой. Не хотели, боялись. Орлов каждому, кто выписывался, выплачивал существенную сумму денег. Поэтому моментально в больнице стали ложиться не то что с подозрениями в чуме, а с любым насморком. Мера очень действенно сработала. Простудился сразу в городскую больницу. Эти его решительные действия действительно Москву тогда спасли. Какие причины разрыва с Екатериной? Сложно судить спустя 200 лет об этом. Конечно, Орлов вел себя как некоронованный император. Конечно, он Екатерине изменял. Человек был крайне не сдержан. Он мог орать на Екатерину чуть ли не в присутствии придворных. Разве что не бил. В культурном уровне Екатерине было тяжело с ним. Все-таки Орлов это не интеллектуал, как Потемкин. Орлов это хороший боевой офицер, честный прямой человек. Кстати, нельзя сказать, что он был таким уж примитивным. У него были свои концепции, свои политические взгляды, идеи. Например, именно Григорий Орлов был адептом защиты балканских славян, что надо поддерживать славян по всей Европе и брать их постепенно под руку императрицы. Это была идея Орлова, он ее всячески продвигал. Его послали в 72 году, вскоре после успеха с ликвидацией чумной эпидемии, в Факшаны, как полпреда императрицы, на переговоры с турками. К несчастью, эти переговоры потерпели неудачу, отчасти из-за упрямства османов, а отчасти, если верить современникам, из-за буйного нрава самого Орлова, который был ни разу не дипломат, чуть что кулаком по столу, я там вам покажу. Кстати, к тому времени Григорий уже и перестал быть фаворитом. В Факшанах он узнал, что у Екатерины появился новый любимец, Александр Васильчиков, и рванул в Петербург с ним разбираться. Ну, Васильчиков был известный храбрец, да и он и понимал, что страшен гнев Григория Орлова, поэтому Екатерина прямо около покоев Васильчикова в Зимнем дворце поставила вооруженную круглосуточную охрану. Не дай бог Гриша вернется. На самом деле, никто его в Петербург не пустил, остановили его на подъезде и под формальным предлогом, что каждый прибывающий с юга должен пройти полагающийся двухнедельный карантин. И на карантин его поселили в Гатчину. Там же в Гатчине Орлов чуть-чуть успокоился, получил указ императрицы о том, что он отстранен от крупных должностей, погревал. Ну, в качестве сладкой пилюли ему, правда, дали титул светлейшего князя, как Меньшикову. Впоследствии Орлов делами практически не занимался. Большую часть времени проводил за границей, женился на своей двоюродной сестре, кстати, тоже по фамилии Зиновьева. Церковь запрещала такие близкородственные браки, и специальным постановлением брак был расторгнут. Однако Екатерина II пошла навстречу Григорию и отменила постановление о расторжении брака. Но вскоре молодая жена умерла, и эта смерть Григория подкосило, у него началось душевное расстройство, он подчас не узнавал своих знакомых, скончался в Москве в своем имении Нескучное, совсем не старым человеком, 49 лет. Все четверо братьев Орловых приехало в Москву на похороны, на своих плечах вынесли гроб, поднесли его к катафалку, но гвардейские офицеры, они любили Орлова, выпросили разрешение дальше, вплоть до места захоронения, нести гроб любимого командира до его последнего пристанища. Такова была кончина всесильного когда-то Григория Орлова. Жизнь после переворота его младшего брата Алексея была, пожалуй, еще более яркая. Некоторые повороты не снились ни Дюма, ни Вальтеру Скотту. В его жизни было все. Мятежи, войны, тайные миссии, может быть, даже убийство свергнутого императора. И даже серьезная научная, как бы сейчас сказали, работа. Как и Григорий, Алексей серьезного образования не получил. Чему-то учился дома в имении и потом в шляхетском корпусе. Однако, тем не менее, он покровительствовал Ломоносову, другим ученым, Фонвизину. Состоял в переписке с Жан-Жаком Руссо. Был одним из основателей, первым президентом Вольного экономического общества. И вот хотя его манеры шокировали дам, и хотя у него был этот страшный шрам, которого все пугались, но, тем не менее, в беседе этот богатырь, этот медведь Алексей Орлов на ученых людей производил впечатление очень и очень смышленого и неглупого человека. Была такая загадочная фигура в Европе того времени, граф Сен-Жермен, он себя так называл, Сен-Жермен, и мы до сих пор не знаем, кто он был, то ли великий гипнотизер, сверхшпион нескольких держав, такая примечательная личность. Но вот именно с Сен-Жерменом Алексей Орлов очень дружил, переписывался, встречался. И вот когда Орлов потом пойдет с флотом вокруг всей Европы в Средиземное море для поддержания сил его моряков и офицеров, Сен-Жермен изготовит специальный так называемый русский чай. который будет поддерживать силы офицеров и матросов военных Алексея Орлова. Какой-то, видимо, был такой слабый наркотический напиток, но эффект был впечатляющий. Но самое главное, Алексей Орлов был человек действия. По словам Евгения Тарля, из всех людей, которые помогали Екатерине в свое время совершить переворот, именно Алексей Орлов не только сыграл наиболее решающую роль, но и показался человеком абсолютно ни перед чем не останавливающимся. Ни моральные, ни физические, ни политические препятствия для него не существовали. Он даже не мог взять в толк, почему они существуют для других. В нем сидел не столько генерал, но кондотьер. Не только кавалер орденов Российской империи, но и новгородский ушкуйник, то есть пират. В общем, Алексей Орлов-то был человек такой, вижу цель, не вижу препятствия. Человек, решающий проблемы. Екатерина его очень уважала, к нему прислушивалась и поручала ему самые тонкие и сложные проблемы. Алексей Орлов участвовал в расследовании волнений казаков, набегов крымских татар, был членом уложенной комиссии. Первый в истории поход русской эскадры в Средиземное море – это его идея. Все были против, он убедил. После Петра I в большом смысле флотом никто не занимался. В 1741 году наш флот не смог выйти из гавани навстречу шведскому флоту. Но вот Алексей Орлов флот как мог модернизировал, усилил и решил нанести удар Турции с тыла со стороны Греции и Балкан. В состав экспедиции вошло 9 эскадр Балтийского флота, это 20 линейных кораблей, фрегаты, специальные вспомогательные суда, всего около 17 тысяч моряков и морской пехоты, как бы сейчас сказали, десантников на борту. Плавание было очень тяжелым, русский флот был непривычен к таким дальним переходам. Буквально в первые же месяцы мы потеряли только 100 человек, умершими от разных болезней. Началась цинга, витаминное голодание, лечили тогда, покупали фрукты, Алексей Орлов распорядился лимонами кормить моряков. Но на протяжении всех 5 лет, 5 лет находилась эта эскадра в Средиземном море, как-то она существовала и была грозной военной силой. Во время Чесменского сражения в Чесменской бухте накануне Алексей Орлов заметил, что турецкие корабли стоят очень скученно, расположены слишком близко друг к другу. И ему это подсказало идею не атаковать классически, а послать брандеры, которые просто подожгут этот флот. Ну и когда русские брандеры стали приближаться, то турки в своей заносчивости решили, что русские просто сдаются в плен. И они уже достали цепи, приготовились заковывать неверных кандалы. Ну а дальше началось страшное. Турецкий флот подожгли, обстреливали его с расстояния. Флот сгорел дотла. Послась меньшая часть турецких матросов. Наши потери насчитывали несколько десятков матросов всего-навсего. Турки гибли тысячами. С нашей стороны, кроме этих 4 сгоревших брандеров, которые, собственно, для этого и предназначались, по сути, на флоте потерь не было. Турки потеряли флот целиком. И, конечно, Чесменское сражение, за что Алексей Орлов получит уважительную приставку к своей фамилии Орлов-Чесменский, произвело в Европе эффект разорвавшейся бомбы. При том, что не надо думать, что у турок был устаревший флот. Флоты строили французы. У французов был один из 2 сильнейших военно-морских флотов в мире, наравне с английским. Строили его французские инженеры, и это было очень, по тем временам, совершенно на равных, если даже не качественнее российского, боевые корабли. Пока эскадра Алексея Орлова находится в Средиземном море, императрица поручает ему деликатную миссию привести к ней тайную дочь Елизаветы Петровны, ту, которую мы знаем как княжну Тараканову. Эта девушка неизвестного происхождения, говорившая на многих языках, кроме русского, имела много легенд своего происхождения. Она и персидская княжна, и какая-то там польская графиня, и бог знает кто еще. Но судьба ее решилась в тот самый момент, когда где-то она заявила, что она дочь русской императрицы Елизаветы, дочери Петра I, и Алексея Разумовского. То есть она и есть самая законная претендентка на трон Российской империи. Ну, мы понимаем с вами, что у самой Екатерины прав на российский престол 0, никаких. Она узурпировала власть после смерти своего мужа. Она была женщина не злая и много чего могла простить, кроме попыток претензий на свой трон. В отношении разного рода самозванцев проявляла нулевую толерантность, как сейчас говорят. И вот она поручает Орлову с этим разобраться. Орлову 37 лет, если не замечать шрам, красавец, богач, прославленный адмирал в расцвете сил, командующий эскадрой, герой всяческих побед над турками. Конечно, он полностью очаровал эту девушку. Да, кстати, как выглядела княжна Тараканова? Никогда ее никто не называл княжной Тараканова. Это потом как-то в литературных источниках придумали. Она себя называла Елизаветой, дочерью императрицы Елизаветы. Она была худенькой брюнеткой, смуглой, много курсировала при разного рода знатных дворах, с набором слуг, служанок. Симпатичная и умная авантюристка, которыми была насыщена тогда вся эпоха 18 века. Злые языки говорят, что такой был супер-вип-эскорт для того времени. Но так либо иначе, да, действительно, она подтверждает Алексею Орлову, что она Елизавета, даже пишет какой-то маленький манифест с призывом всем добрым русским людям встать на ее сторону. Убедившись в том, что де-факто эта дама является претенденткой на российский престол и так себя позиционирует, и, соответственно, может быть использована врагами России для борьбы против государыни и императрицы, Алексей организует классическое похищение ее и отвозит ее в Петербург. Причем это не был какой-то киднеппинг такой жесткий. В багажник никто не засовывал, как поступали потом, в жестокие времена 20 века. Нет, все это было по-рыцарски, очень изящно. Он изобразил к ней искреннюю симпатию, рассказал о том, что все моряки-офицеры в душе глубоко ее являются сторонниками. Были даны обеды, водил ее в театр. Вот так очень романтично. Пригласил ее вместе с английским посланником на борт, который, кстати, тоже был в теме, тоже на стороне Орлова. Пригласил их вдвоем на борт флагманского фрегата, полили пушки, моряки выстроились, отдавали ей честь практически как монаршая особь. Спустили шлюпку с борта, роскошно накрытый стол, ну и совершенно очарованная самозванка. Даже не заметила, что в какую-то секунду раз и нет рядом Алексея Орлова, и нет рядом английского посланника, и все ее слуги как-то от нее немного отодвинуты. К ней подошли офицеры и вежливо сказали, что пройдемте. Заперли в каюте. Слух отдельно. Алексей Орлов потом прислал вежливую весточку, что, дорогая, меня тоже тут арестовали, ничем помочь не могу. Вскоре она оказалась в Санкт-Петербурге. Дальше тяжелая история. Ее поместили в известном Алексеевском Равелине Петропавловской крепости, где она заболела. Сырое, холодное помещение. Ну, видимо, у нее до этого был туберкулез. Екатерина предложила ей отречься от всех претензий, назвать свое подлинное имя. Но вот загадка, почему-то она этого не сделала. И довольно быстро зачахло. Есть история про то, как якобы было наводнение. Наводнение залило эту камеру, где она находилась, через окошко. И она утонула. Ее специально не спасли. И именно эта история изображена на картине Константина Флавицкого «Смерть княжны Таракановой». Вот там как раз там такая темненькая девушка залезла на койку вместе с тюремными мышами. Вода льется через решетку. Ну, это, конечно, все выдумка, никакого такого наводнения в это время не было, просто умерла. Такая печальная история самозванки. Алексей Орлов триумфально вернулся в Петербург. Екатерина хотела оставить его на службе, она действительно его очень ценила, но к этому моменту уже взошла звезда Потемкина, уже его старший брат Григорий был отставлен от фавора. Ну и Алексей проявил братскую солидарность, тоже подал в отставку и посвятил себя частной жизни. Но тут начинается очень интересный момент. Он посвятил себя коневодству, лошадям. И фактически стал одним из самых прославленных конезаводчиков в истории России. Законов генетики тогда никто не знал. Но Алексей купил конный завод в Воронежской губернии, разработал сам целую систему отбора испытаний лошадей, причем он лично фиксировал все процессы, составлял родословные, то есть занимался этим профессионально, и поставил себе задачу вывести такую породу русскую, настоящую лошади, которая бы сочетала выносливость в наших тяжелых климатических и дорожных условиях, при этом скорость, и могла долго-долго идти рысью. А это, опять же, при нашем бездорожье очень важно, чтобы не тряслась карета, когда лошадь не переходит на галоп. Это очень ценилось при езде на повозках, поскольку спасало от тряски. Значит, за немыслимую сумму 60 тысяч рублей он приобрел уникального арабского жеребца, который стал родоначальником новой породы, будущих орловских рысаков. Дело в том, что у этого жеребца была удлинена спина. Как выяснилось после смерти, у него оказался генетический дефект, один лишний позвонок и лишняя пара ребер. И появилась эта поразительная орловская порода, очень ценная. Она существует и поныне, и зарегистрирована в Министерстве сельского хозяйства как орловская рысистая порода лошадей. Также он вывел еще одну русскую породу, которая тоже называется русская верховая. Кроме лошадей, Орлов выводил голубей, так называемый орловский белый турман. Говорят, очень ценный, я не разбираюсь. Разводил певчих канареек. Но особенно славились орловские бойцовские гуси. Дело в том, что в те времена это была очень популярная забава – гусиные бои. Традиции эти, к счастью или к сожалению, потеряны в 20 веке. Однако еще у Булгакова упоминается, что гусь – птица бойцовская. Более того, откуда-то из Персии Алексей Орлов заказал особых кур, очень крупных, до 10 килограмм, и занимался еще разведением этих крупных, мясистых и продуктивных куриц. Больших успехов достиг в этом деле. Ну, а кроме того, в заключение могу сказать, что театр «Ромен», московский цыганский театр, конечно, с полным правом мог бы называться театром имени Алексея Орлова, потому что именно Орлов первый завез цыганских певцов в столицу, в Москву и в Петербург потом, и сделал цыганское пение модным и популярным. Он также создавал у себя дома школы кулачных бойцов, такие бойцовские клубы. Сам принимал активное участие в боях стенка на стенку. И уже в зрелом возрасте нередко побеждал молодых бойцов, которым годился в дедушке. Ездил он по Москве сам всегда, правил лошадьми без кучера. Услугами телохранителей и сопровождающих никогда не пользовался. Ну, мало было желающих повздорить с Алексеем Орловым. В 45 лет он женится на 20-летней Евдокии Лопухиной. Кстати, дальняя родственница еще первой жены Петра I. У него родилась дочка Анна Петра I. У него родилась дочка Анна. Потом, к несчастью, преследовала.

Российской академии наук. Ленинский проспект, дом 14, особняк Алексея Орлова. Там же он в нескучном саду организует огромное имение. Началось масштабное обустройство. Разбиты дорожки, насыпаны холмы, возведены храмы, беседки. До наших дней сохранился летний домик графа Орлова. Целый ряд других строений. В одном из них находится ресторан «Граф Орлов». В Москве Алексея Орлова искренне любили. Он был такой радушный, хлебосольный, любил гостей, предпочитал русский стиль. Вообще, в общественном восприятии начала 19 века это был образцовый екатерининский вельможа. Все хорошее, что было связано со старыми добрыми временами золотого века Екатерины, оно собралось в образе такого троекурова той поры Алексея Орлова. Кстати сказать, этот бывший драчун, хулиган и забияка в конце жизни очень много читал. И в Центральной военно-морской библиотеке в Петербурге, которая когда-то находилась в крыле Михайловского замка, переданного Русскому музею, я еще много занимался вместе с руководством Министерства обороны и Сергеем Кужегетовичем спасением этой библиотеки. Она находилась в совершенно ужасных условиях на протяжении многих десятилетий. И начиная, не поверите, с 1945 года, ее не могли никак перевести в какое-то другое помещение, а там буквально затекало водой. Это бесценная библиотека, где карты, которые составлял сам Петр I. Вот там же в этой библиотеке находилась и личная библиотека Алексея Орлова. И красивые книги с золотым тиснением и вензелем ГАО, то есть граф Алексей Орлов. Много бесценных документов. Но нам удалось, слава богу, эту библиотеку вывести. Помещения эти прекрасно сейчас отреставрированы. Приходите, посмотрите. Там располагается Русский музей. Для Центральной военно-морской библиотеки руководство Минобороны построило хорошее отдельное современное здание в Петербурге. То есть библиотека Орлова была большая. Но это еще не все. Во время наполеоновских войн, вот где-то в районе Аустерлица, Алексей Орлов, будучи сильно не юным джентльменом, собрал ополчение и собрался идти на войну. Не получилось. Он все-таки до основных битв с французами не дожил, но был готов повоевать за Россию, и несмотря на свои 70. Вообще, по свидетельствам современников, когда Орлов умер, на похороны пришли по порыву сердца тысячи москвичей. Тысячи горожан провожали его в последний путь, потому что в их сознании это было воспоминание о лучших днях, старых добрых временах, золотом веке славы Екатерининской эпохи. С его уходом эта эпоха уходила. Несколько слов о других братьях Орловых. Иван, самый старший брат, у него самая спокойная биография. Он стал управляющим всем бизнесом Орловых. Ну, тогда это говорили управляющий всеми имениями и всем имущественным комплексом. Кстати, имения были у них, как вы понимаете, очень обширные. Политика его не интересовала. Он был за старшего, за отца. По воспоминаниям самого Ивана, он страшно мучился своими непутевыми младшими братьями. Гриша ему доставлял постоянно массу хлопот, проматывал деньги в карты, в бильярд. Сам он отличался домовитостью, изредка из своих богатейших имений приезжал в Петербург, чтобы повнушать Леше и Грише и Феде, как себя надо вести, и всегда жаловался на дороговизну. Страшную дороговизну в Петербурге, продуктов и всего. При этом у него самого был, пожалуй, только один грешок, он увлекался картишками. Но и в этом был некий плюс. Именно Иван Орлов, старший, является одним из основателей английского клуба в Москве, где сейчас находится музей современной истории России на Тверской. Приходите, там тоже замечательно были Министерством культуры отреставрированы в последние несколько лет помещения английского клуба. Вы получите большое удовольствие от посещения этого музея и от посещения подвалов и приемных залов, воспетого всеми великими нашими писателями и поэтами. Они все поигрывали в карты Московского английского клуба, созданного при участии Ивана Орлова. Интересна судьба четвертого младшего брата. Федора тоже какое-то время он побывал депутатом уложенной комиссии, как Иван, пытался заниматься политической деятельностью, послужил в армии, кстати, под командованием своего брата Алексея поучаствовал в этом средиземноморском походе, прошел по-настоящему через множество морских боев успешно, был награжден Георгием второй степени, храбрый офицер. Кто смотрел фильмы про Ушакова, замечательные корабли штурмуют бастионы, вот примерно тем же самым занимался и Федор Орлов. Он со своей частью эскадры подавлял турецкие крепости прибрежные. То есть таким был морским пехотинцем по современным меркам.
После прихода в фавор уже Потемкина из солидарности со всеми братьями тоже уволился с военной службы, тоже занялся своими частными делами, хотя Орловы были на Потемкина в обиде по понятным причинам, но никаких пакостей ему не делали и исходили из того, что вот после драки

кулаками не машут, никогда публично плохо о Потемкине не отзывались. После отставки Федор жил в Москве. У него было, вот это не было важно, 5 внебрачных сыновей и 2 дочери. И один из этих сыновей будет очень известен в русской истории. Это будет Алексей Федорович Орлов, тот самый, который прославится как разведчик, мастер всяких шпионских интриг во время войны 812 года, как организатор шпионской и контршпионской сети в России после войны 812 года. И как будущий руководитель 3-го отделения, того самого 3-го отделения, которое занималось всем политическим сыском, корпусом жандармов и так далее. Когда Федор Орлов умирал, он на смертном одре напутствовал своих многочисленных детей. «Живите дружно, как дружно жили мы с братьями. Поэтому и сам Потемкин нас тогда не сломил». Интересна судьба младшего брата Владимира. Он единственный не пошел по военной линии, пошел по линии ученый, учился в Лейпцигском университете, много путешествовал, покровительствовал наукам и даже был назначен Екатериной директором Академии наук. То есть был президент Академии наук, а вот как бы вторым человеком в Академии наук был директор. И вот директором был Владимир Орлов, человек очень увлеченный математикой, астрономией, тогда была большая мода на астрономию. Также после отставки жил в своем имении, также завел конный завод, разводил новые сорта растений, занимался научной селекцией. В общем, видимо, такая тяга к земле, к сельскому хозяйству была у Орловых в крови. Все-таки были они, ребята, не только храбрые, но и хозяйственные. Прожил долгую жизнь, счастливую, много было у него детей. Здоровьем отличался, наоборот, не крепким, но жизнь прожил долгую. Почти 90 лет, можете себе представить. То есть умер где-то во времена Николая I, сильно после декабристов. Из чего следует вывод, что если хорошо учиться и вести размеренный образ жизни, то и в те времена вполне люди доживали до самых преклонных годов. Это к мифу о средней продолжительности жизни. Большая обманка вокруг этого существует, об этом как-нибудь поговорим отдельно. Проблема только в том, что по-разному у братьев сложилось с наследниками. Как мы знаем, у Григория законных детей не было. Был один внебрачный сын Алексей Бобринский, сын общей с Екатериной II, родоначальник знаменитого рода графов Бобринских. Вот я родился в маленьком городке на Украине. Это была собственность одного из графов Бобринских. Кстати сказать, это была прогрессивная семья. Они являлись основателями в Российской империи сахарной промышленности. Покупали технологии, строили сахарные заводы, выращивали свеклу. И даже моя бабушка была директором гимназии, построенной как раз графом Бобринским. У Алексея единственная дочь, законная Анна, оказалась наследницей несметно богатой, естественно. Но, к сожалению, замуж так и не вышла. Это так проблема. Девушка из высшего общества. Трудно избежать одиночества. Всегда она боялась, что любит не ее, а ее деньги. Славу ее отца Алексея. Чуть-чуть один раз не вышла она замуж за молодого, храброго, очень талантливого офицера Николая Каменского. Один из самых ярких молодых генералов той эпохи. Под началом Суворова на Чертовом мосту во время Альпийского похода обратил на себя внимание храбростью и решительностью. Шляпа была прострелена, когда он вел солдат через Чертов мост. Заболел, умер в 30 лет, даже не поучаствовал в войне 812 года. После этого его невеста Орлова так и осталась незамужней. У Федора было несколько незаконнорожденных детей. 3 сына были офицерами и участниками войны 812 года. Но что интересно, один из них, Алексей, будущий шеф 3-го отделения и жандармского корпуса, будет участвовать в подавлении восстания декабристов, а другой, Михаил Орлов, будет участником восстания декабристов. Брат шел на брата даже тогда. И Алексею удастся как-то отмолить Николая I, не отправлять его брата на каторгу. Довольно редкий случай. В будущем Алексей не только возглавит российские спецслужбы и знаменитое 3-е отделение, но и даже будет при Александре II главой российской делегации на Парижском конгрессе. Вскоре после отставки Орлова внимание Екатерины обратилось на другого молодого человека, на этот раз уже существенно моложе Екатерины, Александра Васильчикова. Васильчикову было 26 лет. Он служил в гвардии, стоял в карауле у ворот резиденции Екатерины в Царском селе. Ну и как-то очень быстро вошел Екатерине в фавор и занял комнаты Орлова. Орлов тогда был еще жив. Из-за опасения внезапного возвращения бывшего фаворита к дверям Васильчикова даже был поставлен караул. За период фавора Васильчикову было подарено 7 тысяч душ крепостных, множество драгоценностей,
100 тысяч рублей ассигнациями. На Дворцовой площади для него купили дом, который, правда, не успел заселиться и отремонтировать, потому что к моменту, когда дом привели в порядок, Васильчиков уже был удален от двора. Можно сказать, что начиная с Васильчикова, связь с которым была относительно после Орлова краткосрочной, был сформирован такой корпоративный пакет, который получал каждый из фаворитов Екатерины, как по мере своего фавора, так и после отставки в качестве отступных. Васильчиков быстро наскучил Екатерине, и менее чем через 2 года ему было велено вежливо отбыть на службу в Москву. На самом деле, больше Васильчиков нигде не служил. После отставки 30 лет провел у себя в московском доме на Воздвиженке. Это, кстати, был стиль Екатерины, как бы с глаз долой, из сердца вон, чтобы не маячили бывшие фавориты, бывшие возлюбленные перед глазами. Так он никогда и не женился, умер уже в царствовании Александра I. Вот, однако в Москве есть знаменитый дом, дом Васильчиковых. Это дом племянника Васильчикова на Большой Никитской. Это дом, о котором я вам уже рассказывал, где сейчас в восстановленной усадьбе Васильчиковых находится интереснейший музей для всех, кто интересуется военной историей России. Музей истории военной формы. А тогда, в середине 19 века, этот дом был главным культурным и литературным салоном Москвы. Кого только там не было. Васильчиковы оказались покровителями искусств. В доме часто бывали регулярные Айвазовские, Тютчев, Пущин, Глинка и многие-многие-многие другие. Причем вот этот литературный дух дома, он как-то продолжался даже и в советское время. Не случайно, например, в этом же доме после революции жил Михаил Булгаков и писал там «Роковые яйца». Кстати, там сейчас балкончик, куда Булгаков выходил покурить. И есть один из такой весьма остроумный памятник Михаилу Булгакову. Зайдите, посмотрите. Ну, а после Васильчикова на место фаворита всего лишь на 2 года, но на всю оставшуюся жизнь, зашел Григорий Потемкин. Итак, Григорий Потемкин, светлейший князь, участвовал в дворцовом перевороте, возведшем на трон Екатерину II. Храбро воевал в одной русско-турецкой войне и успешно командовал армией в другой. Инициатор присоединения к России Крыма, Кубани. Кубань – это Краснодарский край современный. И современных южных областей Украины, того, что называлось всегда Новороссией. Создатель Черноморского флота. Наряду с Суворовым и Румянцевым один из лучших полководцев золотого века Екатерины. Кстати, последняя ипостась, увы, незаслуженно забыта. И все это за очень короткую жизнь. Все это за 50 с небольшим лет. Монументальная фигура отечественной истории. При этом, конечно, фигура не забытая, но ставшая в полном смысле этого слова на протяжении долгого времени жертвой самого настоящего черного пиара, поскольку наши представления о Потемкине и реальная его роль в русской истории – это две большие разницы. Факты его жизни известны хорошо, я не буду превращать наш рассказ в перечень хронологии фактов событий, постараемся сконцентрироваться поначалу на его личных, человеческих, если угодно, бытовых качествах. Сегодня это будет разговор о роли личного в истории. Родился он в 1739 году в Смоленской губернии, в небольшом селе. Он на 10 лет моложе главной женщины его жизни, его путеводной звезды Екатерины. Он очень поздний ребенок. Вы не поверите, но к моменту рождения сына его отцу, Александру Васильевичу, было уже 66 лет. Это и сегодня редкость, а по тем временам уникальный случай. Кстати, помните вот эту народную примету «поздние дети особенно умны»? Мать Потемкина, Дарья Васильевна, происходила тоже из скромного дворянского рода и была моложе своего мужа на 31 год. В этом браке, помимо сына Григория, она родила еще 5 дочерей, отличалась удивительной красотой. Ну а так как Потемкин всегда считался эталоном красоты мужской, был признанным красавцем, очевидно, что это он унаследовал от своей матери. По отцу Потемкин род старинный, с польскими шляхетскими корнями. Его основателем считался некто Ганс Потемский, который перебрался на русскую службу давным-давно, еще при великом князе Василии Ивановичу в XVI веке. Перейдя в православие, Потемский трансформировался в Потемкина. Кстати, сам Григорий Потемкин с детства прекрасно говорил по-польски. Счастливое детство в деревне, ранняя безотцовщина. Отец умер, когда Грише всего 7 лет. Первые сознательные шаги в своей жизни Потемкин сделал под воздействием матери, с которой всегда у него были очень трогательные отношения. Уже став потом главным сановником империи, он часто приезжал в забытое богом селение Чижово, чем вызывал невероятный фурор среди сельских жителей. И Потемкин, разодеты, гвардейцы, экипажи, кареты. В общем, фурор, красоту, эпатаж.
он любил всегда. Его мама прожила долгую жизнь, доживя до 76 лет. Была принята Екатериной неоднократно. Императрица подарила ей дом на Пречистенке, то самое место, где сейчас самая дорогая в Москве недвижимость. Она и тогда была там недешевая. Пожаловала ее в статсдамы. И, в общем, до конца своей жизни мама Потемкина пользовалась особым расположением императрицы. Часто ей Екатерина посылала от себя лично уже разного рода приветы, письма и дорогие подарки. С раннего детства Потемкин проявляет удивительное честолюбие и любознательность. Он учится грамоте у сельского дьячка, потом в какой-то сельской школе, потом он едет в Москву вместе с матерью, учится в частном пансионе в немецкой Слободе, затем поступает в гимназию при Московском университете и непосредственно в сам Московский университет в 16 лет, то есть вполне тот возраст, который сейчас выпускники школы могут поступить в университет. Обращаю внимание, это самый первый курс и первый набор студентов Московского университета. Там Потемкин сошелся с Денисом Фонвизиным, будущим прославленным автором «Недоросля». Денис его немного помоложе. Тогда набирали студенты не по возрасту, то есть можно было поступить и в 14 лет на первый курс, и в 25 лет. Но вот что интересно, Потемкин, несмотря на всю свою там, невероятную карьеру, так до конца жизни остался с Денисом Фонвизиным друзьями. И вообще, отмечу, Потемкин умел дружить и умел сохранять дружбу. В университете Потемкин демонстрирует удивительнейшие совершенно способности к гуманитарным наукам. Он прекрасно учит латинский, греческий язык, богословие, философию. Великолепно знает немецкий. Он увлекался поэзией. Кстати, писал довольно неплохие стихи, которым сам, что редкость для поэтов, был весьма самокритичен. Через год обучения за успехи в науках Потемкин достоин золотой медали. А еще через год в числе 12 лучших студентов прибывает в Санкт-Петербург по приглашению того самого покровителя наук, о котором мы говорили с вами в прошлых лекциях, елизаветинского фаворита и шефа Московского университета Ивана Шувалова. Иван Шувалов представляет его самой императрице Елизавете. Вот тут интересно, что одновременно с поступлением в университет Потемкина записывают и в лейб-гвардии конный полк, рейтарм. Рейтар – это рыцарь, по-нашему. Рыцарь, ну, то есть, как бы сейчас сказали, конник, буденовец. Не офицерская, солдатская должность. В хорошем гвардейском полку. Чтобы попасть туда, Потемкину пришлось его маме включить все свои связи. И вот он числится в рейтарском полку в 16, 17, 18 лет, а учится при этом в Москве в университете. Шувалов при этом, побеседовав с Потемкиным, был настолько поражен его знанием греческого языка и вопросов богословия, что произвел Потемкина сразу в следующий чин. То есть он там стал как бы не рядовым конником. Это вообще редко. Это было послужить несколько лет было. А для студента-второкурсника случай уникальный. В годы обучения Потемкин пристрастился к чтению. И эту полезнейшую привычку, которая очень объединяла его с будущей возлюбленной Екатериной, это тоже, как вы знаете, без книг не мыслило и дня, эту привычку Потемкин пронесет через всю свою жизнь. Он все время и везде читает. Я много раз читал разные воспоминания о Потемкине, отзывы. И вот каждый из людей, который его знал, отмечал, что Потемкин с книгой не расставался нигде. Вот он едет на фронт возглавлять армию, с ним чемоданы книг. Кое-кто даже писал, что Потемкин, будучи фельдмаршалом и главнокомандующим Южной армией России, возил с собой 12 вазов книг. Рост Потемкина, но по разным сравнительным оценкам, от 185 сантиметров до 2 метров. Косая сажень в плечах, прекрасное сложение. Он очень мужественный в свои там 20-25-30 лет. Такая классическая офицерская красота. Удивительной силы человек. Говорят, он даже немного стеснялся своей силы, потому что он мог, например, сесть на кресло, облокотиться, и это кресло ломалось. Взять в руки стеклянный бокал и двумя пальцами его так тык. Он лопался. Что интересно, Потемкин обладал феноменальной памятью. Прочитает две страницы текста, на спор повторит по памяти. Такая фотографическая память, которую у нас учат специально в разведшколах. И не всегда удачно. При этом он был то, что называется, широким эрудитом. То есть знал все обо всем. Может быть, его знания носили и бессистемный характер, но все-таки золотая медаль после первых лет обучения в Московском университете, один из самых лучших студентов. Поэтому смешно почитать советские учебники, где Потемкина называли необразованным лентяем. Его предки занимали разные должности, довольно высокие, были послами при иностранных дворах. Но все-таки это не очень богатые люди по тем меркам. Сам Потемкин на момент поступления на службу писал, что у него 420, по-моему, или 430 душ крепостных. Ну, чуть больше, чем у Пушкина. Денег ему всегда не хватало. Из имения посылали мало. Он все время брал деньги в долг, при этом совершенно не будучи склонным никаким азартным играм.
А вот учиться в университете в те время для дворян было не принято. Потемкин – это исключение. Кто учился вместе с Потемкиным в университете? Это такие же бедные дворяне, как он. Это дети купцов. Это даже дети мещан и каких-то там мастеровых. Потому что учиться – это не дворянское дело. Дворянское дело – это служить, воевать, тусоваться при дворе. Фонвизин-то потом в недоросли именно об этом и напишет. Митрофанушка, он же тоже из такой же средней дворянской семьи. Для него учеба – это надругательство над его принципами. Когда Александр I спустя некоторое время примет специальный эдикт, который обяжет всех претендентов на высшие государственные должности или предъявить университетский диплом, или сдать специальный экзамен, объем знаний сопоставимых с университетскими, это вызовет страшное раздражение в дворянстве. Зачем? Вернемся к Потемкину. Потемкин начал параллельно серьезно изучать богословие, даже подумывая о духовной карьере. На каком-то этапе Потемкин захотел уйти из студентов и лейб-гвардейцев в духовенство. Был очень переменчив в своем характере. То, что у него на протяжении всей своей жизни приступы невероятной энергии, мог работать круглые сутки, маршировать, а потом неделями валяться на диване, курить трубку, расхаживать в халате и читать книги. Это вот такой психотип действительно для Потемкина был характерен. То хочу учиться, то надоело учиться, пойду-ка я в монахи. Ну, в монахи потом, слава богу, не пошел. Слава богу, для России. Через несколько лет его исключают из Московского университета за ленность и нехождение в классы. Все просто надоело учиться. По версии самого Потемкина, он просто бросил университет, перестал ходить на занятия, и таким образом университетского диплома его не было. Кстати, исключили его одновременно с другим университетским сотоварищем Николаем Ивановичем Новиковым, одним впоследствии самых известных издателей, просветителей и диссидентов екатерининской поры. По молодости, будучи исключенным из университета, также стал быстро расти по военной службе. Его чины, как и у Потемкина, рейтар, капрал, старший капрал и так далее, Новиков тоже чуть не стал профессиональным военным. При Петре III Потемкин, будучи исключенным из университета, неожиданно делает первый карьерный рывок. Он становится ординарцем командира конногвардейского полка. Командиром полка при Петре III становится его дядя, немец, Георг Людвиг. И вот тут-то этому немцу очень приглянулся статный молодой Потемкин, который свободно говорит по-немецки. И он его держит при себе ординарцем-переводчиком. И вот Екатерина, которая знала о Потемкине так издалека, волею случая знакомится с ним поближе. Случай этот описывается в воспоминаниях одного французского дипломата, который пишет так. «Однажды на параде Екатерина держала в руках шпагу, и ей понадобился темляк, ремешок, который прикрепляется к эфесу холодного оружия, и часто им обматывают руку, чтобы просто не выронить холодное оружие либо во время боя, либо во время каких-то упражнений. Разворачивается, нет ли у кого темляка, рядом оказался Потемкин, который подъехал и отдал ей свой темляк. Далее Потемкин, поклонившись, хочет удалиться, но его лошадь, приученная к строю, заупрямилась и не захотела отойти от коня государыни. Екатерина заметила это, улыбнулась и обратила внимание на молодого офицера, который против воли стоял подле нее. Потом она заговорила с ним. Он ей понравился своей наружностью, осанкой, ловкостью и остроумными ответами. В конногвардейском полку на момент переворота сторонников Екатерины практически не было. Из унтер-офицеров таковых нашлось только два. Это сам Потемкин и старший его чином секунд-ротмистр Хитрово. Но в момент переворота именно Потемкин и Хитрово произносят какую-то страстную речь перед конногвардейцами. Им удалось, несмотря на протесты старших командиров, вывести полк и присягнуть его Екатерине. За что Потемкин затем и был после переворота произведен сразу в подпоручики по рекомендации Орлова. Екатерина в представлении зачеркивает подпоручик, пишет «поручик». Таким образом, он перепрыгивает через два чина, получает в качестве награды 400 душ крепостных крестьян, первый придворный чин камер-юнкера. Ну, кстати сказать, это на фоне самих братьев Орловых ничто, пыль. То есть он был одним из многих. А тот самый Хитрово, который был вторым офицером, вместе с Потемкиным, вывевшим за Екатерину конногвардейцев, он получил 800 душ. Потемкин служит в гвардии, Потемкин знаком Екатерине, но лично с ней не общается. Он активно участвует в перевороте, но он лишь один из многих участников. Екатерина его знает,
и все. Кстати, примерно в это же время Потемкин неожиданно лишился глаза. Как это произошло? Есть история романтическая, связанная с тем, что якобы Потемкин тогда уже приглянулся Екатерине, она оказывала ему знаки внимания, он добивался ее расположения. Его взревновали братья Орловы, заманили в бильярдную. Орловы тоже были не слабые ребята, и они его страшно избили. Но в действительности ситуация была совсем другой. Потемкин простудился. Он простудился, заболел какой-то горячкой, ему потребовалось лечение, и вот он, ну, как и все гвардейцы той поры, относясь с пренебрежением к официальной медицине, богатыри не болеют, решил воспользоваться услугами какого-то знахаря. Его даже сохранилось имя, некого Ерофеича, народного целителя. Судя по всему, откровенного шарлатана. Ерофеич до этого был известен тем, что подчел гвардейцев какой-то особой лечебной настойкой, типа водки на травах, от которого гвардейцам легчало. На этот раз Ерофеич сказал, простудились, ерунда, изготовил опять какую-то настойку, тряпкой, вымоченной в этой настойке, замотал Потемкину голову. Ну, естественно, Потемкин почувствовал ночью страшнейший жар и боль, проснулся, сковырнул себе эту тряпку и увидел, что у него буквально опух глаз, на нем обнаружился волдырь, ячмень, нарост. Ну и решил этот нарост сковырнуть, по воспоминаниям, чуть ли не булавкой. Как-то сковырнул он его очень неудачно, глаз, слава богу, не вытек, но видеть перестал. Он, конечно, впал после этого в страшнейшую депрессию, отрастил бороду, длинные волосы, опять задумался о том, что ему надо уйти в монахи, но постепенно отошел. Потемкин продолжает служить в гвардии, он в команде, он растет, он получает даже должность через год помощника обер-прокурора Синода. Когда Екатерина соберет уложенную комиссию, такой предпарламент, Екатерина опять назначает Потемкина опекать иноверцев, мусульман, буддистов и евреев. То есть Потемкин оказался причастен к становлению нашей страны как многоконфессиональная держава. Он действительно очень любил богословские споры, много читал, разбирался в богословии. И, видимо, эту его черту Екатерина заметила. Время течет, взрывной карьеры у Потемкина нет. 1768 год. Потемкину 29 лет, и он записывается добровольцем, как тогда называли, волонтиром, на русско-турецкую войну. Записывается в чине поручика, старшего лейтенанта гвардии. Вряд ли вообще Екатерина обращала на него тогда особое внимание. Потом, через несколько лет, она разрешила ему писать ей напрямую. Постепенно, через письма, Потемкин и обаял Екатерину в эпистолярном жанре. Потемкин много участвует в боях, причем в самых ключевых эпизодах кампании. Он отбивал атаку на Факшаны, он сражался с турками на реке Ларга, он сам командует крупными воинскими подразделениями. Например, один только эпизод расскажу вам. Январь 1770 года, Потемкину 31 год, он командует бригадой. 2500 солдат, артиллеристов и казаков, которая напарывается на значительно превосходящее численно отряд турок. Местность неудобная, сильно пересеченная. Ну, что делать в такой ситуации? Устав предписывает построиться в несколько линий и отстреливаться. Потемкин прекрасно понимает, что его обойдут с флангов, у турок хорошая конница, ну, просто возьмут в кольцо и порубят. Второй вариант – встать в каре четырехугольником, поместить внутрь пехоты обоз, поместить внутрь пехоты всю имеющуюся кавалерию, потому что ее мало, помещая ее внутрь. Мы автоматически теряем преимущество кавалерии. И как-то там пытаться отбиваться от турецкой конницы до тех пор, пока она не устанет. Потемкин действует вопреки уставу. Потемкин действует неожиданно. Потемкин действует так, как действовали римские полководцы. Может быть, его спасло здесь хорошее знание древней истории, увлечение военной историей. Учите военную историю, друзья мои. И он вспоминает манипулярный римский строй, когда легион, разбитый на когорты, выстраивал не одно каре, а множество малых каре. Тогда это было на расстоянии устной команды, что можно было прокричать, либо дать знак на перестроение. Выстраивались разные квадраты манипулы. Искусство полководца было манипулировать, то есть управлять движением этих манипул в зависимости от изменяющейся ситуации на поле боя. Потемкин на этой сложной пересеченной местности выстраивает несколько батальонных каре, выстраивает их на расстоянии выстрела эффективного одно от другого. Турки не понимают, что им надо делать. Они атакуют, они просачиваются между этими каре, попадают все время под перекрестный огонь.
Каждое из этих каре очень компактное и неприступное. Оно передвигается, оно маневрирует. 8 раз Потемкин выдерживал атаки турок и с помощью такой маневренной и встречной обороны перешел потом в контрнаступление и полностью разбил турецкое войско. Эту идею оценил командующий армией Петр Румянцев, который впоследствии уже всеми силами своей армии, 30 тысяч человек, атаковал многократно превосходящую армию великого визиря, используя тот самый метод Потемкина. Только он выстраивал каре не батальонные, а более крупные каре. Впоследствии эта тактика, то есть тактика мобильных перестроений в атаке и в обороне, мобильных подвижных перестроений, которая в русской армии вытеснила традиционный линейный строй, стала повседневной практикой русской армии. Эта тактика и позволила ей одерживать многочисленные победы, уже обеспечивая слаженность между вот этими крупными подразделениями, будь то батальоны, либо бригады. В советской историографии эту военную тактику стали называть «суворовской», хотя на самом деле первый ее применил Потемкин. И по чести называть ее надо «потемкинской». Час Потемкина пробьет после отставки Григория Орлова. Это произойдет через несколько лет. Потемкину будет 34 года, Екатерина на 10 лет его старше. Но он на самом деле искренне ей восхищался и как императрица, и как женщиной. Они находятся в переписке. Екатерина разрешит ему писать ей напрямую, и Потемкин будет буквально обволакивать ее своими письмами, как человек умный, изящный, остроумный. Его письма будут забавлять Екатерину. Она приглашает его в Петербург из армии. Есть даже историческая притча, что, приехав в Петербург, Потемкин шел по парадной лестнице Зимнего дворца и столкнулся там нос к носу с бывшим фаворитом, еще недавно всесильным Григорием Орловым. «Что нового в столице?» – якобы спросил Орлова Потемкин. «Да так, я спускаюсь, ты поднимаешься», будто бы ответил Орлов. Но еще раз я подчеркну, дело не только в приятной внешности, даже не только в уме и образованности Потемкина. А современники отмечали, что он был необычайно приятным в общении с человеком. Отличался редкостным остроумием, умением заставить улыбнуться и развеселить любую компанию. Это качество всегда во все времена приветствовалось правителями, которым надоедало, что их подданные в их присутствии излишне скованы. Собственно, любовные отношения Потемкина и Екатерины продолжались недолго, всего 2,5 года. Одни тоже отнюдь не были идиллическими. Как вспоминали, они часто бурно ссорились, потом также бурно мирились, но все-таки они оба были большими личностями. Впоследствии Потемкин поступил хитро, понимая, что он не может вечно быть при Екатерине, понимая, что он не может все время рассчитывать на ее благосклонность. Он попытался сохранить с ней доверительные отношения, но при этом контролировать тех новых фаворитов, которые оказывались в поле зрения Екатерины. Вообще есть даже мнение, что он этих самых фаворитов ей подбирал и рекомендовал. Соответственно, они были всем ему обязаны. Он был уверен в том, что они будут его слушаться. Екатерина тоже понимала, что эти фавориты всем обязаны Потемкину, это ее очень устраивало. Ее новые фавориты не занимались по-крупному государственными делами. Отношения строились в формате такого особого треугольника. Платонические уже отношения между Потемкиным и Екатериной, хотя в переписке она все время называет его мужем, любезным другом, мужем, любимым мужем и так далее. Он ее матушкой и прочее. Любовники живут в апартаментах рядом с покоями императрицы. Кстати сказать, ни один фаворит не имел права заходить к императрице без доклада. Без доклада к ней заходил только Потемкин, который, когда приезжал с фронта, с Крыма, с Молдавии, он селился где-то рядом с апартаментами императрицы. Екатерина находится со своим очередным фаворитом. Раз, дверь распахивает, заходит Потемкин. Говорит: «Матушка, срочно служебное дело». Фаворит отправляется в приемную подождать, пока сильно бывший фаворит Потемкин с императрицей решает какие-то важные задачи. Он пришел эти задачи, говорит: «Заходи обратно, я поехал». Вплоть до самой смерти Потемкина одни обменивались постоянно письмами, они сохраняли взаимное уважение и самую искреннюю дружескую привязанность. По поводу их тайного брака. Есть свидетельства о том, что это бракосочетание действительно состоялось. То ли в 1774, то ли в 1775 году. Даже есть указание на то, в какой церкви. Есть новая церковь, построенная на том же самом месте, в центре Москвы, на Никитском бульваре. Роман Потемкина и Екатерины как будто бы закончился. Но на самом деле он не завершался никогда. Могли влюбляться, могли заводить себе любовников и любовниц. Но их отношения между собой оставались для них важнее всего. С некоторой долей вероятности у Екатерины и Потемкина была дочь.
хотя эта версия и оспаривается некоторыми историками. Звали ее Елизавета Григорьевна Темкина. А раньше было правило у незаконных бастардов обрезать начало фамилии. То есть Темкина – это Потемкина без первых двух букв. Она родилась в июле 1775 года. По времени очень подходит. Именно в это время, по официальной версии, у Екатерины якобы случилось страшное расстройство желудка из-за немытых фруктов, вследствие чего она несколько дней не появлялась на людях. Есть известный портрет Владимира Боровиковского, где Елизавете Темкиной 22 года. Написан этот портрет уже, когда ни Потемкина, ни Екатерины не было в живых. Находится он сейчас в Третьяковской галерее. Если вы на этот портрет посмотрите, увидите, что эта девушка очень похожа и на Потемкину, и на Екатерину. Что касается самого Потемкина, то к моменту окончания первой активной фазы его отношений с Екатериной ему всего 36. Он богат, красив, знаменит и официально не женат. В общем, все предпосылки для такого образа жизни плейбоя. Ну, после этого его действительно в монашеском поведении не заподозришь. Число любовниц Потемкина неисчислимо. Даже писали, что из 6 племянниц, которые в разное время жили у Потемкина во дворце, некоторые якобы прошли у Потемкина такую своеобразную инициацию и были до замужества его любовницами. Роман он заводил всегда, везде, и в поездках, и даже при штабе действующей армии. Да, он был, конечно, поразительный гедонист. Любил роскошь, любил подарки, любил почести. Получал от Екатерины колоссальные суммы в бесконтрольное распоряжение, но при этом также свободно их тратил, оплачивал чужие долги, оплачивал из своего кармана содержание армии, раздавал деньги офицерам, платил огромное количество пособий. То есть он совершенно не был скрягой, который копил себе какое-то состояние. Вот психологический портрет Потемкина, составленный австрийским мемуаристом Делинем, служившим непосредственно под началом великого князя. Трусливый за других, он сам был очень храбр. Он останавливается под выстрелами и спокойно отдает приказания. Он очень озабочен в ожидании опасности, но веселится среди нее и скучает среди удовольствия. То глубокий философ, искусный министр, великий политик, то десятилетний ребенок. Он не мстителен, он извиняется в причиненном горе. Он старается исправить несправедливость. Одной рукой он подает условные знаки женщинам, которые ему нравятся, а другой набожно крестится. С генералами он говорит о богословии, с архиереями о войне. Он легко переносит жару, вечно толкуя о прохладительных ваннах, и обожает морозы, вечно кутаясь в шубы. В военных походах с ним всегда ездили богословы, причем самых разных конфессий. Это могли быть и православные батюшки, католические священники, раввины иудейские. И вот Потемкин любил на привале собрать богословов, а он, куря трубку, их слушал, сталкивал между собой, получал от этого огромное, как бы сейчас сказали, интеллектуальное удовольствие. Такой вот был необычный человек. Дитя своего времени, подверженный излишествам, порокам, идеализировать мы его не будем, но он точно не был таким самодуром, который стали его изображать позже. Это был человек такого большого русского размаха. Только в 1774 году, после окончательной отставки Григория Орлова, то есть спустя 12 лет после первого личного знакомства, Потемкин становится фаворитом императрицы. Потемкину на этот момент 35 лет, Екатерине 45. Начинается его невероятное. Карьера, звания с быстротой сменяют одно другое. Он становится подполковником Преображенского полка, вице-президентом военной коллегии, то есть там замминистра обороны, членом Государственного совета, графом. И постепенно, по донесению прусского посланника, превращается в самое влиятельное лицо в России. Что делает Потемкин, получив власть и влияние? Не собирает богатств. Он разворачивает невероятную государственную деятельность. Он участвует в ликвидации Запорожской сечи на Украине. Он становится генерал-губернатором Новороссийским, Азовским и Астраханским. Он начинает масштабную военную реформу. Об этом можно говорить много. Я обращу внимание только на основные эпизоды этой военной реформы. Первое – это решительный отказ от традиции военной муштры. Потемкин крайне не приветствует применение любого физического насилия по отношению к солдату. Считает, что солдат надо беречь, хорошо кормить, хорошо лечить. Он продвигает офицеров, которые заботятся о солдатах. Он жестоко наказывает офицеров, которые не заботятся о солдатах. Это абсолютно суворовский стиль управления войсками. Суворов, кстати сказать, правая рука Потемкина, его выдвиженец. Потемкин заботится о питании солдат. Потемкин строит лучшую на тот момент систему военных госпиталей. Потемкинской армии самые низкие по тем временам санитарные потери. Очень много раненых выздоравливает и возвращается в строй. У Потемкина самая удобная в Европе военная форма. Он полностью меняет военную форму. Отойдя от системы красивой формы для парада,
зауженной, дискомфортной, с неудобной обувью. Потемкинская форма для больших переходов и удобная для боя, удобная для носки. Ее очень любят в армии, эту форму. Кстати, я еще раз вам рекомендую прийти на Большую Никитскую рядом с той церковью, где по легенде венчался Потемкин, тайно венчался с Екатериной, находится замечательнейший музей Российского военно-исторического общества, музей военной формы. И там во всей красе представлена как допотемкинская форма, постпотемкинская форма, введенная Павлом императором. Ну и, собственно, любимая в войсках суворовская, она же потемкинская. Вот его личная докладная записка, так называлась, об одежде и вооружении сил. Потемкин пишет, кавычки открываются. «Завивать, пудриться, плесть косы, солдатское ли сие дело? У солдат камердинеров нет. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то готов». В вопросах обучения и воспитания солдат главное внимание Потемкин обращается не на внешний лоск, не на шагистику, а на боевую, как сейчас сказали, подготовку. Использование солдат для любых хозяйственных нужд командиров воспрещается под угрозой разжалования в рядовые. Полностью меняется единая штатная система армии, вводятся бригады, появляются такие части стрелкового специального назначения егеря. Ну, я не буду говорить о системе управления войсками, нам сейчас это не очень понятно, но для той поры это было очень важно. Еще важно, при Потемкине получает невероятное развитие казачьей части. Казаки становятся важным элементом русской армии. И, кстати, во многом это обеспечит потом будущие победы в войне 812 года. В 1787 году разразилась очередная, не первая, не последняя русско-турецкая война. На этот раз Потемкин командует всеми вооруженными силами Юга России, как потом генерал Деникин, правда, гораздо успешнее. Он заботится о снабжении, он обеспечивает коммуникации, он отвечает за действия флота, он ведет дипломатические переговоры. В общем, где Потемкин? На самом деле там победа. Потемкин основывает город Николаев в честь покровителя мореплавателя Николая Чудотворца. Он берет крепость Гаджибей, будущую Одессу, и превращает ее в процветающий город. Ведет самую победоносную русско-турецкую войну, начиная с 1979 года под непосредственным руководством, по инициативе, там, в режиме буквально ручного управления со стороны Потемкина, строится знаменитый Черноморский флот. Вообще построить Черноморский флот на юге России, где нет леса, это немыслимое дело. Тут недостаточно приказать и дать денег. Тут надо все это организовать, найти специалистов, найти лес, построить верфи. Фактически с нуля создать целую отрасль. Потемкин делает это с невероятным успехом в кратчайший срок. Второй потемкинский выдвиженец, адмирал Ушаков, один из лучших флотоводцев в истории России. Построенный буквально за несколько лет флот подчиняется лично Потемкину. И Потемкин даже получает от императрицы право иметь свой личный флотский флаг. Строительство этого флота выводит Россию на уровень сверхдержавы 18 века. Потемкин не просто присоединяет к России Крым, как мы сейчас думаем. Нет. Он присоединяет к России все южные земли тогдашнего Крымского ханства и немного соседние. А это Приднестровье, если бы не было смерти Потемкина, вся Молдавия. Это южная часть Украины, Херсонская область, Николаевская область. Это территория, которую назовут Новороссией. Это непосредственно Крымский полуостров. Это непосредственно Кубань, современный Краснодарский край. Всеми этими территориями Россия обязана Потемкину. Потемкин лелеет грандиозный замысел. Он убеждает императрицу в возможности греческого проекта. В возможности освободить Константинополь, создать империю на двух ногах. Петербург и Константинополь. По сути, Россия, как Третий Рим, поглотит в себя и Рим Второй и станет величайшей державой всех времен и народов. Я читал у Акунина описание этого периода. Здесь в нем больше говорит не историк, а диссидентствующий политик. Он так и при присоединении Крыма так, с ехидцей. А вот по поводу планов Потемкина на Константинополь, называет это просто откровенно абсолютным политическим безумием. Это не так. В том контексте, в той политической обстановке это было абсолютно реально. С учетом французской революции, которая сильно отвлекла европейские державы от состояния дел вокруг России и на Балканах, у России были на тот момент все шансы продвинуться от Молдавии южнее, освободить территории южных славян,
Не зря ведь Екатерина назовет одного внука Александром, предрекая ему править в честь Александра Македонского Петербургом, а второго Константином, предполагая, что он будет править Константинополем. Я уверен, останься жив Потемкин и останься жива Екатерина, эти планы воплотились бы в жизнь. И опять же, это в тот момент совершенно не было безумием. Потемкин присоединяет все эти земли практически без войны. Да, он воюет с Турцией, но нет никакого сопротивления на этих территориях. Более того, присоединение Крыма потом акцептуется всеми европейскими державами и Турцией в том числе. Это дипломатический дар Потемкина. Потемкин организует невероятное благоустройство присоединенных территорий. Заброшенные земли распахиваются, переселяется огромное количество крестьян. Только в Крым с территории России переехало, задумайтесь над цифрой, 800 тысяч человек. Сейчас все население Крыма 2 миллиона. При Потемкине 800 тысяч русских, татар из центральных областей, немцев, евреев со всем своим хозяйством, с телегами, с орудиями производства получали участки под сельское хозяйство, получали торговые возможности, получали работу, государственные заказы и осваивали эти земли Крыма и южных степей Украины. Количество городов, основанных и построенных Потемкиным, не поддается учету. Ну, возьмите тот же Севастополь, где на протяжении уже долгого времени почему-то не могут поставить памятник Потемкину. Кстати, вот не зря я об этом вспомнил, надо будет этим заняться в ближайшее время. Севастополь, место выбрано Суворовым. Именно он, будучи сухопутным полководцем, увидел эту фантастическую бухту. Он рассказал о ней Потемкину. Потемкин приехал, моментально оценив уникальность этого места, защищенность его для военного флота, принимает решение о строительстве здесь военно-морской базы и города. Мы всем обязаны Потемкину. Помимо Севастополя, Николаева, это Херсон, это современный Днепропетровск, то есть, простите, Днепр теперь, и многие-многие другие города и населенные пункты. В 1787 году императрица решает сама убедиться в том, как благоустраиваются земли, присоединенные Потемкиным, и предпринимает свое знаменитое путешествие в Крым. Она остается под огромным впечатлением от увиденного. Ее поражает крепость в Херсоне, но самое невероятное впечатление на нее производит демонстрация Потемкиным построенного Черноморского флота. Ну, сделано это как великий пиарщик, конечно, фантастически. Банкет во дворце, плотно закрытые шторы. В определенный момент заходит императрица, поднимается тост за ее здравие, шторы распахиваются. И она, и послы иностранные, которые ее сопровождали, она ехала с огромной делегацией и русских, и иностранцев, и все они выйдут выстроены на рейде, громадные, полностью оснащенный Черноморский флот, созданный с нуля. Высочайшим указом после этого посещения Потемкину жалуется титул князя Таврического, и теперь он светлейший князь Потемкин Таврический. Но удивительное дело. По-прежнему периодически на него накатывают приступы какой-то всепоглощающей хандры. В своем любимом халате он мог целыми неделями валяться на диване. Он отказывается от любой еды, поглощает лишь свои любимые кислые щи, закусывая репкой. Потемкин просто не знает, чем ему заняться. Добро на поход на Константинополь не получено. Королевству маловато. Заняться нечем. В последние годы своей жизни Потемкин переместился в Яссы и стал фактически, помимо всего прочего, еще и правителем Молдавии, которая была на тот момент занята русскими войсками. Он в расцвете сил, ему 50 лет. Он создал в Молдавии целый княжеский двор. Туда приезжают художники. Потемкин меценат. Поддерживает и развивает молдавскую культуру. Его очень любит местное население. Оно поддерживает русскую армию. Потемкин создает из молдавских добровольцев целую дивизию. 10 тысяч человек, которые сформированы в отдельный корпус. Он создает отделение Русской Православной Церкви в Молдавии. Он задумывается о приглашении Моцарта на русскую службу и собирается даровать ему потомственное дворянство, но что-то там не сложилось, не успел. Он вводит на территории Молдавии очень выгодный, очень льготный налоговый режим и для крестьян, и для торговцев. И поэтому жители буквально тысячами бегут на русскую территорию и со стороны Турции, и особенно со стороны Австрии, переселяясь с семьями сюда. Потому что жить в России не только удобно, безопасно, жить в России еще и очень выгодно. В конце 80-х годов Потемкин в зените своего могущества.
при всем таком внешнем, конечно, павлинстве, Потемкин остается человеком думающим, мыслящим, он живо интересуется последними тенденциями научной богословской мысли, по-прежнему обожает встречи с учеными и мыслителями. Отдельного разговора заслуживают отношения Потемкина с Александром Суворовым. Потемкин чрезвычайно оценил Суворова за военный талант и полностью разделял его внимательное отношение к русским солдатам. Суворов был почти на 10 лет старше, ну а Потемкин, конечно, многократно был старше его по должностям и по статусу, их отношения были такими трогательно дружескими. И они даже как бы друг друга постоянно подкалывали, как бы сейчас говорили. Ну, например, известно, что Суворов был очень набожным человеком и очень строго постился всегда. И вот когда во время обедов Суворов там постоянно говорил, я мясо не ем, я того не ем, я там молока не пью, только рыбки чуть-чуть. И Потемкин говорил, а граф Суворов хочет въехать в рай верхом на осетре. Последние годы их отношения немного испортились, но не из-за того, что они чем-то друг друга не возлюбили. У Екатерины появился новый фаворит. Это был ее последний, самый неудачный из всех ее фаворитов, молодой офицер Платон Зубов. Он был единственный, кто не был рекомендован Потемкиным. Человек крайне низких человеческих качеств, невысокого ума, надменный, хвастун, красавец. При всем при этом Екатерина испытывала к нему какую-то трогательную, прямо материнскую слабость. Надо понимать, что Екатерине в это время сильно за 60, а Платону Зубову слегка за 20. Он ей, в общем-то, не то чтобы в дети, а во внуки годится. Влияние его было на императрицу невероятное. И вот Потемкин, пожалуй, был единственным человеком, который продолжал иметь на императрицу влияние большее, чем Зубов. Однако, поскольку Потемкин находится далеко, а Зубов все время рядом с императрицей, Зубов получает все больше и больше новых должностей, атрибутов власти. Потемкин его страшно ревновал. Незадолго до своей смерти Потемкин даже приехал специально в Петербург, пользуясь своим правом входить в покой императрицы без доклада, правом этим откровенно злоупотреблял, показывая Зубову его место. Потемкин всем говорит, что не уедет из Петербурга, пока не вылечит больной зуб. Все эти разговоры, естественно, доходят до Зубова. Зубов скребещет зубами, простите. Сделать ничего не может. Зубовы обаяли каким-то образом Суворова, который выдал свою дочь за одного из членов семьи Зубовых, и всячески подговаривали его против Потемкина. И вот на какой-то период, неискушенно в придворных интригах, Суворов, как говорится, повелся, о чем впоследствии сильно жалел, и уже после смерти Потемкина писал в одном из писем: «Я хожу на могилу Светлейшего и плачу». В конце концов, Потемкин возвращается из Петербурга обратно в свою штаб-квартиру в Яссы, и по дороге ему становится плохо. Он заболевает. Чем он заболевает, непонятно. Говорили о том, что это какой-то странный рецидив какой-то болотной горячки, которую он где-то подцепил на войне в молодости. Говорили о том, что его отравили в Петербурге Зубовы. Но это был очень странный яд, который постепенно разрушал организм в течение нескольких месяцев. Он все время болеет, едет в Яссы. Его смотрят лучшие доктора. Никто не может ему помочь. Болезнь очень странная. То накатывается на него волнами, то отпускает. Потемкин, чувствуя себя настолько плохо, что вызывает священника, причащается. Потом ему опять становится легче. В конце концов, он говорит, я поеду в Николаев. Незадолго перед этим, когда он еще чувствовал себя немного получше, он поехал на похороны своего друга, тоже внезапно умершего от какой-то болезни. Он очень расстроен и долгое время стоял на отпевании в церкви, молился, потом вышел такой рассеянный, сел на бричку, приказал ехать. Он перепутал. Он сел на ту бричку, на которую должны были поместить гроб покойного. Потемкин был страшно суеверен, несмотря на все свои особые интеллектуальные способности, но это часто так бывает у образованных людей. И он сказал, это все, я скоро умру. По пути в Николаев ему становится совсем худо. Он просит вынуть его из кареты, попросил положить его на землю. Там как-то спешно расстелили какой-то ковер, какое-то одеяло. Он лег на землю, закрыл глаза и умер. Самый могущественный и влиятельный человек после императрицы умер, как простой солдат, лежа на земле. Его похоронили в Херсоне, в церкви. Тело сначала забальзамировали, потом по приказу Павла I предали земле. Могилу его много раз расхищали, золотые пуговицы с его мундира украли, залезли, ордена забрали. Тем не менее, останки Потемкина, как и сейчас, находятся в Херсоне. Можно прийти поклониться. Екатерина II, узнав о его смерти, рыдала. Рыдала ночи напролет. Окружающие боялись, что
ее схватит удар. Она говорила, что потеряла лучшего из своих сподвижников и друзей. В письме она писала: «У него был светлый ум, смелая душа и смелое сердце. Мы всегда понимали друг друга, не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил». Сердце Потемкина, вынутое из тела, помещенное в золотую урну, по настоянию родственников погребли все-таки на родине, в поселении Чижово около Смоленска. Но, к сожалению, церковь, где захоронили эту золотую урну, не сохранилась. Место утратилось. Вокруг Потемкина есть множество мифов. Один из них – это Потемкинские деревни. Я не буду его долго разбирать. Это, конечно, абсолютнейшее вранье и полный вымысел. Потемкин, конечно, был мастером шоу и спецэффектов. Да, куда бы Екатерина ни ехала, улицы подметались, дома украшались, фасады красились. И даже следили за тем, чтобы ценники в магазинах были пониже, чтобы она не расстраивалась. Везде давались балы, все украшалось цветами, но никаких картонных домов и гусей, которых перевозили с места на место, не было. Потемкину не повезло с последующей славой. Когда к власти пришел долго ждавший власти и обиженный несправедливым к себе отношением на протяжении многих десятилетий Павел I, конечно, он вымещал свою злобу на памяти о фаворитах императрицы. Среди тех, кому он был особенно неблагосклонен, был и Потемкин. В 19 веке, когда историю государства российского писали выдающиеся авторы, такие как Ключевский, Соловьев, да и многие другие, конечно, в моде была такая тяга к народности, к тем полководцам, которые были не в золоте и в позументах, не в фаворе у императрицы, а к тем, которые были близки к солдатам. Поэтому главным полководцем Екатерины историческая наука назначила Суворова. А Потемкин был просто забыт и отодвинут. Это несправедливо. Суворова бы никогда не было без поддержки, покровительства. Не просто без крыши, а без деятельного соучастия и соработничества Потемкина. Потемкин и Суворов – это две стороны одной медали. Без администрирования поддержки, протекции и хозяйственного обеспечения со стороны Потемкина и самого, кстати, талантливого полководца, ни Суворов, ни Ушаков бы не состоялись. В заключение расскажу вам одну историю, которая малоизвестна, которая тоже очень жаль, что не случилось. Когда Потемкин думал, кого переселять в Крым, и разрабатывал целую систему льгот и преференций для всех, кто будет в Крым приезжать, возникла гениальная идея переселить в Крым англичан. Дело в том, что в этот момент в Америке закончилась война за независимость. Закончилось для Британской империи плачевно. Соединенные Штаты обрели конституцию и суверенитет. Огромное количество английских солдат вернулось на родину. Занять их было нечем. В Англии никогда не было большой сухопутной армии, и она ее стремилась не содержать. Будучи распущенными, эти солдаты занялись они мелким воровством и бандитизмом. Поэтому преступность на территории старой доброй Англии достигла каких-то совершенно немыслимых размеров. И вот, не зная, куда избавиться от этого огромного количества хорошо владеющих оружием, безработных, не имеющих никакого средства существования молодых людей, англичане думали, куда бы их всех деть. Вот куда деть этих мужчин? А их десятки тысяч. И тогда-то у Потемкина возникла идея пригласить их всех в Крым. И на эту тему даже началась соответствующая дипломатическая переписка. Но, опять же, с болезнью и смертью Потемкина что-то не сложилось. И поэтому англичане в Крым не поехали. А поехали, как они, вы знаете, куда? В Австралию. Австралия стала страной, говорящей по-английски. А так, в Крыму тоже вполне мог бы быть английский язык. Была бы там прекрасная англоязычная российская земля. Мы помним Потемкина еще и по, конечно, замечательному фильму Эйзенштейна о броненосце Потемкине. Мы помним Потемкина по школьной программе. Но мы должны знать, что Потемкин – это действительно был человек, наверное, несмотря на такой негативный пост-пиар, как бы сейчас сказали, это был все-таки человек счастливой судьбы. Он всего добился, не только волей случая, но и волей своего невероятного таланта, своей редкой энергии. И Потемкин своим случаем удачно распорядился. Потемкин сделал счастливой свою страну. Он навсегда золотыми буквами вписал себя в русскую историю. И, наверное, все-таки в ближайшее время мы сделаем памятник Потемкину в Севастополе. Вот он уж точно этого достоин. У самой Екатерины ум был совершенно мужской. И она сама себе признавалась, что она думает зачастую как мужчина. Это проявлялось во многих ее личных привычках. Ну, например,
в Германии, где она выросла, скакать на лошади девочкам считалось неприличным. Ездили степенно, боком. Ну, примерно и так же было в России. Но когда Екатерина приехала в Россию, она специально выучилась ездить верхом по-мужски. Елизавета это не одобряла, поэтому она заказала себе специальное седло, такое двойного назначения. Выезжала от дворца, садясь на лошадь боком, потом перекидывала ногу, пересаживалась и дальше скакала уже по-человечески, ну, как делают профессионально.

0: покроя.
1: Следующий брат Дмитрий тоже служил в гвардии, тоже ничем себя не проявил, кроме того, что занялся неудачным бизнесом, какими-то винными откупами, набрал долгов, разорился, со всеми судился, тогда арбитраж тоже работал. Все суды проигрывал, и если бы его старший брат Платон, умерев, не оставил ему миллионное состояние, то, возможно, Дмитрий Зубов бы закончил бы жизнь где-нибудь в долговой тюрьме. Ну, вот такие вот братцы были, напыщенные, бесталанные, недружные, кстати сказать. Одно, пожалуй, единственное исключение – младший брат Валериан. Его записали в гвардию, естественно, после возвышения Платона, как он стал в фаворе. Моментально произвели в какой-то высокий гвардейский чин, совершенно не соответствующий его ни возрасту, ни заслугам. И Екатерина отправила его на войну. По его собственному желанию, 18-летним парнем, отправила его воевать к Потемкину. С личной записочкой обратить на него внимание. Как ни странно, младший Зубов оказался весьма храбрым, бесшабашным даже офицером. В первых рядах он ворвется на стены Измаила. Он будет затем под начальством того же Суворова воевать в Польше, подавлять польское восстание. Будет несколько раз ранен. Ему в Польше ампутируют ногу после ранения. Причем, как вспоминают, уже после ампутации, придя в сознание, когда его несли на носилках, он еще там перешучивался с солдатами, то есть вел себя весьма бодро. В столице врачи изготовят ему искусственную ногу, такой движущийся протез, который позволит ему не только ходить, но даже ездить верхом. И Зубов вернется на воинскую службу, будет назначен Екатериной командующей персидской армией, таким закавказским военным округом, и будет вести очень успешные боевые действия против Персии. Фактически покорив большую часть современного Азербайджана, Дагестана, заняв город Баку. И именно он по плану должен будет с юга, с востока идти на Константинополь. План этот не получится, Екатерина скончается, Павел отзовет Зубова и отменит весь этот персидский поход. Более того, еще и конфискует у Зубова имение в счет каких-то там недостающих сумм якобы по этому походу. Но, тем не менее, Зубов вернется, будет командовать вторым кадетским корпусом, заниматься подготовкой будущих молодых офицеров и, что характерно, весьма по-потемкински. Обучение было платное, если у воспитанников не будет средств на оплату обучения и на содержание себя, на покупку формы, то Зубов сам, все-таки очень богатый был человек, он из своего кармана будет оплачивать обучение всех молодых людей в этом кадетском корпусе. Потом, после его смерти, выяснится, что таких персональных стипендиатов у него наберется больше 200 человек. И большую часть корпуса он просто держал за свой счет. Он развернет там активное строительство. И вот сейчас в Петербурге помещение, которое занимает военно-космическая академия имени Можайского, это помещение того самого кадетского корпуса, расстроенного под руководством Валериана Зубова. Когда Александр I придет к власти, он именно Валериана Зубова включит в состав своего негласного комитета ближайшего, и он подаст государю довольно интересную записку. Общее обозрение торговли с Азией. Как человек, который провел довольно много времени на Кавказе и на Востоке, он предложит соединить каналом реку Волгу и Дон, чтобы обеспечить максимально экономически выгодный транзит товаров между Балтийским, Каспийским, Черными морями и далее через Средиземное море в Атлантику и в Америку. Представляете, эта идея Волгодонского канала, реализованного уже в советские годы, это идея Валериана Зубова. В 1792 году он даже умудрится, я чуть возвращаюсь назад, он даже умудрится записаться добровольцем и повоевать какое-то время против революционной Франции. В общем, это был явно интересный молодой человек. К сожалению, в начале 19 века он сильно заболеет и умрет молодым. А так бы, я думаю, проявил себя еще и в войну 1812 года.
0: На содержание Зубова императрица потратила больше всего средств. Вот этот человек, который разбогател невероятно при Екатерине. Все ему Екатерина прощала, к тому моменту уже немолодая совсем женщина. В ноябре, в конце 96 года, когда императрица неожиданно скончалась, Зубов почувствовал сказочке конец, поэтому буквально упал к ногам приехавшего в Зимний дворец Павла Петровича. Тот был с ним поначалу ласков, но вскоре последовала опала. Однако спустя несколько лет Павел вообще был крайне человеком непоследовательным. Зубов опять вернулся ко двору. Вернулся и сразу же принял участие в заговоре против императора. И даже стал непосредственным соучастником его убийства. Неблагодарный человек. После воцарения Александра I Зубов некоторое время даже оставался в близком круге общения. Я бы так сказал, что был таким неумелым конъюнктурщиком. Екатерина уже на закате жизни, как известно, всячески ратовала против ужасов французской революции, по крайней мере, делала это публично. И Зубов при ней был жутким консерватором, требовал

покончить с якобинцами, задавить всю эту заразу либеральную и прочее, прочее. Однако, когда на трон зашел Александр I, Зубов уловил этот либеральный тренд. И, как писали о нем тогда, стал ходить с Конституцией в кармане, предлагая самые радикальные проекты конституционных реформ и освобождение крестьян. Я вообще не уверен, были ли у Платона Зубова хоть какие-то политические убеждения. Просто пытался поймать тренд. Скажем честно, такие люди известны. Ну, вскоре он опять оказался в опале. В войну 812 года вернулся в Москву. Был при действующей армии. Даже участвовал в Совете в Филях. И, кстати, голосовал за оставление Москвы. Обладал фантастическим состоянием. Был невероятно богат. Невероятно. Но при этом очень скупым человеком. По легендам, он любил спускаться в подвалы, открыть сундуки и любоваться своими сокровищами, поскольку лишь серебряные монеты, по слухам, он накопил за свою жизнь на астрономическую сумму в 20 миллионов рублей. Кстати сказать, именно Зубов считается одним из прототипов, созданного Пушкиным скупого рыцаря. Хотя Зубову было к этому моменту где-то около 50, выглядел он ужасно. Это постаревший, морщинистый. Он ничем не напоминал того красивого молодого человека, которого когда-то встретила Екатерина. Ну и за год до смерти Зубов влюбился. Влюбился в бедную молодую 19-летнюю польку. Она не стала его любовницей, отказала ему, хотя он предлагал какие-то несметные деньги ее семье. Ну и вот мать этой польки настояла только женитьба. И вот он действительно женился, да, без приданницы совершеннейшей, без в ребро. Но если он и был счастлив с молодой женой, то недолго, потому что вскоре после свадьбы, на 55-м году жизни, скончался. В общем, бессмысленная, бестолковая получилась у Платона Зубова жизнь. Подведем итоги. Я скажу, что у фаворитов незавидная участь. В глазах потомков они их всегда осуждают. Вообще, при смене правителя происходит то, что называется ротация элит, смена ближнего круга и, как правило, шельмование людей, отстраненных от власти. А уж фавориты-то поддаются этому шельмованию в первую очередь. Кто бы ни был, какие бы реальные заслуги у них не были перед государством, всех их называют стяжателями денег и славы, лукавыми фаворитами, людьми беспринципными, которые там имитировали любовь и прочее, прочее. Это не всегда справедливо. Еще раз скажу, Екатерина относилась к ним совершенно искренне. Никаких параллельных романов у нее ни с кем не было. Отношения со многими фаворитами длились очень долго. Ну, Зубов 7 лет, Григорий Орлов 12 лет, с Потемкиным практически всю жизнь, Ланской 4 года. К минусам можно отнести, пожалуй, только то, что в случае с Екатериной этот фаворитизм был очень затратным государственным институтом. Она не жалела на них денег, потратила на фаворитов, как посчитали историки, астрономическую сумму в 92 миллиона рублей за все годы своего правления. А это, в общем, больше годового дохода империи. Сумма огромная. Кроме этого, я скажу еще то, что фаворитизм отрицательно действовал на нравы того общества. Ну, кстати, и сейчас, и во всех странах происходит то же самое. Когда люди видят, что кого-то приближают в юном возрасте к власти не за какие-то особые заслуги, а вот попал в случай по тем или иным обстоятельствам, приглянулся правителю, ну, да не в интимном смысле, а просто понравился. И вот он совершает эти гигантские карьерные скачки. Конечно, представьте себе, что могли думать боевые офицеры, дворяне, покрытые шрамами, ранами, прошедшие через самые жестокие военные кампании. Что они могли думать про Платона Зубова? Как продавец лавки скобяных изделий, увешан боевыми орденами, собрал все возможные чины и награды, ни разу не побывав на войне, вообще ни в одном бою. Конечно, это деморализация общества. И вещь-то нехорошая. Но еще раз скажу, так, увы, было и до Екатерины, так, увы, было и после Екатерины, и боюсь я, что так будет всегда и во все времена. Когда у мужчины фавориты рядом с ним, ну, естественно, я не об интимном смысле говорю, а в смысле близкие соратники, приближенные, то мужчине прощается многое. Говорят, ну да, это его команда единомышленников, да, он верен друзьям детства. Он не предает партнеров из прошлого, не зазнается, не гордится. А когда такие же близкие люди у женщины, ну, мы понимаем, тут наша мужская гордость говорит обратное. Ни тем они заработали славу чины. Поэтому тоже эта тема такая непростая. По-человечески отношения Екатерины, повторюсь, с фаворитами были самыми теплыми.
и она искренне окружала каждого из них заботой и влиянием, стараясь вступить в серьезные и долгие отношения. Про всякие, вот я еще расскажу, переходные случаи, там, одноночные свидания, про это много легенд и басен, типа как у Шарля Масона, но нет совершенно никаких доказательств. Ну, если мы говорим с вами о том, что Екатерина гений пиара, то в случае с ее фаворитами она стала жертвой черного пиара, поскольку раздули эту тему невероятно. Я бы отметил здесь еще один момент. Екатерина не была мстительна ни разу, ни в каком смысле. Ни один из потерявших фавор любовников Екатерины, даже тех, кто ей изменял, никогда не подвергался опале. Каждый получал отступные, каждый имел возможность устроить свою жизнь самостоятельно и свободно. В реалиях XVIII века, в реалиях абсолютной монархии, личные пристрастия – это важнейший фактор политики. Но этот фактор политику у Екатерины не занимало. Историки вообще слишком много интересовались, на мой взгляд, тем, чем занималась Екатерина по ночам, в то время как гораздо важнее для истории то, что она делала днем. И Екатерина для нас в первую очередь, конечно, государственный деятель. Да, у нее были человеческие слабости. Да, с возрастом эти слабости становились все более заметными. Да, она была увлекающимся человеком. Но, конечно, никогда не было никакой шальной императрицей. До следующей встречи. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: И всем добрый день. Мы продолжаем наши экологические эфиры. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы продолжаем разговор про беспозвоночных животных, как их запомнила человеческая мифология, человеческий фольклор, сказки. Мы поговорили про разные группы. Сегодня мы поговорим про самую многочисленную группу беспозвоночных животных, ну и самую многочисленную группу животных, да и живых организмов вообще – насекомые. Причем понятно, что на самом-то деле из беспозвоночных животных именно с насекомыми человек сталкивается в своей жизни обычно чаще всего. Оставили ли они какой-то след в памяти нашей цивилизации? Разумеется, оставили. Ну, давайте с ним познакомимся. Начнем мы с вами с отряда Адоната, стрекозы. Я думаю, не стоит повторяться, потому что мы про это уже говорили подробно, но позволю себе совсем вкратце напомнить, что со взрослыми стрекозами все знакомы, а с личинками стрекоз не все. Личинки стрекоз выглядят вот так. Ну, если мы говорим про подотряд равнокрылые стрекозы, это как раз вот такие изящные, немножко на такие булавки цветные, похожие насекомые. Их личинки выглядят вот так. Живут они в воде и очень хорошо отличаются тремя, ну, здесь, правда, видно две, на самом деле их три, тремя такими жабрами на конце брюшка, с помощью которых они и дышат, и одновременно плавают. Ну, есть еще подотряд разнокрылые, значительно более массивные стрекозы, и личинки у них тоже массивные. У личинок стрекоз есть замечательный видоизмененный ротовой аппарат, маска, который позволяет им ловить довольно быстро плавающую добычу, даже добычу, которая плавает существенно быстрее стрекоз. Главное, чтобы размер подходил. Но впечатлило человечество в первую очередь не это, а процесс последней линьки. Дело в том, что для того, чтобы перелинять на имаго, на взрослое насекомое с личинки, стрекоза выползает из воды и забирается, ну, чаще всего по какой-нибудь веточке, тростинке, травинке. Вот так вот закрепляется немножко, так откинувшись назад, и у нее по спинному шву трескается кутикула, и, собственно, высвобождается взрослая стрекоза. Именно этот процесс преображение одного существа в другое, потому что, ну, будем честны, все-таки личинка стрекозы, если знать, что это личинка стрекозы, в ней угадываются черты взрослой стрекозы, а если не знать, это не первое, что придет в голову. И вот этот процесс преображения, так, у меня только почему-то немножко съехало ну, расположение, ладно, бог с ним. Так вот, этот процесс превращения одного существа в другое, он людей из древности впечатлял. И в эпосе о Гильгамеше, ну, судя по всему, одному из древнейших, полностью, почти полностью дошедших до нас литературных произведений, он был написан, ну, вернее, как и с любым эпосом, тут сложно сказать, когда конкретно, но когда он был закончен. Но, по крайней мере, мы знаем, что он писался что-то в районе 15-18 веков до нашей эры. То есть литературное произведение, которому практически 4000 лет, в нем мы сталкиваемся с замечательной фразой: «Стрекозой навсегда ли обернется личинка?» Ну, в эпосе о Гильгамеше эта фраза подчеркивает конечность всего, что, ну, разумеется, стрекозой личинка не навсегда обернется. Разумеется, понятно, что жизнь ее тоже закончится. Но чем нам это интересно? Получается, что уже тогда люди, просто наблюдая, прекрасно сделали совершенно корректный вывод о том, что да, вот есть личинка, есть стрекоза, и это одно и то же существо, потому что одно оборачивается другим. Ну и здесь нельзя, если уж говорить о стрекозах, не вспомнить такую замечательную басню Крылова. Ну, мы ее знаем как басню Крылова. Там все немножко запутаннее. «Стрекоза и муравей». Если мы вспомним ее строки, они могут показаться немного странными. «Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Но, во-первых, почему «попрыгунья, стрекоза»? Стрекоза летает. Да, иногда стрекозы летают рывками, но особенно представители подотряда разнокрылые, вот эти крупные, зависают в воздухе, но попрыгунь ее как-то язык, честно говоря, не повернется назвать. А еще вот это «лето красное пропело». Ну, стрекозы, честно говоря, довольно молчаливые создания. Ожидать от них песен довольно странно. Можно, конечно, предположить, что автор этой басни плохо представлял себе, как выглядит стрекоза. Да, честно говоря, вряд ли. Это явно что-то совершенно обычное. Но если мы посмотрим не на иллюстрации этой басни из 20 века, а на иллюстрации этой басни из 19 века, мы увидим удивительное. Мы увидим... Вот справа иллюстрация этой же самой басни из 19 века. Посмотрите на подпись внизу. «Стрекоза и муравей». Ну, муравей действительно муравей. А стрекоза какая-то не стрекоза, это кузнечик. Удивительно, но до конца 19 века в русском языке под словом «стрекоза» в первую очередь подразумевали не стрекоз, как мы сейчас их понимаем, а на самом деле разных насекомых, и в первую очередь кузнечиков, потому что они стрекочут. Стрекотание кузнечиков, стрекоза. То есть кузнечиков называли стрекозами. Нам просто кажется, что какие-то наименования довольно... обычных организмов, они закреплены за ними намертво, совсем нет. Вот стрекоза – замечательный пример того, как одно слово было перенесено с одного организма на другое вот буквально в течение последних 200 лет. Поэтому читатель, который читал басню Крылова в середине 19 века, он подразумевал под словом «стрекоза» кузнечика. Ну, тут тогда все становится на свои места. И почему попрыгунья, и почему пропела. А вообще, честно говоря, эта басня, она не совсем Крылова. До этого в 17 веке, прошу прощения, ради бога, Ла Фонтен использовал этот сюжет, но только у него была басня «Цикада и муравей». Ну, здесь совсем понятно тогда про песни, потому что цикады действительно довольно громко издают громкие звуки. А в реальности-то эта басня была известна еще из 7-6 веков до нашей эры. Это басня Эзопа исходно. Причем у Эзопа, что интересно, было две басни с похожим сюжетом: «Муравей и цикада» и «Муравей и жук». Ну, прижилась как-то больше муравей и цикада. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Раз уж мы упомянули цикад, то давайте поговорим про отряд полужесткокрылые. Это очень большой отряд, куда сейчас включили клопов, собственно говоря, цикад, на самом деле много кого. Ну, про то, что отряда клопы отдельно не существует, я уже несколько раз упоминал, поэтому не будем про это сейчас подробнее говорить. Но так или иначе, есть очень большой отряд насекомых, полужесткокрылые. В том числе туда относятся цикады. Представители семейства цикадиды, певчие цикады, существа удивительные. Но, во-первых, это довольно крупные насекомые, издающие громкий звук, если мы говорим про их имагинальную, взрослую стадию. Да, они издают громкие звуки, поют. Но, опять же, людей... в первую очередь впечатляло в них не это. Дело в том, что личинки цикад, а вот слева изображена личинка на последней стадии цикады, живут под землей, причем живут под землей несколько лет. Есть разные виды цикад, у которых разное количество лет под землей проводят личинки, у некоторых до 15-18 лет. Личинки выглядят довольно, честно говоря, довольно жутковато. И вот в течение нескольких, можно даже смело сказать, многих лет, такая пугающая личинка, будем называть вещи своими именами, она пугающая, проводит в земле, а затем, когда приходит время, чтобы перелинять последний раз с личинки последней стадии на имаго, взрослое насекомое, вот в центре на гифке как раз изображен процесс этой линьки, ей нужно вылезти из земли. И вот этот процесс, он действительно впечатляет. То есть цикады выкапываются из земли, вылезает вот такая белесая штуковина, которая линяет на изящное крылатое создание. Именно поэтому, ну, например, в Китае испокон веков цикады были символом здоровья, долголетия, жизни. Просто потому, что с точки зрения наблюдателя кажется, что цикада в обратную сторону проигрывает жизнь человека. Она, наоборот, выкапывается из земли, чтобы из какой-то такой сморщенной, непонятной структуры превратиться в изящное крылатое создание. И вот эта жизнь, которая может восприниматься как символ жизни наоборот, да, сделал цикаду таким популярным символом здоровья и жизни. А следующий отряд – прямокрылые. Ну, да, я прошу прощения, а обрезаны верхние, видимо, да? Верхняя часть названия. Понятно. Да, я понимаю. Да, я прошу прощения, это, видимо... Да, итак, я все равно проговорю, прошу прощения, это что-то с форматированием. Так вот, теперь давайте перейдем к следующему отряду, прямокрылые, и конкретнее к семейству теттигнеида, кузнечиковые. Ну, если говорить о кузнечике, то первое, наверное, что приходит на ум, это короткое стихотворение из «Незнайки», песенка, за авторством Николая Носова «В траве сидел кузнечик». Давайте ее попробуем вспомнить. Все помнят слова «В траве сидел кузнечик», совсем как огуречек, зелененький он был. А дальше там есть очень интересный пассаж. «Он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил». Ну, здесь... Николай Николаевич Носов, конечно, погорячился. Среди кузнечиков есть действительно травоядные виды, есть, но большинство из них хищники. Поэтому вот к ним утверждение, что они едят одну лишь травку, не трогают и козявку, к сожалению, не очень применимо. Но, тем не менее. А вот следующие создания из этого же отряда, они по-настоящему жуткие. Ну, в плане тех бедствий, которые они причиняли человечеству. И, в принципе, продолжают причинять до сих пор. Мы говорим сейчас о семействе акридиды. Несколько видов из этого семейства объединяются общим таким названием саранча. Ну, это их, я бы сказал, такое обывательское название. Понятно, что там есть группы из нескольких видов. Вот они в целом похожи друг на друга. И именно их человечество всегда и называло саранчой. А у вот этих видов из семейства акридиды есть удивительные, которых называют саранча, есть совершенно удивительная особенность. У одного и того же вида может быть как оседлая форма, так и форма, которая начинает перемещаться со страшной силой, съедая все на своем пути. Ну, здесь мы обратимся к Библии. я думаю, в общих чертах все помнят про казни египетские, которые постигли египетскую землю, когда фараон египетский не захотел отпускать Моисея и его народ. Восьмая казнь египетская описывается следующим образом. «И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой саранчи. Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени». А что здесь имеется в виду? Ну, картина какая-то апокалиптическая. В целом, саранча действительно может так сделать. Ну, в Библии явно имелось в виду вид пустынная саранча. В чем состоит особенность пустынной саранчи и других родственных ей видов, которые называют саранча? Когда еды вокруг достаточно, особи саранчи не стремятся куда-то перелетать. Они ведут оседлый образ жизни, не очень агрессивны и, в общем, даже, честно говоря, не особо заметны для человека. Но если по каким-то причинам их численность становится слишком велика, еды становится мало, там, где есть еда, они скучиваются, особи начинают конфликтовать друг с другом просто из-за скученности. А как результат, изменяется гормональный фон самок, и они откладывают яйца, из которых выходит мигрирующее поколение. Вот это вылупившееся мигрирующее поколение, яйца которого были отложены в условиях стресса, перенаселенности, оно не сидит на месте. Оно внешне даже отличается от оседлых родителей. Сбивается в стаи, огромные иногда, и просто куда-то летит, съедая все на своем пути. Периодически садится, съедает и летит дальше. В конечном итоге они погибают. Они не стремятся размножаться. То есть это просто такой выработанный в процессе эволюции довольно разрушительный для всего вокруг механизм регуляции численности вот этих прямокрылых, которых называют саранча. Но действительно, когда саранчи много, ее мигрирующее поколение может выесть на своем пути буквально все, что можно. Причем она, мигрирующее поколение, оно вообще, честно говоря, практически всеядно. Поэтому это действительно пугает. Особенно человечество впечатляло, что предсказать вот этот налет саранчи, это не каждогодичное событие, довольно сложно. Это, честно говоря, практически невозможно. Поэтому неудивительно, что люди так впечатлились. А следующий отряд, про который мы поговорим, это фтираптора, пухоеды и вши. Конкретно про подотряд вши. Про вшей я несколько подробнее говорил, когда говорил про паразитов. Ну, к сожалению, я думаю, большинство людей хотя бы слышали о них, что у кого-то вот бывали вши. Да, довольно медлительные создания, ползающие по нашим волосам. Большую часть человеческой истории вши воспринимались как совершенно нормальный элемент, я бы сказал, составляющая часть человеческого тела. Если мы почитаем там сказки 17-18 века, регулярно в них кто-нибудь, у кого-нибудь выискивает вшей. В общем, ничего особенного в этом не было. Более того, скорее человек, который не имел вшей, воспринимался немного с подозрением. Но больше всего вши наследили, пожалуй, опять же, в китайской мифологии. В китайской мифологии есть представление о том, что исходно существовал великан Паньгу, который впоследствии умер, и из разных частей его тела сформировались различные природные объекты. Ну и, собственно говоря, возник тот мир, который мы знаем. А Паньгу сам по себе был тем созданием космогоническим, которое оттолкнуло небо от земли. Но где же вши? Разумеется, тело Паньгу было не лишено вшей. И с точки зрения китайской мифологии, именно из вшей на теле Паньгу появились люди. очень красивая и изящная аналогия, с моей точки зрения. На самом деле, буду честен, вот в этом китайском мифе там нет слова «вши», имя, которое можно перевести как «вши». Там есть насекомые, которые ползали по его телу. Но поскольку самыми распространенными насекомыми, которые ползают, не прыгают, как блохи, а именно ползают по телу, являются вши, можно предположить, что как раз речь идет о вшах. Следующая группа – это отряд Сифонаптера, блохи. Ну, пожалуй, на блохах довольно во многих сказках авторских они фигурировали, фигурируют. Вообще, блоха как воплощение чего-то маленького и при этом очень пронырливого, прыгучего, в литературе и в XVIII, и в XIX веке использовалось довольно активно, но, наверное, не будем сейчас в это углубляться. А так, в целом, в общем, понятно, образ блохи, он вполне себе завершен. Ну и да, про подковывание блохи и так далее. Понятно, что любые манипуляции с блохой являются иллюстрацией каких-то сверхизящных и мелких манипуляций. А следующий отряд, про который мы будем говорить, это отряд жесткокрылые, калиоптеры. Пожалуй, наибольшее место представители этого отряда, ну, наверное, занимали в древнеегипетской мифологии. Замечательный жук священный скарабей, Scarabaeus sacer, обладает особенностью, которую не заметить невозможно. Он скатывает шарики, ну, обычно из помета каких-то крупных животных, и катит их. Катит. Иногда они дерутся из-за этих шариков, иногда, наоборот, образуют пары, которые вместе катят шарик. А зачем они это делают? Все довольно прозаически. Они потом этот шарик закапывают и могут этим пометом питаться. Но египтяне древние, которые наблюдали это, довольно быстро пришли к идее, что это очень похоже на то, как если бы кто-то катил солнце по небосводу. И, собственно говоря, именно скарабей стал символом бога Хепри древнеегипетского, который воплощал собой утреннюю ипостась бога Ра, восходящее солнце. Впоследствии скарабей стал одним из центральных символов в Древнем Египте. Следующий отряд – чешуекрылые. Ну, здесь все довольно, опять же, понятно. Идея о том, что, вот, как мы уже поняли, что, по крайней мере, в самых древних, дошедших до нас литературных произведениях, такую идею резкого изменения воплощали через последнюю линьку личинки стрекозы на взрослую стрекозу. Но также мы знаем, что впоследствии именно преображение гусеницы в бабочку во время окукливания в кокон, ну, стало символом тоже такого полного перерождения. Ну, а если мы говорим о полном перерождении, то здесь понятно, что очень соблазнительно это использовать в качестве метафоры про душу и так далее. Ну, именно поэтому во многих верованиях представлялось, что, например, душа человека выглядит в виде бабочки, ну, или так или иначе, что бабочки связаны с, если не с самим загробным миром, то вот с каким-то переходом туда. Позднее в литературе просто стали использовать это в качестве метафоры какого-то сильного преобразования. Однако, все мы знаем, что есть такая группа бабочек, ночные бабочки. Они бывают довольно пугающими. Крупные, мохнатые, по ночам летают, на свет прилетают, пугают. В китайской, правда, это все-таки не мифология, это как бы такие скорее сказки средневековые. Есть одна, по крайней мере, мне удалось найти только одну сказку, где такие ночные бабочки фигурируют в качестве каких-то жутких созданий. Есть китайская средневековая сказка, где описывается оборотень, который мог быть бабочкой, а мог быть страшным зубастым человеком. Не буду пересказывать сюжет, он довольно кровожадный, но, тем не менее, да, пугающий внешний вид ночных бабочек, он нашел свое отражение в культуре человечества. А следующий отряд, про который мы будем говорить, это отряд двукрылые, комары и мухи. Что здесь, наверное, первым приходит на ум? Ну, конечно же, муха-цокотуха из произведения Чуковского. Не будем сейчас говорить про биологическую реалистичность того, что там описано. Понятно, что это просто стихотворная сказка. Но интересно, что ну, когда говорят слово «муха», второе слово «цокотуха» приходит практически автоматически. И в начале 90-х годов российскими учеными новый вид мух был назван муха-цокотуха. Это был новый вид из нового же рода, поэтому, соответственно, человек, который его описывал, имел возможность дать название и роду, и виду. Вот он дал название роду муха, а видовой эпитет – цокотуха. Так что муха-цокотуха действительно существует. Следующая, связанная с мухами, сущность, наверное, так лучше будет сказать, это Вельзевул. Ну, многие слышали это слово, да, что это в трактовке, в христианской трактовке это один из могущественных демонов. Интересно, что вот это слово Вельзевул, оно является двумя соединенными словами Баал-Зебуб, которые переводятся как «повелитель мух». Да, именно к этому повелителю мух является отсылкой является название романа Голдинга «Повелитель мух», а не к какому-то еще. Так вот, с Баал-Зебубом, повелителем мух, все очень интересно. Вообще, на Ближнем Востоке в разных культах было божество с именем Баал. Обычно его с рогами изображали, которое являлось либо верховным божеством, либо одним из верховных божеств, часто ассоциировалось с плодородием. Скорее всего, вот это вот Баал-Зебуб, повелитель мух, это такое оскорбительное его прозвище, которое было придумано для того, чтобы, видимо, использовать его в информационной борьбе против тех религий, в которых такое божество было. Понятно, что имелось в виду, потому что само слово «баал» переводится, ну, в общем виде, как «повелитель». То есть «повелитель мух» – понятно, где должен обитать повелитель мух. Мы же знаем, представляем жизненный цикл семейства Мусциды, настоящие мухи, их личинки. Где живут? Во всяких нечистотах живут их личинки. Ну, в общем, понятно, соответственно, куда помещали Баал-Зебуба. Такая вот интересная история. Теперь перейдем к четвертой казни египетской. Вообще, если смотреть на перечисление казней египетских в Библии, понятно, что человечество изрядно страдало от насекомых. Налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля от пёсьих мух. Что за загадочные пёсьи мухи? Что такое пёсьи мухи?

Всем доброе утро. Так как наша новая рубрика «Утренний отбор» не обязательно связана с новостями, то и я сегодня решил воспользоваться этим преимуществом и рассказать не о какой-то актуальной новости, а просто о факте, который мне показался весьма любопытным. И для того, чтобы рассказать об этой истории, мне стоит начать издалека с экспедиции Горьковской археологической 1954 года. В то время экспедиция эта работала в Нижегородской области, около поселения Сокольского, ну где-то 1,5-2 километра на север, и там находится одноименная археологическая стоянка Сокольская-1. Когда-то она находилась на берегу реки Волги, сейчас берег Волги находится где-то на расстоянии 5-6 километров. Судя по количеству археологических находок, стоянка эта была крупная, ну, где-то 6 тысяч археологических находок известно там на данный момент. Ну, что еще можно сказать? Ну, жили люди там, видимо, неплохо. Селились в каких-то вот небольших полуземлянках а-ля Бэгэнд.

0: ходили с каменными топорами, там, не знаю, скребли своими скребками, охотились, занимались собирательством, ну и обитали там где-то 2,5-3 тысячи лет назад. Относятся они к так называемой балахминской культуре. Ну и, что особенно замечательно, пользовались они глиняной посудой с очень необычным орнаментом, с ямочками или с гребешками на поверхности. Собственно говоря, именно благодаря этому орнаменту целый такой культурный пласт получил название ямчато-гребенчатым. И он распространен, на самом деле, очень широко, ну, практически на территории всей Европы на протяжении 500 лет примерно так украшали керамику. Я думаю, тут у всех возник резонный вопрос. С чего это я вдруг решил отнять хлеб у Елены Судариковой и поговорить с вами об археологии? Но вы не переживайте, сейчас перехожу к своей тематике, к палеонтологии. Дело в том, что было видно, что эти сосуды довольно необычные, что они как-то украшены. Но вот чем их украшали, как делали эти ямки, как делали эти гребешки, было долгое время не совсем понятно. Но у археологов есть такая традиция, они, пытаясь как-то понять, как жили наши предки, пытаются воспроизвести их какие-нибудь орудия, пользуясь примерно тем же, чем могли пользоваться наши далекие предки, или же пытаются, там, не знаю, нанести какой-то орнамент разными приспособлениями, которые теоретически могли попасться нашим предкам. Ну, собственно говоря, так действовали в этот раз. И каково же было их удивление, когда оказалось, что идеально подходящие ямки и вот абсолютно точно соответствующие гребешки можно наносить одним единственным способом – ископаемыми раковинами. А именно, ямки были нанесены, по всей видимости, раковинами белемнитов. Это такие ископаемые головоногие моллюски, внутри которых была вот такая симпатичная ракушка. В старину их, кстати, еще звали «чертовы пальцы». Каких только легенд про них не придумали. Ну и, видимо, еще задолго до легенд белемниты вполне могли использоваться в быту. Ну а гребешочки были нанесены раковинами аммонитов. Причем и ямочки, и гребешочки были довольно разнообразные. То есть, видимо, использовали либо разные части раковин, либо одну раковину по-разному крутили. То есть иногда вот прям видно отпечатки такие красивые загогулинок, то есть пупковую часть аммонитов прислоняли. Иногда это просто гребешочки, соответственно, ребром аммонита прислоняли. Ну, то же самое история с белемнитами. Это очень любопытно, и, как оказалось, как минимум в 8 стоянках по всей Европе пользовались именно ископаемыми раковинами, причем иногда отпечатки настолько хорошо сохранившиеся, что можно буквально сказать, какие именно это раковины, какого рода, вот как здесь, например, это были рода юрских моллюсков Цилиндротеутиса и Космоцероса. Ну а иногда даже по эти Давида удается установить, какую именно ракушку использовали древние люди. Вообще, знакомство людей с ископаемыми раковинами на самом деле имеет достаточно большую историю. А уж с раковинами вообще, так и подавно. Ну, конечно же, мы не знаем, когда точно были сделаны, грубо говоря, первые бусы из ракушек. Но, однако же, нам известно, что в Африке в некоторых пещерах, датировка которых порядка 80 тысяч лет, уже всякие бусы и ожерелья из раковин находят. Ну вот, в качестве примера могу назвать пещеру Грот-де-Пижон датировкой 82 тысячи лет или Бломбоской в 75 тысяч лет. Ну и на самом деле их много еще всяких таких. Если говорить про территорию нашей страны, у нас есть остатки раковин в костенках рядом с рисунками, которым где-то 20 тысяч лет. Ну то есть тоже, видимо, тогда уже ракушки использовались. Но это современные раковины. Еще одна очень любопытная находка была сделана в нашей Каповой пещере. Безусловно, все, кто интересуется археологией, антропологией и прочим, связанным с древним человеком, слышали про Каповые пещеры в Башкортостане, которые относятся также к палеолиту, ну и возраст, если не ошибаюсь, датировок порядка 16 тысяч лет. Так вот, известны оттуда рисунки первобытных людей, ну а также известны, соответственно, приспособления, которые использовались для нанесения рисунков. В том числе знаменитые чашки. Одна глиняная, но она нас сейчас не очень интересует. А вторая чашка была сделана из сидерита. Так вот, после детальных исследований оказалось, что это не просто сидерит, а это некогда ископаемый моллюск, которого обработали и сделали из него чашку. Но больше того, когда делали чашку, ей снова придали облик ископаемого моллюска. То есть, ну прям матрешка какая-то получается. Не очень понятно, зачем это было сделано, но, видимо, опять же, это было какое-то вот символическое какая-то у этого была всего символическая роль. Но если говорить о раковинах древних моллюсков, которые использовались непосредственно для изготовления каких-то украшений, то, пожалуй, что стоит обратить внимание на всевозможные ракушки, в которых были просверлены дыры. Так вот, например, раковины тех же самых аммонитов с перфорацией тоже находят в Европе из отложений, ну, как минимум, еще палеолита. Например, во Франции в пещере Абри-Пато, ну, тоже с датировочкой, по-моему, порядка 16 тысяч лет, известны такие находки. У нас подобные находки известны все из тех же костенок, а также из местонахождения Сунгирь, которому, кстати, посвящена витрина за моей спиной. Это, если что, Владимирская область. Ну, даже больше того, территория современного города Владимира. Еще одна удивительная находка была сделана со стоянки Подоу-3 в Тверской области, где также были обнаружены какие-то приспособления для создания краски. Ну, а рядом с ними были найдены две раковины ископаемых брахиопод. Эти ископаемые раковины имеют приличный возраст, им порядка 350 миллионов лет, это каменноугольный период. Ну, а кроме того, они знамениты тем, что это самые крупные раковины брахиопод, которые вообще известны во всем мире. Называются такие раковины гигантопродуктусы. Так как они лежали, и вот место, в котором они лежали, говорят о том, что это тоже было определенно что-то вот символическое, но непонятно. То ли их пытались как-то использовать для какого-то обряда, то ли на них пытались нанести какой-то узор, и, может быть, даже нанесли, но он пропал. Но вот здесь уже нам остается лишь гадать. Ну и еще стоит отметить, что некоторые ископаемые раковины, по всей видимости, как-то ассоциировались, не знаю, с лицом людей или животных. По крайней мере, некоторые находки из тех же костенок, вот таких вот симпатичных брахиоподах, относящихся к так называемым группам спирифилит, а также продуктит, были найдены как будто бы с глазами. Из перламутра было сделано два глаза, ну вот, и получалось, что вот как будто бы это уже какое-то лицо. Да, здесь изображено. Ну, возможно, что действительно эти раковины настолько выглядели необычно, что казалось, что это вот буквально готовая голова какого-то неизвестного чудища, может быть, даже вот с какими-то волосами, тут вот структурка такая симпатичная. Поэтому определенно такие раковины вызывали бурную фантазию наших предков и могли использоваться в самых разных обрядах, ну или при создании каких-нибудь произведений искусства. Таким образом, палеонтология и искусство уже на самом деле довольно давно идут вместе рука об руку, и это очень здорово, и особенно это нравится нам, Дарвиновскому музею, потому что в следующем году у нас будет выставка, которая как раз стоит на стыке палеонтологии и искусства. Выставка будет посвящена палеоарту, проходить она будет летом следующего года, очень надеюсь, что офлайн. Я бы очень хотел, чтобы вы посетили эту выставку и посмотрели, как сейчас, глядя на различные окаменелости, люди реализуют свой творческий потенциал. Вот такое получилось сегодня утреннее сообщение. Ну и прежде чем вас отпустить, как уже у нас повелось, постараюсь ответить на какие-нибудь интересные ваши вопросы. Ну а для этого посмотрим, что там вас заинтересовало в теме про клоаку динозавра. О! Как именно работает, ну, видимо, работает генетическое датирование, молекулярные часы? Как именно называются? Можно ли скачать программу? Ну, насчет, как именно называется, что марка часов нужна, да? Боюсь, что как бы так обычно и называется, метод молекулярных часов. Может быть, конечно, как-то там американцы это и сокращают, но, в принципе, обычно в русскоязычной литературе именно такой термин используется. Насчет программы, я сомневаюсь, что такая существует, по крайней мере, мне неизвестно, но, опять же, я могу здесь ошибаться, а вот как работает, вот на этот вопрос я, пожалуй, что могу ответить, по крайней мере, в силу своих познаний. Что вообще такое молекулярные часы? Молекулярные часы позволяют благодаря, скажем так, чтению генома разных животных предположить, когда произошло их расхождение во времени. Ну, то есть, например, мы смотрим там на человека и на муху. Да? А то, что с обезьянами уже неинтересно. Вот. Ну и посмотрим мы, когда был последний общий предок у человека и мухи. Как можно вообще такую задачку решить? Дело все в том, что, согласно теории эволюции, предполагается, что изначально у всех живых существ, которые обитают на планете, был какой-то общий предок. Ему, кстати, название даже дали Лука, Last Universal Common Ancestor. Так вот, если у всех когда-то был общий предок, то значит, у всех когда-то был общий геном. Но при этом гены, понятное дело, очень сильно меняются, преобразуются, там, удлиняются, и происходит с ним много всякой разной интересной ерунды. Однако, что весьма любопытно, скорость накопления мутаций, как было установлено, постоянная. То есть мы, посчитав, какое количество мутаций отделяет нас от какого-то существа, или там двух искомых существ, мы можем понять, как долго эти мутации накапливались и, соответственно, как далеко разошлись их пути. Понятное дело, что чем ближе существа, тем точнее этот метод работает, а для более далеких существ он работает похуже, но в целом работает он достаточно неплохо. И благодаря такому методу, сравнивая разных животных и пытаясь обнаружить их последних общих предков, пытаясь понять, когда та или иная группа формировалась, были получены довольно любопытные данные. В том числе было установлено, что, скорее всего, последний общий предок всех живых существ на Земле жил где-то 4 миллиарда лет назад. Что особенно приятно, когда сопоставляют палеонтологические данные с молекулярными, очень часто они совпадают весьма неплохо, или же оказывается, что по палеонтологической данной группы появляется чуть-чуть позже, чем по молекулярным данным. Что, в принципе, тоже вполне может быть, потому что не обязаны самое первое появившееся существо оставить какой-то свой отпечаток, след или какую-то свою раковину. Так что хорошая штука на самом деле. Всем рекомендую. Так. О! Почему не бывает зеленой шерсти? Если есть разноцветные птички, почему нет разноцветной шерсти? Ну вот на этот вопрос ответ на самом деле тоже есть, он вполне себе однозначный. На самом деле, если посмотреть на все многообразие живых существ, которые, как кажется, окрашены вот прям самыми разными цветами, ну, нет, не совсем верно, не всех живых существ, а, скажем так, разнообразие окраски покровов позвоночных. Так вот, на первый взгляд может показаться, что они очень разные, но на самом деле они довольно-таки похожи. Ну, возьмем, например, наши волосы, да, они могут быть какие? Ну, по сути, черные или рыжие в разных оттенках. Конечно, могут быть там светлые-светлые, слегка желтоватые, бывают там сильно рыжие, ну и так далее, там темно-коричневые. Посмотрите на окраску животных. Неожиданным образом окажется, что они, опять же, либо коричневые, либо какие-то рыжеватые, либо темно-черные, либо, опять же, просто не имеют никакой окраски и белые. И если посмотреть на самых разных животных, то неожиданным образом оказывается, что практически все млекопитающие очень скучно окрашены. Да, конечно же, вариантов может быть много. Тут хоть пятнышки, хоть полоски, но цвета-то все время одни и те же. А причина вся лишь в одном, что для окраски шерсти используется всего лишь два пигмента – эомеланин и феномеланин. И, собственно, эти пигменты могут давать только разнообразные окраски от черной до рыжей, ну и, соответственно, более какие-то светлые тона. Вот и все. Поэтому какую-то вот супер-пупер необычную окраску типа фиолетовый, синий или зеленый получить просто-напросто невозможно. Самое любопытное, что и у птиц на самом деле история та же самая. Если вы посмотрите, то это опять же будет либо разновидности какой-нибудь рыжины, либо в крайнем случае что-нибудь серенькое, потому что опять же вот как бы черный пигмент он есть. Самые необычные ярко окрашенные птички типа красных или зеленых, они получают свою окраску не за счет своего собственного пигмента, а за счет пигмента растений. Они очень хитрым способом встраивают его в свои перья, когда их поедают, и в итоге перья у них получаются ярко окрашенные. Вот, кстати говоря, из тех же попугаев кормить не совсем правильно, у них окраска очень сильно блекнет. Это вот буквально становится заметно. Кстати, к слову, я очень надеюсь, что скоро на нашем канале выйдет наконец-то ролик, посвященный окраске древних животных. Вот там поподробнее о том, как формируются пигменты, окраска, мы с вами и поговорим. Ну что же, на этом я заканчиваю сегодня свое повествование. Разбудило вас сегодня шипение варана. Ну а я хочу вам пожелать отличного настроения и прекрасного дня. До скорого. Сегодня вас возбудил крик неандертальца.
1: Крик неандертальца. Крик кроманьонца, я тебе могу поставить.
0: верю. Вот такое получилось сегодня. Не, ну на самом деле, да, меня заставили, на самом деле, если уж, раз уж на то пошло, то самая большая статья, которую мне удалось найти, обзорная вот по использованию раковин в искусстве, вышла в 2017 году. То есть это, в общем-то, довольно свежая информация. То есть вот, вот про это, про то, что там белемнитами всякими делали интересные узоры, это известно еще с 50-х годов, но вот такой вот концентрированный обзорный материал вот буквально сделан совсем недавно.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Летающая звезда может угнать Землю у Солнца. Под такими заголовками журналисты пишут свои статьи. Действительно может такое случиться?
2: Ну, на то они и журналисты, чтобы яркие заголовки придумывать. Но вообще говоря, не исключено. Дело в том, Иван, что Солнце держит наши планеты, пока они близко к Солнцу и далеко от других звезд. Но когда другие приближаются, начинается конкуренция.
1: Это неземной подкаст. Сейчас детально разберем, возможен ли такой угон, что будет с Землей в этом случае. Как всегда, нам расскажет астроном Владимир Сурдин.
2: А сегодня рядом со мной Иван Кобзарев. Человек, который придумал этот подкаст, и не только этот, журналист, радиожурналист и журналист Ютуба. И я очень рад, что мы сегодня вместе работаем, и, наверное, еще долго будем работать вместе. Ну, а по поводу этой заметки. Это основой стала научная статья. Ее написали в основном французские ученые, 4 человека с привлечением американского коллеги. Очень серьезная статья, и в ней говорится о том, что рано или поздно Солнце начнет конкурировать за свои планеты с другими звездами. Но интересно, как начинается эта статья. Трудно упрекнуть ученых в том, чтобы они яркое начало не придумали, чтобы люди продолжали читать. Ведь сегодня десятки тысяч статей в год выходят в области астрономии.
1: Информационный шум невероятный.
2: Я бы не назвал это шумом, это вал. Это нормальный научный вал, потому что упростилась работа, компьютеры нам помогают, телескопы, роботы нам помогают. Конечно, мы более интенсивно стали публиковаться. Эта статья, правда, очень интересная, она абсолютно научная. И дело вот в чем. Начало статьи такое. Граждане, через миллиард лет на нашей планете жизнь станет невозможной. И это, в общем, факт. Сегодня Земля постепенно разогревается. Не только потому, что мы парниковые газы там из себя выпускаем, и промышленности, и автомобили. Нет, есть объективные причины. Солнце каждый миллиард лет примерно на 10% становится более мощным источником тепла. Это тепло идет в том числе и на Землю, и температура Земли, конечно, будет повышаться. Вопрос в том, как быстро это будет происходить. Тонкий вопрос, как наша атмосфера будет на это реагировать, как океаны. Но вообще говоря, миллиард лет – это хорошая оценка для того, чтобы через миллиард лет уже подумать, а не покинуть ли нам Землю или не отодвинуться ли нам от Солнца. Так вот.
1: Звезда нам, может, другая поможет, получается?
2: Либо помешает, либо поможет. Дело случая. Нам бы, конечно, отодвинуться, но, может быть, она... Дело вот в чем. Есть небольшая вероятность... 1%. И эту вероятность сотрудники, напубликовавшие эту статью, вычислили на основе точных компьютерных экспериментов. 1% в течение ближайшего миллиарда лет, что рядом с Солнечной системой, это Солнце, это планета, наша звезда, что рядом, примерно на таком же расстоянии, как планета.
1: Да, наша Земля, да?
2: Наша Земля, наша звезда, пролетит другая звезда на расстоянии 100 астрономических единиц. Ну, Земля от Солнца в одной астрономической единице, на другие планеты дальше, Юпитер, Сатурн и так далее, до Плутона, считать это примерно 50 астрономических единиц. Это граница Солнечной системы. Так вот, если другая звезда пролетит на таком же расстоянии от границы, как и Солнце, они уже начнут конкурировать за наши планеты.
1: То есть 100 астрономических единиц – это минимальная отсечка, на которой начнет действовать гравитация этой звезды.
2: На самом деле она и дальше начнет, но не очень эффективно. Вопрос в том, состоится ли это на самом деле. Ведь опубликованы результаты компьютерных экспериментов. То есть люди... с помощью компьютера, кидали случайным образом звезды и смотрели, что произойдет. А произойти может что угодно. Эта залетная звезда может оторвать некоторые планеты, в том числе и Землю, и унести ее с собой. Это интересный вариант. У нас просто будет другая родительская звезда, другой источник тепла.
1: Мы будем по утрам просыпаться и видеть не Солнце, а что-то совсем другую звезду.
2: Именно, да, и неизвестно какую. А другой вариант, что, пролетая в ином направлении, эта звезда может толкнуть нашу планету ближе к Солнцу, и нам это дело не хотелось бы перегреваться раньше времени. Одним словом, эксперимент показывает, что это возможно. Это в принципе возможно, учитывая плотность звезд в пространстве галактики вокруг нас.
1: Владимир Георгиевич, помните, когда Илон Маск во второй раз запускал Starship, Яндекс.Браузер помогал нам в прямом эфире своими нейросетями переводить трансляцию?
2: Потрясающее на меня впечатление это произвело. Там и интонация, и голос мужской и женский точно соответствовал тому, что исходник нам давал. И довольно высокая точность технических терминов. Он очень редко ошибался в технических терминах. Я как опытный редактор могу сказать, что переводчики живые чаще ошибаются в технических терминах, чем вот этот электронный мозг.
1: А сегодня наши друзья из Яндекс.Браузера попросили рассказать об еще одном полезном обновлении – расширении выгода. С его помощью можно делать онлайн-покупки с дополнительным кэшбэком, с дополнительными скидками по промокодам. Давайте я вам покажу, как это работает. Нужно установить Яндекс.Браузер с выгодой. Потом мы заходим на сайт интернет-магазина. С очень многими магазинами уже эта система работает. Находим на иконке расширения счетчик предложений, вот он тут вверху справа, нажимаем на него, выбираем подходящий промокод, копируем, тут есть кнопка специальная, используем при оформлении заказа в корзине и получаем скидку. А если для сайта доступен кэшбэк, то можно им тоже воспользоваться, его активировать и удвоить выгоду.
2: А этот кэшбэк будет работать только для этого магазина или для любого, связанного с Яндекс.Браузером?
1: Вам просто вернутся деньги, потратите их там, где захотите.
2: Очень хорошо.
1: Так что делать через Яндекс.Браузер покупки можно уже в МВидео, Яндекс.Маркете, Спортмастере и многих-многих других магазинах. Система так уже работает.
2: Как раз те магазины, которым я регулярно пользуюсь. Спасибо. Очень полезное сведение.
1: Для тех, кто хочет дополнительно экономить при онлайн-покупках, мы оставим ссылку на Яндекс.Браузер с выгодой внизу в описании.
2: Эта звезда может толкнуть нашу планету ближе к Солнцу, и нам это дело не хотелось бы перегреваться раньше времени. Одним словом, эксперимент показывает, что это возможно. Это в принципе возможно, учитывая плотность звезд в пространстве галактики вокруг нас. Ну, а на самом-то деле это будет или не будет? А могут астрономы точно предсказать, когда и как это случится? Могут. Дело в том, что еще 40 лет назад мы только с Земли наблюдали движение звезд и точно не могли его вычислить. Атмосфера мешает, размывает изображение, мы не можем точной скорости звезд определить, поэтому делать прогноз на далекое будущее тяжело, он будет очень неточным. А 2,5 десятилетия назад запустили новую астрономическую обсерваторию на орбиту Гепархос. Это создание европейских инженеров, европейских ученых. Гепархос – это спутник, который точно измерял, кстати, на нашей ракете, на российской ракете. «Союз» он полетел. Этот спутник точно стал измерять положение звезд, скорости звезд. Мы впервые получили хорошую, надежную информацию. Она и до сих пор является базой для всех астрономических расчетов. И вот, основываясь на этой базе, астрономы стали вычислять, какие из ближайших звезд в будущем будут сближаться с Солнцем. Одни улетают от нас, другие проходят мимо, а третьи летят к нам. Кстати говоря, самые близкие к нам – это три звезды в созвездии Кентавр. Альфа, иногда говорят Центавр, иногда Кентавр, я предпочитаю. Кентавр, по-моему, один – это вот человек-лошадь, других центавров нет тут в природе. Так вот, Альфа – Кентавра – это двойная звездочка, обе они похожи на Солнце, движется так, что сегодня она к нам приближается. Но она пройдет не очень близко и затем, минуя Солнечную систему на большом расстоянии, будет удаляться. А вот третий член этой системы, Проксима Кентавра, она тоже третья звездочка рядом с этой парой. Но она Проксима, потому что ближайшая, латинская Проксима, ближайшая. Она идет более нацелена на Солнечную систему и пройдет довольно близко от нас. Вот у меня перед глазами есть расчеты на ближайшие десятки тысяч лет. Это очень надежные расчеты. Десятки тысяч лет мы просто голову на отсечение.
1: Для астрономов это,
2: для астрономов это вообще завтра будет. Проксима подойдет на расстояние все-таки близкое, но не внутрь Солнечной системы попадет. А Солнечную систему мы называем не только вот эту вот планетную ее часть, а гораздо более обширную — облако Оорта. Это та самая-самая периферия Солнечной системы, где летают мелкие ледяные и каменные кусочки, астероиды, кометы. Иногда к нам прилетают сюда, в центр, чаще не прилетают. Вот это вот самая граница Солнечной системы на расстоянии 100 тысяч раз большим, чем Земля от Солнца. Так вот, Проксима пройдет недалеко от этого, от этой границы, но все-таки минует ее. Ну и хорошо. И никакого влияния она не окажет. Но несколько лет назад, около 10, на орбиту вышла гораздо более современная обсерватория Гайя. Там два телескопа, намного более мощных, чем у Гипархоса, сегодня накапливают данные о расстояниях, о положениях и о скоростях движения звезд. Гайя – это вообще верх астрономической техники. Мы просто молимся на этот, это даже не один телескоп, там два, на эту обсерваторию. Она работает довольно далеко от Земли, в 1,5 миллиона километров, в точке Лагранжа L2. И она накапливает данные, сейчас это очень точные данные. И уже можно делать прогнозы на более далекое будущее. Так вот, прогноз, который сделал сотрудник Пулковской обсерватории Вадим Вадимович Боболев, он его в 2010 году опубликовал, он еще на данных Гипархоса основывался, но Гайя их более подтвердила. Он сделал прогноз на ближайшие 1,5 миллиона лет. 1,5 миллиона лет – это как раз то время, на которое французы вот моделировали ближайший миллиард, вернее, ближайший миллион лет. И оказалось, что одна звездочка, невзрачная, маленькая, красный карлик, вдвое меньше нашего Солнца по массе, влетает внутрь Солнечной системы. В какой внутрь, мы пока точно не знаем. Учитывая те ошибки, те неточности наблюдений, которые у нас в руках, Боболев сделал много разных расчетов.
1: Ну точно, наверное, скорости
2: не знаем. Конечно, скорость приблизительно знаем, направление полета приблизительно знаем. Вот учитывая весь диапазон, весь разброс этих возможностей, он много-много вариантов вычислил. Одни варианты безобидные. Пролетит эта звездочка по периферии облака Оорта. Ну, там какие-то ядра комет собьет со своего пути, какие-то улетят от Солнца навсегда, какие-то пойдут внутрь Солнечной системы, и мы тут 2-3 лишних кометы на небе увидим. Но некоторые варианты расчетов говорят, что это маленькая звездочка, я даже имя ее могу назвать, Глизе-710. Глизе – это имя астронома, который каталог составил. 710-я там под номером. Или Гипархос-89-825. Имя Гипархос как раз и говорит о том, что она в каталоге Гипархоса, и он ее наблюдал, и он довольно точно ее движение определил. Так вот, расчеты Боболева показывают, что есть варианты, когда этот маленький красный карлик внедрится прямо внутрь Солнечной системы, в такую глубину, где уже планеты его почувствуют. Это маловероятное событие. Более вероятное, что далеко пролетит, менее вероятное, что близко, но не исключенное. К чему это приведет? Французские авторы рассчитали, к чему это приведет. Это, конечно, изменит орбиты комет. Это изменит орбиты планет. Сегодня планеты, почти все планеты Солнечной системы, обращаются вокруг Солнца по очень круговым, почти идеально круговым орбитам. И это хорошо. Не близко, не далеко, а на одном и том же расстоянии от Солнца. Земля, Юпитер, Сатурн, Марс. Правда, Меркурий немножко по вытянутой орбите бегает, но мы же им не интересуемся, он там где-то в глубине Солнечной системы. Но когда эта лишняя звезда будет пролетать, она, конечно, изменит. Даже если она не захватит планеты с собой, она изменит форму их орбит. Представьте, Земля начнет двигаться по вытянутой орбите. Во-первых, у нее появится шанс с кем-то столкнуться. С Марсом или с Венерой, ближайшие к нам справа и слева, так сказать, от нас планеты. А может быть и с Юпитером. Ну, тогда от Земли вообще ничего не останется. Это плохо. Но может быть и вариант захвата. А как это может произойти? Смотри. Земля обращается вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду. Если эта чужая звезда будет пролетать в том же направлении, куда сейчас движется Земля вокруг Солнца, а пролетать она будет примерно со скоростью 45 километров в секунду, и пролетит недалеко от Земли, то окажется, что Земля относительно Солнца бежит быстрее, чем относительно этой звезды. Тут 30 километров в секунду, а тут 15. Кому она отдаст предпочтение? Конечно, той, которая с меньшей скоростью дольше ее сопровождает, и Земля начнет вращаться, обращаться вокруг нее и уйдет с ней далеко. Тогда мы получим новое Солнце. Я бы его не хотел. Это красный карлик. Он тухленький, он не будет хорошо обогревать Землю, это раз, но он будет хорошо ее обстреливать радиацией, потому что на красных карликах часто и мощные бывают вспышки.
1: Не хотелось бы, конечно, другую звезду, но если вдруг, можем мы пофантазировать, вот мы вышли утром из дома на улицу, и что мы видим на небе?
2: Оранжевая звездочка, тухленькая.
1: Менее яркая, чем Солнце.
2: Гораздо менее яркая, в несколько раз менее яркая, чем Солнце. И, конечно, Землю она не будет обогревать так хорошо. То есть Земля замерзнет. У нас тут будет вечная зима, наверное, очень глубокая зима. И при этом лучше не выходить на улицу. Потому что частые вспышки на поверхности красных карликов, они будут обдавать Землю радиацией. Если атмосфера сохранится у Земли, не замерзнет воздух, не сядет на Землю, а будет еще газом у нас над головой, ну, эта радиация, наверное, потухнет, ну, так сказать, поглотится в атмосфере. Если еще и атмосфера замерзнет, то, вообще говоря, Земля станет безжизненной.
1: Ну, и, наверное, дефицит продуктов нас ждет, потому что растения при менее ярком свете...
2: Да не дефицит, а полное отсутствие.
1: Полное отсутствие.
2: Ну, Иван, ну, все закончится при этом. Вероятность велика ли? Мала. Расчеты французов показывают, что при таких случайных столкновениях 1% в течение миллиарда лет. Вот вероятность. За миллиард лет 1% вероятность, что это случится. Но это, конечно, незначительная вероятность, можно на нее не обращать внимания. Тем более, что в течение этого миллиарда лет мы что-нибудь можем придумать. Я очень люблю фантастику читать. Лю Сицинь, известный всем китайский писатель-фантаст, хорошую идею подал. Сделать из нашей планеты реактивный корабль, поставить мощный реактивный двигатель и в случае чего улететь куда подальше или куда поближе к хорошей, молодой, тепленькой звездочкой.
1: Самим выбрать.
2: Конечно, выбрать самим. Но сегодня это фантастика. А в ближайшие десятки тысяч лет мы голову даем на отсечение, мы астрономы, что ничего такого не случится. А 10 тысяч лет – это хороший запас для того, чтобы обдумать будущее Земли.
1: Ну, корабль из планеты пора начинать делать, на всякий случай.
2: Наверное, это не имеет большого смысла делать корабль из Земли. Я бы рекомендовал делать корабль, как мы делаем космические корабли из более современных материалов. Всю Землю трудно сдвинуть с места. Наши потомки что-нибудь придумают. По крайней мере, астрономы дают надежные десятки тысяч лет на то, чтобы, во-первых, выяснить не вероятность, а истинное наступление этого неприятного события, когда и как это произойдет. Телескоп Гайя проработает еще лет 10, и мы получим такие надежные данные о движении звезд в окрестности сотен световых лет. То есть это все, что к нам вообще когда-либо сможет приблизиться. И дадим уже просто календарную дату, когда надо беспокоиться.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы...
2: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна». университета МИСИС.
1: Угон, да, это слово мы обычно в криминальных новостях слышим, а тут неожиданно в научных. А есть ли какие-то примеры, когда одна звезда у другой угоняла планету? Или мы не видим так далеко?
2: Мы наблюдаем планеты у других звезд последние 27 лет. Только 27. С 95 года мы начали открывать планеты у других звезд. Конечно, не наблюдали ни одного угона. Однако мы видим планеты, которые не принадлежат ни одной звезде, так называемые планеты-изгои. Вот летают они сами по себе, мы их обнаружили, это факт. Почему они летают сами по себе? Ведь сформироваться они могли только рядом со... Ну, так мы думаем, рядом со звездами, других вариантов мы не видим. Раз они сегодня сами по себе, значит, кто-то их оттуда выбил. Кто их мог выбить? Вообще говоря, либо соседние планеты конкурировали друг с другом в одной планетной системе и вышвыривали лишние, либо случайно залетевшая звезда. Возможно, и то, и другое. В нашей Солнечной системе наверняка было больше планет. И только их конкуренция в ранние годы развития нашей Солнечной системы привела к тому, что одни остались на стабильных орбитах, а другие были выброшены либо на Солнце, либо от Солнца вдаль. Это наверняка было, потому что, ну, не могло не быть, вот, изгои мы видим в большом количестве. Но могла и звезда это сделать, дело вот в чем. Сегодня Солнце – это одиночная звезда. И вообще большинство звезд вокруг нас либо одиночные, либо парами живут, ну, так рассеянно, очень далеко друг от друга. Но рождаются звезды всегда в тесных коллективах. Мы эти коллективы видим. Это

0: четырех световых годах, это очень далеко. Но в период молодости они очень тесно жили. И вот в период молодости, конечно, соседние звезды выбивали планеты у своих соседок и теряли собственные под действием соседок. И то, что осталось, осталось. А то, что было выбито, летает как планета изгоя.
1: То есть это для Земли еще один гипотетический сценарий, хоть и маловероятный. Если слишком близко приблизится звезда, Земля может остаться без своей звезды вообще.
0: Вообще без звезды. Вообще без звезды. Холодная, темная, по галактике будет скитаться абсолютно безжизненная звезда. Недавно меня спросили, этот вопрос вполне естественный был. Хорошо, мы лишимся Солнца, но ведь Земля теплое тело. Там в недрах Земли, в ядре нашей планеты, в центре. Где наша планета? Вот наша планета. В центре температура такая же, как на поверхности Солнца. Около 6000 Кельвин, градусов. Это же тепло? Тепло. Тут маленькое солнышко в центре Земли, в ее ядре. Оно может нас согреть на поверхности? Нет. Оно, это тепло, заперто. 6000 километров грунта, которые над ядром нашей планеты, они очень плохо пропускают тепло. И поток тепла, который выходит из недр Земли на поверхность, составляет 0,01% от того, что мы получаем от Солнца. То есть в 10 тысяч раз меньше будет тепла, если Земля станет одиночной. Но это температура на Земле будет примерно минус 270 градусов.
1: Хорошо, а вот какие-то плюсы для Земли может принести этот сценарий, что все-таки другая звезда нас захватит?
0: Ну, один плюс можно гипотетически себе представить. Солнце раскочегаривается, набирает мощность излучения, а через 4 миллиарда лет оно просто очень сильно начнет светить, войдет в стадию красного гиганта, и тогда, конечно, лучше держаться от него подальше. Может так сложиться, что мимо пролетающая звезда отодвинет Землю? Очень маловероятное событие, ну почти нулевое. Намного интереснее было бы нам самим переместиться на другую, более далекую от Солнца планету, и мы уже присматриваем, в первую очередь на Марс, потом на спутники планет-гигантов у нас, замечательные спутники, у Юпитера Европа, там воды сколько хочешь, у Сатурна Титан, там вообще атмосфера замечательная. И, так сказать, дрейфовать наружу, пока Солнце будет расширяться и выжигать, и даже поглощать внутренние планеты. Недавно самые аккуратные расчеты показали, что Земля будет поглощена умирающим Солнцем. Мы раньше знали, что, раздуваясь, Солнце поглотит Меркурий, это было давно понятно, Венеру, это было давно понятно. А вот дотянется до Земли расширяющееся Солнце или нет, было еще непонятно. И когда учли все детали, как движется Земля, как будет расширяться Солнце, как оно будет пульсировать, оказалось, что дотянется. И наша Земля тоже войдет в атмосферу Солнца, ну и растворится там. Слушай, Солнце в 300 тысяч раз массивнее нашей Земли. Оно проглотит Землю и не поперхнется, и не заметит этого. Земля просто растворится в нем и перестанет существовать. Так что, конечно, нам надо либо покидать Солнце, либо покинуть Землю и найти себе более благоприятную планету. Будет ли это с помощью залетной звезды сделано? Не думаю. Маловероятно. Лучше мы это организуем сами.
1: Самим всегда лучше, конечно.
0: Конечно.
1: Спасибо, будем надеяться на лучшее. И на следующей неделе встретимся и обсудим другие новости изучения Вселенной.
0: Астрономы дают гарантию лучшего будущего.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Уильям Блейк жил практически ровно через 100 лет после сэра Исаака Ньютона, в то время, когда масштаб личности, масштаб такого явления, как Ньютон, были очевидны всем. Среди творчества Блейка – изображение погруженного в мысли Ньютона. Но Ньютон Блейк не слишком к себе располагает. Обнаженная фигура, сидящая на выступе скалы, покрытой к тому же водорослями, как будто на морском дне, фигура согнулась над диаграммой, в руке циркуль, а свиток, на котором диаграмма нарисована, разворачивается изо рта Ньютона. Это художественное видение имело в своей основе скептическое отношение Блейка к идеям просвещения вообще. Кроме того, он не слишком жаловал ньютоновскую теорию света, поскольку физический свет исключал для него духовное видение. Но даже полный сомнений, Блейк все же рисует Ньютона, как факт, о котором нужно размышлять, но который нельзя отрицать. Рядом с Британской библиотекой можно увидеть созданную в 1995 году сэром Эдуардо Паолоцци скульптуру Ньютона в представлении Блейка. В той же позе, с циркулем в руке. Степень метафоричности не меньше, чем у Блейка. Тело частями собрано из деталей, как бы усиливающих его, что подчеркивает некоторую технологичность или, быть может, механистичность. Фигура Ньютона в исполнении Паолоцци не эзотерик в подводном уголке, а исследователь мира, имеющий для этого достаточно сил. Искусство выражает взгляды своего времени, поэтому всякий раз интересно, когда оно испытывает потребность отразить науку. В разные времена это происходит по-разному. Продолжаем следить за развитием событий. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Это доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрохимических механизмов обучения и памяти. Ара Саакович Базян, здравствуйте, большое спасибо, что нашли время прийти. И доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейроантегенеза Владимир Вячеславович Раевский. Здравствуйте, спасибо большое, что смогли прийти. По-видимому, в течение всей нашей жизни, каждый день мы что-то запоминаем. Что-то надолго, что-то на короткое время. И, наверное, каждый же день что-то забываем. Или не так? Не так. Давайте обсудим это, но сначала посмотрим сюжет.
1: Память – одно из основных свойств нервной системы. Наука трактует ее как возможность воспроизведения прошлого опыта. Выражается в способности длительно хранить информацию и многократно вводить в сферу сознания и поведения. Это общее определение и вроде бы исчерпывающее. Если более детально вгрызаться в проблему, то память не какой-то единый процесс, он скорее дискретный. Вспомните, что есть запоминание. К нему примыкает, но это не одно и то же. Сохранение запомнившегося. Оно может долго покоиться в человеке, и посему просто великолепно, что существует воспроизведение, его нюансы, узнавание, воспоминания с оттенком припоминания. Различают память произвольную и непроизвольную, непосредственную и опосредованную, кратковременную и долговременную и ее особые виды. Моторную, например, исследователи характеризуют как память-привычку. Согласитесь, какая-то не очень серьезная она, хотя и весьма распространенная. Солиднее звучит эмоциональная, образная, словесно-логическая, перечень неполный. Мы вернемся к нему, а сейчас остановим перечисление, чтобы наконец-то произнести сакраментальное. Благодаря своей памяти, ее совершенствованию, человек выделился из животного царства и достиг тех высот, на которых он сейчас находится. Да и дальнейший прогресс человечества без постоянного улучшения этой функции немыслим. Теперь продолжим список различных видов памяти. Упустили важное – память аффективную. Ученые любят, особенно при определении чего-либо, щегольнуть звучным словом. Эффективнее будет, считают они. Но в данном случае аффект – попросту душевное настроение. Более того, страсть. Пусть кратковременная, но интенсивная, вплоть до невменяемости. Но это уже клиника, хотя, что греха таить, немало в той же литературе увлечений в описании подобных состояний. Но не об этом сегодня. Важнее подчеркнуть, аффект не только страх, гнев, ярость, отчаяние в понимании его психиатрии. Это и всепоглощающая любовь, и отчаяние от любви неразделенной, и страх ее потерять, и ярость ревности, и много о чем можно здесь говорить. Только зачем, если уже все сказано? Сделав вывод, что аффективная память не что иное, как память чувств, вспомним пронизывающие слова Константина Батюшкова. Буквально пару строк. «О, память сердца, ты сильней, рассудка памяти печальный». Но наука почему-то не признает этого вида памяти.

0: Память – это не только функция нервной системы. И если мы будем говорить о памяти, то неплохо вспомнить, что существуют и другие носители памяти. Генетическая память мы знаем. Это не функция нервной системы. Это некоторая информация, записанная в геноме. Другая память – это, если мы будем говорить о том, что это врожденная память, это память приобретенная. Но и здесь не ограничивается нервной памятью.
1: Какая еще приобретенная память, кроме памяти?
0: Иммунная. Замечательная совершенно память, без которой мы жить с вами не можем.
1: Сделана мне прививка, это память о реакции моей иммунной системы.
0: Конечно, конечно.
2: Даже не так. Вот антитело в систему вызывает изменение белков, которые удерживают его. Между прочим, это одна из основных свойств молекулярного уровня памяти – модификация рецептора.
0: Сейчас. А потом есть нервная память. И действительно, нервную память можно охарактеризовать, например, по органам чувств. Зрительная, слуховая, обонятельная. А можно охарактеризовать его по времени хранения. Мгновенное, кратковременное и долговременное. Ну и так далее, собственно говоря.
1: Мгновенное – это что?
0: Мгновенное – это память, которая фиксируется в рецепторах. Вот вы знаете, есть такой очень простой опыт, вы можете его воспроизвести сами. Если вы некоторое время посмотрите на негативное изображение, да, а потом переведете взгляд на белый экран, то вы увидите позитивное изображение, которое будет храниться очень короткое время. Да. Это тот образ, который зафиксировался в рецепторах.
1: Рецепторы продолжают сообщать мне о том, как будто бы я это вижу.
0: Совершенно верно. И эта память длится очень короткое время, миллисекунды. Ну, иногда, может быть, секунды.
1: Это, знаете что, раз уж о ней зашла речь, это эксцесс, ненужный эффект или она для чего-то нужна?
0: Нет, он очень нужен.
2: Это адаптация. Это, во-первых, адаптация.
0: Конечно. Нет, он очень нужная вещь.
1: Ну, да. Очень нужная, что, например, когда я закрываю глаза, моргаю и открываю, передо мной снова вы, мне не нужно каждый раз снова перевычислять всю картинку, да?
2: Во-первых, все, что вы видите и делаете, вы это не осознаете. Это процессы настолько быстрые, что вы не все можете констатировать и осознать. Но специальными опытами показали, что вот есть несколько видов памяти. Есть вот эта адаптативная, есть кратковременная память, которая стирается в течение 15 минут, если вводишь какое-то агрессивное вещество или если вводишь блокатор синтеза белка. Прошло 15 минут, вы ничем его не сотрете. Вы вызовете... Это называется ретроградная амнезия. Вы можете вызвать возвратную. То есть вы забиваете, если напомнить, вспоминаете.
1: Должен я отсюда сделать вывод, что... об этом уже я хочу спросить. Да. Память хранится, если можно так сказать, поправьте меня, если нельзя, разными способами. Что та, которая стирается, хранится одним способом, та, которая долговременно хранится другим. Каким?
2: Как хранится воспоминание? Значит, это одна и та же память. Только одна существует коротко,
1: только другое существует что?
2: Вы увидели мое лицо.
1: Да.
2: В течение 15 минут первый раз.
1: Да.
2: Это кратковременная память. Прошло 15 минут, запустилась специфическая модификация экспрессии генов. Да. Она зафиксировала мое лицо. Через 3 года мы с вами встречаемся на пляже. Любезно здороваемся и отходим. Вы меня узнали.
1: Значит, я вас... Сейчас. Первые 15 минут происходило что в моей голове?
2: Это значит, надо перейти на терминологию. Происходила активация некоторых систем и их компонентов.
1: То есть какая-то нейронная подсеть определенным образом возбудила.
2: Не подсеть, а нейронная сеть приобрела некую активность.
1: Вот это можно стереть.
2: Да, если дать в это время блокатор синтеза белка...
1: Значит, 15 минут встреченное лицо хранится у меня в виде некоторого возбуждения нейронной сети.
2: Да.
1: Через примерно 15 минут это уже не только так. А что происходит?
2: Но там, я говорю, модифицирую эти... Все эти модификации переходят на уровень генома, клетки, эпигенетические механизмы, и остаются.
0: Ну, если говорить сейчас.
1: Возникающие нейроны получают... Смотрите, сигнал о своем возбуждении, и они влияют на экспрессию гена внутри себя?
2: В мозгу. Возбуждение и торможение. Да. Значит, усиление возбуждения – это увеличение, грубо говоря, количества ампорецепторов в одном синапсе. Из 2-5. Да?
1: Да.
2: В гамма-рецепторы – это изменение последовательной композиции всяких вот этих субъединиц. Понимаете, да? Вот это удерживается 15 минут. Потом... При это фиксируется и при воспроизведении, при напоминании. Вот эти пять рецепторов, рецептора, которые пять субъединиц амплорецептора, которые были, они воспроизводятся точно. И у вас идет воспроизведение того возбуждения, которое было.
1: Значит, мне непонятно здесь слово «напоминание». И мне, что значит, мне напомнили, потому что куда обращается напоминание? И второе, где, в каком виде все-таки происходит запись? Позвольте, я приведу вульгарный пример. Я знаю, что когда что-то быстро записано в оперативную память моего компьютера, если его в этот момент выключу, то все это сотрется. И это, я думаю, примерно как те самые 15 минут, после чего в компьютере, кроме того, можно записать на диск. Там происходят физические изменения. Там, знаете, меняется магнитное состояние чего-то. И вот это живет гораздо дольше. Может быть, через 100 лет оно распадется тоже, но, по крайней мере, через год это можно, если диск хороший, это можно прочитать. У меня в голове вот то,
2: я
1: что происходит
2: люблю,
1: после 15
2: когда
1: минут,
2: компьютер
1: это
2: что? Сравнивают с мозгом.
1: Не сравнивайте, объясните мне на другом языке.
2: Вот я объяснил. Есть некие процессы биохимические, которые контролируются геномом, эпигенетически. Когда меняется какая-то активность, геном, соответственно, меняется, и это сохраняется внутриклеточно.
1: Внутри клетки возникают белки, которые подавляют
2: экспрессию. Белки, а то, что было на мембране, интернализуется в клетку.
1: И в результате экспрессия каких-то кусков генома подавляется.
2: Ничего не подавляется.
1: Но вы говорите эпигенетически. Я просто плохо понимаю, что значит эпигенетический.
2: Эпигенетически это означает, что вообще информация генетическая передается при делении клетки. Вот все, моя рука, моя нога, любая моя клетка имеет один и тот же геном, который объединился от мамы с папой. Значит, из-за того, как экспрессируется этот геном, появляется рука, нога, глаз, мозг. Нейроны не делятся. И поэтому есть специальный механизм эпигенетический. Он связан на процессах метилирования, демилитилирования, который меняет вот ту экспрессию, которая... Это эпигенетическая, это модификация экспрессии без деления клетки.
1: Да-да-да.
2: Вот эпигенетика.
1: Ну, например, подавляет синтез какого-то белка или усиливает синтез какого-то другого белка.
2: Ну, это может быть, да. Но это довольно сложный процесс. То есть это не подавление или... Вообще подавление, усиление, но лучше сказать модификация. Модификация вот всех этих компонентов.
1: И это остается через 10 лет?
0: Значит, на самом деле есть определенные временные рамки. Считается, что все-таки кратковременная память, та, которая может быть стерта, это где-то 4-6 часов. До этого времени может она продлеваться. Позднее она переходит в долговременную память путем действительно тех самых конформативных изменений в нервной системе, связанных с обращением к геному, с синтезом действительно и образованием новых каких-то белковых соединений, носителей какого-то определенной информации, которая способствует формированию и хранению памяти. Через 24 часа обычно начинают тестировать память, если она сохраняется, и считают ее, как правило, долговременной памятью. То есть она уже зафиксировалась. Значит, некоторые эксперименты, которые были поставлены с веществами, вызывающими амнезию, показали, что во время существования кратковременной памяти можно вызвать амнезию этими веществами, а вот через 24 часа нет. Эта память уже зафиксировалась. Поэтому говорилось о том, что якобы она в течение длительного времени так считали, она является достаточно стабильной и устойчивой, потому что она не поддавалась действию этих веществ. Но вот совершенно неожиданно, лет 40, наверное, тому назад, появились работы, которые стали говорить, что нет, эта память, несмотря на то, что она стабильна, может перейти в нестабильное состояние. И был показан конкретный эксперимент, как это можно сделать. Вот если, например, конкретное условие, на тон вырабатывался какой-то аверсивный оборонительный рефлекс у мышей. Он вырабатывался, он консолидировался, то есть переходил в долговременную память. Через 24 часа тестировалось, каким образом? Наносили условное раздражение, тот же самый тон, и вводили... не помню, какое вещество, но которое вызывает действительно выключение, амнезию. И оказывается, что в этой ситуации это вещество блокировало вот эту самую память, которая, казалось, была уже консолидирована и достаточно четко установлена.
1: Ну, то есть есть химические средства, есть какие-то нейромедиаторы или что-то влияющее.
0: Там идет разговор о том, что когда происходит напоминание о этом событии, эта память почему-то становится снова лоббильной и доступной для модификации. И в это время ее можно стереть.
1: Вот. А, ее можно стереть как бы в момент считывания. Грубо говоря, в момент считывания. Да. Она приоткрывается, в этот момент ее можно...
2: Не всегда, но там довольно сложно. Я хочу рассказать один наш эксперимент. Мы вводили пентилентетразол крысам. Это судорожный агент. Вводится очень низкая концентрация, подпороговая, но вводится в течение 24 дней. И у крыс возникает судорожная активность. После этого мы выделяли мембраны, смотрели рецепторы, вот этот ГАМК-рецептор. Значит, он менял активность и менял на 48 часов. Угу. На 7-е сутки...
1: Вынутый из организма.
2: Да. Вынимающие 48 часов, не вытащил 48 часов, держал, а вынул сразу и вынул через 48 часов.
1: Ага,
2: В другой серии мы посмотрели через сутки. Все в норме, все вернулось к тому, что было. Через 7-6 месяцев, это четверть жизни крысы, мы даем тот же пентилентетразол, и у него возникают судороги. У контрольных нет. Мы смотрим рецептор, он воспроизводится точно так же, какую активность он выработал. Это мы назвали эластической пластичностью, неважно. То есть рецептор существовал 48 часов, но потом куда-то делся. И нигде нет его, не отличается. Даешь напоминание химическое, это специфический такой процесс, он воспроизводится. Где он делся? Куда он делся? Потом вот достижения науки привели к тому, что стало понятно, что она интернализируется, она охватывается. У рецепторов есть время полужизни. У ГАМК-рецептора 10 дней. Они меняются все время. Но этот специально выработанный рецептор ушел в эндосому и не изменился.
1: Эндосома это?
2: Это эндосома, внутренняя сома, внутренний такой пузырек. Есть белки вроде как, которые, значит, его удерживают. Сейчас мы пытаемся вот посмотреть, так ли это, но это внутренний клеточный процесс. Напоминание может быть любая вещь напоминание.
1: У меня есть задача для нас всех троих – заставить нас посмотреть сюжет.
3: Итак, память сердца наука не признает. Хотя ее никоим образом нельзя упрекнуть в декларировании узких рамок этого уникального свойства человеческой психики. Ведь включает она сюда разнообразные инстинкты, врожденные и приобретенные механизмы поведения. Трактует их как передаваемый по наследству опыт. А как все разложено по полочкам. С десятой доли до полсекунды точно и полно удерживается в памяти картина увиденного. Точнее, в памяти образе, то есть в мгновенной памяти. Целых 20 секунд сохраняются наиболее существенные элементы образа. Это кратковременная память. Из мгновенной в нее переходит только та информация, привлекающая к себе повышенное внимание. До нескольких дней работает память оперативная. Срок зависит от задачи, волнующей человека. Долговременная, на то она так и называется, что всерьез и надолго. И воспроизводиться может сколь угодно раз. У психически здорового человека без утрат. Но это не рекорд по времени. Генетическая информация хранится в генотипе и передается по наследству. Неисповедимыми их назвать нельзя, но пути всегда разнообразны. Имеются в виду пути приобретения информации нашим мозгом, сохранение и воспроизведение зрительных образов, запоминание и повторение при необходимости самых разных движений, причем достаточно точно и весьма сложных. Память переживаний. Они запоминаются без особого труда и на очень долгий срок. В этом видится особый смысл. Все-таки человек, живя в мире материальном, перерос меркантильное приспособленчество и всей душой стремится в эмоциональный мир, мир приключений, мир любви, в конце концов. Хотя и о хлебе насущном не забывает. Есть память осязательная, обонятельная, вкусовая. Никуда не деться. Биологические потребности и самосохранение организма. Вот почему стараемся не есть черти какую гадость. По возможности мы весьма разборчивы. Ну и, конечно, все заметили, что порой запоминание происходит автоматически. В иных случаях требуются волевые усилия, вплоть до зубрежки, которую, кстати, незаслуженно оболгали некоторые навороченные педагогические теории. В безумной погоне за интересом, а он нужен, естественно, заодно и с разумными элементами зубрежки заставили детей позабыть, что учеба – это труд. Порой рутинный и нелегкий, и нет ничего в этом зазорного, если, конечно, все сбалансировано и в меру. Казалось бы, такая палитра должна полностью обеспечить потребности человека в разумном применении памяти данной природой. А нет, в пылу новаторства выдумывается еще много чего. Сошлемся, к примеру, на клеточную память. Наши тела состоят из миллиардов взаимодействующих клеток. Трудно спорить, да и незачем. Каждая из них представляет собой живой, естественно, дышащий, конечно, и мыслящий организм. Последнее утверждение – полная чушь, но на это не обращается внимания, и логическая цепочка выстраивается далее. Мыслящий клеточный организм буквально воспринимает информацию, получаемую из подсознания, хранит и обрабатывает ее. А далее – гипноз, сверхсознательный ум, который всегда остается живым, душа, которая входит в физическое тело и передает ему все-все-все. Остановимся на этом. И знаете, что поражает? Не безграмотность, облаченная в одежду наукообразия и теологии. Это неизлечимо. Удивляет, зачем? Ведь при всех достижениях науки и в психике человека, и в ее одном из важнейших проявлений, в памяти, еще много тайн. Есть где приложить силы, а они впустую тратятся. Извечная дилемма. Вот бы энергию эту, да в мирных целях.

0: Во-первых, если говорить о памяти сердца с позиции поэта, которого вы цитировали, это чисто эмоциональная память. Это не что-то такое, а это чисто эмоциональная память.
1: Еще раз, это память о нейромедиаторах, которыми управлялся мозг.
0: Нейромодулятор. Дофамин, серотонин, норадреналин и ацетилхолин. И Владимир Вячеславович считает меня апологетом дофаминергической системы. Дофаминная система в голове, она действительно система, значит, удовольствия. Но это только потому, что усиливающие, удовлетворяющие реакции удовольствия проявляются. А реакции, когда идет отрицательные вещи, они просто не проявляются. Она еще запускает две другие системы. Одна из которых связана с стрессом, норадреналинергическая. Вторая связана с эмоционально отрицательными состояниями, серотонинергическая.
1: То есть, когда грустная?
0: А? Подождите, это она не грустная, но это очень хитрая система. При депрессиях, сильных депрессиях, усиливают вот эту серотонинергическую систему, вот эту систему, которая считается системой наказания. Почему? Потому что она где-то как буферная система, а ее активность зависит от дофамина, от эмоционально положительных состояний. Если у животных вызывают беспомощность, дофамин падает сильно. Они вообще теряются, у них не могут найти выход. Активируют серотонинергическую систему, вот эту систему наказания, она переключается и усиливает, то есть это очень сложный механизм.
1: Вы знаете, я что хотел сказать? Частично сложность поведения управляется за счет нейромодуляторов, которые переводят мозг в разные состояния.
2: Да. Но мы все-таки помните, о чем начали говорить?
1: Да.
2: Мы начали говорить о памяти.
1: Да. Да.
2: И вот давайте я хотел бы по поводу памяти сказать несколько слов. Что на самом деле даже та память, которая прошла период консолидации и стала достаточно стабильной, и то она при некоторых обстоятельствах может подвергаться модификации, изменению в тот момент, когда она начинает реализовываться, когда дается тот условный сигнал, условно говоря, который должен запустить уже хорошо выработанную из реакцию, которая была запомнена. Возникает очень интересный вопрос, а зачем это нужно вообще-то?
1: Может быть, случайность?
2: Нет, но это закономерность. Это закономерность. Но для чего? В этом есть какой-то смысл или нет? Зачем нужно каждый раз перезаписывать память? Причем стирать ее и записывать заново. Стирать и записывать заново.
1: А когда я... Сейчас. Я не до конца вас понял. Когда я вспоминаю что-то, я в известном смысле перевожу память...
0: В кратковременное состояние.
1: Оттуда стираю, а потом снова записываю туда. Ох, как здорово.
0: Вы не стираете.
2: Я могу рассказать мысль до конца, да? Потому что я хочу ее просто довести до той идеи, о которой я пробовал рассказать. Зачем это нужно? А нужно это за тем, что мы все время совершенствуем нашу память.
1: Да.
2: И главное, обратите внимание, если мы запомнили сами какую-то ситуацию и нашли правильное решение, как из нее выйти, то ведь она же в 100% случае никогда не повторится заново. Она всегда, новая ситуация, близкая к этому, будет всегда иметь свои собственные характерные черты. И это же тоже нужно запомнить. И вот здесь и возникает эта необходимость что-то стереть, что-то добавить и усовершенствовать ее.
1: Я интегрирую свой опыт, записывая эту историю каждый раз с учетом последующего.
2: Абсолютно верно.
0: Она становится очень доступной к тому, чтобы стереть, но не стирается.
1: Позвольте мне сделать следующий смелый вывод. Никаким мемуарам верить нельзя, потому что человек, который пишет мемуары, вспоминает об этом несколько раз, а вы мне говорите, что он каждый раз перезаписывает с учетом своего текущего эмоционального состояния и прошедшего опыта. Никаким мемуарам нельзя верить.
2: Ну, в определенной степени вы правы. И это же действительно так и существует. Ведь люди, которые пишут мемуары, будем говорить, что они достаточно честные, но вы положите на стол, например, я с большим удовольствием читаю с левой стороны Рокоссовского, а с правого Жукова. В общем, на самом деле, немножко разные изменения.
0: Это разная интерпретация одного и того же.
2: Давайте вернемся к следующему. Значит, это действительно каким-то образом нужно. И вот где это реально, вот я бы сказал, рельефно реализуется именно что? Что нужно что-то забыть и что-то воспроизвести заново. Дело заключается в том, что в раннем онтогенезе происходит очень интересное явление, которое фактически напоминает вот эту самую реконсолидацию, которая свойственна для памяти.
1: Внутриутробным или...
2: Я сейчас вам расскажу. В чем заключается смысл? Это явление было разработано как раз вот руководителем нашей лаборатории, создателем даже нашей лаборатории Кирой Васильевной Шурекиной, который обнаружил очень интересный факт, который был назван смена ведущей афферентации. Ну, удобнее всего, мы сейчас в последнее время рассматриваем его на основе поведения птенцов. Вот раннее пищевое поведение запускается акустическим сигналом. Птенец поднимает голову, открывает клюв, получает еду. Но всю жизнь есть на этом принципе нельзя. Поэтому на самом деле он потом будет охотиться. Значит, нужно каким-то образом переключить его на зрительно управляемое пищевое поведение. И это происходит где-то на уровне пятого дня. Но обратите внимание, какая интересная вещь. Он очень хорошо питался на основе акустического сигнала, у него открываются глаза, видит он очень плохо, но уже идет переключение на зрительно управляемое поведение. Он реагирует просто на перепад освещенности, когда птица влетает в гнездо. Значит, нужны были механизмы для того, чтобы стереть ту конструкцию, которая работала и была нужна на первом этапе, когда он был незрячий, и запустить новую. Но этим же дело не кончается. Дело в том, что птица кормит его в дуплянке. Расстояние от птицы до этого птенца – сантиметры. А охотиться-то ему в лесу нужно будет на сотни метров. Угу. И поэтому зрительная система на той стадии, когда он покидает свое гнездо и сидит еще на ветвях рядом с гнездом, мама кормит его уже вне гнезда, у него происходят новые изменения в зрительной системе, которая позволяет ему уже ориентироваться на удаленные предметы мелкого размера. То есть, понимаете, в одном за очень короткое время происходит неоднократная смена форм поведения, причем связанная, безусловно, с изменением памяти.
1: Но вы говорите следующее, что не пять видов, пять вещей нужно запомнить при пять разных поведений. Нет, по мере того, как меняется поведение, примерно один и тот же блок, выражаясь очень грубым языком, обслуживающий это поведение, он просто модифицируется адекватным образом.
2: Совершенно верно.
1: И у нас тоже самое.
2: Да. Конечно.
0: Все очень похоже, знаете, на что? На когнитивную карту, за которую Джон О'Кифф, Эдвард Мозер и Мэри Брит Мозер получили Нобелевскую премию в 2014 году. Значит, они открыли нейроны. Нейроны – место. Значит, восьмиугольный лабиринт. Да? В одном рукаве крысу кормят. Да? Она ходит, смотрит везде. Как только приходит в это место, у нее определенные нейроны сильно активируются. Другие, вот эти двое Мозеров, открыли, значит, навигационные нейроны. Человек, мышь, крыса определяет окружающее пространство, оно разбирается в нем. Есть еще нейроны поворота головы, зрительный образ меняется. Есть нейроны времени, и все это вот в гиппокампе интерринальной коры взаимодействует с зрительными, слуховыми, обонятельными системами и создает когнитивную карту. Что такое когнитивная карта? Вы выросли в своем районе, в своем городе. Вы можете закрыть глаза и вспомнить, после какой улицы что идет, куда повернуть, чтобы пойти-то туда-то, сюда. Причем вы помните, что 20 лет назад стоял тут дом, через 10 лет его... То есть во времени все это помните. Причем вы помните всех своих друзей, которых встречали, все разговоры, все, что вы видели, делали, вот это формируется когнитивная карта. И самое потрясающее то, что она формируется с помощью автоматической памяти. Вы проходите по улице, видите, встречаетесь, здороваетесь и все запоминаете. Есть одна очень тонкая вещь, которую я думаю, что я нашел из собственного наблюдения. Есть такая вещь, как произвольное воспроизведение. Вот ты идешь или там сидишь, и вдруг вспоминаешь что-то. Вот это воспроизведение углубляет вашу память. Вот это когнитивная карта позволяет видеть, слышать и понимать окружающий мир.
1: И вот частое вспоминание чего-то,
0: да, ну, часто.
1: Оно оживляет или что? Оно что?
0: Это напоминание, это оно воспроизводит. Вот я занимаюсь наукой, да, мозгом, я непрерывно о нем думаю все время. Вот эту вещь я помню подряд. Очень хорошо, 15 лет назад я видел какой-то фильм, жена говорит, помнишь? Да ничего я не помню. Я об этом не думал, я ему это стерлось, я это забыл. Вот эта когнитивная карта – это самая реальная вещь. Ее в основе лежит автоматическое запоминание. Причем этот гиппокамп прижат к миндалине, а миндалина – это одна из систем эмоциональных реакций. Это значит эмоционально насыщенная когнитивная карта. Это называют контекст окружающей среды. Это фон, который вы приобретаете, любой речевой, текстовый, все ваши знания, и он открыт для восприятия. Это непрерывно идущий процесс. Вот это Нобелевская премия, это великая работа, понимаете? Я тогда понял, что они вот это описали, что я такой и как у меня все работает.
1: Следующий сюжет.
3: Но вернемся к строкам Константина Батюшкова о памяти сердца, которая сильнее рассудка памяти печальной. После мудрой и подробной классификации, приведенной в предыдущих сюжетах, подчеркнем очевидное. Память есть не что иное, как способность хранить. Что? Чуть ли не хором отвечают. Информацию. А всем ли нужна она в таких количествах? Так что больше импонирует другое, пусть не столь чеканное. Способность не забывать прошлое. Свойство души – хранить его. Или, чуть по-иному звучащее, сознание о былом. Само слово «память» происходит от слова «мнить». То есть думать, казаться, видеть, чудиться. И за этим рядом как бы проступают слова Александра Блока. «Все кажется и помнится, и мнится, что осень прошлых лет была не так грустна». Владимир Даль не поэт, но как перекликается определение из его замечательного словаря. Память относительно прошлого – то же, что и заключение, догадка и воображение будущего. Ясновидение будущего противоположно памяти былого. Мы не можем ясно видеть грядущее, и безапелляционно судить о прошлом не дано, но память о былом противоположна забвению. А ведь забвение – нечто отрицательное, разрушительное, разлагающее основу человеческого бытия. Предав забвению, значит вычеркнуть из памяти, лишить права на жизнь в сознании и сердце. Это немаловажно. При современных технологиях манипулировать сознанием человека и постепенно вытравлять из памяти те или иные события, постепенно навязывать переоценку прошлого, к сожалению, возможно. А вот с памятью сердечной, эмоциональной, поддается ли она столь прямому управлению и взаимодействию? Сомнительно. Не потому ли вопрос о существовании эмоциональной памяти до сих пор является дискуссионным? Но ведь, переживая в памяти сердца те или иные волнующие воспоминания, мы стараемся удержать их, поэтизируем. Они оказывают непосредственное влияние на реального человека, его судьбу, да и на жизнь окружающих людей. Память сердца – то свойство души, которое помогает помнить добро. И это не менее важно – понимать истинный смысл мудрости. Человек жив, пока жива память о нем. В стихотворении Александра Пушкина «Что в имени тебе моем» есть строки. «Но в день печали, в тишине, произнеси его тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я». Мы можем отчасти влиять на память сердца, если наполняем жизнь радостными переживаниями. Но ведь делают и наоборот. Хотя, судя по всему, это против человеческой парадигмы существования. Вот почему подлинной науке следует не отвергать, в худшем случае не ставить под сомнение, а в лучшем – память чувств. Изучать среди проблем важнейших. Человек – это чудо, неповторимое и до сих пор не разгаданное. В нем вселенная. И здесь тоже проблема. Контролируемая и объясненная раз и навсегда, она становится понятной, но скучной, выхолощенной какой-то. Отчасти и поэтому мы стремимся уйти в потаенные и недосягаемые уголки нашей памяти, где сердце бьется в упоении, и лелеем память сердца. Признаем ее сильнее рассудка памяти печальной.
1: Память сердца, как вы мне объяснили, прекрасно это существует в голове. Она только не в сердце, а в голове.
0: Да. Ну да. В чем дело? Дело в том, что каждый человек – это индивидуальный субъект. У него есть своя жизнь. Он воспринимает мир по-своему. И невозможно его объединить, говорят о сознании. Кант сказал, что сознание трансцендентально. Это знаете, что значит? Нет. Я когда сказал своей, значит, подруге, которая подруге жены философ, сказала личное сознание, она сделала круглые глаза, сказала, личного сознания нет. Есть личная психика, личное знание. Вот мы сейчас втроем говорим, вот у нас возникло сознание.
2: Ну давайте вернемся все-таки к памяти. Значит, конечно, у нас же есть память. Значит, мы опять же, вот, собственно говоря, память, та память эмоциональная, память, о которой говорили сейчас здесь, она же может выражаться не только в поднятии каких-то хороших, добрых чувств. Она может характеризовать действительно ужасные события, которые произошли с нами раньше, и которые тяготеют над нами, и которые заставляют нас переживать постоянно. В общем, человек, переживая...
0: Который сводит с ума.
2: Да. Ну, человек, переживший, например, какой-то теракт, или участвовавший в каких-то военных операциях и так далее, он, в общем, в определенной степени становится даже инвалидом. В течение целого ряда времени он все время вспоминает, переживает, волнуется по поводу того, что было. И вот здесь же возникает очень интересный вопрос. А можно ли это стереть из памяти? Можно ли это убрать?
1: Вы меня теперь учите, что не столько стереть, сколько перезаписать.
2: Абсолютно верно.
1: А для этого уже чаще вспоминать.
2: И поэтому нужно каким-то образом действительно что сделать? Ну, так, как это сделали вот с этой реконсолидацией в опытах на тех же мышах. Вызвать это дело, и в тот момент, когда эта память переходит из стабильного состояния в лабильное, тут-то ее и убрать.
1: Детей поэтому, переживших травму, поэтому просят нарисовать то, что было.
2: Ну, может быть, да. Но должен сказать, что, по-моему, недавно в Nature появилась статья, как раз направленная на то, они отстаивают идею, что именно этот способ они собираются применять для того, чтобы с помощью реконсолидации восстанавливать психическое состояние военнослужащих, которые прошли Ирак. И у которых чуть ли не в половине случаев есть вот эти самые различные нарушения, связанные с высоким выраженностью эмоционально-психического состояния.
0: Вы знаете, был фильм «Форрест Гамп». Смотрели наверняка. Но он был такой немножко сам Форрест Гамп. Но у него был командир, которого он спас, и он плевался на него, почему-то это жутко переживал и пил. Под конец фильма он сказал: «Ты меня вылечил». Это вот то, что говорит Владимир Вячеславович. Он, можно делать реконсолидацию, но его делать надо на фоне положительных реакций. Потому что если то же самое вспоминать, это что?
2: Обязательно
0: если то же самое вспоминать, конечно, это будет очень плохо.
2: Нет, просто нужно найти способ стереть эту память, но в тот момент, стирается, когда она перезаписать
1: ее. Таким образом, ее можно потихонечку выпросить.
0: Она притупляется,
1: скажите,
0: она не стирается.
1: Скажите, вот я съездил в хороший отпуск.
0: Что?
1: Вот я съездил в хороший отпуск.
2: Да.
1: И вернулся я с ощущением свежей головы, как бы без мусора. Хотя на самом деле все, что мне нужно, я помню, ну кроме какой-то ерунды, которую, в общем, помните, не нужно. Я возвращаюсь на работу, и через час-другой, в худшем случае через полдня, я снова в форме и снова все ничего. Вроде бы все помню. Что на самом деле происходит в голове?
0: Воспроизведение.
1: А вот это ощущение очищенной головы, это что?
0: Это странное ощущение. Очищенной головы не будет.
1: А, у вас не бывает. Значит, только у меня, когда я снимаюсь.
0: Это такая вещь, что у тебя болит голова. Это бывает. Ты выходишь гулять, головная боль проходит. Можно так воспринимать.
2: А, кстати, знаете, интересная вещь. Какое наблюдение вот с этой самой перезаписью или реконсолидацией было сделано, что, оказывается, лучше всего реконсолидируется негативный опыт. То есть ситуации, которые вызваны были аверсивными стимулами, болевыми стимулами и так далее. Вот откуда может быть ваша голова и становится чище. Вы просто стираете из памяти то самое, что было, что вас тяготело.
0: А когда возвращаетесь, попадаете
2: снова, и тогда это все восстанавливается. Кстати, позитивные поведенческие акты и память, которая связана с позитивным подкреплением, стирается много хуже. Это интересное явление, но это правда, это так было, так показано.
1: Стирается там много хуже, чем вещи, которые воспоминания, которые вызывают эмоциональный подъем или ту иную
2: положительную реакцию.
1: Ну, честно говоря, и учится гораздо лучше то, конечно, что приятно, а не то, что противно.
2: Конечно,
1: гораздо
2: лучше запоминаешь,
1: конечно, говоря. Конечно. Скажите, когда я забыл, это все, или можно, или я просто потерял доступ и можно как-то добраться до того?
0: Это по-разному. Если это нужно время. Время, например, я говорю, меня спрашивают про фильм, который я смотрел 15 лет назад. Я его напрочь не помню. Это время стерло. Вот то, что уходит в эндосому, оно постепенно выходит и разрушается.
1: Совсем, да?
0: Для того, чтобы запомнить, нужно воспроизведение, восстанавливать это. Тогда оно вот так...
1: Сейчас, вот телефон Васьки Иванова, какого-нибудь там моего приятеля, какого-нибудь там Петрова, который был для меня все, потому что звонил по 5 раз на дню. Я сейчас его не помню вообще. Он где-то у меня в голове хранится.
2: А кто это знает?
0: Подожди, я могу сказать такую вещь. Мы поставили такой опыт. Значит, реакция пассивного избегания. Даешь ток по лапам, она туда больше не входит.
1: Она это крыса.
0: Крыса, да. В темный отсек не входит. Это норковый рефлекс, да. Даешь ток по лапам определенной силы и даешь, вещество, которое вызывает реакцию страха. А это основано на реакции страха. Значит, после амнезии даешь это, она входит спокойно. Но ты делаешь еще один эксперимент. Ты даешь такой слабый ток, 20 вольт, совсем слабый, что она даже не пищит. Она так дрыгает ногами, и ты просто ее сопение вытаскиваешь оттуда. На второй день... Ставишь, она ничего не помнит, входит туда мгновенно.
1: То есть, сейчас, слабый ток не запоминает.
0: Слабый стимул.
2: Но все-таки я хочу сказать, что...
0: Не все. Даешь перед этим ему вещество, которое вызывает страх, она туда напрочь не входит. То есть, запоминается очень многое, но не все воспроизводится. Надо создать специальные условия, чтобы воспроизводилось.
2: И вот здесь как раз я и хотел подчеркнуть, что ваш вопрос не имеет ответа. По той причине, что если вы не вспоминаете этот телефон, это не значит, что вы его, он исчез у вас из памяти. Вы просто не можете его воспроизвести. А может быть, и исчез.
1: Есть ли гипотетический способ считать его оттуда, если бы можно было разглядеть каждый нейрон у меня в голове?
0: Нет.
1: Нет.
0: Разглядеть нейрон нет, это другое.
1: Это бессмысленно. Это система. Память не коренится в нейроне, она коренится в системе.
0: Память коренится в нейроне.
1: Но нет, но не вы
0: рассмотреть ее не сможете.
2: А вы помните, о чем говорил Арасакович в самом начале?
0: Да.
2: Он же говорил о чем? О том, что он вспоминает тогда, когда существует, попадает в то эмоциональное состояние, в котором он это дело запоминал. То есть, собственно говоря, если вы попадете в некое эмоциональное состояние, которое будет конгруентно тому этапу, когда вы помнили этот телефон, очень может быть, вы его вспомните.
0: То есть, если вспомните, не удивляйтесь. Но если вы его и не вспомните, тоже не удивляйтесь.
1: Если я теперь его вспомню, то я, конечно, вспомню о нашем разговоре, но вспомнить означает... Еще раз, скажите мне, что означает вспомнить?
0: Воспроизвести. Вот у вас есть мобильный телефон. Какой у вас номер? Можете назвать?
1: Могу.
0: Да, давайте.
1: Ну, предположим, что я его
0: вот
1: назвал.
0: Это воспроизведение.
1: Да.
0: Да? У вас исчезла, испортилась сим-карта. Вы ее выкинули. Проходит 15-20 лет. Какой у вас был мобильный телефон, вспомните? Нет, вы не можете воспроизвести.
1: А когда я, когда воспроизвести, значит доставить из одной части... Правильно или нет представление, что воспроизвести означает доставить из одной части мозга или из одной нейронной сети в другую?
0: Актуализировать хранящуюся память.
1: Что значит актуализировать?
0: Это когда долговременная память переходит в рабочую память. Рабочая память консолидируется в префронтальной коре. Специальное место, которое контролирует вот всем мозгом. Да, вот это вообще потрясающая система. Вот она воспроизводится почему-то там. Не почему-то, а можно догадаться, там быстрые реакции. То есть у вас было хранение вот в этих самых эндосомах, да, вот гипотетически хотите. Вы что-то с вами случилось, но у вас все поднялось и воспроизвелось.
1: Поднялось и воспроизвелось означает доставилось в префронтальную
0: кору. Доставилось туда, заново реконсолидировалось и сохранилось заново.
2: А вот есть еще один интересный вариант по поводу того, вспомнить или не вспомнить. Вот вы, предположим, я думаю, что вы действительно каждое утро здесь совершаете один и тот же маршрут от дома, ну, например, сюда на работу. И вот если вас спросить о том, какие здания, в какой последовательности вы проезжаете, перечислить, хотя вы это делаете каждый день, вы вряд ли это вспомните и вряд ли их перечислите.
0: Зависит от внимания.
2: Ну, я думаю, что вряд ли.
0: Внимание зависит от префронтальной коры.
2: А вот представим себе следующий случай. Вы едете на общественном транспорте по этому самому пути в заединелом автобусе, и вы оттаиваете маленькое-маленькое окошечко, смотрите в него, видите какой-то фрагмент какого-то одного здания, и тут же вспоминаете, где вы находитесь.
1: Если это знакомый маршрут, то да, достаточно.
2: Конечно.
1: Достаточно, хотя полвзгляда.
2: Да. Совершенно верно. Вот совершенно верно.
1: Оказывается, вы все помните нейроны места. Да, да, как сказал бы Арасакович, немедленно срабатывает.
2: Оказывается, вы все помнили, правда?
0: Когда узнают, что наша лаборатория называется нейрохимических механизмов обучения памяти, ну вот меня впервые тут же кидается, что мне выпить, чтобы улучшить память? Я говорю, пить ничего не надо. Сосредоточься и направь свое селективное внимание на то, что хочешь запомнить. Вот то, что Володя сказал, это у вас возникло селективное внимание к определенному зданию.
1: Не нужно принимать таблетки, если мы здоровы, но можно совершенствовать свой мозг специальными упражнениями, до некоторой степени занимаясь собой.
2: Да. И знаете чем? Да. Нужно учиться. И лучше всего учить язык.
1: Классическое образование всегда было направлено и давало результаты.
0: Нельзя останавливаться обучение никогда и нельзя останавливать мышление. Вот вы занимаетесь наукой, вы должны непрерывно, тогда у вас старческого склероза вообще не будет.
2: Конечно.
1: Я предлагаю пожелать это всем нашим зрителям. Большое спасибо, Арасакович Базян и Владимир Вячеславович Раевский. Большое спасибо, до свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляций и записей лекций. Приятного просмотра! Олег Угольников, астроном, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН. На форуме «Ученые против мифов 6» Олег Угольников разрушал мифы о плоской Земле, когда Средневековье постучалось снизу. Про Аристотеля рассказали, а про остальных – кто, когда и что говорил на эту тему. Галилей, Коперник и прочие. У них ведь тоже были свои аргументы. И я слышал, что в Средневековье уже большинство ученых были уверены в шарообразности Земли. Правда ли это?
2: Естественно. Дело в том, что шарообразность Земли стала понятна еще древним египтянам. Более того, они смогли измерить даже ее радиус. Это достаточно просто сделать на основе наблюдений звезд. Ведь дело в том, что звезда, которая находится в зените в одном пункте Земли, в другом будет располагаться на некотором удалении от зенита. Измерив этот угол и зная расстояние между пунктами, легко измерить радиус Земли. И, соответственно, для древнегреческих ученых, и тем более для ученых уже эпохи Возрождения, шарообразность Земли была совершенно очевидна.
1: Видел недавно в фильме опыт с лазером, которым стреляли на абсолютно плоском озере Титикака. И этот лазер, который стрелял на высоте человеческого роста, ловили за несколько десятков километров на другой стороне. Объясните, может ли это быть из-за искривления в атмосфере?
2: Да, это именно в этом все со сути заключается. Я на лекции немножечко об этом упомянул. Известно, что, скажем, объекты на море могут быть видны с большего расстояния, чем это дает геометрия, чисто вот обычной шарообразной Земли без учета атмосферы. Я сам один раз был очевидцем явления, известного как миражи. Тогда размытое изображение далекого берега наблюдалось расстоянием несколько сотен километров. Это нормально. Другое дело, что как-то наблюдать и различать детали с такого расстояния сложно, потому что изображения размываются. А вот свет от луча лазера, в принципе, при благоприятных условиях поймать вполне можно. К сожалению, фильма не видел, но, в общем-то, я сам, не покидая территории России, много раз становился свидетелем миражей. Могу сразу сказать, что особенно хорошо они видны рядом с Петербургом. Вот когда я шел на теплоходе по Ладожскому озеру, само озеро холодное, соответственно, узкий слой атмосферы над озером тоже холодный, а выше воздух был теплый. И это создает очень хорошие условия для наблюдения миражей. Собственно, берега с расстояния в 40-50 километров часто бывают видны, причем иногда в перевернутом виде. Такой чисто оптический эффект.
1: Как мы видим одни и те же созвездия на одном и том же месте, если Земля вращается вокруг Солнца?
2: Ну, что вы называете на одном месте?

0: Дело в том, что само Солнце кажущимся образом перемещается среди звезд. Это есть просто отражение движения Земли вокруг оси. Соответственно, те созвездия, которые вы сейчас, скажем, видите в течение ночи, через полгода видны не будут, потому что в этом направлении будет находиться Солнце. На сами созвездия это никак не влияет. Характерный рисунок звезд созвездия не меняется на протяжении тысяч лет. Но просто из-за того, что Солнце само находится, видно в разных созвездиях, соответственно, в разные сезоны года, вы будете видеть созвездие либо в разное время, скажем, утром или вечером, либо не будете видеть вообще, если Солнце в этом созвездии находится. Собственно, вот и все.
1: Как на нашем шарике, мы зимой и летом, и весной, и осенью, ночью видим полярную звезду. Мы в разные времена года по ночам смотрим в разные стороны Вселенной. Если мы видим летом ночью полярную звезду, то зимой мы должны ее видеть днем.
0: Дело в том, что в северном полушарии полярная звезда видна всегда. И ночью, и днем, если бы мы могли видеть звезды на небе, ну, собственно, с помощью телескопа мы можем это делать, то мы можем наблюдать полярную звезду. Дело в том, что в чем особенность полярной звезды? Она находится недалеко от продолжения оси Земли. То есть, если мы ось Земли вращения вытянем куда-то далеко в бесконечные дали, то в северную сторону ось пройдет недалеко от полярной звезды. Соответственно, суточное, кажущееся нам суточное вращение звездного неба на положение полярной звезды практически не сказывается. И в течение целых суток, в течение целого года она находится в одном пункте, в одном и том же положении. Ну, для Петербурга это будет 60 градусов над горизонтом на севере, вне зависимости от того, зима это или лето, день это или ночь. Если погода хорошая, смотрите, видите ее там.
1: Учитывают ли корабли и самолеты закругление Земли при ориентировке по карте?
0: Конечно, сейчас, правда, ориентируются не по карте, а ориентируются по GPS и ГЛОНАСС. Собственно, для точной ориентации нужны данные о координатах спутников в трехмерной системе координат. Ну, хотите Декартову, хотите цилиндрическую. Естественно, так или иначе, положение наблюдателя на сферической Земле должно быть принято в расчет, разумеется.
1: Как далеко мы могли бы видеть на плоской Земле? Эйфелеву башню могли бы увидеть?
0: Нет, по той же самой причине, которую я объяснял, когда описывал миражи. Дело в том, что на первое место по важности выходит уже не дальность самой видимости, а то, как атмосферные потоки искажают изображение, которое мы видим. То есть даже если, вот, скажем, вид далекого берега, вне зависимости от того, какой формы Земля, виден и не встречает преград с расстояния в 30 километров, это не значит, что вы сможете его рассмотреть. Просто потому, что оно будет сильно размыто. Так что в этом плане далеко мы смогли бы смотреть, но все равно не смогли.
1: Вся ваша фундаментальная наука в своей основе – это сборище утверждений, построенных на теоретических рассуждениях, в большинстве случаев недоказанных. Почему мы должны верить в заявления ученых умов, как в религии?
0: Ну, вы не совсем в этом плане, я обращаюсь к автору вопроса, правы. В науке есть гипотезы, то есть предположения, которые похожи на истину и недоказаны, потом они проходят стадию доказательств и превращаются в теорию. И абсолютно не всегда, и даже в редких случаях, гипотезы возникают чисто из теоретических рассуждений. Как правило, это анализ каких-то наблюдательных фактов. То есть наблюдения нам позволяют заподозрить существование некого, скажем, физического закона, потом более точными, более сложными наблюдениями и теоретическими изысканиями мы эти расчеты подтверждаем. Естественно, в формате одной лекции я никогда не смогу предъявить вам строгие доказательства всего того, чего я вам говорю, потому что тогда бы слушатели просто уснули. Но всякий раз, когда вас вопрос, какой-то вопрос вас интересует, вы можете найти научную информацию, в частности, о подтверждении того или иного научного факта. Сейчас это несложно в эпоху интернета.
1: Вопрос про маятник Фуко. Если на экваторе качнуть его не вдоль, а перпендикулярно экватору, то маятник должен будет отклониться или нет?
0: Нет. На экваторе эффект силы Кориолиса, фактически это математический эффект, вызывающий поворот маятника Фуко, обращается в ноль. И это тоже очень хорошее физическое доказательство сферичности Земли. Но опять же, если кто-то мне не верит, покупаем билеты на самолет, едем на экватор и проверяем.
1: Я не пойму, зачем из этого делают такой раздрай? Ну, хотят верить, что Земля плоская. И вроде никто никому силой не навязывает свои домыслы. И вообще у нас свобода слова, и люди сами желают разобраться во всем в силу своих возможностей. Пускай занимаются. Может, они ошибаются, но к истине придут своей головой.
0: Ну, как вы видите, никакой полицией умов мы не занимаемся. И на форуме «Ученые против мифов» собралось, я не помню точную цифру, но более 500 человек. И это были не люди, которые верят в плоскую Землю. Это были люди, которые интересуются, как можно, не используя интернет, понять, находясь на Земле, что она имеет шарообразную форму. Собственно, как это делали люди задолго до спутниковой эры, когда мы получили возможность Землю просто фотографировать. Люди пришли, им была интересная информация, мы с удовольствием эту информацию им дали. Так что ни о каком насилии здесь речь, конечно, не идет.
1: Возможно ли наличие планет, ненаблюдаемых с помощью оптических приборов и вращающихся со скоростью, равной скорости вращения Земли вокруг Солнца, в противоположной точке орбиты? Проводились ли запуски космических аппаратов для проверки этого?
0: Специально для этого, естественно, космических аппаратов не запускалось. Зачем тратить огромные деньги для подтверждения очевидного факта? Ну, в частности, Землю наблюдали и фотографировали с Марса. А Марс, он все время находится в разном положении относительно Земли. И если бы против Земли находилось что-то, то фотографии с Марса обязательно бы нам эту самую планету явили. Но еще дело в том, что законы, собственно говоря, небесной механики говорят о том, что никогда, ни на какой орбите планета не сможет постоянно находиться вот прямо точно за Солнцем так, чтобы ее невозможно было увидеть. Обязательно через какое-то время, ну пусть длительное, она из-за солнышка покажется, мы дождемся полного солнечного затмения и прекрасно ее увидим. Как вы знаете, во время затмений мы можем наблюдать за солнцем даже слабые звезды. Собственно, так была впервые подтверждена общая теория относительности. Поэтому никакой тайны область Солнечной системы за Солнцем для нас, конечно, не таит. И любой объект, скажем, не обязательно планета, а даже астероид, если бы он там находился, был бы быстро открыт.
1: Меня учили, что наша планета имеет форму геоида, а не шара. Почему в своей лекции вы этим пренебрегли?
0: Ну, дело в том, что сжатие Земли, это, собственно, отношение разницы между полярной и экваториальной осью к самому радиусу, составляет примерно 1 к 300. То есть, это величина маленькая. На лекции мы все-таки занимались глобальными вещами, чтобы понять, что это вообще не плоскость. Конечно, у Земли есть небольшое сжатие, связано это с вращением Земли, но оно несопоставимо меньше, чем, скажем, сжатие Юпитера или Сатурна, который можно просто наблюдать в телескоп, просто потому что эти планеты быстро вращаются. А так, да, конечно, можно учитывать все более и более сложные вещи в форме Земли, и все более сложным тогда будет ее математическое описание.
1: А какова форма Вселенной?
0: Это сложный вопрос, вот на него я не отвечу. Более того, даже если бы сейчас вместо меня здесь сидел специалист по космологии, он бы отвечал в таком виде. Вот если то-то, тогда вот форма будет такая, если то-то, тогда такая. Потому что является ли Вселенная, ну, плоская, это не в том плане, как плоская Земля, является ли она... ее геометрия эвклидова или нет, собственно, до сих пор пока неизвестно. Это зависит от многих параметров, которые, собственно, только предстоит еще точно измерить. Прежде всего, это точное значение массового вклада темной материи и темной энергии. Это 95% всей массы Вселенной. А что это такое, из чего состоит, мы пока не знаем. Так что в этом плане еще много интересного нас ждет в будущем.
1: Почему ученые, прежде всего российские, не продвигают проект отправки станции на Венеру? Ведь сохранился многолетний советский опыт технологии освоения планеты. Почему не развивать их дальше? Почему Венера столь непопулярна?
0: Дело в том, что Венера по сравнению с Землей или с Марсом имеет очень специфические физические характеристики. Наверное, вам известно, что на поверхности Венеры давление в 90 раз больше, чем у нас с вами на поверхности Земли, а температура составляет почти плюс 500 градусов. То есть даже те спускаемые аппараты, которые на Венеру садились, хотя они специально для нее делались, работали на поверхности всего лишь 2-3 часа, это очень мало. И получается, что дальнейшая отправка таких аппаратов, чтобы они там так недолго работали, это очень дорогостоящая и малорентабельная вещь. А вот изучение Венеры с борта искусственных спутников этой планеты продолжается, есть много американских, европейских миссий. Я думаю, что российские тоже будут. Это более интересная вещь.

0: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляции и записи лекций. Приятного просмотра! Олег Соколов, кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции, член научного совета Российского военно-исторического общества, один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. На форуме «Ученые против мифов 6» он привлек внимание докладом «Мифы о рыцарях» или рассказ о том, как рыцари не могли самостоятельно сесть на коня и привинчивались к седлу. Амуниция воина весила 30 килограмм во все времена. Удивительно, а как же процесс акселерации? Разве сейчас среднестатистический боец не тяжелее древнего воина? А значит, и нести может больше без труда. Тогда почему вес амуниции одинаков? Они были гораздо ниже и гораздо жиже нас. Так что для них плюс 30 – это не для нас плюс 30.
1: Ну, во-первых, они не были гораздо жиже нас. В общем, до средневековья средний рост был ниже, чем сейчас. Но ведь мы ведем разговор. Во-первых, не точно 30 килограмм, там плюс-минус 1 грамм исключается. Мы говорим о 30 килограммах примерно, приблизительно. И нужно учитывать, что когда мы говорим о средневековом рыцаре, мы говорим о человеке, который с детства этому воспитывался, занимался только для того, чтобы стать бойцом, который будет в конечном итоге 30 килограммов носить. В то время как современный солдат, он все-таки не с 7 лет готовился к этой своей миссии. Это первое. Второе, современный боец часто носит больше 30 килограмм. И можно посмотреть по всем, так сказать, сведениям о современном десанте. Как-то я вот с одним десантником беседовал, говорю, что вот современный вес был 30 килограмм, он очень обиделся. Мы вот, в Чечне у меня было 50 килограмм на мне, так сказать, так. То есть какие-то экстремальные, ну, естественно, в какие-то экстремальные ситуации одевают и 35, и 40, и даже доходит до 50 килограмм. Но все-таки это достаточно кратковременно, и какие-то особо тренированные бойцы. В общем же, примерно речь идет о 30-34 килограммах. У рыцаря порядка 30 килограмм. Еще раз подчеркиваю, это те люди, которые с 7 лет только этому воспитывают. То есть это их миссия. Кроме того, не забываем, он сидит на коне все-таки. И усталость того, кто сидит на коне, того, кто бегает, так сказать, с ранцем за плечо, она разная. Все же на коне этот вес лучше распределен, вы его дольше можете переносить. Так что я здесь не вижу никакого противоречия. Абсолютно. То есть, еще раз подчеркиваю, речь идет примерно, ни в коем случае не надо воспринимать это как какой-то, вот, что 30 килограмм, ни грамма, ни больше, ни меньше. Примерно вот такой вес. Естественно, что это где-то гуляет от 25 до 35 килограмм.
0: Миф про то, что рыцарь не мог встать, происходит, скорее всего, от того, что путают турнирные доспехи с боевыми. Турнирные доспехи как раз предназначались для того, чтобы защитить рыцаря от этой самой сконцентрированной на кончике пики энергии. Можете ли вы осветить вопрос, насколько турнирные были тяжелее, толще, ограничивали подвижность, видимость, шлемы привинчивались и тому подобное?
1: Значит, разница между турнирным и боевым доспехом появляется достаточно поздно, уже в 14 веке становится серьезной в 15 веке, и потом к 16 веку доходит до своего такого максимума. И турнирные доспехи в это время действительно намного тяжелее боевых. Турнирный доспех конца 15-го, начала 16 века мог весить до 40-50 килограмм. Он был значительно толще. Он действительно очень сильно ограничивал видимость, потому что, например, тот турнирный доспех, который делался для копейной шибки, был такой шлем «Жабья голова». Такой шлем закрытый, у нас только одна прорезь. Так, с таким шлемом в бой было идти бы невозможно. Этот шлем предназначен только для того, чтобы наклонились, так сказать, к своему щиту, наставили копье и поскакали для того, чтобы нанести противник копейный удар. То есть вы только видите этого одного противника. Никакого здесь обзора, кроме узкой щели, которая позволяет вам видеть противника, у вас нет. То есть этот доспех совершенно немыслим для ношения в бою. Вы ничего не сможете видеть ни справа, ни слева. Зато он очень хорошо приспособлен, чтобы выдержать мощнейший копейный удар. Потому что к этому времени копье стало толстенное, огромное, удар был мощнейшим. Кроме того, в этой жабьей голове, внутри, вот голова воина, она крепилась как на, понимаете, как на распорках таких, то есть были ремни, которые эту голову фиксировали, чтобы она внутри не ударилась при сильном попадании копья. То есть действительно в таком доспехе было немыслимо идти на сражение на войне. Вот. И, конечно, в таком доспехе попадание, падение от удара мощного копья, действительно, часто, я думаю, после попадания мощнейшим копьем в такую жабью голову, когда человек вылить из 50-килограммового доспеха, я думаю, что действительно он мог и не подняться, и действительно его откачивали очень долго. То есть это, без сомнения, эти мифы, они, конечно, связаны, я думаю, с турнирными доспехами конца 15-го, начала 16-го века, которые достигли действительно огромного веса. Я еще раз подчеркиваю, это доспехи только для конкретного состязания. Вот копейный удар, шибко и все, их одевают только, ну вот, как спецодежду исключительно вот для этого момента. Это вовсе не боевой доспех.
0: Современный защитный шлем «Сфера СШ-68» первого класса защиты весит вместе с подшлемником 1,5 килограмма. Время непрерывного ношения не превышает 8 часов по медицинским причинам. Если носить больше, начинаются проблемы с шеей. Насколько все хорошо или плохо было с аналогичными вещами в средние века?
1: Ну, конечно, было очень трудно. А вот те шлемы, которые мы видим 13 века, топ-хельм, который на голове у рыцаря просто держится, так сказать, на голове, только на голову опирается, естественно, такой шлем долго вообще невозможно было носить. Естественно, что его носили только в момент боя, потом при завершении боя, так сказать, отдавали оруженосец. Вообще, в момент передышки, ну, например, в бою при Бувине, вот эпизод граф де Сен-Поль, один из командиров правого фланга французской армии, вот он рубился, потом выехал из боя, снял шлем, передыхал. Мы просто знаем в связи с тем, с некоторыми эпизодами, которые с ним произошли. То есть этот граф рубился там, может, в этом бою полчаса, потом выехал, он должен был передохнуть немножко, потом снова надел шлем и снова въехал в схватку. Шлемы более поздние стали частично распределять вес на плечи. И стало их легче носить, потому что часть веса стала уходить на плечи. Поэтому те шлемы уже более поздние, они гораздо более удобные для ношения. Но вот эти вот ранние, 13 века, вот эти шлемы чудовищные, топ-хельм, это, конечно, очень тяжело было. И носили их, конечно, ограниченное количество времени. Еще раз подчеркиваю, для этого рыцари даже в процессе генеральных сражений на какое-то время покидали бой.
0: Стоит ли так романтизировать образ рыцаря? Ранние средневековые рыцари были наемниками тех, кто хорошо заплатит. Не было у них понятия о чести от слова совсем. Это придумало постсредневековое дворянство, the nobles. А потом разошлось по рыцарским романам. Как-то не согласуется эта патетическая речь о честных и распрекрасных рыцарях с теми, кто вырезал женщин и детей во времена крестовых походов. И не случайно в народном эпосе появился Робин Гуд как противопоставление этим негодяям. Про, в кавычках, стержень общества. Разве главной задачей этого стержня общества было не грабить крестьян и защищать более высокопоставленных грабителей?
1: Ну, как всегда, есть две стороны медали. Конечно, есть определенная правда в этих словах есть, но дело в том, что да, изначально рыцари были, ну, скажем, такими ударными отрядами на службе крупной аристократии, но постепенно выковывалась идеология этого класса, который, этого, скажем так сказать, этой прослойки населения, которая постепенно включила в себя весь господствующий класс, и в результате и король был рыцарем, и простой рыцарь был рыцарем. То есть, понимаете, возникло здесь определенное братство, взаимопонимание в этом сословии, которое для того, чтобы продолжать оставаться господствующим сословием, выполнять свой воинский долг, оно неминуемо должно было принять определенные, ну скажем, нормы поведения, без которых оно просто бы не удержалось. И эти нормы поведения предполагали, во-первых, все-таки понятие чести, высокую степень ответственности, долга. Вот, например, в рыцарском, так сказать, этосе слово, оно гораздо важнее бумажки и так далее, потому что эта прослойка населения, она формировалась в постоянных боях, сражениях, и как воинское такое братство, в котором есть определенные моменты, когда просто воинское братство их не вынесет иной структуры поведения. Знаете, даже вот сейчас там какой-то взвод, даже наемников, которые направился куда где-то воюют, если у них нет между собой понимания дружбы, братства по оружию, этот взвод мало чего стоит. И они должны друг друга поддерживать, и самопожертвование одного во имя другого, просто оно им нужно для выживания. Не потому, что они такие благородные, для выживания. В рыцарском этосе это существовало в течение долгого времени, постепенно это стало постепенно нормой поведения. Но, разумеется, конечно, как везде были всякие отклонения, как везде были и грабители, и убийцы, и воры, и все что угодно. Но некая линия главная, мы ее видим, она проходит через многочисленные произведения того времени, не поздних рыцарских романов, а романов 14, 15, 13 века, где прославляется норма поведения человека, который выполняет свой долг. Причем в этих романах они довольно жестокие, там нет какого-то такого голубой водички в этих романах розовой. Там они жестокие, довольно жесткие очень, там кровь льет. льется потоками. Но рыцари выполняют долг и предполагают, что тот, кто выполняет долг, служение, этот человек, ну, скажем так, его уважают. И я уверен, что большинство, в общем-то, рыцарей, ну, из того, что мы знаем о реальных существовавших рыцарях, жизнеописаниях реальных существовавших рыцарей, и тех, которые встречаются в этих жизнеописаниях, мы видим, что, в общем, примерно нормы этого класса, они соблюдались, хотя, конечно, еще раз подчеркиваю, были всякие отклонения, ну, естественно, и на войне, всякие разные эксцессы, это все происходило, но еще раз подчеркиваю, без определенной солидарности внутри этого класса и выполнения определенных положений, норм поведения, он просто не удержался у власти.
0: Такое впечатление, что спикер воспринимает пафос из письменных источников за чистую монету. У меня сильные сомнения в правдивости личного участия в битве династических королей. Были ли летописцы очевидцами боев? Насколько можно доверять их зрению, памяти и честности при записи? Сомневаюсь, что летописец при короле имел возможность записать что-то вроде «Король такой-то прятался за деревом весь бой».
1: Дело в том, что, понимаете, на короля смотрели все кругом. Он был настолько на виду, что вести себя неподобающе было просто немыслимо, смешно. Почему? Потому что феодальное государство по сравнению с современным государством вообще было, можно сказать, у него была нулевая сила. Оно было настолько слабым по сравнению с современным государством, что если бы человек, который стоял во главе этого государства, повел бы себя не так, как предполагают нормы того общества, ну вот, например, английский король Иоанн, так называемый, безземельный, он повел себя не слишком достойно, и в результате он фактически был своим дворянством поставлен в такие рамки, что ему пришлось подписать хартию вольности там, и так далее, и так далее. То есть, когда король оказывался слабым, не на уровне, его просто-напросто либо свергали, сметали, либо отстраняли. В общем, короче говоря, такой человек просто не удержался у власти. Еще раз подчеркиваю, потому что власть тогда формально, ее почти не существует. Это сейчас глава государства, у него гигантские формальные полномочия. Просто потому, что он может подписать приказ и направить там, я не знаю, 1000, соответственно, полицейских туда-то. У короля такой возможности не было. Он должен постоянно своей харизмой поддерживать вот эту иерархию, которая существует. Он должен постоянно давать пример. Если этого примера он не будет давать, он может один раз где-то струсить. Конечно, каждый человек. Но в принципе, если он не будет выполнять свои вот эти вот обязанности королевские, то его просто не примут, сметут и отбросят. И у нас есть абсолютные свидетельства, неопровержимые. Вот битва при Креси. В этой битве, которой французская армия понесла рыцарское тяжелое поражение, погиб, во-первых, брат короля, герцог Алансонский. Погибло 80 крупнейших феодалов, графов, герцогов. 80! Погиб плюс еще король Иоанн Богемский, то есть король чешский, который, Люксембургской династии, который пришел на помощь Франции. Погиб король, погиб брат короля, и погибло 80 человек, которых можно по уровню, вот современным, это как уровень министров, глав регионов и так далее, погибло в одной битве. При Азинкуре в 1415 году, тоже трагическая битва, тоже полегло буквально весь цвет регионального дворянства. А король не погиб просто, потому что Карл VI был безумный, он не участвовал в этой битве. У нас абсолютные доказательства, мы видим это, как это происходило. Этого нельзя придумать, то, что, понимаете, герцог Лансонский погиб в битве при Креси, что он атаковал первый, что король Иоанн Богемский, слепой король, видя, как гибнет рыцарская армия, он приказал оруженосцу и пажу связать своих коней и сказал, что мы должны нанести свой рыцарский удар, и он слепой пошел в гущу боя и погиб за, так сказать, рыцарскую честь. Это все абсолютно неопровержимые факты. Факт смерти короля Иоанна Богемского, факт смерти герцога Лансонского всем известно, и факт гибели 80 там других знатных людей. Все это абсолютно неопровержимые факты. Поэтому в такой ситуации король не мог себя вести недостойно. Просто абсурдно. Представляете, вокруг него погибают его ближайшие сподвижники, а он что, стоит где-то сзади? Да оставшиеся бы его просто свергли бы мгновенно. Невозможно было себя вести иначе. И абсолютно про Людовика Святого, про Филиппа Августа, это абсолютно неопровержимые факты. Вокруг них погибали знатнейшие люди.
0: А расскажите про деградацию качества стали для доспехов. Чем она вызвана? Является ли она причиной того, что пули стали пробивать латы?
1: Я ничего не знаю о деградации качества стали, я только знаю об улучшении качества стали. То, что пули стали пробивать рыцарские латы, связано только с одним, что к концу 16 века появляется мушкет, тяжелое оружие, которое пробивает любые рыцарские латы по причине того, что у него и длина ствола и, большая, и пуля очень тяжелая. Поэтому никакие рыцарские латы против пули 40 грамм, которые выпущены из здоровенного мушкета, не могли уже сопротивляться. То есть здесь речь не идет о стали доспехов, речь идет о значительном улучшении качества огнестрельного оружия.
0: Хотелось бы услышать про доспехи Востока – монгол, арабов, иранцев. В 13 веке они были тяжелые.
1: Ну, я небольшой знаток Востока, поэтому я честно признаюсь, я вот не специалист Востока, я знаю, что они были достаточно тяжелы. Практически они были такие же, как доспехи рыцарей. Единственное, что они были совершенно другого типа. Они были из подвижных пластинок, они ламеллярные, так называемые доспехи кольчужные. В общем, они были, быть может, чуть-чуть полегче, более гибкие, более подвижные, но, понимаете, они были более гибкие, более подвижные, зато, соответственно, под мощным копейным ударом их можно было пробить. То есть где-то выигрывалось чуть-чуть в подвижности, проигрывалось чуть-чуть в надежности. Вот поэтому я бы не стал, так сказать, как сейчас модно, там, знаете, вот они более подвижные, значит, соответственно, они более, они лучше, чем-то лучше, чем-то хуже, но еще раз подчеркиваю, я не знаток восточного оружия совершенно, вот. Я, так сказать, исключительно западноевропейским рыцарством занимаюсь.
0: Не соглашусь с утверждением, что рыцари победили организованные боевые единицы. Глупо считать, что рыцари не умели сражаться сообща. Рыцари победил совершенно новый подход к организации войска, который при всем при этом даже не был нов. Ведь он уже применялся в Римской империи. Регулярная рекрутская армия. Как вы можете это прокомментировать?
1: Ну, это ерунда полная. Дело в том, что римская армия, она исчезла с появлением, так сказать, с падением Римской империи. Феодализм – это полный хаос, наступил полный государственный хаос. В этом хаосе нет никаких регулярных армий. В этом хаосе чуть ли не каждая деревня свое государство, все независимы. Поэтому, собственно говоря, о слабости государства. Феодального государства практически нет. Оно очень-очень слабое, очень легкое, как мы сейчас сказали, государство. В этом государстве, естественно, невозможно никакую армию набрать. Здесь только призывают. Каждый феодал, во-первых, он сам выступает как рыцарь, плюс какое-то свое феодальное ополчение очень низкого качества. Феодальное ополчение, естественно, умело строить какие-то построения. Ясно, что ни одно войско не может обойтись без каких-то тактических приемов. Но это были очень слабые с точки зрения организации тактические единицы. Очень нечеткие, очень, так сказать, подверженные, так сказать, развалу, хаосу. Вот. Рыцарская армия, она тоже более-менее, конечно, она строилась как-то. Естественно, что она как-то строилась. Это понятно, что они не могли просто идти толпой. Это, естественно, абсурд. Но, опять-таки, все эти построения были достаточно рыхлыми, они были сложно управляемы, и действительно, король мог, грубо говоря, приказать либо атаковать, либо идти назад. Какие-то маневры с ними было очень сложно провести. И вот, действительно, в 14 веке, ну, а в 15 веке уже вступает, так сказать, со всей силы, появляется организованная пехота. Та пехота, которая впервые действительно создала вновь после Римской империи построение, которое обеспечивает плотность, спаянность, локоть товарища, и которые слушаются приказа командиров. Конечно, это еще не пехота, там, понимаете, 18 века, идеально построенные по линеечке, которые как машина действуют. Но это уже вот начало этого процесса. Именно эти тактические единицы победили рыцарство. Еще раз подчеркиваю, разумеется, было абсурдно воображать, что рыцари никак не строились, не знали какой-то тактики. Но эта тактика была, можно сказать, на таком уровне, что ее почти не было. Потому что если вот рыцари построили для первоначального построения, то они построили там три баталии, или как по-русски мы говорим, полк левой руки, полк правой руки и главный полк. Они построили три баталии. Дальше король отдал сигнал к началу боя, и все, они пошли в атаку, и дальше все это превратилось уже в хаотично действующие отряды, где отдельные рыцарские конроты, то есть небольшие группы, они как-то продолжают быть связанным, а общего уже управления боем нет. Ничего общего с сражением нового времени, где полководец вводит в бой одни батальоны, одни эскадроны, выводит из боя других, выдвигает батареи, убирает, меняет, ничего общего с управлением боя, с тактическими приемами нового времени здесь нет. И мы, именно тактический прием управления боем появляется, ну вот оно в ходе 16 века, так сказать, оно постепенно происходит становление, вот уже в 17 веке мы уже видим, как полководец, там, как Густав Адольф, там, скажем, битый при Люцине, он управляет своими батальонами, у него опрокинута саксонская армия, он перестраивает шведскую армию, выдвигает из резерва одни батальоны, уводит другие батальоны, то есть уже мы видим управление сражением. Ничего подобного в рыцарскую эпоху даже не было отдаленно.
0: Насколько мне известно, рыцарей били и арабы, и русичи, и литовцы. Они вообще могли кого-то победить, кроме крестьян?
1: Рыцари били и арабов, и русичей, и литовцев. А в ходе истории постоянно кто-то кого-то бил, кто-то нес поражение. Естественно, как каждый, в каждой стране любят превознести победы, так сказать, своего народа и любят забыть его поражение. Как известно, наше русское войско одерживало блестящие победы и терпело жестокие поражения. То же самое можно сказать и об арабах. Их также били, как известно, вот реконкисты Испании, кто ее провел, китайский, что ли, фараон, pardon, китайский император или египетский фараон, значит, реконкисты Испании, это процесс постепенного отвоевания Пиренейского полуострова, который продолжался до 1492 года, и где главным поворотным моментом была эпизод начала 13 века, битва при Лас-Навас де Толоса, когда испанские рыцари разгромили мавров. Ну, они последовательно, так сказать, они били там в 11 веке, в 12 веке, значит, там в 12 веке отвоевание Арагона, когда испанские рыцари совместно с тамплиерами, французскими рыцарями били, так сказать, этих арабов в ухост и в гриву, и в конечном итоге все эти арабы были выкинуты с Пиренейского полуострова. Конечно, они побеждали, а как же? А в крестовый поход, сколько было блистательных побед рыцарского войска, так сказать, огромное количество, так что я не вижу здесь каких-то в этом отношении проблем.
0: Лектор упомянул о швейцарских пикинерах, как о причине заката рыцарской славы на поле боя. Но не только пикинеры ломали хребет рыцарскому воинству. Хребет французскому рыцарству английскими лучниками был переломан задолго до пикинеров в Швейцарии, в битве при Креси. Разве не так?
1: Нет, абсолютно не так. При Креси действительно английские лучники в союзе со своими рыцарями одержали победу. Английские лучники одержали победу при Креси, по этому делаю большой доклад, можно послушать мой доклад, именно потому, что их умело поддерживали английские рыцари, которые были достаточно умело дисциплинированы королем Эдуардом III, потому что он уже сделал впервые организованное рыцарство на службе, которое оплачивается за деньги, и рыцарство более дисциплинированное. С другой стороны, был Филипп VI, первый король из династии Валуа, который еще плохо держал в руках свою армию, и поражение под Креси было связано с неспособностью короля Филиппа справиться с этой армией. Там было много обстоятельств, о которых я очень подробно рассказывал в моем докладе. Можно посмотреть в интернете, там более 500 000 просмотров. Вот. Но как только французское рыцарство постепенно стало более-менее организованным, когда в 15 веке появились организованные оплачиваемые отряды ордонансовый рот, так называемый, происходит перелом в Столетней войне. И вот у меня есть тоже доклад, называется он «Триумф организованного рыцарства», о том, как в середине 15 века французы вдребезги разбили англичан. И несмотря на этих английских лучников, когда появилось некоторое противоядие против английских лучников в виде самой первой примитивной артиллерии, которая позволяла этих лучников выковырять из-за их, так сказать, оборонительных сооружений, все, эти английские лучники ничего не смогли сделать. Они не самостоятельная пехота. Английские лучники – это хорошее дополнение к рыцарскому войску. Сами по себе они независимой силой не являются. И в этом их огромное отличие от швейцарских пикинеров. Потому что швейцарские пикинеры – это независимая сила, которая смогла одна встать против рыцарей и победить их. Английские лучники могли действовать только из-под брюха рыцарского коня английского, или, ну, под прикрытием английских рыцарей. И в конец Столетней войны многочисленные разгромы этих английских лучников. Одно сражение при Патте в 1429 году, чего стоит, когда, значит, около 6-тысячный отряд англичан, его разгромил 1500-тысячный французский рыцарский отряд. Просто эти английские лучники еще не успели, ну, скажем, оборудовать свою позицию в инженерном отношении, а рыцари, которые были уже несколько более дисциплинированы и, к тому же, воодушевлены победами Жан д'Арк, они просто-напросто вместо того, чтобы в тупо в лоб атаковать этих лучников, они заехали с фланга, ну, часть их показала как бы атаку с фронта, а часть заехала с фланга. В битве при Патте было уничтожено, зарублено мгновенно более 2000 англичан. Остальные разбежались. разбежались. Французы потеряли только 10 или 20 человек. Настолько рыцарство французских этих лучников разнесло. Английские лучники не являются началом нового времени. Это просто англосаксонская историография. Теперешний наш мир, который весь заполнен английскими произведениями, теперь, когда у нас доказывают, что вообще только, наверное, англичане были, так сказать, выдающимися людьми, все остальные, значит, не могут сравниться с ним. Вот только это и является причиной подобных историй.
0: Интересно было узнать у специалиста, насколько такие разоблачения правдивы. По данным европейских археологов, выглядел настоящий французский рыцарь на рубеже 14 и 15 веков так. Средний рост этого средневекового сердцееда редко превышал 1 метр 60 с небольшим сантиметром. Население тогда вообще было низкорослым. Небритое и немытое лицо этого красавца было обезображено оспою, ею тогда в Европе болели практически все. В свалявшихся грязных волосах аристократа и в складках его одежды во множестве копошились вши и блохи. Бань в средневековой Европе, как известно, не было, а мылись рыцари не чаще, чем 3 раза в год. Изо рта рыцаря так сильно пахло, что для современных дам было бы ужасным испытанием не только целоваться с ним, но даже стоять рядом. Увы, зубы тогда никто не чистил. А ели средневековые рыцари все подряд, запивая все это кислым пивом и закусывая чесноком для дезинфекции. Кроме того, во время очередного похода рыцарь сутками был закован в латы, который при всем своем желании не мог снять без посторонней помощи. Процедура надевания и снимания лат по времени занимала около часа, а иногда и дольше. Разумеется, всю свою нужду благородный рыцарь справлял прямо в латы. Кроме того, на санцепёке в латах ему было невыносимо жарко. Но снимать свою броню во время боевого похода бесстрашный рыцарь не рисковал. В смутные времена средневековья было полно киллеров. Лишь в исключительных случаях, когда вонь из-под рыцарских лат становилась невыносимой и под лучами полуденного солнца они раскалялись так, что терпеть уже не было мочи, благородный рыцарь орал слуге, чтобы тот вылил на него сверху несколько ушатов холодной воды. На этом вся рыцарская гигиена заканчивалась, но наверняка это было райское наслаждение.
1: Ну, здесь, мне кажется, автор в одну кучу валит все современные предрассудки. Во-первых, рыцарь в латах не ходил за пределами поля боя. Рыцарь надевал латы тогда же, как сейчас современный десантник одевает вот свою экипировку, которую, мы говорим, там 40 килограмм себя навешивает, там, понимаете, патронов, значит, различных там запасов, оружия, там, противотанкового гранатомета и так далее. Он с этим не ходит по улице. И когда этот десантник проводит 7 дней вот в этом виде, где-то, так сказать, в засаде или куда-то он там бросается в бой, как он выглядит уже, естественно, и грязный, и вонючий и так далее, это бой. А вообще-то, что касается 15 века, в 15 веке вовсюду были бани, и было очень модно мыться. Это, вот эта традиция мыться, она пропала на рубеже 15-16 века, когда в Европу пришел из Америки сифилис. И вот тогда вот эти бани пропали, и возник вот такой, я бы сказал, гигиенический такой кризис. Но это уже начало 16 века. 15 век, в этом смысле, еще да, очень даже чистоплотная эпоха. Вот. В общем, я еще раз говорю, здесь в одну кучу свалено все. Одно дело поведение человека на войне, в тяжелой обстановке. Другое дело, в мирное время, нормально. Ну, конечно, гигиена была не совсем такая, как сейчас. Но представление о каком-то ужасе, ну, оно, конечно, абсурдно. Что же касается роста, здесь вот интересный момент. Дело в том, что рост, он не шел вот так все время, увеличиваясь. Судя по всему, как раз вот рост 15 века был несколько выше, чем рост 17 века. Историки называют 17 век малым ледниковым периодом. В этот период времени уменьшается вследствие, возможно, вследствие природных причин, уменьшается рост, средний рост населения. Поэтому я бы не сказал с такой уверенностью насчет 15 века. Я знаю четко рост наполеоновской армии, что он был 1,65 м. Вот это, так сказать, последствия 17-18 века. Рост русской армии был 1,60 м. Это действительно были люди ниже. Но люди 15 века были, возможно, выше. Я могу сказать точно, что Франциск I, знаменитый французский король, у него был рост 2 метра. Это свидетельство его доспехи, которые хранятся в музее армии, огромные совершенно доспехи. Можете посмотреть там доспехи нескольких других рыцарей, это вообще громадные совершенно там танки полнейшие. Поэтому это, в общем, некие такие, некое утрирование. Конечно, рост был наверняка несколько ниже. Конечно, гигиена была не такая хорошая, как сейчас. Ну, это очевидно. Но превращать вот в таких-то каких-то чудовищ, немытых, небритых, это, разумеется, вот такой несколько голливудский, новый голливудский штамп.
0: Интересно было бы узнать о том, как тактика пикинеров соотносится с тактикой фаланг македонского и легионов Рима.
1: колонны пикинеров являются лишь в определенной степени повторением фаланги. Потому что фаланга – это широкое очень построение, которое может действовать только на ровном поле, на большом пространстве и требует очень высокой дисциплины. Колонны же пикинеров гораздо более мобильны. Это как бы расчлененная фаланга, как назвал Эдельбрюк. Она может действовать, они могут действовать на более-менее пересеченной местности, не требует такой же высокой тактической выучки. И они, ну, скажем, более передовые в этом смысле. Но они, конечно, продолжают традицию фаланги, но все же уже на другом уровне. Это, как еще раз подчеркиваю, расчлененная фаланга, более подвижная фаланга, состоящая из отдельных частей.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня у нас тема. Напомните мне, Александр, какая у нас
1: мы
0: тема?
1: Мы продолжаем. Привет, ребята, привет, дорогие. Мы продолжаем путешествовать по южным широтам. Мы в прошлый раз застряли в Средиземноморье. Вот. Ну, ничего, что мы там застряли, там масса интересных вещей, так что мы продолжаем пока путешествовать по Средиземноморью, возможно, чуть-чуть туда вот поюжнее еще сдвинемся. Ребят, вы опять между двумя Александрами, так что можете загадывать желание, обязательно сбудется, тем более сегодня.
0: Главное, ставьте лайки, подписывайтесь.
1: Мы вот все никак с вами до моря не доберемся. В прошлый раз мы хотели выяснить, почему же акулы Одиссея не съели в Средиземном море? Там же ведь видов 10 водятся, причем опасные акулы, вплоть до белой, Кархарадон, Кархарис. И не съели они никого финикийцев, и не съели они великих мореплавателей, не съели они никого из египтян. И вообще древние люди как-то вот придумали всяких чудищ, там типа Сцилы и Харибды, да? Которых страшно боялись, а про акулы они вообще ничего не говорили. Вот мы сегодня все-таки постараемся добраться до моря, и мы эту загадку разгадаем. Непременно разгадаем, а начнем вот еще с одной такой загадки. Вот, Александр, первую картинку покажите нам, пожалуйста. Ребят, что это такое, как вы думаете? Что это такое? Такая красивая рябая штука, да, у нас? Нету, да, никаких нету версий. Ну, хорошо. Специально для вас я укрупнил эту фотографию. Александр, покажите нам вторую фотографию. Вот, следующая. Фотография номер 2. Вот теперь все. Теперь стало все ясно. Это же бабочки сидят, да? А почему бабочек так много, ребята? Это не простые бабочки. Александр, покажите нам третью фотографию. Вот, ребята, сейчас на третьей фотографии вы увидите слева, вот они, взлетевшие, да? Это остров Родос в Греции. Знаменитая долина бабочек. На самом деле, ребят, я не знаю, почему она называется долиной. Я там был, снимал кино про этих бабочек. Это не долина, это ущелье. И это все объясняет. Сейчас терпение, объясню, почему. Вот совершенно фантастическая картина, когда массовый лед, а это в начале лета где-то происходит, конец весны, начало лета, все вокруг покрывается вот такой вот рябью. Все, стволы деревьев, камни, а там мшистые камни. И когда вы подходите, и вдруг это все вспыхивает и разлетается красными яркими искрами, потому что это бабочки-медведицы, у которых верхние крылышки, видите, такая у них покровительственная окраска, вот такая вот рябые крылышки, которые совершенно не видно на стволе дерева или на мшистых камнях, а вот нижние крылышки ярко-ярко-красные, это уже, ребята, называется предупредительная окраска. О чем предупреждают медведицы? Да, правильно. То, что они ядовитые, то, что не надо их есть. Внимание, опасность. Вот покажите теперь следующую картинку нам, Александр, номер 3. Не, номер 4 уже, да, будет? Вот она. Это медведица. Медведица Каллиморфа квадрипунктария. Ее латинское название. Что такое квадрипунктария? Ну, давайте сами расшифруем. Что такое квадра? Квадра – цикл, да? Квадро, стерео, помните, квадро – это 4. Uno, dos, tres, quadro, cinco – это не на латыни, это на испанском, вульгарная латынь. А что такое пунктари? Пунктир, да, точечка. Она называется медведица четырехточечная. Ну, достаточно широко распространенная бабочка, что называется фоновый вид в Средиземноморье. Она, кстати, к нам в страну залетает, вот и в южные регионы, и в Крыму, на Кавказе, в Краснодарском крае иногда встречается. Но, конечно, не в таких количествах. Ну, а теперь, почему же ее так много в долине бабочек? Ребят, вы когда-нибудь в Греции были? Может быть, кто-то из вас отдыхал в свое время в Греции, да, когда там можно было еще легко отдыхать? Наверняка. Но наверняка вы в Грецию приезжали летом. В Греции самая прекрасная пора, по секрету вам скажу, это май. Это начало мая. Вот с 1 мая по где-то по 15, первые 2 недели, все зеленое. Все зеленое, все цветет, свежо, градусов 20, вот в футболочке можно ходить. Ну, вода холодная, пока еще градусов 17, но купаться можно. И в это время там масса всего красивого и интересного. А потом средиземноморское солнце выжжет все. Зелени не будет, будут сухие травинки, цветов уже, ну, почти не будет, только вот в садах вся вот эта вот субтропическая декоративная будет брать и отцвести. И бабочек будет намного меньше. А вот на острове Родос есть мшистый овраг. По этому оврагу стекают ручейки. И камни там поросли мхом, там прохладно, там тенисто, и там зелень будет все лето. Именно поэтому туда слетаются бабочки-медведицы для того, чтобы отложить свои яйца, для того, чтобы спариться, отложить яйца, и потом вылупятся гусеницы и будут лопать листву. Потому что, ну, потому что на острове другой листвы будет очень мало, там все выжжет солнце. Вот откуда она, эта долина бабочек, которая на самом деле никакая не долина, а это ущелье. Ну, а теперь давайте поговорим про семейство, подсемейство медведиц. Да? Это одно из самых-самых многочисленных среди бабочек. Знаете, кстати, ребят, как называется наука о бабочках? Она очень красиво и убедительно называется лепидоптерология. Так что, если будете заниматься бабочками, вы можете сказать: я увлекаюсь лепидоптерологией. Вот, медведиц 11 тысяч видов, огромное количество родов. Ребят, то есть 11 семейств и где-то 11 тысяч видов. Ну, представляете себе цифру 11 тысяч, ребят? Это больше, чем видов, почти в 2 раза больше, чем всех видов млекопитающих, которые живут на белом свете, да? Причем у медведиц у них есть очень интересные такие названия. Вот следующее, покажите нам, Александр. Медведица госпожа, медведица хозяйка. Вот почему медведица, да, возникает вопрос. Сейчас мы до госпожи тоже дойдем, и до хозяйки дойдем. Мрачная медведица есть. Ну, вот сейчас похоже, да, бабочка на такого, на медвежонка, да, слегка. Ну, покажите нам следующую. А вот на следующей картинке, вот, а вот теперь уж совсем медведица, потому что у всех медведиц, у них очень-очень колючие, такие вот густо колючие гусеницы, личинки. И я вам хочу сказать, ребят, однажды я вот такую гусеницу взял в руки. Ну, маленький еще был. Ладошечка у меня была нежная. А взял в руки, стал ее рассматривать, принес кому-то из друзей показать. Ну, потом я выпустил эту гусеницу, а ладошка у меня стала чесаться. Страшно чесаться. Потом она стала гореть. Потом она покраснела и чесалась у меня весь день. И я на всю жизнь запомнил, что лохматых гусениц никогда не надо брать в руки. Ну, в крайнем случае, каким-нибудь инструментом вроде пинцета. Хотя, по секрету вам скажу, и знают это, конечно же, все хищники, что вот этих лохматых их глотать лучше не надо. Хотя есть одна птица, у которой такой мощный бронированный желудок, что она их ест и переваривает, целиком глотает. Знаете, как зовут эту птицу? Нет? Кукушка. Вот. Именно поэтому и называются бабочки-медведицы. Хотя, конечно, ну, не только на медведя они похожи. Теперь давайте посмотрим следующую картиночку. Я вам хочу показать, какие они разнообразные. Вот эта вот медведица, по-моему, Кая. Вот следующую покажите медведицу. Вот следующая госпожа медведица. Следующую нам покажите картиночку. Они очень-очень разнообразные, но, как правило, все яркие, потому что у всех предупредительная окраска. Вот это гикори, по-моему, называется медведица гикори, но это не наша, конечно, это тропическая медведица. А вот покажите нам следующую картиночку. Вот. А вот это вот, это медведица красноточечная. Тоже достаточно обычный вид. Но почему я вам ее показал? Видите, это уже беленькая. У нее на белом фоне красные точки и черные тоже. А вот покажите следующую нашу картинку. И вы увидите, вот она, кстати, видите, красноточечная, это на Марке она. А вот здесь интересный такой момент. У всех, ну, не у всех, у большинства, скажем так, медведиц, у них яркие нижние крылышки, да, а верхние, они сливаются с фоном. И если вы подходите к бабочке, к сидящей, она сначала резко поднимает крылья, и когда вспыхивает красный, птица или какой-нибудь другой хищник, он сразу понимает, что эту бабочку не надо трогать. То есть сигнальные крылья нижние, они всегда прикрыты верхними. А вот у этой, наоборот, видите, у нее нижние крылышки совершенно не яркие. Вот чем медведица красноточечная отличается. А еще вот следующую мы сейчас с вами посмотрим картиночку. И это ее гусеница. И гусеница ее больше похожа на белого медведя, да, чем на нашего бурого, как вот у тех медведиц, которых мы видели раньше. Ну, теперь дальше посмотрим. А вот это вот, ребят, это совсем необычно. Вот, казалось бы, да, среди таких красивых медведиц, которых вы видели, ну, вот это так даже не обратишь на нее особого внимания, правда? Ну, что тут, два цвета всего лишь. Такой какой-то графический рисунок. А я вам, ребята, скажу, что вот за эту медведицу коллекционер бабочек может отдать половину своей коллекции. Ну, вот когда я был маленький, очень многие собирали марки, спичечные этикетки, монеты, и обменивались, менялись марками, менялись монетами, спичечными этикетками, ну и хрешь собирали. А когда я в классе 8 пришел на биологический факультет МГУ, и там были такие курсы для школьников. И когда я первый день пришел, я вдруг с удивлением и радостью увидел, что там тоже все меняются. Меняются бабочками, меняются жуками, меняются прямокрылыми, там всякими кузнечиками. Мне это страшное дело понравилось. Я помню, поменял бабочку огненный червонец. У нас их пруд пруди на даче было. На редких желтушек. Так вот, в те времена менялись. Сейчас уже такие времена, что не меняются. Времена меркантильные, поэтому либо ловит, либо покупает. Но вот на эту медведицу, я думаю, любой коллекционер бы с удовольствием бы поменялся и отдал бы большую часть своей коллекции. Это редчайшая и самая загадочная из всех, и самая загадочная из всех медведиц.

Следующая будет ее гусеница, тоже прямо страшная. Вот, видите, вообще ужас, кошмар. Вот вам монстр. Вот. Потом будет циркопия следующая у нас. Давайте посмотрим. Вот она, да, очень красивая Сатурния. У меня есть малый ночной павлиний глаз, но не буду снимать коробку. Я ее поймал очень много лет назад. В мае она у нас летает. То есть некоторые виды Сатурнии у нас водятся. Следующую покажите. Это у нас будет следующая. Вот она, дубовая японская. А вот следующая картинка как раз будет крупные усы Сатурнии. И вы вот видите, какие роскошные усы. Вот такие усы только у самцов. Это чуткие-чуткие антенны. А следующую покажите картинку. Вот. Это Селена. Это тоже знаменитая Сатурния. Очень красивая, да? А вот следующую нашу картинку покажите. Это будет Леонид Владимирович Кабак. Мы с ним были хорошо знакомы, и вот как раз с Андреем Сачивко они вместе путешествовали и в Африке, и в Латинской Америке, много ловили бабочек. Я вам советую две книжки про бабочек с красивыми картинками. Они обе называются одинаково. Вот, «Бабочки мира». Вот эта, ну, книжка называется «Бабочки мира». И вот эта книжка называется тоже «Бабочки мира». Видите? Они одинаково толстые, одинаково красивые, но вот эту книжку написали Алан Эд и Мишель Виар. Здесь очень много картинок и очень мало текста. Ну, все как нас на Западе любят. Да, там главное шоу. А вот эту книжку, вот она, ее как раз текст написал Леонид Владимирович Кабак, профессор, и Андрей Сачивко, про которого я вам рассказывал. А все фотографии Андрея, очень красивые фотографии, очень классные, а тексты это вот написал Леонид Владимирович Кабак. Оба, видите. Очень хорошим языком, очень интересно. Так почему здесь фотография Леонида Владимировича Кабака? Вообще-то он профессор-химик. Но уже взрослым мужчиной, ему было лет 40, он увлекся бабочками. И у него была фантастическая коллекция. Я бывал у него дома, трехкомнатная квартира, вся забитая бабочками. То есть все в коробках, коробках, коробках, витрины. Вот не знаю, он ушел из жизни, он прожил почти 90 лет, по-моему, 89. И я не знаю, куда ушла его коллекция, но надеюсь, что она попала в хорошие руки. Так вот, если мы с вами говорим о Сатурниях, Сатурнии тоже бывают загадочные. Леонид Владимирович мне рассказал такую историю. Он очень много изучал бабочек Дальнего Востока, Приморского края. Там бабочки роскошные, ребят. Вот я там в армии, когда служил, ловил бабочек и в письмах их присылал домой, а потом распаривал. И ему стали попадаться рассказы местных жителей. Он поймал какую-то Сатурнию, и ему говорит: «О, это что? У нас вот такая есть огромная Сатурния. Вот похожа на нее бабочка». Но они не знали, что это Сатурния. Похожая, только вот такая вот огромная. И Леонид Владимирович раз услышал про эту огромную Сатурнию, два стал спрашивать, а какая именно, ему стали показывать. Да, огромная, гигантская. Ну, Дальний Восток, ребят, чтобы понимали, да, там много чудес, там, например, гигантский дровосек, вот такой вот огромный, да, водится. Поэтому Леонид Владимирович подумал, а почему бы и нет? Может быть, действительно здесь какая-то Сатурния такая. И вот он из года в год, он туда приезжал, он охотился за этой гигантской Сатурнией. И я сейчас очень плохо помню подробности, он мечтал ее найти и поймать. Кстати, Леонид Владимирович поймал и описал новый таксон прекрасной горной бабочки Аполлон Автократор, который назвал в честь своей мамы Анюта подвид. Вот, то есть ему посчастливилось кое-каких бабочек открыть. Но это все никак ему не попадалось. И однажды кто-то из его знакомых с местным жителем тоже сидели, дежурили около фоторал-ловушки. И энтомолог заснул, а второй местный житель как раз его разбудил, когда что-то билось в сачке. Ну, упустили они ее.
Вот они уже ее видели, вот она, ну вот она ушла и так осталась, видите, неразгаданной тайной, несбыточной мечтой. Ну, будем надеяться, что, может быть, кто-нибудь когда-нибудь ее все-таки и поймает. Ну, следующее давайте посмотрим.

0: Смотрим картинку. А вот, это очень красивая бабочка, да? Очень красивая. Это тоже павлина глазка. Она называется Изабелла. У нее тоже есть своя история. Изабеллу обнаружили во Франции, в Альпах, в сосновом лесу. И было это, если мне память не изменяет, где-то в середине 20 века уже. Бабочка настолько прелестная, настолько прекрасная, что когда об этом узнали люди, то они просто началось паломничество. Люди с сачками стали вытаптывать эти сосновые леса в поисках Изабеллы. Она очень похожа на какой-то витраж, она такая полупрозрачная. Вот, кстати, следующую картинку, Александр, покажите. Здесь длинные хвостики внизу, это самец, а здесь самка. Видите, хвостики очень короткие. У некоторых сатурний этот половой диморфизм, как мы с вами знаем, выражен очень четко. То есть у самцов длинные шпоры, а у самочек они либо короткие, либо их вовсе нет. Ну и кончилось тем, что местные жители стали очень сердиться, что здесь столько много народу сюда приезжает, вытаптывает нам леса. Бабочку официально на государственном уровне объявили под охраной, но уже было поздно, потому что оказалось, что все-таки очень многих бабочек выловили, и сейчас это вот в Красной книге, этот вид, по-моему, в международной даже Красной книге. Так, ну вот, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, это вот еще одна, это комета, тоже такая знаменитая, все вспомнил, в 1922 году Изабеллу открыли. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку на листике манго. Вот. А здесь посмотрите, тоже какая-то Сатурния, но какая-то непонятная картиночка, да? У нее два крыла большие, два крыла маленькие, по цвету разные, да? Сейчас я вам покажу. Вот это вот коробка бабочек, которую я собирал, когда мне было лет 10 вместе с папой. Ну, тут многие еще неправильно засушенные, они корявенькие. Ну, можете себе представить, 10 лет, да? Это значит, было 50 с лишним лет тому назад. Вот, ребята, обратите внимание вот на эту бабочку. Сейчас я вам ее покажу. Четвертая сверху. Вот она немножко покосилась, да? Видно хорошо? Видите, у нее две пары крылышек рыженькие, а пара серенькие, да? Почему? А потому что это перламутровка. Вот серенькая перламутровка – это самочка, а рыжая – это самец. То есть у них половой диморфизм выражен очень четко. Они разного цвета. А у этой бабочки, которую я поймал, у нее правая часть была самка, а левая – самец. Точно так же, как у этой бабочки. А вот следующую нам покажите картинку. Это редкое явление. Вот, видите, жук. У самочек, как мы знаем, у них хелицеры коротенькие, вот эти вот рога, да? То есть не хелицеры, мандибулы. А правый рог здоровый, жук оленя, да? То же самое. То есть это явление называется литеральный гинандроморфизм. А это сбой в механизме деления клеток у зародыша. И получается так, что дальше еще покажите, дальше будет еще интереснее, посмотрите. Вот, эта птичка, видите, кардинал? У этих птичек самцы красные, самочки серенькие. Вот, на руке сидит красный, на другой руке сидит серенький, а вот он анфас. И видите, половина птицы красная, половина серая. Это тоже тот же самый литеральный гинандроморфизм. Но, кстати, иногда бывает не пополам мужского и женского начала в одной особи. Бывает так, что три крылышка, как у самца, а нижнее, например, одно четвертое крылышко нижнее там от самки или наоборот. То есть бывает на три четверти там самец, на четверть самка или наоборот на три четверти самка, на четверть самец. Вот такое вот интересное явление. Я помню, был очень удивлен, когда нам с папой попалась такая бабочка, но потом вот папа залез в книжки, И сказал: сыночек, это литеральный гинандроморфизм. Меня просили как-то сделать целиком всю встречу, посвященную бабочкам. Ребят, я обязательно ее сделаю. Про бабочек можно очень много чего рассказать. Но давайте дальше едем. Едем дальше с вами. Едем дальше с вами, смотрим следующую картинку. Вот это вот, что такое, ребят? Успеем мы сегодня до монстров, акул добраться? Ну, постараемся. Помните, попрыгунья стрекоза лет красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза, да? Стрекоза и муравей. Ребят, а вас ничего не смущает в этой басне? Попрыгунья стрекоза лет красное пропела. Во-первых, стрекозы, что они у нас прыгают, как кузнечики, да? И что они поют? Вы слышали, как поют стрекозы? Мне не приходилось. Ну, тогда давайте посмотрим следующую картинку. Вот это знаете кто, ребят? Это Эзоп. Эзоп – это великий греческий баснописец. Жил он где-то в 600 году до нашей эры. И был он рабом. Рабом Иодмонт звали его, по-моему, хозяина. На острове Самос в Греции и писал басни. Очень много басен. Басни страшно любили, передавали их из уст в уста. В частности, там была и эта басня, которую потом дедушка Крылов переделал как басню «Стрекоза и муравей». Кстати, что касается Эзопа, уже потом Мартин Лютер, помните Мартин Лютер, лютеранская церковь, протестантство, откуда пошло, он открыл, что все вот эти вот басни, которые приписывают Эзопу, на самом деле они написаны разными людьми. Вот у него было такое исследование. Да, ему дали потом свободу Эзопу как рабу, но потом его убили, по-моему, в Дельфах, если мне память не изменяет, и уж не помню из-за чего. Но давайте посмотрим следующую картинку. Следующая картинка. А это кто? Ребят, а это Жан де Ле Фонтен. Это у нас уже 17 век. Это великий французский баснописец. Так вот, дело в том, что великий французский летописец Ле Фонтен, он брал за основу басни раба греческого, древнегреческого Эзопа, переводил их на французский язык и, значит, по-своему их редактировал. А потом эти басни, которые изначально придумал раб Эзоп, следующую картиночку покажите, кто переводил и редактировал. Да. Именно этот человек, которого вы уже узнали, Иван Андреевич Крылов. Он знал прекрасно не только французский язык, Крылов знал множество языков, французский, итальянский. Кстати, когда он уже был в почтенном возрасте, ему было за 50, он поспорил с Гнедичем, что выучит древнегреческий, он в 50 с лишним лет выучил древнегреческий, потом еще английский. Ну, когда 6 языков или 5 знаешь, то уже 7-й, 8-й выучить гораздо проще. Так вот, Крылов Иван Андреевич заведовал публичной библиотекой. Он был человек энциклопедических познаний. И, конечно же, он, когда переводил басни Ле Фонтена, и когда он читал на древнегреческом басне Эзопа, он понимал, что речь идет о цикадах. Ну, если бы он перевел как цикада, попрыгунья цикада, лето красное пропело, да, ребят, как-то, не звучит. Ну, откуда русский мальчик мог знать, кто такая цикада? И тогда Крылов превратил цикаду в муравья, в стрекозу. Кстати, критик Загоскин в 19 веке, вот мы же ведь как, когда учили вот эту вот басню, да, попрыгунья, стрекоза, лето красное пропело. И учительница наверняка вас спрашивала: детки, а мораль этой басни какая? И говорила: вот видите, стрекоза, она такая легкомысленная, а муравей, он такой, он работящий, он себе все приготовил на зиму, да? А Загоскин в 19 веке сказал наоборот: ребята, милые, муравей – это отрицательный персонаж. Стрекоза – это творческая натура, она занималась искусством, она далека от этой прозы жизни. А тут зима, и она Христа ради пришла попросить этого муравья до довешних только дней накорми, обогрей. А он ей что сказал? Он ей сказал: «Ты все пела? Это дело, так поди же, попляши». И захлопнул перед носом дверь, прекрасно понимая, что несчастная стрекоза умрет от холода и голода зимой. Так кто из них все-таки положительный персонаж, а кто отрицательный, да? Кстати, если уж мы с вами сейчас смотрим на портрет Ивана Андреевича Крылова, то вот как много случайностей играет в нашей жизни. Его отец был комендантом Яицкой крепости. Это было восстание Пугачева, Пугачевский бунт знаменитый. И Пугачев, он захватывал один город за другой. Некоторые дворяне, предатели, переходили на сторону бунтовщиков. А вот Яицкую крепость пугачевцы никак не могли взять приступом. И Пугачев грозился: когда мы ее возьмем, я повешу не только коменданта этого Крылова, я повешу всю семью его, всех его детей, всех повешу, чтобы другим было неповадно. Но крепость мужественно защищалась. Ивану Андреевичу Крылову было 4 года, то есть 4 года он был приговорен к смертной казни. Вот. Но, кстати, его отец стал потом прототипом капитана Миронова в «Капитанской дочке». Помните? Пушкина. Вот так вот. Ну ладно, про Крылова можно рассказывать очень много и долго. Он действительно был очень интересным человеком. Но давайте мы с вами все-таки поговорим про цикад. Следующую картинку смотрим. Итак, цикада. Вот она, как выглядит цикада. У древних греков была такая легенда, как однажды богиня зари Эос, она же потом Аврора у римлян, да, увидела прекрасного юношу, полюбила его. Юноша звали Тифон, или там разные транскрипции есть, по-моему, Тифон. И она так его полюбила, что она захотела выйти за него замуж. И она обратилась к Зевсу, главному богу Олимпа, и упросила Зевса: пожалуйста, сделай этого юношу бессмертным, я выйду за него замуж, мы будем жить вечно и счастливо. Зевс вздохнул, улыбнулся и сделал этого юношу Тифона бессмертным. Но дело в том, что легкомысленная Эос, как это часто бывает с женщинами, она оказалась очень недальновидной. Она забыла попросить Зевса, чтобы он сделал его не только бессмертным, но и вечно молодым. И что стало дальше? А дальше время бежало очень быстро, и Тифон превратился в старика мужа при прекрасной, вечно юной богине. Он стал ворчать, стал зудеть и стал так докучать богине Эос, что она рассердилась и превратила его в цикаду. А потом и вовсе выкинула его из дома. И вместе с другими цикадами несчастный Тифон все время зудел и зудел за окошком, рассказывал, как жестоко над ним посмеялась судьба. Ну, а теперь, если серьезно, ребят, если серьезно, здесь вот какая интересная штука. Цикады, кстати, у некоторых народов символизируют бессмертие. Почему так произошло? И ведь, смотрите, цикада – это одно из, ну, наверное, самое все-таки громкое насекомое. Очень громкое насекомое. Звук хора цикад – это 100 децибел. Дети мои, представляете, что такое 100 децибел, да? Это оркестр струнный какой-нибудь, да? Рев льва, по-моему, 80 децибел. Самолет на старте, вот это же реактивный, 130 децибел. И вот он, рев цикад. Оглушительный рев цикад. Почему? Потому что цикада в своей конечной стадии, которая, как мы знаем, называется имаго, живет очень-очень недолго. Цикада очень долго живет в стадии личинки. Покажите следующую картиночку, Александр. Вот, кстати, цикад очень почитали в древнем мире. Вот это вот римские броши цикады, да? Это такое схематическое изображение цикад. Покажите следующую картиночку. Ага, вот, да? Это уже гуны. Это гунские фибулы, пряжки. Помните, кто такие гуны? Сталь закован по безлюдью нем и мрачен, как могила, едет гордо царь Аттила, повелитель гуннов. А вот у гуннов были такие вот фибулы. Фибула – это пряжка, тоже в виде цикад. Поэт Анакреон написал оду цикадам. А я, кстати, знаете что, ребята, я как-то летом в жару в Греции, по-моему, была оливковая роща, и там вот этот вот все время звон цикад. А у цикад у них либо они вот так вот... либо вот у них есть такая стадия распевки, когда они так цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик. И вдруг я услышал музыку, и я все понял. Помните знаменитый танец греческий, сертаки, когда все берутся вот так вот, и начинают микис киадаракис. И вдруг вот я услышал этот ритм, вот он откуда списан, этот ритм, рисунок этого танца. Цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик. Это цикады. То есть Теодоракис, он услышал цикад, он схватил этот ритм распевки цикад и создал вот этот вот знаменитый свой танец сертаки. Так вот, следующее, давайте посмотрим картиночку. Вот она следующая. Это Прованс. В Провансе цикады символ провинции, поэтому у них повсюду они продаются. Там лаванды, цикады, два таких вот лавандовые поля знаменитые, которые на парфюмерию выращивают, и цикады. Давайте следующую. Очень любят цикад японцы. Вот теперь смотрите, вот эта цикада горная, но на ней видно, видно стадии разные. Да? Вот ее нимфа цикады, это вот личинка. Она как крот, у нее такие вот лапы, как крот, потому что она живет под землей. Она там роется под землей, подъедает корни деревьев. И эта нимфа цикады, когда вылупляется маленькая личиночка из яйца, она растет и развивается 7, 8, 10 лет. Есть периодические цикады в Новом Свете, в Америке, которые 17 лет живут под землей в виде личинки, представляете? 17 лет. Вот какое другое насекомое такую долгую жизнь проживает? Кстати, у буддистов, вот я помню, в Камбодже мы когда были, мне Олег Шумаков рассказывал, мой друг, что у них вот этот вот цикл обучения при монастыре 7 лет, как у цикад. То есть вот 7 лет ты под землей сидишь, учишься, и вот он короткий момент прозрения, просвещения, когда тебе становится все ясно. Так вот, в стадии имага, в последней конечной, цикада живет всего ничего, иногда несколько дней, иногда неделю. И за это время у нее тоже ротовой аппарат такой, что она не питается. Ее задачи две. Как можно громче оповестить, что я здесь, вот она, самка, да, и самцу расправить крылья, долететь до этой самки и спариться, чтобы она отложила яйца. Вот за этот короткий срок они должны найти друг друга. Поэтому такой громкий крик цикады, который слышен издалека. Кстати, во Франции есть такая поговорка: «Нехорошо работать, когда поют цикады». То есть это сиеста. Это самая такая вот песня громкая цикады. Это как раз в обед, когда самое жаркое солнце. Вот тогда оглушительный хор цикад. Ну, а что происходит потом? А потом, ну вот следующую картиночку давайте посмотрим. Вот такая вот стратегия выживания. Кстати, вот это периодические цикады, которые до 17 лет личинками живут, у них там все очень сложно. У них там 30 выводков. Там, в общем, можно даже просчитать вот этот алгоритм. Они не каждый год выходят на поверхность Земли. Вот эта личинка с такими лапами, как у крота, она потом выкапывается из земли. В земле остается дырочка кругленькая. Она забирается на травинку или на какое-нибудь дерево. И дальше у нее здесь вот на спине как молния расстегивается, трескается шкурка, и оттуда вылезает уже цикада взрослая в той самой конечной стадии эмага. Она расправляет крылышки, быстренько обсыхает, и все, она уже готова к размножению, чтобы продлить свой цикадий род. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Я даже не помню, что там, где у меня шпаргалка. Вот, это разные цикады, ребят. Это я взял только для того, чтобы вы увидели, какие они разнообразные, какие они разные, все эти цикады, потому что их очень-очень-очень много, десятки, сотни видов цикад на белом свете. Следующую покажите картинку. Вот. Покажите нам, Александр, следующую. Там, по-моему, фонарница будет, если мне память не изменяет. Да, вот это уже фонарницы. Фонарницы – это тоже цикады. Нет, ребят, у нас в Подмосковье не цикады, а цикадки. Они тоже такие маленькие, не такие яркие. Фонарницы – это потрясающие красоты. Вот в Юго-Восточной Азии их много, в Южном Китае, в Индии, в Камбодже, в Лаосе. Следующую покажите картинку. Это у нас, это горбатка, это тоже цикады. Следующее покажите картиночку, Александр. Ага, вот. А это уже у нас жук-олень. Самый крупный жук в Европе. Ну, где-то 6 сантиметров. Ребят, вот я с детства мечтал найти и поймать жука-оленя. Жука-оленя. Я читал в книжках, что они, да, здесь у нас где-то в Подмосковье водятся. Вот мне 64 года, ни разу в Подмосковье не видел жука-оленя. Вот мой друг Олег Шумаков говорит, что у них в Тропарёво в парке он ловил жуков-оленей когда-то. Я ни разу. Я все глаза себе в детстве проглядел. Так и не поймал. Значит, у жука-оленя. Кстати, самый большой был пойман в Швеции. И был он 11 сантиметров. Представляете, вот 11 сантиметров с рогами. Вот такой джичило здоровый. Вот крупнее, наверное, только вот наш этот реликтовый усач с Дальнего Востока, который вот как три спичечных коробка. Значит, личинка у него настолько огромная, что достигает размеров 13 сантиметров. А вот у пластинчатого... Он относится к пластинчатым усам жука. Точно так же, как бронзовка, точно так же, как жук-носорог. Жука-носорога тоже не встречали? Вот я в прошлом году поймал тут у нас. Вот могу вам даже показать. Вот он, видите, какой красавец. Видите его рог, да? Вот он, жук-носорог. Значит, как я его поймал? Мне привозит мой товарищ фермер Вася навоз. У него ферма лошадиная. Навоз вместе с опилками. И там очень часто попадаются личинки майского жука. Вот такие толстые, белые. Да вы их наверняка встречали где-то в компостных кучах. И вдруг я смотрю, такие вот огромные. И я сразу понял, что это жук-носорог. Ну вот некоторых личинок пришлось отложить. Они уже были... Они же тоже живут по несколько лет. Все личинки пластинчатоусых жуков, вот как жука-оленя, как нашего хруща, вот мраморный хрущ, майский жук, июньский жук, который немножко поменьше, они все живут несколько лет, как цикады, личинками. И вот эта вот стадия, конечная имага, да, как у жука-оленя, она очень-очень короткая. Ну, жук-олень, сколько он живет? Ну, 2 недели, ну, 3, ну, 4 максимум. Нет, ребята, в отличие от цикады, он питается. Вот этот вот самец, он может подкрепиться соком растений. Березовым соком, дубовым. Они в дубовых рощах. Вот, кстати, жуки-олени больше всего... Ну, я потом уже, когда вырос, это узнал. Что больше всего шансов поймать жука-оленя, конечно же, весной, уже в мае. Либо в старом заброшенном яблоневом саду, где вот эти старые уже такие гнилые яблони, либо в старой дубовой роще, где тоже старые дубы, потому что вот эта вот трухлявая древесина – это то, что нужно личинкам жука-оленя. У него вообще все очень интересно происходит. Самка, как только появляется, а она появляется позже самцов, кстати. Самцы у жуков-оленей появляются первыми. Потом появляется самка, И она спокойно сидит себе на дубовой ветке, выпускает свои феромоны в разные стороны. И дальше эти феромоны учуивают самцы, и они летят к самке. Но их много. И поэтому дальше у этих самцов начинается битва за самку. Причем битва очень жесткая. Ребята, помните, когда мы с вами говорили про копытных животных, в частности про оленей, то я вам сказал, что рога оленя или лося – это прежде всего турнирное оружие. Они не нужны оленю, чтобы защищаться от волков или лосю. Лось прекрасно бьет копытом, так что если попадет в больное место волку, то убьет его наповал. Рогами он не дерет, не защищается. Рога нужны только для рыцарского турнира за самку. И у оленя, и у лося, это тоже олень, кстати. Вот почему название жук-олень, оно очень-очень-очень меткое. Потому что жуки-олени точно так же, как олени-копытные, дерутся за самку. Покажите нам следующую картинку. Как это происходит? Самка сидит, а жуки хруст стоит. Он иногда так сжимает своего противника, что у того хитиновые крылья начинают хрустеть, ломаться. Встречаются иногда самцы с пробитыми хитиновыми крыльями. Кто самый здоровый, кто самый сильный, кто скинет своего конкурента с ветки, тот и доберется до самки, чтобы продлить свой род. Потому что род продлить может только самый сильный, самый выносливый, самый ловкий жук, чтобы дать крепкое, хорошее, жизнестойкое потомство. А слабак какой-то, он же не нужен нам в этом процессе. Правда, ну что слабак? Ну он даст такое же слабое потомство. Нет, а нам нужно, чтобы все жуки были крупнее, были рогастее. Кстати, у жуков-оленей очень сильно выражена так называемая морфологическая изменчивость. То есть вот есть с крупными клешнями, есть с мелкими, есть крупные жуки, есть в два раза меньше. И, конечно же, у мелких жуков шансов никаких. Ну, если только два таких вот рогача сцепились, а в это время какой-нибудь мелкий посмотрит, ага, путь к самочке свободен. Но это значит самый хитрый. И он даст самое хитрое потомство. А самое хитрое потомство, оно тоже жизнеспособное. Ребята, это, конечно, была шутка. Дальше происходит следующее. Слышу вопрос. Рога, да? Рога оленя на самом деле это мандибулы. Это видоизмененные мандибулы. Мы до них дойдем, я вам объясню, что это такое дальше. Битвы бывают такими изматывающими. У них у каждого жука бывает разная тактика. То есть один вот так вот старается обхватить противника, вынести его, выкинуть. Другой, наоборот, увернуться от его страшных рогов. Иногда под деревом можно увидеть вот этих обессилевших самцов, которых вот эта вот драка, эта борьба уже совсем вот довела такого истощенного состояния. Некоторые, кстати, так и умирают от истощения, а другие потом попьют дубового сачку, немножко придут в себя, опять кидаются в схватку за свою самку. Вот давайте следующую картиночку посмотрим. А это что такое? А, ребята, что это за скульптура? Это Геракл. Геракл борется с Антеем. Так вот, ребята, у меня есть такое подозрение, что древние греки, наблюдая вот эти захваты жуков-оленей, как один другого отрывает от земли, несет и сбрасывает его с ветки, придумали эту красивую легенду про великана Антея, помните, которого никто не мог побороть, потому что он был сыном богини земли Геи. И как пока хоть часть его тела касалась земли, земля давала ему силы, она передавала ему свою великую энергию, и он был непобедим. Это понял Геракл, потому что Геракл был не только сильным, он еще был умный. И тогда он понял, как победить Антея, как жук-олень. Он поднял его, оторвал от земли и уже там задушил в своих объятиях. Так что я уверен, что эту легенду древние греки придумали, наблюдая, как бьются за самку, за прекрасную оленюху жуки-олени. Так, смотрим дальше. Следующую картиночку. А вот это вот потрясающе красивые жуки-златки. Да? Зла так много, ребят, 15 тысяч видов. Можете себе представить? 15 тысяч видов, 450 родов зла так. Причем крошечных, несколько миллиметров, больших, 10 сантиметров, это два спичечных коробка, но это, конечно, тропические. И у многих златок, почему они так называются, златки, потому что у них очень-очень, они красиво окрашены. Вот следующую покажите нам златку. Вот, видите, следующее. Ну, они, правда, очень многие златки вредители. Причем бывают вредители монофаги. Кто такой монофаг, дети мои? Фаг – это пожиратель, как мы с вами знаем, да? Орнитофаг – это кто питается птицами. Герпетофаг который питается змеями, ящерицами, там, не знаю, даже черепахами. Ихтиофаг, да, который рыбами питается. А монофаги – это те, кто питается только одной единственной пищей. То есть у этих видов златок личинки питаются только определенным видом растений. Ну вот в Москве, я помню, в 2004 году стали сохнуть ясени. У них макушки стали засыхать, и большие деревья стали погибать. А ясень все-таки дерево это достаточно редкое, настоящий ясень. Потому что чаще всего мы ясенем называем Ацернигунда. Это клен ясенелистный американский. Агрессор. Вот его мы называем ясенем, а он клен на самом деле. А вот настоящий ясень, его видно по крылаткам. У них ровненькие крылаточки ясень. Он достаточно редкий. Его, кстати, любят снегири очень, эти крылатки. Поэтому снегирей стало мало. Потому что стало мало рябины и мало ясеня. Стали они сохнуть. Ну, а потом нашли ясеневую златку. Массовая вспышка была, и она просто поразила очень многие ясени. Давайте следующее посмотрим. Вредитель, но зато какой прекрасный вредитель. Ребят, знаете, что это такое? Это вышивка. Это вышивка из крылышек златки. Вот из крылышек златки делают потрясающие вещи. И модельеры, и ювелиры. Следующее покажите нам, Александр, картинку. Златки-то бывают разноцветные. Вот, видите, какая вышивка? Это все тоже крылышки златки, только зеленые. Они как бронзовка. Они переливаются, как будто бы они выкованы из какого-то потрясающего переливающегося металла, да? Но самое главное, что хитиновые крылышки у златок, они настолько толстые и прочные, что в них можно сделать две дырочки и тоненькой шелковой ниточкой их можно вышить. Представляете, какой-то ручной труд, кропотливый. А вот дальше покажите нам, Александра. Вообще будете поражены. Вот, это какой-то знаменитой театральной постановке, какая-то знаменитая британская актриса, не помню, как Медею играла, и у нее все платье, она когда выходила на сцену, то все просто от этого сияния, которое сходило от ее. Ну, это кто-то из прерафаэлитов, судя по стилю британских, написал ее портрет. И, кстати, это платье потом реставрировали, и где-то в музеях, вот не был, в Англии не видел. Одна из немногих стран, где я не был, европейских. Следующее покажите картиночку. Вот, видите, а здесь какая сложная вышивка. Вот щенки рассматривают какую-то дохлую лягушку, что ли, да? И там уже на дохлую лягушку сползаются какие-то насекомые. Это тоже златками вышито. Представляете, вот какая кропотливая работа. То есть здесь надо было златок потемнее крылышки взять, посветлее, для того, чтобы вот из них, как из мозаики, уже собирать вот такую вот картину. Да, это все крылышки златок. И следующее покажите картинку. Кстати, обожает златок. Вот, видите? Вот я даже следующее укрупнил вам, чтобы было видно, где это уже современное платье. Видите? Вот они, крылышки златок. Кстати, в большой моде последние, особенно годы, последнее время, красивые жуки в Японии. Златки, бронзовки. Японцы стали с огромным удовольствием скупать таких жуков, коллекцию жуков развешивают у себя в домах, просто как украшение. Вот. Я не думаю, что они изучают этих жуков, как они называются, образ жизни. Нет, они из чисто эстетических соображений, чтобы было много красивых, блестящих жуков. Но, к сожалению, спрос они создают, платят они за это очень здорово, поэтому ради вот этих японцев, ради вот этих костюмов, златок и других красивых жуков, тех же бронзовок, уничтожают в очень больших количествах. А это уже, ребята, обидно. И больно. Следующую картинку покажите. Боюсь, что мы с вами опять сегодня до моря не доберемся. А у нас же там в море, у нас не только акулы, у нас осьминоги, каракатицы, монстры настоящие, рыба-меч, мурены. А это Златка уже в ювелирке. Видите? Тоже там сочетание жемчуга, какие-то камни полудрагоценные, металлы драгоценные и крылышки Златки. Следующее, покажите картиночку. Так. Вот, Златка. А и вот вам разные Златки здесь, чтобы вы их видели, какие они все разные. Мода на эту вышивку Златок, забыл вам сказать главное, она пришла через англичан из Индии. То есть в Индии там вот умельцы, мастера, они вышивали издревле, а потом, когда Индия стала британской колонией, то британцам это дело очень понравилось, и они эту моду, как и многое другое, как и стрижку газонов, кстати, и многие другие вещи, они из Индии привезли уже в Старый Свет. И от англичан это уже пошло по всей Европе. Так, дальше смотрим, да? Следующую картиночку смотрим, кто у нас тут будет. Вот, это тоже Златочка. Следующую нам покажите. Следующую. Вот. А это у нас уже, ребята, пошли ротоногие. Что за слово такое ротоногие? Вот вам, кстати, монстр самый настоящий. Ротоногие. У него что, во рту ноги, что ли, торчат? Ну, есть еще такой термин губоногие и многоножки. Там 3000 видов. Губоногие. У них что, губы вместо ног или ноги вместо губ? Ну, давайте разбираться с этими ротоногими и губоногими. Это нога челюсти. Нога челюсти или максилипеды. По-научному они называются. Покажите нам следующую картинку, Александр. Это скалопендра. Кольчатая. Вот она. Ну, она у нас в Крыму водится, кольчатая скалопендра. Ребят, нет, то, что у нас... Не-не-не-не-не. То, что вы ловите у себя на даче под камнями или под поваленными деревьями, это костянки. Да, это близкие родственники, выглядят они точно так же, как скалопендра, и у них точно так же, как у скалопендры, яд на многочелюстях. Но они совершенно не опасные. А вот скалопендра, вот такая вот, если цапнет, вот если сейчас пальчик туда поднесет к ним, и если она сожмет свои вот эти ногочелюсти и прыснет яд, то боль будет очень сильная. Рука начнет опухать аж вот так вот до локтя. А есть тропические, гигантские скалопендры, мы с вами увидим, так там еще хуже. Итак, это вот если по систематике, да, по таксонам разложить. Что такое таксоны, дети мои, помните, да? Каждая ступенька, каждая полочка в систематике – это таксон. Там класс, род, вид, там триба и так далее. Тип – членистоногие, класс – губоногие, тип – членистоногие. Помните, кто это? Да, это и раки, и скорпионы, и пауки, и насекомые, и ракообразные, и насекомые – это все членистоногие, хитиновые членики у них у всех. А класс – вот класс насекомый, да, а у этих класс губоногие, то есть это целый класс даже. И вот туда уже входят и костянки, и скалопендры, и мухоловки там, и так далее, так далее, так далее. Значит, у пауков, как мы помним, вот это вот, да, это хелицеры. У пауков, у паукообразных, ротовые такие вот придатки, где протоки ядовитых желез. А вот теперь покажите следующую нам, Александр, картинку. Вот. Это мандибула. Мандибула, ну вот это кто-то из прямокрылых, какая-то там саранча или кобылка. А вот теперь следующее. Мандибулы это вот у других насекомых. А вот это вот, да, это паук. Значит, у пауков, как мы знаем с вами, у пауков-скорпионов это хелицеры. у всех паукообразных. А у сколопендр, у многоножек все по-другому, абсолютно. Покажите нам следующего. Они древнее. И вот, ну это, видимо, такая вот, что-то такое вот ужасное создали искусственным образом. Но я почему взял эту картинку? Потому что здесь очень хорошо видно, что вот эти ногочелюсти, они по строению очень похожи на ноги. Вот видите, каждый сегмент тела, он заканчивается двумя ножками с одним когтем. И точно такие же здесь во рту и внутри вот этот ротовой аппарат из точно таких же. То есть вот эти все ножки, они превратились вот такие вот в членики. Это две такие ядовитые иглы, которые выпускают яд. Яд некоторых тропических сколопендр, он смертельно опасен для человека. Как я уже говорил, да, поднимается температура, боль жуткая совершенно, начинает все распухать. Вот следующую нам покажите картиночку, а это вот уже, ага, это дальше должна быть у нас, по-моему, гигантская многоножка, гигантская сколопендра. Так вот, ребят, рассказывают иногда такую историю. Кстати, гигантских сколопендр. Александр, мы покажем гигантскую сколопендру? Ага, вот она. Вот видите, сразу видно масштаб. Вот мне приходилось слышать, что если пробежала сколопендра по руке или по ноге, то там остается такая тропинка из красных следов, что у нее яд на всех ножках. Ребят, я не пробовал, если честно, но я спрашивал у арахнологов. Арахнология – это наука о пауках, ну, о других членистоногих. И вот все зоологи, мои друзья, у которых я спрашивал, они пожимали плечами и говорили, что это не так, потому что только на одной паре есть протоки ядовитых железочек. То есть, если она вас цапнет, то действительно будет очень здорово. Ну, вот я в интернете очень часто вижу вот такие вот картинки, когда вот адреналина, что ли, не хватает. У нас жила гигантская сколопендра, вот сын держал ее, и, конечно, мы по рукам ее не пускали бегать, просто кормили ее сверчками, тараканами. Вот. А вот эти вот все, вот, чтобы все это показать еще в интернете, выложить, чтобы всем хвастаться, какой я крутой, ребят, не надо этим заниматься. Да? Этим занимаются люди неполноценные, несостоявшиеся. А мы с вами, ребята, самодостаточные. Нам вот жизнеутверждаться таким образом совершенно не нужно. Абсолютно, я вас уверяю. Так, ну, давайте все-таки дальше посмотрим. А, вот. Это у нас уже тоже, это все членистоногие, мы же с вами по южным краям путешествуем, это уже скорпион. Вот этот вот хвост у скорпиона, он называется членистая метасома, а на конце ядовитая колючка, ядовитый шип. Ребят, вот на кого похож скорпион? Такая помесь паука и рака, правда? У нас два вида в средней полосе водятся, рак узкопалый, рак широкопалый. Широкопалый стал большой редкостью, редкий вид очень, а вот узкопалый, который продаются на рынках, очень похожи клешни, да, как у рака. Но, тем не менее, скорпионы, они принадлежат к паукообразным, класс паукообразные. 2400 видов скорпионов, представляете, 2400 видов, огромное разнообразие. Ну, из них только там два десятка смертельно опасны для человека. Но, ребят, я вам уже рассказывал. Помните, как отличить опасного скорпиона от неопасного? По клешням. Вот императрикус, вот этот императорский огромный черный скорпион, один из самых здоровых, которых часто держат в террариумах дома, он не настолько опасный. Ну, больно будет, да, он вас тюкнет, если этой колючкой. Но не смертельно. А у него такие вот огромные-огромные клешни. Почему? А потому что клешни ему нужны, чтобы зафиксировать добычу, а потом он ее все равно тюкает колючкой. Зачем? Ну, мы же с вами говорили, что это помесь рака и паука. А пауков, как мы помним, так же, как у скорпионов, внешнее пищеварение. То есть пищеварение бывает внутреннее, когда я что-то съел, мышку, да, от компьютера. И она у меня там внутри переварилась. Это внутреннее пищеварение. А скорпион и паук питаются не мышками компьютерными, они питаются живыми существами. Поэтому, когда они их обесточивают ядом, вырубают ядом, чтобы меньше дергались, то яд, он как вот наша как желудочный сок, он дальше переваривает эту добычу внутри. И когда он ее переварит, у них же зубов нет, чтобы разжевать, вот тогда паук или скорпион ее высасывает, этот переваренный сок. Это называется внешнее пищеварение. Поэтому, если у скорпиона большие клешни, и сил у него хватает для того, чтобы удержать эту добычу, ему сильный яд не нужен, он и так ее удержит. А вот если клешни слабенькие у скорпиона, это значит, у него сильный яд. Значит, он при помощи этого яда не только переваривает добычу в ее хитиновом панцире, но он ее еще парализует так, чтобы она не дрыгалась, и чтобы он долго мог держать ее в клешнях, пока она переварится, пока приготовится пища внутри этого хитинового панциря. Ну, давайте следующую картинку смотрим. Вот уже видите, вот чем не монстр, если его увеличить. Это танец скорпионов. И это не как жук-олень. У жук-оленей там самцы бьются за самку, а здесь все совсем другое. Здесь самец и самочка. Они танцуют вальс. Они берутся вот так вот клешнями. Они вместе танцуют, исполняют вальс. И у них самое, что ни на есть, целомудренное спаривание. После чего самец дарит самочке свои сперматофоры. Самочка их вкладывает куда нужно сама. Происходит оплодотворение. У самочки вызревают яйца. Дальше следующую картиночку покажите. Вот. И из этих яиц вылупляются маленькие скорпиончики. И точно так же, как у некоторых пауков, ну, вы сами, наверное, ловили пауков, на которых маленькие паучата, да? Вот точно так же скорпиончики, малыши, они сидят, ездят на маме. Но, правда, если мама проголодалась, она одного-двух своих детушек обязательно съест, чтобы подкрепиться. Вот. Ну, едем дальше. Едем дальше. Так мы не доберемся до моря. Это Селикет, древнеегипетская богиня, которая вот, которая всегда неразрывно связана со скорпионом. Скорпион – это ее символ. Вот видите, он у нее на голове сидит. Ну, есть и другие изображения. Так, ну, давайте мы все-таки хоть до кого-то позвоночного дойдем, а то до моря не доберемся, но по дороге к морю мы вот скоростью черепахи движемся сегодня. Покажите следующую картиночку. Если мы с вами все еще там. Помните, мы с вами говорили, я вам рассказывал, что Аполлон изобрел этот музыкальный инструмент после того, как нашел карапакс, черепахи. Карапакс, дети мои, напомню, карапакс – это панцирь. Панцирь, который срастается с ребрами, с позвоночником. А нижняя часть называется пластрон. По-пластунски. Да? Вот пластрон – это нижняя часть карапакса. Ну, правда, у древних греков есть версия, что вот эти вот рога были сделаны из рогов быка. Поэтому изображает лиру. Да? Помните, я лиру посвятил народу своему, как два рога, а между ними уже планочка с натянутыми струнами. Ну и карапакс – это отличный такой резонатор, вот как дека у гитары, где звук усиливается. И вот древние аэды вот с таким инструментом исполняли свои киклики. Киклики – это поэмы, да, такие вот героические. Так, ну давайте дальше, к черепахам теперь непосредственно. Вот это Тестуда грекка, да, средиземноморская черепаха, если уж мы в этих краях, которую, наверное, использовал Аполлон. Ребят, значит, что касается черепах. Черепах, конечно, много. Черепах, по-моему, 300 видов, если мне не изменяет память. Разбросаны они по всему белому свету. Вот говорят, да, ползет как черепаха. Вот почему-то черепаха символизирует какую-то медленность. На самом деле это не так. Морские черепахи несутся иногда под водой со скоростью 35 километров в час. Ребят, 35 километров в час – это не каждый велосипедист разгонится. Почему? Ну, потому что у них прекрасная обтекаемая форма, да? У них мощные крепкие ласты. Ну, конечно, черепахам спешить некуда, поэтому они такие, в общем-то, достаточно медлительные ребята. Но, кстати, морские черепахи, вечные странницы, они чувствуют магнитное поле Земли, и это помогает им ориентироваться в мировом океане, поэтому они там никогда не заблудятся. Следующую нам покажите картиночку. Вот. Это орел. Орел-бородач. Мощная птица, огромная. Ну, как беркут, наверное, даже побольше, чем беркут. Очень мощная, очень хитрая птица. Мне вот мой друг Александр Давидович Лепкович, который много лет проработал в кавказских заповедниках, рассказывал, что бородач иногда с небес пикирует. Вот знаете, когда козлята и горные козы забираются по вертикальной стене куда-то высоко-высоко-высоко-высоко, да, то в это время на них пикирует бородач, чтобы сбивает их с этой стены, чтобы они упали, разбились, и потом уже бородачи питаются костями. Бородач может заглотить огромную кость, а если кость очень крепкая, он ее поднимает высоко-высоко в небо, сбрасывает ее на камни, она падает, ломается, бьется, и вот тогда он выклевывает костный мозг, а куски проглатывает. У него желудок переваривает кости. Ребят, вот запомните, кстати, пользуясь случаем, если вы кормите свою собаку костями, только сырыми, сырая кость в желудке собаки, как вот в стакане горячего чая растворяется кусочек сахара. Но если кость вареная, белок там денатурируется, и она уже не растворяется в желудке, и возникают очень большие проблемы. Поэтому бородач эти кости прекрасно переваривает. Но он такой хитрый. Почему я его показал после черепахи? Потому что точно так же, как и кость, бородач поднимает черепаху, кидает ее на камни, черепаха падает, карапакс у нее разбивается, и бородач лакомится вкусным черепашьим мясом. Следующую картинку покажите нам, пожалуйста. А это знаете кто? Это великий драматург Эсхил, древнегреческий. 90 пьес написал, писал трагедии. Великий драматург. Ну, 90 пьес, это говорят, он написал, потому что до нас там всего ничего дошло, там что там, «Семеро против Фив», «Прометей прикованный», и что там у него еще, «Аристея». Вот. Но, говорят, он был реформатор театра. Ребят, а вот какая тут связь? Черепаха, орел-бородач и Эсхил. Да? Я же не зря вам поставил три картинки подряд. Никак они у вас не связываются в одно единое целое. Ну, давайте посмотрим следующую картину. Вот, видите, древняя гравюра. «Смерть Эсхила» называется. Ну, Эсхил был лысый, как мы знаем. И орел-бородач думал, что это камень, и уронил ему прямо на голову здоровую крепкую черепаху. Так погиб Эсхил. Вот видите, писал, писал трагедии, а погиб, прости Господи, смешно. Бывает такое. Ну, на самом деле, ребят, я вас успокою, если вам жалко Эсхила. С Эсхилом так же, как и с Гомером. Еще непонятно, жил ли он на самом деле, или это такой вот симулякр исторический, которому приписывают там все заслуги в театрах и в написании огромного количества пьес. Но я встречал какие-то другие сведения, что еще кого-то точно так же убило черепахой, которую кинули сверху. Но, тем не менее, такое могло быть теоретически. Теоретически, да. Так, ну давайте посмотрим еще. Здесь есть у нас несколько черепах. И, наверное, ребят, не доберемся. Вот мы уже подобрались к морю. Да, нет, у нас нету больше черепах. У нас Афина с собой. Значит, дальше у нас пойдут птицы и птицы. Вот давайте у нас дальше, смотрите, вот я себе писал, что у нас дальше птицы, и вот дальше после птиц мы уже подходим к морю, а там акулы, там каракатицы, там осьминоги, и давайте мы это все оставим на следующий раз, и тогда уж мы с вами точно узнаем, почему акулы не сожрали великого героя Одиссея. Ладно? Ну, а сейчас, ребят, если есть у вас какие-то вопросы, давайте, задавайте, мы остальное время... Да, есть?
1: Птиц мы не будем сейчас про птиц.
0: Не, не будем. Александр, все, мы уже 2 часа почти, 1:45. А меня родители ругали, говорят, куда вы столько по 2 часа, дети не выдерживают такого напряжения. Даже вон у студентов 1:20 пара идет, а мы по 2 часа еще потом на вопросы отвечаем. Вот давайте сокращать по просьбам родителей.
1: Хорошо.
0: Ну, с другой стороны же ведь, ребят,

0: имеется в виду под стрекозой кузнечик или цикада. Слово «стрекоза» вообще было синонимом слова «насекомое».
1: Вот так. Спасибо большое за уточнение. Очень хорошее уточнение. Да, стрекоза, от слова стрекотать. Ну, наверное, еще потому, что у стрекозы, у нее такой стрекочущий полет. Вот. Все правильно. Спасибо. Спасибо вам за уточнение. Ребят, вот это очень здорово, когда меня дополняют, и даже когда меня поправляют, тоже очень здорово, потому что я живой человек, могу оговориться, а могу что-то спутать, а могу и ошибиться. И всякий раз, когда запомните, раз и навсегда, ребят, никогда не стыдитесь, что признаться, да, я был неправ. Если вас кто-то поправит, вы должны просто быть благодарны этому человеку. Спасибо. Есть вопросы?
0: А Александр, как вы относитесь к изготовлению пищи из сверчков и личинок насекомых? Так называемая, я так понимаю, спрашиваю про
1: Энтомофаги.
0: хитиновую диету.
1: Я не знаю по поводу хитиновой диеты. Вот дело в том, что я забыл вам сказать, когда мы про Сатурний, да, вели разговор о бабочках. Шелк – это же слюна, которая застывает. Поэтому шелк воспроизводят, ну, очень многие бабочки. Сатурний, кстати, некоторые в том числе. А шелкопряды – так это вообще их очень близкие родственники. Вот. И очень-очень давно стали есть вкусных личинок шелкопрядов, потому что вот разматывают нить шелковую, да? У шелкопряда в этом коконе 3,5 километра нити. Представляете? 3,5 километра намотано на этот кокон. Но, правда, 3,5 не размотаешь, потому что это не катушка. Вот гораздо меньше, дай бог, если 1/3 разматывается. А дальше в этом коконе обнаруживается нежная личинка. Так вот, этих личинок с удовольствием едят. В Юго-Восточной Азии с удовольствием их едят. В Индии их с удовольствием едят. И когда в Европе были шелковые фермы, там тоже начали их есть. Французы из личинок бабочек делают, они их обваливают в сахарной пудре. Я забыл, как называется по-французски. И кидают в кипящее масло. Они там такие вот, как вот знаете, пончики становятся вкусные. Сейчас в Бельгии, по-моему, в какой-то еще стране вот начинают ратовать за такую энтомофагию. Там много протеина, много всяких полезных микровеществ и считают, что вообще в этом будущее человечества, да, потому что насекомых проще разводить, они дают вот эту вот биомассу довольно быстро. Мне приходилось в Юго-Восточной Азии есть, если вы посмотрите вот наш цикл «Хабургаев в натуре», 10 фильмов, которые мы снимали в Камбодже. И в каждом фильме что-то там я ем. То скалопендру жареную, то лягушку, то тараканов жареных, то сверчков жареных. Ну, тараканы там большие. Это меня ребят заставляли. Они же ведь любят поиздеваться над ведущим. И, как мы увидим, где-нибудь на рынке продают очередных каких-нибудь тараканов. Говорят, о, Александр Георгиевич, надо съесть в кадре. Говорит, ну, дублик еще один. Ну, я не могу сказать, что это очень вкусно. Ну, во всяком случае, не противно. Я не знаю, какую роль это в диетах играет. Да, это уже у врачей-диетологов надо спрашивать. Не знаю, может быть. Ну вот с завтрашнего дня начинается Великий пост. Поэтому вот я точно вам могу сказать, что до 16 мая я насекомых есть не буду в любом случае. Так, ну еще есть вопросы?
0: Да, комментарий. Александр, на прошлом стриме вы спросили про книгу «Император и глубин». Ее написал Уильям МакКривер. Книга о роли акул в жизни морей и океанов.
1: Спасибо большое. Я посмотрел сразу же после того, как вы спросили об этой книге. Я посмотрел в интернете, да, книжка меня очень заинтересовала. Я даже попросил сына, чтобы он ее заказал. Вот, так что с удовольствием я ее почитаю, полистаю. Книг про акул в Москве у меня остались эти книжки. Я бы вам показал бы еще достойные внимания. Спасибо большое. Спасибо за наводку.
0: Александр, вы
1: Так.
0: часть слайдов, которые мы сегодня не успели, перенесете на следующий раз, да?
1: Да, конечно. Ну,
0: Хорошо.
1: я сделаю, Александр, я новую презентацию сделаю, возьму вот этот кусок, где у меня все-таки
0: Да,
1: акулы и все
0: хорошо.
1: прочее.

0: Да.
1: И, ну вот,
0: Надо с него начать, иначе мы не дойдем опять до них.
1: ребят, я вам обещаю, давайте так, вот у нас по плану были сначала птички, да, потом акулы, ну, раз такое дело, вот клянусь, что начнем мы с акул. Нет, давайте все-таки мы начнем, если мы до моря дошли, давайте мы начнем все-таки с головоногих моллюсков, с осьминогов, с крокатиц, а потом акула, акула, акула, а потом уже перейдем к птицам и другим, ладно?
0: Да.
1: Вот, договорились.
0: Вопрос. Александр, почему перестала выходить передача на Радио России «Факультет ненужных вещей»? Знакомы ли вы с Петром Олешковским?
1: Да, конечно, я знаю Петра Лешковского. Он, кстати, племянник знаменитого писателя Юза Лешковского. Ах, окурочек, я увидел окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. Это Юз Олешковский, дядя Петя. У Петра Лешковского, кстати, очень хорошие детские книжки есть. Я не знаю почему. Ну, по-моему, даже Петр сейчас не в России живет, у меня такое впечатление. Не знаю. Ну, если хотите, я на работе спрошу. Да, следующий вопрос есть.
0: Да, секундочку. А почему Златка поразила только ясень? Каким породам дерева может угрожать Златка?
1: Ну, я же вам сказал, что златок тысячи видов. Среди них есть монофаги, которые специализируются на каком-то одном растении, да? Там мелкие есть златки, которые минируют даже. Но это такой термин у энтомологов, у которых личинки живут прямо в листовой пластине. Вот вы, наверное, обращали внимание, что каштаны и в Москве, и на даче у вас, если растут, они середины лета, у них листья становятся такими желтыми, жухлыми, опадают раньше времени, и там черные точки. Это моль минер. Вот минировать – это залезать в листовую пластинку и жить там. Поэтому златок очень много. Некоторые вот такие специализируются на вредительстве. Но это мы воспринимаем как вредительство, а для них это нормальная еда. Вот. Некоторые, ну, точно так же, как у бабочек, ребят, вот смотрите, есть бабочки, которые, вот когда вы изучаете какую-то бабочку, вы первым делом смотрите, на чем живут гусеницы, да? Вот почему она крапивница, бабочка? А потому что на крапиве у нее гусеницы живут и питаются листьями крапивы. А есть бабочки, у которых могут на разных растениях, там, вот у мухоона, да, на зонтичных. То есть у мухоона гусеница может там и укропом питаться, и морковкой, и еще чем, и фенхелем. Вот так же и со златками. У некоторых личинки питаются разными растениями, а у некоторых вот как у этой, на одной какой-то культуре. Ну, так.
0: А кого из древнегреческих писателей убил орел, сбросив на его лысую голову черепаху, приняв ее за камень?
1: Ну, мы же только что... Это, видимо, кто-то к нам только что подключился, да?
0: Наверное.
1: Ну вот, ну посмотрите, отмотайте эту историю назад, ну, минут на 15-20, да, Александр?
0: Да.
1: Мы рассказали в подробностях эту историю. Мало того, мы даже сказали, какой орел это был, орел бородачий, даже сказали, какую черепаху, это была Тестуда грика, средиземноморская черепаха. И узнаете, кого?
0: Александр, когда вы вели природоведение, вы говорили, что гусеницы не линяют.
1: Правда? Уточню, спасибо. Спасибо, уточню. Гусеницы, по-моему, не линяют. А может, и линяют. Спасибо, уточню. Ребят, я уже стал забывать многие вещи.
0: Два вопроса от Мии, 11 лет.
1: Мия, уже 11 лет, привет, Мия. Уже совсем
0: Спрашивает,
1: большая. Так.
0: спасибо за лекцию. Могут ли осы запоминать отрывки человеческой речи и узнавать лица людей?
1: Мия, очень сомневаюсь, что они могут узнавать лица людей по одной простой причине. Потому что у ос, как у многих других насекомых, у них офсеточное зрение. Знаете, что такое офсеточные глаза? Они передают, они не увидят черты лица, они не будут различать. Они будут видеть что-то вот такое движущееся, понимаете? Они просто вот, у них не будет прорисовки деталей этой картины. Это первый момент. Второй. Осы, точно так же, как и другие насекомые, они воспринимают мир за счет других рецепторов, да? Там и хеморецепторы, и так далее, и так далее. Начало какой было вопроса?
0: Могут ли осы запоминать отрывки человеческой
1: нет.
0: речи?
1: Думаю, что нет. То есть вы хотите сказать, что на осу можно на рефлексах вот так вот дрессировать, да? То есть ко мне подлетело положительное подкрепление, дать ей там капельку варенья или сырого мяса, да? Ко мне опять, а потом сказать ко мне, она к вам подлетит. Нет, мне такое не получится. Я думаю, что нет, хотя, конечно, у них прекрасный слух, и они различают, я даже уверен, что у них звуковой диапазон не такой, как у нас там от 12, по-моему, до 20 тысяч, да, герц у людей, а у ОС он значительно шире, но думаю, что вряд ли. Да и вообще память-то у них, понимаете, вот у насекомых память-то не очень хорошая. Совсем нехорошие, я бы сказал, в отличие от нас. У них нет таких сложных нейронных связей для того, чтобы была хорошая память. Вот у меня они уже мия рушатся, эти нейронные связи. Вот видите, я уже даже забыл, гусеницы бабочек линяют или нет. Вот спасибо, что мне напомнили. Обязательно посмотрю.
0: Еще один вопрос от Мии, последний на сегодня.
1: Да.
0: А зачем златкам такой яркий окрас для брачного периода? Ведь он привлекает хищников.
1: Ну, во-первых, златки не все съедобные. И у них тоже там есть всякие яды, которые есть не надо. Это первое. И всякие соки, которые очень невкусные, они выпускают. А второе, вот вы знаете, вот мой друг Олег Владимирович Шумаков, который у нас научный консультант на всех наших фильмах, вот, и я его как ребенок, ну я и есть ребенок, мне 64 года, я ребенок пытливый такой, я всегда мучаю и говорю: Олег, а вот это зачем нужно? А вот это зачем нужно? А вот это? И он всегда страшно начинает сердиться, говорит: Саш, тебе что, обязательно, ты что, действительно думаешь, что если что-то есть в живой природе, то обязательно для чего-то, зачем-то? Ну, знаете, как в том анекдоте, во-первых, это красиво. Господь Бог создавал этот мир, чтобы он был красивым и гармоничным. Не у каждой красоты есть какая-то своя утилитарная польза, я в этом более чем уверен. Ну что, все, да, на сегодня? Или есть еще вопрос, Александр?
0: Да, вот еще один. Давайте последний вопрос. Вот,
1: да.
0: Минутка осталась как раз до 8.
1: Давайте.
0: Последний вопрос.
1: Угу.
0: Так, да, вот. А пчелы хорошо слышат, опять же?
1: Вопрос, да, все
0: продолжается,
1: хорошо
0: слышат. Да.
1: Конечно.
0: Я слышал, что муравьи не слышат и общаются запахами.
1: Да, конечно. Безусловно, муравьи общаются с запахами по одной простой причине. Потому что, во-первых, муравьи – это такой коллективный разум. У каждого муравейника, так же, как у каждого улья, есть свой запах. Это запах самки, запах матки. И вот этот запах – это такой маркер. Каждый муравей пахнет вот этим запахом, и каждая пчела. И поэтому они отличают, вот там на фейс-контроле, на улей, да, там дежурят пчелы, такие вот вахтеры, да, или как их, охранники из охраны. И они по запаху каждой пчелы, которая прилетает, они четко знают, своя это или чужая. Если, не дай бог, чужая залетит, ну, ей будет плохо. То же самое, что с муравьями. Вот, поэтому звуковой коммуникации у них нету. И им, конечно, такой слух не нужен, абсолютно. Им же не надо коммуницировать вербально, да? Им не надо призывать для спаривания, как цикаде, самца за много километров. Поэтому нет такой нужды, да. И знаете, как Ломоносов говорил? Если где-то что-то прибыло, где-то обязательно убыло. Ничто не берется ниоткуда. Поэтому если какие-то другие органы развиваются сильнее, то какие-то за счет каких-то других. Вот. Поэтому плохой слух. Это все понятно. Опять же, вот понимаете, когда мы говорим «плохой слух», мы вкладываем в это наше человеческое понятие. Я в какой-то лекции вам рассказывал, помните, «Шерлок Холмс. Пёрстрая лента», когда там этот преступник подзывал, по версии Шерлока Холмса, змею, болотную гадюку, свистом. И доктор Ватсон говорит: «Холмс, но ведь змеи глухие, они не слышат». Он говорит: «Правда, Ватсон? Я так и думал». Поэтому он еще постукивал тростью по стене. А вот мой друг Александр Огнев, который работал в серпентарии, он рассказывал, что он экспериментально установил, что змеи слышат друг друга, просто у них другой слуховой аппарат. У них нет, как у нас с вами, барабанной перепонки. Там либо лобные доли черепа, либо что-то другое ловят эти звуковые волны. Точно так же, как у насекомых. Ведь звук – это волна. Наверняка чем-то они эту волну ловят и как-то ее расшифровывают в свой мозг. Ну, это уже надо спросить у энтомологов. Ребят, я журналист-натуралист. Моя задача – это заинтересовать вас живой природой. А вот эти все – это вот к Вадиму Маринскому. Он настоящий зоолог, специалист по беспозвоночным. Он вам все это расскажет. Смотрите его лекции в центре Архе. И вот его спросите. Вадим, не помню, какого по отчеству.
0: Валерьевич.
1: Вадим Валерьевич. Вот скажите нам, как энтомолог энтомологам, хорошо ли слышат пчелы?
0: Хорошо ли ты меня... Нет, не так. Хорошо ли ты меня слышишь, пчела?
1: Да, хорошо ли ты меня слышишь, пчела? Ну что, все или еще есть вопросы?
0: Нет, спасибо. Большое спасибо за сегодняшнее занятие.
1: Спасибо всем.
0: Увидимся через...
1: Через две недели.
0: Две недели.
1: Всего доброго, ребята. Всем спасибо, кто оставался с нами.
0: До свидания.
1: До свидания.

то подключаем сюда электронную микроскопию. Что нам удалось показать у этих форм, вот используя эти методы именно на клеточном уровне? Мы обнаружили, что клетки этих организмов могут переходить к суббазальным скоростям, то есть крайне низким скоростям потребления вообще и выделения энергии при сохранении всех параметров жизнедеятельности. То есть уровень АТФ в клетках сохраняется, баланс одновалентных катионов на мембране сохраняется, при этом клетки явно понижают скорость потребления кислорода, что позволяет им переходить, это в физиологии называется часто торпидное состояние, то есть пограничное состояние между такой латентной формой жизни и жизнью как таковой. То есть ранее это явление было названо метаболическим арестом, оно было показано на других систематических группах, но вот нам удалось показать на клеточных системах. Относительно молекулярных систем, которые мы изучаем в своей работе, это каротиноиды, это каротиноидный состав, точнее, тканей. Вот, это антиоксидантный ферментный комплекс. Вот, если касаться каротиноидов, то здесь у нас достаточно серьезная кооперация и с дальневосточными центром Российской академии наук, и с ведущей лабораторией Японии, доктором Такаши Маока. Вот, в рамках вот этой кооперации нам удалось выделить порядка 20 каротиноидов только у черноморской мидии. При этом 3 каротиноида, по-моему, они были открыты впервые. А вот последние работы, которые были выполнены на других двух створок, в ближайшее время говорят о том, что мы еще, очевидно, в общем-то, откроем в нашем отделе, вот сотрудники, я их перечислю чуть позже, откроем еще несколько видов новых совершенно каротиноидов. Вот непосредственно этой работой руководит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Александра Бородина. А все, что касается клеточных взвесей, мы имеем достаточно такой активный молодой коллектив, который занимается как раз вот методами проточной цитометрии. Средний возраст этого коллектива не более 30 лет. Вот, и руководитель этим коллективом Александра Андреева, то есть кандидат наук, тоже старший научный сотрудник. То есть здесь вот тоже определенные успехи. Более того, мы показали в свое время, что каротиноиды принимают активное участие в адаптации организма к гипоксии, то есть к тому же дефициту кислорода. Это одна из последних публикаций, которая, в общем-то, пользовалась достаточным успехом и имеет неплохое цитирование. Плюс антиоксидантный ферментный комплекс, ну, которым занимается у нас старший научный сотрудник Ольга Гостюхина, которая вот непосредственно ведет эту работу. И более того, мы показали, что между состоянием антиоксиданта ферментного комплекса и системой каротиноид существуют конкурентные отношения за активные формы кислорода. Вот. И так далее, и так далее. В общем-то, эта проблема чрезвычайно интересна, потому что, когда мы работаем с этими экстремобионтными организмами, которые существуют в экстремальных небольших экотопах, в какой-то степени мы работаем с формами жизни, которые, наверное, где-то являются массовыми. Вот. Ну, по крайней мере, вот та работа, которую выполнена группа исследователей под руководством Донавара, в илах Средиземного моря на глубинах порядка 2-2,5 километра, они обнаружили особую группу ларицефер, которые по своим функциональным характеристикам близки к кольчатым. Это высокоорганизованная форма жизни. Впервые были обнаружены, по сути дела, многоклеточные формы, которые живут в илах, где концентрация сероводорода зашкаливает, а кислорода никогда не было. Более того, они эту зону не покидают, потому что это зона функционального комфорта для них. То есть, по сути дела, это вот такие реликты, может быть, эволюционные в чем-то. У них даже клетка не имеет характерных для нас митохондрий, а имеет гидрогеносомы. То есть метаболизм даже немножко устроен по-другому, потому что конечным продуктом является не СО2, а молекулярный водород. То есть такая организация, она вообще, это действительно в морской биологии, это 2010 год, это своеобразное такое прорывное явление, которое было обнаружено. В общем, если подводить итог нашим работам, в общем-то, что-то мы, безусловно, новое сделали. Ну, за последние вот, 15 лет мы опубликовали порядка 60 статей в рейтинговых журналах, в ряде, в частности, Web of Science первый квартал, это, в общем-то, журналы первого ряда. Вот, сделали несколько коллективных монографий, защитили 5 кандидатских, 1 докторскую диссертацию по этому направлению. То есть, ну, на этом мы не останавливаемся. Немножко о перспективах, которые мы хотели бы тоже раскрыть, и в этом направлении мы тоже работаем. Ну, обычно зоны гипоксии, зоны аноксии не сопряжены с серо

водородным заражением. Вот. Поэтому на сегодняшний день мы изучаем эти два фактора сочетанно, и каждый в отдельности, и эти факторы изучаем вместе. Более того, вот одну из последних публикаций, которая она уже вышла, мы обнаружили, наверное, мне кажется, механизм, который позволяет моллюскам, находящихся вот в условиях такой определенной зараженности сероводородом, нейтрализовать это заражение. То есть у них существуют вообще механизмы, которые могут, в общем-то, сероводород превращать в молекулярную серу и откладывать ее в реально вот в таком твердом состоянии, что позволяет, очевидно, определенный промежуток времени существовать в этих условиях. То есть таким образом мы переносим вот этот акцент с гипоксии на сочетанное действие сероводородным заражением. И другое направление, которое мы только начали, сейчас вот буквально один эксперимент мы завершили, это гиперосматические среды. Гиперосматические среды – это среды с повышенной соленостью. Но какие, говорится, солености? Мы привыкли, что одно из соленых морей, значит, нашей планеты – это Мертвое море. Это порядка 40 промилле при океане, может быть, даже чуть больше, 45 промилле. Но наши Крымские озера, местами мелководные, имеют соленость 200 и более 200 промилле. И вот какие формы жизни освоили вот эти, говорится, чрезвычайно, говорится, соленые водоемы, и каким образом осуществляется вот эта функциональная адаптация, для нас, в общем-то, тоже представляет определенные интересы, и работы в этом направлении мы тоже начали. Ну вот вкратце все, которое, если мы берем одно из направлений отдела физиологии, к которому я имею прямое отношение, и где, собственно говоря, мы сформировали группу исследователей, сравнительно молодую группу, и, в общем-то, продолжаем работать, и, в общем-то, видим, что, в общем-то, проблема далека от полного решения, и в этом есть определенный интерес у нас в этой области. Ну вот, вкратце все. Прикладная влажность следующая, потому что когда мы работаем с экстрамобионтными организмами, что мы имеем? Ну, во-первых, это фундаментальная задача, потому что это существование в средах, которые для нашей планеты не являются характерными. С другой стороны, говорится, здесь есть и прикладные аспекты, потому что когда мы работаем с экстрамобионтными формами, мы можем выделять, скажем так, молекулярные системы для биотехнологических целей, которые устойчивы в определенном диапазоне там, температур, солености. И в биотехнологических целях это может быть использовано. Вот этот такой момент. Хотя в этом направлении мы не работаем, мы занимаемся в основном механизмами, которые определяют существование этих форм жизни. И, как я уже сказал, в определенной степени это раздел космической биологии. Потому что если мы занимаемся экстрамобионтными формами, так как, например, в Соединенных Штатах работает в том же Йеллоустонском заповеднике, по сути дела, мы рассматриваем формы жизни, если брать Йеллоустоун, то это начальные стадии, в общем-то, зарождения жизни на нашей планете. А занимаясь этими организмами, можем допустить, что они где-то могут встречаться, в общем-то, как массовая форма. Ну, достаточно вспомнить, говорится, хотя бы те же открытия, которые были сделаны в свое время в области океанологии Соединенными Штатами, в районе, по-моему, Чили. Глубоководный аппарат опустился на дно, там, по-моему, более 1000 метров. Понятно, что свет проникает 150 метров, не ниже, это фотический слой, это зона полного мрака. Вот, и когда они коснулись дна, они кого-то раздавили, судя по всему. Судя по описаниям, там даже иллюминаторы были заволокло немного кровью. Вот, но когда включили прожектор, они неожиданно обнаружили оазис жизни. Это вент, гейзер подводный с температурой порядка, ну, наверное, выше 200 градусов, который полностью обрастает микроорганизмами, образует конусоподобную форму. И эти хемосинтезирующие бактерии являются тем, что для нас являются растения. В них формируется экосистема из консументов первого-второго порядка, и многие организмы вообще были для науки новые. Но где-то эта форма жизни может доминировать, особенно на планетах, удаленных от Солнечной системы, возьмите хотя бы Европу. Эта планета, в общем-то, целиком водная, вот, и, судя по всему, жидкая фаза там присутствует, а значит, геотермальные формы энергии какие-то есть, а, следовательно, можно допустить, что хемосинтез будет в данном случае основой, как для нас является фотосинтез. Что фотосинтез кормит нас всех. Если возьмете, например, всю биомассу нашей планеты и примете за 100%, фотосинтетики, то есть растения, микроводоросли, травы, более 90%. Все остальное – это человечество, тараканы, муравьи, амебы, все остальные в гостях. Их кормят, хозяин-то очевиден.
И поэтому, если планета удалена, там кормилец должен, очевидно, быть на основе хемосинтеза. Но и фотосинтез, и хемосинтез в конечном итоге дает конечное вещество. Это моносахар в виде глюкозы и крахмал. И, по-видимому, вот такие экстремобионтные формы, совсем немного организованные в чем-то по-другому, они могут представлять интерес, прежде всего, и вот в этих целях. Но мы имеем сейчас вот проект, один из проектов РФФИ. Ну, в частности, мы сейчас ведем несколько, у нас в отделе, по-моему, 6 или 7 проектов, включая проект РНФ. В общем, достаточно такая насыщенная проектами структура в институте. Вот одна из проектов, которую мы делаем, это устойчивость эксифильных тканей к дефициту кислорода. Что имеется в виду под эксифильными тканями? Вы знаете, что человеку свойственен инфаркт в случае нарушения, локального нарушения кровообращения в миокарде. Есть инсульт в силу тоже нарушения, но вместе с... и в этом случае возникает локальная зона гипоксии. Если капилляр, в общем-то, циркуляция в капилляре нарушается по тем или иным причинам, то, соответственно, нервная ткань с течением времени начинает, значит, деградировать. Но есть формы жизни, которые живут без кислорода, и нервная ткань у них есть. И у них такой проблемы нет, возникает вопрос, почему. Поэтому вот сейчас вот первый год мы отработали по миокарду того же морского ерша, вот кое-что обнаружили, а следующий год мы будем работать, естественно, структура головного мозга и смотреть, каким образом головной мозг в зонах острой гипоксии, в общем-то, сохраняет свои элементы метаболизма или не сохраняет, или перестраивает каким-то образом. Здесь важно понимание процесса, потому что все-таки жизнь, как я уже сказал, возникла в бескислородных условиях. Это совершенно не значит, что те организмы не имели систему управления, включая тоже гормональную, нервное управление, но ткань как-то функционировала. Мы просто с вами жители поверхности, где кислорода море, и поэтому мы, в общем-то, здесь с дефицитом его никогда не ставим. А водная фаза как раз это, как я уже сказал, дефицит там, по крайней мере, зоны гипоксии возникают как следствие того, что диффузия кислорода протекает крайне незначительно, и эти формы жизни, они должны быть адаптированы. Не все, но мы как раз изучаем тех, которые адаптированы. Наверное, так. То есть с биомедицинской точки зрения это может быть уже интересно, да.

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Что такое наука антропология? Как она помогает при археологических исследованиях? Почему скелет – это паспорт человека? Какую информацию о жизни древнего человека мы можем получить, изучая скелетные останки? Вы представляете, сколько вопросов? И сейчас на них на все мы будем стараться получить ответ. У нас в гостях кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Екатерина Клещенко. Екатерина, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый день, Мария, спасибо, что пригласили.
1: Да мы с удовольствием, спасибо, что не отказались. Вы нам расскажите, пожалуйста, вот коротко о процессе, который происходит с участием археолога. Мы как себе это представляем? Что-то происходит, и вот он добрался до костей. И тут у нас кадр из кинофильма «Раскопки» на некой такой подстилке, ну, материал, да, разложены кости рядком. Что происходит с костями-то дальше?
2: Что происходит дальше? Либо археологи приглашают на место раскопок антрополога, который уже начинает с ними работать в поле, либо привозит это все антропологу в лабораторию, где антрополог уже начинает изучать кости.
1: Угу. А кости, которые находят, это всегда похороненные просто люди? Или же это вот бывают, ну, как я не знаю, места сражений? Я сейчас не о временах Второй мировой войны, да? Я говорю все-таки о древних людях, чтобы слушатели понимали мой вопрос. Вот, то есть, чаще всего это что?
2: Чаще всего, конечно, это просто похороненные люди, либо какие-то курганы, либо грунтовые захоронения, с чем работают археологи. Но бывают такие сюрпризы в качестве вот каких-нибудь, например, санитарных захоронений после больших крупных сражений, битв. Угу. Из последнего, да, что вспоминается, это Ярославль после татаро-монгольского нашествия.
1: Я думала, вы про санитарные, думаю, сейчас скажете, после какой-нибудь эпидемии, да, сейчас в тренд мы попали сразу же. Вот, ну, кстати, не страшно заразиться ничем, когда вы раскапываете какие-то кости? Ну, я не знаю, я просто интересуюсь.
2: Ну, нет, не страшно. Ну, в общем-то, антропологи стараются работать в перчатках, да, в масках, особенно если это какие-то более поздние захоронения, но, в общем-то, никакой опасности они не представляют.
1: Ну, слава богу. Хорошо. Да. Как вы понимаете, где нужно копать?
2: Ой, это целая наука. Перед началом археологических раскопок обязательно проводятся разведки территории.
1: Что значит разведка археологическая?
2: Археологическая разведка. Собирается команда археологов, которые перед началом вот этой самой разведки добывают карты территории, которые они будут разведывать, какие-то снимки, потом они проводят топографическую съемку и какие-то либо шурфовку территории, делают шурфы, да, где-то попадается археологический материал, где-то не попадается, где-то концентрация материала археологического больше, где-то меньше. Таким образом, они могут установить границы памятников археологии, определить, где есть, в принципе, археология, где этой археологии нет. Также есть такие способы, как различные георадарные съемки, лидары, элементарные съемки сверху квадрокоптером, да, с камерой, вот, что помогает, в общем-то, комплексно понять, где у нас находятся памятники. Скажем, если мы возьмем какой-то ярко выраженный объект в рельефе, это курган, либо это городище, то, в общем-то, тут сразу понятно, что это и есть археологический объект, и гадать особо не приходится.
1: Глаз алмаз у вас. Хорошо, к костям, ближе к костям. Что кости могут рассказать археологам? Ну вот как и с помощью чего? Я сразу перечислю то, о чем хочу узнать, если хватит времени. Возраст человека, хозяина костей, причина смерти, что делал, чем питался. Я сюда семейное положение еще включила, не знаю, сможете ли вы. Ну, что-то еще. Вот давайте так, по порядочку, да? Возраст.
2: Возраст на самом деле, что имеется в виду? Возраст самого человека на момент смерти, либо возраст, древность захоронения? Да?
1: Интересный вопрос, Екатерина. Я не подумала над этим. А давайте и то, и другое. Все возьмем.
2: Мы говорим про возраст человека на момент смерти, да, вот его биологический возраст, то его определяют всеми методами физической антропологии, судебной антропологии, которые позволяют установить этот возраст по, скажем, к примеру, зарастанию черепных швов, по различным возрастным деформациям. Если это ребенок, то по степени сформированности молочных и постоянных зубов, размера костей, очень-очень много таких признаков.
1: Это уже ясно. Хорошо. Причина смерти?
2: Причина смерти. Сразу говорю, что, значит, мы можем... Чем лучше сохранность костей, тем, скорее всего, мы больше информации о человеке древности получим. О причине смерти иногда мы можем судить, если это, скажем, смерть насильственная, либо это результат какой-то, может быть, продолжительной болезни, что уже успело сказаться на костях. То есть различные и насильственная смерть, различные ранения, в бою, допустим, у воинов, либо какая-то вот действительно серьезная болезнь, мы можем предположить, если, скажем, ранение, то если ранение не заросло, и если ранение смертельное, это понятно, то оно и было причиной смерти.
1: Хорошо, а можно ли по костям, да и вообще, вы знаете, вы говорите скелет, а я вот снова к началу обращаюсь своего выступления, когда мы видим не скелет, а набор костей, который, да и в скелет сложить иногда затруднительно. И вот по этому набору можно ли определить образ жизни или, если иными словами, занятие человека? Как это вообще можно сделать?
2: Опять же, зависит от того, какой набор нам представляется. Если, скажем, 2-3 косточки, дай бог, мы определим возраст и, может быть, пол, если повезет, да? Если этот набор больше, то и возможностей больше. Бывает, что мы работаем с кремациями.
1: Это горстка пепла, что ли, у вас в руках?
2: Да. Тут совсем все сложно. И зачастую удается установить только, скажем, взрослый это был человек или ребенок, и сколько их там было. Вот, больше ничего.
1: Я сочувствую вам. Я знаю, что вы писали даже научную работу по поводу кремации, да? Мне кажется, это тяжкий труд работать с пеплом даже, а не с костями. Тем более, почему мы вообще говорим о кремациях? Тогда это была традиция сжигать воинов особенно. Или всех сжигали?
2: Сжигали всех, и в достаточно разные эпохи. Традиция известна еще с бронзового века и была широко распространена на огромной территории, вплоть до Средневековья, когда, скажем, в Европе ее уже запрещали с приходом христианства. Угу. И очень тяжело так изживали.
1: Ну, хорошо, Катя, если мы допустим, что мы нашли полный набор, или хотя бы такой более чем минимальный, можно ли определить, кем работал, кем был, чем занимался этот гражданин?
2: Скажем так, иногда можем предположить. Если, допустим, встречаем комплекс всадника, это такой достаточно распространенный вариант изменения деформации костей тазовых и костей нижних конечностей, мы можем предположить, что этот человек буквально все время был в седле. Значит, если... Это был какой-то тяжелый физический труд.
1: А тут это что обязательно... смешивалось? На один бок перекос был, потому что копал, допустим, да?
2: Да, мог быть перекос на один бок, более развитый мышечный рельеф, скажем, с одной стороны, такой более рабочий.
1: А простите, как вы мышечный рельеф определяете по костям? Тем более или менее развитый?
2: Его на самом деле очень хорошо видно. Вот места прикрепления мышц, значит, они такие более ярко выраженные, как это сказать, у них может быть, более такие заостренные углы, да, вот они такие не мягкие, резкие.
1: Ага. Ну, то есть выводы вот о мощной мускулатуре или о бедной, убогой сделать можно антропологу.
2: Ну, в общем, да.
1: Поняла вас, поняла. То есть у нас, получается, варианты-то небогатые. Либо комплекс всадника, то есть он был кем-то, кто постоянно проводил время в седле, а тут чаще всего кто воин, да, или же, ну, сами дальше домысливаете. А второй вариант – крестьянин, занимавшийся сельским хозяйством. А вот если это был, допустим, зубной техник?
2: А, ну, тут, конечно, вопрос сложный, да?
1: А давайте с этого начнем нашу следующую часть. И обязательно уточним, почему вдруг мне на ум пришла именно эта профессия. Друзья мои, у нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии РАН Екатерина Клещенко. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова возвращаемся в эфир. Здравствуйте, это передача данных. Выясняем сегодня, что такое антропология и как она работает внутри археологии, а точнее рука об руку. По этому поводу в гостях в передаче данных сегодня кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Екатерина Клещенко. И я остановилась на вопросе, почему мы можем узнать, ну, я имею в виду, по каким костям мы можем узнать профессию человека, то есть и род его занятий. Выяснили, что существует комплекс всадника, это деформация скелетных костей. Второе, это тяжкий труд, ну, в основном сельское хозяйство. А я спросила, если он мог работать зубным техником. Ведь неспроста, это не мой воспаленный мозг. Ведь правильно же я говорю о том, что находят зубы с такими аккуратными просверленными отверстиями, как будто кариес специально удаляли. Или я чего-то такое не там вычитала в какой-то желтой прессе?
2: Нет, все верно. На самом деле, вот болезни зубов, да, они были и в древности, и, конечно же, беспокоили древних людей. И оказывается, что даже более, скажем, 40 тысяч лет назад уже неандертальцы могли чистить свои зубы. Так, например, антропологи, изучающие зубы неандертальцев, нашли свидетельство того, что они пользовались какими-то грубыми разновидностями древних зубочисток. Из чего они были сделаны, неизвестно. Может быть, это ветки или обломки костей, но они были достаточно твердыми, чтобы оставлять царапины на зубах. Такие свидетельства обнаружены на месте раскопок в разных частях Европы, что позволяет предположить, что такая практика была, в общем-то, повсеместной и, возможно, даже выученной. И, конечно же, помимо этого, да, были очень распространены болезни зубов, и это и зубной камень, и кариес, который, конечно, всех мог очень сильно беспокоить. И оказывается, что люди прошлого даже иногда пытались лечить зубы, обращались, видимо, к каким-то древним стоматологам, которые могли это сделать. Антропологи находили зубы древних людей из каменного века, которым кто-то выскоблил кариес, вероятно, даже, ну, аккуратно достаточно, и, вероятно, даже залепил дыру воском, чтобы туда, да, ничего не попадало.
1: Пища остальная. Молодцы. Да, кстати, да, да, чем питались древние люди?
2: Чем питались древние люди? Ну, в общем-то, все это зависело от того, от условий обитания древнего человека, его возможностей и умений, да, если мы говорим там о такой древности, о каменном веке, да, изначально была какая-то такая была охота, собирательство, потом уже стали получать, значит, одомашнили скот, стали получать молоко, готовить молочные продукты, далее сельское хозяйство, стали выращивать продукты сами.
1: Ну, и, вот, извините, Катерина, перебиваю вас. Просто это мы знаем, вот все эти вехи развития человечества. А недавно я со своим ребенком как раз эти вехи, повороты, да, вот поиск съедобных растений, потом одомашнивание, да, потом сельское хозяйство в полной его мере. А в какой момент они стали готовить на костре мясо?
2: Ой, какой непростой вопрос.
1: Нет, но они его вообще как начали-то есть? Они его лопали сначала сырым, я так полагаю, попробовали, не понравилось.
2: Ну, я думаю, что все это как-то приходило с опытом, но, конечно, готовили пищу на костре очень-очень давно, да, мы это знаем, и помимо антропологии у нас есть археология, где мы находим различную посуду, горшки с нагаром, да, и благодаря изучению которого мы можем предположить, какую именно пищу готовили. Угу, да, это могли быть каши, какие-то бульоны мясные и так далее.
1: А известно археологам, когда человек узнал огонь?
2: Ну, очень-очень-очень давно еще в каменном
1: Прометей.
2: Веке. Да.
1: Ну, то есть точная дата, получается, неизвестна.
2: Ну, нет, конечно, точной даты мы не скажем.
1: Костревище или как их, огневище, да, которые
2: были. Ну, да, следы каких-то как кострищ археологи находят из самой-самой древности, да, но... Такая, конечно, точную дату мы назвать не сможем.
1: Очень любопытно, конечно. Хорошо, а давайте поговорим о том, что семейное положение нам тут показывает какие-нибудь кости или нет. Я уж не знаю даже, как это можно привязать, но вдруг какой-то сюрприз есть у вас, о котором я и ничего не понимаю. Расскажите, пожалуйста.
2: Ой, семейное положение, конечно, мы по костям определить не можем. Но есть такой вот, наверное, косвенный признак. Иногда при хорошей сохранности костей специалист может предположить, был ли у женщины опыт родов. То есть, если она рожала, скорее всего, все-таки она была уже, да, женщиной замужней. Вот. Ну, или в каком-то таком неком статусе.
1: Да.
2: Вот, но это, наверное, единственное, что можно вот предположить в качестве какого-то такого семейного положения.
1: Хорошо. Тем не менее, мы так или иначе коснулись культурных традиций. Вот по костям можно определить культурные традиции вот данного, я не знаю, племени или данного какого-то поселения, ну или же братья, если шире, вот как-то так. Можно ли об этом говорить?
2: Ну, в первую очередь, конечно, это сам погребальный обряд. Во время погребального обряда могли проводиться какие-то манипуляции с телом и с костями, да, и они могли повторяться, из чего мы могли делать вывод, да, что это некая такая культурная традиция, да. Из таких ярких проявлений каких-то изменений на костях, это вот первое, что приходит на ум, это искусственная деформация черепа. Это такой самый известный феномен, да, искусственной деформации черепа.
1: Как яйцо, да, такие удлиненные.
2: Удлиненные, да.
1: В когда Африке, в Египте я такие встречала, ну, не то,
2: да,
1: чтобы я
2: сама
1: встречала.
2: И не только там, и на территории Евразии это было тоже широко распространено. Но из самых последних, да, вот, может быть, данных этнографии, это можно было встретить еще в 20 веке в некоторых африканских племенах.
1: Как интересно. Надо же, до 20 века дожили.
2: Да, еще один феномен, который приходит на ум, это такой азиатский, да, в Китае древнем, это бинтование ног женщин, чтобы вот эти ножки были маленькие. Конечно, это все очень сильно деформировало кости стоп, что, безусловно, отражалось на их внешнем виде.
1: А можно ли по находкам археологов подтвердить какие-нибудь легенды? Ну, то, что нам преподается с детства, вот я про Прометея сегодня уже пошутила, да, не знаю, удачно ли, тем не менее, что нам преподается как легенда, а вы раз и поняли, а оказывается, было.
2: Ой, ну, самый, наверное, такой яркий пример, который приходит мне на ум, это история об амазонках.
1: Ну, что?
2: Да, древние греки описывали существование амазонок, женщин-воительниц, да, которых которые существовали, в общем-то, во времена Древней Греции, связывали это с племенами скифов. И однажды, значит, наши археологи уже в 90-х годах обнаружили захоронение, предположили, что это захоронение парное мужчины и женщины, потому что в одном захоронении, в общем-то, были и военные всякие предметы, стрелы, да, множество стрел, значит, и женские предметы, зеркало, если не ошибаюсь, какие-то украшения. И когда с костями поработали антропологи, стало понятно, что это один человек, и это женщина молодая. И тогда стало понятно, что, в общем-то, все эти воинственные предметы принадлежат женщине. С тех пор было найдено немало таких захоронений женщин-воительниц, женщин с военными предметами, с военной атрибутикой. И, в общем-то, стало понятно, что легенда, да, описанная...
1: Не врет. А было понятно, у нее одна грудь была? Ну, то есть в легенде же сказано, что если правша, получается, надо... Ну, они избавлялись от левой груди, чтобы не мешало натягивать лук.
2: Но по костям, конечно же, это определить невозможно.
1: Ах ты!
2: Да.
1: Я-то думала, как мышечный скелет, и тут и тоже можно, но не срослось, как говорится. Слушайте, мне кажется, такая поэтическая нота, и на ней нужно вас благодарить от всей души. Спасибо вам большое, Екатерина. Друзья мои,
2: спасибо
1: вот
2: вам.
1: Вам путевка в жизнь, или же вашим будущим выпускникам, да, археология, антропология, по-моему, очень интересно и романтично. Итак, сегодня в передаче данных был кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Екатерина Клещенко. Спасибо вам большое.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

сейчас здесь проходят лекции, организованные порталом «Антропогенез.ру» и Государственным биологическим музеем имени Тимирязева. Значит, меня зовут Александр Соколов, я редактор, создатель портала «Антропогенез.ру». Сейчас здесь буду выступать я. Тему вы видите на экране. Значит, у меня цифра помаленьку это растет. На самом деле, да, поднимите руки, кто читал... Да, спасибо. Кто читал статью «Мифы об эволюции человека», которая опубликована на портале «Антропогенез.ру»? Так, отлично. Так вот, значит, эта статья вышла уже больше 2 лет назад. Вот. Откуда она взялась? Значит, мне приходят письма регулярно от читателей. Значит, письма самые разные. Ну, иногда мне начинают объяснять, что вы чем-то неправы. Или что им нас жалко. Были письма с угрозами. Правда, к счастью, таких было не очень много. Вот. Но я считаю, что из всего можно извлечь пользу. Я начал собирать некую картотеку. И у меня вот эти стали мифы копиться. Первая публикация, вот эта, она получилась достаточно удачная. Вот. И я продолжал собирать эту коллекцию. Сейчас у меня уже их под 100. Или 90 штук. Вот. И что я с ними буду делать, я вам пока не скажу. Вот. А сегодня я про некоторые из них расскажу, но начну с классических, которые были опубликованы, но немножко коснусь их с другой стороны. И чтобы долго не грузить вас вступлениями, сразу перейдем к классическому мифу. Значит, то есть, как представляет себе обыватель, что есть некая груда костных обломков, челюстей, зубов. Значит, рядом сидит некий антрополог, он в эту кучу запускает руку, вытаскивает там какой-то обмылок невнятный, значит, на него смотрит и провозглашает. Я нашел предка человека. То есть кульминация вот этого вот представления, это цитата, значит, это сказал такой монах Серафим Роуз в 1974 году насчет того, что все ископаемые останки, вот эти, которые свидетельствуют об эволюции человека, их можно поместить в небольшой гроб. Значит, есть разные вариации этой цитаты, есть про ящик для обуви, но это цитата 1974 года. А вот Александр Невзоров, 2014 год. Есть ничтожно малое количество сортового раскопочного материала, все оно поместится в багажнике Бентли. То есть у Невзорова Бентли, я слышал, что он действительно ездит на Бентли, поэтому, видимо, он хорошо себе представляет емкость его багажника. Но, видимо, багажник большой, потому что на самом деле за последние 100 с лишним тысяч лет, значит, был сделан ряд действительно находок. Вот это моя классическая картинка. На ней изображены находки неандертальцев, только неандертальцев, некоторые, сделанные уже к 1974 году. Естественно, и с тех пор было найдено много чего. Я уже немножко забежал вперед. Этот ваш open office. Значит, был сделан ряд находок, и ежегодно делаются новые. Вот на этой картинке я привел для примера классический памятник Сима де лос Ойес в Испании, где буквально в июне вышла статья с описанием новых находок в этой пещере. Значит, возраст 430 тысяч лет. Там найдено уже 17 черепов. Это гейдельбергский человек, это предки неандертальцев. Кстати говоря, вот какой-то из них, да, вот этот, кажется, череп. У нас сейчас в витрине на стенде Е24, он, правда, спиной к вам повернут, там, затылком. Вот. Но на самом деле там найдено 17 черепов, и что самое отрадное, осенью удалось извлечь митохондриальную ДНК из этих останков, и вот собираются извлечь до конца года, обещали ядерную, ну, посмотрим, получится у них это или нет. И другая классическая, такая знаменитая серия находок, это Доманиси, Грузия, древнейшие люди за пределами Африки, это 1 800 000 лет. Там, в частности, найдено 5 вот таких замечательных, хорошо сохранившихся черепов. Самый замечательный был обнародован этой осенью, хотя, на самом деле, найден уже 8 лет назад, но они немножко его так попридержали. Вот он именно такой и есть, это не реконструкция, он поражает своей брутальностью. Огромное лицо, маленький мозг, и наш художник, ну как он, наш, из Донецка, так что не совсем наш пока что, выполнил эту замечательную реконструкцию. Вот.
На самом деле вот этот миф о скудности находок, вполне понятно, почему он существует. Потому что в России посмотреть на эту тему, по крайней мере, до недавнего самого времени, практически нечего. Есть несколько экспозиций, они сосредоточены в Москве. Они на самом деле, конечно, сильно устарели, потому что пополнение этих коллекций закончилось в 80-е годы. Поэтому на самом деле из наших экспозиций самый новый, свежий экспонат – это «Люси», которую, причем, Палеонтологическому музею подарили американцы. Вот, то есть это середина 70-х годов. Вот поэтому мы, когда со Станиславом Владимировичем, которого я здесь не вижу, значит, создали портал Anthropogenes.ru, мы вообще хотели как раз как-то заполнить этот пробел. Ну, судя по всему, нам это удалось. И вот наша выставка, которую мы открыли в Биологическом музее, там действительно представлен ряд экспонатов, которых в России еще никто не видел. И сейчас у нас на нашем стенде появился еще новый экспонат, в том числе бюст Люси, бюст Арди, который я упомянул. Я еще раз повторю, что он доделывался этой ночью. Поэтому, если вы пойдете посмотреть на него, вы будете первыми, кто его увидит. Но у меня есть, правда, для вас мини-копия, я ее спрятал вот здесь. Вот она сейчас вылезет. Вот, она на вас посмотрит и опять спрячется. Вот, и кроме того, у нас еще есть... к нам приехал «Хоббит». Вот этот экспонат, он еще не выставлен нигде. И вы первые, кто его видит вообще в России. Да, он такой, вот он такой махонький есть. Недаром его назвали «Хоббит». Я его опять спрячу. И мы пойдем дальше. И немножко поговорим теперь про реконструкции. То есть современные технологии, вот мы увидели Люси, почему-то мы все время хочется сказать Люси, Арди, значит, они позволяют воссоздать внешность вот этих ископаемых существ, что они смотрят на нас прямо как живые, вот-вот оживут, а с помощью компьютерной графики и оживают, и вы в фильмах BBC видели наверняка вот этих персонажей. Возникает вопрос, а как же это сделано? На основании чего? И поскольку я не понимаю, как это сделано, естественно, я предполагаю, что меня пытаются обмануть. Так вот, интересно, что создание этих методик вообще во многом связано с нашей страной, с именем Михаила Михайловича Герасимова, выдающегося советского антрополога, скульптора, археолога, который в первой половине 20 века разрабатывал методики реконструкции. Значит, он предположил, что если изучить большое количество людей, то есть он работал фактически на трупах, просмотрел, изучил, измерил тысячи голов, он прежде всего работал с головами, с черепами, людей, и в том числе и различных других приматов. И ему удалось выявить закономерности формирования мягких тканей головы в зависимости от особенностей кости. Он разработал методику. Значит, эта методика многократно проверялась. То есть Герасимову давали череп человека, внешность которого была известна. Были фотографии, но он их не видел. И он воссоздавал и добивался портретного сходства. Причем, когда ему подсунули череп папуаса, он сделал папуаса, а не европеоида. То есть это показало, что методика, видимо, действительно работает. И нам Герасимов известен прежде всего тем, что он выполнил ряд классических реконструкций наших предков, таких знаменитых и до сих пор, в принципе, непревзойденных. Но на самом деле у этих методик существовала другая, гораздо более практическая область применения – это криминалистика. То есть еще с конца 30-х годов и по наши дни методы реконструкции, разработанные Герасимовым, широко используются в судебно-медицинской экспертизе. Потому что, представим себе, найден неопознанный скелет, он там еще фрагментированный, сожженный, и нужно понять, кто это был. И вот по этим методикам, конечно, они с тех пор были усовершенствованы, и вы должны понимать, что ради судебной экспертизы не делается скульптура. Существуют методики графической реконструкции, то есть рисуется портрет, и даже существуют методики словесные, то есть составление словесного портрета в терминах криминалистов, но по методикам, разработанным Герасимовым и его последователям. И удается, известен ряд случаев, когда с помощью этих методик удавалось опознать пропавших без вести людей. Вот один из классических примеров. В реке нашли останки женщины. Значит, Герасимову передали череп. Он воссоздал портрет скульптурный, по которому нашли пропавшую без вести вот эту действительно даму. Причем, что интересно, Герасимов обнаружил, что
у одной из глазниц мышечный рельеф ослаблен. Он предположил, что у нее века нависала над глазом, у нее была такая асимметрия лица. И так и воспроизвел ее в портрете. И у той женщины, которую опознали, действительно у нее был паралич лицевого нерва, и у нее было лицо асимметричное, что показало, как важно вот такие детали учитывать при воссоздании облика. Но что еще нужно сказать? Существует тут мощный психологический фактор. То есть, когда мы публикуем на нашем портале какие-то реконструкции, вот как, например, вот эта дама неандерталка из Ближнего Востока, тут же появляются комментарии, то есть молодой человек пишет: «А мне эта женщина продала билетик в трамвае». То есть дальше начинают узнавать, кто своих соседей, кто спортсменов, кто политиков. То есть здесь возникает некоторый такой эффект узнавания. То есть как человек узнавает? Это интересно с точки зрения психологии. То есть он видит некое лицо, он выделяет в нем элементы, которые ему кажутся значимыми, происходит узнавание. А другие элементы он игнорирует. Но мы знаем, что наиболее известные картинки, они гуляют в интернете, но ведь можно ведь найти сходство и не только с человеком, а и с различными животными. Что случилось? Вот, и даже, например, вот сходство с фигурой женщины и корень женьшень. То есть на самом деле сходство на глаз — это очень коварная штука. Именно поэтому антропологи используют не такие критерии, что мне кажется похоже, а используют результаты точных измерений, которые все-таки более надежны. Мы продолжим. Дальше некий миф, который существует часто в такой околонаучной среде. А я вот еще вам хочу что сказать, что после пары лет вот сбора этих мифов, я понял, что на самом деле мифы от людей дремучих, от антиэволюционистов, от креационистов, на самом деле это достаточно скучно. Гораздо более интересны мифы, которые существуют, допустим, среди людей культурных, образованных, а также мифы, которые формируются массовой культурой. Ну, на эту тему мы тоже немножко еще сегодня поговорим. Но вот классическая фраза, которую можно услышать в таком диспуте, когда беседуют интеллигентные люди, и кто-то говорит: вот человек произошел от обезьяны. На что ему обязательно такой умный, образованный товарищ отвечает: да нет, ничего подобного. У человека и обезьяны был общий предок. И тут все должны проникнуться уважением к этому человеку, к его эрудиции. Вот. На самом деле возникает вопрос: а кем же был этот общий предок? То есть кто это был? То есть это была кистеперая рыба, о которой рассказывал Станислав Владимирович? Или зверозубая рептилия? Кто это был? Кто? Кто? Обезьяночка это была. То есть понятно, что она была не современная обезьяна, это был не шимпанзе, не горилла, не гиббон, но это была ископаемая обезьяна. То есть что нам известно сейчас? Вот, например, в прошлом году был описан архицепус, который, в принципе, считается сейчас предком всех обезьян. Жил он 55 миллионов лет назад. Образцовая обезьяна. Чуть позже жил вот этот вот Сааданиус, описанный в 2010 году, это, по-моему, порядка 29 миллионов лет назад, могу ошибаться, Станислава нету, чтобы поправить меня. Вот. Предок всех узконосых обезьян. Еще чуть позже жил вот этот Руквипитек, который описан в прошлом году. Самая древняя человекообразная обезьяна, 25 миллионов лет назад. Уже более 100 лет известно семейство проконсулит, древних человекообразных, которых было много, и от которых произошли и мы с вами, и все современные человекообразные обезьяны. Тоже понятно, что они обладают признаками не только обезьян, но и гоминоидов, человекообразных. И в 2008 году написан Накалипитек, предок гориллы, шимпанзе и человека. Правда, вот он по таким фрагментарным останкам, но по всем признакам, которые можно обнаружить на вот этой челюсти, это образцовая человекообразная обезьяна. То есть получается, что на самом деле линия человека от прочих обезьян отделилась уже после вот этих всех ископаемых товарищей. То есть нашему появлению предшествовал ряд таких симпатичных обезьянок.
И ничего ужасного в этом нету. Судя по всему, вот эта фраза про общего предка, это некоторый политкорректный жест, что ли, скорее. То есть, может быть, кому-то очень тяжело осознавать, что его дедушка, там, прадедушка был обезьяной, а вот если это был двоюродный дедушка, то это уже терпимо. То есть вот с точки зрения гуманизма, наверное, это хорошо. Но будем все-таки придерживаться фактов. Четвертый миф. Теперь поговорим, собственно, про Чарльза Дарвина. И за что Дарвина часто, ну что значит часто, последние 150 лет ругают, клеймят, изображают в карикатурах за то, что он навязал нам вот эту ужасную обезьянскую теорию. Про то, что человек от обезьяны, от животного и так далее. На самом деле, эта идея вовсе не является главной в трудах Дарвина. Более того, если вы читали «Происхождение видов», читали? Чуть-чуть. То там на эту тему у Дарвина практически ничего нет. Потому что книга не по происхождению человека, она обо всем живом. Как появилась живая природа, как она развивалась, как появлялись различные виды живых существ. И Дарвин, вообще, будучи человеком осторожным, дипломатичным, не желая причинять боль своим современникам, он и так им причинил ее достаточно. Значит, он приводил пример про голубей, про птичек, про растения, про собачек, про медведиков, про пчелок, но не про человека. И на самом деле мысль о том, что человек произошел от обезьяны, высказывалась уже задолго до Дарвина. В частности, мы должны вспомнить великого Ламарка, который в 1809 году, это, между прочим, день рождения, год рождения Дарвина, издал книгу, где целую главу посвятил тому, как в результате каких изменений в анатомии и образе жизни от древней обезьяны произошло что-то, что стало в итоге человеком. Были авторы и до Ламарка, которые высказывали такие идеи. На самом деле мы можем даже начать с античности и вспомнить Аристотеля, который вообще впервые описал отличие человека от прочих животных. Это про крупную голову, про прямохождение, про рабочую ручку, про способность говорить. И он же впервые стал употреблять слово «пификос» или «питекос» для обезьян. Для обезьян. И вот ему принадлежит.

на том, Эдвард Тайсон, когда он королевскому обществу делал доклад о строении пигмея, а под пигмеем подразумевался шимпанзе, он высказал следующую мысль. Это не человек, но и не обычная обезьяна, а форма животного между ними. И он использовал даже некую фразу про цепь созданий, в которой вот между человеком и прочими он помещал вот этого пигмея. Хотя, конечно, мы должны понимать, что здесь он термин «цепь», и здесь он вот фактически форма, переходная форма, он не в эволюционном смысле использовал. То есть он не имел в виду, конечно, что от животных произошел человек через вот эту форму. Но, тем не менее, сама фраза это очень показательная. Поэтому неудивительно, что когда еще немного спустя великий Карл Линней создал систему, известную нам, систематики, и описал вид Homo sapiens, человек разумный, но в род Homo он помимо этого поместил Homo troglodytes, человек дикий. Троглодит — это вообще пещерное существо. По некоторым данным, под Homo troglodytes он подразумевал орангутана. Но тем не менее, самое интересное, что вот в род Homo он включил не только человека, но и человекообразную обезьяну. Потом его оттуда вытащили, спустя 200 лет с лишним генетики опять предложили включить человекообразных обезьян в род Homo. Пока что это вот мировым сообществом научным не было принято, хотя есть сильные доводы в пользу того, что действительно эти существа нам очень близки. Вот, мы продолжаем про Дарвина говорить. То, что выше я озвучил, что у Дарвина в происхождении видов нет ничего про человека от обезьяны, породило следующее утверждение. Чарльз Дарвин нигде не утверждал, что человек произошел от обезьяны, а его эту фразу приписали потом. Нехорошие богоборцы, не знаю, как их назвать. Вот Дарвин же, он получил духовное образование, он почти что священник. Он закончил христианский колледж при Кембриджском университете. Вот. И как он мог такую крамольную мысль высказать? На самом деле, естественно, еще раз повторю, в книжке «Происхождение видов» на эту тему ничего нет, но прошло немножко лет, и в своем другом фундаментальном труде, который так и называется «Происхождение человека», Дарвин прямым текстом пишет. Обезьяны разошлись, разделили, это, кстати говоря, из дореволюционного издания, обезьяны разделились с течением времени на две большие ветви, обезьян старого и нового света, от последних же произошел в отдаленный период времени человек, чудо и слава мира. Обратите, кстати, внимание, может быть, кто-то обратил внимание, но и тот, кто читает нашу ленту в Фейсбуке, тоже мог обратить на это внимание. Старого и нового света от последних. Это что же получается? Новый свет у нас Америка. Неужели Дарвин выводил человека из южноамериканских широконосых обезьян? Да и быть не может. И мы нашли оригинальный текст и сравнили. И оказалось, что профессор Сеченов, который переводил, совершил ошибку. В оригинале сказано «от нового и старого света», и дальше «от последних». Но в российской, так сказать, в русскоязычной традиции сначала пишут «старого», а потом «нового». Недолго думая, переводчик поменял эти слова местами, от этого смысл поменялся. Но дальше Дарвин, естественно, пишет о том, что человек, конечно, возник в Африке. Потому что там живут гориллы и шимпанзе, наши ближайшие родственники. И оказался прав. Но, кстати говоря, к моменту выхода этой книги уже соратники Дарвина давно открыто об этом говорили. Томас Гексли, например, выступал с лекциями о происхождении человека и перед этими лекциями писал своей супруге письмо, что, я точную цитату не воспроизведу, но, грубо говоря, не пройдет и 3 дней, как они поверят, что они обезьяны, писал он про своих слушателей. То есть уже можно было писать, и Дарвин, даже такой осторожный человек, как Дарвин, посвятил этому целую книгу. И про Африку оказался прав. Но как раз с этим связан следующий наш миф. Что на самом деле, то, что человек возник в Африке, это нам навязали политкорректные ученые, чтобы мы не любили свою родину. Ну, конечно, Африка — это не престижно, согласитесь. Хотелось бы, чтобы человек возник где-то в районе Када. Ну, или хотя бы на территории Российской Федерации. Это понятно, что ученые каждой страны в свое время, ну почти каждый, предпринимали некие телодвижения в сторону найти предков на своей территории. Вот понятно, что в 19 веке было очень мало фактического материала, поэтому исходили из имеющихся находок

0: когда были сделаны первые находки в Европе, неандертальцы и кроманьонцы, а потом гейдельбергский человек, а потом пилдаунский человек, которого назвали первые англичане, то многие ученые считали, что человек возник в Европе. Это вообще престижно. Первый европеец. Затем, когда... Ну, понятно, что существовали еще другие гипотетические теории. Например, Эрнст Геккель считал, что человек возник на территории затонувшего материка Лемурии, который находился в Индийском океане, и Индонезия — это обломки этого исчезнувшего материка. И вы, может, помните, что Эжен Дюбуа, первооткрыватель Пятикантропа, поехал на Яву вот под влиянием этих идей и нашел таки Пятикантропа. И потом в Азии были сделаны другие находки, полюс сместился в Азию. Когда нашли Синантропов, то многие стали рассматривать материковую Азию как центр вот возникновения человека. Были различные маргинальные, такие экзотические гипотезы, когда, например, человека выводили как раз из широконогих обезьян Южной Америки. И только когда во второй половине 20 века стали делать многочисленные находки в Африке, они были и до этого момента. И именно во многом из-за такой, что ли, европейской спесивости, что ли, из-за такого европеоцентризма, многие антропологи смотрели скептически на найденного в Южной Африке австралопитека, на родезийского человека, найденного там же. Вот когда во второй половине 20 века стали делать находки в Восточной Южной Африке, то помаленьку чаша весов стала склоняться в сторону Африки. И что мы знаем на этот счет сейчас? Кстати говоря, советские палеонтологи в книгах 50-х годов пишут про Азию как наиболее вероятную прародину человечества. Например, Быстров в своей книге именно это утверждает. Но что мы знаем сейчас? Значит, во-первых, на территории Северной Африки, на территории Республики Чад, найден древнейший прямоходящий примат, гоминид, сахилантроп, возрастом 7 миллионов лет, череп, кстати, его у нас тоже представлен на нашем стенде Е24. На территории Африки найдено множество австралопитеков, более поздних, более продвинутых прямоходящих гоминид. Их найдена куча, там сотни буквально находок, и они хорошо изучены. И в том числе наш любимый абхазский австралопитек Люси, который, в общем, предок всех более поздних гоминид, в том числе нас с вами. На территории же Африки сделаны древнейшие находки, собственно, представителей рода человеческого Homo, Homo habilis, Homo rudolfensis и прочее, и более продвинутые длинноногие быстрые Homo ergastulae, тоже на территории Африки. И еще более продвинутые Homo erectus и гейдельбергский человек, африканская форма, и уже такие почти Homo sapiens, Homo hilmei, и, собственно, самые древнейшие Homo sapiens, возрастом от, там, где-то от 200 до 100 тысяч лет, найдено на территории Африки. Нигде за пределами Африки такой подробной серии находок нету. Все находки гоминид за пределами африканского континента, их возраст не превышает 2 миллионов лет. То же самое нам говорит археология. Древнейшие орудия, найденные на территории Африки, это Эфиопия, местонахождение Гона, их возраст 2 миллиона 600-700 тысяч лет. Все находки археологических культур за пределами Африки, опять же, моложе 2 миллионов лет, то есть вот как раз когда люди стали из Африки во все стороны разбегаться. О том же нам говорит генетика. То есть когда стало возможно изучать ДНК разных людей и по генетике строить их родословную, собрали кровь у представителей всех основных рас, и по этим, по анализу ДНК построили родословное дерево. Так вот, все ветви, близкие к корню этого дерева, оказались африканскими. И по, опять же, по данным генетиков, в Африке наибольшее генетическое разнообразие, что как раз соответствует представлениям о том, что центр зарождения человека, ну здесь уже и про Homo sapiens, мы говорим про современного человека, он находится там. И о том же нам говорит лингвистика. Когда несколько лет назад взяли данные по более чем 500 языкам мира и сравнили их между собой, оказалась такая же картина. Разнообразие языковых фонем убывает при удалении от Африки. То есть в Африке и наиболее высокое языковое разнообразие. То есть палеантропология, археология, генетика и лингвистика привели нас к сходному результату. Получается, что вот эта африканская прародина, она нам не была навязана, а она победила в честной, что ли, такой научной борьбе и, в общем, по праву сейчас считается общепризнанной моделью. Но здесь возникает другой миф, и у меня связан между собой. Отчего ради человек из Африки пошел на север? Там ведь тепло, в Африке. Как сказал Михаил Задорнов, никто в здравом уме не поедет из Африки на Кольский полуостров жить. Только если можно торговать. То есть, видимо, представляют себе это как-то так, что Африка, бананы, пальмы, под пальмами лежит такой ленивый гоминид, вдруг ему что-то ударяет в голову, значит, он садится в Найроби на самолет и десантируется в районе Новосибирска прямо в сугроб. Но тут возникает вопрос. А как народы Крайнего Севера попали на Крайний Север? Они, видимо, туда спустились с Северного полюса, можно предположить. Ведь там же холодно. А как люди вообще попали во всякие труднодоступные места? Как люди заселили пустыни? Как люди заселили высокогорье? Чего ради они туда полезли? А как вообще другие зверушки на север попадали? Как белый мишка попал, например, в Арктику, который, судя по данным генетики, совсем недавно, так сказать, ушел от своих бурых родственников? То есть, это очень примитивное представление, когда мы думаем, что кто-то там, вот эти вот древние человечки собрались вдруг и решили, а пойдем-ка мы в Евразию покорять ее. Ничего подобного не происходило. Скорее всего, это был некий полуслучайный процесс, который, ну и по археологии мы это видим, растянулся на десятки, сотни тысяч лет. Это были некие случайные миграции по побережью. И, во-вторых, мы понимаем, что Африка и Евразия, между ними не было водной преграды. То есть они вообще не поняли, что они пришли на другой континент. Никто им об этом не сообщил. Вот. И еще раз, именно археология, палеантропология говорит нам, что вот эта миграция произошла. Поэтому разговор уж о том, что это было невозможно, нужно просто отбросить как бессмысленное. Раз это произошло, значит, были причины. Точно по таким же причинам мигрируют любые другие животные. Когда нет барьеров географических, происходит постепенное расселение. Видимо, это так произошло и у человека. Причем никто не попал сразу из тропических широт в северные снега. Это происходило медленно и постепенно. Ну и продолжая говорить, мы вот в предыдущих темах немножко так коснулись темы некого шовинизма, что ли, да? И дальше звучит следующий миф. Расы — это разные виды, они настолько сильно различаются между собой, что между далекими расами не получается, так сказать, нормальных браков, у них детишек не получается. На самом деле, вот эти разговоры о том, что расы, они очень разные, они, естественно, начались с тех пор, как вообще человек узнал о существовании разных рас, если мы говорим про европейцев. Например, это происходило неоднократно, но вот когда открыли Америку в свое время, и когда обнаружили, что там живут тоже люди, но какие-то не такие, как мы, сразу возник вопрос, а они откуда? Ведь про них в Библии ничего не сказано. Они, получается, не от Адама, а есть ли у них душа? И, конечно, хотелось бы, чтобы души у них не было, потому что, значит, они не люди, и с ними можно, ну, не церемониться. Вот. Но эти же разговоры, они уже и в 19 веке, и в 20-м, продолжались, под них пытались подвести различную научную почву. К сожалению, мы можем слышать, как даже уважаемый доктор биологических наук с телеэкрана говорит, а вот у бушменов с европейцами как-то не получается потомство, и, значит, он глубокомысленно улыбается, вот, и все должны затрепетать. На самом деле, самое печальное, что вообще-то эта тема изучалась давным-давно. То есть всевозможные метисы между разными расами хорошо изучены. В том числе вот иллюстрация из советской книжки полувековой давности, где мы можем даже увидеть негр чукча. То есть как получился такой метис, я не знаю, но люди мигрируют. Известно, что после Второй мировой войны в Японии было много, так сказать, негро-монголоидных метисов, которые изучались. Но кто-то мне может сказать, что это картинка, которую нарисовали советские такие политкорректные ученые. А вот фотография. Это южноафриканский народ, который так и называется цветные, colors. Это потомки межрасовых браков между первыми поселенцами в Южной Африке и местными кайсанами, как сейчас называют, или бушменами и готентотами. То есть приехали датчане, это были одинокие мужчины, женщин у них не было, и никакие культурные, религиозные или биологические барьеры не помешали им вступать в браки с местным населением. Конечно, официально это называлось прислуга, но у этой прислуги быстро появились дети. Вот. Другое дело, что эти дети испытывали, конечно, большие социальные проблемы. Их не принимали европейцы, и не принимали их свои. Они часто были вынуждены селиться отдельно. Сейчас эта народность, я не помню цифры, но их больше миллиона живет в Южной Африке. Они ведут свою родословную, то есть они очень пекутся вот о своих корнях. Их исследуют, их генетика неоднократно изучалась. У них вообще в семьях по 8 детей. То есть с рождаемостью у них все в порядке. Таким образом, скажем так, профессор, доктор биологических наук, который сказал про у европейцев с бушменами, как-то не получается, ну, видимо, он немножко дал маху, так сказать. Вот. И еще замечательная цитата, значит, можно поговорить еще про Америки, где в ряде стран потомки смешанных браков составляют вообще большинство населения. Если мы возьмем Мексику, Перу и прочие страны, там их больше 50%. И это тоже цитата из старой советской книжки. Там даже появились названия для разных межрасовых, так сказать, потомков от таких вот межрасовых браков. То есть, собственно, метис, слово, которое мы сейчас используем, любых таких вот людей, это потомок белого индейца. А дальше различные варианты, в том числе, допустим, потомок индейца и негра назывался самбо. Таким образом, вот давайте не будем говорить глупостей. И на самом деле, насколько мы знаем, вид Homo sapiens вообще возник не так давно, чтобы между разными его группами, даже расселившимися там, на, может быть, десятки тысяч лет, что сомнительно, возникли настолько сильные генетические различия, чтобы они не могли вступать в брак между собой. Вот если бы они пару миллионов лет пожили врозь, как, допустим, шимпанзе и бонобо, хотя у шимпанзе и бонобо, я не знаю, наверное, тоже. Станислав, что известно про гибридов?
1: Про шимпанзе и бонобо ничего
0: нет. Ничего не известно. Но мне кажется, что, наверное, все-таки у них тоже может получиться. Не настолько они. В теории, да. Но теория проверяется практикой. Да, были даже, правда, непроверенные сведения про гибриды гориллы с шимпанзе, но это было очень сомнительно, и про это я говорить не буду. Но, короче говоря, у приматов вообще с этим все в порядке. То есть у приматов известны гибриды между разными видами и даже между разными родами. Вот, и у них получаются даже детки. И девятый миф. Миф тоже такой классический, что к человеку гораздо ближе свинка, по генетике. Недаром для пересадки используют свиные органы, а не обезьяньи. Вот мне про это неоднократно писали. Писали столько раз, что мы специально попросили трех уважаемых генетиков прокомментировать. У меня, кстати, даже есть портрет такого вот свина, человека-свина. Вот. И генетики все нам ответили в один голос, что это полная чушь. Привели даже такую картинку из классической статьи, где показано родство различных млекопитающих по данным генетики, где мы видим, что вот человек, вот мышка, а вот свинья. То есть мышка к человеку-то ближе вообще. И на самом деле свинья — это парнокопытная, человек — это примат. И как бы вот никто этого не отменял, никакими данными это не опровергается. Кроме того, вот эти разговоры про пересадку свиных органов, я хотел бы спросить, а у кого из здесь присутствующих есть знакомые, которым пересаживали что-нибудь от свиньи? Есть такие? То есть на самом деле, пусть медики меня поправят, но пока дальше пересадки сердечного клапана речи не идет. Существует такая операция, как временная пересадка, которая иногда практикуется. То есть когда у человека, например, цирроз печени, ему подсаживают, подключают как бы, ну, к кровеносным сосудам конечности печень от свинки на полчаса. Вот. Благодаря чему вот, снимается нагрузка с его так сказать, родной печени, она там как-то восстанавливается. И за полчаса не успевает произойти вот это отторжение, то есть организм не успевает распознать чужеродный орган. Вот такая операция практикуется. О более серьезных вещах пока что были эксперименты, которые проводились достаточно давно. Но, в общем, все это очень сложно. Но здесь просто возникает такой простой вопрос. Сколько стоит шимпанзе? Кто мне скажет? Ну, там 1 000 000 рублей, 2 миллиона рублей, насколько я знаю, 1,5 миллиона рублей. То есть даже у Института физиологии при Российской Академии наук не нашлось денег, чтобы купить шимпанзе. Вот. А сколько стоит свинка?
2: 100 рублей.
0: Ну, и чуть-чуть подешевле. Да? То есть на самом деле, когда возникла сама проблема трансплантации органов, то нужно было донорское животное, которое было, а, млекопитающим, б, подходящим по размеру, в, дешевое, легко размножающееся, давно содержащееся в неволе, хорошо изученное, и чтобы еще не возникло этических проблем. Вот сколько в мире сейчас шимпанзе? Там, в неволе, на воле? Ну, разные цифры приводятся. Но меньше 100 тысяч. Меньше 100 тысяч. А сколько свинок? Ежегодно забивается 1 000 000 000. Вот, соответственно, вот есть, конечно, люди, которые жалеют свинок, мне тоже их жалко. Но вы понимаете, сколько свинок должно пойти под нож, прежде чем получится хоть худо-бедно такая успешная операция. Ведь вы понимаете, что когда у свинки забирают печень, то свинке не очень хорошо. Она почему-то не жалеет после этого. Вот, именно поэтому шимпанзе тут никак вообще не годится никоим образом. Хотя с точки зрения биологии, конечно, они гораздо ближе к нам. На самом деле операции по пересадке проводились. Ну, я хочу начать с того, что, например, еще в начале прошлого века были проведены успешные операции по переливанию крови туда и обратно. То есть как от человека шимпанзе, так и от шимпанзе человеку переливали кровь. А вот переливать кровь от свиньи человеку я бы не стал. Будет тоже, наверное, не очень хорошо. И были различные эксперименты по пересадке человеку сердца, почки, как от шимпанзе, так и от павианов. Они давали некие результаты. Ну вот как видите, например, когда печень пересаживают бабуина двум пациентам, один прожил 70 дней, другой 26. И вас могут не впечатлять эти цифры. Но надо сказать, что когда впервые была проведена пересадка печени от свиньи в 96 году, она проработала 30 часов и отторглась. То есть, на самом деле, здесь куча сложностей, про которые я даже говорить не буду, ни в коем случае не являюсь специалистом на эту тему, но это, видимо, все-таки дело будущего. Вот, но здесь, и здесь эта свинка все-таки, это наше все, а шимпанзе – это некая экзотика. Вот, надо еще обязательно вспомнить такого замечательного дяденьку Сергея Абрамовича Воронов, который является прототипом профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова, и который знаменит тем, что еще в 20-30-е годы прошлого века проводил пересадки, ну, не совсем половых желез, а тканей половых желез обезьян человеку, в частности, к мужчинам. Провел более 200 таких операций, они пользовались успехом, потому что он обещал некий омолаживающий эффект. Кратковременный омолаживающий эффект действительно достигался, но эти операции, в общем, они не оправдали своих ожиданий. Кстати говоря, именно Воронов подарил Павлову шимпанзе первых, которые потом содержались в антропоиднике в Колтушах. Вот, то есть вот, так вот эта ксенотрансплантация, она начинается с Воронова. Тут, можно сказать, российский приоритет, хотя потом он, естественно, свалил во Францию и работал, оперировал там. А мы пойдем дальше. И вот здесь самые интересные мифы. Я сегодня расскажу буквально про парочку, а сегодня у меня будет еще второе выступление в центре Архе, где я более подробно коснусь этой темы, но там без видеозаписи будет это. Значит, замечательный миф. Вот мы сейчас начинаем говорить про массовую культуру и прочее. Древние люди ходили, замотанные в шкуры и с дубиной в руке. Как-то вот так. А вот откуда взялся этот образ? Вот как вы думаете?
2: Фильмы.
0: Ну вот важно понять, что, во-первых, археология нам не дает сведений вот о таких орудиях. Находок ископаемых дубин нет. И даже если мы найдем такую дубину, как мы поймем, что это орудие, а не просто обломок дерева? К Кроме того, можно искать этнографические аналогии, но те орудия, которыми пользуются различные, так сказать, традиционные народы, это палки, это копья и прочее, но не вот такое. Древнейшее деревянное орудие, дошедшее до нас, это копья, это заточенная палка, а не дубина. И, конечно, мы не знаем, как одевались древние люди. То есть, скорее всего, да, они что-то на себя надевали. Древнейшие находки одежды, они тоже не такие. Это, кстати говоря, наши сунгирцы, правильно, Станислав, я понимаю? Сунгирцы, там 30 уже, сейчас по последним данным, больше 30 тысяч лет. Там был найден человек, захороненный мужчина, череп которого тоже у нас на стендике, можете посмотреть. И вот он был засыпан охрой и большим количеством бус из мамонтовой кости и клыков песцов. И вот по расположению этих бус и по тому, как эта охра лежала, которая, видимо, скопилась в складках одежды, удалось реконструировать его костюм. Так он был одет в рубаху меховую и в штаны с мокасинами, как бы вот, то есть сшитые такие, с обувью и в шапку меховую. Совсем не так. Понятно, что это другой период, другая эпоха. Но, короче говоря, то есть вот этот образ дикаря в шкуре с дубиной, он не из археологии, не из антропологии пришел, а откуда? Я предположил, что это, видимо, из какой-то литературы популярной, наверное, 19 века. И действительно, уже в начале 20 века, ну это понятно вам, знакомый образ из мультиков, уже в начале 20 века этот образ появляется в кинематографе. Здесь мы видим Чарли Чаплина, который с дубинкой в шкуре, окруженный такими доисторическими красотками. На самом деле, один из первых вообще фильмов, где появляется древний человек, он назывался «Brute Force», 1914 года. И там уже представлен такой образ, но дальше можно еще добавить, что на него нападают динозавры, конечно. Вот. И это первое появление динозавров в кино. Вот. Но дальше этот образ эксплуатировался на все 250%. А здесь мы видим Ринго Старр. Это уже немножко другой период. Фильм «Пещерный человек». Так вот, но когда я стал дальше разбираться, выяснилось, что этот образ имеет гораздо более древние корни. То есть, если мы возьмем средневековые гравюры, на них появляется, это вот 14 век, это вот Дюрер, на них появляется так называемый wild man, дикий человек. Это некое существо, которое жило в лесах, в руках оно держало дубину, и было либо замотано в шкуре, либо часто изображалось целиком покрытое шерстью. Вот тут, кстати, может зайти разговор, что прототипом были какие-то снежные люди, которые бегали в лесах, я вот это, в это лезть даже не буду. Но если мы пойдем еще дальше в древность и посмотрим на Геркулеса, он изображался в шкуре, а в руках держал палец. С кого был срисован этот образ? И прочие персонажи мифологические, они тоже, возможно, дают нам пищу для размышлений. То есть, судя по всему, вот этому образу, ему как минимум 2000 лет, то есть никакой Дарвин там не ночевал. Вот этот образ через античность, через средневековье дожил до нового времени. Дальше уже, когда началась археология, когда начался Дарвин и прочее, вот это вот массовое представление смешалось с появившимися сведениями о неандертальцах-кроманьонцах. И уже в образе неандертальца-кроманьонца он вошел в массовую культуру 20 века и таким образом дожил до наших дней. То есть вот таким образом смешались наука и фольклор, что ли. Вот. И мы сейчас, в общем, оперируем этим образом, который, опять же, это некий архетип вот этого дикого человека. Что было прототипом для него изначально? Были ли это какие-то дикие племена? Были ли это последние неандертальцы, что ли, которых застали еще античные авторы? Я в это лезть не буду. По крайней мере, сейчас. И еще один замечательный миф из той же серии, но... Конечно, он более гораздо молодой. У древних людей были руки до колен, кривые короткие ноги, и ходили они сгорбившись. Откуда взялся этот образ? Ну, здесь он, судя по всему, все-таки идет из начала 20 века, когда были сделаны ряд находок неандертальцев. В частности, был найден знаменитый скелет из Ла Шапель. Вот это вот, кстати, одна из первых реконструкций неандертальцев, выполненная художником Франтишеком Кубкой под идейным руководством антрополога Марселина Буля. Вот этот Марселин Буль изучал знаменитый скелет неандертальца, вот это вот известное захоронение. Это, кстати, из Дарвинского музея реконструкция этого захоронения. Неандерталец, старичок из Ла Шапель. Вот он изучил его и реконструировал его как согбенного такого тролля, что ли, у которого голова была вперед, он не мог их держать прямо, а ноги не разгибались полностью в коленях. То есть вот так это существо ходило. Вот так он реконструировал его, исходя из особенностей скелета. Спустя 50 лет выяснилось, что действительно у него были некие особенности, но это были возрастные особенности. Это был артритный старичок, который действительно уже не мог ходить прямо, но в юности, в молодости он, возможно, был вполне статным, стройным юношей. Просто как представляли в начале 20 века, что эволюция была такая строго поступательная, постепенная, и, соответственно, вот эти четвероногие, они и разгибались постепенно. И, кроме того, последовательность этих этапов совершенно была непонятна. Когда слезли с деревьев, может быть, неандертальцы только-только перешли к прямохождению от четвероногости, а других находок-то вообще не было. И уже это сейчас мы знаем, что задолго до неандертальцев, там, за миллион лет с лишним, да что там за миллион, уже были вполне стройные длинноногие Homo ergasteri, которые прекрасно бегали. И сейчас, конечно, неандертальцев изображают совсем по-другому. В кинематографе мы видим их, конечно, коренастыми, такими плечистыми и не очень высокими, но вполне прямоходящими, и никаких проблем с осанкой у них нет. Ну и еще один чудесный миф. Мне тоже пишут постоянно, а что вы можете сказать про гигантов древних? То есть вот очень такая живучая идея, что когда-то люди были огромного роста. Опять же, это идет из мифологии. То есть мы можем вспомнить мифы там, про циклопов, про великанов. Когда-то были люди сильнее, могущественнее, мудрее, ну и, конечно, выше роста. Значит, как это аргументируется? Ну, вот эта картинка, я ее пока уберу. Убираюсь картинка. Ой, проскочили. Во-первых, существуют вот эти самые фотографии, которые в интернете весьма распространены, где изображены, причем хорошего качества, лежит огромный скелет, вокруг копошатся такие муравьишки-человечки. Кроме того, свидетельства очевидцев. Причем это, увы, это показывается, например, по каналу «Культура», фильм целый, где армянский крестьянин говорит, что я нашел на огороде вот такой вот череп. Но потом, конечно, приехали люди в штатском, отняли у меня этот череп, и все. Конечно, его скрывает официальная наука. Это мегалитические постройки, то есть вот Стоунхендж. Кто мог вот эту глыбу там, многотонную тащить на такое расстояние? Нормальный человек же не мог. А вот великан взял подмышку и притащил. Значит, цитаты из летописей, там, из дневников различных мореплавателей, которые встречали этих великанов везде, куда они проплывали. И, конечно, различные истории уже из 20 века, но в такой популярной искаженные интерпретации про мегантропов и гигантопитеков, что вот антропологи находили, опять же, гигантские останки, но это, естественно, опять же, все спрятали в своих сейфах, потому что это не соответствует официальной научной парадигме. Такие вот умные слова. Значит, ну теперь можно по каждому из этих пунктов поговорить. Во-первых, вот эти чудесные фотографии. Здесь я нашел фото даже с логотипом, обычно вот так вот отрезают. Это логотип сайта worth1000.com, где проводится конкурс фотожаб. То есть конкурс фотомонтажа, который называется «Археологические аномалии», он проводится уже ряд лет, и вот такие умельцы соревнуются там по созданию вот таких фиктивных фотографий. В частности, вот для этой фотографии, которая в куче публикаций приводится как довод, что вот эти великаны так и найдены, у нее даже известен автор, причем это какой-то, по-моему, канадский любитель, который даже дал интервью журналу National Geographic, поскольку эта история уже распространилась настолько, что в каких-то солидных изданиях про него писали, где он сказал, что я удивлен, что работа, на которую я потратил час, привлекла столько внимания. И показал исходное фото, где на самом деле раскопки мастодонта, куда он просто вот, с помощью средств фотошопа вписал вот этот скелетик. И порывшись в недрах этого сайта, вы найдете большинство других фотографий, которые, опять же, гуляют по сети. Значит, по поводу свидетельств очевидцев, и тем более цитат из летописи, если мы начнем верить очевидцам, там, рыбакам, поймавшим такую рыбу, или мореплавателям, то мы тогда должны поверить, что где-то в Тихом океане есть ворота в ад, например, откуда вылетают черти. Или что где-то в океане плавают такие киты, которые прикидываются островами, на них растут деревья, к ним причаливает корабль, экипаж высаживается, так сказать, десантируется на берег, разбивает лагерь, кит тонет, и топит собой, так сказать, всех. Вот, то есть верить очевидцам, известная поговорка историков и исследователей, врет как очевидец. Это вообще понимали даже древние, самые первые историки, включая Аристотеля, который писал, конечно, про собакоголовых людей, но при этом добавлял, я вообще-то не очень этому верю, но рассказывают. Так вот, не мешало бы и современным мифотворцам вообще делать такую оговорку. Вот, что касается мегалитических построек, тоже на эту тему много чего написано. Вот, но я просто приглашаю всех в Петербург, это классический пример мегалитической постройки, это Исаакиевский собор, который построен был без летающих тарелок, без плазменных фрез, даже без паровых машин. Одна колонна 117 тонн весит, на минуточку. Трудом рабочих, мускульным трудом. То есть если много народу собрать, то они много чего вообще могут сделать. Ну там метод крута и пряника, естественно, используя. Вот. Ну, по поводу мегантропов и гигантопитеков, тут, наверное, Станислав лучше меня расскажет. Но вообще никто их не скрывает. Гигантопитеки вообще действительно были огромные обезьяны, но они вообще к человеку мало имеют отношения, они скорее родственники орангутанов. А мегантропы — это, собственно, сейчас их называют Homo erectus. У них действительно были большие морды. То есть роста они были обычного, но морды у них были большие. Поэтому вот, и, собственно, они мегантропы были описаны. Смотри, никто из этого никаких тайн не делает. И у нас, может быть, челюсть гигантопитека, кстати, появится на выставке в ближайшее время. Ну и на закуску. Один из таких свежих, нарождающихся мифов, то есть некоторые из этих мифов, они существуют тысячелетия. Некоторые появились буквально вчера. Вот мне уже несколько раз приходили письма или такие комментарии появлялись в социальных сетях. В ваших реконструкциях нет правды. У вас неандертальцы изображены с обычными глазками, а у них должны были вот как у филина вообще. Почему? Потому что у них огромные глазницы. Я заинтересовался, откуда это взялось. И действительно, у них большие глазницы. Значит, вот в 2013 году, совсем недавно, в английском журнале вышла статья антрополога Эллен Пирс на эту тему. Значит, она рассуждала так. Вот посмотрите, сильно, вот у нас кроманьонец классический, вот у нас неандерталец классический, тот самый Ле Шапель. Ну, какие глазища. Соответственно, вот эта Эллен Пирс собрала статистику по глазницам и показала, что действительно у неандертальцев в среднем глазницы больше, чем у кроманьонцев. Дальше она построила на этом следующую теорию. Неандертальцы жили в северных широтах, где были длинные ночи. Они приспособились к уменьшенному количеству света, отрастили глазища и, может быть, даже вели такой сумеречный образ жизни, охотились, подкрадывались там, к спящему мамонту во мраке. Вот. Но у них большие глаза, значит, у них много зрительной коры и мало ассоциативной коры, на нее не осталось места. При их больших мозгах, но много этих мозгов уходило на обработку зрительной информации. У них было меньше ассоциативной коры, у них было хуже мышление, и они проиграли таким подслеповатым гостям с юга, но которые были более толковые, что ли, более организованные. Вот. Она это обосновывает некими, ну действительно, статистикой по неандертальцам, а во-вторых, ссылками на некие публикации. И мне захотелось посмотреть. Вот у меня такая болезнь, я люблю проверять ссылки. Значит, она ссылается, а, на свою собственную статью, не опубликованную, то есть почитать ее нельзя, б, на некую статью 1940 года. Я ее нашел, там автор собирает статистику по размерам глазниц и глаз, но в основном не по людям, а по другим приматам. Ну, люди у него там буквально несколько человек, из которого делает вывод, что вообще корреляции-то нету. То есть автор статьи, на которую она ссылается, вообще пришел не к тем выводам. То есть вывод, читайте источники. То есть она на него сослалась, что корреляция между размером глазниц и глаз, собственно, есть. Он, наоборот, утверждает, что ее нету. В более поздних работах также было показано, что размер глазного яблока вообще скорее коррелирует с длиной черепа, чем с размером глазницы. И это вообще проверяется легко. Вот Станислав не даст соврать, что вообще говоря, самые большие глазницы у монголоидов. Я даже привел такое фото из Дарвиновского музея. Вот здесь эскимос. Вообще рекордсмен по размеру глазниц – это эскимос. То есть, исходя из этой логики, у эскимосов должны быть самые большие глаза. А вообще-то, на самом деле, самые большие глаза как раз у экваториалов, у негроидов. И у них же самые маленькие глазницы. То есть, вообще, что-то не сходится. Поэтому, судя по всему, все-таки реконструкции мы менять не будем. И у неандертальцев были такие грустные глаза, но, видимо, все-таки обычного размера. Ну, на самом деле, я все сказал. Значит, я еще раз приглашаю вас на стенд Е24. здесь и на нашу выставку в биологическом музее имени Тимирязева, которая продлится до 10 ноября, но потом она будет еще развиваться. Так что следите за нашими новостями. И еще, пользуясь возможностью, хочу призвать вас помочь нашим друзьям. Значит, я упомянул сегодня колтурский антропоидник. Под Питером есть такая лаборатория, где единственная лаборатория в России, где изучают шимпанзе. Ей уже 80 лет, и сейчас у них достаточно плохие дела. Потому что денежек им не дают. Вот, я призываю, так сказать, поможите, чем, кто чем может. Вот, и в заключение с вами еще пообщается наша Арди. Так, я надеюсь, что у вас все получится. Немножко. Значит, Сергей Кривоплясов, специалист московский по 3D-графике, делает для нас вот такие замечательные анимированные реконструкции. Он очень долго работал над вот этим роликом. Так что у нас теперь есть возможность посмотреть на Арди воплоти и даже, так сказать, вот в динамике. Все это было бы невозможно, если бы не было в нашей стране сумасшедших энтузиастов. Вроде нас, Станислава, и некоторых других. Так, и теперь я готов отвечать на вопросы.
2: Я слышала такой миф, который, надеюсь, опровергнется, что когда-то была экспедиция в Америку, в Северную, и группа исследователей ходила там по каким-то лесам. На них напала некая широконосая обезьяна с копьем, и местный доктор, он хранил соль в черепе этой обезьяны. И соль так разъела эндоград, что эндоград сделать было нельзя. Вот что-то такое вы можете, как бы, может быть, была какая-то экспедиция, но они не поняли, кто на них напал.
0: Это те же самые, эти самые южноамериканские товарищи.
3: Ну, вот вы сейчас изложили просто такой супер классический вариант перевирания перевранного варианта, в котором все получилось уже совсем чудесно, то есть обезьяна с копьем. Я даже знаю, откуда взялось копье у этой обезьяны в вашем изложении, потому что существует единственная фотография этой штуки, это было в Южной Америке, не в Северной, по-моему, в Северной сказали. Вот, где, значит, они посадили эту обезьяну на ящик и подперли вот так вот палкой, чтобы она не упала. Вот, и вот эта, видимо, палка, она преобразовалась у кого-то где-то, я не знаю, у вас лично или где-то до вас еще, в копье. Вот, но это паукообразная обезьяна, каата. Вот. Может быть, это был какой-то неизвестный вид, крупный, а может быть и известный вид, потому что ничего для масштаба на фотографии нет. Есть вот рассказ, да, что, значит, они везли вместе с какой-то там солью, лодка перевернулась, все это развалилось на куски, все утонуло, и, короче, никаких остатков нет. Вот. Но главная мораль, как бы, этой вещи была в том, что, дескать, обезьяна ходила на двух ногах, у нее не было хвоста, потому что широконосые обезьяны южноамериканские, они лазят по деревьям, и они все с хвостами поголовно. Вот, а тут, дескать, это вот такая человекообразная обезьяна, которая безхвостая, ходит по земле, и ты говорил, что вот есть в Южной Америке человекообразная обезьяна, до сих пор их там никто не видел. Вот, но на фотографии это типичная паукообразная обезьяна, она сидит так, что про хвост там ничего не понятно, на самом деле, то есть есть он там, нет. Вот, даже если его и не было, ну, господи, она могла заразить каким-то паразитом, отвалился у нее этот хвост. Это регулярно с обезьянами бывает, на самом деле. Вот. И она могла ходить по земле, потому что у нее отвалился хвост, потому что по деревьям она лазит с помощью хвоста. Вот. Ну и периодически любые обезьяны спускаются на землю. Но где-то убили, да, они большую паукообразную обезьяну сфотографировали и потеряли все, что было у них. Вот как бы вся история.
0: На самом деле, вот если взять замечательную книжку Крема, там, «Запрещенная археология», где вот подобные попасенки, там, как правило, вся история — это находки, которые сделаны давно, и, как правило, они или исчезли, или они найдены при таких условиях, что понять, там, в каком контексте там, они сделаны, тем более нормально датировать, невозможно. Вот, то есть большая часть находок, которые, например, относятся, что там меловой человек, человек там, в меловом периоде, в юрском периоде, молоток там, в каких-то отложениях Перми, находки эти делались там, еще в конце 19 века, когда ни толковых методов датирования не существовало. Во-вторых, они после этого там кучу лет хранились в каком-то музее, пока наконец про них вспоминали. Те же самые замечательные камни Ики. Слыхали? Ну вот такие в Южное, это Перу, город Ика, и там такие камешки, где люди верхом на динозаврах, там люди сражаются с динозаврами. Вот ни одной археологически задокументированной находки нет. То есть все эти камни принесены местными жителями, которые их там якобы нашли у себя на огороде. Вот, то есть вот нету контекста, ни о чем говорить. То есть любая находка должна быть, чтобы она была нормально описана, должно быть понятно, где она найдена, в каком окружении, там, при каких обстоятельствах. Так только в этом случае можно нормально определить вообще ее возраст. Поэтому это вот, ну, вот некие мусорные кучи, что ли. То есть таким же успехом можно на свалке найти гирю и доказывать, что она делового периода. И один автор доказывал и прислал мне фотографии этой гири. Ну вот, ну, пусть докажет вообще. Да.
3: Я вот хочу еще добавить, есть супер в этом смысле находка вот такой древности, когда в каком-то каменноугольном пласте нашли, значит, отпечаток какой-то круглой штуки с надписью таинственной. И причем такая прям настоящая, там действительно древний слой, миллионы лет, там сотни миллионов. И, значит, долго расшифровывали эту надпись, думали, что ж такое. А потом кто-то понял, что это просто надпись на болте бура, который бурил этот самый уголь, и он отпечатался в угле, ну и зеркально получилось, и там написано «Made in» там где-то.
0: Но... Так официальные ученые обманывают людей, Станислав Владимирович. Я еще хочу по поводу камней Ики уже упомянуть. Просто я нашел такую замечательную историю, которая прекрасно перекликается с камнями Ики. Это история 18 века. Называется «Лживые камни Берингера». Был такой Иоганн Берингер, значит, в Германии, профессор. И однажды, гуляя значит, у какой-то там горы, он стал находить камни, на которых были отпечатки различных животных, птиц, пауков. И даже имя Бога на разных древних языках. Он, значит, стал там проводить раскопки и изыскания, нарыл этих камней несколько сотен и описал их в книге своей, где он доказывал, что они непосредственно созданы Творцом. А тогда, в общем, не понимали, как, ну, не было толком еще понятно, как ископаемые возникают. И он даже на некоторых этих камнях увидел следы инструмента, резца, но предположил, что вот это и есть как бы Творца инструмент. Вот, на самом деле, естественно, над ним пошутили его коллеги, которые решили ему отомстить за излишнюю помпезность. Но самое интересное, что он после того, как это было уже заполучено, продолжал настаивать, что они истинные, подлинные. То есть он не признал этот обман. И вот с современными вот этими камнями Ики, по-моему, это прекрасно перекликается. Прошло 200 лет с лишним, но мало что изменилось. Ну, в массовом сознании. Коллеги, еще вопросы?
4: Не относится к теме лекции, но вот хотелось бы узнать, а когда рождается сознание? Вот мы, как бы говорили в предыдущей лекции, что человек — это венец творения, там, потому что он дает сознание, разум, но если у сознания меньше, то эволюционирует, то когда это можно было примерно предположить?
0: Станислав, он такого совсем не говорил. Наоборот, у него такой вообще тезис про то, что человек по многим признакам отнюдь не венец творения. Вот. А по поводу сознания, понятно, что когда мы говорим, что человек обладает сознанием, а животное не обладает, это вот ведь сильное упрощение, потому что существует куча исследований, причем там их число растет за последние десятилетия, что и у животных, у многих, там, у высших животных, какие-то проявления разумного поведения в большей или меньшей степени есть. Дарвин вообще утверждал и в своей книге «Происхождение человека», что разница между человеком и животными, она только количественная. То есть все те же качества есть у животных, но только они проявляются в меньшей степени. Это тезис спорный, но мы знаем, что у человекообразных обезьян, вот я недавно совсем слушал замечательную лекцию Зои Зориной, нашего замечательного этолога, а называлась она «А думают ли животные?», которая показывала, что некие зачатки сознательного поведения есть у птиц. Причем она сама занималась экспериментами там, с врановыми, с попугаями, есть у, естественно, у различных обезьянок. Есть у собачек, хотя в меньшей степени. То есть понятно, что вот мы можем судить о появлении сознания, если говорить, вот, допустим, в археологии, только по появлению продуктов этого сознания, то есть орудий труда. Орудия труда в таком виде, что мы можем их отличить от обычного камня, появляются вот где-то 2,5 миллиона лет назад. 2 миллиона 600 тысяч, 2 миллиона 700 тысяч. Но понятно, что их предки тоже что-то использовали. То есть они, вероятно, использовали какие-то палочки без изменений, там, или, может, какой-то обработкой, использовали какие-то камни подобранные, как это делают современные человекообразные. То есть понятно, что сознание это появилось, вот, если понимаете под сознанием, вот какие-то такие вот в узком смысле вещи, оно появилось задолго до того, как появился человек. Потом, понятно, у него там появляется уже более какая-то сложная орудийная деятельность, у него появляется символическое поведение, то есть уже там неандертальцы начинают себя вроде бы раскрашивать и украшать, хоронить своих там, покойничков. Вот появляется Homo sapiens, появляется уже искусство настоящее, и мы говорим, что это вот высшее проявление сознания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: У нас некое мистическое событие, потому что наш спикер, который у нас постоянно выступает на медицинские темы, по медицинским причинам до нас не доехал. И сейчас выйдет, я надеюсь, с нами на связь из астрала с температурой 39 градусов.
2: Алексей Водовозов, военный врач, член Ассоциации медицинских журналистов, автор книги «Пациент разумный».
1: Алексей, сейчас сначала, прежде чем вы начнете, я надеюсь, вы нас слышите, мы проведем небольшое голосование. Значит, я прошу вывести слайд с опросом на экран. У тех, кто нас смотрит онлайн, появится ссылка. Вы можете перейти и проголосовать. Итак, какую воду можно считать самой полезной для здоровья? Я сначала зачитаю. Дистиллированную, минеральную, насыщенную водородом, структурированную, посеребренную или талую. Давайте, пожалуйста, голосовать. Дистиллированная. Кто считает, что самое полезное? Вижу руку, хорошо. Минеральная. Ура, все за минеральную почти. Насыщенная водородом. Структурированная. Посеребренная. И, наконец, талая. О, и за талую есть голоса. Спасибо. Теперь вернемся к Алексею. Алексей! Давайте выведем. Алексей. Я вот, насколько я знаю, люди произошли от водных обезьян. Поэтому тема воды должна быть нам очень близка. Правда?
3: Да. Конечно, правда. Об этом неоднократно писали такие рецензируемые, уважаемые издания, как Speed Info, например. Ну и, насколько я помню, вы, Александр, тоже рассказывали об одном интересном экземпляре плеопитекики, по-моему. Дождевая обезьяна, питерский эндемик. Ну, точнее, тогда еще не было Питера, дождь уже был. Поэтому, да, действительно, получается вот такая интересная история. Если говорить о, в принципе, да, о воде как таковой, есть очень много интересных случаев, да, и шуток в том числе, которые имели достаточно такие серьезные последствия. Одна из самых известных историй – это дегидрогеномонооксид. Три студента Калифорнийского университета просто решили пошутить, использовав уже присутствующую шутку о гидроксиде водорода. Ну, как вы понимаете, водород, слово так более-менее все знают, оно даже на английском звучит так примерно понятно. Но они использовали более страшное, то есть там уже дигидрогеномонооксид, да, это вариации просто на тему H2O, конечно, формулы. Но они создали специальное обращение, что вот давайте мы запретим это очень страшное вещество в воде, и привели абсолютно реальные факты, настоящие, самые настоящие. То есть и используется в работе атомных электростанций, и основной компонент кислотных дождей и так далее. И что интересно, да, действительно, они пошутили, кто-то посмеялся, а кто-то воспринял абсолютно всерьез. Были даже законодательные инициативы в некоторых странах, чтобы запретить это вот именно через, на законодательном уровне. И что интересно, да, очень много такого встречается в том, что касается воды. Я сегодня попытаюсь это показать. И начнем мы, пожалуй, с самого известного мифа. Можно следующий слайд? Да, следующий слайд, пожалуйста. О, нет, да, вот этот. Смотрите, видите, то есть в рамках форума «Ученые против мифов» реализовано впервые дистанционное голосовое управление презентацией. Значит, мы говорим о 8 стаканах или 2,5 литрах. Это самое, наверное, известное количество воды, которое должен выпивать каждый уважающий себя человек. Обычно, когда кто-то пытается раскопать эту историю, то добираются в лучшем случае где-то до 40-х годов, до американских диетологических указаний, да, ну, или рекомендаций, и говорят, что вот, смотрите, это написано там. Но у меня лопата побольше, да, я копнул поглубже и докопался до... Следующий слайд. До Кристофа Вильгельма Гуфиланда. Вообще, это, конечно, очень такая примечательная личность, замечательный человек в очень многих смыслах. Он был из семьи придворного врача и сам был придворным врачом. Он основал в том числе медицинские училища и даже медицинский университет. То есть да, у него было достаточно много заслуг в этом смысле. Но, например, одно из его достижений, он издавал журнал. Следующий слайд. Да, след, да, ага, спасибо. Журнал практической фармакологии и врачевания ран. С 1795 года, ну, к сожалению, не сохранились предыдущие экземпляры. А вот экземпляр 1796 года представлен на слайде. И, как вы видите, там есть одна знакомая фамилия. Да, Сэмюэль Ганнеман. Спрашивается, а что она тут делает? Оказывается, они были знакомы. И Гофиланду, в общем-то, понравилась изначальная идея Ганнемана о том, что, в принципе, витализм, да, и жизненная сила, пробуждение жизненной силы, подсказка организму, что для, как себя вести для того, чтобы восстановить, в принципе, свою целостность, да, избавиться от заболевания, изначально ему это понравилось. И поэтому первая публикация Ганнемана оказалась в журнале практической фармакологии. В общем-то, Гофиланд мог зарезать все это на корню, да, потому что больше никто Ганнемана не публиковал. Но, к сожалению, вот получилось то, что есть, и гомеопатия после этого расползлась по всему миру на идее воды, да, в том числе. То есть это тоже имеет прямое отношение к теме сегодняшней лекции. А если говорить о взаимоотношениях Гофиланда и Ганнемана в дальнейшем, то они разругались потом достаточно так серьезно и больше нового не публиковал. Следующий слайд. Зато сам Гофиланд очень интересовался продлением жизни. То есть он был трансгуманистом и биохакером, если так можно сказать, когда еще этих терминов даже не было в помине. Естественно, его интересовало эта тема, и в 1796 году, опять же, вышел первое издание книги «Макробиотика или искусство продления человеческой жизни». По сути, если говорить современным языком, это была подборка клинических случаев, то есть кейс-репорт на сегодня. Это самый низший уровень доказательности. Почему? Ну, потому что чаще всего он не имеет под собой никаких оснований. Это просто некий рассказ. Констатация факта, некого. А, причем, что интересно, факт этот мог быть, что называется, со слов пациента. Поэтому следующий слайд. Например, в этой книге.

0: с этим. Да, там волки, конечно.
1: Можем ли мы клонировать млекопитающих, и в частности человека? Клонирование млекопитающих, особенно сельскохозяйственных животных и домашних питомцев, на сегодня, на 2022 год, является индустриальной технологией. Это просто определенная технология, позволяющая воспроизводить генетическую программу идеального или, скажем так, очень подходящего животного, ну или любого животного, просто если мы говорим про сельское хозяйство, например, про коров, то в молочном животноводстве нужно, чтобы корова давала как можно больше, как можно более качественного молока. И если мы посмотрим на породу, то внутри породы мы имеем очень высокую вариативность этого параметра. Даже при том, что это одна и та же порода коров, какие-то коровы дают больше молока, особи, какие-то меньше, у каких-то особей молоко более там, жирное или с большим содержанием белка, у каких-то хуже по параметрам. Это часто зависит от генетики, потому что внутри породы генетические особенности не одинаковые, а вариативные, как и у людей. Да? Мы видим, что все люди разные. Почему все люди разные? Потому что генетика у нас чуть-чуть разная. Два человека содержат примерно миллион отличий в ДНК. Миллион. Ну, то есть звучит так очень, да, масштабно, хотя это всего лишь в процентах меньше 1% от всей, меньше 0,1% от всей последовательности нашей ДНК. У нас последовательность 3 миллиарда нуклеотидов. Соответственно, миллион это 0,03%. Также и у животных. Если мы возьмем особь рекордсмена и сможем ее генетическую программу бесконечно размножать, воспроизводить, то фермер получит одинаковых животных, что само по себе очень удобно, потому что, может быть, вот вы, я не знаю, были на ферме, на молочной. Я когда был первый раз на современной ферме, я удивился, что у них есть доильные аппараты, подогнанные по размеру, под определенный размер вот вымени, диаметра вот этого вот соска, на который надевается доильный аппарат, потому что у коров он разный. И на там, если
2: разный размер
1: не,
2: груди.
1: Если размер, да, груди не подходит, то этот доильный аппарат там сваливается, не присасывается, вот что-то такое. Поэтому они их вынуждены маршрутизировать таким образом, чтобы эта особь встала в тот аппарат, эта особь в этот аппарат. Конечно, фермеру очень удобно, когда коровы одинаковые. Это просто вот как штамповка, да, на заводе, как идет, не знаю, модель автомобиля, вот она собирается, одна и та же. Вот они все одинаковые.
2: А при клонировании даже размер вымени будет таким же?
1: Он будет гораздо более одинаковым. Гораздо более одинаковым, чем если мы говорим про породу животных, да, про вариативность. Есть такой термин в генетике – аллельный полиморфизм, что бы это ни значило. Вот если слушатели захотят так чуть-чуть глубже зайти, почему мы разные, вот есть такой термин «аллельный полиморфизм генов». И в Википедии прям подробно разбирается, вот сколько у нас этой вариативности в популяции, зачем она нужна с эволюционной точки зрения. Вообще вариативность эволюционно очень важна. Это позволяет популяции выбирать наиболее приспособленные особи и постепенно дрейфовать в ту сторону, куда толкает нас эволюция. Да? Если бы мы были все одинаковые, непонятно, а кто более приспособлен. Вот в сельском хозяйстве нам не нужна никакая эволюция в моменте. Да? Вообще эволюция всегда рассматривается на очень длинных интервалах. Миллионы, десятки, сотни миллионов лет. Когда мы говорим «здесь и сейчас», никакой эволюции не существует. Есть порода, мы из породы взяли идеальное животное, размножили его много-много раз, и фермер счастлив. То же самое относится к мясному животноводству, когда какая-то порода, даже внутри породы особь имеет более качественное мясо, там вот это мраморное, с правильными прожилками, его там больше по массе. И опять же, такое животное хочется воспроизводить.
2: А финансово это выгодно заниматься клонированием животных?
1: Да. Причем это выгодно, сейчас очень интересный момент, смотрите, это очень выгодно, потому что естественное размножение животных дает нам, как правило, оба пола животных,

0: коров и быков. Если у меня молочная ферма, зачем мне быки? А там распределение примерно такое же, 50 на 50. Есть подход обогащения спермы определенными сперматозоидами, то есть есть так называемое сексированное семя. Эта технология позволяет обогатить сперму быка либо сперматозоидами с X, либо с Y. Но обогатить чуть-чуть, ну буквально там получается не 50 на 50, а 70 на 30. То есть мы повышаем вероятность рождения животного нужного нам пола. И если у меня молочная ферма, и быки мне не нужны, то я беру это сексированное семя, оплодотворяю тем, которое под, как бы, обогащено X, то есть самками. Да? И у меня получится больше коров, чем быков. Но быки будут. И быки в этом случае существа, портящие экономику процесса, ухудшающие экономику процесса, потому что бык молочной породы неправильный. Он, ну, вот если говорить цинично, да, он невкусный, у него мало мяса, он плохо растет, он не нужен фермеру. Фермер все равно его, конечно, куда-то продает, там, там, либо на мясо, либо куда-то. Но если мы говорим про клонирование, то мы получаем всегда особь нужного пола. Для мясного животноводства это быки, для молочного это коровы. И это разные породы, естественно, да. То есть мы можем клонированием создать очень эффективно гомогенную популяцию животных одного пола и одного фенотипа, так называемого.
1: А патологиями они не страдают, как овечка Долли, которая набрала кучу болезней?
0: Овечка Долли не страдала никакими патологиями. Это очень странный миф, зародившийся где-то, я не знаю, может быть, в СМИ.
1: А тот миф про то, что у нее еще был артрит, и якобы она, когда родилась, была уже того возраста, как та овца, с которой взяли ее ДНК.
0: Нет, конечно, нет. Овечка Долли прожила чуть дольше среднестатистической жизни овец данной породы. Абсолютно нормально.
1: А я читала, что они живут 12 лет, а она прожила всего 6. То есть в два раза меньше положенной нормы.
0: Нет, вот я прям этим кейсом специально занимался. И все, что написано про то, что у нее были какие-то патологии или она жила аномально мало, это неправда. Более того, есть доказательства того, что воспроизводство генетической программы путем клонирования, а что это такое, мы, наверное, должны как-то раскрыть тему, как вообще это происходит, что такое клонирование. Клонирование – это когда мы берем клетки уже взрослого организма, например, клетки кожи. В общем, можно взять более-менее любые клетки. Ну, удобно брать клетки, вот, например, кожи. Из них достаем генетическую программу в виде ядра. В клетке есть ядро. Ядро содержит нашу ДНК. В ней записана генетическая программа. И вот это ядро, по сути, это носитель всей информации генетической. Мы переносим в безъядерный ацид. Ацид – это половая клетка женская. Из этого ацида убирают то ядро, которое находилось в нем изначально, и вставляют ядро того животного, которое мы хотим клонировать. Так сделали овечку Долли, так сделали почти всех животных, которых вот так мы обычно используем в научных исследованиях. Это козы, овцы, лошади, коровы, кролики, обезьянки. Всех клонировали на сегодняшний день. И для, повторю, некоторых животных это доведено до уровня простой технологической процедуры, когда есть фабрика по производству клонов коров, клонов овец, клонов свиней. А Южная Корея специализируется на
1: собаках.
0: Да, на собаках и кошках, в основном на собаках. С кошками есть небольшая засада. Не то чтобы они хуже клонируются, они нормально, в принципе, как и собаки, клонируются, но там есть нюанс. Оказалось, что реализация окраса кошки, она, конечно, записана в ДНК, в генетике.
1: Я как раз у вас про это хотела спросить.
0: Но есть определенная вариативность этой реализации. То есть даже если мы клонируем кошку, не факт, что рисунок, и она не монохромная. То есть, ну, если кошка одноцветная, то так и получится. Но есть породы с пятнами. И вот эти пятна или какие-то рисунки лягут не совсем так, как было у того животного, с которого мы взяли клетки. И хозяева, ну как бы они недовольны таким результатом. Когда начали клонировать кошек, то многие хозяева говорили, ну вы вообще меня тут разводите, непонятно на что. Да?
1: 15 тысяч... Я знаю, еще была компания, да, которая вложила большие средства для того, чтобы клонировать как раз домашних животных. И у них не получилось, потому что кошки получили совсем другого цвета. Они потом разорились.
0: Я про конкретно эту компанию сейчас не помню.
1: Просто тогда как размер вымени может примерно быть такого же размера?
0: Конечно, когда... Послушайте, разные признаки определяются абсолютно разными наборами генов, и есть признаки очень стабильные, а есть вариативные. Я сейчас упомянул только окрас некоторых пород кошек. У некоторых пород кошек, пятнистых, вот эти пятна ложатся не точно так же, как было.
1: А если она одного цвета, то цвет повторится?
0: Да, все получится то же самое. Для одноцветной кошки, там, для черной кошки, она тоже получится, естественно, полностью черная, или полностью белая, или полностью серая. И будет очень похоже на исходный организм, который мы клонировали, от которого мы взяли гены. С собаками гораздо лучше. Собаки получаются совсем такими же, как исходник. И, в частности, в клонировании собак не только применяют для домашних питомцев, то есть каких-то людей, которые очень влюблены в свое животное, и вот им больно терять питомца, когда он постарел, они живут меньше, чем мы, как правило. И некоторые хозяева хотели бы вот так реинкарнировать это животное, да, в своей голове. Естественно, это совсем другое животное с точки зрения биологии.
1: И у него, наверное, характер другой, потому что мне, как у меня был кот, мне кажется, самая главная его ценность была его характер и то, как он ко мне относился. Если мы делаем клон, получается, домашнего животного, у него же будет абсолютно другой характер, манера поведения.
0: Нет, вообще нет.
1: Характер
0: тоже в значительной степени определяется генетикой. Я не говорю, что на 100%, но особенно если животное выращивать примерно в той же среде, в том же окружении, в котором росла предыдущая генерация, то мы получим с высокой вероятностью такой же характер. Конечно, характер определяется генетикой. Но договорив про собак, собак стали клонировать в служебных целях. Оказалось, что те особи собак... Вы знаете, да, что собак используют много где в служебных целях. Это их нюх в основном, да, на таможне там где-то, в криминалистике, еще где-то. И оказалось, что, да, есть породы, у которых особенно развит нюх. Они хорошо дрессируются на поиск взрывчатки, наркотиков и так далее. Но даже внутри этой породы вариативность нюха очень высокая. Есть особи с обычным, так скажем, для пород нюхом, а есть выдающиеся такие вот, как бы, условно, гениальные, да, особи, собаки. И когда стали клонировать этих собак, то оказалось, что это свойство воспроизводится. То есть если у нас гениальная овчарка, которая вот супер находила там, да, по запаху что-то, то ее клоны тоже выше, гораздо выше среднего дают нам эффект. И вот здесь корейские компании по клонированию собак, они прям, ну что называется, поднялись. Да? У них пошли заказы от как раз тех индустрий, где требуются собаки с определенными свойствами, с определенными...
1: Я думала, те, которые самые вкусные, их потом клонируют.
0: Может быть и так, я про этот аспект не знаю, но возможно, что и по вкусности тоже можно воспроизводить, да.
1: А сколько примерно стоит клонировать одно
0: животное? По-моему, я где-то читал, что порядка 15 тысяч долларов. Ну, как недорогой автомобиль, любимый питомец, он реинкарнирует. И возвращаясь к людям, возникает вопрос. Если эта технология работает, то почему люди, потерявшие, например, ребенка, не используют эту возможность, хотя бы психологически. Окей, даже с учетом запрета, мы можем эти клетки положить в азот. И у человека будет ощущение, что он эту генетическую программу сохранил, что в каком-то смысле это существует. Вот мне кажется, здесь люди не... как бы не дорабатывают с какими-то разъяснительными, что ли, вещами. Да? Может быть, это даже не к врачам и не к генетикам, это может быть к психологам и социологам. Почему этой опции не существует? Давайте возьмем клетки, положим их в азот. И, может быть, кому-то станет легче от этого.
1: А как вы думаете, почему общество протестует против клонирования человека, и оно запрещено во всех странах?
0: Во-первых, я не вижу какого-то осмысленного протеста. Нет митингов против клонирования. Ну, я не видел их даже по телевизору. Не знаю, не сталкивался. В СМИ не видел. Есть...
1: Ну, в СМИ много пишут об этом, что это негуманно.
0: Прям вот люди идут по улице с транспарантами.
1: Нет, просто журналисты пишут статьи.
0: Я где-то видел...
1: Священнослужители выступают о том, что это все против воли Божьей.
0: Я где-то видел такой митинг против как раз сельскохозяйственного клонирования. Ну, то есть против коров. Люди всегда относятся настороженно ко всему новому. Почему мы имеем негативное отношение к этикетке там, ГМО? Да, и позитивное не содержит генетически модифицированных организмов там, или генетически модифицированных компонентов. Что эти компоненты действительно чем-то вредны людям? Нет. У меня есть лекция, в которой я наглядно объясняю, что вот эти натуральные продукты не генетически модифицированные.
1: Содержат меньше полезных свойств, чем
0: они вреднее, генам. Они вреднее для человека, потому что при их технологическом производстве, при их выращивании, мы вынуждены использовать пестициды, гербициды, удобрения, массу традиционных химикатов, чтобы бороться с насекомыми, чтобы бороться с сорняками, чтобы бороться с заболеваниями и так далее, и так далее. Пример с колорадским жуком и картошкой. Есть один из основных вредителей при выращивании картофеля, в том числе у нас в средней полосе России, это колорадский жук. Чтобы жук не сожрал всю картошку в Тамбове, это поле обязательно вынуждены опрыскивать химикатом.
1: Все детство их собирал.
0: Раньше это был ДУСТ, да, ДДТ, потом оказалось, что ДДТ все-таки сильно вредный для человека. Сделали модификации, которые поменьше влияют на нас, но влияют. Это 100% доказанное вредное влияние химии, которую мы тратим колорадского жука. Она попадает в итоге в клубень, и с клубнем попадает в нас. Это натуральный, не генетически модифицированный картофель. ГМОшный картофель содержит ген бактерии, которая в природе паразитирует на колорадском жуке и его уничтожает. То есть, когда этот жук съел немытый листик, в него попало бациллюс там, субтилис или тюрингиензис, я сейчас не помню, бацилла. И она у него в кишечнике создает такой белок, токсин, который связывается с эпителием клеток кишечника жука специфично. Специфично настолько, что этого жука эта бактерия убивает, а другой вид жука уже не трогает. Представляете, какая... Ну, эволюционно подобрано, да? Что вот ее бактерия жук съел, она только у колорадского наработала этот токсин, убила жука и на его трупике его съела сама. Ну, по сути, она как бы размножилась на его трупике. Она таким образом воспроизводится. Бактерия. Этот ген никак не вреден для человека ни разу. Более того, люди придумали нарабатывать белок, вот этот, который убивает колорадского жука, только в листиках, в ботве. В картошке его нет, в клубнях. Это идеальная, продуманная технология современная, это как, ну я не знаю, высокоточное оружие, да, мы можем ковровым бомбометанием что-то делать, а можем вот прицельно направить ракету куда нужно. Это новые технологии, они лучше, точнее, эффективнее, но люди боятся всего непонятного. Популяция консервативна, и это, в общем-то, нормально. Здесь нельзя говорить о том, что неконсервативность популяции там чем-то плоха. Конечно, люди должны относиться с определенным, с настороженностью, да, с опаской к чему-то, что предлагает им там ученые. Ученые, вот нам вся киноиндустрия показывает, что ученые там что только могут не напридумывать, ужас-ужас, да?
1: Ну, это как в Китае, да, в рис добавили витамин А, по-моему, и люди начали топтать эти рисовые поля, потому что подумали, что с добавлением ГМО они стали вредны.
0: Да, да, наверное. Да, мы можем делать суперэкспрессию витаминов, мы можем делать, например, экспрессию определенных полезных веществ для человека в молоко, у коров тоже делать ГМО коров, с тем, чтобы они нарабатывали в молоко что-то, что нужно людям с недостатком, допустим, ну, условно, какого-то витамина или какого-то белка. Это целое гигантское направление модификации живых систем с целью их улучшения для наших нужд. И поверьте, эти модификации проходят такие проверки, такие системы контроля, что ничего, что могло бы навредить, не просочится. Гораздо скорее просочится картошка из средней полосы России, в которую просто двойную или тройную дозу этого дуста насыпали. Ну, кто там его мерил? Она же не ГМО. Ну и хорошо, поехали кушать. То есть здесь я полностью за то, чтобы мы двигались в направлении использования вот этих высокотехнологичных подходов современной генетики.
1: А если возвращаясь к клонированию человека? Я знаю, что обезьяну намного сложнее клонировать, но это уже произошло. И даже вы, по-моему, говорили, что в теории человека клонировать проще, чем обезьяну. И теоретически мы уже можем прийти к этому. А как вы думаете, может ли быть уже такое, что где-то в стране, но это засекречено, было клонирование человека?
0: Я уверен, что в мире существует множество клонов людей. Это действительно засекречено. Не факт, что это сделано под контролем государства, потому что сами по себе эти технологии не очень сложные. Это может себе позволить частный магнат, какой-то человек с очень даже невысоким доходом, ну, капиталом. Это дешевле, чем купить яхту среднего размера. Поэтому я думаю, что в перспективе нескольких лет или, ну, может быть, десятилетий мы, конечно, увидим этих людей, нам будут показывать уже взрослого человека, которому, может быть, 15 или 20 лет. Примерно так, 20-30 лет назад мы понимали, как это сделать технически. И не делается, не показывают нам этих людей ровно по причине законодательных запретов, первое. И второе, даже если законодательные запреты снимут, по причине, как мы только что обсудили, негативной реакции людей, что это что-то такое, что вот ай-яй-яй, нельзя, и за этими учеными, за тем профессором, который сам себя, например, клонировал, будут охотиться какие-нибудь сумасшедшие маньяки.
1: То же самое мы видим в фильме, когда к клонированному ребенку относятся с опаской, ему родители его отгородили, ну, его мама отгородила от внешнего мира, потому что родители других детей, его друзей, знакомых и одноклассников запретили с ним общаться, потому что якобы он приносит какую-то опасность обществу.
0: Но замечу, что в Гаттаке, которую вы тоже, по-моему, обсуждали с кем-то,
1: да,
0: ситуация ровно обратная. Там человечество дозрело до того, чтобы проверять генетику будущего ребенка, удалять оттуда что-то негативное, что могло бы передаться. И ребенок, который рожден без применения этой технологии, оказывается изгоем в обществе. Да? Тут ровно наоборот. Это вопрос форматирования некого общественного сознания, общественного мнения. Да. Как мы объясним людям, так они и будут это воспринимать.
1: В фильме мы видим, как главный герой, которого любит наша актриса, он погибает. И потом она приходит к родителям и просит разрешения, чтобы вскрыли могилу и взяли его ДНК для того, чтобы сделать клонирование. Можно ли взять у материала мертвого человека, или он должен быть живым обязательно?
0: Клетки живы в течение нескольких часов после смерти, после гибели, но это все равно не дни, это небольшие часы. Можно говорить там о трех, допустим, часах. Поэтому, конечно, достать из могилы уже ничего нельзя. И, по крайней мере, если мы говорим про современное состояние технологий клонирования, то мы не умеем взять генетическую программу в компьютере,